0: Кушетка для него уже была готова, огромная и мягкая, установленная под таким углом, чтобы ему легко было с ней вставать.
1: «На этот раз я чуть был не женился», — сказал Барт, чтобы поддержать разговор.
0: Андерсон удивленно посмотрел на него. «Но все-таки не женились?»
1: «Конечно, нет. Снова начал толстеть, и она это не потянула».
2: «Вы ей рассказали?»
1: «О том, что толстею, это и без того видно».
2: «О нашей клинике я имею в виду».
1: «Что я, дурак?»
0: Андерсон явно вздохнул с облегчением.
2: «Нельзя допустить, чтобы среди молодых и тощих пошли про нас слухи».
1: «Но вообще-то я, наверное, загляну к ней еще разок после того, как отсюда выйду. Она такое со мной вытворяла, о чем многие женщины и помыслить не могут. А я чувствовал, что совсем выдохся».
0: Андерсон натянул на голову Барта плотную резиновую шапочку.
2: «Не забудьте про ключевую мысль», — напомнил он.
0: «Ключевая мысль».
2: Сперва Барт получал огромное удовольствие, думая о том, что его память сохранится целиком, ни единой частицы не будет утрачена. Теперь же ему стало скучно. Его прежняя радость по этому поводу показалась ему глупой, щенячьей.
0: «А у вас есть секретное декодирующее кольцо капитана Аардварка?» «Стань первым на своей улице». Единственное, в чем Барт стал первым на своей улице, это в ранней половой зрелости. И еще первым на улице он набрал 150 килограммов веса.
1: «Сколько раз я уже это проделывал», — думал он, чувствуя, как слегка покалывает кожу головы. 7 раз. Это 8-й. 8-й раз, а мое богатство все растет. Оно уже достигло того размера, когда может жить собственной жизнью. И так будет всегда», — размышлял он с удовольствием.
0: Он всегда будет садиться за вечернюю трапезу, не мучаясь сомнениями, не ограничивая себя ни в чем.
2: «Опасно набирать такой вес», — сказала как-то раз Линетта. «Может случиться сердечный приступ?»
0: Барт же беспокоился лишь о геморрое и импотенции. Первая досадная неприятность, но второе делало жизнь невыносимой и вновь привело его в клинику Андерсона.
1: «Ключевая мысль. О чем бы таком подумать? О Линетте. Как она стоит, обнаженная на краю утеса, а вокруг бушует ветер. Она играет со смертью, и это восторгает его. Он почти хочет, чтобы она проиграла».
0: Она презирала любые осторожности. Они стали для нее такими же путами, как одежда. Путами, которые следует сбросить. Однажды она уговорила его поиграть в пятнашки на стройке, и они в кромешной тьме бегали по строительным лесам и балкам, пока не пришла полиция и не выгнала их вон. Тогда Барт все еще был стройным после последнего посещения Андерсоном. Но сейчас он вспоминал вовсе не то, как Линетта бегала по стройке. Он думал о другой Линетте, хрупкой и прекрасной, стоящей на краю высокого утеса, где ветер того и гляди подхватит ее и разобьет о прибрежные скалы.
1: «И даже в этом есть свое наслаждение», — размышлял Барт. «Наслаждение в том, чтобы насладиться заслуженным горем».
0: Вдруг покалывание прекратилось. Вернулся Андерсон.
1: «Уже все?» — спросил Барт.
2: «Мы усовершенствовали процесс».
0: Андерсон аккуратно стянул с головы Барта резиновую шапочку и помог громоздкому толстяку подняться с кушетки.
1: «Не могу понять, что в этом противозаконного», — заметил Барт. «Все так просто».
0: «Что вы? Причины для запрета таких процедур существуют. Контроль за численностью населения и тому подобное. В этом есть ведь только бессмертие. Но главное, очень многие испытывают таким процедурам сильное отвращение. Им трудно с ними смириться. Вы человек редкого мужества».
1: «Дело вовсе не в мужестве», — подумал Барт, — «а в удовольствии».
0: Ему не терпелось увидеть результат собственными глазами, и долго ждать не пришлось. «Мистер Барт, познакомьтесь, это мистер Барт». У него чуть не разорвалось сердце при виде собственного тела, вновь молодого, сильного и красивого, такого, каким оно давно уже не бывало. В комнату ввели, несомненно, его самого, только с плоским твердым животом, крепкими, мускулистыми, но стройными бедрами, которые нигде не терлись друг от друга. В комнату, разумеется, его ввели обнаженным. Барт сам настоял на этом. Он попытался вспомнить, как все было в прошлый раз. Тогда он сам вошел сюда из испытательной комнаты и увидел перед собой невероятно толстого человека, который, как подсказала память, был им самим. Барту припомнилось, что это было двойным удовольствием. Любоваться на гору жиров, которые...

0: собственный образ стал его самой большой ностальгией.
1: «О чем я думал?» – спросил Барт.
0: Юный Барт с улыбкой посмотрел ему в глаза.
1: «О Линетте», – ответил он. «О том, как она стоит обнаженной на скале, где дует ветер. И еще о том, что она может упасть и погибнуть».
2: «Ты вернешься к ней?» –
0: жадно спросил Барт свою молодую ипостась.
1: «Возможно. Или найду другую, похожую на нее».
0: И Барт с восторгом заметил, что от одной только мысли об этом его юную ипостась охватило немалое возбуждение.
2: «Годится», — сказал Барт,
0: и Андерсон протянул ему на подпись кое-какие документы, бумаги, которые никогда не попадут в суд, поскольку в них говорилось, что Барт дает согласие и является инициатором действия, расценивающегося любым судом в любом штате наравне с убийством. «Значит, решено!» Андерсон отвернулся от жирного Барта и обратился к молодому. «Теперь вы, мистер Барт, и получаете возможность распоряжаться его состоянием и его жизнью. Ваша одежда в соседней комнате».
1: «Я знаю, где моя одежда».
0: Молодой Барт улыбнулся и вышел из комнаты пружинищей походкой. Теперь он быстро оденется и также быстро покинет центр оздоровления доктора Андерсона, едва взглянув на довольно-таки бесцветную девушку-администраторшу. И все же заметив ее задумчивый взгляд, устремленный вслед высокому, стройному и красивому человеку, который еще несколько минут назад лежал в хранилище, лишенный сознания и разума. Лежал в ожидании, когда же его наделят памятью и сознанием, и очередной толстяк уступит ему свое место. В комнате памяти Барт сидел на краю кушетки и смотрел на дверь. Внезапно он с удивлением осознал, что не имеет ни малейшего понятия, что будет дальше.
3: «Здесь мои воспоминания кончаются», — сказал Барт Андерсону. «В договоре написано... Что там написано в договоре?»
0: «Что вам предоставляется внимание и опека до конца дней».
3: «Ах, да».
0: «Договор просто чушь собачья», — произнес Андерсон с улыбкой. Барт удивленно посмотрел на него.
3: «Что вы хотите этим сказать?»
0: «Существует два варианта, Барт. Первый — игла в течение ближайших 15 минут. Или работа по найму».
3: «О чем вы?»
0: «Ну, ты ведь не думаешь, что мы будем тратить кучу денег, чтобы прокормить такую тушу, как ты?» У Барта внутри все оборвалось. Он вовсе не ожидал такого, хотя, честно говоря, вообще не задумывался о том, что будет дальше. Барт был не из тех людей, которые предчувствуют грядущее несчастье. В его жизни никогда не случалось несчастий.
3: «Какая игла?»
0: «С цианидом, если уж тебе так хочется знать. Хотя, по-моему, лучше подвергнуть тебя вивисекции. У тебя есть еще много полезных органов, которые мы могли бы с толком использовать. Тело у тебя достаточно молодое, на твоих шейных железах и тазе можно было бы заработать огромную кучу денег, но проблема в том, что добывать их надо у живого человека».
3: «О чем вы? О таком соглашении не говорилось!»
0: «С тобой, приятель, у меня не было никакого соглашения», — сказал Андерсон с улыбкой. «У меня было соглашение с Бартом, а он только что отсюда вышел».
3: «Позовите его обратно, я требую...»
0: «Барту абсолютно наплевать, что с тобой будет». И он знал, что это правда.
3: «Вы что-то говорили о работе?»
0: «Говорил».
3: «Что за работа?»
0: «Да всякое разное». Андерсон покачал головой.
3: «Какая именно?»
0: «Какая подвернется. Каждый год нам поступает несколько заявок на труд, который должен быть выполнен живыми людьми, а добровольцев не находится. Никого нельзя заставить выполнять такое принудительно, даже преступника».
3: «А я?»
0: «А ты будешь выполнять эти заявки. Во всяком случае, одну, потому что вряд ли получишь вторую».
3: «Как вы можете так со мной поступить? Я же человек!»
0: Андерсон покачал головой. «По закону в мире существует лишь один человек по имени Барт. Это не ты. Ты просто номер и буква. Буква З».
3: «Почему З?»
0: «Потому, приятель, что ты мерзкий обжора. Даже самые первые наши пациенты еще не миновали буквы Б». Андерсон ушел, и Барт остался один. Как же он раньше об этом не подумал?
3: «Конечно, конечно!» — молча кричал он самому себе. «Разумеется, они не станут утруждаться, чтобы обеспечить...»

0: тебе приятную жизнь. Ему хотелось вырваться отсюда, убежать. Но ему тяжело было даже ходить, а бегать просто невозможно. И он сидел неподвижно. Тяжелый живот давил ему на ноги, которые он не мог плотно свести из-за складок жира. Он с трудом поднялся, но сумел сделать лишь несколько неуверенных шагов. Так сильно жир мешал передвигаться. «И так было каждый раз», — думал Барт. «Каждый раз я выходил из этой комнаты молодым и стройным, оставляя здесь кого-то другого, и этот другой жил потом собственной жизнью, верно?» У него сильно дрожали руки. Он попытался вспомнить, какое решение принимал раньше, но быстро понял, что решение ему принимать не придется. Есть тучные люди, которые ненавидят самих себя и предпочтут умереть ради того, чтобы в мире осталась их стройная копия. Барт не был таким. Он никогда не смог бы сознательно причинить себе боль. А уничтожить собственное «я», пусть противозаконное, пусть подпольное, о таком он и помыслить не мог. Хотя он сделался сейчас кем-то еще, он все равно остался прежним Бартом. Человек, завладевший его памятью, покинувший эту комнату несколько минут назад, не сумел лишить Барта его «я». Барт всего лишь создал копию своей личности. «Своими зеркалами они выкрали мою душу», — говорил он себе. «Я должен ее вернуть». «Андерсон!» — закричал он. «Андерсон, я сделал выбор!» Вошел к нему, разумеется, другой человек. Андерсона Барт никогда больше не увидит. Иначе слишком велик был бы соблазн его прикончить. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: «Зэ, принимайся за работу!» — прокричал старик с дальнего края поля.
0: Барт еще несколько секунд постоял, опираясь на мотыгу, потом вновь начал выдергивать сорняки из картофельной борозды. Руки его давно покрылись жесткими мозолями от деревянной ручки мотыги, мышцы научились выполнять работу рефлекторно. Барту даже не приходилось ими повелевать. Но от этого труд не стал легче. Когда он понял, что его заставляют заботиться о картофеле, он недоуменно спросил:
1: «В этом и будет заключаться моя работа? Только и всего?»
0: В ответ он услышал смех.
2: «Это только начало», — сказали ему, — «чтобы привести тебя в форму».
0: А теперь, отработав 2 года на картофельном поле, он начал сомневаться, что когда-нибудь его отсюда заберут. Он думал, что до конца своих дней не покинет этого поля. Он знал, что старик пристально наблюдает за ним, и взгляд этого человека обжигал сильнее солнечных лучей. Если Барт отдыхал слишком часто или слишком долго, старик подходил с кнутом и наносил жестокий удар, просекавший до крови, до самых печенок. Барт опять врылся в землю, стараясь выдернуть упрямый сорняк, корни которого вцепились в почву мертвой хваткой.
1: «Ну давай, вылезай», — бормотал Барт.
0: Он думал, что у него уже не осталось сил, чтобы посильнее ударить мотыгой, но следующий удар получился удачным. Корень оторвался, и Барта хорошенько тряхнуло. Он был голым, загоревшим на солнце почти до черноты. Его кожа свисала огромными складками, как напоминание о громоздкой туше, которой он некогда был. Под растянутой кожей, однако, скрывались крепкие твердые мускулы. Они могли бы доставить ему удовольствие, ведь каждая мышца была заработана тяжким трудом и ударами бича, но удовольствия он не ощущал. Слишком велика оказалась цена.
1: «Я покончу с собой», — все чаще и чаще повторял он, когда его руки начинали дрожать от изнеможения. «Покончу с собой, чтобы ни тело, ни душа моя им не достались».
0: Но он никогда не смог бы такого сделать. Даже теперь Барт был не в состоянии поставить точку. Ферму, на которой он работал, не окружала ограда, но когда однажды он попытался сбежать, он шел целых 3 дня, так и не увидев человеческого жилья. Лишь кое-где среди пустоши, меж скудных пучков травы, виднелись следы колес джипа. Потом его нашли и вернули, ослабевшего и отчаявшегося, и заставили закончить дневную норму, прежде чем позволили отдохнуть. И старик не поскупился на удары кнутом. Он бил от всей души, с искренним удовольствием садиста или человека, испытывающего к Барту глубокую личную ненависть.
1: «Ну почему он меня ненавидит?» – недоумевал Барт. «Я ведь его не знаю». конце концов, он решил, что все дело в полноте. Он такой большой и мягкий, а старик жилистый и ужасно худой, почти истощенный, с лицом обожженным после долгих лет пребывания на солнце. Но и со временем ненависть старика не угасла, хотя жир Барта плавился и таял от пота и солнечного жара на картофельном поле. Резкий удар, звук опустившегося на спину кожаного хлыста, невыносимая боль, пронзившая до самых костей. Слишком долго отдыхал, и старик это заметил. Старик не сказал ни слова, просто снова поднял кнут, готовясь нанести еще один удар. Барт выдернул из земли мотыгу, чтобы вернуться к работе. И вновь ему пришло в голову, как приходило уже сотню раз, что мотыга — оружие не хуже кнута, и ею можно было бы нанести неплохой удар. Но, как и прежде, Барт посмотрел старику в глаза и не смог этого сделать. Хотя не понимал, что именно он видит в глазах старика. Он не мог ударить, мог только терпеть. Кнут не опустился. Барт и старик просто смотрели друг на друга. Солнце жгло кровоточащую рану на спине. Вокруг вились мухи. Барт не давал себе труда отмахиваться. Наконец старик нарушил молчание. «Зе!» — проговорил он. Барт ничего не ответил, а просто ждал.
3: «За тобой пришли!» — сказал старик. «Первая работа!»
1: «Первая работа!» Барт не сразу понял, что это значит, потом сообразил. Больше не будет картофельного поля. Не будет жары. Не будет старика с кнутом. Не будет одиночества или, по крайней мере, скуки.
0: «Слава Богу!» — произнес Барт. В горле его пересохло.
3: «Иди помойся!» — велел старик.
1: Барт отнес мотыгу в сарай. Он не мог забыть, какой тяжелой она показалась ему, когда он только что сюда попал. В тот день, спустя 10 минут работы на солнцепеке, он упал в обморок. Его привели в чувство прямо на поле, и старик приказал:
3: «Отнеси мотыгу на место!»
1: И он понес в сарай тяжелую, неподъемную мотыгу, чувствуя себя Христом, несущим крест ради всего человечества. Вскоре люди, которые его сюда привезли, уехали, и они со стариком остались вдвоем. Ритуал с мотыгой всегда оставался неизменным. Они вместе шли к сараю. Старик осторожно забирал у Барта мотыгу и запирал сарай на ключ, чтобы Барт не мог ночью достать ее и убить своего мучителя. Они отправились в дом, где Барт помылся, несмотря на боль, а старик смазал его спину обжигающим дезинфицирующим средством. Барт давно перестал мечтать об обезболивающем. Обезболивание не входило в расчеты старика. Чистая одежда. Несколько минут ожидания. А потом вертолет. Из него появился молодой, энергичный и деловой человек, незнакомый Барту, но в принципе очень даже знакомый, как собирательный образ всех молодых, энергичных, деловых мужчин и женщин, с которыми он раньше общался. Молодой человек подошел и спросил без улыбки: «Зе?» Барт кивнул. Другого имени они не признавали.
4: «Для тебя есть работа».
1: «Какая работа?» — спросил Барт. Молодой человек не ответил. Старик за его спиной прошептал:
5: «Они скоро тебе расскажут, Зе. И тогда ты захочешь вернуться сюда. Когда тебе расскажут, ты будешь молиться, чтобы тебя вернули на картофельное поле».
1: Но Барт ему не поверил. За 2 года, проведенные здесь, он не знал ни единой светлой минуты. Еда была отвратительной, ее вечно не хватало. Женщин не было, а чтобы развлекать себя самому, он чересчур уставал. Он знал только боль, тяжкий труд и одиночество, и все это было невыносимо. Он не мог представить себе ничего хуже.
5: «И все же, какую бы работу тебе ни поручили, — произнес старик, — она будет лучше, чем моя».
1: Барт хотел спросить, в чем же состояла его работа, но, судя по голосу старика, тот не собирался продолжать беседу, а их отношения не располагали к бесцеремонным вопросам. Поэтому они стояли молча, пока молодой человек помогал кому-то выйти из вертолета. То был абсолютно голый, невероятно толстый мужчина, белый, как сырая картофелина. Вид у него был ошеломленный.
5: «Привет, И!» —
1: сказал старик.
6: «Меня зовут Барт!» —
1: раздраженно ответил толстяк. Старик с силой ударил его по лицу так, что нежная кожа на губе треснула и потекла кровь.
5: «И!»
1: — сказал старик.
5: «Тебя зовут И!»
1: Толстяк жалобно закивал, но Барт Зе не чувствовал к нему жалости. На этот раз прошло всего 2 года. Каких-то 2 года, и он снова дошел до такого состояния. Барт смутно вспомнил, как гордился тем, в какую груду мяса себя превратил. Но теперь он испытывал лишь презрение. Ему хотелось подойти к толстяку и проорать ему в лицо: «Зачем ты это сделал? Почему ты снова сотворил с собой такое?» Это ничего не изменит. Для И, как и для З, все было впервые. То было лишь самое первое предательство, и он не помнил других. Барт наблюдал, как старик вложил мотыгу в руки толстяка и повел его через поле. Из вертолета вышли еще двое молодых людей. Барт знал, чем они будут заниматься. Несколько дней они будут помогать старику, пока И окончательно не смирится, не поймет, что сопротивляться бесполезно. Но Барт не стал смотреть на повторение мучений, какие он испытал 2 года назад. Молодой человек, который первым вышел из вертолета, пропустил его вперед, посадил у окна, а сам сел рядом. Летчик завел двигатели, вертолет стал подниматься. «Вот ублюдок», — сказал Барт, увидев в иллюминатор, как старик жестоко ударил И по лицу. Молодой человек крякнул и рассказал Барту, какая работа его ожидает. Барт приник к иллюминатору. Глядя вниз, он чувствовал, как жизнь уходит от него так же неумолимо, как уходит земля.
7: «Я не могу этого сделать».
1: «Есть варианты и похуже», — заметил молодой человек. Барт не поверил.
7: «Если я выживу», — сказал он. «Если только я выживу, я хочу вернуться сюда».
1: «Что, так понравилось?»
7: «Чтобы его убить».
1: Молодой человек безучастно взглянул на него.
7: «Старика»,
1: — пояснил Барт, в то же время сознавая, что молодой человек не способен что-либо понять. Он снова стал смотреть в иллюминатор. Старик казался совсем маленьким рядом с огромной глыбой белого мяса, и Барта охватило неодолимое отвращение к И. А еще невыносимое отчаяние при мысли о том, что ничего не изменится. Его воплощение снова и снова будут проходить один и тот же отвратительный путь. Где-то сейчас развлекается тот, кому предназначено стать К. Танцует, играет в поло, соблазняет, предается извращенным наслаждениям с каждой женщиной, с каждым мальчиком, бог знает, может, даже с каждой овцой, попадающейся на пути. Человек, который когда-то станет К, сейчас обедает. И ссутулился, неуклюже пытаясь совладать с мотыгой. Вот он потерял равновесие и шлепнулся прямо в грязь, скорчившись от боли. Старик поднял кнут. Вертолет развернулся. В поле зрения Барта осталось только небо. Он не видел, как опустился кнут, но живо представил себе эту картину. Представил с удовольствием. Он жаждал ощутить тяжелые кнутовища в собственной руке.
7: «Ударь его еще раз!» – беззвучно взывал он. «Ударь за меня!»
1: И мысленно поднимал и тяжело опускал кнут добрую дюжину раз. «О чем ты думаешь?» – спросил молодой человек и улыбнулся, будто распробовав соль какой-то очень смешной шутки.
7: «Я думаю», – ответил Барт, – «что старик не может ненавидеть его так сильно, как ненавижу я».
1: В этом и заключалась соль. Молодой человек буйно расхохотался. Барт не понял, в чем суть шутки, но что-то подсказывало ему, что смеются над ним. Ему захотелось ударить насмешника, но он не решился. Наконец, молодой человек то ли заметил, как Барт выпрямился, то ли просто захотел объяснить, в чем дело. Он перестал хохотать, но продолжал улыбаться. И эта улыбка задевала Барта сильнее, нежели недавнее бурное веселье.
8: «Ты что, не понимаешь?» — спросил молодой человек. «Разве ты не видишь, кто этот старик?»
1: Барт не понимал.
8: «А что, по-твоему, мы сделали с А?»
1: И он снова рассмеялся.
7: «Есть варианты и похуже», — вспомнил вдруг Барт. «А самым худшим был именно этот. Изо дня в день, из месяца в месяц присматривать за отвратительным животным, которое, как ни крути, и есть ты сам».
1: Шрам на его спине кровоточил, и высыхающая кровь приклеилась к спинке кресла.
8: Это был рассказ Орсона Скотта Карда «Жиртрест». В переводе с английского «Любови Шведовой». Наш сегодняшний эфир открывает рассказ Валерии Илющенко «Наказание первой степени».

0: «Следующий!»
1: — рявкнул судья Дис и грохнул молотком так, что паук, любовно ткавший паутину в углу зала суда, свалился на добрый десяток сантиметров и повис на тоненькой ниточке, а секретарша, в обязанности которой входило вовремя включать и выключать кнопку магнитофона, подскочила на своем стуле. За 80 лет безупречной службы она так и не привыкла к замашкам своего начальника. И хотя ей с недавних пор причиталась приличная пенсия, она упорно не желала оставлять работу. На всякий случай она поправила прическу и вернула на переносицу очки, постоянно сползавшие к кончику носа. Слепая статуя Фемиды криво ухмыльнулась. Следующим в списке тех, чье дело рассматривалось сегодня, оказался светловолосый растерянный парень лет 20, от сил 22. В деле, которое судье в наушник зачитывал робот-чтец, значилось его имя – Михаил М. Место жительства – 7-й квартал столицы Марса Аресаграда. И прочие данные, изобличающие его в том, что в первых числах июня по земному календарю он взломал уличный автомат и присвоил себе всю честно заработанную им за день выручку, что по закону является правонарушением. Роботы-конвоиры усадили подсудимого на скамью и встали по сторонам. «Михаил М.?» — спросил судья. Парень несмело кивнул.
0: «Отвечать так точно, Ваша честь!» — прогремел судья.
1: «Так точно, Ваша честь!» — тихо отозвался Михаил. Секретарша поглядела на магнитофон и попыталась вспомнить, включала она его или нет. При включении загорался какой-то индикатор, но хоть убей, секретарша не могла вспомнить, какой.
0: «Вы знаете, в чем вас обвиняют?» — меж тем говорил судья. «В порче государственного имущества, краже со взломом, нанесении повреждений технике, причинении морального ущерба компании и оказании сопротивления властям, что в совокупности тянет на наказание 5-й степени сложностью от Е1 до Е248». А в случае обнаружения иных обстоятельств – от D1 до D185. Уяснили вы это себе или нет?
1: «Да», – сказал Михаил. «Так точно, Ваша честь», – поправился он. Голос его неожиданно зазвенел.
0: «Но я ничего такого не делал!»
1: Дверь зала суда приоткрылась, и вошел адвокат.
2: «Я не опоздал?» – спросил он.
0: «Ничуть, Роберт», — сказал судья.
2: «Вот твой клиент. Зачитайте ему дело, пожалуйста».
1: Адвокат нацепил наушник и принял сосредоточенный вид. Михаил смотрел на представителя закона как зачарованный. Он и не подозревал, что у него может быть адвокат.
3: «Вы мой защитник?» — спросил он робко.
1: Адвокат хмуро глянул на своего подопечного.
0: «Да»,
1: — буркнул он и снова углубился в слушание дела.
0: «Подсудимый не разговаривать!» – проревел судья.
1: Напряженно наморщив лоб, секретарша ткнула в кнопку «Пуск». На экране магнитофона высветилось сообщение. «Не включай меня дважды, бестолыч!»
3: «Хам!»
1: – оскорбленно прошептала она и отвернулась. Паук, наконец, заполз на свою паутину и вновь принялся за свои козни. Фемида откровенно скучала.
0: «Что ж», — провозгласил адвокат, откидываясь на спинку стула. «По-моему, все ясно. Парень никогда раньше не совершал правонарушений и...»
1: «Вернее, мы не знаем, какие правонарушения он совершал», — вкратчиво заметил судья.
0: «Ни с того ни с сего поломать автомат, это, знаете ли...»
2: «Я не виновен», — подал голос обвиняемый.
3: «Это недоразумение».
2: «Вот именно», — горячился адвокат. «Если он чист, вернее, был чист до этого злосчастного происшествия, мы должны принять это как рабочую гипотезу».
0: «Детский подход, Роберт», — обронил судья. «У тебя есть какие-нибудь еще аргументы?»
3: «Это недоразумение!» — кричал Михаил. «Выслушайте меня! Какие-то парни сломали автомат. Я просто проходил мимо. Я тут ни при чем. Я хотел позвать на помощь, но они убежали. А тут нагрянула полиция.
0: Пожалуйста, вы должны мне верить!» —
1: умоляюще закончил он. Судья в раздражении стукнул молотком. Паук рухнул на пол, сжав в смертельных объятиях зазевавшуюся муху. Секретарша подпрыгнула на месте, уронив очки на стол. Судья прочистил горло.
0: Зачитываю приговор. Подсудимый Михаил М. на основании обвинений и неопровержимых улик, а также ввиду запирательства и прочих отягчающих обстоятельств, приговаривается к наказанию пятой степени, сложность Д-42. Ему назначается прочтение одной из повестей Белкина Александра Сергеевича Пушкина с подробным пересказом. Приговор обжалованию не подлежит. Михаил вскочил. Глаза его горели.
3: «Я не виновен! Я не совершал этого! Вы не можете так со мной поступить!»
0: «Увести подсудимого!» — прогремел судья. Рука его с молотком вознеслась и упала. «Следующий!»

0: назначенный час Михаила извлекли из камеры и повели куда-то по длинным коридорам. Михаил с неохотой покидал свое новое жилище. По степени комфорта оно ничуть не уступало седьмому кварталу Арисограда. Тяжелые предчувствия томили его. В коридорах им навстречу попадались бледные, измученные люди. «Наверное, они после наказания», — подумалось Михаилу, и он невольно ускорил шаг, словно спасаясь от чего-то. Его привели в большой зал, залитый ярким светом и уставленный столами, за которыми парами и поодиночке сидели заключенные. Перед ними лежали какие-то странные предметы, которых Михаил никогда не видел. Внешне они напоминали коробочки и раскрывались как коробочки, но содержимое их не походило ни на что. Робот-охранник указал Михаилу его стол. Михаил сел. Ему принесли коробочку, но не такую, как у других, и Михаил перехватил завистливые взгляды. Робот протянул ему предмет. Михаил с опаской взял его, но он с непривычки показался ему тяжелым, и осужденный уронил его. Заключенный, сидевший за соседним столом, засмеялся. «Поднять!» — приказал робот. Михаил нагнулся и подцепил коробочку, но она неожиданно раскрылась, и он снова ее уронил. «Захвати с другой стороны», — посоветовал сосед. Кое-как Михаил пристроил коробочку на столе. Он не знал, что делать с ней и как вообще вести себя. «Это книга», — сказал робот. «Умеешь читать?» Михаил кивнул. «Тогда я тебе не нужен». Робот удалился, и Михаил тотчас пожалел, что так необдуманно отослал его. Заключенный из-за соседнего стола смотрел на него, широко улыбаясь. «Переверни ее», — посоветовал он. «Ты положил ее обложкой вниз. Вот так. Да нет, так она у тебя вверх ногами. Теперь открывай. Просто возьми за край и тяни вверх. Что, первый раз в тюрьме?» «Первый», — честно признался Михаил, воюя с непослушной штуковиной. Сосед хмыкнул. «Так. Белые — это страницы. На них черным написаны слова. В книге чаще всего бывают оглавления. Это список того, что в ней находится. Обычно оно стоит в конце. Страницы пронумерованы. Что у тебя за срок, кстати?»
1: «Пятая степень, Д-42», — сказал Михаил виновато.
2: «Пушкин!» — мечтательно вздохнул заключенный. «Да, значит, повести Белкина. Прочитаешь одну, пройдешь перед комиссией экзамен. Вопросы там будут самые каверзные. Кто да с кем, да зачем, да почему. Пройдешь, тебя выпустят. Не пройдешь, изволь обратно».
1: Михаил замер. Ему было мучительно неловко, но он спросил:
3: «И как долго это продолжается? Я имею в виду чтение».
1: Заключенный философски пожал плечами.
2: «Да как сказать? Некоторые люди годами сидят. Я, например, второй год приговорен к опасным связям».
3: «Опасным чего?»
2: «Этого тебе лучше не знать. Вторая степень, F14», — пояснил новый знакомый. «Ты вообще везучий, читать умеешь. Я, например, 3 года маялся, пока научился. Тоже мотал когда-то первый срок».
1: Михаил низко склонился над страницей. «Метель.
3: Что такое метель?»
2: «Не знаю», — буркнул сосед и углубился в свою книгу.
3: «Барышня-крестьянка. Что такое барышня? А крестьянка?»
2: «Словари на полках», — сказал заключенный, не оборачиваясь. «Полки у стен. Больше я тебе не помощник. Извини, приятель, у меня свои дела. Выкручивайся, как знаешь».
1: Почти неделю Михаил выбирал повесть для прочтения. Наконец он остановился на «Выстреле». Название хоть что-то говорило ему, но Михаил обнаружил, что хотя он знает буквы и умеет складывать их в слова, смысл все равно ускользает от него. Заключенные, с которыми он разговаривал, посоветовали ему обратиться к библиотекарям, которые знают сюжеты книжек и ответы на многие из вопросов комиссии. Но библиотекари заломили непомерную плату. И Михаил решил, что обойдется своими силами. Он читал, листал словари, расспрашивал, узнавал. Он научился обращаться с хрупкой коробочкой и уверенно ориентировался среди полок, уставленных словарями и всякого рода справочной литературой. От напряжения у него поначалу болели глаза и раскалывалась голова, но он неуклонно продвигался вперед. Лежа ночами на кровати, он размышлял о странных людях, которые когда-то, давным-давно сочиняли книги. Сегодня, чтобы написать письмо, человек диктует его машине, а получая послание, поручает той же машине прочесть его. Те люди писали сами. И Михаил уже знал, что слова давались им тяжелым трудом. Он не понимал, к чему было так стараться ради преступников далекого будущего, осужденных за разбои и убийства. Но он надеялся найти разгадку этой тайны. Через 3 месяца после вынесения приговора он выдержал экзамен, удивив комиссию доскональным знанием не только повестей Белкина, но и «Пиковой дамы» и «Дубровского». Председатель комиссии, сраженный наповал вдохновенным видом юноши, отечески пожурил его за проступок, в результате которого он оказался перед ними, и выразил надежду, что подобное никогда не повторится. Михаила отпустили, и он вернулся к себе домой.

0: следующий!»
1: Пискнул судья и стукнул молотком так тихо, что паук, мирно переваривавший мотылька, не обратил на него никакого внимания. Рассерженный таким пренебрежением к суду, служитель Фемиды еще раз стукнул молотком и покосился на секретаршу. Секретарша, холеная красавица, каких-нибудь 70 лет, рассматривала свои длинные ногти, выкрашенные в темно-лиловый цвет. Такими пальчиками уже жаль было нажимать на кнопку, и магнитофон работал без передышки. Дверь широко распахнулась. Судья побледнел. Близился самый серьезный миг в его жизни. Он постарался принять угрожающий вид, но тотчас обмяк. Дюжина роботов-охранников ввела в зал светловолосого молодого человека в роскошном костюме. За охраной рысцой бежал Эрве Прорва, лучший адвокат на Марсе. Секретарша, отчего-то заволновавшаяся, выразительно подперла рукой подбородок и послала молодому человеку взгляд из-под накладных ресниц. Он улыбнулся ей и непринужденно уселся в антикварное кресло, которое роботы внесли за ним. Бесстрастная, монотонная речь чтеца лилась судье в наушник, и от слов, которые он слышал, волосы шевелились на его честной судейской голове.
0: «Михаил М.?»
1: – пискнул он. Молодой человек снизошел до кивка. Магнитофон секретарши высветил на экране надпись: «Прогуляйся со мной, красотка!» Она ограничилась тем, что показала ему кончик языка.
2: «Вы должны...» – начал судья.
1: «Ничего я вам не должен», – невозмутимо изрек обвиняемый.
2: «Заявляю протест»,
1: – мгновенно встрял адвокат. Судья, сделав вид, что ничего не слышал, лихорадочно прокручивал в голове материалы досье Михаила. Ограбление, кражи, вооруженные налеты, взрыв в здании синдиката по производству искусственного золота, содействие в побеге заключенных и так далее, и так далее. Приговорен к наказаниям различной степени тяжести, ибо, несмотря на изворотливость, ему никогда не удавалось выйти сухим из воды, и все сроки он отбывал до конца. В заключении был осужден читать Борхеса, Моэма, Гофмана, Дюма, Уайльда, Бальзака, Диккенса, Стендаля, Гоголя, Цицерона, Флобера. Список можно продолжить до бесконечности. Впрочем, Михаил никогда не задерживался в тюрьме больше, чем на месяц, если не считать его первого дела, которое по сравнению с последующими было сущей шалостью.
2: «Вы знаете, в чем вас обвиняют?» – начал судья.
3: «Протестую», – вмешался адвокат. «Согласно поправке к кодексу, принятой...»
1: Михаил поднял руку. Адвокат умолк.
3: «Скажем так, я догадываюсь об этом», — сказал Михаил.
2: «Протестую!» — завопил Прорва. «Подсудимый не может оговаривать себя!»
1: Фемида шевельнулась на своем пьедестале и приподняла повязку, чтобы лучше видеть происходящее. Предчувствия ее не обманули. Зрелище разворачивалось воистину умопомрачительное. Судья вошел в раж. Ноздри его раздувались, голос доходил до визга.
2: «Вы обвиняетесь в убийстве нашего судьи Гиса!»
1: Адвокат открыл был рот для возражения.
2: «Адвокат, молчать! Иначе я рассержусь! Вас и раньше замечали кое в чем подобном, обвиняемый, не так ли? Не вы ли 2 года назад отправили в мир иной уважаемого доктора наук Нигугу, своего бывшего начальника, запихав его в атомный расщепитель?»
1: «Тот, кто многое претерпел, может немало себе позволить», – парировал обвиняемый. «Он платил мне меньше всех и к тому же был жуткой свиньей. Аминь».
2: «Он был начальником», – простонал судья.
1: «Противоречия не изобличают лжи, точно так же, как их отсутствие не является знаком истины».
2: «Обвиняемый, вы наносите оскорбление суду!»
1: «Ничуть не бывало. Я цитирую Паскаля. Третья степень, Б-28». Судья смирился.
2: «Хорошо. Но зачем вы засунули в тот же расщепитель псевдонаучного сотрудника Прощелыгину?»
1: «Эта пигалица имела несчастье вообразить себя женщиной», — едко отозвался обвиняемый. «Смерть есть достаточное условие прекращения жизни, а значит, и чрезмерного самомнения».
2: «И вы говорите об этом так просто?»
1: «У всех нас достанет твердости, чтобы переносить чужие несчастья».
2: «Паскаль?»
1: Михаил расхохотался. Это был смех закоренелого преступника, и судья содрогнулся. «Нет! Ларош-Фуко. Вторая степень, С-164.
2: Потом вы расправились с полицейским агентом!»
1: Он копался слишком долго. Я не мог ждать, когда он вытащит лучевой пистолет.
2: «Вы аморальны!»
1: Настоящая мораль насмехается над моралью. Михаил поймал взгляд секретарши и улыбнулся ей.
2: «А сосед по гостинице, где вы скрывались? На суде вы показали, что он истязал свою жену, но вы и ее не пощадили!»
1: «Потому что она его оплакивала. Терпеть не могу экзальтированных идиоток».
2: «До чего вы докатились? Вы, который мирно грабил автоматы! Одумайтесь, подсудимый!»
1: «Болезнь, именуемая отсутствием денег, обычно поддается лечению».
2: «Но теперь вы подняли руку на святое! На правосудие! И гибель судьи Дисса от ваших рук тому доказательство!»
1: Адвокат следил за перепалкой, тщетно пытаясь вставить слово. Наконец, улучив миг, он выдавил из себя «Пройти!», но Михаил перебил его. «Надо же помочь природе! Старик явно засиделся на этом свете!» Глаза судьи, казалось, вот-вот выскочат из орбит.
2: «Вы асоциальный член общества! Подрыватель его устоев!»
1: «У сердца свои законы, которых не постичь рассудку», — отозвался Михаил.
2: «Пусть так, но адвокат Роберт Руперт, на которого вы обрушили заряд в 20 тысяч вольт!»
1: «Правда не нуждается в защите. К тому же он был прескверным адвокатом».
2: «А секретарша?» — кипятился судья. «Ее гибель тоже лежит на вашей совести?»
1: Адвокат вскочил с места.
3: «Протестую! Секретарша умерла от старости в тот миг, когда мой подзащитный взорвал судью Дисса через наушник».
1: Судья поспешно вытащил свой наушник.
2: «Обвиняемый, вы совершили все мыслимые и немыслимые преступления. Общество с гневом отворачивается от вас».
1: «Кто живет не безумствуя, не так уж мудр, как кажется», — насмешливо отозвался Михаил. Судья в ярости грохнул молотком. Молоток, не выдержав удара, разлетелся в щепки. Паук от неожиданности подавился усиками мотылька и бурно закашлялся. Грудь секретарши вздымалась от избытка переполнявших ее чувств. Она уже предвкушала, как будет рассказывать подругам о том, что видела самого знаменитого преступника Марса.
3: «Признается виновным!» – проревел судья.
2: «Протестую!» – кричал адвокат.
1: Фемида нежно улыбалась.
2: «Наказание первой степени! А-115! Боккаччо де Камерон!»
1: «Уже приговаривался», — подал голос робот. Судья на мгновение запнулся.
2: «Тогда А-110! Данте!»
1: «Оставь надежду, всяк сюда входящий», — пропел Михаил. «Уже было, было».
2: «А-93! Булгаков! Полностью, с вариантами и разночтениями!» «Протест! Вы бесчеловечны!» — бесновался Эрви Прорва. «Приговор был приведен в исполнение! А-55! Толстой! Война и мир! А кроме того...»
1: Михаил засмеялся. Он смеялся так, что слезы выступили у него на глазах. Адвокат растерянно глядел на него.
2: «Уже приговаривался!» — пискнул робот.
1: Судья решился прибегнуть к крайнему средству.
2: «А-9. Шекспир. Полное собрание сочинений, включая набросок к Томасу Мору на языке оригинала».
1: Михаил неожиданно перестал смеяться. Это было именно то, чего он желал, то, к чему стремился. Но чтобы быть приговоренным к Шекспиру, надо было совершить нечто из ряда вон выходящее. За синдикат, производящий искусственное золото, ему дали всего лишь железное. А за ограбление первого марсианского банка Петрарку в полном объеме.
2: «Приговор вступает в силу с сегодняшнего дня», — торжественно объявил судья и в изнеможении опустился на стул. «Очистить зал!»
1: Поскольку молоток был разбит, судья, не найдя ничего лучшего, хватил по столу кулаком. Фемида поспешно опустила повязку. По паук подавился вторично и забился в отвратительных корчах. Секретарша посылала осужденному воздушные поцелуи, но он не смотрел на нее. В коридоре его догнал запыхавшийся адвокат.
2: «Мы обжалуем приговор. Сегодня же я подаю на апелляцию. Они не имели права».
1: Михаил остановился и обернулся к нему. «Не надо. От судьбы не уйти».
2: «Таково ваше указание?» – недоуменно спросил адвокат.
1: «Да», – твердо сказал Михаил. Адвокат, окончательно сбитый с толку, стоял и смотрел ему вслед. Роботы-конвоиры, сомкнувшись плотным строем, увели осужденного. Шествие замыкали двое, тащившие антикварное кресло. Подойдя к выходу, Михаил остановился. Сейчас к ним бросятся репортеры, защелкают камеры, включатся микрофоны, но его это не волновало. Он добился своего. Он прочтет Шекспира, как прочел десятки, сотни книг, и если для этого надо совершать преступление, значит, он будет преступником, самым дерзким, самым отчаянным. Михаил приосанился и поправил галстук. Роботы-конвоиры встали на вытяжку. За дверями волновалась толпа. Михаил двинулся вперед. На губах его играла легкая улыбка.

0: В этой части нашего эфира, дорогие друзья, вы слушали рассказ «Наказание первой степени». Написала его Валерия Илющенко.
1: Я не смогла сказать, я не смогла сказать.

Thank you.

0: Alo. Здравствуйте, все пришедшие сегодня сюда. Мы рады такому приему. Модель для сборки в скорости начнет свое выступление. А сейчас мы просто проверим звук на примере, например, небольшого... На примере небольшого отрывка из рассказа Михаила Салтыкова-Щедрина «Самоотверженный заяц». Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова. Волк увидел его и кричит: «Заинька, остановись, миленький!» А заяц не только не остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк три прыжка его поймал, да и говорит: «За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение. Приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запас у нас чуть дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть, я тебя и помилую». Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнется. Только об одном думает. Через столько-то суток и часов смерть должна прийти. Глянет он в сторону, где находится волчье логово, оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз еще того хуже. Выйдут волк с волчихою и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрят на него, и что-то волк волчихе по волчьему скажет, и оба зальются. И волчата тут же за ними увяжутся, играючи к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат. А у него, у зайца, сердце так и закатится. Никогда он так не любил жизни, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждет чай его теперь невеста, думает: изменил мне косой. А может быть, подождала, да и с другим слюбилась. А может быть, и так, играла бедняжка в кустах, а тут ее волк и слопал. Думает эта бедняга, и слезами так и захлебывается. Вот они, заячьи-то мечты. Жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай, сахар пить, и вместо всего куда угодил. А сколько бишь часов до смерти-то осталось? И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, покуда он по ревизиям бегает, к его зайчихе в гости ходит. Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул, оглядывается: а ну это невестин брат. Невеста-то твоя помирает, говорит. Прослышала, какая над тобой беда стряслась, и в одночасье зачахла. Теперь только об одном и думает: неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим? Слушал эти слова осужденные, сердце его на части разрывалось. За что? Чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыт, революции не пущал, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности. Неужто ж за это смерть? Смерть! Подумайте, слово-то ведь какое! И не ему одному смерть, а ей, серенькой заиньке, которая тем только и виновата, что его косого всем сердцем полюбила. Так бы он к ней и полетел, взял бы ее, серенькую заиньку, передними лапками за ушки и все миловал, да по головке бы гладил. «Бежим!» — говорил между тем посланец. Услыхавший это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прянет, и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел, и закатилось заячье сердце. «Не могу», — говорит, — «волк не велел». А волк между тем все видит и слышит, и потихоньку по волчьи с волчихой перешептывается. Должно быть, зайца за благородство хвалят. «Бежим!» — опять говорит посланец. «Не могу!» — повторяет осужденный.
1: «Что вы там шепчетесь, злоумышляете?»
0: — как гаркнет вдруг волк. Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец. Подговор часовых к побегу, что бежать-то по правилам-то полагается. Ах, быть серой заиньке и без жениха, и без братца обоих волк с волчихой слопают.
2: Как со звуком у нас?
0: Окей, через пару минут начнем уже то, ради чего мы здесь сегодня собрались.
3: И завершает наш сегодняшний эфир рассказ Си Холдемана второго «Сила воли». Бубба Джонсон сидел на расшатанном крыльце и смотрел поверх разбитых машин и брошенных рефрижераторов, загромождавших его двор, на густой сосновый лес вдалеке. Рекс, его верный доберман, на кого-то ворчал во сне. Очевидно, ему снилось, что он перегрызает горло беспомощным милым кроликом. Бубба осушил банку Будвайзера, смял ее и запустил подальше от крыльца, туда, где высилась гора из тысячи таких же банок. Он рыгнул, почесал объемистый живот и пошарил в ящике со льдом в поисках новой банки. Ящик был пуст. Неважно. Скоро они приедут. Жизнь хороша. Карен вздохнула и уперлась в переднюю панель громыхающего «Фольксвагена», трясущегося по известняковой дороге. Грег вел машину слишком быстро. Он всегда водил быстро, когда выезжал на тайную миссию. К сожалению, для Грега вся жизнь была тайной миссией, бесконечное стремление к некоему внутреннему совершенству. В настоящий момент он стремился к внутреннему совершенству на скорости почти 60 миль в час по лесной дороге в Джорджии, где он, несомненно, угробит их обоих. Благоразумие, безусловно, не относилось к числу его достоинств. Карен это хорошо знала, но все же глубоко любила его, поскольку у него было много компенсирующих качеств, таких как душевный покой, упрямство и очень мужественные усы. «Осторожно, корова!» — крикнула Карен, заметив тощую херефордскую коровенку, бредущую через дорогу, тщетные надежды пожевать что-нибудь.

коньяках и шишках, то было гораздо более спокойное время. Родившись в самом конце 60-х, Грег всю жизнь что-то догонял. Он тосковал по дням цветов, о которых знал в основном по рассказам родителей, которые зачали его, согласно семейному преданию, в грязном спальнике в Вудстоке. Его растили на диете из гранул с высоким содержанием клетчатки и музыки Битлз. Детство вспоминалось Грегу в радужных тонах. И в качестве стиля жизни он принял философию, составленную из всевозможных метафизических воззрений своих родителей, за исключением одного. Непротивление злу не согласовывалось с выбранной им профессией продавца в ночном магазине. Грег искренне любил свою работу, хотя она была небезопасна. Он находил успокоение в правильной расстановке бутылок с маслом и сигаретных пачек. Раскладывая леденцы и жвачку, он тешил ребенка, таившегося внутри его существа. Возможность подсказывать дорогу незнакомцам, которые блуждали в ночи, отчаянно сжимая давно устаревшие карты, наполняла Грега ощущением высокого смысла собственной жизни. Заполняя бензином резервуары на заправке самообслуживания, он думал о бесчисленных линиях жизни, в прихотливый узор которых вплеталась и его тропинка. Все эти многомильные экзотические путешествия в Атланту, Уэйкросс, определенным образом зависели от него. Ему нравилось радостное волнение, которое он испытывал, продавая кому-нибудь лотерейный билет. Это был его шанс радикально изменить жизнь человека, исполнить его самые заветные мечты и желания. Грег следил, чтобы кофе был крепким и горячим для всех ночных путников. Он радостно убирал за ними просыпанный сахар и чашечки из-под сливок, которые они роняли на пол, отправляясь на своих усталых дизелях во тьму Джорджии навстречу судьбе. Ему даже нравилось убирать в туалете, умиляясь многочисленным ликом любви и тому, как этот акт эмоциональной связи зависел от покупки экзотических приспособлений в висевшем на стене автомате. Рядом на стене даже было нацарапано несколько полезных телефонных номеров для одиноких путников. Грег ценил также возможность без помехи медитировать в 4 часа утра в просторном, ярко освещенном помещении. Грег любил в своей профессии все, за исключением ограблений. Первые 3 раза он просто отдал деньги. В обмен на такое сотрудничество он получил интересный, но болезненный ассортимент подбитых глаз, ссадин и первоклассные шишки на голове. На 4-й раз он вытащил из застойки бейсбольную биту и очутился в реанимации Нордсайской региональной больницы, ибо Грег не был Тедом Уильямсом. В госпитале у него было много времени для медитации, пока его сшивали по кусочкам. Он также много смотрел телевизор. При просмотре 5-го канала на него снизошло просветление. В тот судьбоносный вечер он смотрел сквозь легкий туман от обезболивающих препаратов телевизионный фильм о джентльмене, прибывшем в захваченный бандитами городок и выбившем оттуда примерно 100 плохих парней с помощью голых рук и хорошего набора точных ударов. После этого, конечно, все хорошенькие пташки городка влюбились в бесстрашного героя. Боевые искусства приобрели особую привлекательность для Грега. Так начался его путь. Дорогу к истине нелегко было найти в его родном городе, где, собственно, всего и было-то, что светофор, продуктовая лавка, 2 церкви, 3 бара и ночной магазин. Тогда он и купил Volkswagen-фургон. Машина расширяла возможности Грега и отличалась низким расходом топлива. В соседнем городе он начал с кунг-фу. К своему удивлению, Грег обнаружил в себе талант к боевым искусствам. У него оказалось развитое внутреннее чувство равновесия и самосохранения. К тому же философские аспекты этого вида единоборств импонировали ему как личности. Он делал успехи и оставался в группе почти год, пока ему не наскучило, что для него являлось определенным рекордом. Затем он перешел к карате, обнаружив, что ему нравится бить людей руками и пинать ногами. Он занимался с разными инструкторами, но лучше всего у него получалось под руководством самых крутых. Потом Грег переключился на дзюдо, с удовольствием проделывая броски и захваты в додзё. Но все-таки ему постоянно чего-то не хватало. Он так и не нашел точки равновесия. Поиски привели его к дзюдзюцу, затем к айкидо. И все же каждый раз, когда он делал очередной шаг к дальнейшей интеграции тела и духа, какое-то звено казалось отсутствующим. Он продолжал поиски. Ответа он не нашел ни в тай-чи, ни в кендо, хотя ему нравилось колотить людей деревянными мечами. Он без

0: Медленно переходил из группы в группу, примеряя и отбрасывая философии и техники. Постепенно он сблизился с небольшой компанией таких же неудовлетворенных душ. Вместе они продолжили кажущиеся бесплодными поиски озарения. Во время одного из их многочисленных странствий их карма пришла во взаимодействие с передним бампером пикапа Буббы Джонсона на перекрестке проселочных дорог. Бубба включил стоп-сигнал. Это было вполне понятно. Но вот что смутило Грега и его спутников, так это неистовство, с которым Бубба выскочил из пикапа и громко крича запустил банкой Будвайзера в переднюю дверцу «Фольксвагена». Их первой мыслью было то, что этот человек, возможно, не нашел точки равновесия и не находился в гармонии с собой. Как же они ошибались. Бубба бушевал, пинал фургон и обзывал их хиппи. В конце концов, Джордж, в котором было 6 футов 4 дюйма, вышел из машины и встал напротив разъяренного человека. Он горой возвышался над Буббой, который отступил к своему пикапу, испускавшему пар из поврежденного радиатора. Джордж поднял руки и встал в классическую позу. «Кунг-фу», — мягко сказал он ровным и спокойным голосом, в котором, однако, чувствовалась огромная внутренняя сила. Будучи человеком весьма впечатляющих габаритов, он всегда ограничивался этим, не переходя к дальнейшим действиям. Бубба влез в свою машину. «Монтировка!» — сказал он и быстрым движением долбанул Джорджа по голове огромным гаечным ключом. Грег был ошеломлен. Ему никогда не приходилось видеть столь быстрых и решительных действий. За внешностью фермера с багровой шеей таился мастер, что было, несомненно, результатом многолетнего самосовершенствования. Грег благоговейно замер. Наконец-то он нашел в этом неподходящем месте то, что искал годы – истину. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Грег посмотрел на друзей. У Берта на лице застыло выражение боязливого восхищения. Сэм излучал преданность и умиление. Джимми был просто покорен.
1: «Монтировка!» – прошептали они хором, обменявшись взглядами. «Монтировка!»
0: Так началось их длительное постижение мастерства у ног мастера.
2: «Мне тоже нужно?» – спросила Карен, когда «Фольксваген» пробирался через кучу рассыпанного на дороге песка.
0: Грег мягко улыбнулся ей и потрогал козырек своей бейсболки с надписью «Джон Диар». На ее бейсболке было написано «Пурина Фит». Все это должно было что-то означать, но что именно Карен не понимала. Что касается ее самой, то Карен знала одно – ей никогда не заслужить кепочки с надписью «Джон Диар».
2: «Пояса мне нравились больше», — сказала она, и это была правда. «Во всяком случае, знаешь, где стоять со своим поясом?»
0: Карен посещала одну группу с Грегом где-то между карате и кендо. С первого раза, когда они вместе упали на мат, она безнадежно влюбилась. Ворота в усадьбу Буббы были распахнуты, а грязная дорожка, ведущая к дому, была закидана пустыми банками из-под пива и коробками из-под замороженных гамбургеров. Грег преклонялся перед безусловной и глубокой мужественностью этого тщательно спланированного действа. В этом было что-то от повадок вожака волчьей стаи, который поднимает ногу, чтобы пометить территорию. Искусство оставлять следы имело длинную и достойную традицию. Старый деревянный дом выглядел так, словно сильный ветер способен смести его с лица земли. На почерневших и подгнивших досках здесь и там виднелись фанерные заплаты, приколоченные под причудливыми углами. Несколько сломанных оконных рам были заменены древесными плитами. Они еле держались на петлях, угрожающе наклоняясь влево. Окруженная почти двумя акрами разбитых машин, лачуга являлась ярким доказательством полного пренебрежения Буббы к материальным ценностям, свойственным западному человеку. Хотя мастер гордо заявлял, что никогда в жизни не пересекал границы штата, Картина его жизни была отчетливо выписана кистью дзен-буддизма и местами обработана резцом даосизма. Они опоздали. Остальные уже начали. Грег опустил свой контейнер пива в ящик со льдом, и они с Карен присоединились к Сэму, который погрузился в работу под помятым капотом синего олдсмобиля «Катлас» с откидным верхом. «Бензонасос», — сказал Сэм, не поднимая головы. «Бензонасос», — эхом откликнулся Грег, доставая из заднего кармана универсальный ключ. Карен залезла в салон и начала на удачу отсоединять провода под приборной панелью. Проводов, знаете ли, никогда не бывает слишком много. Рядом Берт сражался с задним бампером обгоревшего черного олдсмобиля «Катлас» с откидным верхом. Джимми и Джордж вытаскивали головки цилиндра из зеленого олдсмобиля «Катлас» с откидным верхом, у которого треснул блок и была разбита задняя панель. Все 173 машины, окружавшие жилище Буббы, были олдсмобилями «Катлас» с откидным верхом. Как-то раз Бубба начал было малевать краской номера на корпусах, но после нескольких банок пива поймал себя на том, что одни номера пишет по нескольку раз, а другие пропускает. Так что теперь он просто стал писать номер 87 на каждой новой машине, которую принимал в свое владение. Это значительно упростило дело. Простота и порядок были двумя концепциями, которые Грег вывел для себя, ибо он интуитивно понимал, что нельзя просто приходить и смотреть, как мастер орудует монтировкой. Не то чтобы в этом обманчиво примитивном действии не было многослойных нюансов и техники, но ученик должен первым делом достичь гармонии и равновесия. Это было незыблемым правилом. Однако выяснилось, что ученичество под руководством Буббы включает в себя олдсмобили «Катлас» с откидным верхом. Где-то среди покореженных и разрозненных деталей 163 олдсмобилей «Катлас» с откидным верхом были составные части единственной настоящей машины. А может, и не было. Задача состояла в поиске верной комбинации деталей. А может, и не в этом. Если бы им это удалось, Бубба покрасил бы машину в красный цвет. Вот как случилось, что Грег и его товарищи по поискам истины каждое воскресенье в поте лица своего трудились под палящим солнцем и недреманным оком Буббы, отбиваясь от москитов, скорпионов и змей и неустанно переставляя ржавые непригодные части с одного олдсмобиля на другой в поисках единственной настоящей машины, которой, возможно, не было. Да... Именно это больше всего привлекало Грега, который понял, что нашел истинный путь. Ибо цель могла существовать, а могла не существовать. Возможное и невозможное. Тьма и свет. Инь и ян. Это было как раз то, что можно принять и сделать своим. Буба, между тем, надзирал за их деятельностью с крыльца, преисполненный задумчивости и пиво «Будвайзер». Когда внутренний голос подсказал ему, что прошло достаточно много времени, он медленно и величественно поднялся, свистнул и сел обратно. Так он проделал три раза. И когда он сел в последний раз, ученики, потные, покрытые грязью и маслом, собрались, как обычно, у крыльца, чтобы внимать словам мастера. Они сидели так тихо и почтительно, что можно было расслышать, как Рек спускает ветры во сне. Настолько глубока была их концентрация. «Знаете, что вы приближаетесь к истине», — сказал Бубба, смяв очередную банку пива. «Когда у вас пряжка на ремне весит больше 3 фунтов».
2: Группа задумчиво закивала. Грег нахмурился. Это высказывание было сложным. Впрочем, Бубба не изрекал простых мыслей. Грег припомнил афоризм, произнесенный на прошлой неделе.
0: «Вы приближаетесь к истине, когда отец ходит с вами в школу, потому что вы оба учитесь в одном классе».
2: Анализ. Все мы ученики в школе жизни. Или на позапрошлой неделе.
0: «Вы приближаетесь к истине, когда затыкаете бензобак тряпкой».
2: Анализ. Функция превыше формы. Пренебрегая условностями ради целесообразности.
0: Или еще один из предыдущих.
1: Вы приближаетесь к истине, когда идете на семейное торжество, чтобы подцепить девочек. Анализ? Мы все принадлежим к огромной семье человечества. Это высказывание было тесно связано с мыслью о родственном дереве как прямой линии. Да, этот афоризм заслуживал самого тщательного обдумывания. Или еще одно грандиозное высказывание в прошлом месяце. Вы приближаетесь к истине, когда у вас и кошелек, и собака на цепи. Анализ. Не расставайся со своими ценностями. Эта мысль была достаточно глубока, чтобы побудить Грега приобрести собаку и несколько цепей. Боб, разумеется, никогда не согласился бы с однозначной интерпретацией своих еженедельных афоризмов. Первые несколько раз, когда кто-то из учеников делился своими впечатлениями об услышанном, у Бубы просто начинался мощный, ракочущий, идущий из брюха, хохот, переходящий в приступ кашля, что свидетельствовало о том, как мастера изумляла наивность учеников. Пряжка. Тяжелая. Возле пупка. Средоточие жизни. Грег решил, что это связано с поисками своей точки равновесия и с подтягиванием штанов. Над этим предстояло долго думать. Он посмотрел на Карен, которая тоже казалась смущенной. Да, это было серьезно. Внезапно во двор, подскакивая на ухабах и расталкивая Oldsmobile Cutlass, влетел джип. Дверца распахнулась, и из джипа выпрыгнул человек в камуфляже. Он казался расстроенным.
3: «Я опять поймал твою собаку возле своих цыплят, и теперь ты покойник!» – заорал он. «Проклятая, бестолковая псина!»
1: Бубба наклонился, взял монтировку и встал с кресла.
2: Ученики хором издали почтительный вздох и попятились назад, чтобы освободить место бойцам и насладиться техникой мастера.
1: «Потише, Орексия!» – сказал Бубба, спускаясь по ступенькам и грациозно размахивая монтировкой. «Рекс! Собака-убийца!» Рекс, собака-убийца, открыл один глаз, помахал хвостом, пустил ветры и опять заснул.
3: «Единственное, что можно сказать в пользу этой собаки, так это то, что она пахнет получше тебя», – сказал незнакомец.
2: Бубба замахнулся монтировкой, и Грег следил за его движениями так пристально, что едва не пропустил маневр незнакомца, который мгновенно наклонился и вытащил из сапога маленький револьвер. Все произошло, как во сне. И четкий щелчок выстрела, и утробный вопль Буббы, потерявшего одновременно и монтировку, и кусочек пальца. Грег окаменел. Какая скорость! Какая нужна собранность для подобной реакции перед лицом мастера?
1: Несомненно, этому предшествовали годы тренировок. Путь к мелкокалиберной истине открывался перед глазами Грега.
2: «Дерринджер!» – прошептал Джордж осипшим голосом, полным благоговения. У Сэма отвисла челюсть, он не мог поверить собственным глазам. «Дерринджер!» – эхом отозвался Грег, сдергивая из головы шапочку Джон Диар и отшвыривая ее в грязь. «Дерринджер!» С облегчением закидывая в кусты свою кепочку Purina Fit, Карен подумала, пойдет ли ей камуфляж?

0: Вы слушали рассказ Си Холдемана II «Сила воли».
1: Сергей Лукьяненко из сборника «Прекрасное далеко». Почти весна. За толстым холодным стеклом умирала зима. Влажные бесформенные снежинки падали на черную землю клумб, на мокро отблескивающий в свете фонарей асфальт, на торопливые фигурки прохожих. А вдали за частоколом сосен белыми гребнями рябило море.

Я не любил таких, как он, нерешительных и настойчивых одновременно. Их появление означало неизбежные просьбы и не менее неизбежный отказ. Но сейчас предстоящий разговор не вызывал никаких эмоций. У мужчины могла быть тысяча причин искать встречи со мной, а у меня лишь одна причина находиться в зале ожидания регистрации.

0: Национального генетического центра. Зал был большим. Горькая предусмотрительность строителей. Но обилие модных скульптур из цветного стекла, тропических растений, тянущихся от пола до прозрачного потолка, огромных аквариумов с яркими рыбками, делало его почти уютным. Тихая музыка заглушала голоса, неяркий свет смазывал лица. Здесь не принято говорить громко, здесь не принято узнавать знакомых, тут не плачут от горя и не смеются от радости. Здесь просто ждут. «Ваш талон, пожалуйста». Девушка в зеленой форме подошла к моему креслу. Я протянул ей маленький белый прямоугольник. Никаких имен, лишь десятизначный номер и фотография. «Ваш результат». В мою ладонь лег запечатанный конверт с тем же номером, что на талоне. «Удачи вам!» Я кивнул. Слова девушки – формальность, заученная формула вежливости, но как она мне нужна сейчас, удача? Хотя бы чуть-чуть удачи. Маленький зеленый штампик на листе гербовой бумаги в конверте. «Спасибо», – с полголоса сказал я. «Спасибо». И надорвал плотный конверт. Осторожно, по самому краю, как делали до меня миллионы, сотни миллионов людей. Лист был слишком большим для тех нескольких строчек, которые отпечатал на нем сегодня утром диагностический компьютер. Да и не мудрено. В толще бумаги запрессовывались пленочные микросхемы, которые надежнее всех печатей и водяных знаков предотвращали подделку. Михаил Кобрин, 18 лет. Соматически здоров. Экспериментальная мутация на эмбриональной стадии типа ОЛ63 с положительными результатами. Генотип 81% чистых, 19% слабонегативных, желтый штамп. Екатерина Новикова, 16 лет, соматически здорова, генотип 67% чистых, 32% слабонегативных, 1% средненегативный, желтый штамп. Взаимная генетическая совместимость, совпадение рецессивных негативных генов по типу CM713, абсолютные противопоказания, возможность оперативной терапии 0%, красный штамп. Он стоял ниже, этот самый красный штамп с надписью «Запрет», «Генетический контроль». Я сжимал в руках свой приговор, словно собирался разорвать его или скомкать и кинуть кому-нибудь в лицо. Например, мужчине, который подходил ко мне с напряженной, сочувственной полуулыбкой. «Красный штамп, Миша». Я не кинул в него заключением генетиков. Я беспомощно кивнул. Тут же, проклиная себя за эту беспомощность и желание разреветься, сказал: «А вам-то какое дело? Кто вы такой?» «Тот, кто может помочь». Он присел на корточки передо мной, сгорбившимся в мягком низком кресле. «Зови меня Эдгар». «Мне нельзя помочь», — сказал я с прорывающейся яростью. «Я люблю девушку, с которой генетически несовместим. У нас никогда не будет детей». «И тебя это не устраивает». «Шел бы ты подальше», — процедил я. Прозвучало довольно жалко, и Эдгара это предложение не смутило. «Я действительно могу помочь». Напряжение в голосе исчезло. Спокойный тон. Холеное, гладко выбритое лицо. Светлые волосы коротко пострижены по последней моде. Строгий серый костюм того делового стиля, что не менялся, наверное, с 20 века. Узкий галстук в тон рубашки. Против воли я почувствовал, что начинаю ему верить. Конечно, его дружелюбие не бескорыстно, но красный штамп заставляет цепляться за любую соломинку. «Что вы можете сделать?» «Здесь написано, что операция невозможна». Эдгар пожал плечами и предложил: «Может быть, поедем ко мне домой? Это недалеко, у меня машина. Ты не против?» Я кивнул. «Конечно же, не против». Он жил в небольшом коттедже на берегу моря. К дому вела узкая бетонная дорога, сооруженная явно для одного. Что ж, высокий статус Эдгара ощущался с первого взгляда. В то же время рядом с домом не оказалось ни ангара, ни взлетной площадки для флайера. Похоже, Эдгар был из нелюдимых домоседов. Однако сейчас я видел перед собой гостеприимного хозяина. Он поинтересовался, что я предпочитаю, чай, кофе или пунш, усадил в удобное, явно любимое кресло возле камина, извинился и исчез на кухне. Через несколько минут вернулся с подносом, где кроме дымящегося кофе стояли миниатюрные бутылочки с коньяком и бальзамом. Осторожно отмеряя ложечку бальзама, я заметил, как Эдгар плеснул в свой кофе коньяку. Гораздо больше, чем необходимо для приятного вкуса. Волнуется? Пускай. Я ведь тоже на взводе, хотя и понимаю, что надежд на Эдгара мало. Мне может помочь лишь чудо. Эдгар тем временем взял с журнального столика деревянный ящичек, открыл, извлек короткую толстую сигару, потянулся за массивной зажигалкой из такого же красноватого дерева. «Не стоит», — негромко попросил я, — «иначе мне придется уйти». Эдгар торопливо отложил сигару, с улыбкой произнес: «Извини, Миша, чуть было не забыл, что ты нюхач. Лучший в мире, если верить газетам. Единственный в мире. Нюхачи – просто люди с тренированным обонянием. Они похожи на меня не больше, чем вентилятор на турбореактивный двигатель. Образно, но непонятно. До сих пор ты никак не проявлял своих способностей. Я даже решил, что ошибся и везу к себе вовсе не Михаила Кобрина». «Вот так. Утверждаешь, что забыл про мои способности. Нет, ты прекрасно о них помнишь, Эдгар. И сейчас размышляешь, смогу ли я сделать что-то, без чего тебе не жить». Нарочито, не обращая внимания на Эдгара, я вытер салфетку и без того чистые пальцы, примерился и быстрыми движениями извлек из ноздрей рыхлые волокнистые комочки газовых фильтров. Бросил их в камин, синтетическое волокно фильтров теряет способность аккумулировать запахи примерно за полдня, и вдохнул. Медленно, глубоко. В глазах на мгновение потемнело. Потом зрение вернулось, предметы стали еще более четкими, а в воздухе повисла разноцветная, мерцающая, шелестящая паутина запахов. «Уже год, как ты живешь здесь один», — тихо сказал я. «Три раза за это время к тебе приходили женщины. Всегда разные. А раньше ты жил с женой и двумя сыновьями. Они ушли от тебя, так, Эдгар? После этого ты стал пить, очень много пить. Коньяк, водка, виски, вино. Ты куришь табак, а изредка и травку. С самого утра ты не курил ни того, ни другого, и сейчас тебе довольно неуютно. Что тебе рассказать еще?» «Хватит, Миша. Вполне хватит». Эдгар ловко, не глядя, залил остатки кофе в чашечке коньяком. Залпом выпил. «Ты прав, почти во всем прав». Странное выражение было у него на лице. Что-то из сказанного причинило ему настоящую неподдельную боль, а что-то, наоборот, вселило надежду. «Только в одном ошибка. Моя семья погибла, Миша. Отказало автоуправление флайера. Говорят, такое случается раз в год. Это оказался их год». Он не врал. Очень легко определить, когда человек врет, а когда говорит правду. Меняется запах пота так резко и неожиданно, словно перед тобой внезапно оказывается совсем другой человек. «Извини», — смущенно произнес я, — «я должен был понять сам. Все вещи остались в доме, одежда и косметика, и игрушки. Ты это чувствуешь?» «Да». Эдгар, не мигая, смотрел мне в глаза, потом вполголоса произнес: «Я очень рад, что нашел тебя, Миша. Мы поможем друг другу. Ты вернешь мне сына, а я подарю тебе полноценную семью. Такую, где будет не только твоя любимая девушка, но и ваш ребенок». У меня закружилась голова. Запахи, тысячи, миллионы запахов чужого дома навалились на меня с чудовищной силой. Рецепторы, занимающие 9 атмоидальных раковин в моей искореженной мутации носоглотки, жадно впитывали информацию. Запахи людей, погибших год назад. Запахи пищи, съеденной прошлой осенью. Запахи давным-давно выпитых вин. Я даже не мог переспросить Эдгара, не мог узнать, чего он хочет от меня. Не мог встать, не мог шевельнуться. В клубящейся какофонии запахов, звуков и цветов почти терялся слабый, далекий голос Эдгара. «Ты когда-нибудь задумывался, почему мы все так стремимся иметь детей? Парни твоего возраста влюблялись и мечтали о свадьбе во все времена, но никто из них не собирался немедленно заводить ребенка. А многие ухитрялись прожить всю жизнь, не имея детей, не чувствуя себя ущербными. Новая нитка в дрожащем цветном узоре, булькающий звук наливаемого коньяка, сложный рисунок запаха. Мы раса уродов, Миша. Раса генетических уродов. Мы исковеркали себя авариями атомных реакторов и химических заводов. Мы проводили мутации, которые должны были сделать нас лучше. Лучше, чем мы могли быть. Ты ведь тоже результат этих экспериментов, Миша. И прекрасно знаешь им цену. Иначе не ходил бы с фильтрами в носу, стараясь забыть о даре, которым тебя наделили. Мы с
1: Здоровы телесно, но в наших телах спят генетические бомбы, проклятие будущих поколений. Дети-дебилы без ног и пальцев, без ушей и волос. Дети, которые не должны родиться. Вот откуда наши генетические центры, наши проверки на взаимную совместимость. Лишь одна пара из восьми получает право иметь детей друг от друга. Для других – генетические доноры, приемные дети, а то и полная стерилизация. То, что всегда было нормой, стало исключением, предметом гордости, показателем собственной полноценности. «Не читай мне лекции, Эдгар», – прошептал я. «Да, я хочу быть полноценным и хочу жить с девушкой, которую люблю. Неужели я виноват, что ее предки обитали рядом с хранилищами радиоактивных отходов и чадящими фабриками?» «Конечно нет, Миш. Мы расплачиваемся за чужие грехи, а ведь это несправедливо». «Прошлое не изменишь», — сказал я. «И что толку, справедливо оно или нет?»
2: «Как знать, Миш, как знать».
0: Я прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Задержал на мгновение дыхание, разгоняя цветной туман перед глазами, и посмотрел в лицо Эдгара. Посмотрел человеческим взглядом, не сверхзрением нюхача. «Что ты хочешь мне предложить, Эдгар?» Он колебался. Все еще колебался, разглядывая меня сквозь заполненное алкогольными парами сознание.
1: «Вначале ответь, Миша. Ты согласен нарушить закон, чтобы помочь мне и себе?»
0: «Да».
1: «Ты уверен?»
0: «Да».
1: «Скажи, ты смог бы отличить запах моего родственника, например, сына, от запахов других людей? Найти его среди тысячи чужих незнакомых?»
0: «Я проделал это 10 минут назад». Эдгар кивнул, соглашаясь, и заговорил быстро, словно боясь передумать.
1: «Моя семья погибла, Миша. А еще за 2 года до этого я попал под облучение. Детей у меня больше не будет, а ведь мой генотип был близок к каталонному. Здоровые предки, никаких мутаций и наследственных болезней. Я даже был генетическим донором 3,5 года. В 2 десятках семей растут мои дети, понимаешь?»
0: «Ты хочешь, чтобы я нашел их?» «Это не просто незаконно, это невозможно. Я не могу обнюхать миллионы людей».
1: «Речь не идет о миллионах. Мне стали известны абсолютно случайно дата и город, где родился мой сын. У тебя будет список из 1000 семей, которые нужно проверить. Найди его. Найди моего сына. Остальное я беру на себя».
0: Я кивнул. 1000 семей, 1000 мальчишек, не подозревающих, что они приемные дети. Работы на 1/2, на 1 год. Я могу совершить эту подлость, могу сравнить их запах с запахом Эдгара. Выделить 10 ароматических групп, составляющих неповторимую индивидуальную карту человека по имени Эдгар, и найти мальчишку, у которого окажется 1/2 из них.
1: «А как ты собираешься помочь мне?»
0: Эдгар подобрался, как перед прыжком в холодную воду.
1: «Я работаю в темпоральном институте, руководителем экспериментальной группы».
0: Я понял. И почувствовал, как, похоже, прошелся холодок.
1: «Я сделаю для Эдгара подлую незаконную вещь, а он совершит подлость для меня».
0: Кабина спортивного флайера не отличается комфортом. Одно единственное кресло не слишком мягкое и не способное превратиться в кровать. Зато это очень быстрая, маленькая и незаметная машина. Как раз то, что нужно. Протягивая через соломинку лимонад, не слишком холодный, мне всегда приходилось беречься от простуды, я проглядывал печатный на бумаге снимок. Эдгар не хотел доверять его компьютерам и был прав. «В городке, куда я прилечу на рассвете, живут 3 семьи, внесенные в список подозреваемых. Сейчас ночи, они мирно спят, не зная о том, как хрупок их покой. Наше время отвыкло от преступлений». Звезды смотрели на меня сквозь колпак кабины, крошечные холодные огоньки. Когда-то мне нравилось повторять слова Канта про звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Сейчас я был бы рад забыть это сравнение. Человек не способен изменить собственное прошлое. Эдгар, имеющий власть и доверие в темпоральном институте, не мог отправиться на 1 год назад в прошлое и спасти семью от страшной нелепой смерти. Ведь этим он неизбежно изменял свое настоящее, то самое, в котором его семья погибла. Он убивал бы самого себя, знающего о трагедии и пытающегося ее предотвратить. Замкнутый круг, временная петля, осознанная людьми еще тогда, когда машина времени казалась фантастикой. Наверное, он провел не одну бессонную ночь, читал серьезные научные труды, дешевые фантастические романы в поисках выхода и напивался до потери памяти, понимая, что выхода нет. И тогда он решился построить свою семью заново.
3: найти сына, а в качестве платы тому, кто способен был это сделать, предложить власть над временем. Видимо, это стало его навязчивой идеей – изменить прошлое, переиграть жизнь, пусть даже не себе самому. Иначе он нашел бы другой путь склонить меня к преступлению. Или искал бы сына по-другому. Что-то здесь было не так. Слишком сложную, слишком рискованную комбинацию разработал Эдгар. Мое преступление казалось невинной шуткой по сравнению с тем, что должен совершить он. Ну что ж, Эдгар мог вести двойную игру. Но если он принимал меня за ошалевшего от любви юнца, то жестоко ошибался. 16 лет, прожитых в мире, где я был лишним, научили меня диктовать свои правила. И Эдгару еще предстоит это понять. Откинувшись на спинку кресла, я посмотрел вверх. И прошептал, подмигнув холодным огонькам в темном небе. «Вы не вызываете моего восхищения, так же, как и я сам».

Это была 114-я семья из списка. И вторая из трех, обосновавшаяся в маленьком городке на берегу Енисея. Даже удивительно, как занесло в крошечный, ничем никогда не примечательный городок сразу трех женщин, ставших 10 лет назад матерями в рижских больницах. Я обосновался в сквере напротив дома. Стандартные 20-этажки, причудливо раскрашенные снаружи и невыразимо обыденные внутри. Скверик был зажат между выездами из подземных гаражей и маленькой посадочной площадкой для флойеров. Площадка заросла травой и казалась порядком заброшенной. Раз в неделю на ней садились такси, раз в месяц машины скорой помощи или коммунальной службы. Раза два в год, возможно, прилетал на собственном флайере преуспевающий родственник кого-нибудь из жильцов. Ну а все остальное время заросший травой кружок принадлежал окрестным пацанам и дворовым кошкам. Странно, здесь не было ничего, что могло бы вызывать зависть, и все же я завидовал. Усевшись на странной деревянной скамейке, разглядывая пыльные газоны и канареечно яркие стены здания, я безумно завидовал живущим здесь мальчишкам. У них было то, чего я оказался навсегда лишенным. У них был двор. Двор, полный чудес, начиная с подвала и крыши размалеванного бетонного монстра и кончая этой самой площадкой, где редко-редко распугивая недовольных котов, садились чужие сверкающие машины. В моем детстве этого не было. Был уютный, ни на что не похожий коттедж в лесу. Были два флайера, один большой семейный, а другой маленький юркий, похожий на божью коровку цвета стали. Был ангар за домом, где стояли флайеры, и любила ночевать ничейная собака по кличке Рекс. И друзья, жившие поблизости в таких же красивых и дорогих коттеджах. А вот двора, двора с большой буквы, живущего по своим законам и правилам, не было. Наверное, я думал об этом потому, что собирался сейчас отнять у какого-то мальчишки его дом. Его дом и его двор. То, чего он, возможно, и не ценит сейчас. А еще его семью, которую он должен любить. Если, конечно, это не такой балбес, как я, добившийся в 11 лет права на самостоятельность и навсегда ушедший из родного дома. Блеснула на солнце, поворачиваясь стеклянные двери одного из подъездов. Придерживая за руль легкий спортивный велосипед, во двор вышел мальчишка. Лет 10, темноволосый, в выленивших джинсиках и оранжевой майке. Подозреваемый? Вполне возможно. Привстав со скамейки, я энергично махнул ему рукой. Не кричать же через двор, вызывая любопытство многочисленных соседей. Секунду мальчишка колебался, внимательно рассматривая меня, а затем направился к скамейке, прислонив велосипед к стене и всем своим видом показывая, что делает мне огромное одолжение. «Привет, как можно небрежнее», — бросил я. «Ты случайно не знаешь Марию Денисенко? Она живет в вашем доме». В глазах мальчишки мелькнула настороженность. «Знаю», — негромко ответил он. «Это моя мама». Я обрадованно улыбнулся. Вполне искренне, кстати. Уже через полчаса я смогу начать проверку третьей семьи, а к вечеру, даст Бог, вообще покину этот город. «Мне сказали, что она хороший преподаватель химии», — начал я заранее приготовленную легенду. «Собираюсь поступать в университет, вот и решил заниматься с кем-нибудь перед экзаменом». Мальчишка помотал головой, облегченный и в то же время разочарованный. «Нет, мама преподает физику, а не химию. Вам неправильно сказали». Я ругнулся, высморкался и засунул в карман платок вместе с тампончиками газовых фильтров. «Вот обидно. А я второй час ее поджидаю. Ты точно знаешь, твоя мама преподает именно физику?» Я продолжал молоть какой-то вздор, а сам вдыхал запах, разноцветный, непрерывно меняющийся, похожий на узор в калейдоскопе. Запах мальчишки, который 5 минут назад дожевывал вчерашние котлеты, а на прошлой неделе рисовал масляными красками. Запах мальчишки, который из всех напитков предпочитает апельсиновый сок. Запах мальчишки, который был сыном Эдгара.

0: шел третий час ночи. Даже молодежный пансионат, в котором жила Катя, успел угомониться и лечь спать, а мы все еще разговаривали о том, какие унылые дожди льют над Балтикой, какая теплая солнечная весна выдалась в Сибири, о том, что 3 месяца моего отсутствия тянутся как 3 года, и о том, как успели надоесть видеофонные разговоры. Лицо Кати на подрагивающем паршивеньком экране плеера казалось таким же, как раньше. Лишь в глазах пряталась упрямая детская обида. Не должен был я так неожиданно и надолго уезжать. Не имел на это ни малейшего права, тем более сразу после генетической проверки, подтвердившей нашу полную совместимость. Знаешь, Миш, мне иногда кажется, что ты скрываешь от меня какую-то огромную беду. Прячешься, потому что не хочешь врать мне в лицо. Я вымученно улыбнулся. Ничего, у Кати в номере видеофон не лучше моего. Попробуй разберись, усмехаюсь я или сдерживаю слезы. Какая может быть беда, Катька? Ну, теперь-то, после этой проклятой проверки. Вытащив из кармана лист генетического контроля, я махнул им перед маленьким глазком телекамеры. Так, чтобы Катя снова увидела бодренькие разрешающие слова и зеленый цвет печати. Заключение я подделывал, не нужно быть специалистом, чтобы распознать фальшивку. Но по видеофону документ смотрелся вполне убедительно. Я понимаю, Миша, и все-таки боюсь. Наверное, это неизбежно. Того, кто любит тебя, обмануть очень просто. А того, кого любишь сам, почти невозможно. Каждая улыбка, каждая уверенная фраза выйдут наигранными и ненастоящими, словно ты, говоря в полголоса, одно выкрикиваешь при этом совсем другое, когда любишь, даришь частичку себя. А себя не обманешь. Все хорошо, Катя. У нас с тобой все в порядке, просто оболтус, в которого ты случайно влюбилась, опять понадобился человечеству. Нужно помочь одному великому, но несчастному ученому. Никто другой этого сделать не может. И ради несчастного ученого ты 3 месяца болтаешься по всему континенту.
1: Да.
0: Но зачем? Ты ведь забыл свои геройские способности и никогда их больше не применять обещал.
1: Я киваю и виновато разъясняю. Дело в том, что я обязан этому ученому. Очень обязан. Вот и приходится помогать.
0: Уж не изобретатель ли это газовых фильтров?
1: Катя наконец-то рассмеялась. Почувствовала, что я говорю правду. Пусть и не всю, но лжи в моих словах тоже нет. Недаром говорят, что скрывая обман, нужно сказать много настоящей правды. Это пока секрет. Мы болтаем еще с полчаса. Катя то успокаивается, то снова встревоженно вглядывается в экран. Мой флайер тихо гудит, поглощая расстояние. А Катино лицо становится все более сонным, расслабляется и кажется теперь совсем детским. Есть у Кати такая особенность. Наверное, весь свой взрослый вид она создает постоянно серьезные гримаски. Но сейчас ей не до этого. Она слишком хочет спать. Мы желаем друг другу спокойной ночи и прерываем связь. Экран гаснет и остаюсь в темноте, наполненный мерцанием приборов. Внизу темнота, лишь на горизонте разгорается бледное пламя ночного города. Там ждет меня заказанный накануне номер отеля. И абсолютно не ждут 11 семей, последних подозреваемых из списка Эдгара. Завтра я закончу проверку. А послезавтра увижу одного великого, но очень несчастного ученого. И решу, стоит ли делать его счастливым.

0: Коттедж на берегу ничуть не изменился. Да и его хозяин, ждущий меня на пороге, тоже. Правда, сегодня не было дождя, и туман рассеялся под теплым солнцем, а бегущие волны казались голубовато-прозрачными, чистыми, как стекло. Только подойдя ближе, я заметил в лице Эдгара странную неподвижность. Смесь уже наступившего разочарования и еще не погибшей надежды, но, слава богу, он хотя бы был не пьян. Эдгар молча провел меня в дом. Приготовил кофе. И лишь потом спросил, резко, без предисловий. «Итак, ты не нашел его?» Выходит, я был прав. Абсолютно прав в своих подозрениях. Глотнув кофе, я посмотрел Эдгару в глаза и ответил: «Почему же? Нашел». Лицо Эдгара задрожало. Неподвижность сползала с него, уступая место обиде. Да, именно обиде. Он не ожидал, что его смогут переиграть. «Невозможно», — быстро произнес он. «Последний в списке оказался моим сыном? Один шанс из 1032 немыслимо». «Значит, ты следил за мной», — равнодушно констатировал я. «Электронный жучок на одежде или в обшивке флайера?» Эдгар покачал головой. «Проигрывать он все-таки умел. Не так тривиально, Миша. Темпоральный зонт». Я кивнул. «Этого и следовало ожидать. Слишком уж по-крупному шла игра. Где-то рядом со мной, отставая на доли секунды субъективного времени, неощутимый и бесплотный, крался сквозь пространство прибор саблидатой. Одна из любимых игрушек темпорального института, применение позднее 20 века категорически запрещено». «Прояви его, Эдгар. Хочется посмотреть». Он покачал головой. «Невозможно. Зонт раздавит эту комнату и еще половину дома». «Похоже, он не врал. Действительно, к чему делать миниатюрными машины-шпионы, прикрытые темпоральным полем лучше любого камуфляжа? Тогда поговорим на равных». Я вынул газовые фильтры, погружаясь в свой мир. Болезненно реальные мир оживших миражей, разноцветных теней, прерывающихся звуков. «У меня есть нужное имя. У тебя... Впрочем, действительно ли ты можешь мне помочь?» «Вначале план был в том, чтобы выследить, на какой семье я прекращу поиск и сообщить мне, что затея провалилась. Например, тебя уволили из института. Я был бы не в обиде, ведь имя-то сообщить еще не успел, так?» «Так. А теперь ты ставишь на другое. На ампулу в правом кармане пиджака». Рука Эдгара метнулась к карману, застыла, вцепившись в ткань. А на лице впервые за время нашего знакомства появился страх. «Откуда ты взял эту гадость, Эдгар? Надо же, наркотик правды. Притащил из прошлого?» «Его и сейчас нетрудно достать», — хрипло прошептал Эдгар. «Ты что, читаешь мысли?» «Запахи, Эдгар, запахи. Прежде чем ты решишься сделать мне укол, я почувствую это. Я угадаю прыжок, прежде чем ты согнешь ноги, и удар раньше, чем ты замахнешься». Он растерялся. Я немного утрировал свои возможности, но растерянности Эдгара почувствовать было несложно. На всякий случай я добавил: «И к тому же, почему ты думаешь, что этот препарат на меня подействует? Я ведь мутант. Я пьянею от эуфилина и засыпаю от йода. Содержимое ампулы может оказаться для меня отравой или быть не опаснее простой воды». «Твоя взяла». Эдгар деланно развел руками. Но в запахе его тонкой зеленой линии прорезалось облегчение. Он смирился, позволил себе расслабиться и сдаться. «Все будет по-честному, Миша. Я сделаю то, что обещал, а ты назовешь имя». «А вот это мы сейчас решим». Я почувствовал себя хозяином положения и не смог удержаться от насмешки. «Мне пришло в голову, что ты очень опасный человек. Так что придется спросить, каким способом ты собираешься вернуть себе сына? Нигде в мире не существует документов, доказывающих, что он твой родной сын». «Каким способом?» «Не слишком этичным, Миша. Я изменю его прошлое. Изменю так, что к сегодняшнему дню он будет иметь знак самостоятельности. Одновременно он поссорится с родителями, уйдет из дома. Совершенно случайно встретится с тобой, подружится, а потом согласится пройти генетический контроль. Вдруг добрый и хороший дядя Эдгар его родственник, а дядя Эдгар неожиданно окажется папой. Газеты твитят, ребята, об удивительной встрече отца и сына. Знакомые наперебой поздравляют вас, ты вновь полноценный человек. Твой маленький, но самостоятельный сын совершенно добровольно живет у тебя». «Ему будет хорошо со мной, Миша». Эдгар побледнел так сильно, что я испугался, не перегнул ли палку. «А его приемным родителям?» «Я же сказал, это будет не самый этичный поступок». Мы замолчали. Потом Эдгар вкрадчиво произнес: «Впрочем, и я могу задать встречный вопрос, Миша. Этично ли то, что ты сделаешь в 20 веке?» Я отвел глаза и ответил: «Хорошо, Эдгар. Я помню наш разговор. И совершу преступление 150 лет назад, так же, как ты совершишь свое через неделю».
1: «Не путай истинное и субъективное время, Миша. Ты нарушишь закон завтра утром».
0: Я действительно прекрасно помнил нашу беседу, состоявшуюся 3 месяца назад. Помнил так, словно мы лишь час назад сидели за пультом компьютера. Не знаю, каким образом Эдгар провел в свой дом терминал институтского компьютера. Это было строжайше запрещено. Доступ к любому компьютеру, способному прогнозировать человеческое поведение, давал огромную, бесконтрольную власть. Ну а главный компьютер Института времени делал такую власть безграничной. Возможно, Эдгару помог украденный темпоральный зонд. Но, скорее, именно советы компьютера помогли ему похитить, объявить пропавшей одну из немногих существующих машин времени. Тогда, 3 месяца назад, набрав на моих глазах длинный ряд цифр, простой, но надежный шифр, Эдгар превратил свой домашний компьютер, простенький маломощный Балтис-07, в придаток одной из самых сложных машин, созданных человечеством. Набирая на клавиатуре команды, Балтис даже не был снабжен речевым адаптером, Эдгар разъяснял мне свой план. «Изменить твое прошлое, Миш, невозможно. Мы опять-таки вызовем временную петлю. Значит, придется работать с предками твоей девушки. Да не смотри ты на меня так. Нам нужно убрать 1% ее генов, заменить на другие, чистые, совместимые с твоими. Для этого достаточно вмешаться в 7-е поколение ее предков. Пускай какой-нибудь Саша Иванов станет отцом вместо Вани Александрова. Понимаешь? А остальное должно остаться прежним. Ты же... те же папа с мамой, те же бабушки с дедушками. Мы просто выдергиваем кубик в основании пирамиды и меняем его на другой. Не важно, что кубики разных цветов. Главное, чтобы вся пирамида устояла». Даже тогда мне стало не по себе. Жившие давным-давно люди почему-то не казались мне разноцветными кубиками в пирамиде, на вершине которой была Катя. Но Эдгар продолжал говорить быстро, увлеченно, уверенно, и я поддавался гипнозу его слов. Наверное, очень хотел поддаться.
1: «Конечно, новая Катя станет чуть-чуть другой. У нее может оказаться более сильное сердце или более слабые легкие. Возможно, родинка, которая у нее на щеке».
0: Я вздрогнул. У Кати на щеке действительно была родинка.
1: «Переместится на шею, но не более».
0: «А где гарантия, Эдгар? Вдруг она станет жестокой или сварливой? Разлюбит путешествовать, а увлечется выращиванием кактусов? Разлюбит меня, в конце концов?» Эдгар ждал этого вопроса. Он ласково провел ладонью по экрану, плоской, светящейся мягким светом пластине над клавиатурой компьютера.
1: «Гарантия здесь, Миша. В этих электронных мозгах, да еще в темпоральном зонде, который обследует сейчас Катиных предков. Обследует детально, вплоть до анализа поведения в течение всей жизни. Это займет 100 лет работы зонда, субъективных лет, конечно, и почти выработает его ресурс. Но нам придется подождать лишь пару минут».
0: Я взглянул на Эдгара с невольным уважением. Темпоральный зонд, каждые секунды работы которого заносится на кассету с пометкой «Хранить вечно», сейчас бесконтрольно мотался по прошлому. А институтский компьютер, чье время расписано на годы вперед, контролирует его, попутно решая простенькую задачу, как скрыть факт своей работы. По экрану проплыли какие-то строчки. Замелькали кадры, похожие на старую кинохронику. Уродливые машины, однообразные дома. Высветились чьи-то портреты и затейливые вязь генеалогических деревьев.
1: «Зонд вернулся из прошлого», — возбужденно прошептал Эдгар. «Сейчас компьютер предложит варианты вмешательства, если они существуют».
0: Экран мигнул, еще секунду оставаясь пустым. А затем на нем появилась фотография. Девушка совсем молодая, чуть старше Катьки, и двое парней темноволосых, смуглых, похожих друг на друга. Прямо по фотографиям, словно перечеркивая их, побежали строчки так быстро, что я не успевал прочитать и половины. Эдгар общался с компьютером куда быстрее, чем дилетант вроде меня.
1: «Вот оно!»
0: Эдгар схватил меня за руку.
1: «Вот он вариант! Ты только послушай!»
0: Девушку звали Галей. И она ничем не походила на Катю. Но в реальном прошлом у нее и Дениса Рюмина, и ее мужа родится дочь. Прабабушка Катиной прабабушки. Тоже не слишком-то похожая на мою невесту. Именно Денис Рюмин нес в себе пораженные гены, обрекающие нас с Катей на неполноценность. Но существовал и альтернативный вариант. Неудачливый соперник Дениса по имени Виктор. Его ровесник и двоюродный брат.
1: «Вмешательство минимально, Миша! Нам даже нет нужды расстраивать брак.
0: Это было за 3 дня до свадьбы. Виктор пришел к Гале, чтобы в последний раз выяснить отношения. Визит оказался недолгим.
1: Сейчас мы увидим, как все это было.
0: Изображение на экране сменилось. Комнатка, заставленная старинной мебелью. Неуклюжий здоровенный телевизор в углу. Хрустальная люстра, заливающая комнату светом. Девушка и парень, сидящие на диване. Зонт неплохо выбрал точку съемки. Мы прекрасно видели их лица. Наигранно спокойное лицо девушки и напряженное, закаменевшее юноши.
1: Витя, это ненужный разговор. Я все тебе объяснила еще месяц назад.
2: Но я люблю тебя.
0: Парень произнес это так беспомощно, что я отвел глаза от экрана.
2: И что из этого?
0: Странно. В голосе девушки я почувствовал не столько злость, сколько смущение и вину. Словно она не слишком уверена в своей правоте. Но парень этого не почувствовал. Он встал и быстро вышел из комнаты. Девушка осталась сидеть. Через несколько мгновений хлопнула дверь. Экран погас.
1: «Обидно!» — Эдгар искоса посмотрел на меня. «Ребенок мог быть зачат в этот вечер, а не 3 днями позднее».
0: «Именно девочка?» Эдгар приподнял брови.
3: «Ну и вопрос. Ты что, считаешь, что пол ребенка зависит от отца?»
0: «Конечно. X-хромосомы и Y-хромосомы, которые определяют пол, это, так сказать, мужская продукция». Эдгар явно развеселился.
3: «Не спорю. Но вот фактор проницаемости яйцеклетки, который позволит проникнуть в нее лишь одному сперматозоиду, зависит целиком от женщин. Практического значения это не имеет, фактор определить почти невозможно. Но в том случившемся уже месяце Галя могла родить только девочку».
0: «Ладно, давай просматривать варианты. Например, его пальцы пробежали по клавиатуре.
3: Виктор был понастойчивее.
1: Мы можем подвергнуть его действию стимулятора перед приходом Гали».
0: Экран засветился снова. Та же комната, тоже мнимое спокойствие на лице Гали и насмешливое, уверенное лицо Виктора.
3: «Он же сопляк, рохля. Как ты этого не понимаешь? А я люблю тебя и готов на все».
1: «Прекрати, Витя, это ничего не меняет».
0: Девушка заметно нервничала.
3: «Ты думаешь?
1: А мы ведь одни в квартире. Совсем одни».
0: Виктор потянулся к девушке, провел ладонью по ее щеке.
1: «Когда-то тебе нравилось со мной целоваться, и не только целоваться, когда мы были одни, как сейчас».
0: Резким движением девушка отстранила его руку, произнесла звенящим голосом.
1: «Не заставляй себя ненавидеть, Витя! А я ведь возненавижу тебя даже за поцелуй».
0: Виктор отвернулся, медленно, словно делая над собой колоссальные усилия. Экран погас.
3: «А девушка с характером», – прокомментировал Эдгар.
1: «Что ж, тогда попробуем растормозить их обоих. Распыляем воздух квартиры Амурин».
3: «Подожди!»
0: Я остановил его, словно перед нами была не компьютерная инсценировка, а реально изменяемое прошлое.
1: «Эдгар, а что, если в квартире просто погаснет свет? Авария на электростанции, обрыв провода!»
0: Эдгар пожал плечами и набрал на клавиатуре несколько слов.
1: «Витя, это ненужный разговор. Я все тебе объяснила еще месяц назад».
3: «Но я люблю тебя».
0: Люстра мигнула, свет потускнел и погас. В темный квадрат окна заглядывали звезды.
1: Девушка ойкнула и виновато произнесла: «Пробки, наверное». «Ты где, Витя?»
0: «Здесь». «Не пробки. В соседних домах тоже нет света».
1: «Возьми меня за руку».
0: Темнота. Шорох. Сдавленный голос Виктора.
1: «Все как тогда. Только мы сами погасили свет, помнишь?» «Не надо, Витя».
0: А в окне была луна, и магнитофон крутил кассету с битлами. Темнота. Шорох.
1: «Не надо, Витя».
0: Темнота. Шорох. Скрип дивана.
1: «Зачем? Это ничего не изменит.
0: Я хочу запомнить тебя всю.
1: Каждую родинку. Я их знаю на ощупь. Витя».
0: Эдгар уважительно посмотрел на меня, спросил: «Включить инфракрасный обзор?»
1: «Зачем?»
0: Меня стало бить дрожь, и так все ясно. Эдгар снова работал с компьютером. Фотографии, схемы, несущиеся по экрану строчки.
3: Воздействие минимально. Галя даже не будет знать, от кого родится ее дочь, и постепенно уверит себя, что от мужа. И девочка окажется очень похожей на прототип. Даже замуж выйдет за того же человека, так что повторного вмешательства не потребуется. А к третьему поколению различия почти исчезнут. Надо лишь поработать с Виктором, чтобы он не повторял своих запоминаний родинок, а то парнишка способен разрушить.

0: хвост и ели шоколадное мороженое. Я смотрел в экран, боясь увидеть не тот жест, услышать не то слово, ожидая, что из Катиного лица вот-вот проглянет другой человек, не лучше и не хуже, просто другой. Но передо мной была Катя. Именно она с прежней серьезной гримаской, с до боли знакомой родинкой, улыбкой, так яркой и неожиданно вспыхивающей, с родинкой на правой щеке, с чистым генотипом, позволяющим нам жить вместе и иметь детей. «Я согласен, Эдгар», — сказал я вполголоса. «Я согласен назвать имя твоего сына и изменить Катино прошлое».
1: «Не изменить, нет! Исправить!»
0: Эдгар стоял за моей спиной, с кофейными чашечками в руках и коньячным запахом, пробивающимся сквозь фильтры.

0: Горизонт проявился на берегу моря. Утро еще не вступило в свои права, звезды только начинали меркнуть. Воздух был прохладным и влажным, слабый ветерок заставлял меня ежиться даже в застегнутой куртке. Куртка была дурацкой, без терморегуляции и подстройки размеров. Впрочем, как и вся моя одежда. Серое металлическое полушарие метров 20 в диаметре возникло над нами, закрывая собой звезды. Секунду зонд висел неподвижно, контур его то темнел, приобретая объемность, то начинал мерцать, исчезая. Машина входила в истинное время, уравнивая свое темпоральное поле с темпоральными показателями реальности. Но вот мерцание прекратилось, серое полушарие внезапно обрело цвета. Крошечные оранжевые огоньки опоясали корпус, высветили облупившуюся синюю краску. Зонд, созданный пару лет назад, работал без всякого ремонта уже несколько столетий. Металлический купол плавно опустился на песок в шипящую пену прибоя. Недовольно плеснула волна, разбившаяся о неожиданную преграду. «Ты уверен, что это безопасно?» — с сомнением спросил я, глядя, как нервно рывками открывается овальный люк зонда. «Вполне», — быстро, не раздумывая, ответил Эдгар. «У тебя одежда той эпохи, ты знаешь их диалект. В твоих руках техника нашего времени, да без счета твои особые способности». «Я не о том. Мне лично не грозит опасность». Люк наконец-то открылся, тамбур вспыхнул ярким белым светом. «А, вот ты о чем». Эдгар помолчал несколько секунд, затем продолжил. «Наше вмешательство в прошлое скажется, конечно же, на ходе истории. Изменится судьба Виктора, а в меньшей мере судьба Гали и Дениса. Частично изменения погаснут, пройдут бесследно. Частично изменят судьбу близких им людей. Мы не сможем скорректировать все. Могут родиться новые люди, могут исчезнуть существующие в нашей реальности. В одном ты можешь быть уверен. Это заключение институтского компьютера. Нашу судьбу изменения не затронут. В противном случае я бы на вмешательство не пошел». Эдгар попался в ловушку собственного страха. Мои опасения в надежности зонда он истолковал как отражение его собственного испуга. Он боялся, что вмешательство не пройдет так уж бесследно, как ему хотелось представить. Разубеждая меня, он невольно выдал то, о чем я и не задумывался. И не хотел задумываться. «Это похоже на убийство, Эдгар».
1: «Совсем нет. Если одна реальность возникнет взамен другой, значит, так и было предопределено. Мы лишь орудие в руках судьбы, хотя и не подозреваем об этом. В конце концов, Миш, невозможно сделать яичницу, не разбивая яиц».
0: «Невозможно выдернуть кубик в основании башни без того, чтобы вся башня не зашаталась», — тихо сказал я. И пошел к светящемуся овалу люка. На мгновение у меня мелькнула мысль, не поговорить ли с Катей. И потом я понял, что не смогу посмотреть ей в глаза. Броня двери закрылась за мной. Зонд дрогнул, поднимаясь в воздух. Я отправлялся в путь к основанию башни из кубиков. Время. Четвертое измерение. Привилегия фантастов и историков. Зыбкий океан темпорального поля, в котором плывут островки звезд и планет. Архипелаги галактик и рифы нереализованных вероятностей. Время. То, что нельзя представить, но можно использовать. В каких угодно целях. Как бесконечно высоких, так и бесконечно низких. От бесконечности пересекаются любые прямые. Время. Стремительно уменьшающиеся зеленые цифры на экранах. Гул генератора.

рвущих темпоральное поле. Время назад и назад, к истокам, образование Федерации, развал империи, введение контроля за генотипом и мутационные взрывы, уничтожение атомного оружия и малый ядерный конфликт, открытие универсального иммуностимулятора и великая пандемия контактного гемобластоза. Первая марсианская экспедиция и постройка лунной базы назад, в прошлое, к тихому и патриархальному 20 веку. 1992 год, 12 октября, 10 часов вечера. 40 минут до вмешательства. Время. Тихонько напоминающе загудел зуммер на пульте. Свет в маленькой каюте стал ярче. Поползла вверх бронированная дверь. Я пригладил волосы мгновенно вспотевшей рукой. И вышел из зонда в 20 век.

Зонт высадил меня на крыше какого-то здания. Едва я ступил на неровную, залитую темной смолой крышу, как полусфера машины замерцала, растворяясь в воздухе. Зонт скрылся во времени, где-нибудь в прошедшей секунде невидимый, но готовый прийти на помощь. В одном из карманов у меня лежала универсальная отмычка, тонкий цилиндрик из мягкой пластмассы, способный принимать любую форму и становиться твердой, как сталь. Но отмычка не потребовалась. Одна из дверей, ведущих из подъезда на крышу, оказалась открытой. Зонт не зря выбрал именно это здание. Спустившись по холодной железной лесенке, я встал на грязный бетонный пол подъезда. На лестничную площадку выходили четыре двери. Деревянные, обтянутые некрасивой синтетической кожей, выкрашенные мрачной темной краской. Под потолком горела маленькая лампочка без плафона. Лифта не было. Нерешительность, невольной брезгливостью, переставляя ноги, я пошел вниз. В кварталах любителей старины, в телефильмах на историческую тему, все это выглядело куда романтичнее. Здесь же, в лишенном всякого ореола прошлом, грязь оказалась именно грязью, нищета нищетой, а вонь вонью. Запахи душили меня, пробиваясь сквозь барьер газовых фильтров. Ничего особенного в них не было. Подгоревшие пищи, синтетические стиральные порошки, человеческий пот. Всего этого хватало и в моем времени. Вот только здесь пища была некачественной, порошки слегка ядовитыми, а люди вовсе не спешили принять после работы душ. Обычному человеку не нюхачу на моем месте было бы проще. На улице мне легче не стало. Темнота, с которой безуспешно боролись редкие фонари, скрывала от меня внешнюю неприглядность улиц. Но она не в силах была скрыть ни резкую музыку, несущуюся из окон, ни тем более едкую вонь сгоревшего бензина. Тихо попискивающий браслет целеуказатель вел меня по тротуарам от дома к дому к огороженному стальной сеткой бетонному зданию трансформаторной подстанции. Проходя мимо, я, не останавливаясь, достал из кармана тяжелый шарик электрического разрядника и бросил его через ограду. В назначенный момент он выполнит свою задачу, пережжет предохранитель и рассыплется в пыль. С этого мгновения реальность станет другой. Возле ничем не примечательного пятиэтажного дома браслет пискнул в последний раз и замолк. Я был у цели. На третьем этаже светилось знакомое по фотографиям лицо. Шторы были плотно задернуты, и я насторожился. Тонкий силуэт девушки, она открыла форточку, раздернула занавески. Взглянув на часы, я успокоился, все шло по плану. Минут 10 я просидел на скамейке у подъезда, поглядывая на окно. Я знал, о чем шел разговор, знал и то, как он завершится. Невдалеке мучил гитару и переругивалась хриплыми голосами компания подростков, но на меня они внимания не обращали. Ну и правильно делали, в моих карманах нашлось бы достаточно препаратов, чтобы погрузить в сладкий сон целый квартал. Именно в эту минуту, слушая умело закрученную грязную ругань и визгливый смех сидящей среди парней девчонки, я перестал колебаться. Уродливость этого времени заглушила совесть. Такой мир не имел права требовать к себе бережного отношения. Он еще слишком мало сделал, чтобы называться человеческим миром. Исправить его было неприступнее, чем отшлепать на проказившего ребенка. Браслет моих часов запульсировал, плотно обжимая запястье, я еще раз взглянул на освещенное окно. И наступила темнота. Замолкла на мгновение, а потом загоготала еще громче компания с гитарой, и кое-где в окнах затеплились желтые огоньки свечек,

0: тусклые лучики фонариков, окно на третьем этаже оставалось темным. Башня из кубиков зашаталась. Мне показалось, что на секунду все тело пронзило острая боль. Возможно, что и меня коснулась слабая волна меняющейся реальности, а может, просто не выдерживали нервы. Башня из кубиков становилась другой. В хирургической клинике погас свет, и врачи бессильно стояли у операционного стола. Резервный движок никак не хотел заводиться. Водитель, въезжая в темный гараж, помял крыло новенькой машины. Теперь ему предстоит долгая беготня по мастерским. Башня из кубиков зашаталась. Это нервы, успокаивал я себя. Только нервы, расшалившееся воображение. Свет погас в маленьком квартале. Здесь нет ни больниц, ни гаражей. По телевизору идут скучные передачи, которые никто не смотрит. Через 9 минут чертыхающийся электрик повернет рубильники. В домах снова вспыхнет свет. Люди вернутся к своим делам, а Галя, с детства боящаяся темноты, слабо вскрикнет, натягивая на себя покрывало. Но будет уже поздно. Кубик в основании башни сменится. Девочка, которую Денис Рюмин будет считать своей дочерью, передаст потомкам здоровые гены. У меня просто шалят нервы. Гитара наконец-то перешла в более умелые руки. Послышался медленный минорный перебор, и тонкий, совсем мальчишеский голос запел. В городке ненаписанных писем, в королевстве несказанных слов, я от прошлого независим, я пришелец из мира снов. Я могу здесь бродить часами, слушать шорохи листопада. Только память осталась с нами, но возможно, что так и надо. Нервы, нервы, почему меня бьет дрожь от простеньких, плохо рифмованных слов бардовской песенки? Потому что я пришелец из мира снов, который независим от прошлого. И шепчу я тебе торопливо, словно силясь догнать день вчерашний. Я хочу, чтоб ты стала счастливой, и я люблю тебя. Как это страшно. Гитара смолкла. Кто-то опять ругнулся, но потише, словно сомневаясь, стоит ли. А на моем запястье запульсировал браслет. В окнах снова вспыхнул свет. Компания подростков встретила их недовольным гулом. Откинувшись на скамейке, я прикрыл глаза. До появления Виктора оставалось 8 минут. Последняя часть моего задания — испортить его впечатление от сегодняшнего вечера. Повторение таких встреч нежелательно. Он вышел из подъезда, что-то весело насвистывая. Быстрым и уверенным шагом прошел мимо. Я знал, куда он спешит, к автобусной остановке, и даже помнил номер маршрута, на котором Виктор поедет домой. Но вначале нам предстоит короткая встреча. Догоняя его, я вынул из ноздрей фильтры. Так, привычка быть во всеоружии в ответственные моменты. Виктор был старше меня на 5 лет. Другой вопрос, что физически я развит куда лучше. Сокращая дорогу, Виктор шел через парк. Там на узкой темной аллейке, шуршащей под ногами листвой, я его и догнал. Когда нас разделяло несколько шагов, Виктор резко обернулся. Окинул меня оценивающим взглядом и произнес: «Что, есть вопросы?» Я кивнул. «Есть. Доволен сегодняшним вечером?» Он даже не успел удивиться. Кивнул, молча принимая мою осведомленность за аксиому. И ударил, целясь в лицо, сильно, но не так, чтобы быстро, как требовалось. Приседая, уходя от удара, я вдруг понял, он не врет, он доволен, его вполне устраивает происходящее. Он доказал самому себе свое превосходство над кузеном и давним соперником. Его самолюбие спасено, а все слова, произнесенные час назад, ссор, словесная шелуха, стандартный прием. На этот раз, правда, сработавший благодаря моей помощи. Я осознал все это, подныривая под его руку, коротко и быстро размахиваясь, и удар, замысленный как символический, вышел полновесным. Челюсть, плотно сжатые губы, довольное, уверенное лицо. Стиснутая в моем кулаке пластиковая ампула лопнула, выпуская облачко бесцветного газа. Виктор судорожно глотнул и повалился на землю. Я стоял над ним, потирая соднящие пальцы. Такого удара хватило бы и самому по себе, без наркотиков. Но газ давал гарантию, что Виктор проваляется в дурманящем сне не меньше получаса. Впечатление от сегодняшнего вечера надежно испорчено, а мне большего и не надо. «Зато у тебя хорошие гены», — вполголоса сказал я и нажал на часах кнопку вызова. За мгновение до того, как я коснулся кнопки, над деревьями парка возникла полусфера темпорального зонда. Башня из кубиков устояла. Мир не изменился, во всяком случае, мой мир и мир Эдгара. Мы снова сидели в его коттедже и пили горячий кофе. «Если какие-то изменения произошли, — философствовал Эдгар, — то они и должны были произойти. Так что не думай себя винить». «Я не собираюсь. Помимо всего прочего, мы совершили великий эксперимент. Обидно, что о нем никто и никогда не узнает». Я кивнул и вытащил из кармана генетическое заключение. «Эдгар, штамп по-прежнему красный».
1: «Конечно, бумага была с тобой, изолированная темпоральным полем зонда. Это осколок прошлой реальности. Запроси повторное заключение».
0: Нагнувшись над видеофоном, я набрал номер генетического центра. Сообщил свой шифр и попросил выдать на экран копию. Как ни странно, я почти не волновался. Эдгар нервничал гораздо сильнее. Несколько секунд в архивах шел поиск, затем появилось изображение. «Штамп зеленый», — тихо сказал Эдгар. «Поздравляю, Миша. Я свое обещание выполнил». «Разрешено. Генетический контроль. Обезличенная обтекаемая формула. Право на счастье. Право на полноценность. Признание нас с Катей нормальными людьми». Я даже не мог радоваться. Я смотрел на зеленый штамп, как на что-то само собой разумеющееся. Неужели, побывав во вчерашнем дне, перестаешь радоваться дню завтрашнему? «И я сдержу свое обещание», — сказал я. И продиктовал Эдгару имя и адрес мальчишки, который был его сыном. «Он похож на меня?» — быстро спросил Эдгар. Я пожал плечами, допил кофе. «Немного. Я тоже тебя поздравляю, Эдгар. Прощай». Он не стал меня задерживать. Когда я выходил из коттеджа, Эдгар уже сидел за компьютером, готовил задание для темпорального зонда. Я искренне пожелал, чтобы дряхлый автомат выдержал эту последнюю нагрузку. Заказанная Эдгаром машина ждала меня на дороге. Вначале я заехал в генетический центр, и там из рук улыбающейся девушки получил украшенное зеленым штампом заключение. Затем машина отвезла меня в маленькое прибрежное

0: Она ждала меня за нашим любимым столиком. С вазочкой неизменного апельсинового мороженого, которое я всегда предпочитал другим сортам. И родинка по-прежнему была у нее на щеке. И улыбка вспыхнула, как раньше. И волосы пахли только Катей, когда она уткнулась мне в лицо.
1: Миша.
0: Я закрыл глаза, обнимая ее за плечи. Все хорошо. Штамп зеленый. Я люблю тебя. Как это страшно.
2: Миш, никогда не бросай меня больше, ладно?
0: Я так скучала.
2: А почему ты не звонил вчера? Где ты был?
0: Где я был? В городке ненаписанных писем. В королевстве несказанных слов. Бил по морде предка своей любимой.
2: Почему ты молчишь, Миша? Миша, я люблю тебя.
0: Катя осталась такой же, как раньше. Ну, может быть, что-то чуть-чуть изменилось. Невидимые для глаза, неощутимые для моего сверхобоняния. Что-то неуловимое, эфемерное. 1%. А может быть, мы и любим-то как раз этот неуловимый процент. Эту сотую долю, которую не в силах назвать. А может, никому не дано переделывать свою любовь.
1: «Все хорошо, Катя», – пошептал я. «Хочу, чтобы ты стала счастливой. Все хорошо».
0: Кто-то смущенно кашлянул за моей спиной.
2: Я повернулся и увидел вежливо улыбающегося официанта.
3: «Простите, ваше имя Михаил Кобрин?»
0: Я кивнул.
3: «Вас вызывают по видеофону. Очень просят подойти».
0: Я крепко сжал Катину ладошку, ободряюще улыбнулся и прошел в маленькую стеклянную кабинку. С экрана смотрел куда-то мимо меня Эдгар. «У Марии и Андрея Денисенко нет и никогда не было сына», — вялым бесцветным голосом произнес он. «Я видел его. Говорил с ним», — тупо ответил я.
1: «И я видел. В записях темпорального зонда, который следил за тобой, мальчик существовал только в прошлой реальности. В нынешней его нет. Искусственное оплодотворение материалом неизвестного донора 10 лет назад не увенчалось успехом.
0: Так сказано в медицинской карте, понимаешь?»
1: Наше вмешательство затронуло эту женщину.
0: Эдгар кивнул, сказал, почти переходя на крик:
2: «Я не подумал проверить приемных родителей. Я просчитал на машине только нашу с тобой жизненные линии. Понимаешь? У меня осталась лишь пленка. Мальчишка с велосипедом. Он очень похож на моего сына, который погиб. Если бы я увидел его раньше, ты догадался бы и сам».
0: Башня из кубиков рассыпалась, Эдгар. У меня даже не было сил утешать его. Она упала, а мы под обломками. Я повернулся и пошел к девушке, которую мне придется любить.

0: Добрый вечер, Питер. Самый добрый, милый, ласковый, гуманистический, человеколюбивый праздник Хэллоуин модель для сборки в Лендоке прочитает не менее добрые, милые, гуманистические рассказы. Те, кто сидит на первом ряду, уже поняли, да, с чем это все закончится. Ну, что делать? Такой день. У нас сегодня, как обычно, уникальная программа. Кроме того, что вы будете слушать хоррор, вы будете слышать в первый, единственный раз в России уникальный рассказ ирландского писателя Мэтта Хейварда, который никогда еще не был издан в России. Он только-только переведен, это суперэксклюзив, огромный подарок модели для сборки от издательства «Полтергейст». Поэтому вы будете первыми слушателями, кто познакомится с этим рассказом. А Мэтт Хейвард, он не просто номинант на премию имени Брэма Стокера, премию хоррора, он еще и музыкант, автор-песенник для хоррор-метал-группы. Так что можете, в общем, уже морально подсобраться. А на разогреве, как мы тут шутили, у иностранной звезды два мощных автора российского хоррора Олег Кожин и Дмитрий Тихонов. И оба у нас сегодня в зале. Олег, покажись, пожалуйста. Дмитрий, покажись, пожалуйста. В самом начале, пока все собираются, пока настраивают технику, небольшая лекция от Олега Кожина на 10-12 минут о состоянии дел в современном российском хорроре. И для самых внимательных слушателей, кто очень четко ответит на секретный вопрос от Олега, он приготовил сюрприз. Итак, наш брутальный, татуированный автор хоррора Олег Кожин!
1: Привет, Питер! Так, слышно ли меня? Я говорю, здравствуйте, друзья, меня зовут Олег. Вы говорите, здравствуй, Олег. А, хорошо, я вижу, кто ходил на собрание анонимных алкоголиков. Классно, я вас там, наверное, видел даже. Так, друзья мои, за моей спиной можно ли, Ксения, включить нам подсказочки мои? Давайте пока начнем с простого. Есть такое мнение, что хоррор — это жанр литературы достаточно низкий такой, да? Можно ли узнать, кто-нибудь разделяет это мнение? Че, серьезно, никто? Я первый раз просто такое вижу. Вот, Дмитрий Тихонов разделяет это время. Спасибо, Дим. Дима известный китовед, и он понимает то, о чем говорит. Так, ну что ж, смотрите, тут просто будут небольшие подсказочки и больше как бы иллюстрации к тому, что я говорю. Обычно, когда я читаю эту лекцию и спрашиваю, кто-нибудь считает хоррор низким жанром, чаще всего я читаю его в библиотеках, и там всегда обязательно находятся там одна, две, три бабушки, которые поднимают руки и говорят, хоррор — это ужасно, хоррор — это плохо, это вообще не литература, не стоит ее писать и читать. Ну, можно тогда, наверное, первый слайд? Тем самым записывает в низкую литературу, например, Александра Сергеевича Пушкина с «Пиковой дамой», с «Медным всадником». Можно следующий слайд? В принципе, их так достаточно быстро пролистаем сейчас всю русскую классику. Да, судя по всему, не очень быстро, да? Можно следующий слайд нам? Ну что ж, смотрите, получается так, что в той или иной степени к хоррору обращались все наши классики. Можно найти элементы хоррора у Лермонтова, у Пушкина. Ну, про Гоголя, я думаю, говорить не стоит. Да? Это, в принципе, такой самый главный у нас по хоррору среди классиков. Нет, мы все равно не будем менять, да, слайды? Мы уже про Гоголя говорим. Давайте попросим вместе. Вы офигенная аудитория. Я за что люблю аудиторию модели, потому что вы всегда очень отзывчивы к нам, вот, к людям, которые со сцены вас развлекают. Ну вот, а вот смотрите, Гоголь, да, например. Можно, в принципе, наверное, вот так вот ее и щелкать, следующий слайд, да? Так, вот, смотрите, Николай Васильевич Гоголь с Вием со своим, например, да, и с различными страшными историями. Давайте дальше слайд посмотрим. Толстой, Алексей Константинович, да, это вот семья вурдалаков и упырь. Дальше давайте. Федор Сологуб у нас, да? То есть вы сейчас записываете, если кто-то не читал, самое время наверстать. Да, в Хэллоуин читать классику, страшную классику, это прям то, что доктор прописал. Давайте дальше. Так, ну и вот обратите внимание, Куприн, Бестужев, Сомов, Адаевский и другие. Вот, это те люди, которые у нас обращались к традиции страшной истории. Вот, и можно сказать о том, что традиция русской святочной, русского святочного рассказа, она довольно старая, и первые летописные, скажем, записанные истории датируются, по-моему, 16 веком, если мне память не изменяет. Они даже, может, не совсем страшные, но просто как бы одни из первых. То есть 16 век, представляете, насколько это давно. А если брать старые страшные русские сказки, то и того давнее. Так, ну давайте тихонечко перейдем дальше. Так, ну вот, кстати, да, амфитеатров еще, это уже 20 век у нас идет. Начало 20 века. Роман «Жар-цвет», прошу прощения, он в свое время, скажем так, ему прочили славу русского Дракулы. То есть вот Дракула Брэма Стокера, да, говорили, что роман Амфитеатрова, в принципе, мог выстрелить примерно так же, но, к сожалению, не выстрелил. Давайте дальше посмотрим. Леонид Андреев, я думаю, не нуждается в представлении, да? Хотя и говорили, что он пугает, а мне не страшно, но у него вполне себе страшные вещи есть. И даже тот же самый «Красный смех», антивоенная штука, да, она все равно очень жуткая. Хотя, казалось бы, вот как бы таких конкретных маркеров хоррора, как какие-нибудь там зомби, упыри, вурдалаки всякие, там у него, в общем-то, найти будет вот довольно сложно. Давайте дальше. Ну, слушайте, вот всегда вставляю этого товарища, барона Олшеври, потому что как бы он такой знаковый человечек получился, потому что это одна из немногочисленных таких шуточек хоррор, потому что барон Олшеври, сокращенно Б. Олшеври, то есть больше ври, да? Понятно. То есть до сих пор идут споры, кто написал эту книгу. Это такое подражание Дракуле тоже. В дальнейшем выходило продолжение, тоже якобы от барона, но уже в более позднее время. Не скажу, что она там сильно лучше Дракулы или сильно хуже, просто вот как бы такая шуточка от отечественных авторов хоррора, которые, оказывается, были еще тогда, да, и тогда еще писали, хотя казалось бы. Дальше. Так, ну обратите внимание тоже, у кого встречаются различные такие хоррор-мотивы, да, это у нас и Бажов со своими сказами, это и Булгаков, понятно, там с «Мастером и Маргаритой», да, когда дьявол со свитой ходит по городу, это и у Ефремова, и у Короткевича. У того же Ефремова, например, на мой взгляд, да, один из самых жутких рассказов, которые я читал в детстве, «Алгой Хархой», это про криптоживность такую, монгольского червя, который вылезает в пустыне и убивает одиноких путников. Причем убивает электричеством, что, казалось бы, не очень страшно, да, но оказалось вот довольно жуткая вещь. Так, это вот кто у нас творил в начале 20 века. Давайте дальше посмотрим. «Четвертая волна». Ой, как всех растаращило. Можно даже дальше сразу промотать. О, вот так вот. Не должно быть. Давайте дальше мотанем, посмотрим. Так. Ну вот, например, это кто уже творил хоррор в более поздний период, скажем так, конец 90-х, начало 2000-х. То есть «Четвертая волна» — это фантасты «Четвертой волны», которые так или иначе обращались к хоррору. Это и Логинов, и Столяров, и далее Трускиновская, которая к мистике обращалась частенько в своих произведениях, хотя и более лайтово. Вот. А это уже у нас вот Михаил Елизаров, которого, я думаю, знаком. Знаком кому-нибудь Михаил Елизаров, кроме Дмитрия Тихонова? Вот, видите, здорово, да, знаем. Понимаете, что он пишет хоррор в целом, да? Несмотря на то, что человек номинируется на различные там большие книги и прочие премии из большой литературы, вот он пишет вполне себе хоррор, такой умный, интеллектуальный, красивый. Мария Галина тоже пишет своеобразный такой интеллектуальный, скажем, хоррор, да, который, скажем так, пугает не прямыми какими-то эффектами визуальными, да, а вот такой ползучим таким нагнетанием. Можно дальше посмотреть, что у нас там. Алексей Иванов в свое время обиделся на журнал «Даркер», когда его вот хоррорские вещи разнесли там по камешку. Он первое время вот комьюнити псоглавцев, это его, ну знаете, кто такой Иванов? Это человек, по которому сейчас вот гремит фильм «Сердце Пармы», снят по мотивам его романа. И он в свое время тоже ударялся в хоррор. Это было как-то в начале 2000-х, если мне память не меняет, может, 2010-й как-то так год плюс-минус. По первости он вот эти романы издавал под псевдонимом. Видимо, тоже считал, что хоррор — это низкий жанр. Так, давайте дальше посмотрим. Так, ну отдельно выделил я Шамиля Идиатуллина с его дилогией «Убырь». «Убыр» — это по-татарски. Шамиль татарин. Вот. И эта дилогия, она в свое время собрала некоторое количество премий и вообще хорошую критику. Такой любопытный мальчишеский хоррор с татарским колоритом, что, в общем-то, само по себе достаточно интересно, да и не часто у нас бывает. Так, давайте дальше. Ну вот, обратите внимание, кто работал у нас еще в жанре хоррор. Это и Анна Старобинец, которая была названа на одном из конвентов лучшим фантастом Европы в каком-то году, уже не помню, извините. И Роман Канушкин, и Александр Щеголев, и Виктор Точинов, и Атеев покойный, к сожалению. Все они так или иначе работали над жанром хоррор, но, к сожалению, было это в 90-е, и сильного развития не получило. Потому что, ну отчасти, наверное, потому что на каждого нового хоррорщика клеили ярлык русского Стивена Кинга, а как мы знаем, есть только один Стивен Кинг, и это Стивен Кинг, как ни странно. Поэтому вот даже на Анну Старобинец наклеивали ярлык русского Стивена Кинга, хотя, казалось бы, она девушка. Вот. Поэтому таким образом издатели немножечко подкузмили сами себе, и в какой-то момент люди, не находя там очередного Стивена Кинга, а находя, например, вот Старобинец, Канушкина, там, Щеголева или еще кого-то, разочаровывались и переставали читать хоррор. Хотя, казалось бы, всего-навсего нужно было это оформить в некое отдельное явление, о чем мы сейчас тоже поговорим. Так, ну вот еще попытки, которые тоже были предприняты издательствами по реализации хоррор-литературы. Это палп-литература такая, да, более развлекательная, непритязательная. Там много ошибок, много фактологических и даже иногда грамматических. Александр Варго. Долгое время никто не знал, куда ставить ударение, поэтому называли его по-разному. Вот. Но вот Александр Варго — это коллективный псевдоним, чтобы вы понимали. То есть под этим псевдонимом творило на сегодняшний день, мне кажется, уже человек 12. То есть есть основные авторы — это Сергей Демин, это Алексей Шолохов, ну еще, может быть, там 1-2 человека. В остальном это совершенно разные люди с разным уровнем литературного мастерства, которые писали хоррор-романы и издавались под одним и тем же псевдонимом. Как бы, ну, я не знаю, зачем так делать, если только ты не издатель, да? Вот как бы с авторской точки зрения, по-моему, это очень печально. В свое время была предпринята попытка, серия очень старая, кстати говоря, ей лет 15, если не больше. И в свое время была предпринята попытка, если обратите внимание, вот написано «Александр Варго и апостолы тьмы». Вот первым, одним из первых апостолов тьмы был как раз Дмитрий Тихонов в сборнике. Дима, какой? Пазл, да? Пазл, был сборник «Пазл», и тогда была предпринята первая попытка ввести свежую кровь под своими именами в эту серию. Ну, я не знаю, насколько можно назвать успешной. Худо-бедно сборники апостолов издаются до сих пор, хотя серия «Варго», она одно время приказывала долго жить, и года 3 она вообще не выпускалась. Сейчас она вот с таким вот оформлением, и это вот старое оформление, МИСТ 18+, это новое оформление. Серия называется так же, но оформление немножко другое, более такое, не знаю, стильное, наверное, все-таки. Аудитория у «Варго» довольно своеобразная, они предпочитают качать книги своего кумира бесплатно, покупать они их не очень любят. Вполне возможно, что поэтому тираж 1500 экземпляров порой не расходится, остается на складе. Так, пора заканчивать, судя по всему. Давайте быстренько перейдем к следующему слайду. Так, это тоже одна из старейших серий, тоже и лет 12, но это детский хоррор, большая книга ужасов, детский, подростковый, сейчас на данный момент уже больше 80 томов вышло у нее. Дальше, пожалуйста. И постепенно мы подбираемся к тому, собственно, ради чего мы здесь все и собрались. Это на сегодняшний день состояние русского хоррора, вот оно вот здесь. Это русский хоррор, оформленный в единую серию. Это огромное количество замечательных авторов, таких как Дмитрий Тихонов. Ну и я немножко, например. Это серия, в которой выпускается огромное количество книг, которая уже сама себе стала немножко тесна, и помимо нее выпускались там, например, антология «Темные», с темным фэнтези, да, таким мрачным, жестким. Это серия «Horror Zone», которая такая более подростковая, как бы считается, хотя на самом деле она достаточно жесткая. Это и различные мягкие переплеты, это и артбуки, как «Миры Лавкрафта», например, если кто-нибудь видел, шикарные абсолютно иллюстрированные книги. Вот, это то, чем сегодня живет русский хоррор. И это то, насчет чего я буду сейчас у вас спрашивать. Сергей сказал, будет подсказка, подсказки не будет. Но рандомно можно угадать, может угадать каждый. Так, ну и можно слайд. Так, вот он, «Horror Zone», то, во что вылилось еще... Ой, это мистика какая-то. Это то, во что вылилось у нас, в том числе, отпочковалось от самой страшной книги. Давайте дальше. Там, наверное, уже все. А, ну и Гоголь опять. Мы возвращаемся к Гоголю. Все возвращается к Гоголю, потому что мы вышли из его шинели. Вот. Еще скажу, наверное, у меня там где-то в конце была последняя слайдина, потому что русский хоррор, он хоть и достаточно молод, и все еще растет, но у нас уже есть... свои. Оставьте, бог с ним, значит, неважно. Я просто скажу, что когда я готовил эту лекцию первый раз, я готовил ее на материале Влада Женевского, который, к сожалению, очень рано нас покинул. И я говорю, что он первая звезда рок-н-ролла для русского хоррора, который ушел слишком рано, оставив после себя замечательный рассказ, но которого, к сожалению, слишком мало. Вот после этого должен был быть слайд с фотографией Влада, но я думаю, что вот таким образом мы его вспоминаем, когда вот читаем эту лекцию. Ну а теперь давайте разыграем, наверное, книжку, да, Сергей? Пора? Пора. Разыграем книжку «Зверинец». Это мой авторский сборник, вышедший в серии «Самая страшная книга». И вопрос будет простой. Я просто не знаю, как... Постарайтесь, пожалуйста, не кричать все вместе, а как-то так по очереди. Назовите количество книг, вышедших в серии «Самая страшная книга». Не учитывая «Horror Zone», не учитывая мягкие обложки, не учитывая доп-тиражи, просто количество книг, наименований, вышедших в серии «Самая страшная книга» за все годы существования. Кто попробует?
2: 4, 100, неверно.
1: Неверно, не 4, не 100. Стоп, стоп, стоп, давайте. Стоп. Неправильно.
2: 15,
1: дальше. 52 меньше, давайте так. Меньше. Стоп. Нет. Меньше. Больше. Больше. Меньше. Все неправильно. Вы что, серьезно, что ли? Стоп. Давайте от 30 до 40. Нет. Стоп. 34, кто сказал? Вы же понимаете, что я девушке отдам книгу, да?
3: Спасибо большое.
1: Вам спасибо. Так, ну что, на этом я заканчиваю. Спасибо всем большое, что слушали. Спасибо, что не прогнали. Всем хорошего Хэллоуина.

0: Андрей Лазарчук. Мумия. О том, что одеваться надо нарядно, Руська вспомнил в последний момент. «Мама!» – позвал он. «Слушай, нам Галя Карповна вчера сказала, что вместо уроков мы пойдем в театр, и надо надеть что-нибудь такое...» «Галина Карповна!» – автоматически поправила мама, не отрываясь от плитки. На сковородке скворчали картофельные оладьи. «Подожди, а в какой такой театр?» «Не знаю, в театр, да и в театр. Какая разница?» «Всегда предупреждали», – нахмурилась мама. «Что ж ты вчера-то молчал?» «Забыл», — вздохнул Руська. «Забыл. Ах, ты же...» «Да ну, что особенного? Подумаешь, в театр. Бывали уже в театрах, и ничего?» «Может, и ничего». Мама смотрела куда-то в угол. «А может, и чего? И отец ушел». «Да ладно тебе!» Руська не понимал, из-за чего, собственно, расстройство. «Ты мне лучше дай какую-нибудь деньгу, я там в буфете чего-нибудь посмотрю». «Господи», — сказала мама, — «добытчик ты наш». Оладьи, понятно, подгорели. Впрочем, Руська именно такие и любил, но мама почему-то всегда старалась делать бледные, мягкие. Оладьи он запил большой кружкой приторного морковного чая. «Вот это наденешь?» — сказала мама. «Он колючий!» — запротестовал Руська. «И жаркий!» «Потерпишь!» — отрезала мама. «Но ведь в театр же!» «О, Господи!» — сказала мама предпоследним голосом. «Не будешь забывать вечерами. Сказал бы вчера, попросила бы Раду Валерьевну, чтобы выписала тебе освобождение». Это уже было настолько ни к селу, ни к городу, что Руська перестал сопротивляться даже мысленно и натянул секретный свитер. Секретным свитер был потому, что в него мама ввязала сплетенной косицей волос, так что от некоторых чар и от дурного глаза свитер оберегал неплохо. «А вот это на шею», — сказала мама и завязала на 7 узлов шелковую веревочку. «Будут отбирать — отдай. И говори, что нашел».
1: «Что, я совсем маленький, что ли?» — обиделся Руська. «Учишь, как все равно».
0: «Большой ты, большой», — сказала мама. «Потому и говорю. С малого какой спрос?»
2: «Ха! Возле школы уже стоял автобус, и Галя Карповна махала рукой из двери. Класс плющил носы о стекла».
3: «Вечно ты, Повелихин, приходишь в последнюю минуту!» — с полоборота завелась Галя Карповна. «Ты да хромой, двое у вас таких гавриков!»
1: «Не опаздываю же», — резонно возразил Руська.
3: «Я сколько раз говорила, приходите за 15 минут до начала уроков. Звонок не для вас, звонок для учителя».
1: И что-то еще в том же духе.
0: Руська молча обогнул ее с наветренной стороны и двинулся по проходу, ища место. Ничего нового он услышать не надеялся.
1: «Ксива есть, ксива нет. До свидания!» — пробормотал он негромко, но так, чтобы его услышали.
0: Машка Позднякова, соседка по двору и по алфавиту, фыркнула.
1: «С тобой не занято?» — спросил Руська.
3: «Садись!» — сказала Машка. «Она все равно не придет».
1: «Откуда ты знаешь?»
3: «Я все знаю. Вот ты знаешь, например, куда мы едем?»
1: «Ну?»
3: «В Кремль!»
1: «Как Кремль?» «Вчера же говорили, что в театр».
3: «Ты поверил, глупышка?»
1: «В лоб дам», — пообещал Руська.
3: «Ну и как хочешь», — обиделась Машка, хотя уж ей-то не на что обижаться. «Вон, мест много».
1: «Подожди, а зачем в Кремль? Что там делать?»
3: «А то ты не знаешь».
1: «Чего?»
3: «Чего-чего? Не слышал ни разу, что ли?»
1: «Слышал», — неохотно сказал Руська. «Только все это как-то не так. Мама рассказывала, их возили, торжественно отбирали самых-самых. Они цветы дарили, рапорт читали».
3: «Говорят, что всех возят, только не велят об этом рассказывать», — прошептала Машка и резко отвернулась. «О чем вы тут шепчетесь?»
0: — возникла рядом Галя Карповна.
3: «Я миллион раз говорила, что шептаться нельзя. Хочешь что-нибудь сказать, скажи громко при всех».
1: «Вон хромой идет»,
0: — громко и при всех сказал Руська. Толик Хромой, это у него настоящая фамилия, прозвище у него было Костыль, запыхавшись, вскочил в автобус.
3: «Тебя одного и ждем», — сказала Галя Карповна. 40 человек тебя ждут».
1: «Я опять опоздал», — удивился Толик. «Ну никак не могу к этим трамваям приспособиться».
3: «Объяснять будешь директору», — сказала Галя Карповна. «Так, нет Полубояринова, он болеет, и нет Стеллы Мендельсон».
0: Галя Карповна поджала губки.
3: «Водитель, поехали!»
0: Толик плюхнулся на пустое сиденье как раз через проход от Руськи. Расстегнул портфель, вынул кляйсер и подмигнул Руське. Руська привстал. Галя Карповна как раз отвернулась и говорила что-то водителю и шмыгнул через проход.
1: «Во, как и обещал», — начал Толик, но Руська его перебил. «Знаешь, куда едем?»
3: «Ну, куда?»
0: — вздрогнул Толик.
1: «В Кремль!»
0: От Толикова испуга Руська немного растерялся.
1: «Как же так? Мне же нельзя, я ведь уже был», — зашептал Толик. «Почему вчера не сказали? Я ведь был весной, мне нельзя!»
0: «Так скажи, Галя», — предложил Руська.
1: «Не отпустит, а то еще мамке на работу сообщит, и все! Ох, как же это я! Осел, ведь так не хотел идти, думаю, ногу бы сломать!»
0: «Так ты там был?» — прошептал Руська.
1: «Ну да, я же говорю, весной, еще когда в той школе.
0: Слушай, а что там?» Толик замолчал, уставился куда-то в бок.
1: «Так что? Почему все так боятся?» «Сам увидишь. Да никто и не боится, а так, я не знаю. Я правда не знаю. Водят, все показывают. Главпушку, главколокол. Картины разные, сабли, пистолеты старинные, ну и это...
3: К самому? Ну, слушай, Руська, хочешь, я тебе все свои марки отдам и расскажу, что мне один большой парень рассказывал, а за это буду там все время за тебя прятаться? Потому что ты не ходил еще, тебе можно, я уже ходил».
1: «Хорошо. А что он тебе рассказывал?»
3: «Значит так, когда-то давно... Сам умер, или как будто бы умер, и те, которые с ним были, соратники, они решили сохранить его тело, сделать мумию и выставить в музее, чтобы все видели и знали, какой он был. Ну и вот,

0: сделали мумию, а потом к ним приходит один маг и говорит: «Хотите, я его, ну, мумию, то есть, оживлю?» А те без него не знают, что делать. Говорят: «Хотим». Маг и оживил. Потом много всякого было.
1: «Опять шепчетесь?»
2: — налетела Галя Карповна.
1: «Я сколько раз говорила, шептаться нельзя. Хочешь что-нибудь сказать — встань и скажи громко. Повеликий, на кто это тебе разрешил пересаживаться? Сядь немедленно обратно».
0: «Так мы договорились»,
2: — одними губами спросил Толик. Руська кивнула. Их долго не пропускали в красный круг. Проверяли какие-то бумаги у водителя, что-то еще. Потом в автобус вошла толстая тетка в черной кожаной куртке с железной пентаграммой на рукаве и наганом на поясе. «Какие красавцы!» — сказала она, разглядывая класс. «Наше будущее! Поезжайте, водитель!» Когда автобус пересекал красный круг, Руська вдруг озяб. Он покосился на Машку. У Машки дрожали губы. Нифига себе! Автобус свернул направо, и Руська увидел Кремль во всей его красе. Красные с золотом стены, бронзовые шестиконечные щиты на зубцах, башни с железными пентаграммами на шпилях и сверкающие в лучах солнца, тонкая, как кружево, золотая сеть оберег, натянутая между башнями.
0: «Ух ты!» —
2: восхитился Руська.
1: «А вот эту сеть моя бабушка вязала», — сказала Машка. «Не одна, конечно».
2: Ворота перед автобусом открылись, пропустили его, закрылись.
1: «Выходите и строитесь», — скомандовала тетка с наганом.
2: Снаружи остро пахло ладаном. Трое в таких же, как у тетки, кожаных куртках обходили автобус кругом, махая кадилами и шепча заклинания. Класс топтался, озираясь.
1: «Построились, построились!» — торопила тетка. «Чему вас только в школе учат?»
2: Наконец класс выстроился в одну линейку. Галя Карповна бегала за спинами, топая, как шумное привидение.
1: «У кого есть магические предметы, амулеты, обереги, сдайте!» — потребовала тетка. «Потом то, что дозволено к ношению, будет вам возвращено».
0: «У меня вот»,
2: — сказала Машка, протягивая кусочек янтаря.
1: «И у меня»,
2: — Гарик Обовян отдал камешек с дыркой.
0: «И у меня, и у меня».
2: Класс сдавал оружие. Маленькие пентаграммки, старинные монеты, кроличьи лапки, крошечных костяных кошек и слоников.
1: «Не стыдно быть такими суеверными», — укорила тетка. «А еще в школе учитесь. Теперь мы проверим вашу честность. Федор, где ты?»
2: Откуда-то появился одетый в военную форму горбун с чучелом обезьянки на плече. У Руськи упало сердце. «Теперь все. Прикиньте, шлангом», — велел он себе, — «бить ведь не будут». Горбун медленно шел вдоль выстроившегося класса, что-то шепча и прихихикивая. Он дошел до Руськи и вдруг остановился, будто принюхиваясь. Со слабым хрустом, слышным так, если бы ломался лед на реке, обезьянка приподняла веки и стала выпрямлять скрюченную, прижатую к груди ручку. Тонкий черный палец уставился Руське пониже подбородка. Страх был такой, что Руська перестал чувствовать себя. Тело стало чужое и как из ваты. Не описаться бы. Он, может, упал бы, но сзади подхватили, обшарили и нашли, конечно, веревочку.
1: «Это что?» — грозно нависла над ним тетка. «Это что, я тебя спрашиваю?»
0: «Веревочка».
1: «Веревочка? А какая веревочка?»
0: «Красивая».
1: «Я тебе покажу красивое. Шелковая веревочка с семью сионскими узелками. Ты хоть знаешь, что это такое?»
0: «Не знаю».
1: «Учительница?»
2: Вас звала тетка, потрясая рукой с веревочкой. Она держала ее двумя пальцами, брезгливо, будто это был глист.
1: «Учительница! Почему ваши дети не знают самого элементарного?»
2: И тут Галя Карповна удивила Руську.
3: «Простите», — сказала она. «В школу поступает список предметов, запрещенных к ношению. Насколько я знаю, этого предмета там нет. Поэтому претензии могут быть предъявлены к наблюдающим инстанциям, но никак не к школе и не к ученикам».
2: Тетка еще поворчала для порядка и куда-то ушла, унося запрещенный предмет. И никто не догадался, что веревочка эта отвела взгляд обезьянки от Руськиного свитера.
4: «Где ты взял эту гадость?»
2: Ненавидяще глядя куда-то мимо Руськи, прошипела Галя Карповна.
3: «Нашел».
2: Руська отходил понемногу от пережитого страха.
4: «Что ты врешь? Нашел!»
3: «Правду говорю. Клянусь. Лениным клянусь!»
2: Прошептал Руська. Он при этом сложил крестом пальцы левой руки. Это подействовало, и гром не поразил Руську. Их долго-долго водили по Кремлю, показывая все, что там было. Возле главколокола Толик потерялся, но его нашли и вернули. После экскурсовод рассказывал много интересного про главпушку. Главпушку отлил великий русский мастер Андрей Чохов за много лет до рождения Ильича, но специально для того, чтобы охранять вождя от злоумыслов. Обычными снарядами главпушка не стреляет, да она и не предназначена для этого. Но вот если кто задумает что-то злое против Ильича, то главпушка тут же испепелит негодяя магическим огнем. Руська подумал было, а как же тогда история с Каплан? Но спросить не решился.
5: «А теперь пойдемте. Ильич ждет вас», — сказал экскурсовод с широкой неподвижной улыбкой.
2: Класс построили попарно и повели к дверям в большом доме. У дверей стояли часовые в высоких шлемах. Они взяли на караул и не шевельнулись ни одним мускулом, пока класс проходил мимо них. По ту сторону тяжелых дверей ждали люди в кожаных куртках.
1: «Пойдемте, дети», —
2: сказала другая тетка, чем-то похожая на предыдущую, хотя и совершенно не такая, худая, с длинным носом.
1: «Не шумите, не галдите, не задавайте вопросов сами. Ильич будет спрашивать, отвечайте по одному, я буду показывать, кому отвечать. Ильич будет угощать вас конфетами, больше двух брать нельзя. Не набивайте конфетами рот, это некрасиво. После встречи вас покормят в столовой. Если кто-то хочет в туалет, сходите сейчас вон туда».
2: Она показала рукой. Пол класса воспользовалась предложением.
1: «А можно я спрошу?» —
2: раздался чей-то голос. Руська скосил глаза. Это был Венька Степанов, на вид тихий очкарик.
1: «Спроси, мальчик», — благодушно сказала тетка. Не знала она, кто такой Венька.
3: «Степанов!» —
2: предостерегающе гаркнула Галя Карповна, но было поздно.
1: «А это правда, что Крупская отравилась?»
2: Тетку будто стукнули палкой по затылку. Она замерла, мгновенно сгорбившись, потом медленно распрямилась, откинула голову назад, как кобра, и всем телом повернулась к Веньке.
1: «Ну что ты, мальчик?» —
2: сказала она медовым голосом.
1: «Надежда Константиновна скончалась от пневмонии, и все очень горевали о ней, и Ильич больше всех. А почему ты спросил? Тебе кто-то говорил об этом, да? Кто же?»
3: «Трамвай слышал», — сказал Венька. «Два старика поругались, один другому это и сказал».
1: «Ах, чего только не говорят люди в ссоре», —
2: вздохнула тетка.
1: «Никогда не ругайтесь, дети. А вам, учительница, я советую уделить особое внимание этому мальчику. Может быть, имеет смысл показать его хорошему врачу?»
2: Класс поднялся на второй этаж. У двустворчатой двери, обитой синей кожей, с вытесненными на ней 5, 6 и 7-конечными звездами, знаками единорога и чем-то еще, чего Руська никогда раньше не видел, стояли совсем уж странные часовые.

0: Там было полутемно. Стоял большой письменный стол, книжные шкафы, диван, несколько кресел. За столом сидел человек и что-то писал, макая перо в чернильницу. На входящих он не смотрел. Наконец все вошли, замерли. И повисла такая тишина, что слышно стало слабое шарканье пера о бумагу.
1: «Владимир Ильич!»
0: — медово заговорила тетка.
1: «Гости к вам, школьники, отличники!»
0: Человек отложил перо и медленно выпрямился. Он очень походил на свои портреты и скульптуры, стоящие и висящие везде, и в то же время чем-то неуловимо отличался от них. И Руське подумалось, что прав был дядя Костя, когда говорил отцу, а Руська нечаянно подслушал, что фотографируют, рисуют и лепят других людей, специальных артистов, чтобы избежать дурного глаза. Кожа человека за столом странно лоснилась, и смотрел он на класс тоже странно, будто никак не мог понять, что это за люди и что они здесь делают. Тетка с длинным носом встала рядом с ним, повернулась к классу, и Ильич тут же хитро улыбнулся, подмигнул или прищурился, Руська не понял, и быстро встал.
2: «Культурная задача не может быть решена так быстро, как задачи политические или военные», —
0: сильно картавя сказал он. На слушателей он смотрел так, будто сам стоял на трибуне, а не у его ног.
2: «Мы не можем уничтожить различия между классами до полного введения коммунизма. Нам не нужно зубрежки, но нам нужно развить и усовершенствовать память каждого обучающегося знанием основных фактов, ибо коммунизм превратится в пустоту, превратится в пустую вывеску. Коммунист будет только простым хвостуном, если не будут переработаны в его сознании все полученные знания. Тут мы беспощадны, и тут мы не можем вступить ни на какой путь примирения или соглашательства. Это надо иметь в виду, когда мы, например, ведем разговоры о пролетарской культуре. Старая школа была школой учебы. Она заставляла усваивать массу ненужных, лишних, мертвых знаний, которые забивали голову и превращали молодое поколение в подогнанных под общий ранжир чиновников. Теперь они видят, Европа так развалилась, империализм дошел до такого положения, что никакая буржуазная демократия не спасет, что только советская власть может спасти. Трудящиеся тянутся к знанию, потому что оно необходимо им для победы. Главное именно в этом. Мы говорим, наше дело в области школьной есть та же борьба за свержение буржуазии. Мы открыто заявляем, что школа вне жизни, вне политики — это ложь и лицемерие. То поколение, которому сейчас 15 лет, оно увидит коммунистическое общество и само будет строить это общество.
0: Первой захлопала Галя Карповна, за ней весь класс. Руська бил в ладоши коробочкой, то есть пальцами правой руки в расслабленную ладонь левой. Звук от этого получался громкий и резкий, как выстрел. За его спиной Толик хлопал венчиком, это еще громче, но глуше. На Руську навалилось какое-то не совсем понятное разочарование. Все, что происходило сейчас с ним и с остальными, было таким простым, деловитым, и непонятно, почему об этом так не хотят говорить. Почему разволновалась мама и чего боится Толик? Ильич сел. Каким-то птичьим движением достал из ящика стола огромную коробку конфет. Опять хитро прищурился.
2: «Желание поговорить с народом у меня есть всегда», — сообщил он. «Да вы угощаетесь, не стесняйтесь. Интересно стало в школе учиться?»
3: «Вот ты, девочка», —
0: показала пальцем на Машку носатая тетка.
4: «Интересно, Владимир Ильич!» — закричала Машка. «Мы учимся русскому языку и литературе, математике и географии, физике и химии, рисованию, пению и физкультуре. По всем предметам у нашего класса полная успеваемость».
2: «И пению учитесь», —
0: прищурился Ильич.
2: «А какие песни поете?»
4: «Революционные, Владимир Ильич!»
0: У Машки от натуги сорвался голос.
4: «И про нашу любимую партию!»
2: «А неужели детских песен никаких не поете? Я вот помню, мы пели... Нет, забыл.

0: Бегите, конфеты, бегите, забыл песню.
1: Все стали подходить и брать конфеты. Руська тоже подошел и взял. Конфеты были необыкновенно вкусные. Он проглотил обе в один миг и вдруг услышал, как за спиной вздохнул. Нет, протяжно всхлипнул Толик.
2: «Сходи, возьми», — сказал Руська. «Вкусные, жуть!»
3: «Не»,
1: — сказал Толик.
2: «Ну, хочешь, я скажу»,
1: — предложил Руська.
3: «Нет».
1: Голос у Толика стал совсем слабый.
3: «И ты... ты не ходи».
1: Тетка с длинным носом взглянула на часы.
4: «Все, дети», — сказала она. «Время Владимира Ильича очень дорого для страны и для всех нас. Попрощаемся с ним. До свидания, Владимир Ильич!»
0: «До свидания, до свидания!» — заговорили все и повернулись к выходу.
3: «Держи меня!»
1: — прошептал Толик и повис на Руське. Руська вцепился Толику в ремень, оглянулся. «Кто поможет?» Галя Карповна была далеко. Подоспел Ромка Жариков. Вдвоем с Руськой они подхватили Толика под руки и повели к выходу. Ильич, Руська успел заметить, уже сидел, как в начале, и водил пером по бумаге. И вдруг Руське страшно захотелось, чтобы хоть что-то случилось, чтобы Ильич показал классу козу. Он опять оглянулся и обомлел. Ильич, не отрываясь от письма, поднял левую руку, выставил указательный палец и мизинец и боднул воздух. В коридоре стало плохо еще и Машке. Дядька в военной форме под белым халатом поднял ее на руки и отнес на кушетку. Толика посадили рядом, он был весь синий и дышал ртом.
0: «Не надо так волноваться», — кудахтала Галя Карповна.
1: «Посмотрела бы на себя», — подумал Руська.
4: «Передохнули?»
1: — спросила тетка с длинным носом.
4: «Прошу в столовую. Вам будет дан обед из трех блюд. Кто захочет добавки, может попросить официантку».
2: «Дойдешь?»
1: — тихонько спросил Руська Толика. Толик промычал что-то в том смысле, что «да, дойду». «Ах!» — подумал Руська, когда их повели по коридору. «Тут самому бы не упасть». Ноги были тяжелые, как гири, и совсем не отрывались от пола. И все так. Шаркали о паркет и плелись, пошатываясь. Машку сзади всех вел, придерживая тот военный в белом халате. Навстречу классу попалась странная парочка. Горбун, который проверял на честность, и с ним гибкий, тонкий человек в мягком сером костюме, круглолицый и круглоглазый. Проходя мимо, этот человек сказал Горбуну:
5: «Так вышел, любимый. Ты погляди, Федор, от сарделек одни шкурки остались».
1: На что Горбун зашипел и заозирался.
2: «Ты видел?»
1: — прошептал Толик.
2: «Кого?» — не понял Руська. «Ты что, не знаешь, кто это? Который? Ну, не горбатый же!»
1: «Нет, а кто он?»
2: «Это же кошачий бог!»
1: Руська оглянулся, но никого в коридоре уже не было. В столовой их рассадили за столы по 8 человек, и официантки в белых передниках и наколках стали разливать суп. Суп был страшно вкусный, только слишком горячий. На второе было тоже что-то вкусное, но как оно называется, Руська не знал. Потом принесли компот и мороженое. Мороженое Руська уже еле ковырял, засыпая. «Кошачий бог», — думал он, — «надо же». В автобусе Руська уснул. Разбудила его Галя Карповна. Оказывается, всех развозили по домам, и больше того, завтра на уроки можно не ходить, и еще больше, мама или папа могут завтра не идти на работу. Вот талон на отдых передаем. Руська не помнил, как добрался до кровати. Он спал. Ему снился почему-то кошачий бог, как он долго и тщательно вяжет оберег, надевает на шею, оглядывается через плечо, хитро подмигивает и делает руки.

0: Уське козу. Как он сказал? Сидельки? Что такое сидельки? Надо будет спросить. Потом приснилась мама. Она сидела у стола и, плача, втыкала булавку в какую-то бумажку. Мама очень боялась, но все равно втыкала и втыкала. Потом сожгла бумажку на окне. «Мама!» — позвал Руська, но вместо мамы подошел кошачий бог и сказал: «Гордись, ты теперь настоящий пионер. Почему галстук красный, знаешь?» «Это цвет кроли провитой», — сказал Руська и испугался чего-то. «Правильно», — сказал кошачий бог. «Вот, смотри». Он сжал галстук в кулаке и закапала кровь. «Мама!» — опять позвал Руська. «Открой, открой глаза», — сказала мама. «Скорее открой». Руська открыл. Завешенные газетой горела лампа, и за столом сидели отец и тетя Люба, Машкина мама.
1: «Ты пить хочешь?» — спросила мама.
0: «Пить», — сказала Руська.
1: «Да, хочу. Сейчас».
0: Мама налила из чайника воды в стакан, поднесла Руське ко рту. Руська жадно выпил.
1: «Русланчик», — спросила тетя Люба, — «как ты себя чувствуешь?»
2: «Ничего», — сказал Руська. «Голова только болит и тошнит везде».
1: «А Машеньку в больницу забрали», — сказала тетя Люба. «Так ей плохо было, так плохо».
0: «Он у нас герой», — сказал отец. «Он у нас выносливый».
1: «Все обойдется, Люба», — сказала мама.
2: «Бывает». «Да обойдется, конечно. Я что ли сомневаюсь?»
0: Вдруг что-то звонко хрустнуло. Мама вскрикнула. Отец, сердито ворча, встал, стряхивая с ладони осколки стекла, и вдруг быстро-быстро закапала кровь.
1: «Это не я!»
0: — испуганно сказала тетя Люба. «Ясно, что не ты». Отец, держа ладонь перед собой, как полную до краев чашку, пошел к рукомойнику. «Какая из тебя колдунья?» Мама помогла ему промыть руку, перевязала чистой тряпочкой.
1: «Может, в больницу сходишь?» — сказала она. «Укол сделают».
0: «Да ну», — отмахнулся отец. «Заживет, как на собаке».
1: «Пойду я»,
0: — сказала тетя Люба.
1: «Хорошо с вами». «Куда ты торопишься?» — сказала мама. «Чего тебе там одной делать?»
2: «Спать лягу. Завтра с утра в больницу кровь для Машеньки сдавать».
0: «Слушай, Люба», — сказал отец, — «если надо будет, я ребят организую. Ты говори, не стесняйся».
2: «Спасибо, Петь. Сказали, пока хватит».
0: Она ушла. Отец налил себе чаю в новый стакан. Сквозь повязку проступило яркое пятно.
1: «Давай поворожу», — сказала мама. «Кровь остановлю, да и заживет скорее».
0: «Хочешь на работу меня завтра выгнать?» «Шучу, шучу». «Руська, что ты?»
1: «Ничего», — сказал Руська. «Просто смотрю».
0: Следующий день был длинным и скучным. Руська пытался читать, играть с отцом в шашки. Хотелось не то чтобы спать, а просто лечь и отвернуться от всего. К вечеру рука отца разболелась, он дождался, когда вернется с работы мама, и пошел в больницу. Мама села чистить картошку. Руська лежал и смотрел на нее. Ему почему-то вспомнился кошачий бог, как он вяжет оберег, надевает его, оглядывается через плечо.
1: «Мама», — сказал Руська, — «а знаешь, я там подумал, чтобы он показал козу, и он показал».
0: Мама поняла все сразу.
1: «Ты никому не говорил», —
0: прошептала она. Губы у нее побелели.
1: «Нет», — испугался Руська. «Никому никогда не говори!»
0: Мама оказалась вдруг возле Руськи, схватила его за плечи.
1: «Никому и никогда, даже папе! Забудь! Забудь навсегда, чтобы никто-никто, потому что иначе всем конец! Тебе конец, нам с отцом, дяде Косте, с тетей Валей, их Женечке и Оксане, ты меня понял? Ты понял, да?»
0: «Понял», — прошептал Руська и вдруг заплакал.
1: «Мама, мама! Я твоя мама!» Ах, боже ж ты мой, вот несчастье, вот несчастье.
0: Пришел отец, сказал, что рану почистили, положили мазь и дали освобождение до конца недели. «Вы что, поссорились?» — спросил он, приглядываясь к зареванным лицам Руськи и мамы.
2: «Нет, все в порядке», — сказал Руська. «В шашки еще сыграем?»
0: Они сели играть, и отец проиграл 4 партии подряд.
2: «Рука сильно болит», — понимающе сказал Руська.
0: «Разве это боль?» — сказал отец странным голосом.
3: «Это не боль».
2: «Мужчины, ужинать!» — позвала мама.
0: «Иди», — сказал отец. «Это тебя». Руська вернулся в школу через 3 дня. Машка пролежала неделю в больнице, потом еще неделю дома и, наконец, появилась, бледная и худая. А Толик все не приходил и не приходил, а потом Галя Карповна сказала, что он перебился обратно в старую свою школу. Адреса его никто не знал, а съездить в ту школу, отвезти Маркину и все такое, Руська так и не собрался. Венька стал часто болеть, его забрали из школы. Этим все кончилось.

0: Игорь Федоров. «Кошачья жизнь». Сегодня я проснулся с ощущением грядущих перемен. Не то что-то этот мир сделает с собой, не то я с ним что-то сделаю. Дальше так продолжаться не может, и у меня есть нервы. Кстати, а какое там время суток у хозяина? Ага, кажется, тоже день. Никак не могу привыкнуть к этому человечьему темпу. Поспишь, поешь, погуляешь, опять поспишь, а у них все день. Или же все ночь. Хозяин еще ничего, он хоть не так буквально следует этому их солнечному циклу. Он вообще близок к нам, насколько это возможно для человека. Ну и в этом есть свои недостатки. Например, покормить меня он не то чтобы забывает, а просто как-то не вписывается. Впрочем, и я ведь его не всегда кормлю. Да вообще нормальный кот сам себе должен добывать пропитание, так что квиты. Ладно, хватит, так можно весь день проваляться, размышляя ни о чем. Весь человечий день. Как снег жжется. Когда же кончится эта зима? Решено. Сегодня. И у котов есть... Это я уже, кажется, думал. Вот так и наступает старость. Хозяин замораживает мир, ты воленс-неволенс подстраиваешься под него. Нельзя жить в доме и быть оторванным от хозяина. Привыкаешь со временем, мысли текут вяло, кружат на одном месте, как мышь в клетке. И не замечаешь, как сам заснул, замерз, умер, ушел. И мышь твоей мысли пляшет джигу на твоей тушке. Я не слишком кучеряво изъясняюсь. Поживете с мое с хозяином, еще не так будете. Только не заговаривай себе мысли, вставать все равно придется.
1: Ай, мяу. Сосна по снегу голыми лапами.
0: Еще и на спинку снег нападал за ночь. Где-то я тут протопал тропинку почти до пола. Неужели ее занесло? Нет, все-таки это ненормально. Зима в доме. Хозяин по-прежнему сидит в кресле, окруженный сугробами, и бессмысленно смотрит перед собой. Может, он того? Ап, на колени, носом в нос ты как? Морщится, отодвигается. Живой. Рука даже делает неуверенное движение погладить меня. Но нет, лениво опадает. Достиг, называется, равновесие. Дело в том, что хозяин, пока он был еще бодрым, веселым, нормальным хозяином, шутил об этом так. Мол, если снаружи холодно, то надо сделать холодно и внутри, чтобы достичь термодинамического равновесия со средой. Тогда не замерзнешь. Вот и достиг. Снаружи зима и в доме зима. Равновесие! Все бы хорошо, но снаружи-то уже давно не зима. А у нас пора, ой, пора что-то с этим делать. Сначала традиционная проверка, все ли в порядке в доме. В доме и в порядке. В порядке и в доме. Вот дохлая мышь привычка. А что ж тут измениться-то может? Хозяин как сел пару лун назад, так сидит. Все, кто могли приходить, давно не приходят, дорог забыли. Случайных гостей не пропустят охранные заклинания и мои, и хозяина. А врагам нынешнее наше положение даже на руку. Не будите спящего хозяина, себе дороже. Так что ничего с драгоценными нашими сугробами по всему дому не случилось. Поесть бы. Хозяину хорошо. Наколдовал себе легкую сытость и дальше сидит. Мог бы и обо мне подумать. С другой стороны, то, что я задумал, лучше делать бодрую и ясную, в смысле головы. Ох, неохота. Проверю-ка еще раз, может, ожил. Ай, хвостом по снегу. Дикость. Иду по собственному дому, а хвост надо держать, как на свадьбе. Только не видит никто.
1: Ну,
0: ты как? Вяло моргнул, губы обозначили улыбку. Мяу. Это он, видать, на луну вперед подвижность исчерпал. Ах, когти бы об него поточить. Шучу, не дурак. Пару дней назад уже поточил об шкаф. Нормальный кот к этому привыкнуть не в состоянии. Ты выгибаешь спинку, впиваешься когтями в стенку шкафа, родного домашнего шкафа, а на тебя валится сугроб. Был бы обычным котом, мог бы порадоваться, что блохи в таких условиях не заводятся. Кстати, а почему не мерзнут кактусы на кухне? Тоже дикость. Кактусы под снегом. Надо полагать, какая-то часть сознания хозяина о них помнит. Все, пора. Где-то тут, помнится, я делал дверь. Конечно, ее можно проделать в любом месте, но в хозяйской двери ее делать эргономичнее, энергетически выгоднее, ленивее. Итак, да, слабый след еще сохранился. Ерошим шерсть, а отросла-то какая в этом климате. Сбрасываем заряд на усы, снимаем его лапой и аккуратненько коготком намечаем контур. Есть! Сияет родимый. Теперь правильный поворот головы. Удобно все-таки, когда зрачки ориентированы по вертикали. И дверь проступает во всей своей красе. Вперед! Тут уж надо лбом продавить. Вот-вот, еще немного. Колется. Хвост, хвост отпусти и есть. И сразу же, пока не забыл, подушечкой затереть ее. Нечего тут посторонним шастать. Все.

0: Это запахи, звуки, ветры, тепло. Прилечь бы на солнышке, вытянуться, подставить брюшко теплу, лениво попугать птичку, встретить кошечку. Ладно, это еще успеется. Сейчас некогда. Сначала граница. Не забыли еще меня здесь? Да, стали подзабывать. Освежить надо. Тут, и тут, и тут немного. Не то, чтобы меня так волновали мои охотничьи угодья, но порядок есть порядок. А теперь можно осмотреться. Липа цветет и липнет. Ветер с привкусом молодых лягушек. Громче всех орет жаворонок. Где-то там, за горизонтом. Солнце почти над между ушами. Все ясно. Месяц рыжего кота. Самое благоприятное время для кошачьей магии. О свадьбе уже думать поздно, а о зимнем гнезде рано. Мысли сами собой обращаются к вечному. Тот меня сегодня на подвиги потянуло. Что у нас с окрестностями этого ежиного семейства на своей территории, я что-то не помню. Ну и пес с ними. Кот по соседству, просто кот. Он мне сейчас не помощник. Шевелись, ус, шевелись. Белка на липе. Может, есть кто получше? Ага. Через две территории на юг кот. Умный кот. Грамотный кот. Наш кот. К нему. А что делать? Извини, сосед, мне просто пройти. Гулял бы он где-нибудь. Времени нет на приветствие. Нет. Если уж не везет, вот он тут как тут. Матерый, опытный котище. То есть это он думает, что опытный. Где его разодрать, что... Стоп. С соседями надо по-хорошему, что коты подумают. Ух, с ним же жестами говорить придется. Как там? Лапы, хвост, уши. Чужой. Чужой. Жрать моя еда. Нет. Твоя еда. Иметь моя кошка. Нет, твоя кошка.
1: Я сильнее ты.
0: Да, твоя земля.
1: Ты идти дальше?
0: Да, просто идти.
1: Проходи.
0: Ты сильный.
2: Идиот. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Я сильнее ты. Казнить нельзя помиловать. Хоть бы формулировать научился. Хотя куда там? Интересно, как бы он отреагировал, если бы я ему хвостом и ушами рассказал что-нибудь о сублимации подавленных комплексов, как перипатетик перипатетику? Скоро его земля кончается.
3: Да, уже скоро. И что он тут так охраняет? Ни гнезд особых, ни нор. Разве что мусорка? Может, мусорка сейчас и есть главный признак благосостояния?
0: Представляю, какая наследственность у его котят.
3: Впрочем, сколько уж поколений мы льстим себя надеждой, что они мусорные со дня на день вымрут. Они еще и нас переживут. Что-то не в порядке с нашими представлениями о наследственности. Во, вот и граница.
0: Кто следующий?
3: Судя по запаху, местный кот благообразнее. И где-то далеко. Освежил границу и пошел в гости.
0: И на том спасибо.
3: Можно просто корректно просочиться. Тут, кстати, поинтереснее будет. Подвалы, мыши, грибы, кошек стаи. Может, и впрямь благосостояние определяет сознание. Подходим к искомому. А что я ему скажу? Типа, хозяин у меня впал в спячку, заколдовал нафиг весь дом, установил там вечную зиму, сам хвостом не ведет и мне не дает, и началось все с... Да, а с чего началось? Вот она, та причина, почему люди у нас хозяева, а не мы у них. Человеком бывает не лень подумать об абстрактном, обобщить, спланировать, смоделировать, и не тогда, когда приспичило, а просто так, про запас, на всякий случай. Нам же не досуг. А когда пора, спохватываемся, но бывает поздно. Так и живем. Вольно когти распускать, сугроб со шкаф в родном доме не кормит. А откуда этот дом взялся, ты помнишь? И шкаф, и сугроб. Мяу. И тут меня пришибло, я аж сел. А зачем я к нему иду-то? Кто я ему скажу? И что он мне такого скажет? Чего я не знаю? Мяу. Совсем усы инеем покрылись. Вот что значит с уснувшим хозяином жить. В общем-то, понятно, первый порыв от беспомощности. Устал, растерялся, ну и заменил подсознательно внутренние движения внешним. Ну, придет добрый кот, поможет. Да кто же мне поможет, когда я и сам себе помочь не могу? Дожил мне! Со злости на самого себя аж выгрызал воображаемую блоху под хвостом. Итак, с чего все началось?
4: Ня-ня-ня.
3: Была у хозяина кошечка. Не то чтобы очень, по мне, так крупновато и непородистая. Но хозяину вроде нравилось. Он ей чудеса всякие наколдовывал. Дверь в дом персональную открыл. Она своих котят приводила. Вроде все хорошо шло. Тепло было, уютно. Еда была. Хозяин, правда, все реже настоящим колдовством занимался. Но мне-то что за забота? Спокойнее даже. Я ведь знал, что он долго без этого не сможет. Скоро и колдовство вернется, и я ему понадоблюсь. Так и относился к этому, как к небольшому отпуску. Оказалось, она не так. И когда мы с хозяином вновь отправились в темный день в лес за необходимым зельем, устроила скандал. Как положено, когти, шипение, вздыбленная шерсть, мявчащие котята. Ее бы за загривок. У людей все не так. У хозяина почти все. Я бы свою кошку быстро поставил на место. Он пожалел. В итоге еще один скандал. А потом, раз эдак на пятый, она сгребла своих котят, миски и коврик и ушла. Зима как раз была. Я даже обрадовался. Вот мешать никто не будет, отвлекать. Ага. Хозяин, видать, только притворялся таким самостоятельным. Зачем-то и она ему нужна была. Тут-то и возникло тем равновесие. Установили равновесие с зимой. Потом была весна, потом лето. А у нас зима осталась. Вот, вкратце так. Видимо, увлекшись размышлениями, я по привычке активировал невидимость. Потому что наглая, потерявшая нюх, мышь пробежалась прямо по моей лапе. Рефлексы сработали сами собой. Хрясь! Уже сплевывая лишнюю шерсть, я сообразил, что делаю. Лежу на самой границе чужих владений и охочусь. Эдак и на войну нарваться несложно. Вот бы никто не заметил. Как бы не так. День сегодня, видать... Под кустом сирени прямо напротив меня сидит здоровенный котище и нагло так ухмыляется. Это кто же? Судя по запаху, именно к нему я и шел. Тогда должен понять, я надеюсь. Открывает пасть. Открывает сознание. Так. Кто это к нам пожаловал? А что здесь прикинуться валенком? Хвост, лапы, уши.
4: Я идти мимо. Твоя земля. Ты сильный.
3: Слегка наклоняет голову в бок и тоже жестами. Хочу быть не я. Плохо. Есть двое я. Что за бред? И тут же перевод прямо в сознание. Желание казаться не тем, кто ты есть. Тяжелый случай раздвоения личности. И все это сопровождается ехидной ухмылкой.
4: Святой чеширчик. Ня.
3: Ладно, сдаюсь. Привет, брат. Извини за мышку. Сама виновата. Можно к тебе? Так ты и так уже половиной лап у меня. Сошлись. Вежливо принюхались. Проблемы?
4: Вроде бы, не знаю, как и сказать.
3: Ты думал достаточно красноречиво. Мне становится немного стыдно, как нагадившему котенку. Пока я переживаю, заходим в тень под сирень. Фу, ему еще и в тень хочется, тут не согреешься никак. Ложимся, и он продолжает. всегда есть три кошки. Кошка прошлого, кошка настоящего и кошка будущего. Опрокидывается головой на траву и лозит спиной. Видимо, эта мысль ему очень понравилась. Мне, впрочем, тоже. Это, как ты понимаешь, не надо понимать буквально. Извини за тавтологию. Бывает так, что все три кошки сливаются в одной. То ли ты стоишь на месте, то ли кошка бежит рядом с тобой. Бывает так, что это и не кошки вовсе, а, скажем, новая территория, старая подстилка, ямка в песочке во дворе, запах, не пойманный раньше. Главное помнить, что их всегда три, и не путать их между собой.
0: Кажется, я начинаю понимать.
3: И когда ты пытаешься удержать при себе кошку, что уже ушла, она все равно не остается. Ну и следующая не приходит. Так и живешь. Без кошки, но с иллюзией оной. Не одной, а будто все. Он потягивается всеми лапами в воздух, давая понять, что мысль закончил. А я? Все ли я понял? И все ли правильно?
0: Да! Спасибо, брат! С меня крыса!
3: Котятам прибереги.
0: Бегом! Домой! Вот чего мне не хватало! Разумного совета! Умной беседы! Домой! И набегу додумать.
3: Что мы там помним о магии? Не о банальной кошачьей магии, а о теории. Так-так-так. Подобие, кристаллизация, катализ, инициация, восприимчивость. Извини, сосед, сейчас не до церемоний. Да, пропустишь ты меня или нет? Потом довоюем, если вылечишься. Так, двери. По-моему, я прибежал быстрее, чем додумал.
0: Вот оно, кошачье счастье! Липа! Назад! С разгону на ствол! Эх, давно когти не точил. Чего смотришь, урод беличий? Не видел, как котята по деревьям лазят?
3: Теперь на ветку. Почему цветы всегда на самом краю? Не сверзятся бы раньше времени. Зубами за веточку крепко держится.
0: Кто-нибудь видел кота, подвешенного зубами на липе? Спешите! Отталкиваемся лапами. Рвись же! Есть!
3: Упс! На снег был бы мягче. Теперь домой. Дверь свежая, пропускает легко.
0: Зима.
3: И к хозяину.
0: Вот. Вот он, цветок липы. Возьми. Понюхай. Ощути. Подыми хвост.
3: В глазах хоть открой. Открывает.
0: Втягивает носом воздух. Осматривается. И... вот оно! Цветок липы словно загорается. Теплым, желтым, пахучим светом. Свет этот расширяется, расползается, охватывает все вокруг. Снег начинает парить, таять, исчезает, не оставляя даже воды. Я всегда подозревал, что с этим снегом что-то не так.
3: Хозяин распрямляет плечи, спину, потягивается, словно кот после долгого сна.
0: Вот же я, вот! Вот моя спинка, вот шейка, вот ушки. Встал! Ох! За что боролись? Стараниями своими создаем мы проблемы себе.
3: Глядит по сторонам. Состояние целого дома то еще.
0: Ничего, теперь мы повоюем.
5: Что-то я, котяра, расслабился немного.
0: Осматривается снова, узнавая и не узнавая дом. Квартиру, мебель, дверь, двор за окном. Лето.
5: А где это...
0: Кажется, он забыл даже ее имя. Ну и слава сфинксу. Небрежно машет рукой, непослушными ногами идет на кухню, подходит к окну, потягивается до хруста в суставах.
5: Кот, а давно ли ты ел-то?
0: Мура! Где там наша кошечка будущего?

0: Дядя позвонил не вовремя. Джофф Маклаки грабил банк. Происходило так. В таинственной темноте светились многочисленные экраны, на них крутились сложнейшие цветные фигуры. Выпивая ром-коладу и закусывая лакричными снуфиками, Джофф, величайший паутинник вселенной, ломал один за другим многомерные шифробарьеры, проникая в тайные цифровые хранилища единого галактического. Нет, скучно. Лучше так. С ревом моторов и визгом тормозов к бетонной цитадели банка подлетел десяток тяжелых броневиков, из них высыпал отряд штурмовых дронов. Стрельба, крики ужаса, потоки жаркой плазмы и в центре всего красавец и удалец Маклакки. Походкой уверенного в себе человека он двигался через пламя и дым к особым закромам единого. В левой руке нес бронированный чемоданчик для финансовых чипов, а правый шмалял из десантного бластера по разбегающейся охране. О, это опасно. Тогда вот. Шикарная блондинка, генеральный директор Единого Галактического, приняла Джоффа в роскошном офисе на верхнем этаже стоэтажного здания банка. Как водится, встреча закончилась разнузданным сексом на столе в зале совещаний. Лаская страстную банкиршу, тайный агент вселенского привода Джофф Везунчик хитростью вызнал 187-значный пароль от главного сейфа. «Да-да, в самый раз!» И да нельзя жаль, что банки давно превратились в унылые 5-метровые черные кубы на орбитах центральных планет, а единый галактический уж лет 500 как лопнул. Все-таки мир устроен не слишком разумно, ведь старомодные банки пользовались бы популярностью у людей слегка за 40, на вроде Джоффа Маклаки, романтичных и неприспособленных к прозе жизни, но склонных к умеренному риску. Звонок дяди выдернул Джоффа из мечты в реальность. Окружающее нахлынуло. Поздний вечер, грязноватый столик в простецком кафе на нижнем уровне Чертауна захудалого города-космопорта. Пахло дешевым кислым кофе и подгоревшими крысиными сосисками. Посетители сосредоточенно стучали вилками и скребли ложками по тарелкам, шумно хлебали пиво или кофе, да жарко ссорилась молодая парочка у единственного окна. Дядя обозрел героя-грабителя и не слишком довольно уточнил.
1: «Сколько тебе лет, Джофф?»
2: 39,
0: нервно выпалил тот, скостив 3 года.
2: «Ведь когда тебе 39, у тебя все впереди. Широкий кошелек, пылкие красотки, шикарные космояхты, опасные приключения за периметром и венцом всему — солидный пост в тимберических суперсистемах. А в 40-ка пора подводить предварительные итоги, и в случае Джоффа достижения столь мизерны, что подводить итоги великовозрастной повесы собирался года через 3 или 5, или сколько еще получится водить родственников за нос». Однако номер не вышел. Дяде тоже когда-то было 40.
1: «Круглая дата, значит?»
0: — понимающе кивнул Юджин Маклаки и холодно улыбнулся.
1: «Как жизнь?»
2: «Не жалуюсь»,
0: — осторожно ответил Джофф.
1: «Работа?»
2: «На днях получил пару отличных предложений, вот выбираю».
1: «Дом?»
2: «Подыскиваю планетку понадежнее, где стоит обосноваться».
1: «Жена, женщина?»
2: «О, сколько угодно!»
1: «И сколько же именно сейчас угодно?»
2: Я дал ей возможность подумать. В общем, с браком не тороплюсь.
0: Да и куда спешить? 3 месяца назад Лаура так прошлась скалкой по хребту любовника-бездельника, что с тех пор Джо предпочитал нимфоманок. И то сказать дешево, стандартно, надежно, и ни одна нимфоманка не умеет драться скалкой. А что сделано из металла и пластика, так у каждого свои мелкие недостатки. Дядя покивал.
1: «Правильно. Чувства надо проверить временем и расстоянием».
2: «Ты понимаешь, дядя?» — обрадовался Джофф.
1: «Конечно. И еще мне нужен ты, свободный от лишних пут».
2: «Это зачем?»
1: «Затем, что я закрыл тебе доступ к семейному фонду. Ты исчерпал доходы на 5 лет вперед».
2: «Дядя!» — в ужасе завопил племянник.
1: 42 года, дядя. Или ты думал, что я считать не умею?»
2: «Мог же надеяться», — убито пробормотал Джофф.
1: «Надеяться мог, рассчитывать нет. Короче, племянник, придется взяться за ум. Недавно в мои руки попало несколько интересных писем, и я решил заняться имперскими государственными заказами. Мне нужен человек для работы по контракту».
3: Насколько слышал Джофф, должность у дядюшки самая мелкая, но Юджин Маклаки умудрился ворочать серьезными делами, не упуская ни одного выгодного случая. Вот и сейчас полез в новое направление, значит, оттуда кредитами звенит.
1: «Да я ж никогда не занимался», — растерянно пробормотал Джофф.
4: «Ничего, я нанял отличных специалистов, тебя всему научат.
1: Но...»
3: Дядя оборвал связь. И тут же уединение Джоффа нарушила занятная парочка. Кряжистый детина с каменной мордой и мрачным взглядом. И седой сморчок, лицо которого напоминало вяленую грушу. Детина неприятно ухмыльнулся Джоффу и уронил.
5: «На полгода я твоя мамочка, а вот он твоя папочка».
3: И указал в сторону сморчка. Старикашка зыркнул на Джоффа, как на раздавленную вошь.
1: «А я вам кто?» — поневоле заинтересовался Маклаки.
5: «Заготовка. За полгода выпилим из тебя приличного исполняющего».
3: В названный срок не уложились. Лишь через 9 месяцев Джофф отправился на имперскую периферию исполнять свой первый контракт с весьма скромным авансом в кармане.

0: Стальная дверь выглядела так, будто пережила бойню с неназываемым. Два пожара, четыре переезда и нашествие синей саранчи. В двери торчал глазок камеры. По правде сказать, глазков было много. Они усеивали поверхность, покрытой шрамами брони, как пятна божью коровку. Джофф выбрал наиболее представительную камеру, дыхнул, протер пальцем линзу, ослепительно улыбнулся и постучал по двери.
1: «Здравствуйте, я Джофф Маклаки. Мне нужна Руванда. Руванда легендарная».
2: «А тебе зачем?»
0: — прохрипело откуда-то сверху.
1: «Нанять хочу пилотом»,
0: — продолжал сиять улыбкой Джофф.
1: «Так она здесь живет?»
2: «Пилотом?»
0: Динамик поперхнулся и умолк. Дверь со скрежетом распахнулась. На пороге появилась скудная и странно одетая девица. Она заглянула Джоффу за спину, обозрела длинный пустой коридор и, наконец, повернулась к гостю.
3: «Так, давай-ка повторим. Ты какой-то там макаки и хочешь меня нанять?»
0: Девица зевнула, подергала себя за давно немытые и никогда не чесанные патлы. Впрочем, один раз волосы искупали в краске. Ибо на голове у девицы красовался настоящий волосяной куст, выкрашенный во всю ширь гаммы зеленого цвета.
3: «Да!»
0: — терпеливо повторил Джофф, и силой воли удержал взгляд на уровне подбородка собеседницы. Поднимать выше было эстетически страшно, начинал бунтовать желудок. Опускать же стрёмно. Наряд девицы состоял из тяжелых пустотных ботинок, толстого бронежакета с мощным силовым поясом, к которому была подвязана грязная торба, и ажурных черных трусиков. Весьма примиленьких, надо сказать.
1: «Ты же пилот?»
0: «Я нашел тебя на бирже в разделе найма пилотов с собственными кораблями».
3: «Пилот, а как же?»
0: С ощутимым недоверием протянула девица. Лет ей было 18, не больше. Опыт малолетки вызывал у Джоффа сомнения, но выбора не оставалось.
3: «Должно быть так, если уж там отыскал».
1: «С кораблем? Корабль-то на ходу?»
3: «Допустим. А ты чё это вынюхиваешь, а? Из профсоюза, что ли?»
0: Руванда вдруг стремительно побагровела и проорала:
3: «Ци-са-си-му!»
0: Пальцами девица сделала странные движения, показывая, какое именно «му» имеется в виду.
2: «Ты чего?»
0: — опешил Джофф и на всякий случай оглянулся.
3: «Оглох, перчик! Ци-са-си!» «Погодь, ты не из этих?»
1: «Нет, нет, вообще не ци и не са. Я первый день на этой станции».
3: «Горняк из верхних систем. Так бы и сказал».
1: «Нет, не горняк, я исполняющий государственных контрактов».
0: Джофф постарался произнести три слова так, чтобы большие буквы четко ощущались.
3: «Ха! Громко сказано о посуде. А что за мясо на тарелке?»
1: «Миллион».
0: Джофф решил перейти к конкретике. Сумму крупнее все равно выделить не мог, а другие исходные по цене пилоты отказались лететь в нужную сторону. Капитан малолетка оставалась последним шансом, приходилось бить с размаху и наверняка.
3: «Кредитов?»
1: «Кредитов».
3: «Миллион»,
0: — повторила девица и зависла. Джофф подавил вздох и помахал ладонью перед лицом Руванды. Та очнулась, почесала заросли на голове и милостиво согласилась.
3: «Лады, ежели миллион, тогда, конечно».
1: «Что, Руванда, договор?»
0: Джефф протянул руку.
3: «А, да, забыла. Я же не Руванда, это так, шутка для своих. Меня зовут Катюна Пенская, запомнил?»
1: «Пенская. Катюна. И не вздумай перепутать, вмиг башку отстрелю. Видал?»
0: Катюна сунула руку в торбу, чем-то там побринчала и вытащила на свет станционный изрядного размера шмаллер.
3: «Да было на имперской свалке»,
0: — похвасталась она.
1: «А, отлично, договорились».
0: Вид оружия заставил Джоффа нервничать.
1: «Отчего не перепутать-то?»
3: «Сам знаешь»,
0: — объяснила девица.
3: «И ежели вдруг, сразу дырка в башне».
1: «Но я же должен знать...»
2: «Нет, ты точно му!» — озлилась девица. «Все вынюхиваешь и вынюхиваешь!»
0: Джофф заткнулся.
3: «Так, идем к нотариусу», — решила Катюна.
0: Достала из торбы кусок полупрозрачной алой ткани и повязала вокруг бедер. На с трудом уведенный в сторону взгляд Джоффа вид стал еще провокационнее. Нотариуса нашли уровнем ниже. Помятый железный шкаф, на потертом белом корпусе которого виднелась небрежно соскобленная зеленая надпись «Убербанк», лихо выписывал кренделя в центральном коридоре, катясь то на всех трех наличествующих колесах, а то вовсе на одном. На фронтальной стенке шустрого шкафа желтел кружок улыбчивого смайлика.
3: «Пинки нашли!»
0: — указала на странный агрегат Катюна.
3: «На сбитом банковском курьере!» «Ну, трава такая, находкой не делится, сами потрошат корабль потихоньку. Обществу лишь нотариус-то и выделили».
0: «Работает?»
3: «Ну, должен. Видишь, как педалит. Должен работать-то».
0: На удивление, нотариус был относительно исправен. Вежливо поприветствовал клиентов и зафиксировал сделку, отправив копию договора на субподряд в имперский нотариат. После заключения контракта девица подопрела и принялась безудержно хвастаться.
3: «Имплантами я у зеленчиков разжилась на свалке. Не ценят они такие штуки, считают осквернением мозга людского. Ну а мне в самую пору».
0: «Полезные импланты».
3: «А ты думал? Пилоту импланты ой как нужны. Вот я наковыряла где смогла. На харизму аж 10 уровня. Теперь я на 50% того. Харитичнее».
0: «Харизматичнее?» — осторожно уточнил Джоб.
3: «Не, харизматичнее — это у вас, Горняков. Не любит у нас зма. Не вздумай кому-нибудь сказать. Вякнешь — призма, плазма, клизма, и все. В раз того».
0: «Дырка в башне?»
3: «А ты сейчас. Ладно, показывай, куда едем».
0: «Почту дай, скину маршрут».
3: «Почту тебе? Я тебе кто? Цы! Ты ж не этот. На вот».
0: Девица протянула Джоффу клочок серой бумаги и огрызок карандаша.
3: «С настоящим графитовым грифелем. Пиши. Умеешь хоть?»
0: Исполняющий государственных контрактов с душевным трепетом принял древние артефакты, аккуратно нацарапал название нужной звездной системы и вернул бумажку девице. Карандаш незаметно припрятал. Пенская наморщила лоб, разглядывая надпись.
3: Где же это? Знакомое имечко.
0: А ты вообще часто летаешь? Дороги-то знаешь?»
3: «Мо?» —
0: строго спросила суровая малолетка и потянулась к торбе. Джофф зажал рот ладонью и замотал головой. Катюна благосклонно кивнула и процедила это к нехотя.
3: «Вспомнил я. Место дурное, никто туда не суется».
0: «Так уж никто».
3: «Корабли в тех краях пропадают, а нет ничего хуже, чем на корабле пропасть».
0: «Смерть есть смерть», — философски заметил умудренный жизнью Маклаки.
3: «Нет, ты не скажи. Это у вас в горняцких краях людей бесчетно. А у нас каждый учтен, всякого знает. Вон Лянка вкуснейшее молоко печатает. Жуй-жуй лучший по спиносам. А ежели нет у тебя нормальной вилки, то дорога тебе непременно к Усаю. Никто лучше Усая вилки не выделает. И вот представь, идешь ты за молоком, а Лянки нет, пропала с кораблем. Ты за вилкой, Усай исчез. Ты с горя по спиносам, а там уж плачут по жуй-жую. Ясно же, общество недовольно, нельзя так внезапно умирать».
0: «Если так, то...» — промычал Маклаки.
3: «Собирался ты достойно копыта отбросить в своей постели, рассчитывал на добрую поминальную мантису, а тебе даже простого числа пива об байта не закажут. Не, общество обижать невместно. Вот и не летает туда никто».
0: Девица подумала и не слишком логично завершила.
3: «Добавить бы надо. Миллион».
0: Эта песня для Джоффа была привычной, на практических занятиях часто разбирали. Он глубоко вздохнул и принялся барабанить заученное. Имперский государственный контракт — это гражданско-правовой инструмент взаимоотношений на поставку товаров, предоставление услуг или выполнение работ. Заключается от имени имперской канцелярии товаров и услуг. Джофф молотил, девица восхищенно внимала.
4: «И скреплен большой императорской печатью».
0: К Когда Джофф выдохся и на последнем глотке воздуха закруглился, Катюна Пенская аж причмокнула.
3: «Инструмент взаимоотношений! Вот же загогулина! Итак, чего?»
0: Добавочного миллиона сметой не предусмотрено.
3: «Сразу бы сказал, это инструмент, отношения! Но топляк все равно с тебя, и вода с тебя, и вообще остальное тоже с тебя. Раз дурные края летим, надо обществу дать заработать. Пусть добром помнит, ежели вдруг обы».
0: «Ладно, веди на рынок. Надо кое-какого полезного барахлишка прикупить».
3: «Не жуйся, у нас в округе свалки богатые, все найдем».
0: И верно, все нашли. Даже не сильно битые спасательные шары, чему Маклаки весьма обрадовался. Шары-то подешевле спасательных торпед стали, а кошелек уже дно показывал. К вечеру Пенская привела Джоффа смотреть корабль. Посреди узкой док-камеры торчало большое фиолетовое веретено, покрытое мелкими желтыми крылышками. По размеру веретено тянуло на располневший корвет.
3: «Вот моя печенка!»
0: — погладила обшивку Катюна.
3: «Иногда так достанет, прям как печень торча алкоголика!»
0: «Интересный дизайн», — нейтрально заметил Джофф, разглядывая фиолетовый корпус и стараясь оценить надежность кораблика.
3: «Да ой, не говори мне ничего!» — сморщилась Катюна и щелкнула по крылышку. «Не ложится на него краска, хоть пескоструй и шваброй крась. Приходится с этой унылой шкурой ездить».
0: Для Джоффа ее слова прозвучали музыкой. «Ездит, значит!» Он уж начинал подозревать, что зря связался с малолеткой. «Так чего, с утра летим?»
3: «Ага, тащи кости прямо сюда, я в корабле переночую».
0: На том и распрощались.

0: Весь следующий день печенка прыгала и прыгала, а Катюна каталась со смеху. Корабль особого пригляда не требовал. Лишь перед самым прыжком девица пересвистывалась с ним по птичьи и поправляла настройки разнокалиберной людской аппаратуры, кривые косы, установленные в рубке и подключенные к разновеликим зеленым трубам. Те напоминали корневую систему и ветви выпирающих из стен деревьев. Остальное время Катюна доставала Джоффа. Делать Джоффу было нечего, и приставания малолетки развеивали скуку.
1: «Ой, скажи это еще раз! Субли...»
0: — хихикала Катюна. «Сублимированный!»
1: «Сублимированный кокора!»
0: Девица падала на спину и дрыгала ногами, сверкая оранжевыми стрингами. Джоффу поневоле приходилось пялиться в потолок. «Корабли!»
1: «Ах ты, ледрёная кочепышка! Сушёные корыта! Ой, не могу, только горняки такое могли вычинить!»
0: «Так написано в контракте», — спокойно пожал плечами Джофф. На практических занятиях он отучился удивляться любым условиям в договорах.
1: «Да ты верно ли прочел? Вон какой умный, с конторой слуг и барахла дела ведёшь, а в сказки веришь!»
0: «Товаров и услуг!»
1: «Чё?»
0: «Имперская канцелярия товаров и услуг!»
1: «Да ты верно ли прочел? Вон какой умный, с конторой слуг и барахла дела ведешь, а в сказки веришь?»
0: «Товаров и услуг».
1: «Чё?»
0: «Имперская канцелярия товаров и услуг».
1: «Ай, смехотара! Слов много, буквы большие, а такую шугню людей заставляют делать».
2: «Мне-то дела нет, главное, мой миллион заплатить не забудь, а не то...»
0: Девица похлопала по грязной торбочке.
3: «Лучше скажи, когда на месте будем».
0: «Ну?» Протянула в раз посерьезневшая девица и села прямо.
2: «Навыки я с федеральной мусорки набрала, там выбор богаче. Федералы же как? На закажут нагнутые миллионы, потом оно лежит, лежит, лежит, а там время списывать, устарели навыки-то».
0: «Ты это к чему?» Пенская сунула руку в зеленый куст на голове, поскребла, еще поскребла и призналась.
2: «Я себе нагрузила все, что нашла. Версий сотни. Так все перепуталось, что не всегда ясно,

0: Да, что пищит, кто ж знает. Я как корабль заполучила, взяла ломик и пошла искать пищуна.
1: И как?
0: Теперь не пищит. Так, украдкой попискивает.
1: А деньги на топляк за что взяла?
0: Так вожу с собой несколько больших бочек всякого разного. Вдруг все-таки жрать захочет. А не накормить, так и нас съест.
1: Вот такого опыт исполняющего не предусматривал. С этаких новостей посидеть можно. Только Джофф об этом подумал, как корабль затрясло, он натужно крякнул и вывалился в обычное пространство.
0: «О!»
1: — радостно завопила Катюна.
0: «Последний прыжочек остался!»

0: Владлен Подымов. Государственный контракт. Часть вторая. Окончание. Через 4 часа гордая 18-летняя капитанша величественным жестом ткнула в светлое пятно на экране и заявила:
1: «Все, мы на месте. Вот звезда, вот пустота, ищи тут что надо».
0: «Бумажку дай», — попросил Джофф. «Напишу местные координаты». Бумага у девицы нашлась, а вот карандаш пропал. Катюна с подозрением косилась на честнейшую физиономию нанимателя, шипя и ругаясь сквозь зубы, шарила в торбе, но так и не сыскала. Через полчаса сдалась. Смущаясь, розовея и хихикая в ладошку, назвала адрес. Джофф скинул координаты почтой. Печенка поползла по пространству, поначалу медленно, затем разогналась. Через несколько часов пришлось признать, что по нужным координатам ничего нет. Вообще-то планеты в системе были, сканеры их видели, но вот конкретно тут, в заданное время и в заданной точке, обнаружилась девственная чистота до пригоршня корпускул звездного ветра.
1: «А что ищем-то?»
0: Очень вовремя поинтересовалась малолетняя капитанша. «Гигант должен быть газовый, а при нем планеты-спутники».
1: «Обманула барахляная контора-то»,
0: — задумчиво заключила девица.
1: «Сам видишь, нет тут жирных пузырников, на единицу вокруг вообще чистый ноль. Разве вон там, совсем на рогах?»
0: «Скинь мне поток со сканеров», — попросил Джофф. Катюна так и сделала. Но сканеры корабля с мозговой сеткой Джоффа договориться не сумели, слишком разные поколения техники. Пришлось забрать у девицы тяжелые и неудобные трехмерные очки. Старье нещадно глючило, исполняющий весь вспотел, пока не сыскал подходящую кандидатуру на газового гиганта. Туда и двинулись. На месте оказалось, что гигант изрядно тыщеват, да еще и щеголяет широким ледяным кольцом. Совсем не похоже на данные из контракта. Правда, планетоидов-спутников насчитали ровно столько, сколько должно быть, 11. И Джофф решил рискнуть. Печенка вышла на орбиту 10-го спутника, обтянутой тонкой корочкой льда водяной капли диаметром в 2000 километров. В ответ на сброшенный в пространство идентификационный сигнал на орбите планетоида вспыхнули яркие глифы. Изначально ало-кровавые, они постепенно желтели. Местные военные системы выставляли печенке статус дружественного нейтрала. Побледневшую Катюну колотило от страха. Найти в этих краях такую плотную защитную сеть малолетний капитан никак не ожидала.
2: «Ясно теперь, почему корабли пропадали», —
0: прошептала она, нервно дергая себя за зеленый куст.
1: «Эх, порадую общество, может, добавят децам другой к поминальной мантисе».
0: Катюна вытащила из торбочки здоровенную кружку, подошла к стене, подоила тонкую изогнутую ветку и налила в кружку кипятка. Бросив в кипяток щепотку душистой травы, устало присела у стены и закрыла глаза. Цедила обжигающий отвар и невнятно бормотала цитаты из откровения Зуйсуя. Джофф не вслушивался. Он яростно листал контракт. Идентификатор должен был дать зеленые глифы, никакой желтизны. А без статуса полного союзника оборонительная система не позволит выполнить задание. Подрядное соглашение выглядело небрежно сляпанным из кучи разномазных таблиц, указаний и расчетов. Иные даже противоречили друг другу, хоть и не в самых важных деталях, посему Джофф и подписал контракт. На практике навидался всякого. Нерадивость составителя документов бросалась в глаза в самом начале исполнения, но Джофф и подумать не мог, что пароль-идентификатор не подойдет. Через час Джофф сдался. Наскреб еще пяток идентификаторов, но корневой ключ у всех найденных был один и тот же. С отчаяния исполняющий принялся рыть предыдущие версии документов. Составитель поленился. Надергал из разных контрактов протоколы, соглашения, требования, спецификации, заполняя их по-своему, а исходные версии удалить забыл. Они так и болтались в хвосте пакета, серея статусом недействительных. Печенка неуверенно пискнула. Задремавшая была Катюна вздрогнула. Джофф нацепил древние очки и похолодел. Глифы орбитальных боевых блоков светились оранжевым. Разрешенное нейтралу время заканчивалось.
3: «Чё делать-то будем? Миш, моргают нам!» —
0: распереживалась Катюна и попыталась отхлебнуть из пустой кружки.
3: «Сейчас шмальнут, и дырка в башне-то!»
0: Джофф нервничал не меньше. Он принялся слать в пространство все найденные идентификаторы, даже те из старых документов. И вот странно, один подошел. Глифы налились твердым малахитом. Команда печенки вздохнула с облегчением.
3: «И что было?»
0: «Так, мелкое недоразумение».
3: «Ты это, смотри!»
0: Катюна неуверенно пощупала торбу.
3: «Я ежели чё?»
0: И растерянно умолкла. «Типичный субподрядчик-первоходка, не то что я, опытный исполняющий», — с гордостью подумал Джофф. Глифы на орбите подмигнули желтизной, и Джофф подскочил, скороговоркой выплевывая в эфир основные положения контракта. Знаки оборонительных систем вернулись в зелень. Утерев хладный пот, исполняющий незаметно вздохнул и упер суровый взгляд в малолетнего субподрядчика. «Так, мне надо наружу. Заберу кое-чего и спущусь на планету».
3: «Хм»,
0: — почесала куст на голове Катюна.
3: «Пойду послежу за тобой, вдруг чё как».
0: «Зачем?»
3: «А не сбежишь с моим миллиончиком?»
0: «Куда?»
3: «Кто вас знает, Горняков? И вообще ты это... выйди!»
0: — порозовела малолетняя капитанша.
3: «Куда?»
0: Катюна вытолкала Джоффа из рубки в коридор и захлопнула дверь. Через минуту явилась. В желто-черном полосатом обтягивающем скафе, поверх которого натянула симпатичные белые трусики в синий горошек, силовой пояс с торбой и бронежакет. На скафе виднелись грубоватые заплатки. У сердца и на спине, точно напротив.
3: «Ну, на свалке святош нашлось», —
0: смущенно ковырнула заплатку Катюна.
3: «Подумаешь, тюряжный, зато прослужит еще ого-го».
0: Отвернулась и подергала за кривые лиловые рычаги, торчащие из стены. Смотрелась в белые значки, которые по той же стене побежали, и захихикала.
3: «Вода и аммиак. Купаться-то не будем? Я ж страсть как этого не люблю».
0: «Нет, просто заберу с орбиты груз и размещу его на поверхности».
3: «Печенка вниз не слезет. Не живет она, трава такая, в гравитационном колодце», — с сожалением заявила девица. «Зря чапали».
0: «Исполняющий государственных контрактов умеет предусматривать любые ситуации», — пафосно заявил Джофф.
3: «Честняк, что ли? А, ты для того шары купил?»
0: Джофф кивнул и быстро натянул стандартный имперский сгав, простенький, серенький, но все же не на свалке найденный, а купленный в магазине на Чертауне. Шары распределили справедливо. Джоффу 4, Катюне 6. Ровно по массе покоя с учетом торбы. Та потянула на 2 Катюны. Вскоре команда печенки выбралась наружу. Белый с голубоватыми разводами шар планетоида тонул в тени родительского гиганта, но по поверхности тянулась косая светлая полоса, ледяной пояс подсвечивал. Оглядевшись и оценив местные красоты, Джофф неуверенно посвистел в эфир. Буквально через пяток минут вокруг возникло нездоровое шевеление. Десятки угловатых теней носились, изредка взблескивая отраженным светом, подмигивая зелеными огоньками на концах крыльев и азартно шевеля острыми стволами фазеров. Угольно-черные скобки истребителей постепенно сжимали объятия. Вдруг порскнули в стороны, и в охраняемый периметр солидно вплыл здоровенный контейнер, похожий на откормленного борова. Крышка откинулась, контейнер нацелился на Джоффа и презрительно отплевался посылками. Тот с большим трудом поймал 15 коротких в локоть ребристых цилиндров, увязал в снизку и прихватил к туловищу липкой лентой, выпрошенной у Катюны. Заодно отобрал у нее один спасательный шар, вернув массово-покоечную справедливость. Контейнер развернулся и уполз, уведя с собой большую часть угловатых теней. Но несколько скобок так и кружили рядом, толкаясь, как клёцки в бурлящем супе. Пока исполняющий раздумывал, Катюна оторвала от пояса один из аварийных шаров и метнула в сторону планеты. Истребители бросились за ним, выстраиваясь в атакующую воронку.
3: «Ты что делаешь, растратчица?»
0: — возопил Джофф. На миг показалось, что попал в стандартную ловушку исполняющего, когда соисполнители как бы случайно топят контракт.
3: «Да ладно, не жуйся!» —
0: радостно захихикала Катюна, глядя, как скобки задорно охотятся на шар.
4: «Спасалки денег стоят!» — проворчал Джофф. «Да и всего их десяток!»
3: «А!»
0: — махнула рукой девица.
3: «Заряд скоро кончится, все равно выкидывать!»
0: Джофф молча скрижетнул зубами, схватил Катюну за руку и бросился с орбиты к поверхности планетоида. Шары тормозили полет, но падать все равно было страшно. Девица орала от сладкого ужаса и материлась так забористо и изощренно, что за полчаса спуска Джофф верно стал доктором наук по фронтирным ругательствам. Внизу же, отойдя от полета и найдя среди высоченных торосов более-менее ровное поле, Джофф выдолбил во льду 15 глубоких лунок и в каждую посадил по стержню, припорошив сверху тремя пригоршнями снега. Все по техзаданию. Катюна ходила следом и ржала в голос, но потом умолкла и призадумалась. Даже помогла ковырять последнюю пару лунок. После чего команда печенки принялась ждать. Ждать пришлось недолго. Не прошло и часа, как лед под ногами дрогнул, затем резко вздыбился, разламывая многометровую толщу широкими трещинами. Катюна упала на задницу, порвала усыпанное горошком белье и выругалась так заковыристо, что Джофф решил претендовать на следующую степень доктора местного фольклора. Одна из новообразованных льдин тяжко повернулась, встав на ребро и выдавив на ледяное поле настоящее цунами водно-аммиачной смеси. Схватив Катюну за пояс, Джофф, ломая пальцы,

0: Взобрался на ближайшую снежную гору, втащил напарницу и застыл в страхе. Лед трескался с оглушительным грохотом. Взметывались фонтаны водно-снежной смеси. Канонада постепенно уходила за горизонт. Из распахнувшихся полыней рывками выползали темные, лоснящиеся туши, похожие на огромных вздувшихся пиявок. Пиявки с хлюпаньем втягивали воду. Лежа на льдинах, они раздувались все сильнее и сильнее, наваливались и ломали торосы, продавливая лед, проваливались сквозь него, и вот, насосавшись тысячи тонн воды, медленно, с неуклюжими рывками, поднимались в небо. Вдалеке от происходящего действа на крупной льдине устроились Джо с Катюной, с трудом удерживаясь на ногах, когда очередная тысячетонная туша взлетала и льдину подбрасывала на тяжелой волне. Джо считал. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
1: Что, перевыполнили? Хе-хе, нас ждет премия.
2: Какая премия? Валим!
0: Джофф активировал шары, и те с натугой потащили его в зенит в компании с нервно ржущей Катюной. Из-подо льда продолжали выползать черные тела. Белая поверхность планетоида пучилась, лед взрывался, хлеща кусковой шрапнелью, вокруг кишели, хлюпали и прыгали огромные черные жирные пиявки, то лениво шевелились в водно-аммиачной шуге, то с ударом пары и распыленной воды взметывались в воздух и медленно, с натугой преодолевали притяжение. На орбите шла дикая толкотня, метались разноцветные глифы. Боевые скобка-дроны заполошенно носились, с опаской нарезая круги и сферы вокруг взлетающих с планеты битумно-масляных туш. Фиолетовая черточка печенки жалко смотрелась на фоне располневших имперских собратьев. Планетарная капля худела на глазах. Что-то привычно шло не так. Команда печенки шустро зашмыгнула в шлюз корабля.
1: «Может, отойдем подальше, а, Перчик?»
0: Оказавшись в рубке, тут же проныла девица.
1: «А тут трава такая, задницу чует, морозит!»
2: «Надо тебе ее...»
0: И Джофф заткнулся.
2: «Давай, попрыгали!»
0: Отъехали на десятую долю единицы от газового гиганта и остановились. «Если что, нас тут не было», — предупредил Джофф и покачал дрожащим пальцем перед носом Катюны.
1: «А то...»
0: — согласилась притихшая и напуганная девица. Зеленый куст свесился на бок.
1: «Ни тютюнечки не заявлялись, мышью не бегали. И что теперь?»
0: «Чего-чего?» — проворчал Джофф и задумался. Катюна внимательно пялилась на него, забыв про вымокшую торбочку, от которой натекла остро воняющая аммиаком лужа. Джофф анализировал.
2: «А ну, покажи имя системы!»
0: Девица пошарила по карманам скафа, сунула руку за пазуху и предъявила к осмотру клочок бумаги.
1: «Вот, глазенки-то есть, смотри!»
2: «3-фри-кат-ем-зик-6», — прочел Джофф.
1: «Точняк!» «Какой шесть?»
0: — возопил Джофф, наливаясь дурной кровью и потрясая руками.
1: «Шесть? А сколько?»
2: «8!» «8! Вот же написано! 8!»
0: Отобрав бумажку, Катюна критически обозрела ее и уверенно припечатала.
1: 6! Сам криворучка, а меня напраслишь!»
0: Джофф со стоном сполз по стене и закрыл глаза ладонью. Рядом села Катюна. Помолчала и предложила.
1: «Не говори слугам барахла, что тюточку перебрал. Империя большая, поди децим другое не заметят».
0: Джофф подумал, еще подумал и принялся редактировать видео с мозговой сетки.

0: Через неделю в станционном баре Джофф и Катюна отмечали завершение контракта и поступление денег. Из договорных 14 миллионов Джоффу досталось 3,5 миллиона, из которых отправил Катюне. Остальное бесследно сгинуло в вышних сферах за добрые консультации и полезные информационные услуги. Да и дядя не забыл про себя, отломил должное. Потому и праздник вышел такой, с большими бутылками крепкого. Вроде и дело сладилось, а завершение горчит. Вскоре пьянка перешла в ожесточенный спор.
1: Заработал на наивной девушке миллионы кредитов. Оставил ее с голой задницей,
0: укоризненно выговаривала Катюна.
1: Я ж все по долгам раздала.
0: Она схватила бутылку минералки и принялась цедить, справляясь с икотой. Джофф непроизвольно скосил взгляд. Крепкая задница Катюны была скрыта симпатичными трусиками розового цвета, да еще и завернута в отрез черной газовой ткани. Опять девица принялась за старые песни.
2: «Думаешь, контракт закрыть легко?» «А вот и нет!»
0: Джофф погрозил собеседнице пальцем.
2: «Этому отрежь, тому отпили, с вон тем не забудь поделиться. Да и дядюшку подогреть надо, иначе больше ничего не подкинет».
1: «А как же огромная имперская штампуля?»
2: «Печать, понимаешь ли, сама собой не ставится. Ее хороший человек должен на контракт наложить, а хорошие люди плохо жить. Непривычно. Общество возмутится. Поэтому люди при императорских печатях живут особенно замечательно».
1: «Кудряво!» — протянула Катюна. «Много блажного про горняков бают, но чтобы у вас хорошие люди жили хорошо, такой борды еще не слышала».
0: Телефон в кармане у Джоффа яростно задергался.
3: «Так, погоди!»
0: Исполняющий энергично растер лицо ладонями.
3: «Звонят!»
1: «Лады, я тут никуда не ухожу».
0: Наклюкавшаяся девица, сложив руки на стол, уронила на них голову и тихонько засопела. Оказалось, дядюшка прислал еще один контракт с припиской «в тех же краях». Исполняющий государственных контрактов с внезапно ожившим подозрением пролистал условия договора, нашел требования к соисполнителям.
2: «Надежная команда пустотников с собственным кораблем крейсерского класса», — бормотал Джофф, водя пальцем по строчкам.
0: Взглянул на храпящую Катюну и поставил галочку.
3: «Есть.
2: Так, так, так. Группа опытных охотников на желторогих чурташей. Эй, Катюна Пенская, ты на чурташей охотилась?»
1: «Чё?»
0: — проснулась та.
1: «Эх, ты... Чурташи! Чучело на базаре видела. Зачем охотиться? Кому они нужны? Шкуры да кости, и шкуры-то и на три блохи. А злобы на десяток волкожутев хватит».
2: «Миллион хочешь?»
1: «Кредитов? Кто же не хочет?»
2: «Тогда приходи завтра, обсудим условия».
1: «Эх, бывай, горнячик-перчик. Пошла я одинокая, нищая, никому не нужная».
0: Артистично всхлипнув, девица неверной походкой двинулась на выход. Тяжко вздохнув, Джофф оторвал от сердца и кошелька еще 200 тысяч и отправил на счет Катюны. Та немедля приободрилась и покинула бар, почти не качаясь. Кинув недовольный взгляд ей во след, Джофф взялся за контракт, открыл раздел о финансах и надолго в нем залип. Оплата выполненных работ осуществляется в период календарного года, следующего за предшествующим отчетным годом, в течение которого осуществлялось выполнение работ при наличии соответствующего имперского финансирования в отчетном году, предшествующем календарному году. Джофф перечел строчки вслух, надеясь, что так станет понятнее. Яснее не стало. Буквы расплывались, слова прыгали, сплетаясь в совершенно аморальные календарные, предшествующие им отчетные соития. Маклаки потер лоб и отложил документы, решив выспросить завтра у бешеной девицы, кто на станции первостатейный специалист в крючкотворстве. Катюнин стул с деликатным грохотом опрокинулся. К столу осторожно протиснулся помятый железный ящик с затертой надписью «Убербанк». Шины с шипением сдулись, и вечно улыбающееся нарисованное лицо оказалось напротив лица Джоффа.
4: «Ходят слухи, почтенный господин Маклаки», —
0: хорошо поставленным баритоном произнес нотариус-велосипедист и слегка склонил корпус.
4: «Что вы ищете опытного законника?»
1: «Законник — слишком узкая специализация. Команда у нас маленькая, а обязанностей много. Вот, скажем, хороши ли вы в охоте на чертошей?»
5: «Принуждение к сделке!»
0: Неожиданно высоким юношеским голосом завопил нотариус и дал петуха.
5: «Недопустимо!»
0: Из мятого корпуса выдвинулись 4 дула впечатляющих размеров.
4: «На ком проверим?»
0: Вернулся нотариус к баритону, а стволы нацелились на Джоффа.
5: «Зачислены!»
0: — поспешно сказал тот. Пересчитав стволы и оглядев исцарапанную броню, Джофф решительно проставил в контракте галочку напротив пункта «Группа опытных охотников». По всему дело выходило простое, и следующий заказ, считай, уже выполнен.
4: Да и что может пойти не так у бывалого исполняющего?
0: Довольный Джофф закрыл документы и сунул телефон в карман. И зашипел от боли. В палец вцепился карандаш.

«Осень Париса». Парис сидел на каменной скамье у своего дома. Гранит сплошь в серых пятнах лишайника покрылся мхом, порыжевшим и сухим. Небо было по-осеннему пронзительно голубым, по-осеннему мягко грело солнце, лаская выжженную за лето растрескавшуюся землю. Воздух, всего месяц назад, пыльный, горячий, напитанный настоем ароматов разогретых горных трав и пота, был чист и прохладен. Ни единого звука не разносилось в нем в этот ранний час. Только где-то вдалеке, в наступившей пустоте, тихо звенел родник. Был именно тот день, который ясно отделяет лето от осени. Первый день ранней осени. Осень была на душе у Париса. А как хорошо сейчас в лесу. Лечь на спину и смотреть, смотреть в небо, где лишь изредка раздается клёкот ястреба. Удивительно. Приятен этот звук, но как боится его лесной народ, так и с человеком. Каждому свое. Когда же я был в лесу последний раз? Наверное, лет 12 назад. Позже все было некогда, а потом... Потом началась осада. И остается издали смотреть на лес, как герой одной неведомой сейчас повести. И еще человек по имени Камил, который близок мне более всех современников. Но он будет бессмертен. А я... Я из тех людей, которых не хочет носить земля. Не хочет, но носит. До срока. Когда этот срок истечет, со мной погибнут все, кто рядом, кто принял меня и доверяет мне. Первой была Кассандра. Был у нее свой расчет, когда она назвала никому неизвестного пришельца именем давно умершего старого принца.

Не было тогда в городе человека, который не поверил бы слову жрицы Аполлона. Не то, что теперь. Слишком поздно поняла сестричка, что бывают люди, с которыми нельзя заигрывать. Став наследником, я не хотел быть ставленником коллегии. Конечно, в тот день она спасла меня, но первым-то мог быть только один. Вот что делают с человеком власть и обстоятельства. Всегда знал, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах, но случай не оставлял выбора. А все началось раньше, по иронии судьбы, в тот день, когда был зачат Ахилл непобедимый. Да, неудачным стал для Трои тот летний день. Я тогда еще просто Александр, сидел в тени, а разомлевшее от жары стадо паслось рядом на склоне Иды. Вдруг они появились прямо передо мной. Три богини и Гермес с яблоком, которые позже назовут яблоком раздора. Не было в нем ничего сверхъестественного. Яблоко как яблоко. Аппетитное, большое, красное. И на боку четко виднелось торопливо процарапанное «Прекраснейший». Помнится, подумалось озорно. Здесь да и съесть самому. Парис был не первым и не последним человеком, в чьей жизни яблоки сыграли роковую роль. Еще бедняга Адам расплатился за излишнюю любовь к фруктам из чужого сада суровой ссылкой на землю. «Сегодня они едят яблоки из моего сада, завтра до меня доберутся, должно быть, решил Господь». А на память об обжорстве первого на свете мужчины его потомки прячут под галстуком острый угол щитовидного хряща, более известный под названием «Адамово яблоко». Прямо в яблочко, лежащее вот в чем загвоздка, на голове у родного сына всадил арбалетную стрелу Вильгельм Тель, а другое яблоко, свалившись на голову Исаака Ньютона, сбило его с размышления о лондонской чуме на закон всемирного тяготения. Закон, который сполна испытал на своей шкуре Геракл, поддерживая небесный свод вместо атласа, добывавшего яблоки с той же яблони, что и фрукт трех богинь. Вполне возможно, что именно этот вклад яблок в науку навел группу молодых людей на мысль назвать фруктовым названием фирму Apple Macintosh. И другая молодая группа тоже выбрала своим символом яблоко и стала легендой 60-х. Битлз пришли к вершине славы, но не выдержали испытания ею. А город Нью-Йорк назвали большим яблоком не Лаки Лучано или легендарный Дон Корлеоне, которые вправду делили его как большое и аппетитное яблоко. Это название дали городу заезжие джаз-банды. Бывало, яблоками травили. Так первые известные в истории отравления совершила древняя королева, разрезавшая яблоко для своей молодой конкурентки, ножиком, смазанным с одной стороны ядом. Быть может, именно эту историю использовал Пушкин при написании сказки о мертвой царевне. История повторилась в виде фарса, когда повар Джорджа Вашингтона попытался отравить президента золотым яблоком, помидором, с соответствующим результатом. И уже, возвращаясь к нашей истории, вспомним, что знаменитая Венера Милосская держала в одной из утраченных рук яблоко. То самое. Передо мной стояли три богини. Юная и прекрасная Афродита, величественная и грозная Афина и третья, постарше с виду, гордая и стройная Гера. Они были очень разными, но было в них что-то общее. Презрение к смертному, читавшееся в их глазах. Не знали они, что в эту минуту я ощутил себя на перепутье дорог, каждая из которых вела к лютой смерти на 33-м году жизни. Я мог бы принять Азию, положенную у моих ног Герой. Мог бы, но не захотел, потому что ни одному смертному не под силу держать в кулаке столько стран и народов, не проливая рек крови и не построив одного-двух гулагов. А без этого та дорога опять привела бы меня к Трою, столицу моей империи. Только варвары, осаждающие ее, пришли бы не с запада. И конец был бы столь же ужасен, но погибло бы не только Троя. Катившаяся за мной с востока волна обрушилась бы на беззащитный пока запад, отбросив цивилизацию на много веков назад. А что мешало мне принять непобедимость, остановив свой выбор на Афине, как поступит, например, спустя века царь дикой пока Македонии? Пройти сквозь свое время, как раскаленная игла, покорить весь мир, нести цивилизацию другим народам и начисто быть забытым на родине, которую прославил, и разочарование. Этот путь кончается в дворцовой палате чашей с ядом, поданной лучшим другом. Был еще один вариант.
отказаться от суда богов, остаться собой. Через 13 веков так решит мой младший брат, которого еще нет. Но на 33-м году и он не сможет жить по-прежнему и пойдет по страшной дороге нищеты и страданий к бессмертию. Крест, словно перечеркивающий всю прожитую жизнь. Иногда я жалел, что не пошел тем путем. Но по натуре я не был мучеником, я был романтиком. И выбрал любовь прекрасной Елены. Удивительно, не здешней была она. Неземная красота сочеталась в ней с красотой душевной, появление которой в наше время было такой же ошибкой, как и мое собственное. И она досталась скотине Менелаю. Елена. Душа человеческая – загадка. Кто знает, что чувствовала она? Однажды похищенная в детстве, дважды разыгранная в жребии. Кто знает? Кто спрашивал? Никто. Не тот век, не те времена. Я узнал об этом за день до того, когда мне следовало сделать свой выбор. Помню, в каком бешенстве я был, как хотел спасти ее. И вот он, шанс! Никогда не забуду той ярости, с которой посмотрела на меня Гера, той короткой молнией, которая сверкнула в непроницаемом взгляде Афины Паллады, когда было произнесено слово «Афродите». Если гнев Геры был гневом оскорбленной женщины, то во взгляде Афины вообще не было ничего человеческого. В нем ясно читался смертный приговор. Затем они исчезли. Последним Гермес, бросив на меня странный, соболезнующий, понимающий взгляд. И все стало так, как было 5 минут назад. И жара, и навозные мухи, и лениво жующее стадо, и мощный хор цикад. Все оставалось по-прежнему, но я выбрал свою судьбу. Впереди, я знал, были самые веселые годы моей жизни, годы торжества разума. Когда силой разума я одержу победу в борьбе с сильнейшими мужами Трои. Когда буду строить первый троянский корабль, прообразом которого стала Катис Арк, корабль-птица. Когда совершу на нем путешествие, аналогов которому в мое время нет, и которое будет настолько неправдоподобным, что ни один летописец не расскажет о нем, боясь прослыть лжецом. Во времена Париса море было опасной и непредсказуемой стихией. Плавали по нему, опираясь на берег, держа его в виду и приставая на ночь. Долгие месяцы добирались греки до Трои. Париж же был первым, кто решился пойти прямым маршрутом. Для своего времени это было таким же походом в никуда, какими казались современникам путешествия Колумба, а потом Магеллана. И совсем неудивительно необычайное количество плохих примет и предсказаний, сопровождавших его. В основном рождались они среди недовольных старцев в Трое и в матросских трюмах. Кстати, интересно знать, каким способом нашел Парис команду для своего корабля. Португальскому королю Энрике Мореплавателю пришлось для этого запастись как минимум папским отпущением грехов на всю команду. Само же путешествие было спокойным

Впереди был мой звездный час. Впереди была и расплата. Оставалось только ждать. Елена. А еще друг. Хотя, казалось бы, какой друг может быть у человека, наделенного абсолютным знанием? Мемнон был больше, чем преданным другом. Был, как второй я. Помнишь? Спина к спине в ночь мятежа. Рейд в Спарту. Открытие Академии. Бок о бок в боях на стенах. А потом тот день, когда Ахилл, обезумевший от бешенства и поэтому невероятно опасный, как зверь, попробовавший человеческой крови, рвался в Трою. Тогда Мемнон первым бросился к воротам, чтобы не дать этому монстру войти в город. Я почувствовал страшную тоску, потому что знал, что случится дальше. Я видел, как Мемнон крадется к закованному в металл чудищу, подобравшись как богомол перед броском. Потом его согнутая рука распрямилась, и тонкое острие треугольного клинка проскочило в едва заметную щель в доспехах. Ахилл резко развернулся к нему. Впервые на этой войне ранили его, и теперь он жаждал мести. До сих пор перед моими глазами стоит страшный окровавленный клинок, сверкнувший красным отсветом в лучах заходящего солнца.

Неизвестно, откуда тогда у меня в руках появился лук. Первый раз в жизни я перестал быть собой, всезнающим Парисом. Остался только человек своего времени, и он мстил. Но разум оставался холодным. Мозг необыкновенно ясно и быстро рассчитал угол, поправку на ветер, на бьющие в глаза солнце. Доспехов стреле не пробить, придется выбирать крупную артерию, благо на секунду он раскрылся. Тетиву отпускать плавно, и все. «Прощай, Ахилл!» Умирая, бедняга кричал, что никто не смог бы поразить его без помощи богов. Обвинял во всем Аполлона. «Эх, Ахилл, Пелеев сын!» 80 килограммов великолепных мышц, закованных в не менее великолепную скорлупу из почти неизвестной в наше время стали, и совсем немного примитивных мозгов, не способных даже вместить возможность своего поражения. Не стоит забывать, что вся эта история происходила еще в бронзовом веке. Железо, притом весьма дурного качества, добывали в немногих странах примитивным сыродутным путем, и ценилось оно на вес золота. Лишь очень редко кузнецам попадало почти химически чистое метеоритное железо. Так появились знаменитые доспехи Ахилла, а с ними легенда о его неуязвимости. Современникам, привыкшим к тусклой бронзе, сталь должна была казаться ослепительно блестящей. А что касается прочности... Умный, опытный боец Гектор в поединке с Ахиллом сделал ставку на удар, которым он не раз пробивал и щиты, и доспехи. Он никогда бы не решился расстаться с копьем, если бы не знал твердо, что этим броском ставит последнюю точку. Но технический прогресс был на стороне грека, и Гектор проиграл.

Хилл. Удивительная штука — человеческая память. Ведь именно эта безмозглая горилла останется в ней победителем Трои. Войну начал Менелай, и средства на ее организацию выделил сказочно богатый царь Агамемнон, а победит в ней военный гений Одиссея. Но победителем по праву должен был стать я, ведь сила была на моей стороне. А вот судьба против. И я погибну. Когда? Сегодня незамедлительно пришел ответ. У Бориса вдруг задрожали ноги. Его охватил звериный страх, безумное желание бежать, скрыться. До него неожиданно дошел смысл этого слова во всем его великолепном значении. Где бы я ни был, что бы я ни делал от заката, я не доживу. Завтра все будет так же, но вот меня больше не будет. От этой мысли все его тело напряглось в рефлекторном животном крике. «Не хочу!» Огромным усилием Парис собрался и вырвал из себя страх. Одним движением, как вырывают гнилой зуб. Он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы унять противную дрожь. Страх пропал. Осталась лишь тоска. Смерть чем-то сродни сну, только больнее. Одно дело знать, что будет новый день, и совсем другое дело, когда сознание гаснет навсегда. Нет надежды. Эту мысль сменила другая. А как будут рады троянцы? Ненавистный, страшный, пугающий своей непонятностью принц Парис наконец погибнет. Дети, усмехнулся он, будут радоваться, и никто не вспомнит, что именно благодаря мне Троя легко переносит 10-й год осады. Стены, спроектированные мной, неприступны. Стратегия почти непобедима. Благодаря нашей дипломатии со всех концов света к нам идут союзники. Греческие шпионы не успевают пройтись по городу и 3 минут, а мои сеют рознь в лагере греков, еще больше ослабляя их. Но держится здесь все только на мне. И стоит мне погибнуть, как они немедленно перегрызутся с соседями и сдадут всех шпионов грекам, чтобы не пришлось платить. Что ж, я не настолько глуп, чтобы считать, что мне удастся победить их вековые предрассудки и суеверия. А царь Приам ненавидит меня сильнее остальных, забыв о том, как во времена его детства одна дружина греков сходу взяла Трою. Забыл. Но пока я жив, город будет стоять наперекор всем. И людям, и богам. От грустных мыслей Париса отвлек прибежавший раб. Немного отдышавшись, он сказал... «Господин, Лаокоон просит тебя прийти в храм. Принесли раненых». «Скажи, сейчас буду». Раб убежал.

0: Один из самых древних богов Греции, Аполлон, был богом троянским. Бог света и культуры, бог путешествий. Его культ, как никакой другой, подходил Парису. Недаром все его действия были так тесно связаны с этим богом. Да и на культе Аполлона мы чувствуем отпечаток, который наложила на него личность Париса. Аполлон, как и Парис, охранял стада и предсказывал будущее. Жрецами Аполлона Парис назначил умных, преданных людей, таких как Лаокоон. А еще Аполлон был богом-врачевателем. Врачом был и его сын Асклепий. Недаром клятва Гиппократа начинается словами «Клянусь Аполлоном, целителем, Гигией и Панагеей». Парис осматривал раненых. Там, где он проходил, раненым становилось легче дышать, появлялась надежда. Всего несколькими словами он мог вселить бодрость в усталого, волю в жизнь, и сдавшегося дать силу слабому. Казалось, перед ним отступала сама смерть, но иногда он проигрывал. «Я знаю, что нужно, чтобы лечить их, но у меня ничего нет». Легче всего было бы приучить жрецов к правилам антисептики. Для них это просто еще один ритуал. Удалось наладить и сортировку раненых, элементарную истину военной медицины. Жестокими, воистину драконовскими методами заставить жителей осажденного города выполнять требования гигиены. Это я молодец. Можно вправить вывих, зафиксировать перелом, обработать рану, сделать несложную операцию. Наркоз молотком по голове. Приготовить десяток другой лекарств, слабый антибиотик из плесени. А что мне делать с этим? Раненый смотрел на него с надеждой и ненавистью. Внезапно он спросил. «Господин, зачем ты не принял мира?» «Трион, даже если бы я и принял мир, мир был бы недолгим. Слишком много ахейцев вложили в эту войну. Теперь их надежда — сокровище Трои». «Господин, ты же велик. Сделай так, чтобы победили мы». «Против нас боги, Трион. Что бы я ни сделал, это лишь ускорит наше падение». Терпеливо, как ребенку, объяснял Парис. «Зря это я. Зачем? Не подумал». «Но раз ты не можешь помочь нам, зачем ты здесь, господин?» Неожиданная судорога оборвала воина. Парис дал Триону морфия, и тот успокоился. Больше ничего сделать было нельзя. Не так давно стали появляться такие раненые, с искаженными лицами, корчащиеся в адских муках долгой агонии. Это началось после появления под Трои Гнилоногого. Его стрелы, начиненные ядом гидры, несли страшную смерть и сеяли ужас среди троянцев. Парис в отчаянии думал, я не могу ничего поделать, у меня ничего нет, человек страшнее яда. Ведь не всегда же Филактет был гнилоногим. Таким его сделала жизнь. Его психика надломлена, он озлоблен. Трудно не озлобиться, будучи преданным, брошенным друзьями и проведя 10 лет полупарализованным на необитаемом острове. От всего этого можно сойти с ума, а он выдержал. Вынес и второе предательство, и лечение Одиссея, когда тот одним ударом меча отсек ему больную ногу. Его трудно винить, но он убивает наших, а я не могу лечить их. Тени укоротились. Парис посмотрел на солнце. Скоро полдень, у меня еще много дел.
1: Лаокоон.
0: Жрец оторвался от раненого и подошел к двери. Безнадежен. Проклятый гнилоногий.
1: Лао.
0: Парис запнулся, не зная, как начать.
1: Лао, когда...
0: Нет, если меня убьют, ты будешь здесь за меня. Ты знаешь, что делать. Не забудь того разговора. Вряд ли у тебя что-нибудь выйдет, но попробуй и... Позаботься о Елене, об этом я прошу тебя особо. Парис вышел из госпиталя. Ему хотелось хотя бы напоследок побыть с Еленой. В ее покоях, как всегда, было светло, прохладно.

сидим не надо, пар. Я была в госпитале. Когда это случится? Не сейчас, но ради Аполлона не надо. Я выдержу. Сегодня. Когда? Вскоре после полудня. Значит, всего час. Через час ты уйдешь, а я опять останусь безнадежно одна в этом мире. Ты был единственным, с кем я могла быть собой, с кем мне не приходилось притворяться, и ты любил меня. Ты был тогда во дворце Менелая единственным, кто понял, что скрывается под маской капризной красавицы. И еще ты был единственным настоящим мужчиной в этом детском саду неандертальцев. Что мне делать теперь? Жить долго и счастливо? Жить, сказал он и осекся. Ведь действительно проживет она еще очень долго. Как? Помнишь, ты рассказывал мне про Филактета, как он 10 лет жил на диком острове один? Но у него была надежда на то, что все будет хорошо, а у меня нет. Боль будет, одиночество будет, а надежды нет. И будет кое-что похуже. Пар, здесь меня все ненавидят. Я для них виновница всех их несчастий, да еще и чужеземка. Только благодаря тебе они не смеют ничего сделать. Как же я выживу в этом осином гнезде без тебя? Ты никогда не задумывался, что для того, чтобы жить, мне придется вернуться к Менелаю. Я буду вынуждена оправдываться, зная, как ты презирал тех, кто оправдывается, говорит, что ты удерживал меня колдовством, и заливисто смеяться, когда эти пятикантропы будут пересказывать мне мерзкие анекдоты про тебя. Только в глубине души носить память о тебе, вечно любить тебя, навсегда надеть на себя ненавистную маску королевы спартанской. Ты говоришь «живи», но это уже не будет жизнью. Жить после того, как я предам тебя, Парис. Парис не мог, не хотел вспоминать следующие полчаса. Думать о том, что он больше никогда не увидит Елену, нет, нельзя. Теперь он лежал на гребне крепостной стены у страшного самодельного оружия, готовясь к своему последнему бою. В прицеле он видел тупые потные лица, бронзовые доспехи, бронзовое оружие. «Стрелять или нет?» – размышлял он. «Но ведь не в них дело, а в чем?» Они же были мальчишками, когда пришли сюда. Что они вообще видели в жизни, кроме крови, грязи и крепостных стен? И кто в этом виноват? Потом он увидел одноногого воина, Филактет. Сделать доброе дело и прикончить его? Но ведь дело и не в нем. Его стрелы возьмет кто-нибудь еще, и все же палец его застыл на гашетке. Париса поразила новая мысль. Зачем? Зачем еще жертву? Вот тот воин в будущем, он расскажет о нас. Им будут зачитываться и через сотни, и через тысячи лет. Кажется, его зовут Гомером. В сущности, это дети, пусть грязные и жестокие, но вырастет из них одна из самых прекрасных цивилизаций в мире. И мы были не самыми плохими людьми, просто нам не повезло. Да, боролись, ненавидели и любили, но жили до чьей-то эры, какое-то призрачное существование. И нас уже ничего не спасет. Люди против нас, боги разъярены, но даже если мне удастся победить и тех, и других, этим я лишь немного оттяну нашу гибель. Я чувствую, в воздухе пахнет странной, жуткой грозой. Я больше не хочу убивать. Он последний раз посмотрел на Филактета. Тот, весь напрягшись, чего-то ждал. В следующую секунду Парис понял, чего. Спокойным движением он сбросил свое оружие со стены и стал спускаться. Он шел по улицам, выпрямившись, сбросив с себя весь груз, который нес 10 лет. Троянцы молча смотрели на него. Взгляды скрещивались на оперение отравленной стрелы, торчавшей у него из плеча. Мрачно смотрела на смертельно раненого брата Кассандра, с уважением воины и с ненавистью пополам с радостью Приам. Салютом по полной форме провожал погибающего противника посерьезневший Одиссей. Беспрепятственно выйдя из осажденной крепости, Парис пошел к лесу Иды. Греки расступались перед

парализовал его взгляд, обращенный туда, откуда уже не возвращаются. А Парис переставал быть Парисом. Только сейчас он понимал, что такое абсолютное знание и как мало он знал раньше. Теперь он был всемогущ. Он смог бы лечить смертельно раненых, смог бы спасти Трою, но его это уже не интересовало. Он уходил все выше, и все более незначительным казалось то, что терзало его. Лишь сверкнуло болью слово и пропало. Наступила бесконечность. Когда тело его нашли, пастухов поразила улыбка на необезображенном лице. Всезнающая, мудрая, немного детская. А что было дальше? Да, в общем-то, ничего. Трою взяли довольно быстро. Благое намерение жреца Лаокоона осталось благим намерением. Как только его разоблачения стали достаточно опасными, а доказательства обоснованными, его с двумя сыновьями обнаружили на берегу с явными следами смерти от асфиксии. И кто уж тут разберет, кто придушил их? Пару удавов, посланных Афиной, как разъясняло населению многочисленная агентура Одиссея, или пара же опытных боевых пловцов? Не было судебно-медицинской экспертизы в тот век. Сам Одиссей вернулся на Итаку и счастливо избег участи Агамемнона, убитого женой. Согласно классическому сюжету, возвращается муж из командировки. Впоследствии он встретился со своим старым однополчанином Гомером. Так и родилась знаменитая Одиссея. Из объяснения Одиссея, где его носило 10 лет, и Пенелопы, что делала у нее дома буйная толпа мужиков, благо ни одного из них Одиссей не позаботился оставить в живых. Сам же он жил долго и достаточно счастливо, пока не был убит собственным сыном во время пиратского налета, совершенного Одиссеем по причине плохих штурманских способностей на родной остров. Елена не забыла того, чему научилась за годы жизни с Парисом. Эта сильная, умная женщина точно освоила тот принцип троянского принца, который гласил, что каждый человек сам определяет свою судьбу. Когда на Менелая нашла вдруг опасная задумчивость, она угостила его зельем из макового сока, которое втрое давали смертельно раненым. Так что остаток своей жизни Менелай провел, по меткому выражению летописца, в райских садах, в полной зависимости от жены. Она же разработала для своей страны знаменитые принципы, усовершенствованные и введенные суровым ликургом и сделавшие Спарту Спартой. Это была славная месть. И лишь один человек остался полузабытым. Принц Троады Парис.

шкатулка, в которой была тьма. По мягкому песку, по самой кромке моря, шел, не оставляя следов, маленький мальчик. В ярко-синем, лишенном солнца небе кричали чайки, в несоленом море плескалась и играла форель. Далеко, почти у самой линии горизонта, гигантской морской змеей на миг взвился над водой, изогнувшись семью великолепными арками, и тут же снова исчез в море. Мальчик посвистел ему, но змей больше не появился, был занят охотой на гиппов. Мальчик пошел дальше, не отбрасывая тени, не оставляя следов, по узкой полоске песка, намытого между прибрежными утесами и морем. Впереди показался поросший травой, далеко выдающийся в море мыс. На нем примостилась хижина. Пока мальчик карабкался к ней по крутой тропинке, хижина, поджидая его, радостно подпрыгивала и потирала одна от другую свои передние лапы. При этом она была довольно похожа то ли на большую муху, то ли на довольного адвоката в зале суда. А вот стрелки часов в домике никогда даже не шевелились и вечно показывали без 10:10. «Что это у тебя там, Дики?» — спросила мальчика его мать и бросила врагу из кролика веточку петрушки и щепоть перца. Рагу на плите исходило аппетитным паром. «Коробочка, ма! Где ж ты ее нашел?» Еще один член семьи, материн черный кот, тихонько скользнул вниз с балки, украшенной связками лука, и словно лисий воротник обвился вокруг шеи ведьмы, сообщив: «О, море!» Дики кивнул. «Это правда. Море выкинуло ее на берег. А что там внутри?» Кот говорить ничего не стал, только замурлыкал. Ведьма обернулась и глянула в круглое лицо сынишки. «Что же там внутри?» — повторила она. «Тьма. Да, дай-ка посмотреть». Она нагнулась, и кот, по-прежнему мурлыча, зажмурился. Осторожно прижимая шкатулочку к груди, мальчик чуть-чуть приоткрыл крышку. «Верно», — подтвердила мать. «Убери-ка ее подальше, чтобы кто-нибудь нечаянно на пол не уронил. Интересно, куда этот ключ от нее подевался? А теперь беги и мой руки. Столик, накройся!» И пока малыш возился во дворе с тяжелым насосом, мыл руки и лицо, домик наполнился звоном обеденной посуды. Тарелок, вилок, ножей. Потом мать прилегла отдохнуть, а мальчик потихоньку взял с полки, где хранились его сокровища, отполированную морем и инкрустированную песком и ракушками шкатулочку и пошел с ней куда-то в дюны, в противоположную от моря сторону. По пятам за ним следовал черный материн кот, терпеливо пробираясь по песку между стеблями колючей травы. Тень была только у него.

На вершине холма принц Рикард обернулся в седле и посмотрел назад на плюмажи и знамена своего войска, узкой лентой растянувшегося по дороге. Дорога вела от украшенных башнями крепостных стен столицы к морю. Правителем этого королевства был отец Рикарда. Под лишенными солнца синими небесами город в долине мерцал и переливался, подобно жемчужине, и казался таким же хрупким. Здания и крепостные стены не отбрасывали тени. Снова увидев, сколь прекрасна столица, Рикард твердо решил, что она никогда и никем не будет захвачена. Сердце его запело от гордости. Он велел офицерам двигаться быстрее и поторопить воинов, а сам пришпорил своего белого коня. Тот заржал и словно ветер рванул вперед. Грифон, любимец принца, с пронзительным воплем тут же спикировал с высоты, злобно щелкнув клювом прямо перед носом у жеребца. Он вечно дразнил его, успевая, однако, каждый раз увернуться, когда разъяренный конь пытался укусить грифона за змеиный хвост или ударить своими серебряными копытами. Потом грифон с чудовищным кудахтаньем и ревом совершил над дюнами круг и снова стремительно спикировал. Так он мог забавляться без конца. Опасаясь, что зверь переутомился еще до начала битвы, Рикард привязал его, и тот полетел с ним рядом вполне спокойно. То что-то помурлыча по-кошачьи, то щебеча по-птичьи. Наконец, перед Рикардом открылось море. Где-то там, среди утесов, скрывался отряд врага под предводительством его родного брата. Дорога теперь шла вниз по песчаным дюнам. Море мелькало то справа, то слева, все ближе и ближе. Внезапно дорога кончилась. Белый конь взлетел над трехметровым обрывом и стопотом приземлился на песчаном пляже. Дюны остались позади. Перед Рикардом длинной стеной стояло вражеское войско, а в море виднелись три корабля под черными парусами. Его собственные воины пока еще не миновали обрыв. Один за другим скатывались они на пляж, и голубые флаги в их руках колыхал морской ветер, а шум волн заглушал голоса. Без малейшего предупреждения, без какого бы то ни было сигнала, оба отряда сошлись в рукопашную. С громким пронзительным воплем грифон взмыл с воздух, выдернув из рук Рикарда поводок, и словно ястреб, разинув клюв, распростерши крылья, ринулся с небес на самого высокого человека в сером плаще, предводителя вражеского войска. Однако тот успел выхватить меч. И когда железный клюв грифона, скользнув по его плечу, пытался достать горло, стальной клинок взлетел и вонзился в грифоново брюхо, вспарывая его. Грифон конвульсивно дернулся, согнулся в потоке пополам и рухнул прямо на человека в сером, выбив его из седла. Чудовищный зверь беспорядочно хлопал мощными крыльями, пронзительно кричал и пятнал песок черной кровью. Высокий человек в сером, шатаясь, поднялся на ноги и, взмахнув мечом, отсек грифону голову и крылья. Сам он ничего не видел из-за запорошившего глаза песка и заливавшей лицо крови, так что заметил Рикардо только тогда, когда меч уже завис над ним. По-прежнему молча человек в сером обернулся и своим еще дымящимся от крови грифона мечом отразил удар. Потом попытался рубануть по ногам белого коня, но это ему не удалось. Конь попятился, заржал и, встав на дыбы, ринулся на врага. Снова меч Рикардо блеснул в воздухе над головой высокого человека, и тот вдруг почувствовал, как руки его наливаются свинцовой усталостью, а легкие с трудом хватают воздух. Рикард пощады не знал. Последний раз высокий человек сделал выпад, и тут же разящий меч брата ударил его прямо в лицо. Он упал совершенно беззвучно. Коричневатые фонтанчики песка, всметнувшись из-под копыт белого жеребца, засыпали его распростертое тело, а Рикард, развернувшись, направил коня в саму гущу сражения. Вражеские воины упорно наступали, но ряды их редели. Их теснили к воде, и, наконец, последний, человек 20, рассыпавшись в разные стороны, что было сил, бросились к кораблям навстречу высоким волнам прибоя. Рикард громко приказал своим воинам собраться вокруг него, и все живые подошли к нему, перешагивая через трупы врагов, а тяжелораненые подползли на четвереньках. Все, кто мог стоять на ногах, построились у подножия дюны, на вершине которой стоял Рикард. За его спиной на волнах моря покачивались три черных корабля. Весла были спущены на воду. В полном одиночестве Рикард сел на густую траву, покрывавшую вершину холма, и закрыл лицо руками. Рядом с ним, словно каменное изваяние, застыл белый жеребец. Внизу молча стояло его войско. На песке у воды лежал с окровавленным лицом высокий человек, а рядом мертвый грифон. Чуть поодаль лежали еще мертвые, их остановившиеся глаза глядели в ясное небо, где никогда не бывало солнца. Легкий ветерок с шуршанием прошелся меж песчаных холмов. Рикард поднял голову. Юное лицо его было мрачно.
Он подал знак своим офицерам, вскочил в седло и неспешно пустился в обратный путь к столице, не оглядываясь и не желая видеть ни того, как пристанут к берегу черные корабли, ни того, как его войско, окончив построение, двинется за ним следом. Когда оживший грифон с пронзительным криком снова ринулся к нему с высоты, он привычно поднял обтянутую перчаткой руку, улыбаясь огромному зверю, который пытался угнездиться на запястье хозяина, хлопая крыльями, как курица, и вопя, словно мартовский кот. «Эх ты, непослушный!» — сказал Рикард. «Ну что раскудахтался? Ступай-ка к своим цыплятам, кто же мне наседка?» Чудовище, оскорбившись, взмыло в небеса и понеслось на широких своих крыльях к столице. За принцем, немного отставая, тянулось его войско, но никто не отставлял на песчаной дороге ни единого следа. И позади светло-коричневый песок на берегу снова лежал плотным слоем. На нем не осталось ни единого следочка, ни единого пятнышка. Черные корабли с черными поднятыми парусами уже готовы были к отплытию. На носу первого стоял мрачный высокий человек в сером плаще. Желая поскорее попасть домой, Рикард свернул и проехал мимо хижины на четырех птичьих ногах, стоящей на мысу. Ведьма махнула ему рукой с порога. Рикард еще раз свернул, натянув поводья, и остановился точно у ворот. Он смотрел на молодую ведьму. Она была очень красива, с черными, как уголь, волосами, развивавшимися на морском ветру. И смотрела прямо на принца в белых доспехах верхом на белом коне. «Принц Рикард», — сказала вдруг ведьма, — «что ты уж больно часто участвуешь ты в сражении». Он рассмеялся. «Что же мне делать? Позволить брату осадить столицу?» «Да, позволь. Все равно ведь никто не может взять столицу штурмом». «Я знаю, но отец мой и наш государь сослал брата, и теперь тот не смеет даже ногой ступить на берег нашего королевства. А я солдат. Я подчиняюсь своему королю и своему отцу. По его приказу иду я в бой». Ведьма долго смотрела в морскую даль, потом снова взглянула на юношу. Ее темнокожее лицо вдруг как-то осунулось, высокий лоб от переносицы вздымался, словно корона, и глаза сверкали. «Подчиняйся, но заставляй других подчиняться тебе. Командуй другими, но слушайся и чужих приказов. Твой брат не пожелал ни подчиниться, ни командовать. Мой принц, берегись». Лицо ее снова помолодело, потеплело и стало очень красивым. «Нынче утром море дарит странные подарки, дуют странные ветры, трескаются мои магические кристаллы. Берегись!» Мрачно, но благодарно поклонился он ей, пришпорил коня и скрылся вдали, весь в белом, похожий на чайку над длинной дюной. Ведьма вернулась в дом и стала проверять, все ли там в порядке. Летучие мыши и связки муха под потолком, котелки на плите, коврики на полу, метлы в углу, сушеные мухоморы и магические прозрачные кристаллы, которые сегодня вдруг все покрылись трещинами, тоненький серпик месяца, подвешенный к каминной трубе, древние книги и старинный ее приятель кот. Она еще раз все осмотрела, а потом вдруг выбежала на улицу с криком «Дикий!». С запада дул сильный холодный ветер, низко клонил к земле пышные травы. «Дикий! Кис-кис-кис!» Ветер сорвал с губ ее голос, подхватил его, разодрал на клочки и унес прочь. Ведьма щелкнула пальцами, в дверь со свистом вылетела метла и замерла, зависнув невысоко над землей, а сам домишка словно от волнения затрясся и закудахтал. «Заткнись!» — рявкнула ведьма. Дверь домика тут же послушно закрылась, куда-то не стихла. Сев на метлу верхом, ведьма плавно взлетела и понеслась над песчаным пляжем на юг, то и дело призывая «Дикий! Эй, котик!»

0: Молодой принц, нагнав свое войско, спешился и пошел рядом со всеми. Выйдя за последний поворот, они увидели внизу в долине столицу. Неожиданно кто-то потянул принца за плащ. «Принц Рикард!» Маленький мальчик, совсем малыш, еще не успевший утратить младенческую пухлость и розовощекость, стоял и чуть-чуть обиженно смотрел на него, держа в руках старенькую, потертую, облепленную песком шкатулочку. Рядом с ним сидел какой-то странный черный кот и во весь рос улыбался. «Море принесло ее для нашего принца. Правда-правда. Пожалуйста, возьми ее!» И мальчик протянул шкатулку Ричарду. «А что в ней такое?» «Тьма, господин мой». После недолгих колебаний Рикард чуть приоткрыл шкатулку и заглянул в щелку. «Она просто изнутри выкрашена черным», — сказал он с усмешкой. «Нет, принц, честное слово, не выкрашена. Открой пошире». Рикард осторожно приподнял крышечку на палец и снова глянул внутрь. Потом быстро захлопнул шкатулку, потому что малыш испуганно вскрикнул. «Только смотри, чтобы ветер не унес ее, принц!»
1: «Я передам это нашему королю».
0: «Но я подарил ее тебе, господин мой».
1: «Все подарки моря принадлежат королю, и все равно спасибо, малыш».
0: Они некоторое время внимательно смотрели друг на друга. Маленький пухленький мальчик и сильный, стройный, красивый юноша. Потом Рикард повернулся и быстро пошел дальше, а Дик потащился назад вниз по склону холма, молчаливый, подавленный, безутешный. Еще издалека, откуда-то с юга, услышал он зов матери и попробовал ей ответить, но ветер нарочно унес все слова в другую сторону, да и приятель его, кот, куда-то вдруг запропастился. Бронзовые ворота распахнулись перед входящими в город войсками. Залаяли сторожевые псы, стражники подтянулись и выпрямились, городской люд низко кланялся, когда белый конь Рикарда промчался, стуча копытами по мраморным улицам прямо во дворец. Там принц, как всегда, взглянул на большие бронзовые часы на самой высокой из 9 белых башен, украшавших стены королевского дворца. Недвижимые стрелки показывали без 10:10. В тронном зале принца ждал отец. Свирепого вида седовласый человек в железной короне. Он восседал на троне, вцепившись пальцами в железные подлокотники, которые оканчивались головами чудовищных химер. Рикард преклонил колено, низко опустил голову и, даже не взглянув в лицо отцу, сообщил ему об одержанной победе. «Изгнанник мертв. Погибла большая часть его войска, остальные бежали на своих кораблях». В ответ послышался скрипучий голос короля, будто дверь отворилась на ржавых, давно не смазанных петлях. «Поздравляю с удачей, принц!» «Я принес тебе подарок моря, о мой король!» По-прежнему, не поднимая головы, Рикард протянул отцу деревянную шкатулку. Глухое рычание донеслось из пасти одной из железных химер.
2: «Это моя шкатулка!»
0: Король так резко выкрикнул это, что Рикард даже на минутку поднял глаза и с изумлением увидел, что у всех химер оскалены пасти, а глаза короля яростно сверкают.
2: «Потому-то я и принес ее тебе, о мой король. Она моя. Это я подарил ее морю, я принес ему этот дар, а море выплюнуло его обратно».
0: Король долго молчал, потом сказал, как бы чуть смягчившись:
1: «Что ж, возьми ее себе, мой принц. Морю она не нужна, мне тоже. Теперь шкатулку в твоих руках. Храни же ее закрытой. Храни ее закрытой, принц».
0: Рикард, по-прежнему не поднимаясь с колена, еще ниже склонил голову, рассыпаясь в благодарностях, потом поднялся и пошел к дверям, так больше ни разу и не посмотрев на короля своего отца. Когда он спустился по ярко освещенной парадной лестнице, офицеры и придворные сразу же собрались вокруг, как всегда готовые расспросить его о результатах битвы, пошутить, поболтать и выпить. Но принц прошел мимо, не сказав ни единого слова и ни на кого не посмотрев. В полном одиночестве направился он прямо к себе, бережно прижимая к груди шкатулку. Очень светлая, лишенная теней окон комната его была вся разукрашена золотом, топазами, опалами и другими каменьями. Но самой большой драгоценностью здесь были горящие живым пламенем свечи, но и пламя недвижимо застыло над золоченными подсвечниками. Принц поставил шкатулку на стеклянный столик, небрежно бросил плащ на кресло, отстегнул перевязь, сел и вздохнул. В спальне тут же притащился, стуча когтями по мозаичному полу, грифон. Положил тяжелую голову хозяину на колени, ожидая, чтобы тот почесал его покрытый перьями загривок. А
1: Еще по комнате, тихо ступая, ходил огромный кот. Тот самый ведьмин, с черной лоснящейся шерстью. Рикард не обратил на него ни малейшего внимания. Дворец был полон всяких животных. Котов, собак, обезьян, белок, молодых гиппогрифов, белых мышей, тигров. У каждого придворного имелось, по крайней мере, дюжина ручных зверьков. У каждой дамы непременно был свой собственный ручной единорог. У принца же только грифон. Он всегда помогал Рикарду в бою. Он был, по сути дела, его единственным, никогда не задающим лишних вопросов другом. Принц почесал грифону загривок, поглядывая на него и ловя ответный взгляд любящих золотистых круглых глаз. Время от времени Рикард посматривал на шкатулку, спокойно стоявшую на столике. Ключа, чтобы запереть ее, у него не было. Где-то в одной из дальних комнат тихонько играла музыка. Нескончаемое монотонное переплетение звуков было подобно журчанию воды в фонтане. Принц обернулся и посмотрел на каминные часы. Их золотой прямоугольный циферблат был отделан синей эмалью. Часы показывали без 10:10. Время вставать, снова надевать перевязь, созывать войско и отправляться на битву. На родную землю возвращался изгнанник, одержимый намерением захватить столицу и предъявить свои наследные права на трон. Его черные корабли под черными парусами должно отогнать прочь от берегов королевства. Братья неминуемо должны сразиться. Один из них — пасть в бою, а второй — спасти город. Рикард нерешительно встал, и грифон, разумеется, тоже немедленно вскочил и завилял змеиным хвостом, готовый идти в бой. «Ну хорошо, пойдем», — сказал ему Рикард, хотя голос его прозвучал невесело и холодно. Он пристегнул меч в разукрашенных жемчугом ножнах, а грифон, посвистывая от нетерпения, потерся клювом о руку принца. Но принц не обратил на своего любимца внимания, он очень устал. Странная печаль, невнятная тоска снедала его, но отчего он грустил? Ему захотелось вдруг вновь услышать ту музыку, которая больше не была слышна. Ему захотелось вновь хоть раз поговорить со своим братом, прежде чем они сойдутся в бою, как смертельные враги. Он не знал, чего именно ему хочется. Наследник и защитник королевства, он обязан был подчиняться своему королю. Он надел серебряный шлем и обернулся, чтобы взять плащ, небрежно брошенный на кресло. Украшенные жемчугом ножны при этом звонко стукнулись обо что-то. Он обернулся и увидел, что шкатулка открытая лежит на полу. Он стоял и смотрел на нее в оцепенении холодным отсутствующим взглядом. А из шкатулки, меж тем подобно облачку дыма, поднималась темная мгла. Принц наклонился, поднял открытую шкатулку, и тьма потекла между его пальцами. Грифон, жалобно свистя, попятился назад. Высокий, светловолосый, в белых доспехах и серебряном шлеме стоял принц Рикард посреди сверкающей светом комнаты и, держа в руках открытую шкатулку, смотрел, как оттуда капля за каплей медленно сочится густой полумрак. Теперь все вокруг него было погружено в сумерки. Сначала он стоял неподвижно, потом медленно поднял шкатулку и перевернул ее донышком вверх, точно над своей головой. Тьма потекла по его лицу. Он огляделся. Теперь стихла не только та далекая музыка, но и все вокруг было наполнено странной тишиной. Горели свечи, огоньки их отражались в золотых украшениях и разноцветных каменьях, вделанных в стены. Радужные зайчики прыгали по полу и потолку. Но в углах комнаты была густая тьма. Тьма притаилась за каждым креслом, а когда Рикард повернул голову, то по стене метнулась его тень. Он выронил шкатулку и быстро подошел к одному из темных углов. Там ярко блестели чьи-то красные огромные глаза. Ну, конечно, это грифон. Принц протянул к своему любимцу руку и нежно заговорил с ним. Грифон не пошевелился, но издал странный металлический клекот. «Ну, хватит, выходи!» «Ты что же, темноты испугался?» — сказал ему принц и тут же сам ощутил страх. Тогда он вытащил меч. Все вокруг было неподвижно. Рикард осторожно отступил к двери, и тут чудовищный зверь прыгнул. Принц успел увидеть, как потолок закрыли два огромных черных крыла, услышал, как щелкнул страшный железный клюв, звякнули о пол железные когти. Грифон навалился на него всей тушей, прежде чем он успел нанести удар мечом снизу вверх. Он, что было сил, боролся с грифоном, но железный клюв щелкнул уже у самого его горла, а страшные когти терзали ему руки и грудь. Наконец принцу удалось высвободить одну руку с мечом и нанести первый удар. Потом он снова замахнулся и ударил. Вторым ударом он почти отсек грифону голову.
0: Чудовище разжало лапы и рухнуло на пол, извиваясь среди черных теней и ярких световых пятен, отраженных зеркалами, хрусталем и драгоценными каменьями. Через некоторое время Грифон перестал биться и застыл. Рикард со стуком уронил меч на пол. Руки принца были покрыты коркой, его собственной запекшейся кровью. В комнате с трудом можно было что-либо рассмотреть. Мощные крылья Грифона загасили, сбив на пол почти все свечи. Горела только одна. Принц ощупью добрался до стула и сел, жадно хватая ртом воздух. А потом сделал то же самое, что и тогда, после сражения на вершине дюны. Опустил низко голову и закрыл руками лицо. Вокруг стояла полная тишина. Последняя свеча слабо мерцала в золотом подсвечнике. Свет ее отражался, дробясь в гранях топазов и аметистов, украшавших стены. Наконец Рикард поднял голову. Грифон по-прежнему лежал неподвижно. Под ним на полу натекла целая лужа крови, такой же черной, как та, собранная в комок тьма, что была в маленькой шкатулке. Железный клюв чудовища был разинут, открытые глаза напоминали два красных камня. «Он мертв», — сказал негромкий голосок, и вошел ведьмин кот, осторожно пробираясь среди осколков разбитого вдребезги стеклянного столика. «Теперь уже навсегда. Послушай, принц». Кот сел и аккуратно обвил хвостом передние лапки. Рикард стоял неподвижно, с отсутствующим выражением лица, пока какой-то странный звук не вывел его из глубокой задумчивости. То был слабый звон, раздававшийся совсем рядом. Потом вдруг в башне высоко над дворцом прозвучал глубокий глухой удар колокола, эхом отозвавшийся в каменных стенах дворца, в ушах принца, в его крови. Часы на башне били 10. За дверью вдруг послышался топот. По коридорам разнеслись чьи-то голоса, чьи-то испуганные крики, заглушая последние гулкие удары колокола. Там словно метались насмерть перепуганные животные. Кто-то к чему-то призывал, кто-то спешно отдавал приказы. «Ты опоздаешь на битву, принца», — сказал кот. Рикард, пошарив на полу, отыскал в луже крови в густой тени свой меч, пристегнул его к перевязи, накинул плащ и пошел к двери. «Сегодня будет настоящий полдень», — сказал кот ему вслед, «и будут сумерки, и наступит ночь. И тогда один из вас вернется домой в столицу, ты или твой брат, но только один из вас, принц». Рикард на мгновение застыл, как вкопанный. «А светит ли там, снаружи, сейчас солнце?» «Да, сейчас светит». «Ну, тогда все хорошо». «Тогда все это было не напрасно», — с облегчением вздохнув, сказал юноша, и, открыв дверь, прошел по залитым солнцем, светом, залам и коридорам дворца, где царила паника и суматоха, а следом за ним двигалась его черная тень.

Анджей Зимянский. Автобан нах Познань. Бетонные коридоры перекрыли наглухо. Весь Вроцлав теперь был отрезан от своих подземных бункеров, в прошлом являвшихся более чем 300-летними туннелями метро,

0: Часть из которых осталась еще от немцев. Котлы повозок разогревались, и шипение пара заглушило все прочие звуки. Люди и звери изъяснялись жестами. Температура в выходном бункере росла все быстрее. Вагнер видел, что многие солдаты, избавившись от мундиров, надели пуленепробиваемые жилеты прямо на голое тело. Шлемы, очки, платки, защищающие глаза от льющегося пота, неплохо переносили жару только животные. Долгоруков подошел к Вагнеру и сказал: «Слухай, Андрей, я взял Гросс и Геверунд, я примусовал его до танка сверху». «Слушай, Андрей, я взял большую пушку и прикрепил ее к танку сверху». «Не пенджи, не болтай». Вагнеру уже давно надоел польско-российско-немецкий сленг, да еще и с английскими словечками. Он имел майорский чин, был урожденным вроцлавянином, обладал первым классом чистоты. Он, конечно, знал настоящий польский язык и, более того, умел на нем без запинки разговаривать, однако в данной ситуации для того, чтобы пользоваться правильной литературной речью, надо было предварительно раздать всем наемникам словари. «Собирай alles Truppen!» «Собирай всю группу!»
1: «Jawohl!»
0: Иван отдал честь.
1: «Так точно!»
0: Вагнер, злой и уже прилично пропотевший, забрался в башню своего транспортера. Хейни поприветствовал его усмешкой, Зорг только зевком.
1: «Алес в порядке?» «Отвал, Хейни! Дай мне ein Moment!»
0: «Отвали, Хейни, дай мне одну секунду».
1: «Да... Natürlich, Herr Major!»
0: Поручик уменьшил давление в котле. Вагнер снял мокрый от пота мундир и надел на голое тело бунус. В кошмарной тесноте еле-еле управился с кевларовым жилетом, тюрбаном, шлемом, платком, очками и маской.
1: «Фриц, Вацлав, Алексей, что у вас? Хорн меня?»
0: «Слышите меня?» Его слова заглушало шипение пара, и услышал их только сидевший ближе всех чех. Ну и Зорг, конечно. Вот только Зорг редко отвечал на вопросы. Все-таки он был поручиком и гордо носил вытатуированный на левом ухе знак своего чина. Ну и кроме того, гепарды не слишком-то умели говорить. Генетические изменения их организмов, случившиеся еще до китайской бомбы Чен, коснулись их органов речи самым незначительным образом. Между прочим, Зорг был исключением. Иногда из его рычания можно было что-то понять. Благодаря этому он оказался единственным настоящим офицером среди животных. Фактически он мог даже приказывать людям низшего чина. Особенно доставалось от него сержантам и прапорщикам.
2: «На цепь этого поручика! Намордник на него!» — шептали по углам.
0: Как же. Непосредственным начальником Зорга был Вагнер, и все завистники могли сколько угодно скрежетать зубами, ведь именно этот гепард спас майору жизнь 3 года назад на самой середине автобана на Познань. Теперь он лениво щурил глаза, зевал, пытаясь избавиться от излишков тепла, и демонстрировал, как при каждом зевке из-за его клыков выглядывают ядовитые зубы. Зверь не мог удержаться от этого и будил страх одним своим видом. В общем-то, его вины здесь не было. В конце концов, это не он почти 100 лет назад планировал генетические изменения своего организма.
1: «На унт, Кадзурки!»
0: Вагнер погладил его по загривку.
1: «Шавы день, не хвар?»
0: «Ну что, котик, паршивый день, правда?» Зорг неплохо знал польский, но предпочитал использовать бреславский енглиш.
2: «Фукинг тайе! Шхит!»
0: «Да, дурацкий день, плохо!» Кто-то отворил снаружи дверцы транспортера. Капитан в парадном, великолепно сшитом мундире подал Вагнеру запечатанный конверт.
1: «Особый приказ генерала Борилы».
0: Польский капитана был так же идеален, как и его мундир.
1: «Прошу подтвердить получение, пан майор».
0: Вагнер размашисто расписался и сломал печать. Быстро пробежал глазами несколько строк. После этого вернул бумагу капитану и опять закрыл дверцы. Клубы пара скрыли это событие от всех, кроме Хейни и Зорга.
2: «Веришитай, леп».
0: «Очень плохой день, да?» — спросил поручик.
1: «Jawohl!»
0: Вагнер толкнул Хейни и кивнул на ворота. Почесал поручика за ухом и затянул пояс. «Где находятся познаньские войска?» Остальные его слова заглушили громкие гудки. Находящиеся перед ними стальные ворота дрогнули и стали раскрываться, показывая ослепительную белизну предвроцлавской пустыни.
1: «Форвардс! Форверсуйте! Наступай! Вперед!» — закричали наемники.
0: Паровые двигатели заработали на полную мощность, и бронемашины двинулись. Первыми выехали разведчики, потом взвод поддержки, штабной отдел, в котором была машина Вагнера, взвод штурмовиков и заслон.
2: «Ферданте автострада!»
0: «Проклятая автострада!»
2: «Автобан Джепан Влот!»
0: Непереводимая игра слов. Наемники проклинали свою судьбу, вновь отправившую их в чертовски опасную дорогу на Познань, но чувствовалось, что они делают это пока по привычке. Они все еще находились в пределах досягаемости вроцлавской артиллерии, в поясе, занимающем несколько сотен километров, где были бетонные укрытия, а также неиспользуемые, но дающие некоторую защиту противовоздушные башни.
2: «Звят! На хобен!»
0: «Разведка вперед!» — поднимая руки вверх, крикнул Вагнер.
2: «Заяхлу!»
0: «Слишком рано!» Поручик зевнул, снова показывая свои наводящие ужас ядовитые зубы. Потом неожиданно фыркнул и выставил голову в люк. Вообще-то он, как обычно, был прав. Не стоило зря волноваться. Впрочем, Вагнер был одним из наиболее добросовестных офицеров крепости Вроцлав, надеялся на повышение по службе и не собирался рисковать жизнью своих подчиненных. Большой белый орел вскарабкался по специальной жерди на крышу транспортера. Вагнер не имел понятия, кто сделал этого недоумка начальником отдела наблюдателей. Вернее всего, он получил чин сержанта только потому, что его изображение являлось национальным гербом. На самом же деле орел был ничуть не умнее соколов, которыми ему приходилось командовать и которые сейчас поднимались в воздух с передовых бронемашин. Зорг взглянул на взлетающую птицу и непроизвольно облизнулся. Может быть, в голове поручика появилась мысль попробовать сержанта на зуб? Караван проезжал мимо останков бетонных укреплений, оставляя за собой противотанковые рвы, траншеи, взорванные радарные станции, лазерные отражатели. Все, кто был свободен, выбирались на крыши и ложились за приваренными к бортам броневыми плитами. Ветерок, вызванный движением, приносил заметное облегчение. Симпатичная венгерка Марта, вооруженная ручным пулеметом, спустилась в люк и, прежде чем спрыгнуть на пол, на мгновение повисла, цепляясь за его края руками. На ней, кроме ремней и амуниции, были только кевларовый бронежилет, тюрбан и чадра. Вагнер и Зорг, насладившись зрелищем ее обнаженных ног, обменялись взглядами. «Тебе нравятся человеческие самки?» Гепард покрутил головой и ответил по-польски, чтобы никто из экипажа его не понял.
2: «Ну, немного. Это выглядит неплохо».
0: Вагнер никогда не слышал, чтобы измененные звери проявляли чувство юмора. Ему даже не хотелось думать, что гепарды делают с попавшими к ним пленными. Он высунул голову из башенки и, поднеся к глазам бинокль, оглядел тянущиеся до самого горизонта песчаные дюны. В небе медленно кружились соколы. Бронемашины, выпуская из труб клубы дыма, ехали восьмиполосным шоссе. Наемники, большей частью обнаженные, а некоторые в бурнусах, скорчившись за броневыми плитами, пили воду, но экономно, понемногу. Никто еще не втирал себе ничего в десны, не делал уколов в руки или бедра. Придет время и этому. Пока же необходимо миновать поворот. Вагнер усмехнулся, припомнив поговорку: «Тяжела дорога туда, но обратно еще хуже». Пока же им ничего не грозило, если, конечно, не считать парочки одуревших от жары идиотов, которые могли садануть по машинам из панцерфаустов. А вот когда будут возвращаться... Познаньские машины с полным грузом были для мутантов слишком лакомым кусочком, чтобы колонна могла рассчитывать на беспрепятственную дорогу домой. Вот тогда начнется настоящая война. А пока звери прятались в засыпанных песком руинах, справедливо рассудив, что атаковать штурмовую группу, подвергаясь риску погибнуть, ради одних только боеприпасов, не имеет смысла. Вот при возвращении каравана, когда в нем будут сотни огромных познаньских грузовых машин, до отказа набитых жратвой, боеприпасами, топливом и целыми тоннами иного добра, они покажут, на что способны. Пока же имеет смысл просто зарыться в песок и ждать. Оказалось, что Вагнер слегка ошибся. Орел, командующий наблюдателями, был не так уж глуп. Он отдал приказ двум соколам, и те оторвались от основной группы каравана. Немного погодя, майор разглядел в бинокль голубя. Птица летела с трудом, похоже, была ранена. Один из соколов теперь летел ниже курьера, защищая его на случай, если кто-то с земли надумает пальнуть, к примеру, из охотничьей двустволки. Второй защищал курьера сверху от возможных атак вражеских ястребов. Все по уставу. Еще выше кружили три сокола и орел. Они были готовы в любую минуту прийти на помощь. Как и положено. Голубь, теряя последние силы, опустился на крышу бронемашины Вагнера. Тот снял с ноги посланца капсулу с письмом и крикнул:
3: «Алексей, вся твоя мути!»
0: Непереводимая игра слов.
3: «Займуй курьером!»
0: «Займись курьером!» Русский ветеринар взял посеченного дробью голубя.
3: «Спокойно, господин майор! Будет лебен!»
0: «Будет жить!» Вагнер развернул маленький листочек. «Первому командиру ударной группы, генерал-повелец, гарнизон твердыни Познань. Миновали чекпоинт Лесно. Получил известие, что передовой конвой остановлен возле бункеров фойер-базы Равич. Пробка. Требуется помощь в пустыне за Тржебницкими горами. Срочно! Исполнять!»
2: «Иисус!» — промолвил Вагнер.
0: Зорг высунул голову из люка.
2: «Вот!»
0: «Что?»
3: «Пробка.
0: Два конвоя одновременно. За горами мы можем потерять сразу 450 грузовых машин».
2: «Иисус!»
0: — протянул гепард. Для него это было лишь присловием. Звери, к счастью, не имели представления о Боге. Поэтому вместо того, чтобы молиться, поручик, не теряя времени, отправился искать валериановых капель, которые этот сукин кот прятал где-то в багаже. Вагнер выругался. Насосавшиеся водки наемники, нализавшиеся валерианы коты — это было все, чем он мог помочь двум попавшим в засаду познанским конвоям. Скинув руку, он несколько раз крутанул ее в воздухе. Сигнальщики бронемашин тотчас же принялись дублировать его приказ «Полный вперед!». Паровые двигатели заработали на полную мощность. Вырывавшийся из труб дым стал заметно гуще. На Тржебницкие взгорья они взбирались уже на скорости в 130 километров.
3: «Ахтунг! Внимание! Готовность!» —
0: крикнул Вагнер, узрев ставшую легендарной, во многих местах продырявленную пулями табличку, так часто описываемую в повестях, посвященных сражениям на познанском автобане. «Сейчас ты окажешься вне защиты артиллерии Вроцлава. Теперь ты должен защищать себя сам. Гарнизон Фестунг Бреслау желает тебе удачи». Вагнер подумал, что эта надпись никогда раньше не казалась ему такой зловещей.
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: «Если бы только не 450 грузовых машин одновременно. Иисус Мария.
1: Алес по воле.
0: Все потихоньку.
1: Лангзам. Медленно».
0: Вагнер толкнул ближайшего сигнальщика, чешку, вся амуниция которой состояла из нового пояса патронташа, к которому был прицеплен пистолет, пулемет и флажков.
3: «Взгляд на автобан!»
0: «Разведку на шоссе». Первые машины уже сбавляли ход, из них выскакивали разведчики. По обочинам дороги бежали коты. Они весили так мало, что могли не опасаться противопехотных мин, а уж находили их просто превосходно. В общем, кошки действовали гораздо эффективнее, чем миноискатели тех времен, когда на свете еще существовало электричество. Правда, бегали звери не слишком шустро, и движение конвоя это замедляло страшно. Коты не пропускали ни одного подозрительного места, суетились, совали нос в каждую щель.

0: Алексей, ветеринар, высунул голову в люк и, показывая пальцем направление, завыл.
1: «Собаки! Собаки!»
2: «Хунден!» – подхватили остальные наемники. «Хунден!»
0: Вагнер тоже увидел псов. Немного погодя, их стало больше. Мутанты, а также всякие придорожные ублюдки, похоже, собирались покрошить разведчиков. Ошибка. Они начали действовать слишком рано. Коты кинулись на утек организованно, разделяясь на две группы. В тот же момент Зорг отправил свой отряд гепардов на убийц. 100, 120, 140 километров в час. Пятнистая смерть набросилась на псов, и все они были уничтожены чуть ли не в одну секунду. Где-то затрещал станковый пулемет. Наемники, защищая зверей, ответили огнем. Немного погодя, гепарды возвратились в машины, а жутко довольные коты принялись обследовать трупы тех, кто еще недавно угрожал их жизни. Теперь можно было снова возвращаться к поиску мин. К Вагнеру подскочил Долгоруков и заявил:
3: «Нам надо шнеллеровать!»
0: «Торопиться!»
3: «Знаю!» «Они все будут тотны!»
0: «Погибнут!»
3: «Эти ласткрафт-вагоны...»
0: «Машины из Познани...» «Знаю!» «Молчи, Иван!»
4: «Шайсе!»
0: Непереводимая игра слов. Пробормотал Хейни и ткнул пальцем в горизонт. Вагнер увидел клубы дыма от стартовавших ракет.
4: «Шайсе!»
0: Повторил он за своим шофером. Ракеты. Остановленный конвой.
3: «Иисусе, что за день?» «Каце, шнеллер!»
0: «Кошки, быстрее!» — крикнул он.
3: «Быстрее, кошки! Важе матен!»
0: Непереводимая игра слов. А котам было на его приказы наплевать. Они вовсе не хотели погибать ради идиотских людских интересов. Они делали свое дело как надо, тщательно и не спеша. Автостраду, конечно, заминировать было нельзя, поскольку дыры в бетоне были заметны издалека, но никто не мешал сделать под нее подкоп. Именно поэтому скорость конвоя не превышала скорости бегущего кота. Не более 30 км в час. А из машины при желании можно выжать и все 200.
3: «Дьявол! Проклятый автобан!»
0: Десятки бронемашин потихоньку сползали с Тржебницких гор, напрасно исходя паром и дымом.
3: «Тихий ужас! А коты все осторожничали!»
0: Мутанты, избрав самоубийственную тактику, устраивали собачьи атаки еще дважды. И два раза Зорг в знак быстрой победы приносил Вагнеру отгрызенное собачье ухо. Чужие гибли от огня автоматов, умирали от осколков мин, исходили кровью от укусов ядовитых зубов гепардов, но они задерживали продвижение польской ударной группы, которая была вынуждена ехать медленнее, объезжая мины и подкопы, жаря яичницу на перегревшихся кожухах паровых котлов, тратя водку, порох и валерьянку. А в это время два окруженных познанских каравана отбивались от врагов буквально на расстоянии вытянутой руки. Часов в 18 они вступили в чекпоинт Жмигрод, брошенный несколько лет назад передовой пост, от которого теперь остались лишь присыпанные песком руины. Только тут Вагнер смог развернуть свои силы. Под защитой выжженных еще столетия назад противовоздушных башен он предпринял атаку на левое крыло мутантов, которые, почувствовав на себе смертоносный огонь самоходной артиллерии, тотчас отступили. Потом в пустыню ушли разведчики. Коты были измучены, как черт знает кто, но Алексей каким-то чудом умудрился заставить их двигаться. И, наконец, они услышали паровые сирены познанских машин.
3: «Форвардсовать! Форвардс! Вперед! Наступать!»
0: Русский штурмовой отряд очистил подступы. Бронемашины резко увеличили ход. Немцы и чехи занялись флангами и вымели их убийственным огнем. Вагнер приказал двигаться быстрее. Они, сопровождаемые руганью и мяуканьем шарахавшихся от гусениц котов, преодолели песчаные взгорья и, наконец, увидели те самые 450 машин. Они занимали круговую оборону. Так, словно ими командовал наиглупейший стратег на свете, кретин, почерпнувший все знания о тактике из книжек для подростков о покорении Дикого Запада. Индейцы, вооруженные луками, и ковбои с кольтами в руках.
3: Круговая оборона в 23 веке. Словно бы только для того, чтобы их противникам было удобнее целиться. Причем у них не было ни луков, ни шестизарядных кольтов. Зато у них имелись пулеметы и базуки.
0: Бойня. Вагнер выругался. Зорг фыркнул. Долгоруков отпустил такое замысловатое ругательство на русском, что, по идее, должен был получить за него Нобелевскую премию по категории владения языком.
4: «Майн Гот!»
0: Вагнер закрыл глаза, видя, как пошли в атаку два познанских паровых танка. Один моментально налетел на мину. другой, обшитый броней локомотив забуксовал в песке, потерял управление и упал в ров. У него взорвался котел, заливая кипятком экипаж, и минуту спустя с ними было покончено.
1: Что они делают?
5: Я Зергут, буркнул Кейни. Почернвера Амкамп.
0: Познанцы на войне. Долгоруков плюнул на кожух.
5: Боляк, дай мне свой взвод.
0: Пепперсшен, перебьешься. Вагнер не собирался отдавать никому командование над своими двумя взводами. О взводе миротворцев вообще не могло быть и речи. Кроме того, он ждал повышения и не мог позволить опередить себя какому-то поручику. Чешская сигнальщица, наполовину высунувшись из люка и ехидно хихикнув, спросила:
6: «Ну, ребята, так будет хоть какой-то приказ?»
0: «Пусть выступают штурмовой взвод и взвод миротворцев».
6: «То е... Вермахен им впердол? Мы их сделаем? Е?»
0: «Е...» Все еще похихикивая, она замахала флажками. Машины Вагнера потихоньку спускались вниз. Самоходная артиллерия садила в пустыню наугад. Можно было уже расслышать крики познанцев:
1: «Вроцлав! Вроцлав! Задайте им жару!»
0: А сигнальщики все еще вовсю орудовали флажками. Русские штурмового взвода строились в цепь. И тут чешка вынырнула из люка.
6: «Дева Мария! Бункер! Там я вердам те песи бункер!»
0: «Там проклятый собачий бункер!»
1: «Езус! Я тер! О, мамуси моя кохана!»
0: Наемники в бронемашине обменялись ошарашенными взглядами.
1: «Бункер! Проклятые мутанты умудрились построить настоящий бункер, да такой, что ему и огонь артиллерии нипочем!»
0: Долгоруков отреагировал первым.
1: «Русские, назад!» — крикнул он, высовываясь в люк. «Быстро возвращайтесь!»
0: Штурмовой взвод отступал, попав под огонь пулеметов. Артиллерия стала бить по вспышкам, но это не принесло никакого результата. У противника был бункер, построенный тайно, под носом у проезжавших здесь ежедневно патрулей. Чудо какое-то!
1: Проклятые мутанты! Как они сумели это сделать?
0: Кстати, теперь стало понятно, почему силы твердыни Познань применяли такую странную тактику.
1: Бункер.
0: Вагнер некоторое время сидел неподвижно, пытаясь придумать, что можно сделать в такой ситуации.
1: Бункер. Как его взять?
0: Отправить людей на штурм? Защитники подпустят их метров на 30 и всех выкосят. Отправить зверей? И каким образом он вернется во Вроцлав без котов и гепардов? Зорг появился из задней части бронемашины. Несло от него валерьяны так, словно он опустошил всю аптечку.
7: What's new?
0: Что теперь, пробормотал он, пытаясь сфокусировать глаза.
1: Эдди, чтоб тебя!
0: Вагнер высунул голову в люк, получил по шлему либо срикошетившей пулей, либо осколком и спрятал ее обратно.
1: Дьявол!
0: На счастье, шлем был надет на тюрбан. Иначе на голове у него был бы приличный синяк.
1: Артиллеристы! Накройте их!
0: Голая чешка не рискнула покинуть бронемашину и передавала сообщение семафорам. Расстояние между транспортерами сокращалось. У Вагнера для маневра осталось совсем мало времени. До ближайших познанских машин было рукой подать.
1: Долгоруков, не разочаруй меня.
0: Русский слегка усмехнулся, потом кивнул и закурил сигарету.
5: «Выводи миротворцев и штурман Тейленген,
0: штурмовую группу», — приказал Вагнер.
5: «Нехшен Роспеджа за нашими панцероездами!
0: Пусть разгонятся за нашими бронемашинами.
5: Атаковать будем уж на вол полной скорости, понимаешь?»
8: «Так точно, гермайор!»
0: Иван открыл эвакуационный люк в полу, опустил свое большое тело на бетон и замер, выжидая, пока машина проедет над ним.
5: «Хенни, немцы с фойерферами, огнеметами, пойдут вслед за ними. Их вилни, я не хочу, чтобы кто-нибудь в том бункере дожил до ночи».
8: «Я Вольгер, майор!»
0: Хейни, на счастье, неплохо понимал по-польски. Вагнер, если нервничал, время от времени начинал говорить на своем родном языке, забывая отдавать простейшие команды по-немецки. В предыдущий раз это едва не погубило атаку, когда он приказал немцам «Напепчать сукин сунов!» Легче всего было с россиянами. Они знали все языки, вплоть, кажется, до венгерского.
5: «Кошечка!» — толкнул он чешку. «Гипмер посерн, командир!»
0: «Дай мне командира познанцев». Девушка шустро заработала рукояткой семафора.
5: «Ано?»
0: «Да».
5: «Вас, мам, указать?» что нужно передать?
7: Прикройте меня. Heavy ground attack.
5: Атакую крупными силами.
7: Тьфу.
5: Вагнер сообразил, что разговаривает с поляком, и теперь можно обходиться без жаргона.
7: Атака на подавление. Сделай, что можешь.
5: Сигнальщица закончила сообщение и приникла к перископу.
9: Они отвечают.
7: Хорошо, прикрою. У меня еще есть 4 танка.
5: Вагнер выскочил из транспортера через боковые двери и, укрывшись за броневыми плитами, крикнул:
7: «Долгоруков, вперед! Наступление!»
5: Взвод миротворцев, состоящий из 30 тигров, двинулся вперед под охраной транспортеров.

0: прекрасно готовить, вечерами певшие исполненные ностальгией песни и уже 14 раз пытавшаяся покончить с собой, высунулась из-за броневого щита. Она стреляла из ручного пулемета по бункеру. И, конечно, ее вскоре должны были снять меткой очередью, но буквально в этот же момент один из познанских танков остановился и засадил-таки снаряд в амбразуру вражеского укрытия. Это решило все. Тотчас же в бункер ворвались тигры, а за ними гепарды. Потом у амбразур оказались немцы со своими огнеметами.
1: «Век! Век! Прочь! Раусовать!»
0: «Назад!» — кричали они зверям.
1: «Дикацин! Все раус!»
0: Немного погодя, когда звери уже убегали коридорами, обозначенными котами, люди пустили в ход огнеметы. Смесь, которой они были заправлены, имела свойство прилипать к любой поверхности. И горела. Огонь этот нельзя было погасить ничем, ни водой, ни пеной. Еще эта смесь обладала собственным окислителем и сгорала полностью, как и обещал ее производитель. Продолжение повести Анджея Зимянского «Автобан нах Познань» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Анджей Зимянский. Автобан Нах Познань. Продолжение. Когда крики из бункеров стихли, с холмов застрочили пулеметы, пытаясь прикрыть убегающих. Однако в бункере уже не было никого, кто мог попытаться унести ноги. Артиллерия скорректировала огонь, и очереди прекратились. «Доложить о потерях!» Отдав приказание, Вагнер покинул транспортер и вышел на дорогу. Взвод миротворцев уже начал чистить поле битвы, и теперь можно было не опасаться случайных выстрелов. Шоферы грузовых машин все еще сидели в укрытии, однако познанские солдаты уже выходили на дорогу. Они представляли собой хорошо вышколенное и великолепно оснащенное войско. Вот только воевать в пустыне им не приходилось, и ничего они в этом не понимали. Все еще верили в свои танки, лобовые атаки и превосходящую огневую мощь. В отличие от вроцлавян, контактов с бедуинами они не имели и, соответственно, ничему научиться не могли. «Сигнальщицы и офицеры, ко мне!» — приказал Вагнер. Вся свита поспешно собралась. После этого он отправился на встречу с командованием конвоя, которое как раз выгружалось из бронемашины весом более 100 тонн, увенчанной броневыми башенками. Из них торчали стволы гранатометов и пулеметов.
1: «Пан генерал, майор Вагнер рапортует о прибытии ударной группы».
0: Сэм Павелец был старым волком автострадных боев. Однако вокруг него столпилось много молодых офицеров, одетых в причудливые мундиры, соединившие в себе признаки иностранного легиона и африканского корпуса времен Второй мировой войны. А еще на них красовались кожаные сапоги до колен, кожаные пояса и кожаные патронташи. Как они в этом всем не сварятся по такой жаре? Впрочем, познанцы тоже посматривали на наемников с некоторым удивлением. Как это возможно, чтобы майор имел на себе только бурнус и тюрбан? Почему на поручиках были надеты лишь бронежилеты, а их сигнальщица щеголяла голышом и ничуть этим не смущалась? Павелец заметил недоуменные взгляды и объяснил: «Они в первый раз». Сэм знал, что совершенно бесполезно пытаться наладить в рядах наемников хоть какую-то дисциплину, поскольку сюда попадали в основном

0: индивидуалисты с непомерно раздутым эго. Однако, если кто-то умудрился прорваться через убийственную пустыню для того, чтобы прийти товарищам на помощь, он, несмотря на все свои причуды, прирожденный солдат.
1: «Пан поручик!»
0: Генерал подошел к Зоргу и приложил два пальца к головному убору.
1: «Ваша атака мне очень понравилась!»
0: Познанские офицеры окаменели. «Как можно отдавать честь зверю?» Зорг бросил на них взгляд и тихо фыркнул. Потом поднял и выпрямил свой цепкий, как у обезьяны, хвост, заканчивающийся скорпионьим жалом. И это означало, что он тоже отдает честь. Чешка приняла сведения о потерях, подаваемые из поля азбукой Морзе, и отрапортовала.
2: «Наши потери. Айн-тигр, драй-коты, три люди. Познанцы потеряли фюнф танков, один дефордер,
0: транспортер,
2: 29 ЛКВ и... Да, ахтунзехтик людей.
0: Да, 68 людей».
1: «Неплохо».
0: Вагнер обернулся к своим солдатам и крикнул.
1: «Разбито 29 грузовиков. Берите себе, что пожелаете, только быстро!»
0: По-польски понимал, наверное, всего лишь один из 10 наемников. Однако смысл именно этого приказа все уразумели тут же. Люди, гепарды, тигры, коты и даже птицы стремглав кинулись к обломкам на автостраде.
3: «Пан майор, вы, кажется, допускаете ошибку», — не выдержал кто-то из познанских поручиков. «Мы погибаем для того, чтобы доставить груз во Вроцлав, а вы разрешаете его грабить».
1: «Грузовики разбиты, дополнительный груз на боевые машины я взять не позволю. Все лишнее придется сжечь».
3: «Как сжечь?»
1: «А вы что думали? Оставить все это мутантам?»
3: «Иисус, но ведь в машинах есть трупы наших товарищей.
1: Мне очень жаль. У меня не хватит смеси, чтобы сжечь еще и тела».
3: «Зачем сжечь?» — повторил поручик. «Мы должны устроить им достойные похороны».
0: Повелец рассмеялся, но как-то невесело.
1: «Ты думаешь, у мутантов нет лопат?» Он натер пот со лба. «Ночью же выкопают наших и съедят».
3: «Боже!»
0: Молодого офицера едва не стошнило.
3: «А что сделаем мы?»
1: «Что обычно?»
0: Генерал тяжело вздохнул.
1: «Напичкаем каждого шестого ядом по самые уши и...»
0: Он снова вздохнул.
3: «И оставим здесь». «Иисус! Иисус, ну ладно, а почему мы не отравим все тела?»
0: Поручик, кажется, начинал проявлять признаки рассудка.
1: «Тогда они придумают какое-нибудь противоядие», — объяснил Вагнер. «А каждый шестой нанесет диким больший урон, чем все наше сражение. Так делают бедуины и, уверяю вас, получают неплохие результаты».
0: «Так, солдаты воюют даже после смерти». Повелец взял Вагнера под руку и отвел его в сторону.
1: «У меня для вас, пан майор, есть особый груз».
0: «Знаю. Барилла меня предупредил». Вагнер припомнил письменный приказ, полученный перед самым выездом. «Кажется, курьер из США. Такое возможно?»
1: «Несомненно».
0: Повелец открыл дверцу ближайшей машины.
1: «Сью, передаю вас в руки адресат».
0: Из машины появилась рослая негритянка в полном мундире морского пехотинца.
4: «Приветствую пана майора».
0: Она протянула руку.
4: «Полковник Кристи Андерсон, корпус морских пехотинцев Соединенных Штатов Северной Америки».
0: Вагнер вытаращил глаза. Это была первая американка, которую он видел в жизни. Да к тому же еще и чернокожая.
1: «Вы неплохо разговариваете по-польски».
4: «Вы тоже».
0: Они обменялись рукопожатием.
4: «Прошу обеспечить мне охрану. Выполняю очень важную миссию».
0: Повелец только махнул рукой и решил поторопить своих людей. Вагнер слегка улыбнулся. «Интересно, какую такую миссию может выполнять в Польше офицер из-за океана?»
1: «Зорг, опекай даму. Только когда заснет, не откуси ей ноги».
0: Американка на этот не очень изящный крючок не попалась. Отдав честь, она сказала:
4: «Приветствую пана поручика».
0: Зорг проглотил слюну, потом удивленно взглянул на Вагнера и буркнул:
5: «Хай».
0: А американка уже внимательно разглядывала вроцлавские машины, их вооружение и снаряжение.
4: «Почему они в 5 раз меньше, чем познанские?» —
0: спросила она, ткнув пальцем в монстроподобную бронемашину за спиной.
1: «Бедуинская мудрость», — объяснил Вагнер. «Они меньше, но зато могут развивать скорость до 200 км/ч. Это помогает быстрее уносить ноги». Девушка снова не обратила внимания на подколку. Похоже, принципиально. «Называй меня Сью. По-польски, кажется, Сусанна».
0: Точнее, Зося». Вагнер подмигнул Зоргу.
1: А негритянка все приглядывалась, сравнивая вооружение войск из разных городов, подмечая малейшие особенности. Похоже, из нее мог вырасти неплохой специалист пустынных войн. Наконец она прекратила это занятие и, повернувшись к Вагнеру, посмотрела ему в глаза.
2: «Окей. Расскажи мне, как здесь можно выжить, хорошо? У меня действительно важная миссия».
1: Вагнер пожал плечами, потом прикоснулся ладонью к ее косичкам, спускавшимся аж до середины спины.
0: «Первым делом волосы. Они должны быть очень короткими, и не только на голове. Если же ты этого не хочешь, то придется ходить ногой». В подтверждении своих слов он показал на чешскую сигнальщицу. «Остальные инструкции будут потом».
2: «Понимаю, окей», — кивнула американка.
1: К этому времени вокруг уже столпились нагруженные добычей наемники и с удивлением пялились на необычную гостью. Вагнер призвал Марту. Та взяла из транспортера свою парикмахерскую машинку и повела пани полковника в какое-то уединенное место, словно барана на стрижку. Солдаты уселись на награбленное барахло. Им хотелось увидеть, чем все это закончится. Сью Кристи Андерсон вернулась уже через несколько минут, остриженной под мальчика. Череп у нее оказался идеальной формы.
2: «Волосы на голове и... это для того, чтобы не подхватить насекомых? У вас водятся какие-то специфические насекомые?»
0: «Нет», — Вагнер заглянул ей в глаза. «Это была только шутка, Зося». Наемники разразились хохотом. Долгоруков упал на спину и трясся от смеха. Марта хихикала. Хейни закрыл лицо, а Алексей, высунувшись из люка, хлопал в ладоши. Даже Зорг довольно прищурил глаза. Американка колебалась где-то с полминуты, а потом тоже засмеялась, хотя и несколько вымучена.
2: «Ну, хорошо», — признала она. «Ты меня сделал. Теперь мне надлежит раздеться догола?»
0: «Это было бы лучше всего», — промолвил Вагнер. «Однако, если ты хочешь, могу дать тебе бурнус». Он прикоснулся к ее мундиру. «Иначе получишь солнечный удар».
1: Пожав плечами, она взяла какую-то не слишком пропотевшую рубаху длиной до колен и тут же ее натянула. Никуда не денешься, надо было признать, что, кроме всего прочего, она обладала благоразумием. Наемники это заметили и более не делали попыток над ней подшутить. Не пытались засунуть ей кота в трусы, не кинули в лицо молодую гепардицу, не плеснули на ноги кипятком. Еще негритянка была сообразительна. Похоже, она даже догадалась, что шутка Вагнера спасла ее, например, от случайного прикосновения спиной к паровому котлу, от случайной подножки. Похоже, она уже бывала среди наемников и неплохо знала, что они могут сделать со штабным офицером, неожиданно оказавшимся среди настоящих бойцов. После того, как они отправились в обратный путь до Вроцлава, она даже шепнула Вагнеру «Спасибо». В общем, она и в самом деле оказалась не глупой обезьянкой. Стояла, опираясь о стену транспортера, и героически переносила качку и тряску. А если даже кто-то подал ей фляжку, в которой была не вода, а что-то другое, какое это имело значение, если Сью знала, она попадет во Вроцлав живой, здоровой и даже не поцарапанной? Вагнер разглядывал ее с усмешкой. Ему уже не раз случалось видеть офицеров, неожиданно утративших штабной пол под ногами. Одно дело рассматривать цветную карту и втыкать в нее маленькие флажки, а совсем другое — быть самим этим маленьким флажком, воткнутым в какую-то дорогу. Впрочем, Сью Кристи Андерсон держалась молодцом. Даже поделилась с экипажем своим запасом самокруток. Купить она их этим не купила, однако... Можно было предсказать, что ближайшей ночью американка будет спать спокойно, без боязни обнаружить, что по ее ногам ползает взявшаяся неизвестно откуда крыса. Джебницких взгорий они достигли уже перед самой темнотой. Потом пришлось разбивать лагерь. Езда в темноте была достаточно эффективным способом самоубийства. Впрочем, они были уже в пределах досягаемости артиллерии Вроцлава. Соблазнительная чешка запустила в воздух несколько сигнальных ракет. Теперь парни, прильнувшие к прицелам в твердыню, уже четко представляли, где находится их позиция. Коты обшарили местность и признали ее безопасной. Солдаты жарили эскалопы на паровом котле ближайшего транспортера. Марта приготовила какой-то несказанно вкусный суп из продуктов, добытых в разбитых грузовых машинах, а после ужина играла на гитаре и пела печальные песни. Потом, вконец расчувствовавшись, отправилась осуществлять еще одну попытку самоубийства. На счастье, влюбленный в венгерку Алексей, догнав, всадил ей в спину парализующий заряд. Потом он уложил женщину спать и, прежде чем укрыть пледом, ввел ей ампулу амфетамина для того, чтобы она не так сильно плакала. Чешка-сигнальщица сделала было недвусмысленное предложение пане полковнику, однако, заглянув ей в глаза, передумала и пошла пытать счастье к другим девушкам. Наемники, избежавшие караула, наслаждались водкой и пылью.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Познанские солдаты были настолько хорошо организованы, что им даже удалось что-то подогреть, и они теперь поедали свою синтетическую еду. Хорошо поджаренные эскалопы наемников, конечно, вызвали зависть, но, поглядывая на них, солдаты не пошли дальше плоских шуточек о том, что это мясо, скорее всего, человечье. Водители грузовиков так устали, что даже ничего толком не поели. Кто-то зажег огонь на песчаном холмике, политым напалмом. В общем, было неплохо. Светил месяц, каждый развлекался как мог. Конечно, если удавалось забыть, что этот пикник проходит на кладбище, похоронившем кости тысяч убитых. Сью Кристи Андерсон подошла к Вагнеру после полуночи. Стряхнув с себя кота, насосавшегося валерьянки по самые кончики ушей, она вынула из сумочки последнюю самокрутку. Прикурив ее, негритянка сделала затяжку и предложила майору.
1: «Откуда у вас разумные звери?» – спросила американка. «Кажется, после китайской бомбы возможность проводить генетические эксперименты была...»
0: «Они рождаются сами. Натуральным образом. Понимаешь? Любовь, беременность, роды. И вот их на свете становится больше». Женщина усмехнулась.
1: «Изменения произошли перед бомбой Чен. И теперь зверье передает измененные гены потомству. Сколько у вас уходит в брак?»
0: 5-7%. Однако прогресса не наблюдается. Еще, по крайней мере, 100 лет будем иметь разумных гепардов, тигров, котов и птиц.
1: «Ты знаешь, что у нас есть змеи?»
0: Она открыла прикрепленную к поясу сумочку и показала гремучую змею.
1: «Обнаруживает мины лучше кота. И собак не боится».
0: «Однако эта тварь менее управляема, чем кот». Вагнер сделал глубокую затяжку и отдал самокрутку пани полковнику. «Где ты научилась так говорить по-польски, Зося?»
1: «Мой отец был поляком».
0: «Был?»
1: «Да. Застрелили под Саванной. Служил в конвое».
0: «О, он не первый поляк, которому там прострелили голову». Она поняла не сразу, а потом, видимо, припомнив какую-то книжку по истории, подмигнув Вагнеру, тихо рассмеялась. Он рассмеялся в ответ. «Скажи, как там в Штатах?» Она пожала плечами.
1: «Как везде. Люди живут в бункерах. Синтетическая пища, бунты, усмирение, мутанты. Полная безнадега».
0: «Ты посмотрела мир».
1: «Ну да. Была в Детройте и в Вашингтоне. Переплыла на паруснике Атлантику. Очутилась в лондонских бункерах. Занесло меня в Осло. Знаешь, что там холодно? Внезапно 15-20 градусов мороза. Потом я поплыла пароходом через Балтику на Познань. Знаешь, какой классный порт в Познани? Только все время стреляют из пушек. Из-за этого трудно заснуть в бункере».
0: «Знаю. Дикие все время атакуют Познань, поскольку это главная база снабжения Вроцлава».
1: «Почему так важен Вроцлав?»
0: «Город находится на перекрестке дорог запад-восток-север-юг. Главный узел контрабандной торговли обновленной Европы».
1: «Ну и что?»
0: «Там защита всей Польши».
1: «А-а-а! Разве контрабанда так важна?»
0: «Увидишь. Фестунг Бреслау тебя заинтересует».
1: Обычные бункеры. Безнадега такая же, как и везде».
0: Вагнер рассмеялся. На этот раз громко. «Сама увидишь». Закутавшись в одеяло, он отошел в сторону, чтобы отправить почтового голубя с рапортом о событиях прошедшего дня. Алексей уже держал подготовленную к полету птицу, однако сначала он показал Вагнеру маленькую записку, принесенную голубем из Вроцлава. Судя по почерку, автором ее был сам генерал Барилов. Майор пробежал взглядом несколько строк и ошарашенно покрутил головой. «Анджей, надеюсь, что глупая девка из Америки, которая представляется полковником морской пехоты, уже у тебя в лапах. В отношении ее у меня к тебе есть специальное задание. Когда окажетесь в городе, займись ей вплотную. Для того, чтобы все казалось натуральным, покажи свой дом, жену, ребенка. Оставь ночевать. Представь лучшие стороны жизни. Пусть перед встречей со мной отмякнет. Выжми из нее слезу. Она для меня очень важна, так что постарайся. Постскриптум. С
2: Спорим, ты, свинья, этакой уже обрезал ей волосы?
0: Удивительное задание. Заставить американку плакать. Конечно, это сделать не так уж и трудно. А, собственно, что происходит? Вагнер подозвал жестом Хейни и, многозначительно подмигнув, шепнул: «Следи за Зосей». После этого вернулся к негритянке.
2: «В общем, шоколадка, ты должна держаться рядом со мной. Думаю, нападут на нас перед рассветом.
0: Выкопай себе в песке укрытие».
3: «Шоколадка?»
0: Пани полковник вынула из ранца складную лопатку и принялась копать.
3: «Все поляки такие расисты».
2: «Несомненно. А если узнают, что ты к тому же еще и обрезана, будет хуже».
0: На этот раз она рассмеялась, однако смех тотчас застрял в ее горле. Вскрикнув, американка отскочила в сторону.
3: «В моей яме чья-то нога!»
0: Вагнер лениво взглянул на побелевшие кости. Сражения на автобанах длились уже не меньше 100 лет. Гораздо удивительнее, если бы в песке не нашлось ничего подобного. Вынув плоскую бутылочку водки, он протянул ее негритянке. «Хлебни».
3: «Сейчас».
0: Она кивнула, потом выпустила из сумки свою гремучую змею.
3: «Мне кое-куда нужно».
0: «Не отходи далеко», — посоветовал он. «Коты часовые змею не пропустят. А если надумаешь прогуляться без нее, то лишишься своих красивых ножек на первой же мине».
3: «Но я же не могу».
0: «Боишься, что к тебе опять начнет приставать чешка?» «Спокойно. Она уже нанюхалась пыли до одурения». Пани полковник все же немного отошла, а он, старательно не глядя в ее сторону, отвинтил крышечку и сделал глоток. Через некоторое время негритянка вернулась и, усевшись рядом, прислонилась к его плечу.
3: «Знаешь», —
0: вздохнула она, —
3: «тут с вами как бы так тепло».
0: Сказано это было вполне естественно. Если бы не письмо генерала, он бы даже попытался сделать ей тепло. Вообще, играла она неплохо, вот только для чего? Он подал ей бутылку, и она сделала большой глоток.
3: «Шоколадка, что, расистик?»
0: «У тебя нет желания слегка объединиться?» Она вздохнула и прошептала:
3: «Ну, может, и есть. Однако заниматься чем-то таким на глазах у остальных...»
0: Она сделала еще один большой глоток и вернула ему бутылку.
3: «Почему все так получается?»
0: Вагнер поднял глаза к небу. Ему уже надоели разговоры на тему «Как все было бы хорошо, если бы было по-другому». Сначала был век пара и электричества, потом эра атома, потом война, американская бойня под Пекином и китайская бомба Чен. А потом снова начался век пара без электричества. Никто не знал, почему так получилось. Какие-то бактерии, наномеханизмы, крошки Чен, вызывавшие ионизирующие излучения. Без электричества, благодаря которому действуют электронные микроскопы, выяснить это было невозможно. Причем эти крошки Чен витали в атмосфере Земли, кишели повсюду и превращали изоляторы в проводники. А это означало возвращение назад к факелам, освещающим внутренность бункеров, к добыче каменного угля, к войнам, ведущимся при помощи...

пушек и пулеметов. Ну, конечно, что-то от периода наивысшего развития человечества осталось. Остались генетические изменения, препараты против классических болезней, некоторое количество новых химических средств. Еще со времен войны остались бункеры, позволяющие выжить тем, кто не превратился в чудовище. Еще остались климатические изменения, гигантские моря, возникшие в результате таяния льдов. В целом, если тебе повезло избежать смерти и участи быть съеденным, если удалось поселиться в бетонном укрытии, находящемся под властью мафии или какого-нибудь правительства, можно было жить. Некоторые страны даже сохранили организационную структуру. Такие, как государства на Дальнем Севере, где добывали уголь и плавили сталь, или та же самая Польша, или Марракеш, или Африканская Уния, жившие из контрабанды и производства наркотиков. Существовали также всякие альянсы, например, бедуины или арабы, занимающиеся охраной караванов, пересекающих пустыню от Средиземноморья на север и обратно, а также казаки и татары, охранявшие дороги на линии восток-запад. Вагнер не заметил, как заснул.

0: Пробудился он от одиночного выстрела и мяуканье котов. Спал он, положив голову на живот негритянки, и теперь затекшая шея сгибалась с трудом. Как он и предвидел, мутанты напали под утро. Впрочем, эта авантюра была с самого начала обречена на провал. Коты вовремя разбудили артиллеристов и танкистов, а те начали садить из своего оружия. Наемники тоже не остались в стороне, а потом и Вроцлав прислал некоторое количество снарядов большого калибра. Все живое, оказавшееся в ближайших песках, немедленно погибло. Вагнер, оглушенный взрывами, выплевывая попавший в рот песок, потащил за собой Зосю и вылез из ямы. Они напрасно пытались хоть что-то услышать или увидеть в песчаные бури, возникшие в результате стрельбы вроцлавских пушек. Звери инстинктивно жались к своим машинам. Генерал Павелец собирал людей. В общем, пробуждение паршивое, дальше некуда. Тронулись в путь они только через полчаса. На счастье, других неожиданностей не возникло. Чудовищный конвой сначала немилосердно медлил, а потом, когда они въехали в круг первых укреплений, вдруг подбавил пару. Дым из паровых котлов накрыл большую часть конвоя, и Вроцлав поначалу казался дивным, сотканным из серого марева миражом. Сью Кристи Андерсон высунула голову из люка.
1: «У вас такой большой бункер?»
0: «Бункер?» — Вагнер слегка улыбнулся.
2: «Протри глаза!»
1: «What?»
2: «Скоро увидишь!»
0: Потом было гудение гидравлических моторов, открывающих ворота туннеля. Наемники разбивали гильзы с химическим светом. Немного погодя, они очутились во мраке, сквозь который лишь кое-где пробивались слабые огоньки. Стало холоднее. Вагнер приказал поставить машину в одном из боковых переходов метро. Соскочив с бронированного борта, он приказал: «Выходим!»
1: «Я сначала обязана доложить», — начала была американка.
0: Спокойно прервал ее Вагнер, снимая бурнус. «Прежде всего надо посетить душ». Он открыл дверь одной из многих скрытых в стене кабин. «Входи». Негритянка сняла рубашку и, пристроившись с ним рядом, сказала:
1: «Странный у вас душ. А где газовый рычаг?»
0: «Хочешь мыться газом?» — засмеялся майор. «Посмотри». Он повернул кран, и на них хлынула вода. Американка ошалело вытаращила глаза.
1: «Вот это да! У вас так много воды!»
0: Натирая ей спину, Вагнер объяснил, что вода — это химически очищенная и используется не в первый раз. В той самой, которой они моются, наверняка побывало не менее 1000 человек. И все же ей не верилось в такое богатство. Наемники из соседних кабинок смеялись и кричали, что она увидит еще большие чудеса. Вагнер подал спутнице полотенце. Потом она вынула из сумки парадный мундир морского пехотинца. Майор облачился в тропический вариант формы, состоящий из сандалий, полотняных шортов, рубашки с нашивками и пробкового шлема. Оружие к поясу он прикреплять не стал. С того времени, как его сын научился ползать, он не приносил оружие в дом.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Анджей Зимянский. Автобан нах Познань. Продолжение. «Уже можно», — сообщил Вагнер, указывая в сторону лифта. И все же ему пришлось подождать, пока пани полковник застегнет все пуговички мундиров. Тело у нее было красивое, и Вагнер жалел, что не воспользовался ситуацией в душе. В лифт они вошли втроем вместе с Зоргом, который не мылся и потому все положенные процедуры закончил быстрее. Остальные наемники не слишком торопились. Лифт пошел вверх, и тут Вагнер предупредил. «Теперь приготовься».
1: «К чему?»
0: «К шоку», — грустно усмехнулся он. Вагнеру уже не раз приходилось наблюдать реакцию тех, кто оказался в городе в первый раз. Он собственными глазами видел, как одного венгра от удивления вырвало. Еще он слышал от коллег, что некий араб впал в состояние амока и застрелился. По счастью, Сью Кристи Андерсон не имела при себе оружия. Когда они оказались наверху и двери лифта со скрипом отворились, он пропустил даму вперед. «Прошу». Первым делом она сощурилась от яркого света, тряхнула головой, а потом...
2: «Боже!»
0: Она отшатнулась.
2: «It's not real!»
0: «Это нереально!» «Наоборот», — поддержав ее, сказал Вагнер. «Это все настоящее!»
2: «Боже! Боже! Shit! Fucking bullshit!»
0: Непереводимая игра слов.
3: «Oh yeah!» —
0: промурлыкал Зорг. Он тоже не раз видел реакцию тех, кто попадал к ним впервые. Станция подземных лифтов находилась на взгорье Воеводском, и негритянка изумленными глазами пялилась на покрывавшие его пальмы, туи и цитрусовые. А еще она видела аккуратные дорожки, вьющиеся между цветущими куртинами. Потом она посмотрела в сторону монастырского острова, украшенного башнями старинных костелов, минаретами мечети и куполами синагог. А потом увидела Одер.
2: «Yes! It's a river!»
0: «Это река!»
2: «Am I going crazy?»
0: «Я сошла с ума?» «Нет, ты видишь самую настоящую реку».
2: «Откуда?»
0: Первый шок прошел, и американка снова перешла на польский.
2: «Откуда взялось столько воды в пустыне?»
0: «Не верь глазам своим. Река имеет всего несколько сантиметров глубины, а дно раскрашено так, чтобы возникал надлежащий эффект». Вагнер слегка улыбнулся. «Потом вода под землей перекачивается обратно и вновь течет мимо города, так чтобы всем казалось, будто это настоящий Одер».
2: «Мама моя! Это первая река, которую я вижу!»
0: Негритянка взглянула на купол из фуллерена, покрывавший весь город. Потом опять посмотрела на пальмы.
2: «Где вы раздобыли столько пластиковых деревьев?»
0: «Они не пластиковые. Они настоящие».
2: «Фак! Как настоящие? Растут?»
0: «Конечно».
2: «Боже пресвятой!»
0: Она едва не потеряла сознание.
2: «Не может быть на свете такой красоты! А это...»
0: Она показала на ближайшее дерево.
2: «Скажешь еще, что это настоящий банан?»
0: «Да». Она подошла ближе, протянула к нему руку, но, увидев подходящего сбоку полицейского, отскочила назад.
2: «Прошу извинить, я только хотела посмотреть!» —
0: в испуге крикнула женщина.
2: «Не прикасалась, клянусь!»
0: Полицейский улыбнулся. «Похоже, вы во Вроцлаве первый раз».
2: «Я не прикасалась! Не прикасалась! Вы не можете меня арестовать!»
0: «Успокойтесь!» Сказав это, полицейский хотел отойти, но Вагнер его остановил. «Она из Соединенных Штатов. Может, дадим ей попробовать один?» Полицейский пожал плечами. «Какие могут быть разговоры?» Он вынул из кармана блокнотик и, что-то написав на листочке, шлепнул по нему своей печатью. «Прошу, это разрешение сорвать один банан». Полицейский протянул негритянке листочек, отдал честь и пошел прочь. Сью Кристи Андерсон проглотила слюну. Подозрительно глядя на Вагнера, спросила:
2: «О чем вы разговаривали?»
0: «Зося, ты можешь сорвать один».
2: «Настоящий банан?»
0: «Угу». Она опасливо протянула руку в сторону дерева. Однако никто на это не отреагировал. Вагнер терпеливо ждал, а Зорг развалился на траве и лениво зевал. «Ну, действуй!» Только теперь она сообразила, что майор не шутит, и она в самом деле может сорвать для себя настоящий банан. Проглотив слюну, негритянка взглянула на ближайшую кисть.
2: «А если они упадут все, тогда меня арестуют?»
0: «Не глупи, Зося. Ну, давай за работу. Она все же сделала это. Наверняка вручив Богу свою бессмертную душу. Зорг зевал. Пани полковник, оказалось, вот-вот хватит удар. Впрочем, она прошла суровую школу и, стараясь сделать вид, что ничего не происходит, храбро укусила банан вместе со шкуркой. Зорг покатился по траве. Вагнер засмеялся. «Их очищают, глупая шоколадка!» Майор показал ей, как это делается. «Все, что в середине съедают, а остальное выкидывают в мусорный ящик».
2: «Что такое мусорный ящик?»
0: «Ну, ящик, куда, ну, куда складывают мусор».
2: «А что такое мусор?»
0: «Вот эта штука. Короче, это остатки, части чего-то, которые уже ни на что не годятся».
2: «И что вы делаете с этим мусором?»
0: Она бросила на Вагнера мрачный взгляд. Банан был уже съеден, а шкурку она держала в руке и, похоже, не могла с нею расстаться. «Не знаю. Куда-то выкидывают».
1: Майор и в самом деле не имел представления, как работает отдел, наблюдающий за чистотой.
0: «Ну, хорошо, ты можешь взять себе это на память, но эта штука очень скоро сгниет». Он пошел дорожкой вниз по склону. Негритянка следовала за ним, с удивлением разглядывая росшие вдоль дороги пальмы, туи, платаны и кипарисы. Неожиданно она спросила:
2: «А это что такое?»
0: «Елочка».
2: «Что такое елочка?»
0: «Ну, такое дерево, ель или лиственница. Черт, точно не знаю, я ведь не ботаник».
2: «Ты меня обманываешь опять! Я видела настоящие деревья в музее в Детройте и знаю, что у деревьев должны быть листья».
0: «А у этих иголки! Давай, двигайся быстрее!»
1: Он последовал дальше, не обращая внимания на очередные восклицания и вопросы полковника. А потом они сидели в маленькой закусочной на мосту Мира. После того, как исчезли машины, мост оказался слишком широким для рикш и пролеток, и поэтому по бокам был уставлен столиками. Легкий ветер, генерируемый гигантскими крыльями монастырского острова, приятно холодил кожу. Тремя столиками далее в бешеном темпе наливались несколько арабов, на время отказавшихся от принципов ислама. Тут же рядом с ними какая-то среднего возраста женщина, поедая мороженое, успокаивала своего кокер-спаниеля, вознамерившегося было облаять Зорга. А в остальном вокруг было пусто, сонно и как-то уж очень благополучно. Даже кельнер не заставил себя ждать.
4: «Добрый всем день. Чем могу служить?»
0: «Это пани из США. Может быть, стоит угостить ее салатом из свежих овощей, какое-нибудь вино, кто-нибудь из Африки. И, может, даже булку, только свеженькую, хрустящую, густо намазанную маслом. Ага, и прошу хорошо посыпать солью. Наши гости всю жизнь ели синтетику. Ее язык не воспримет невыразительный вкус».
4: «Понимаю. Добавлю идиокамину».
0: «Нет, нет и нет, никакой химии». Вагнер слегка улыбнулся. «Понимаю, что это может показаться ей не таким вкусным, но пусть хоть раз в жизни попробует натуральные пищи».
4: «Понимаю, только у этой пани будет... я извиняюсь, но после такой еды...»
0: «Делать нечего. Кроме всего прочего, она полковник морской пехоты, как-нибудь выживет». Еще Вагнер заказал себе виски, а для Зорга сырой свиной печенки и валериановых капель.
4: «Анджей!»
1: Негритянка машинально прикоснулась к своему поясу. Скорее всего, там были зашиты золотые доллары. Они вполне могли произвести впечатление в Британии, может быть, в Осло, слегка в Познане. Здесь же весь ее пояс стоил скромного обеда в такой забегаловке.
2: «А во сколько тебе это обойдется?»
0: «Не глупи, плачу я».
2: «Но все-таки сколько?»
0: «Каких-нибудь 120-130 тысяч злотых».
2: «Сколько это в долларах?»
0: 2-3 миллиона. Точно не скажу, поскольку на них нашу валюту не меняют».
1: Она тяжело вздохнула.
2: 2-3 миллиона. Столько я не потяну».
0: «Я тебя пригласил».
2: «Не глупи», —
0: повторила она его слова.
2: «Сколько ты зарабатываешь?»
0: «Зося, не имеет смысла сравнивать цены и заработки во Вроцлаве. Здесь эксклюзивные цены и небывало огромные зарплаты. Для того, чтобы никто сюда не приезжал и не пытался совать нос в наши дела. Ты думаешь, люди не хотят жить в раю? Хотят. И чтобы нас не называли ксенофобами, расистами, мы никому не запрещаем этого делать. Вот только ни у кого не хватит денег на жизнь здесь. Но это уже их проблема, не наша».
2: «Однако, здесь и вправду рай».
0: «Конечно».
1: Он замолчал, поскольку кельнер стал выставлять на стол заказанные напитки, кушанье и продолжил, когда тот отошел.
4: «А как ты думаешь, почему?» «Вам повезло, и вы успели перед войной поставить фуллереновый купол».
1: Вагнер возмутился. «Ты глупа, шоколадка! Видела Познанскую твердыню?» Она кивнула. «Видела? Там наше войско отчаянно дерется за власть над автострадой и портом. Для того, чтобы можно было снабжать Вроцлав. Солдаты живут в бункерах, гибнут на каком-то забытом всеми шоссе. Только для того, чтобы тут можно было есть свежую пищу. Знаешь, как это объяснить? Я тебе скажу». Он поднес к губам стакан с отличным американским виски. «Настоящее войско польское стоит в почетных караулах при памятниках, охраняет входы в учреждения. Воюют наемники. Поляки у них могут быть только высшими офицерами, однако этих наемников надо чем-то подкупить. Например, картинкой рая. Представляешь, какие легенды бродят о Фестунг-Бреслау в Рейхе или в России? Люди жертвуют своими семьями, чтобы достигнуть мечты. Видела Ивана Долгорукова? Был в Москве бухгалтером. В одиночку перебрался через пустыню, без оружия и припасов. Попал к нам, и несмотря на то, что не имел понятия о военной службе, мы сразу сделали его поручиком. Если кто-то умеет выживать и убивать голыми руками, это означает, что он настоящий солдат, и никакие академии ему не нужны. А Хейни? Майн либе Хейни? Он был утилизатором трупов в бункере Штутгарта, но сумел сюда добраться и вместо документов показал сотню ушей убитых мутантов. У него был Хеклер Кох, которым за пару недель до нашей встречи кончились патроны. А пришел он к нам целым и невредимым. Даже не сильно устал. А Марта? Была палачом в Будапеште, однако что-то там не склеилось, и ее семья сильно пострадала.
4: Зачем ты мне это рассказываешь?
1: Я только хочу сказать, что наемник может драться за золото, но деньги не значат ничего. У нас наемники дерутся за право жить в раю. Никто не будет каждый день подставлять задницу и рисковать быть съеденным только лишь за деньги. Эти ребята творят чудеса, чтобы вернуться сюда. У них здесь жены, любовники и любовницы. У них есть перспективы нормальной жизни, о которой весь остальной мир может только читать в старых книгах. И именно поэтому польская армия здесь может вести себя так беспечно.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Рот у американки был наполнен слюной. Вместо того, чтобы продолжить разговор, она принялась за салат. Похоже, он не очень ей понравился. Сказывалась привычка к синтетике. Вот вино, наоборот, пришлось по вкусу. Она выпила целый бокал быстрее, чем майор прикончил свое виски. Ну а булка... Булка, толсто намазанная маслом и щедро посыпанная солью, была великолепна. Сью запихнула в рот еще одну порцию салата и промолвила:
1: «Знаешь, на вкус он как трава. Я когда-то из любопытства пожевала стебелек».
0: «В Детройтском музее?» — спросил Вагнер. Зорк, уже расправившийся с печенкой, зевнул и вытянул свой длинный, заканчивающийся жалом скорпиона, хвост. Узрев его, спаниель тут же уткнулся в ноги своей хозяйки. Подобные шавки, конечно, любят потявкать, но тупицами их назвать нельзя. Вагнер расплатился и приказал кельнеру вызвать фиакр. Когда фиакр тронулся, Сью показала на оставшееся за спиной здание и спросила:
1: «Что это?»
0: «Его построили еще во времена Гитлера. Министерство контрабанды, названное для конспирации управой воеводства». Дорога свернула вправо. Солдаты в тропических шлемах, охраняющие городских чиновников, при виде майора взяли оружие на караул. Потом фиакр выехал на набережную Веспянского. Имперский стиль городской архитектуры сменили роскошные виллы, буквально затопленные зеленью высоких пальм. Огромные лопасти монастырского острова теперь оказались ближе, и ветер от них был сильнее. Сью Кристи Андерсон с любопытством оглядывала окрестности. «Довести ее до слез», — припомнился Вагнеру приказ генерала Бариллы. «Ну, сделать это не так уж трудно. Вот только зачем?» Они еще раз свернули возле зала народных собраний и выехали на улицу Мицкевича. Сью первый раз в жизни увидела настоящий парк и не успела удивиться сотням деревьев, как фиакр остановился перед небольшой, укрытой в зелени виллой. Вагнер заплатил вознице сумму, равную паре миллионов долларов. Панеполковник покинул и фиакр, едва держась на ногах. Однако главное было впереди. Стоило Вагнеру открыть калитку, как Анна, его жена, выбежала на порог.
1: «Анджей!»
0: Она бросилась ему в объятия.
1: «Все в порядке? Ничего не случилось? Вы удачно миновали пустыню?»
0: Он не успел ответить. Анна уже здоровалась с американкой, потом поцеловала Зорга.
1: «Приветствую тебя, кот! Охранял моего мужа!»
0: Гепард лизнул ее в лицо.
1: «Ну, проходите, проходите. Перекусите с дороги. Может быть, устроим на воздухе барбекю?»
0: Хозяйка провела их в гостиную с большим панорамным светоотражающим стеклом. В следующие несколько секунд она успела отругать расшалившегося и разбившего вазу ребенка, подать выпивку и распечь служанку. Потом сходила на кухню и вернулась с широкой улыбкой на лице, а также с блюдом тарталеток в руках.
1: «Прошу садиться», — щебетала она. «Зорг, хочешь немного сырого мяса?»
0: Они еще только устраивались в креслах, а она уже успела похвалиться перед негритянкой заработком мужа, великолепным здоровьем ребенка, тем, что у нее в гараже стоит настоящий конь, а также двумя спальнями на втором этаже, отделанными в арабском стиле. Единственное, чего она не сделала, так это не открыла шкаф и не продемонстрировала свои наряды, но зато решила выстрелить из главного калибра. Преисполненная гордости принесла их семейную книжку и показала первую страницу с огромной печатью и текстом, подтверждавшим, что супруги имеют первый класс чистоты, и в связи с этим правительство дает им разрешение иметь 5 детей. Ниже была еще одна печать с записью: «Одно разрешение использовано».
1: «Вы знаете», — сказала Анна, усаживаясь напротив Сью,
0: который кусок бутерброда едва не застрял в горле,
1: «на 5 детей мы никогда не решимся. Однако еще одного ребенка планируем. А если мужа в будущем году повысят, то, может быть, еще одного. Я здорова и могу рожать. А вы? Есть у вас дети? Сколько? Какие?»
0: Кристи Андерсон, подавившись бутербродом, закашлялась, да так, что у нее на глазах выступили слезы. «Выжить из нее слезы», — вспомнил Вагнер. «Боже, как это просто! Знать бы зачем». Анна показывала фотографии ребенка. Сокровище в предшколе, чудовище на маскараде. Определить, кем он является на фотографии, было нелегко, поскольку чадо вырядилось мутантом, и надо было показывать пальцем, где оно находится. А вот мальчик возлагает букет цветов к памятнику пана Яна, воскресителя Польши. Полковник морской пехоты сумела даже разобрать надпись на цоколе монумента. путник, поведай Польше, что сделал я это для своего народа. Вы должны выжить любой ценой.
1: Ну, чем займемся? Устроим гриль в саду? Зорг, ты хочешь?
2: Только не несуй мясо, Анха,
0: промурлыкал гепард.
2: Не ем шкварного.
0: Служанка приготовила все в мгновение ока. Они уселись на плетеные стулья под огромными пальмами. Вагнер занялся приправами и очагом. Пили водку с мартини. Анна упорно работала языком, доводя негритянку до остервенения. Боже, самый легкий приказ в жизни. 5 минут в обществе Анны. Вагнер снял пробковые шлемы при помощи пластикового снаряжения влез на пальму. Там, орудуя мачете, срезал кокосовый орех. Анна приказала служанке вскрыть его и подать негритянке. «Боже, кокосовое молоко!» «Довести до слез?»
3: «Сэр!»
0: Шоколадка всхлипнула. «Нет проблем!»
2: «Только для чего все это нужно?»
0: Американскому агенту не так уж много потребовалось для полного улета. Даже без амфетамина X-12. Немного погодя, Анна подала стейки. До этого был салат и немецкий коктейль. Вино, водка, пиво. У шоколадки голова закружилась после первого глотка. А в гостиной заплакал ребенок, и Анна пошла его унимать. Оказалось, что на автостраде Сью даже не стала пробовать эскалопы, поскольку поверила идиотскому слуху, будто они исчеловечены. Теперь она в первый раз в жизни ела свинину. Лицо у нее было не очень довольное, поскольку синтетическая пища испортила ее вкусовые рецепторы, однако она все еще усиленно моргала, стараясь избавиться от проклятых, привязавшихся к ней слез. Зорг, нажравшийся от пуза, свернулся в клубок на траве и вознамерился вздремнуть. Домашняя такса попыталась докучать ему и даже схватила поручика за ухо, но враз образумилась и удрала, стоило Зоргу сонно зевнуть, демонстрируя свои добавочные, выдвигающиеся из-за клыков зубы. Вагнер взял в баре бутылку коньяка, 2 больших бокала и провел Зосю в верхний парк. Она смотрела на стройные ряды деревьев и глотала слезы. Вагнер решил ее дожать. Он всегда очень тщательно выполнял приказы. Они шли в наступающем сумраке мимо хихикающих пар, отгоняли белок, которые пытались выпрашивать орехи, зайцев и кроликов, так норовивших сунуться им под ноги. Потом они оказались возле ровной, как стрела, дозорной башни 19-го столетия. По узким вытертым ступеням они поднялись на площадку под крышей. Вагнер уселся, опершись о стену и поставив ноги на барьер. Тут, над вершинами деревьев, ветер от лопастей монастырского острова был еще сильнее. Солнце заходило, и по стеклянному куполу играли отблески. Ниже простиралось море зелени, виднелись крыши резиденций влиятельных особ и важнейших контрабандистов. Где-то внизу трещал конный трамвай, экипажи лавировали между стволами. Зажигали первые лампионы и газовые фонари. Люди располагались на лужайках целыми семьями, чтобы поужинать. Женщины степенно распаковывали корзинки с едой. В парке открывались павильоны вечерних рестораций. Вагнер наполнил бокалы коньяком. Сью осушила свой одним глотком. Она уже плакала в открытую.
4: «Знаешь...» —
0: глотала она слезы.
4: «Ваш ребенок... Знаешь... У меня 6-й класс чистоты.
0: Что тебе сделали? Спросил он.
4: Меня стерилизовали.
0: Как это? Женщин невозможно стерилизовать.
4: Можно,
0: сказала она.
4: У меня 6-й класс. Фактически я почти мутант.
0: Тут она уже зарыдала.
4: Твоя жена в таком красивом платье. Служанка, ребенок, салат, возделывание огорода. Она занимается этим. Я же умею только завязанными глазами разбирать и собирать автоматический карабин. Знаю, как командовать группой усмирения, как организовать огневую оборону, оказавшись в окружении. Боже, я не умею делать салат и никогда не носила платьев. Никогда у меня не будет ребенка.
0: Вагнер подлил ей коньяка. Интересно, какие планы имеет на нее Барилла? Она снова выпила содержимое большого бокала залпом.
4: «Никогда у меня не будет маленькой собачки!»
0: Сью забрала у него бутылку и сделала несколько глотков из горлышка.
4: и никогда мне не жить среди деревьев.
0: Вагнер испугался, что переборщил. Впрочем, он искренне надеялся, что негритянка не бросится с этой проклятой башни. Он помог спутнице подняться и проводил ее вниз. Поддерживая под руку пьяную в дым женщину, он довел ее до дома. Анна знала, что делать в таких ситуациях. Она раздела пани полковника, умыла, надела на нее кружевную ночную рубашку и уложила в одной из спален, обставленных в арабском стиле.

Утром Сью выглядела лучше. Вагнер прихватил ее на том, как она разглядывала себя в зеркале, поправляя смявшиеся кружева. Половину ночи она провела в туалете, однако у нее хватило сил умыться и сесть уже в мундире за завтрак.

0: Поручик Зорг, увидев ее, почесал задние лапы за ухом. Наверняка он заключил пари с Анной, что пани полковник, хоть с риском повторить ночные подвиги, все же не откажется от гренок и странно пахнущего напитка под названием «чай». Зорг и Анна с интересом следили за тем, как Зуся с выражением лица «в Пёрл-Харборе было тоже тяжело» грызла гренки. Вагнера интересовало, кто же выиграл, но спросить об этом при гости не мог. Служанка помогла хозяину запрячь изящную двуколку. На то, чтобы усадить в нее пани полковника и поручика, ушло всего несколько минут. Тут Кристи Андерсон закрыла глаза солнечными очками, и теперь он не мог проследить направление ее взгляда. Щелкая кнутом, он погнал коня. В это время движение на улице уже нарастало, но им повезло, и они доехали до Грюнвальдского моста быстро. А за ним было уже рукой подать до конюшен Министерства управы воеводства. Вагнер оставил свой экипаж на бравых конюшах и повел всю компанию мимо огромных колонн, а потом широкими, вселявшими почтение к власти, коридорами. В вестибюле царила приятная прохлада. Сандалии неприятно шлепали по гранитным плитам. Потом был контроль, беглый обыск, после чего адъютант доложил генералу о визитерах. Сью сняла черные очки только на пороге кабинета. Генерал Барилла отвернулся от окна, выходящего на Одер и Монастырский остров. При этом движении ему каким-то чудом удалось не оборвать ни одной пуговицы со своего мундира, плотно обтягивавшего чудовищной величины брюха. Он подошел к гостям, проворно переставляя короткие кривые ноги, и протянул руку. Пальцы его напоминали сардельки, поросшие редким волосом. Причем, несмотря на такой вид, мутантом он не был. Первый класс генетической чистоты. Он имел жену и 5 детей.
1: «Приветствую, пани полковник!» – просипел он. «Я очень рад видеть вас живой и здоровой!»
2: «Мне тоже очень приятно, пан генерал!»
1: «Хоу! Вы великолепно говорите по-польски!»
0: Она усмехнулась.
2: «Я наполовину полька!»
1: «А Кристи в вашей фамилии от англизированного кищок?»
2: «Нет, Андерсон от Анджиевская!»
0: Барилла усмехнулся в свою очередь. Показал посетителям на кресло.
1: «Я знаю, что майор Вагнер любит коньяк, однако мне хотелось бы угостить вас чем-то произведенным у нас. Это местная продукция!»
0: Он продемонстрировал им граненую бутылку.
2: «Местная продукция?» Негритянка решила слегка показать зубки. «Неужели амфетамин X12?»
0: Генерал рассмеялся. Вопреки своему виду, он был человеком очень умным и ценил ум в других людях.
1: «Мне кажется, в данный момент стоит забыть о пикировке».
0: Он наполнил маленькие рюмочки.
1: «Пока же я вам предлагаю чистую водку».
2: «Ваше здоровье».
0: Сью выпила, демонстрируя знания польских обычаев.
1: «Вас все лучше учат в этом вашем ЦРУ».
0: Барилла с трудом разместился в кресле, стоявшем за огромным столом.
2: «Что вы сказали?»
1: «Ну нет. Агент, у которого имеются проблемы со слухом. Так не бывает».
2: «Вы сказали ЦРУ».
3: Мы продолжаем и заканчиваем чтение повести Анджея Зимянского «Автобан нах Познань».
0: Дымчатое стекло купола над городом вспыхнуло ярким светом, который, пройдя через жалюзи, расчертил лицо генерала густыми тенями. Атмосфера кабинета казалась сонной, словно не до конца реальной.
1: «Конечно, ЦРУ. Хотя вы наверняка прошли обучение у морских пехотинцев. Никогда не забывайте о прикрытии, но на самом деле вы не полковник. Ведь правда?»
2: «Не понимаю вас, генерал».
0: Барилла тяжко вздохнул и выпятил толстые губы.
1: «Я сказал, что вы агент ЦРУ. Ваш шеф Терри Робинсон. Вы занимаете 13-й кабинет 6-го отдела в бункере Лэнгли. Кроме того, что ваш отец, пан Анджиевский, действительно чистокровный поляк, вы к тому же интенсивно учили польский язык в течение года в отделе криптографии в Детройте. Вами занимались 6 учителей, в том числе 2 поляков. Пани Врублевская и пан Мартыняк. Я должен рассказывать дальше».

0: Она сказала это чуть быстрее, чем нужно. Барилла захохотал так, что чудовищное брюхо заходило ходуном. Однако портной генерала, видимо, был специалистом высшего класса, поскольку опять каким-то чудом все пуговицы остались целы.
1: «Прошу прощения. Вы, конечно, удивитесь, но во Вроцлаве нет официального консула. Есть почетный. Он даже раз в полгода получает какую-то почту. Ничто не связывает наши народы со времени бомбы Чен, но мы все-таки держим вашего консула. Его можно показывать в зоопарке, но он есть. Прошу».
0: Барилла добродушно помахал рукой.
1: «Вызвать его».
0: Теперь дыхание американки участилось. Вагнер понял, что она испугалась по-настоящему.
1: «И что вы можете предпринять?» — продолжал Барилла. «Бросить нам на голову атомную бомбу? Мне кажется, без электричества вам будет трудно это сделать. А может, армия США нападет на Вроцлав? У вас хватит кораблей, чтобы перевести ее через океан?»
0: Он наклонился над полированной крышкой стола.
1: «И еще прошу мне объяснить, поможет ли вам консул, когда вас будут разрывать на части конями на рынке?»
0: Американка посерела от страха. Ладони ее впились в подлокотники кресла. Зорг тоже это увидел и шевельнул ушами. Причем так же, как и Вагнер, он заметил кое-что иное.
1: «Вы до сих пор не решили, каким образом меня уничтожить», — сказал Барилла, который тоже был хорошим наблюдателем.
0: Открыв дверцу в тумбе стола, он выпустил двух персидских котов. Те вспрыгнули на столешницу и принялись по ней расхаживать.
1: «У вас две возможности. Вы можете выпустить гремучую змею из сумочки, но это дурацкая мысль. Коты расправятся с ней в несколько секунд. Еще вы можете использовать свой маленький скорострельный пистолет, не обнаруженный при проверке».
0: Он снова рассмеялся.
1: «Вот только вы запрятали его слишком далеко, и пока достанете, поручик успеет раз шесть вонзить в вашу шею ядовитые клыки. Зорг!» —
0: обратился он к гепарду.
1: «Долго умирает человек, укушенный тобой?»
2: «Долго».
0: Вагнер знал, что генерал говорит правду. Яд был парализующим и обездвиживал моментально, однако содержащиеся в нем токсины действовали очень медленно. Мутанты, к примеру, умирали от него часа 2-3 в страшных мучениях.
1: «Вы сами снабдили нас этой технологией», — отметил Барилла. «После того, как придумали гремучих змей, менее удачные модели всех этих котов, птиц, тигров и гепардов, вы продали слаборазвитым народам. Змею труднее обнаружить с помощью инфракрасных лучей, чем кота.
2: Но вот когда не стало электричества, оказалось, что змеи не идут ни в какое сравнение с бичом божьим, которым стали наши гепарды».
3: «Откуда вы все это узнали?»
0: Негритянка еще пыталась рассуждать логически.
3: «У вас есть агенты в США?»
1: «А зачем?»
0: Барилла покачал головой.
1: «На бумаге мы являемся союзниками, однако, сами видите, вы слишком далеко, чтобы нас интересовать».
3: «Тогда кто? Арабы?»
1: «Бедуины, дорогая пани. Прошу не путать эти две нации».
3: «Они следят и за нами? Зачем?»
1: «Какие-то промышленные интересы», —
0: генерал пожал плечами.
1: «А у меня пропасть денег, чтобы купить у них то, что мне хочется иметь».
0: Он погладил одного из персидских котов. Кот выгнул спину и замурлыкал.
1: «Пару сотен лет назад я был бы самым лучшим клиентом в любом супермаркете, поскольку могу позволить себе купить все, что только пожелаю».
3: «Значит, бедуины разузнали все о моей миссии?»
0: Барилла взмахнул рукой.
1: «Все!»
0: Он потянулся, как кот, которого только что гладил.
1: «Вы сами не знаете всего о своей миссии. И никто на свете не узнает всех тайн бункера в Лэнгли. В общем-то, это мне и не нужно».
3: «Тогда зачем вы со мной разговариваете?»
1: «Надеюсь, вы мне очень красиво пропоете то, о чем знаете».
3: «Генерал, прошу на это не надеяться».
0: Сказано это было опять слишком поспешно. А еще присутствующие обратили внимание, что американка вновь сжала ладонями подлокотники кресла.
1: «Пани Анджиевская», —
0: улыбнулся Барилла,
1: — «прошу не делать глупостей. Вы мне расскажете все».
3: «А если нет, то вы разорвете меня конями на рынке. А может, посадите на кол?»

0: Она старалась держаться твердо, но это у нее плохо получалось. Выдавал выступивший на лице пот. Похоже, Сью слишком уж реально вообразила себя то, о чем говорила.
1: «Пани Анджиевская!»
0: Борила с добродушной улыбкой наполнил ее рюмку водкой.
1: «Не надо говорить глупостей. Сразу на кол. Или еще что хуже?»
0: Он пожал плечами.
1: «Так вы поступаете у себя в Америке? К счастью, мы находимся в Польше. Договоримся по-доброму, под водочку».
2: «Никогда мы не договоримся!»
1: «Ох, в самом деле! А 10 контейнеров, которые тебе предписано уничтожить, что? Мелочь?»
2: «Откуда вы об этом узнали?»
0: Сью вскочила. Ей не хватало воздуха. Похоже, об этом мог знать только президент США. Борилла тепло улыбнулся.
1: «Так-так. Президент США Джон Торрес де Фуэнгирола — человек из плоти и крови. Он любит мальчиков, а бедуины в этом вопросе большие специалисты. Вы запомните? Лоуренс оф Арабия. Впрочем, я всего лишь шучу».
0: Генерал выпил свою рюмку и жестом пригласил американку последовать его примеру.
1: «Президент для меня находится слишком высоко. Зачем это нужно? Я покупаю весьма точную информацию, однако на более низком уровне и поэтому значительно дешевле».
2: «Что вам известно о моей миссии?»
0: — спросила негритянка.
1: «Пани Анджиевская, я расскажу вам даже то, о чем вы не имеете понятия, а взамен попрошу только об одном. Назовите мне дату».
2: «Никогда!»
1: «Как я уже сказал, здесь Польша. Договоримся за водкой».
0: Он снова наполнил рюмки.
2: «Никогда в жизни!»
1: «У меня есть пара мутантов. Вагнер поймал их в прошлом году. Они обладают одним талантом, благодаря которому мы все узнаем и без пыток».
2: «Использование мутантов незаконно!»
1: «Ну так бросьте мне на голову атомную бомбу!» —
0: ухмыльнулся генерал.
2: «Пан генерал!»
1: «Молчи и слушай! Это была присказка!» — просипел Борилла. «А теперь настает время для сказки».
0: Он опустошил свою рюмку, закусил консервированным огурцом и вытер рот.
1: «Слушай меня, Зося! Ничего тебе на закуску не предлагаю, поскольку знаю, что тебе сейчас не до еды. Но пару фактов, о которых ты не имеешь понятия, выдам. Твой президент, Джон Торрес, любитель мальчиков де Фуэнгирола, знает кое-что, о чем никто иной не имеет понятия. Ну, может, за исключением парочки инженеришек в Шайен-Маунте, из которых, кстати, один очень задолжал бедуинам, поскольку злоупотреблял. Впрочем, это мелочи. Было так. Во время последней войны вы устроили китайцам кровавую баню под Пекином, а они за это бросили вам на голову бомбу Чен. И все электричество в мире закончилось. Трах-бах и конец. Единственным источником света в бункерах стали факелы. Однако, как выяснилось, некоторое время спустя вы, американцы, были не так уж глупы. Еще вы знали, что вам не удастся быстро вышибить китайцев с игрового поля. Кому-то из ваших даже пришло в голову, что вся цивилизация может вернуться в эпоху пара. На этот случай у вас было кое-что припасено. Вы подготовились, предполагая, что если китайцы одержат верх...
2: О чем вы говорите?
1: О проекте Квин.
2: О чем?
1: О проекте Квин. О машине времени.
2: Боже.
0: Негритянка покачала головой.
2: Мне кажется, это сон.
1: Не знаю, что вам снится.
0: Борилла вынул сигарету из деревянной шкатулки. Прикурил он от бензиновой зажигалки русской работы.
1: Ваши инженеры рассуждали так. Если вам не удастся выиграть у китайцев, и те применят свое страшное оружие, то во всем мире исчезнет электричество. Изоляторы превратятся в проводники, и конец нашей любимой цивилизации. Конец глобализации, убийствам на расстоянии, тотальному оболваниванию, конец биржи, телефонов. Даже такая среднестатистическая американка, как ты, не сможет зайти в магазин и купить себе какую-нибудь чепуху. И что? Вы придумали последнюю защиту. Вы придумали машину времени.
2: Генерал, вы бредите.
1: А если нет? Послушай меня, Зося, так было. У вас есть машина времени, ну и что с того? Если желтенькие выпустят чены, то машина станет бесполезной. Что в таком положении можно сделать? Ну... И тут, моя дорогая, во всей красе проявляется гений американских инженеров. Нельзя использовать машину на Земле. Значит, нужно послать ее в космос. Нет возможности управлять ею с Земли. Она должна начать действовать сама по себе. Однако, если мы выиграем, то зачем это нужно? Как это можно будет использовать? Да очень просто. Машина улетела к Сатурну и должна, вернувшись через несколько десятков лет, перенести всю планету во времени. Может быть, на пару веков, может, на пару тысячелетий. Цивилизация получит еще один шанс. Но что это даст авторам проекта? А если история повторится? Опять будет война. Желтые снова применят свою бомбу, и петля времени замкнется. Лучше всего было бы перенестись во времени, однако таким образом, чтобы сохранить память о будущем, чтобы захватить с собой некоторую часть технологий будущего. Как это сделать? Да очень просто. И вновь американский гений.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: И вновь американский гений. Выглядит это так. Машина времени возвращается с орбиты Сатурна и переносит Землю во времени всего лишь на наносекунду. Мы прыгнем, скажем, на 1000 лет назад и мгновенно вернемся обратно. Напоминаю, я говорю о наносекунде. К чему это приведет? Люди, оказавшиеся в пределах действия эмиттеров Вогта, останутся в том времени, куда будут перенесены. Люди и механизм. В общем, получается, что если вы выиграете, то через наносекунду целыми и невредимыми вернетесь в свое время. Никто ничего не заметит. А вот если проиграете... В таком случае группа подготовленных людей и некоторое количество техники окажутся в пределах действия эмиттеров Вогта и перенесутся, например, в 1800 год. Я точно не знаю, в какой именно, но прошу все это вообразить. Президент США с семьей, со штабом, с парой сотен солдат, с этими проклятыми знаниями, с иммунитетом к классическим болезням, со скорострельным оружием, с суперпушками, с компьютерами, с энциклопедиями, с современной химией, паровыми машинами, неожиданно появляется в 1800 году, во времени Наполеона Бонапарта. Сколько ему понадобится, чтобы захватить власть над миром? Год? А может, хватит 3 дней? И история изменится. Можно сделать все, что угодно.
2: Из ваших слов получается, эти эмиттеры, они должны быть на Земле. Почему они не перестают работать?
1: Вот видишь, Зося.
0: Борила слегка улыбнулся.
1: Ты уже мне поверила.
0: Он затянулся сигаретой.
1: Все очень просто. Эмиттеры были заранее заплавлены в стекло, и последствия взрыва китайской бомбы им не страшны. И машина времени перенесет их во времена, когда никто не мог даже представить подобное. В то время, когда родился Иисус Христос, или немножко раньше, или позднее. В любом случае, там можно будет воспользоваться электричеством. Нужно только оказаться рядом с эмиттерами, когда запущенный к Сатурну корабль вновь вернется на орбиту нашей планеты. И этого окажется вполне достаточно, чтобы, используя современные знания, изменить историю Земли как угодно.
2: Какой толк от испорченного оборудования?
1: Ох, Зося. Если кто-то сумел закинуть машину времени на орбиту, то он позаботился и обо всем остальном. В Шайн-Маунте у вас есть несколько тысяч заплавленных в стекло контейнеров с исправными компьютерами и прочей электроникой.
2: А...
0: Негритянка взяла свою рюмку и сделала глоток.
2: А какое это все имеет отношение к вам?
1: Ну, видишь ли...
0: Генерал тоже выпил водки и закусил.
1: У вас есть несколько тысяч контейнеров. У меня он один, привезенный из Берлина, но мне этого хватит. Мы, в отличие от вас, не страдаем гигантоманией.
2: Что?
1: Для времен Наполеона Бонапарта вполне хватит нескольких сотен людей наших знаний. Однако вы желали получить все. Прежде всего, армию. И разослали контейнеры по всем вашим базам.
2: К сожалению, к ним добавили еще и эмиттеры Вокта. Те 10 объектов, которые я должна была уничтожить?
1: Да, это эмиттеры Вокта с вашей старой базы в Италии. Я приказал бедуинам перевезти их сюда.
2: Господи, я и представить не могла, что президент поручит мне невыполнимое задание.
1: Тем не менее, получилось именно так.
0: Барилла радостно улыбнулся.
1: Понимаешь, Зося, ваш президент для меня действительно слишком большая птица. Он, конечно, имеет свои небольшие слабости, но даже бедуины не смогли добыть информацию, которой владеет только он. Он один во всем мире.
2: Какую информацию?
1: Видишь ли, милая шоколадка, настоящая проблема у меня только одна. У меня есть контейнер, я приказал привезти эмиттеры Вокта, однако у меня нет ни малейшего представления, когда заработает машина времени. И никто, кроме твоего президента, этого не знает. Тогда я через моих любимых бедуинов дал ему понять, что у меня есть контейнер и эмиттеры. Я хотел, чтобы он запаниковал и прислал кого-нибудь с заданием уничтожить эмиттеры. С поясом, набитым американским золотом, с гремучей змеей в сумочке и очень хорошо спрятанным пистолетом. Я решил, что узнаю время начала действия проекта Квин от этого агента.
2: Пан генерал, вы наивный человек.
1: В самом деле?
2: С чего вы решили, что кто-то сообщит мне дату, если мне даже не рассказали, в чем состоит проект Квин? Я услышал о нем только от вас.
0: Махнув рукой, словно что-то отталкивая, Барилла сказал:
1: «Шоколадка, я не ребенок. Твой президент, кстати, тоже не дурак. И, конечно, он ничего тебе не сказал», —
0: генерал вздохнул.
1: «Кроме даты возвращения».
2: «Вы шутите?»
1: «Нет, котенок. Миссия твоя не была такой уж трудной, поскольку для ее исполнения требовалось всего лишь разбить стекло на контейнере. И, конечно, более ничего тебе не объяснили, кроме одного. Тебе сказали конечный срок исполнения миссии». «Я прав?» «Тебе назвали дату, после которой исполнение миссии потеряет смысл, после которой тебе надлежит исчезнуть, моя красивая негритянская бэйби».
0: Барилла наклонился над столом.
1: «И я хочу эту дату знать».
0: Американка стала кусать губы. Все находящиеся в кабинете знали, что генерал не шутит. И Вагнер, с увлечением наблюдавший за тем, как разворачиваются события, понял: генерал ее подловил. Знает, пани полковник, дату знает. И, конечно, ее пропоет. Никуда не денется.
3: «Ничего вы от меня не услышите!»
0: Негритянка вдруг резко схватила сумочку с гремучей змеей. У котов встала дыбом шерсть. Зорг вскочил с дивана и обнажил ядовитые зубы. Вагнер сжал рукоять спрятанного в рукаве стилета.
3: «Я американка и ничего вам не скажу! Даже если вы посадите меня на кол!»
0: Барилла добродушно улыбнулся.
1: «Это опять была только присказка. А вот теперь будет сама сказка, дорогая полуполька, сестра моя».
0: Он открыл ящик и вынул из него пачку пожелтевших листков.
1: «Вот тут у меня список содержимого контейнера, который привезли из Берлина».
0: Его толстые пальцы стали перелистывать страницы.
1: «Вот, прошу. Медицинский компьютер со всем необходимым. Прекрасная технология прошлого века. Ну и что, Зося?» «Как только мы окажемся там, где нет ченов, тебя можно будет вылечить. Через 5 минут вместо 6-й категории генетической чистоты будешь иметь 1-ю. И запросто сможешь родить себе прекрасного малыша. Красивенькую маленькую шоколадку».
2: «Нет. Мне сделали операцию, после которой это невозможно».
1: «Не надо спорить, Зося. Мы это исправим в 5 минут, как только окажемся в другом времени».
0: Он показал на пачку листов.
1: «Представь себе, у тебя будет ребенок. 2, 3, даже 10. Сколько выдержишь? Ты будешь жить среди деревьев. В мире без климатических катаклизмов, без мутантов. Ты будешь богатый, здоровый. Будешь обладать властью. Подумай, Зося. Ты станешь настоящим полковником нашего войска. Будешь участвовать в завоевании мира. Вы, дети... Ты знаешь, каково это, когда женщина кормит ребенка грудью? Не знаешь. Но воображала себе много раз во время бессонных ночей в Лэнгли, не так ли? Вагнер, наверное, что-нибудь мог бы тебе об этом рассказать, но он мужчина и не понимает женщин. Поговори лучше с его женой». спроси ее, какое это удовольствие, когда собираешь ребенка в предшколу. Разве плохо возиться с грилем в саду? И ты откажешься от красоты, власти, счастья? Ради удовольствия собирать и разбирать скорострельный карабин с завязанными глазами? Подумай, Зося! Подожди, не торопись. Подумай еще о том, что тебе дали твои любимые штаты. Они лишили тебя возможности родить детей. А теперь, после того, как сработает машина времени, ты исчезнешь. Не будет войны, не будет бомбы Чен, не будет у тебя, моя красивая Сью Кристи Андерсон. Ты просто не появишься на свет, так же, как и весь наш мир.
0: Барилла щелкнул пальцами. Возникший, как из-под земли, адъютант отодвинул часть стены, показывая клетку с двумя мутантами.
1: «Выбирай, дорогая», — сказал генерал. «Или они...» —
0: он показал пальцем на уродливые лица своих специалистов по дознанию.
1: «Или я. И богатство, власть, дети, любящий муж, еда, о которой ты до сих пор не имел понятия, первый класс чистоты, деревья вокруг, великолепный климат. Думай, котеночек, думай».
0: Негритянка заплакала. Вагнер отвел взгляд.
3: Барилла, наоборот, буквально впился в женщину глазами.
2: «Мне нужно выйти», —
0: шепнула американка.
1: «Это невозможно. Ты отсюда не выйдешь».
2: «Но мне нужно».
1: «Ничего страшного. Сначала скажи».
2: «Господи».
1: «Ну так что?»
0: Барилла снова наполнил рюмку и поставил перед Зосей поднос, на котором были бутерброды с российской икрой.
1: «Уже надумала?»
0: Американка зарыдала. По подбородку у нее потекли слезы. Тогда Барилла стал выкладывать перед ней фотографии своих детей. Одну за другой доставал и подносил к ее глазам.
3: «17 октября!»
0: – неожиданно крикнула негритянка.
3: 17 октября!
0: Она прокричала это так, что казалось, еще немного, и у нее лопнут голосовые связки. Засмеявшись, Барилла повторил за ней.
1: 17 октября! У ваших инженеров есть чувство юмора.
0: Он взглянул на мутантов, и те, кивнув, подтвердили, что женщина сказала правду. Тогда Барилла ткнул в сторону клетки пальцем и приказал адъютанту:
1: «Застрели их! Теперь они нам уже не нужны».
0: После этого он повернулся к Вагнеру.
1: «Отдаю Зосю под твою опеку».
0: Генерал зевнул.
1: «Да, да, едет с нами. Позаботься о Золотим и проводи, куда она пожелает. 16 октября сбор на Грюнвальдской площади. Я хочу увидеть там весь твой отряд, жен, детей. И что ты там пожелаешь забрать с собой в дорогу через тысячелетия? Господа!» —
0: он внимательно посмотрел на Вагнера и Зорга. —
1: «На сегодня все. До свидания».
0: Тотчас после того, как они вышли, из кабинета послышались два выстрела из пистолета адъютанта Бариллы. 16 октября все было готово. Отряд наемников... Люди, гепарды, птицы и тигры — сидел в машинах, расставленных рядами на Грюнвальдской площади. Еще в пределах действия эмиттеров ВОКТа стояло 60 грузовиков Бариллы. Анна болтала со Сью, однако было заметно, что пани Вагнер нервничает. Одетая в короткую рубашку и шорты, на плечах она держала рюкзак, в котором вырезала дыры так, чтобы у сидевшего в нем ребенка ноги были на свободе. На шее висел пистолет-пулемет. Впрочем, макияж Анна наложила весьма тщательно. Ресницы, брови, румяна, губная помада, блестки. В общем, домохозяйка была готова к любой неожиданности. Либо вступить в бой, либо принять участие в бале при дворе Навуходоносора. Впрочем, ее служанка выглядела еще решительнее. У той было два рюкзака, один сзади, другой спереди. Однако, судя по тому, как она легко двигалась, в рюкзаках, скорее всего, помещались тряпки ее хозяйки. На плечах у женщины висело два карабина Хенклера Коха, а в кобуре у бедра прятался 45-го калибра Смит Вессон. Еще она запаслась стилетом, ножом, саперной лопаткой, большим пробковым шлемом и чедрой камуфляжной раскраски. В общем, обе дамы смотрелись идиотками. Но и остальные выглядели не лучше. Марта держала граммофон с огромной трубой. Долгоруков захватил с собой всех трех арабских любовниц. Головы их торчали из грузового люка бронемашины. Впрочем, Борила не обращал на это внимания. Он подошел, проворно передвигая короткие толстые ноги, и с врожденным изяществом отдал честь Анне.
1: «Анджей!»
0: — сказал он, глядя так, что каждый, кто его хорошо знал, затрепетал бы от страха.
1: «Знаешь, для чего я взял с собой именно тебя? На мой взгляд, ты самый исполнительный офицер нашей твердыни. Не обмани меня, иначе...»
0: Вагнер отдал честь по всей форме, а мгновением позже командовал во весь голос. «Иван! Хейни! Зорг! Хватайте солдат и держите как можно крепче, чтобы у меня тут никто без приказа не смел даже моргнуть!» Анджей Зимянский. Автобан нах Познань. Продолжение. Поручики взялись за своих подчиненных. Войско польское, старательно отобранное, состоящее из людей со славянской внешностью, блондинов и блондинок с голубыми глазами, увидев наемников, страшно растерялось. Они и в самом деле до сих пор знали службу лишь по парадам. Юношей и девушек с пшеничными волосами пугал один вид Вагнера, а уж Зорг ввергал их в состояние шока. Поручик, мрачный, словно туча, поскольку успел уже заработать два пинка от майора, кружил между солдатами, выискивая лишь повод сорвать на ком-то злость. От крика губы сержантов уже через четверть часа покрылись пеной. Капралы потихоньку молились, чтобы быстрее наступило утро. Солдаты прощались с жизнью. Звери пытались спрятаться в своих транспортерах. Хейни бегал, размахивая парабеллумом. Иван прохаживался со своей нагайкой. Оба то и дело получили от Вагнера пинки, и от этого их настроение еще ухудшалось. И все явственнее зрело ощущение, что наступил день страшного суда. Борила окинул свою команду добродушным взглядом, потом подошел к Вагнеру.
1: «Ты хорошо их муштруешь», — улыбаясь, похвалил генерал. «Нравится мне твой стиль работы».
0: Потом он посмотрел на отблески отражавшихся от фуллеренового купола последних лучей солнца. Его адъютант разложил на гусенице ближайшего бронетранспортера скатерть, украшенную ручной вышивкой. На нее он поставил два хрустальных бокала и наполнил их напитком из обернутой белой материи бутылки. Рядом поставил маленькие тарелочки с паприкой, посоленным луком, маринованными грибками и небольшой котелок с сосисками.
1: «Будем здоровы!»
0: Борилла выпил свой первый бокал.
1: «Ну, пей, Анджей, не переживай, иначе начнутся проблемы со здоровьем».
0: Вагнер выпил свою порцию, закусил грибком.
1: «Великолепный рыжик! Черт, такие бывают только у генералов!»
0: Борила кивнул адъютанту, и тот снова подскочил с бутылкой.
1: «Ну и как?»
0: Генерал взглянул на часы.
1: «Скоро в путь!»
0: «Интересно, куда?»
1: «Этого не знают даже американцы!»
0: Генерал выпил еще один бокал и взял уже приготовленную адъютантом сосиску. Вагнер сделал то же самое.
1: «Для того, чтобы перекинуть землю во времени, необходимо столько энергии, что это должно произойти очень быстро. И битры не успеют точно настроиться. Где мы окажемся, зависит лишь от удачи».
3: «Юлий Цезарь? Динозавры? Времена пана Яна?»
1: «Вот это наихудший вариант. Еще хуже самое начало войны, незадолго до гибели человечества».
3: «Остается еще чума, фашизм, климатические катаклизмы».
1: «Анджей, спокойно. Мы защищены почти от всех болезней. А если окажемся в 1942 году, то купить наши технологии пожелают даже гитлеровцы. За современную химию они продадутся нам с потрохами».
0: «Либо продадутся, либо выпотрошат».
1: «Не бойся, Анджей. У меня в контейнере есть индуктивный пояс и дематериализатор. Как только появится электрический ток, то все эти американские штучки снова заработают. Справимся и с Гитлером».
0: Вагнер выпил еще один бокал, снова закусил рыжиком.
3: «Если окажемся среди динозавров?»
1: «Скверно. Тогда придется заново основывать цивилизацию».
0: «А если во времена гуситских войн?» Борила только покачал головой.
1: «Ну тогда мы этих забавных рыцарей покосим из автоматов».
0: «И нам хватит патронов?»
1: «Анджей,
0: Барилла снова жестом приказал наполнить бокалы.
1: «А как ты думаешь, что находится в этих грузовиках? Порох? Нет. Там хранится оборудование для производства всех нужных нам вещей в любой ситуации. Я к этой миссии готовился долго».
0: «Ну, хорошо». Вагнер первым взял свой бокал. «А если мы окажемся в эпохе, когда уже существовала электроника, то единственное, что нам пригодится из 60 грузовиков, это американский контейнер».
1: «Соображаешь, парень».
0: Барилла тоже взял свой бокал.
1: «Только, Анджей, ты меня недооценил. В этом случае мы используем план «Б».
0: «Что он собой представляет?»
1: «Позволь мне оставить тебя в неизвестности. А пока держи своих людей наготове».
0: Барилла взглянул на часы и двинулся в сторону штабного транспортера.
1: «Если Зося нас не обманула, мы можем отправиться в дорогу в любую минуту».
0: Вагнер пожал плечами. Все же он дал нагоняй своим офицерам, а те дали нагоняй людям и зверям. Потом они сидели на корточках возле гусениц, куря сигареты и украдкой попивая водку. Время тянулось немилосердно долго. Вокруг стояла темнота. Вокруг стояла темнота. Если даже кто-то и заметил вспышку, которую вызвала заброшенная американцами на орбиту машина времени, то все равно среагировать не успел. Наносекунда — это слишком мало для любой, даже самой быстрой реакции. Что-то странное летело Вагнеру в лицо, и он с криком отпрыгнув посмотрел вверх.
3: «А где купол? И летит?»
2: «Да это же снег! Снег с дождем, кажется. Когда-то он об этом читал».
0: Вагнер видел несколько знакомых домов, но вот остальные... А кроме этого... Кроме этого он видел фонари с...
2: Иисус Христос, Иосиф и Мария! Фонари с электрическим светом! Где они оказались?
0: Грюнвальдская площадь казалась пустой. Наверняка это 1945 год, когда ее переделали в аэродром.
1: Боже, как холодно!
0: Катастрофа наступила мгновением позже. «Шкода», он знал эту модель по книгам, врезалась в одну из грузовых машин Бариллы.
1: «Ну и грохот!»
0: Сзади в бронетранспортер въехал серебристый «Фольксваген». А сбоку в очередную грузовую машину воткнулся автобус «Хонда», и это было хуже всего, поскольку у пассажиров не оказалось ни надувающихся при ударе подушек, ни ремней безопасности. В итоге носы расквасило всем. Неожиданное появление, а точнее материализация посреди площади транспортеров и 60 грузовиков сбило с толку водителей древних автомобилей.
1: «Индукционный пояс!» —
0: кричал Барилла со своего транспортера.
1: «Индукционный пояс!»
0: Вагнер приказал разбить стекло американского контейнера. Наемники пустили в ход топоры и сделали это моментально. Майор шелестел пожелтевшими листками описи содержимого контейнера. Очередной автомобиль врезался в сгоревший эмиттер «Вокта». Кажется, это был «Фиат». Кто-то уже ругался на тротуаре, кто-то призывал на помощь полицию.
3: «Дьявол! Долгоруков, быстрее! Индукционный пояс, он должен быть слева!»
0: Иван сотворил настоящее чудо. Забравшись в контейнер, он уже через секунду нашел пояс, которого до этого никогда в жизни не видел. Наемники разложили диковину на мостовой, и та оказалась в порядке. Местные жители, оказывается, пересылали электрическую энергию под землей. Индукционный пояс тотчас же начал насыщать энергией аккумуляторы американских игрушек в контейнере. Барилла бежал к ним, проворно перебирая коротенькими ножками.
1: «Парализатор, Вагнер! Парализаторы!»
0: «Достать парализаторы!» — приказал майор.
3: «А как они выглядят?» — спросила Марта.
0: Долгоруков был бесподобен. Он нашел искомое в два счета.
1: «Где мы находимся?» — кричал Барилла. «Это 20 век! 21-й!»
0: Вагнер подскочил к ближайшему прохожему, выхватил из кобуры револьвер и хотел было сделать выстрел в воздух, но подумал, что это может не принести желаемого результата. Вдруг они не боятся огнестрельного оружия. А Зорг уже действовал. Остановив какого-то пожилого мужчину в странном пальто, он, оперся передними лапами ему на плечи, и допрашивал.
4: «Какой сегодня день?»
2: «Ты 12 ноября», — проблеял мужчина.
4: «Какого года?»
2: 2003-го,
0: прошептал мужчина, шатаясь под тяжестью Зорга.
2: «Это какой-то цирк? Вас задержит полиция, поскольку у зверя должен быть намордник!»
0: 21 век!» — крикнул Вагнер. «Самое начало!»
1: «Идеально попали!» — пробормотал Барилла. «План Б! План Б!»
0: Сбоку подошла голая чешка-сигнальщица и одним своим видом привела прохожего в состояние невменяемости. В руке она держала заряженный парализатор. Тщательно прицелившись, сигнальщица нажала спуск, и у мужчины закатились глаза. Вдвоем с Вагнером они опустили его на заиндевевший газон. К этому времени девушка так замерзла, что покрылась гусиной кожей и щелкала зубами.
3: «Что это?»
0: — оглядываясь, удивленно спросила она.
1: «Снег!» — крикнул Вагнер. «Ноябрь!»
0: Наклонившись, он посмотрел на часы парализованного прохожего. Они, к счастью, были классического образца, механические. Как обращаться с электронными, Вагнер не знал.
1: «Итак, сейчас 6:00 утра. Небольшое дорожное движение». Послышался визг тормозов. В транспортер Бариллы врезался огромный красный автобус. Его водитель открыл дверцу и вывалился наружу.
5: «Идиоты! Кто вам позволил стоять здесь без огней?» — вопил он. «Полиция! Полиция!»
0: Хейни парализовал его, потратив чуть-чуть энергии аппарата, проектировщики которого еще не родились. А вокруг уже собирались люди и пялились на машины, словно появившиеся из кошмара, на солдат, одетых в бурнусы и тюрбаны, а с неба сыпались дождь и снег. Где-то сбоку очень громко завыла сирена. Это была полицейская машина, такая точно, как на картинках в старых книжках. На счастье, прежде чем стражи порядка успели вылезти, подскочил Хейни с парализатором. Американские игрушки неплохо действовали, несмотря на столетний возраст и на то, что их заряжали не использовавшимся столько же лет войсковым индукционным поясом. Технология, которая могла появиться только в будущем, действовала прекрасно и сейчас, поскольку здесь еще никто не применил бомбу Чен. Марта вытащила из контейнера импульсную пушку и по слогам читала инструкцию. Голая чешка парализовала какого-то прохожего, сняла с него куртку и надела на себя. И все же приходилось все время притопывать ногами. К счастью, иммунитет на большую часть местных болезней действовал, а прохожие показывали на них пальцами. Многие вытаскивали из карманов нечто очень похожее на переносные телефоны. Догадаться, куда они звонят, было нетрудно.
1: «Всем рассыпаться!» — приказал Вагнер. «Рассыпаться! Действовать парализаторами!»
0: Наемники приступили к исполнению. Некоторые зеваки, все еще продолжая кричать в телефоны, бросились на утек.
1: «Что будет? Приедет полиция? Армия?»
0: Барилла оценил ситуацию примерно так же.
5: «Рассыпаться!» — скомандовал он. «Раздать радиостанции из контейнера! Офицеры ведут свои группы в пункты концентрации!»
0: Иван, Хейни и какой-то блондин из благородных стали ломать сургучные печати на конвертах с приказами, касающимися плана «Б». Приехали две новые, оснащенные сиренами машины и санитарный фургон, однако Марта успокоила вновь прибывших с помощью импульсной пушки. Хорошее оружие для путешествующих во времени. Не наносит ни малейшего вреда людям и не уничтожает машины. Вагнер дрожал от холода. Он проведал свою жену в транспортере. Она вместе со служанкой натягивала на себя все, что было в рюкзаках, и кутала ребенка. Пробковых шлемов на дороге становилось все больше. Люди резали штыками одеяло, делая своеобразные пончо. Бурнусы и мундиры, тропическая форма, помогали от холода слабо.

0: Зорг подскочил к Вагнеру и сказал, что неплохо бы раздобыть план города. К счастью, майор догадался, как это сделать, и, подбежав к ближайшему киоску, очень вежливо, с трудом извлекая из памяти нужные слова, сказал: «Я прошу дать план города».
1: «План? 4.50».
0: Промолвив это, девушка зевнула. Он подал ей золотую монету с изображением польского орла. «Сдачи не нужно».
1: «Что это такое?»
0: Девушка с удивлением пялилась на номинал. 100 000 польских злотых.
1: «Что за шутки?»
0: Вагнер вытащил из кошелька горсть золотых монет и кинул на доску, покрытую разноцветными надписями. «Это твое, дай мне план».
1: «Забери свои дурацкие жетоны, 4.50».
0: К счастью, майор был готов к любым неожиданностям и вынул из сумки нечто очень ценное. Настоящую свежую морковку. У нее даже был зеленый хвостик. «Я отдам тебе это за план города», — предложил он. «Она настоящая, потрогай». Девушка взглянула на морковку.
1: «Психопат!»
0: — закричала она и захлопнула окошко. Вот тут нервы у Вагнера сдали, и он выхватил из кобуры револьвер. Разбив стволом стекло, он взял несколько находящихся на витрине карт. Тут девушка чем-то прыснула ему в лицо, и он, чуть не взвыв от боли, прижал руки к глазам.
2: «Зорг! Я потерял зрение! Принимай командование!»
3: «Спокойно!» — к ним подошел Барила. «Наверняка это слезоточивый газ. Может, иприт? Не помню, какие именно боевые газы использовали в это время».
0: Он помог майору подняться и, плеснув ему в лицо воды, из фляжки пробормотал:
3: «Идиотка!»
1: «Ну что?»
0: Девушка выскочила из-за прилавка с маленьким баллончиком в руке.
1: «Он мне стекло разбил! Полиция!»
0: Барила кинул ей золотой слиток.
3: «Полиция! Полиция!» — передразнил он испуганную девушку. «А может, сразу вызвать на помощь весь Варшавский договор?»
1: «Его уже нет».
0: Девушка взглянула на слиток.
1: «Ну, вообще-то...»
0: Она провела по нему ногтем.
1: «В НАТО я обращаться не буду».
0: На ходу, развертывая добытую с таким трудом карту города, Барила потащил майора в сторону транспортеров.
3: «Прекрасно! Все сходится!» — заглянув в карту, заявил он. «Вагнер, зрение вернулось?»
2: «Нет».
0: У майора по пылающим щекам бежали теплые слезы.
2: «Эта шлюха меня прикончила!»
3: «Прекрати истерику!»
0: Генерал осветил карту гильзой с химическим светом. Потом он вернулся к киоску и еще за один слиток купил электрический фонарик. Вошедшая во вкус девушка даже приложила к нему две новые батарейки и показала, как пользоваться устройством. Впрочем, лицо ее все еще выражало крайнюю степень удивления.
3: «Хорошо!»
0: Барила, похоже, нашел на плане то, что искал.
3: «Теперь хватай своих людей и выполняй приказ!»
2: «Зорг!»
0: Глаза у Вагнера все еще слезились и жгло огнем.
2: «Рассыпаться! Быстрее, если кто-то замешкается, расстреливать на месте!»
0: Группа мгновенно разделилась на 4 взвода, и каждый бросился в свою сторону. Вагнер, почти теряя сознание, на бронетранспортере с женой, ребенком и служанкой, с семьей Барилы и парадными штурмовиками протирал слезящиеся глаза.
2: «Боже, как вокруг было пусто!» «Поехали!»
0: Водитель, ослепленный фарами едущих навстречу машин, запаниковал и тотчас же получил удар в бок. Чудовищный звук сминаемого металла. Кто-то закричал. Еще 2 полицейские машины и 1 скорая помощь. Марта стреляла из импульсной пушки, спрятавшись за броневыми плитами на крыше транспортера. Вот только противники, что удивительно, огнем не отвечали. Бронетранспортер фар зажечь не мог, поскольку их у него не было, и, конечно, вскоре они еще раз столкнулись с какой-то машиной. Визг шин, вопль водителя, звонок чего-то совершенно неправдоподобного, что ехало по рельсам в центре города.
2: Что это было? О, боже!
0: Вагнер пересчитал машины своей группы. 20 бронетранспортеров и 15 грузовых машин окончательно перемешались. Ни о каком порядке не могло быть и речи. Никто не учил их ездить ночью. Один из паровых грузовиков даже врезался в фонарный столб. Прохожие звонили в городские службы, сообщая о безумцах, о странных машинах, резвящихся в самом центре города.
2: «Пан генерал!»
0: Вагнер спрыгнул из люка внутрь машины.
2: «Не отобьемся!»
3: «Не паникуй!»
2: «Мы попали во время, когда уже существует электроника. Мы должны сдаться. Это наш единственный шанс. Будем торговать нашими знаниями и химией, о которых они не имеют понятия».
3: «Анджи, не бойся!»
2: Они сейчас пришлют геликоптеры. Маленькие бензиновые танки с огромными пушками. Они могут бросить нам на голову атомную бомбу.
0: Барилла слегка ухмыльнулся.
3: Исполняй приказы, Аджи. Иди наверх.
0: Вагнер взобрался по лесенке и снова высунул голову из люка. Он посмотрел на чешку-сигнальщицу в чужой куртке, однако та ничего ему сообщить не могла. Использовать семафор не имело смысла, и девушка, высунув от усердия кончик языка, изучала инструкцию своей новой американской радиостанции, пока она еще не разобралась, как связаться с остальными группами. Особый план «Б». Они выехали на Грюнвальдский мост.
2: Господи, как вокруг было пусто. Пусто и одновременно тесно.
0: Меньше домов, однако больше машин. На этом мосту не нашлось бы места для ресторанов. Теперь он, похоже, был даже слишком узким. Колонны слепящих фарами автомобилей занимали все полосы. Прохожие на тротуарах показывали на их машины пальцами. Опять многие из них куда-то звонили. Похоже, никто из жителей никогда не видел парового локомотива на гусеницах, вооруженного пушкой и парой пулеметов. Никто из них не видел в ноябре полуголых людей. Никто не видел гепардов, тигров и котов, высовывающих головы из люков и щурящих глаза от снега. Вагнер не имел ни малейшего понятия, на что рассчитывает Барилла. За мостом Марте пришлось обезвредить еще 4 полицейские машины. Когда же у них лопнет терпение? Когда вместо полиции появятся геликоптеры и те маленькие убийцы, бензиновые танки, доказывающие своим существованием, что броневая смерть может быть в 20 раз меньше огромных, монстрообразных бронетранспортеров? Когда они пришлют самолеты, вооруженные бомбами с лазерным наведением? Через час? Два? У них есть электричество, проклятые компьютеры, хорошо отработанные системы оповещения. И последствий маленьких ченов тоже еще нет. Боже, на что рассчитывает Барилла? Сью Кристи Андерсон, облаченная в ночную рубашку, мундир, противохимический комбинезон и одеяло с дыркой для головы, высунулась в люк.
2: «Туда!» — показала она рукой.
0: Они свернули к Министерству контрабанды.
2: О, дьявол! Ну, конечно, это была еще управа воеводства, и, конечно, существовало даже само воеводство.
0: Никаких конюшен возле него не наблюдалось, зато имелся огромный, в данный момент пустой паркинг, позволивший им сделать поворот вправо даже с некоторым шиком. Вот смешно. Бариллу, который здесь работал, наверняка сейчас не пустили бы в свой кабинет. Вагнер не обратил внимания на красный свет в каком-то чудном столбе сбоку дороги, поскольку не представлял, что он может означать. А в результате они раздавили маленький «Фиат». Проехали по нему, слыша удары других машин на бронированный борт. Боже, настоящая мясная лавка. Гусеницы давили покрытую лаком жесть.
2: И эти проклятые клаксоны! Очередные полицейские машины.
0: Марта показывала чудеса владения импульсной пушкой. А потом всадила себе в голое бедро дозу. Через некоторое время крыша у нее поехала, и девушка стала стрелять по всему, что попадало в поле ее зрения.
2: У них нет никаких шансов, а Барилла — идиот!
0: Они проехали Национальный музей, миновали Воеводскую горку, и, конечно, на ней еще не было никаких лифтов под землю. Потом Вагнер приказал свернуть влево. Остановились они на пустом паркинге рядом с каким-то странным строением, похожим на стоп с отрезанной верхушкой, перевернутой вверх ногами и воткнутой в землю.
3: «Куда вы лезете со своими громадинами?» —
0: драл горло работник панорамы Вроцлава, как сообщал плакатик на его куртке.
3: «Здесь нельзя ставить тяжелые машины!»
0: Марта, находившаяся под воздействием амфетаминов, выстрелила в него из своей пушки. Сам электрический шок ничем плохим для него закончиться не мог, однако от выстрела рабочий пролетел несколько метров и ударился спиной о бетонную стену. Вагнер спустился по лестнице в кабину, однако Бариллы там уже не было. Тогда майор выскочил через эвакуационный люк, свистнул двум тиграм из взвода умиротворения, чтобы они охраняли его, и отправился искать генерала. За ним бежала чешка-сигнальщица, шлепая по мокрой мостовой босыми ногами и докладывая, что связалась с Хейни и Долгоруковым. Только исчезла куда-то рота почетного караула, однако их машины, похоже, стоят на Поморском мосту. Она слышала, как полицейские сообщили по радио о стоявших там 15 огромных неосвещенных машинах. Вагнер на бегу развернул одну из добытых с таким трудом карт и сквозь слезы, которые все еще бежали из глаз, попытался сориентироваться в ситуации.
2: «Бесполезно!» Надписи на карте были сделаны на каком-то странном польском языке. «Что такое партизанская гора?» Как могли партизаны захватить в городе гору? И что они там делают? Почему местные не послали к ней свои танки и артиллерию? Надо было не давать этой горе такое название, а сравнять ее с землей. А может, эти местные пацифисты?
0: К счастью, Борила сидел на своем раскладном деревянном матерчатом стуле рядом с одной из больших грузовых машин. Его голые волосатые ноги слегка дрожали, однако на генерале, кроме шортов, было еще одеяло, переделанное в пончо, и удивительная желтая пухлая куртка, наверняка с какого-нибудь прохожего.
3: «Ну что, Анджей?» —
0: предложил несокрушимый командир.
3: «Прикончим?»
0: Он указал на бутылку, стоявшую на серебряном подносе в руках у адъютанта.
2: «Мы должны сдаться, пан генерал», — повторил Вагнер. «И выторговать как можно больше за свои знания».
3: «Не паникуй, Анджей!»
2: «Пан генерал, наших окружили на Поморском мосту. Хейни и Иван как-то умудрились замаскироваться, однако полиция найдет наши машины за четверть часа!»
0: Борило подставил лицо под падающие с неба мокрые снежинки.
3: «Знаешь, они считают, будто это улучшает кожу».
2: «Снег? А если на кожу попадут радиоактивные отходы?»
3: «Их тут нет!»
2: «Пан генерал, вы должны понять, в каком мы оказались положении!»
0: Борило слегка улыбнулся.
3: «Я уже все понял, Анджей! Прежде чем отправился в путешествие во времени! Больше über alles! От моря до моря, как завещали наши предки!»
2: «Генерал, что вы собираетесь делать?»
3: «Не вели языком, Анджей!»
0: Борило кивнул адъютанту.
3: «Ты уже знаешь, что я хочу сделать!»
0: Вагнер неожиданно окаменел. Знал. Действительно знал. Где-то рядом с ним разыгрывались какие-то события. Борило приказал дать американке медицинский компьютер. Она должна была его использовать в течение 5 минут, поскольку позднее... Борило всегда держал слово, если ему это ничего не стоило. Ему нравилось делать добро своим людям, поскольку от этого повышалась мораль. А потом, после того, как прошло 5 минут, польский генерал Рафал Борило приказал своему адъютанту открыть запоры огромного контейнера, стоявшего на ближайшем грузовике.
3: «Давай!»
0: Адъютант выполнил приказ.
3: «Выпускай!»
0: 2 пальца нажали надлежащие кнопки. Раздался громкий хлопок. Адъютант закашлялся, поскольку несколько частичек попало ему в нос.
4: «Господи! Боже! Боже!» — крикнул Вагнер. «Генерал, вы выпустили чены!»
3: «Именно так!»
4: «Генерал, вы убили 2 миллиарда людей!»
3: «Несомненно!»
4: «Они даже не были к этому готовы!»
3: «А мы были к этому готовы!»
4: «Вы убили электричество, а без него 2 миллиарда людей не выживет! Это массовые убийства! Они начнут умирать!»
3: «Да, так и будет! Но не в Польше! У меня в этих грузовиках новая химия и новые растения! Я наверняка смогу помочь выжить большинству поляков! У нас есть климатические установки, есть натуральная растительность! О чем ты думаешь, Анджей? Что я бросаю слова на ветер?» «Мы отправились в век электроники, и что? Нас тут же вычислили и усмирили?» «Нет, я выпустил чены. У меня не было китайской бомбы, но зато 3 года специальный паровой компрессор собирал их в этот контейнер из воздуха. Они рассеются по всей атмосфере, и конец электричеству, конец их радиостанциям, радарам, самолетам, телефонам и танкам на бензине. Конец! Теперь мы рулес, Анджей!»
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Анджей Зимянский. Автобан Нах Познань. Окончание.

0: Борилов вскочил с полотняного стульчика и сделал пару шагов на коротких кривых ножках. В своем мундире, одеяле и желтой пухлой куртке он выглядел на редкость комично.
1: «Боже мой! Для чего вы это сделали? Вы убили 2 миллиарда людей, всего лишь нажав на запоры этого контейнера!»
2: «Безусловно!»
0: Борилов добродушно улыбнулся.
2: «Польша über alles! Польска рулес! От моря до моря! Это не удалось сделать пану Яну, у него не хватило оснащения, зато получилось у меня!»
0: «А американцы?»
2: «К черту! Я выпустил чены по 2 причинам. Прежде всего потому, что меня тут в этом дурацком времени все равно вычислили бы и прижали. А теперь у них масса других проблем, им не до меня. А вторая причина... Вторая и наиважнейшая!»
0: Борило нацелил на Вагнера толстый, поросший редким волосом палец.
2: «Американцы тоже прыгнули во времени. У них 1000 контейнеров, а у меня только один. У них очень хорошо организованное государство с огромным потенциалом. Я же имею маленькое европейское государство.
1: Однако какая им сейчас польза от этой 1000 контейнеров? Я же привез знания, великолепные паровые машины, экстрахимию, суперлекарства и семена, какие ему не снились. Посмотрим, кто возьмет верх.
2: К тому времени, когда американцы сумеют построить 1000 пароходов, чтобы перевести войско через океан, Польша будет занимать пространство от Атлантики до Тихого океана, от Полярного круга до Средиземного моря. Посмотрим!»
1: «Пан...»
0: Наконец-то Вагнер проглотил застрявший в горле комок.
1: «Пан генерал, вы сошли с ума. Вы убили 2 миллиарда людей.
2: Вагнер, знаешь, почему я выбрал для этой миссии тебя?»
0: Борило одернул полы чужой желтой куртки.
2: «Потому что ты самый добросовестный офицер твердыни Вроцлав. Если бы не я, тебя бы уже не было. Но я знаю, что ты выполнишь каждый мой приказ, хотя за спиной и называешь меня толстым Боровым.
0: Пан генерал,
2: я... Ты сейчас возьмешь своих людей и поведешь их в Требницу, в пункт сбора, обозначенный в плане «Б». Исполнять!»
0: Вагнер резко отдал честь. Ему было холодно, а глаза все еще слезились от того проклятого газа, и чувствовал он себя ужасно. Однако Борилов был прав. Приказ он выполнит. Он знал, где находится Требница, хотя в его время этого города уже не существовало. Был проклятый автобан Нахпозны. Вагнер подошел к какому-то прохожему, который остановился, увидев на паркинге возле панорамы странные машины. «Извините», — еще раз протирая глаза носовым платком, спросил майор. «Где здесь автобан Нахпознань?»
3: «Что такое автобан?»
0: «Ну, автобан, автострада, хайвей. Значит, автострада на Познань».
3: «Какая автострада?»
0: Мужчина в теплом плаще вытаращил глаза.
3: «А вот дорога на Познань находится там».
0: Он показал рукой направление. Времени на разговоры с этим чудаком у него не было, поскольку уличные фонари начинали гаснуть. Он знал, что они никогда уже не загорятся. Гасли фонари, замолкали телефоны, темнели окна в домах. И ничто не могло остановить паровой конвой Вагнера.

0: Вы слушали повесть Анджея Зимянского «Автобан нах Познань» в переводе с польского Леонида Кудрявцева.
1: Что там? Он закрыл глаза и увидел коридор. Ровные белые стены и потолок. Свет, идущий непонятно откуда, и странные чувства потерянности, не испытываемые им никогда раньше. «Надо идти», — сказал он себе, но сказать это было легче, чем сделать. Его тело окаменело, а сознание кричало: «Вернись назад! Борись за свою жизнь!» Он усмехнулся. Ему сказали, что все должно быть иначе, что он всей душой будет стремиться туда, и только неимоверные усилия воли заставят его сдерживаться от шага в эту манящую пустоту. Хотя нет, здесь кто-то был, и этот кто-то мешал ему умереть. Он узнал его. Это был тот самый человек, который в свои 33 года познал тайну. Тайну, которую не знал никто, хотя как можно быть уверенным в таких вещах? За те месяцы, что готовился эксперимент, он проводил долгие вечера в раздумьях, ошеломленной простотой своего открытия. Он никак не мог понять, почему никто до сих пор не понял ответа на этот самый главный вопрос человечества. И вот сейчас он стоит здесь и смотрит на себя. Он убедился, что был прав. Был прав, говоря, что там ничего нет. Именно это он сказал им тогда, несколько месяцев назад, когда был еще жив. Он знал, что они не поверят. Им просто нужен был доброволец, и сейчас он мертв. Тот другой просит его остаться, но он знает, что не может. Он нужен им, чтобы они продолжали жить, чтобы у них оставался смысл быть там.

его раны. Ему не было обидно за себя, хотя он знал, что ему предстоит провести в той невыносимой пустоте вечность. Он жалел их за ту страшную веру, которую дал им. Они потратят все время, что дано им, на бесполезные поиски известного ответа на вопрос «Что там?». Он закрыл глаза и увидел коридор. Пустота.

Васенька Ромашкин считался лучшим коммивояжером во всем Большом Магеллановом облаке. Нужно сбыть 17 йота-тонн сухого снега пингвина пандам планеты Северных Снегов? Обращайтесь к Васеньке. Необходимо обеспечить продажу оптовой партии увлажнителя атмосферы покупателям с полностью ушедшей под воду Новой Атлантиды? Все вопросы к Ромашкину. Надо уговорить жителей Сигмы Золотой Рыбы, давно перешедших в энергетическое состояние, приобрести полную коллекцию расчесок для третьего усика левой жвалы? Только представитель межгалактической компании «Торгуем всем» Василий Дормидонтович Ромашкин сможет вам помочь. Злые языки утверждали, что все успехи связаны со способностями Васеньки к гипнозу. Мол, бабка лучшего продавца происходила из кочевого народа, одним из первых 800 лет назад покинувшего старушку Землю. Те якобы и космическую гипоксию заговаривают, и лишние конечности, выросшие от чрезмерной радиации, черной ниткой купируют, и люльки новорожденных караванами за космолетами тянут, чтобы место на кораблях не занимать, ну и чтоб дитятка раньше к невесомости привыкала. Понятно, что все это было ложью от первого до последнего слова. Космическая гипоксия сама при входе в атмосферу проходит. Хвост у младенчика, выросший, ниткой не уберешь, резать надо. А колыбельку проще на жидкостном двигателе к какому-нибудь ближайшему солнцу оттолкать. Рабонянька проследит, чтобы все было в порядке, а подрощенного ребенка и забрать можно. Да и из кочевников у Васеньки была не бабка, а сестра. Ну и мать, что греха таить. Правда, гипнозом он никогда не пользовался, честное слово. Смысл какой, если на половине обитаемых планет товар, приобретенный при временном изменении сознания, подлежит возврату в течение всего срока жизни покупателя? А на второй половине еще и при посмертии обратиться можно. Никакой выгоды. Да и в компенсации родственникам умершего стоимости поднятия покойника удовольствия мало. Короче, гипнозом Васенька не пользовался из принципа. Только голый профессионализм. Как бы то ни было, новое начальство Ромашкина не взлюбило сразу. План по продажам поставило в 3 раза больше, чем у выходца серебристой Амальтеи крабоподов РБРА. А то, что крабоподы только и умеют, что план

0: Вашингтон с Альфа-Кассиопеей партии «Металкат» — это каждый знает. Служебный космолет с двигателями Риммана забрало, выдав вместо этого простенькую ракету, только и умеющую ковылять с досветовой скоростью, используя существующие червоточины. О том, чтобы искривить пространство самостоятельно, и речи не шло. Поразмыслив, Васенька назвал ее «Молния». Звучало это, конечно, малость издевательски, но ничего умнее придумать не удалось. Впрочем, если кто и издевался, так это само начальство. Так вот, в 35-й день месяца лунной орхидеи 134-го года от колонизации генеральный директор межгалактической компании «Торгуем всем» Брумбер Баркотовлин Баркотов вызвал Васеньку на ковер. Добираться до офиса пришлось на перекладных. Ромашкину стало известно о вызове, когда он уже был на полпути к созвездию Золотой Рыбки, так что пришлось возвращаться к ложечке, посылать официальный запрос, выясняя, где сегодня находится главная организация, ждать ответа с разрешением приземлиться на картоне третьей планете Лямбды. Еще полдня ушло на то, чтобы найти попутный ракетобус до Западного полюса и там, арендовав частный шлюп, 2 часа ожидать разрешения на вертикальный взлет в верхние слои атмосферы планеты. Просто пристыковаться извне никак было нельзя. В последнее время участились случаи инактивации посмертия при наступлении нестраховых случаев, и зависший на антигравах особняк «Торгуем всем» принимал гостей только с поверхности планеты, а никак не из космоса. Стыковка прошла успешно. Васенька терпеливо дождался, пока охрана разрешит выйти из шлюпа, и шагнул на приемную площадку офисного здания. Пара мрачных рептилоидов, обвешанных всеми известными типами оружия, Ромашкин уверенно опознал только лучемет и нейропарализатор, остальное было что-то совсем непонятное, шагнули навстречу, и Васенька привычно вскинул руки, предоставляя охранникам возможность обыскать себя. После того, как террористическая организация веганов, используя растительные бомбы, напала на здание Союза Объединенных Планет, контроль повсюду был ужесточен. Брумбер Баркотовлин Баркотов традиционно принимал посетителей, даже если это вызванные им же сотрудники, заседая в наполненном ксеноновой атмосферой пузыре. Злые языки утверждали, что особой надобности в этом не было. Реакции организма у дремуланцев, в отличие от тех же септимианцев, были не особо быстрее, чем у землян, но в лицо сказать начальству, что он зря изображает необходимость замедления, никто пока не отважился. А еще среди работников «Торгуем всем» ходили слухи, что начальник попросту боится контактировать со всем крупнее комара. Васенька ступил на устилавший пол кабинета алый ковер, мягко шевелящий коротенькими щупальцами. Те споро вычистили посетителю ботинки от пыли и заодно проверили, не обработана ли обувь ядом. Пару лет назад был случай, когда туфля, метко посланная вражеским хоботом в педипальпу чрезвычайного посла с Альфа Центавра, безвременно оборвала его жизнь, без возможности посмертия. Расположенное в пузыре кресло на портативном антиграве мягко развернулось, и на Васеньку уставились 4 пары внимательных глаз, разбросанных по всему лицу дремуланца.
1: «Вы меня вызывали, Тайп Брумбер Баркотовлин?»
0: Осторожно начал Васенька и тут же поспешно захлопнул рот, сообразив, что разом нарушил все местные правила этикета. Если глаз у собеседника было больше 3, к нему стоило обращаться не «Тай высокий», а «Тир высочайший». Впрочем, начальство на первый раз решило пропустить это мимо ушей.
2: «Василий Торментонтович Ромашкин», — мягко начал директор. «Я не ошибаюсь?»
1: «Все верно, Тир. Кажется, на этот раз все правильно сказал».
0: Начальник выразительно постучал длинным синеватым когтем по экрану личного дела.
2: «У вас упали продажи за последний квартал».
0: Уже тут надо было насторожиться. Ну почему по такому мелкому вопросу к себе вызывает не начальник отдела, а генеральный директор? Но Васенька был настолько занят мыслями, как ему соблюсти правила этикета, что ляпнул первое, что пришло в голову.
1: «Ничего подобного. Объем продаж тот же самый, просто мне на 15% повысили план. Соответственно, эти 15% я и не вытянул».
0: Баркотов выразительно моргнул 3 левыми глазами и 1 правым.
2: «У вас упали продажи. На ваш номер скинут новый план. Не исполните то течение срока, вы уволены».
0: Васенька почувствовал себя так, словно его кальмара гусеницам с Плутона пообещали скормить. Или уже скормили. Просматривать перечень товаров на продажу Васенька не собирался. Гораздо проще было сразу прибыть на склад, загрузить на молнию и заняться продажами. Это давало хоть какую-то надежду уложиться в срок. Первые проблемы начались непосредственно на складе. Когда автозагрузчик начал выкидывать перед самым носом Ромашкина многочисленные ящики, продавец даже решил, что тут какая-то ошибка.
1: «Стоп!»
0: – отчаянно завопил парень. Грузчик Рому высунулся из кабины и, плюнув в лицо Васеньке клубом разноцветного дыма, хрипло поинтересовался, периодически переходя на ультразвук. При разговоре с ним постоянно приходилось пользоваться сурдоуловителем.
3: «В чем дело?»
1: «Куда мне столько?» – возмутился Васенька. «Я за полный оборот галактики это все не продам!»
0: Рому смущенно защелкал жвалами.
3: «Все по списку твое!»
0: Только теперь Васенька додумался щелкнуть по браслету, проверить спущенный начальством реестр. Замелькали многочисленные столбики характеристик.
1: «Это что?»
0: – потрясенно выдохнул Ромашкин. Он все еще надеялся, что в перечень закралась ошибка, но нет. Внизу полупрозрачного голографического перечня красовалась ментальная подпись Баркатова, напоминающая хищно извивающиеся щупальца.
1: «Чтоб тебе!» – начал было Васенька, но до конца произнести ругательство не успел.
0: Рому намекающе щелкнул жвалами и ткнул длинный псевдоподий в потолок. У стены медленно вращался алый шар, записывающий камеры. Пришлось молчать и терпеливо дожидаться окончания загрузки на молнию. И лишь попрощавшись с Рому, зайдя внутрь ракеты и отлетев на порядочное расстояние от складского астероида, Васенька позволил себе высказать все, что он думает о начальстве вообще и о планах продаж в частности. Высказался, замолк, пробежал взглядом список, увидел в нем такие неликвидные товары, как 15 мегатонн сушеного уха марсианской камбалы и 34 фемтограмма пыльцы северного юпитерианского дятла. И то закупают только кромгулианцы с Альфа-Центавра, а у них на ближайшие 70 местных лет намечен переход в сигма-фазу соседней галактики, а потому пытаться продать им хоть что-нибудь бесполезно. И снова рассказал все, что он думает о начальстве. Нет, понятно, что стаж наработан хороший. Выгонят и сторгуем всем, можно будет встать в красивую позу и заявить, что это не меня выгнали, это я сам ушел, и направиться к конкурентам. Но стоило Ромашкину представить, как ему придется обивать пороги, и на душе становилось муторно и тошно. Значит, следовало, во-первых, уложиться в сроки продаж, а во-вторых, сделать так, чтобы начальство больше не пыталось завалить. И если с первым еще можно было справиться, если очень поднапрячься, то что делать со вторым, Васенька пока даже не представлял. Впрочем, учитывая, что сроки уже не то что горели, а прям-таки пылали, пора было заняться делом. Для начала Васенька занялся работой над списком. Первое, что надо было сделать, раскидать все товары по группам. Очень нужные, слегка нужные, ненужные, совсем ненужные. Самое противное было, что все в итоге поместилось в последний пункт.
1: «Нет, ну серьезно! Кому нужна спасательная шлюпка Манглерольского военного флота, вышедшая из строя? Или какой идиот может согласиться приобрести полную коллекцию инфразвуковых записей пения дербийского сверчка? Или кто заинтересуется запаховой симфонией Теодора Кромбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрб
0: ароматы там полностью соответствующие названию. Начальство, похоже, специально отдало на реализацию Ромашкину весь залежавшийся товар со времен Большого взрыва. Васенька, если честно, испытывал огромное желание спихнуть весь неликвид в ближайшую черную дыру и отчитаться, что случайно был ограблен пролетающими мимо космическими пиратами. Да только где ж в наше просвещенное время этих пиратов возьмешь? Все давно стоят на учете, и за каждый рейд отчитываются по 150-листовой анкете. Вряд ли они согласятся записать на свой счет Васенькины неудачи. А денег на то, чтобы дать этим самым пиратам взятку, у Васеньки, увы, не было. Опять же, даже если все и удастся, на следующий отчетный период тебя опять нагрузят по самое не балуй. И что, вот так вот каждый раз искать пиратов и уговаривать их себя ограбить? Так и разориться недолго.
1: Даже гипноза никакого не хватит. Вздохнув, Ромашкин принялся изучать атлас обитаемых планет, надеясь подобрать подходящую клиентуру. Выбрав с десяток потенциальных жертв, Васенька откинулся на спинку кресла. Предстояло разработать план действий.

0: Космическая станция, вращающаяся вокруг свободно плавающей планеты Хамелеон 1109-13-773-444, находилась далеко не в лучшем состоянии. Дотации с Земли почти не поступало, сбежавшие из лаборатории и мутировавшие под воздействием радиации таракана уже спокойно ели стекло, пластик и металл. Саму станцию в относительной целостности сохраняло лишь то, что недожеванные паразитами переборки удерживались силовыми полями. Но Байф Дворкин, последний оставшийся на вахте космонавт, с каждым годом все сильнее опасался, что это ненадолго. В день, когда в иллюминатор станции деликатно постучали, Дворкин как раз в очередной раз пытался протравить насекомых. Легким щелчком пальцев, убрав с лица защитную маску, мужчина сердито обернулся. Пусть создатели станции утверждали, что аудиосимуляция, преобразующая вибрацию обшивки в звук, поможет быстрее узнать о пробоине от мимо пролетавшего метеорита, но вахтовика она сильно раздражала. Зависший перед иллюминатором силуэт в скафандре, раскрашенном яркими логотипами, дружелюбно помахал рукой. Видневшаяся за его спиной ракета устаревшей марки тоже была украшена многочисленными лейблами. Вздохнув, Байф отправился открывать шлюз. Незнакомец вплыл в отсек по собачьей, загребая руками. Мягко приземлился на ноги, автоматически включив магнитные подошвы на ботинках, и оглянулся по сторонам. Вслед за гостем в шлюз вбежал, прижимаясь к стене и по паучьей перебирая длинными тонкими лапами, роботизированный технический короб. Судя по тому, как устройство переваливалось со стороны в сторону, нагружено оно было под завязку. Дворкин закрыл внешний шлюз и пустил атмосферу. Посетитель, кем бы он ни был, решил, похоже, заявиться надолго. Когда давление между отсеками выровнялось, Байф вышел навстречу гостю. Незнакомец коротким жестом убрал силовой шлем и широко улыбнулся. «Добрый день!» Пришелец оказался черневым худощавым парнем лет 25. Обведя глазами шлюзовую камеру, он, не дожидаясь ответа, вновь полыхнул белозубой улыбкой и затараторил бойко и деловито. «Я представитель межгалактической компании «Торгуем всем». Наша организация хотела бы предложить вам следующие товары». «Мне не нужен ширпотреб», — отрезал Байф. Торговец словно и не услышал его. «Наша компания готова предоставить вам космический список продуктов. Сгущенные цацки с планетной системы Альфа Центавра, зеленые ковровые распашонки с Сигмы Водолея, струнно-петлевый квантовый ускоритель». Байф только отмахнулся. «Проваливай!» И, отвернувшись от назойливого камевоежора, принялся выискивать взглядом рубильник экстренного сброса. От надоедливого торговца с его хламом следовало избавиться настолько гарантированно, чтобы у него даже желания вернуться не возникло. Посетитель не успокаивался. «Мы готовы предложить вам широкий спектр товаров и услуг. Плазмовый множитель сигма-материи, двухфазовый реактор на нейроинтерфейсе, очки для сириусианских кузнечиков». На последних словах Байф поморщился. От малейшего упоминания насекомых его начинало тошнить. Нервно дернув рукою, космонавт наконец нашел взглядом нужный рубильник и, буркнув «Пошел вон!», потянулся к рычагу, мимоходом прихлопнув ладонью чересчур обнаглевшего таракана. «У нас большой выбор! Реактивные ранцы для игры в космический пинг-понг, дроны для чистки пупка, губозакатывательные машинки из наноботов!» Пальцы легли на рубильник, нежно погладили пластик. Васенька понял, что его песенка спета, а начинать рабочую смену с провала всегда считалось плохой приметой. «Робот-пылесос для черных дыр! Квантовый излучатель Эпштейн-Барра! Синхрофазотрон для 12-мерных бран!» Рубильник пошел вниз. Наглый рыжий таракан, заставив технический короб шарахнуться в сторону, выбежал на середину шлюзовой камеры, задумчиво ковырнул длинной лапкой пол и, как по волшебству, слизнул пластиковую панель раза в два больше себя. Васенька поймал взглядом вредителей и выдохнул, уже ни на что не надеясь. «Средство от насекомых надо!» Остекленевший взгляд Дворкина замер на торговце. «А есть?» Васенька блеснул офисной белозубой улыбкой. «Желаете попробовать?» Байф тревожно выглядывал в иллюминатор. Крупный массивный космонавт с трудом помещался на торговом корабле. Повернется, половину товара разобьет. Крошечная ракета «Васеньки» медленно вращалась по орбите вокруг станции. Делать жесткую стыковку не было никакого смысла. Будешь дольше отсоединяться.
1: «Оно точно сработает?»
0: Васенька отмахнулся.
1: «Наша фирма гарантирует качество. Не останется ни одного вредителя».
0: «А если останется?» Ромашкин поморщился.
1: «Мы же уже все обговорили. Деньги переведены на депозит нотариуса. Если наши средства действуют, вы подтверждаете совершение сделки, оплата проходит. Если тараканы остаются, все возвращается вам».
2: «И долго ждать?»
0: Васенька изо всех сил постарался, чтобы голос звучал уверенно.
1: «Насекомые боятся острых запахов. И надо подождать. Сколько?» — не выдержал Баев.
0: Точного ответа у Ромашкина не было. Да если говорить честно, у него и правдивого ответа не было тоже. Торговец вовсе не был уверен, что что-то сработает. Васенька открыл рот, чтобы вновь ответить очередной банальной рекламной фразой, да так и замер, уставившись в иллюминатор. От разваливающейся на отдельные модули и удерживающейся единым целым лишь благодаря силовому полю станции расползались мутные облака, похожие на масляные пятна на лужах. Они выплевывали длинные щупальца, скрадывали искры звезд, рассыпались на отдельные точки мелкой ряби. Паразиты стремились покинуть станцию.
3: «С ума сойти!»
0: — ошарашенно выдохнул Дворкин. Васенька пришел в себя намного быстрее.
1: «Как вы видите, наше средство «Симфония Теодора Кромб» действует великолепно. Как я пояснял ранее, тараканы не выносят сильных запахов, поэтому сейчас все взрослые особи покидают станцию. Через пару недель вам нужно будет повторно включить воспроизведение, я имею в виду обработку помещения нашим уникальным средством, и ваше жилище будет полностью свободно от насекомых».
0: Космонавт молча ткнул пальцем в подтверждение перевода.

0: Большую часть товара удалось сбагрить быстро. Щеточки для усов и жидкость для полоскания мандибул, сенсорная панель для кварцевых излучателей и гамма-двигатели, сухпайки для боевых андроидов и автопереводчики для рыбоидов Альфа-Кассиопеи. Осталась последняя коробка, и Васенька, честно говоря, не знал, куда ее деть. За последний квартал он успел облететь большинство населенных планет Большого Магелланова облака и сейчас с трудом представлял, кому можно предложить остатки товара. Откинувшись на спинку кресла, торговец лениво поводил пальцами над висевшей перед ним голографической таблицей, выдергивая из нее непосещенные планеты. Выбор, собственно, был не особо велик. Ромашкин замер, задумчиво постукивая пальцами по вытянутым трубочкой губам, а затем, махнув рукою, выстроил список планет по перспективности и скомандовал автопилоту. «Держи курс на систему Медузы». «Планета», — ожил робот. Васенька вздохнул. «Третья». Между первой и второй традиционно шли войны, и им уж точно не был нужен оставшийся у Ромашкина товар. На первой вроде жили дремуланцы, из которых происходило любимое, чтоб его с глаз накрыл начальство, на второй — кармаирвы. Что там они между собой не поделили, Ромашкин понятия не имел, да и особо вдаваться не собирался. Его это не касалось. Особенно если учесть, что по всем каталогам получалось, что битвы идут последние лет 100, чуть ли не с момента колонизации. Васеньке было важно продать товар. И в принципе, третья планета прекрасно подходила. Когда на экране видеофона появился потенциальный покупатель, Васенька наклеил на лицо дежурную улыбку и привычно затарабанил. «Добрый день! Я представляю межгалактическую компанию «Торгуем всем». Хотел бы предложить вам нашего универсального робота для добычи полезных ископаемых на астероидах. Прибор полностью автоматизирован. Достаточно указать цель, и уже через несколько минут от астероида останется только пыль. Все полезные элементы будут выбраны, собраны и сложены по...» Договорить он не успел. Лицо потенциального клиента пошло пятнами, и он, коротко выплюнув «Пошел вон!» отключил связь. Васенька замер, ошарашенно уставившись пустым взглядом на экран. С подобным он как-то никогда не сталкивался. Нет, случаи, конечно, бывали разные. Иногда с ним просто отказывались общаться. Иногда высказывали свое отношение к системе продаж весьма эмоционально, но чтобы вот так, с порога, это было на Васенькиной памяти впервые. Ромашкин решил, не пытаясь поменять планету, попробовать выйти на нового покупателя. С ним разговор вообще не сложился. Стоило торговцу заикнуться про товар, как в ответ полилось такое, что цензурный блок автоматического переводчика моментально включил заглушку. Какие слова были скрыты техникой, беспокоящейся за нежную, легко ранимую Васенькину душу, оставалось только догадываться. Коммивояжер не стал дожидаться окончания фразы. Махнул рукой, обрывая связь, и задумчиво откинулся на спинку кресла. Даже у лучших продавцов бывают дни, когда товары не расходятся. Но пусть черная дыра сожрет эту проклятую ракету, Васенька совершенно не понимал, в чем сейчас проблема. До того, как он набил руку, ему отказывали сотни раз. Но сейчас-то, после долгих лет работы в сфере торговли, осечки быть не могло. А он уже второй раз так ошибался. Васенька уже был готов просто отказаться от нынешней попытки, развернуться, отправиться на новую планету, но решил на всякий случай проверить по базе, установить, в чем же была проблема. Ответ лежал на поверхности. На третьей планете системы «Медузы» была запрещена разработка астероидов с использованием робототехники. К концу квартала Васенька успел облететь все обитаемые планеты. Проклятый робот-шахтер был никому не нужен. Где-то, как на «Медузе», была запрещена разработка астероидов. Где-то вообще не требовалась добыча полезных минералов. Где-то и вовсе давно перестали использовать роботов. Ромашкин проклял все. Ну и заодно понял, что он конченый неудачник. В красках, представляя, что ему расскажет начальство, коммивояжер вздохнул.
1: Курс на ложечку.
0: Почему-то у него не возникало сомнений, что его, несмотря на то, что он распродал большую часть товара, уволят. Слишком уж явственно было негативное отношение начальника к Ромашкину. Раздражающее шуршание за спиной торговец сначала и не заметил. Посчитал, что это двигатели ракеты так шумят. Но когда все-таки решил посмотреть, что же там, понял, что оглянуться стоило раньше. У дальней стенки сидел, неторопливо вгрызаясь в переборку, огромный, с палец величиной, таракан. Испуганно охнув, путешественник попытался найти под рукой что-нибудь потяжелее. Ничего не обнаружил, поспешно стянул с ноги ботинок и кинул в насекомое. Утяжеленный башмак врезался в спинку вредителю, мягко отпружинил от надкрыльев и, отскочив, чудом не влетел Васеньке в лоб. Торговец с трудом успел увернуться. А паразит даже внимания на произошедшее не обратил. А когда подскочивший на месте Васенька попытался схватить мерзкое насекомое, то, проглотив в один присест панель со стены, бодро юркнуло в переплетение проводов и пропало. Следующие сутки Васеньке пришлось потратить на то, чтобы поймать мерзкую тварь. Еще одной записи запаховой симфонии Теодора Кромбо Ромашкина не было, и надеяться, что вредитель просто сбежит с ракеты, было затруднительно. Как бы то ни было, к тому моменту, как Васенька добрался до ложечки, у него появился редкий артефакт. Крошечная, не больше спичечного коробка, пластинка вырабатывала силовое поле, внутри пузыря которого притаился всеядный таракан. Так и не придумав, куда его деть, Ромашкин спрятал шарик с насекомым в карман и направился на встречу с начальством. На этот раз встречи с Баркотовым пришлось ждать долго. То ли руководитель был занят, то ли просто издевался над несчастным подчиненным. Наконец, дверь в кабинет открылась, и Ромашкин шагнул внутрь. На этот раз ковер был зеленым. Правда, щупальца у него были длиннее, и Васеньке все казалось, что они сейчас начнут его хватать за щиколотки и мешать идти. К счастью, все ограничилось съеденными шнурками. Подходя к пузырю с ксеноновой атмосферой, Васенька был настроен самым миролюбивым образом. Он не собирался качать права и не думал ругаться. Все, что ему хотелось, это убедить начальство, что все образуется, что уже в следующем квартале он придумает, куда сбыть треклятого робота-шахтера и сможет выполнить и даже перевыполнить план. Разговор не задался с самого начала. Васенька только открыл рот, покаяться в своих неудачах, и внезапно услышал тихий щелчок, как будто что-то упало на пол и громко стукнуло по ворсистым щупальцам ковра. Торговец, не придав этому значения, шагнул вперед, и лишь когда под ногой что-то хрустнуло, удосужился опустить глаза. У ботинка незадачливого коммивояжера сидел, задумчиво шевеля глазами, огромный таракан. Васенька только что раздавил выпавший из кармана шарик. Прежде чем Ромашкин успел хоть что-то сообразить, мерзкая тварь рванулась в сторону, добежала до наполненного ксеноном пузыря, замерла, словно раздумывая, глаза Баркотова округлились от ужаса и юркнула в крошечную щель в полу. Васенька и не подозревал, что Баркотов умеет так визжать. Истошный, близкий к ультразвуку крик легко пробился через стенки ксенонового пузыря. Буквально влетевшие в кабинет рептилоиды схватили Васеньку за шкирку. Через 15 минут на руках у Ромашкина был полный расчет. Проблема, правда, была в том, что ракеты и проклятый робот-шахтер тоже остались у Васеньки. Поеденный космическим тараканом корабль уже годился только на свалку, а робот и даром никому не был нужен. Ну и, соответственно, из зарплаты вычли стоимость всего. Хорошо, хоть должен родной компании не остался. Хотя Васенька, в принципе, подозревал, что расчет в итоге окажется неокончательным, и ему в дальнейшем еще выставят счет от родной компании. Мол, бесплатно путешествовал по всему Большому Магелланову облаку, имел полный пансион, мог позволить себе полюбоваться на красоты черных дыр. Чтобы податься на работу в новую организацию, надо было как минимум прийти в себя после всего произошедшего. Да и хотя бы просто собраться с мыслями. Да еще и взгляд постоянно цеплялся за короб с роботом-шахтером и безумно раздражал незадачливого торговца. Надо выкинуть его в какую-нибудь червоточину и жить спокойно. Ближайшая была как раз у испортившей всю торговлю системы «Медузы». Откинувшись на спинку кресла, Васенька на безопасном расстоянии наблюдал за велотекущей схваткой между космическим флотом первой и второй планеты. Проводив взглядом очередного промчавшегося мимо иллюминатора штурмовика дремуланцев, торговец уныло зевнул и начал выискивать необходимую ему червоточину. От робота-шахтера следовало избавиться полностью и бесповоротно. Лучше всего было его перед выкидыванием разобрать. Взгляд Ромашкина остекленел.
1: Разобрать.
0: Васенька потянулся к переговорному устройству. Баркатов был родом с первой планеты системы «Медузы». Значит, начать следовало со звонка на вторую.
2: «Ваше предложение просто прекрасно! Оно позволит полностью прекратить войну с проклятыми дремуланцами!»
0: Голос покупателя дрожал от волнения. Коммивояжер улыбнулся. Деньги уже поступили на счет, уже личный, а не принадлежащий компании. И Васенька уже всерьез задумался, сколько ж он потерял, работая на процент от продаж.
2: «Скажите, а вы не думали устроиться на работу к нам?»
0: Ромашкин поперхнулся. Он только что посчитал прибыль от продаж при работе на себя и нарисовал в уме сказочные замки, космическую яхту с шампанским, блэкджеком и прочими развлечениями, а тут... Простите.
2: «Мы готовы принять вас на любых условиях!»
0: «Но я только и умею что торговать».
2: «Прекрасно! Будете у нас министром торговли!»
0: За иллюминатором робот-шахтер разбирал на составные части... Последний штурмовик дремуланцев.

Слушай, ты зомби. Верь мне. Я такое мог бы тебе рассказать. Да, да, тебе, который потеет дурацкими ручонками на свой портфельчик ценных бумаг, на все эти акции быстрорастущих компаний. Один из 10 удачных взломов AT&T с 20 резервных поинтов, и ты думаешь, ты спиди-гонщик? AT&T, дурилка ты картонная. Как бы мне хотелось тебе кое-что показать. Говорю тебе, смотри сюда. Сюда смотри, папашка дохлый. Видишь, к примеру, ту пигалицу? Вон там, в толпе. Она пялится на своих башков. Одна дрянная девка в городе.

0: городе будущего. Ты не ослышался. Смотри дальше. Она сдавлена телами, подпрыгивает, выглядывает, и душонка ее рвется из этих выпученных шаров. Люби! О, люби их! Ее боги выходят из магазина под названием «К востоку от тела». Это троица красавцев, кровь с молоком, резвятся как дети, одеты потрясно. Видишь, как движутся над носовыми фильтрами великолепные глаза, как птицами вспархивают руки, как тают нечеловечески нежные губы. Толпа стонет. Любовь. Весь этот бурлящий мегагород, все это развеселое будущее без ума от своих богов. Не веришь в богов, папаша? Погоди. Чтоб тебя не заводило, на все найдется в будущем свой бог, как на заказ. Слушай эту биомассу. Я коснулась его ноги. Оу, я прикоснулась к нему. Даже те, кто сидит под небесами в башне ВКК, любят богов. По-своему, из своих соображений. А та вонючка на улице, она просто любит. Убивается их красивой жизнью, их загадочно пустыми проблемами. Никто же не рассказывал ей о смертных, влюбленных в богов и кончивших тем, что превратились в дерево или во вздох. И за миллион лет ей в голову не придет, что ее боги могут ответить любовью на ее любовь. А вот теперь она вдавливается в стену. Это башки проходят мимо. Дорога им открыта, никто не бросается под ноги. В вышине покачивается и подпрыгивает камера голозаписи, но ее тень никогда не падает на их головы. Экраны витрин, как по волшебству, очищаются от тел, стоит башкам заглянуть в них, и нищий у них под ногами внезапно остается в одиночестве. Боги подают ему сувенир. Вздыхает толпа. А теперь один из них выставляет всем на показ клевые новые часики, и все трио пускается легкой рысцой, чтобы поспеть на шаттл, совсем как простые смертные. Шаттл останавливается ради них. Снова волшебство. Толпа вздыхает, смыкается. Боги исчезли. В помещении, удаленном, но не отсоединенном от башни ВКК, отключается молекулярный мультивибратор и бегут ленты бухгалтерских счетов. А наша девчонка все не отклеивается от стены, пока отъезжают охрана и оборудование голозаписи. Обожание сползает с ее лица. Это хорошо, потому что теперь видно, она из безобразных мира сего. Высокий монумент гипофизарной дистрофии. Ни один хирург к ней даже не притронется. Когда она улыбается, ее скула, половину которой покрывает пурпурная экзема, едва не цепляет за левый глаз. Ей не так много лет, но кому до этого дело? Толпа теперь тащит ее за собой, позволяя заметить ее неравномерно искривленные торсы, разные длины ноги. На углу она силится послать последний спазм нежности вслед шаттлу улетающих башков. Потом ее лицо опадает до привычного ему выражения тупой боли, и, натыкаясь на прохожих, она нетвердо ступает на подвижную ленту тротуара. Лента подходит к перекрестку. Девчонка переходит с одной ленты на другую, спотыкается, врезается в аварийные перила. Наконец она выползает на маленький пятачок, называемый парком. Спортивное шоу включено прямо над головами в разгаре трехмерный баскетбольный матч. Но все, что она делает, это мельком обваливает свое тело на скамейку и скорчивается в уголке. А возле уха у нее проносится призрачный свободный бросок. После этого ничего не происходит, если не считать нескольких движений руки, украдкой заталкивающей что-то в рот, но это совсем не интересует ее соседей по лавке. Но тебе любопытно, а? Ты спрашиваешь, что это за город? Такой будничный в будущем. Да ладно, здесь веселухи хватает. И не такое уж это далекое будущее, папаша. Но пропустим пока всякие прелести научной фантастики, вроде технологии голограммовидения, отправившей в музей радио и телеки, или всемирные высокочастотные модем-поля, отбрасываемые на планету спутниками с орбиты и контролирующие системы транспорта и связи по всему земному шарику. Более побочный результат разработки астероидов. Пропустим все это, мы следим за девчонкой. Я дам тебе лишь одну подсказку. Может, ты уже заметил это в спортшоу или на улице? Никаких щитов и плакатов. Никакой рекламы. Вот именно, никакой рекламы. Глаза разуй. Оглянись по сторонам. Ни единого щита, вывески, слогана, мелодии, 25-го кадра, надписи лазером по облакам, аннотации во всем этом развеселом мире. Брендовые марки? Только в трехпенсовых диапроекторах в магазинах, да и кто назовет это рекламой? Ну и кто ты после того? Вот и поразмысли. Девчонка-то еще сидит. На деле она припарковалась прямо у подножия башни ВКК. Погляди вверх. Да нет, выше. И увидишь искры от пузыря наверху. Нет, еще выше. Среди куполов страны богов и башков. Внутри пузыря зал заседаний. Аккуратная бронзовая табличка на двери. Всемирная корпорация коммуникаций. Не то чтобы это особо что значило. Мне случайно известно, что в этой комнате шестеро. Пятеро формально мужчины, а шестого довольно трудно, но приходится считать матерью. Они абсолютно ничем не примечательны. Их лица видели все на их свадьбах, эти лица покажут еще раз на похоронах. Но ни в тот, ни в другой раз они ни на кого не произведут впечатления. Если ты ищешь тайных вселенских зловредов мира сего, брось это дело, я знаю. Пресвято Дзен, я уж-то знаю. Плоть, власть, слава. Да их бы покоробило, услышь они такое. Что им там наверху по нраву, так это чтобы все было аккуратненько, особенно в коммуникации. Можно сказать, они жизнь положили на то, чтобы освободить мир от искажений. Их ночные кошмары об информационных кровотечениях, каналы закупорены, планы недоосуществлены, искажения и мусор подступают со всех сторон. Их гигантские состояния лишь сплошные хлопоты, поскольку открывают новые горизонты хаоса. Роскошь! Они носят то, что надевают на них портные, едят то, что подают им повара. Видишь, вон того старика, да? Его имя Ишем. Он попивает воду и морщится, слушая дата-шар. Воду прописали ему медики. Вкус у нее отвратный. А в дата-шаре проскакивает иконка с грифом «Личное», а в ней тревожные сведения о сыне Ишема Поле. Но пора спуститься на землю. Все вниз и вниз, к нашей девчонке. Гляди. Она кренится, и шлеп уже растянулась на земле. Среди зевак наблюдается вялое волнение. Общий консенсус гласит «мертва», что девчонка, однако, опровергает, пуская пузыри. А вот сейчас ее увозит одна из превосходных машин скорой помощи будущего. Эти поистине не чета нашим, когда случаются поблизости. В местной больничке обычные действия обычной бригады клоунов. Наша девчонка оживает ровно настолько, чтобы ответить на пункты вопросника, без которого никому не дадут помереть даже в будущем. Наконец, реанимация выплевывает ее на койку в длинной темной палате. И опять некоторое время ничего не происходит, если не считать того, что глазки у нее слегка подтекают от вполне понятного разочарования. Она все еще жива. Но где-то один из компьютеров ВКК пощекотал другой, и ближе к полуночи начинается шевеление. Сперва возникает санитар, чтобы отгородить ее койку ширмами. Потом в палате изящной походкой появляется мужик в деловой двойке. Жестом приказывает санитару стащить с нее простыню и исчезнуть. Все еще не в себе от транков, девчонка с усилием приподнимается. Крупные руки зажимают части тела, за которые заплатишь, лишь бы не видеть. Берке? Ф. Берке, так тебя зовут?
1: Да. Вы полицейский?
0: Нет, полагаю, они здесь будут скоро. Самоубийство в общественном месте уголовно наказуемо.
1: Простите меня.
0: В руках у него сенсор-рекордер. Семьи нет, так?
1: Да.
0: Тебе 17. Один год в городском колледже. Что ты изучала?
1: Языки.
0: Скажи что-нибудь. Нечленораздельный скрежет. Деловой рассматривает ее. Вблизи он не столь уж элегантен. Типичный мальчик на побегушках. Почему ты пыталась покончить жизнь самоубийством? Натягивая на себя серую простыню, она смотрит на него с достоинством мертвой крысы. Надо отдать ему должное, он не переспрашивает. Скажи, ты видела сегодня дыхание? Мертвая крыса, что недалеко от истины или нет, но на ее лицо рвется все та же кошмарная гримаса влюбленности. Дыхание. Эти три юных бога, культ неудачников. 2-0 в его пользу.
2: Он распознает это выражение. Хотелось бы тебе с ними познакомиться. Глаза девчонки нелепо выпучиваются. У меня есть работа для такой, как ты. Тяжелая работа. Если будешь хорошей девочкой, и все время будешь встречать дыхание и всяких таких звезд.
3: Он сумасшедший.
2: Она решает, что и впрямь умерла. Но это значит, ты не увидишь больше никого из тех, кого знала раньше. Нигде, никогда. В глазах закона ты будешь мертва. Даже полиция ничего не узнает. Хочешь попробовать? Все это пришлось повторять, пока вставала на место ее огромная челюсть.
3: «Покажи мне огонь, пройду через него!»
2: Наконец, отпечатки Эрберки уже в его сенсор-рекордере. Мужик поддерживает мерзкое девичье тело без малейших признаков отвращения.
3: А потом волшебство! Внезапная и безмолвная пробежка санитаров, укладывающих Эрберки на что-то крайне далекое от больничных носилок. Гладкое скольжение, как по маслу, в чертовски роскошную скорую помощь. Живые цветы в кашпо. Долгий и плавный переезд в никуда. А никуда теплые и сверкающие, и добрые нянями и медсестрами. Чего ты взял, что деньгами не купишь истинной доброты? И чистые облака убаюкивают Эрберки в дурманящий сон.
2: Сон, который сливается с приемами пищи, мытьем и снова сном. Сон с переходами в дремные полуденные часы на месте полуночи. Часы, полные мягких деловитых голосов и доброжелательных, хоть очень немногих лиц. И бесконечных безболезненных гипоспреев, и странного тут и там онемения. А потом наступает черед укрепляющего ритма дней и ночей, ускорение, которое Эфберки не распознает как выздоровление, но знает лишь, что грибовидный нарост под мышкой исчез, а потом она уже встает на ноги и со все возрастающим доверием следует за этими немногими новыми лицами. Сперва неуверенно, потом уже тверже держась на ногах, неуклюже ступая по короткому коридору на тесты, тесты, тесты и многое другое. И вот она, наша девчонка, выглядит, если это возможно, хуже, чем раньше. А ты что решил, это Золушка на транзисторах? В ухудшении внешности повинны гнезда электродов, проглядывающие среди реденьких волос, и еще другие места сплавления металла и плоти. С другой стороны, ошейники, хребтовые пластины, действительно плюс, по такой шее тосковать не будешь. Эрберки готова приступить к обучению для новой работы. И это обучение, которое происходит в ее палате, не что иное, как курсы очарования. Как ходить, сидеть, есть, говорить, сморкаться, как спотыкаться, мочиться, икать, и все это восхитительно! Как сделать одно сморкание или пожатие плечами очаровательно, безотчетно новым, отличным от любого, что уже есть в буферном файле. Как и говорил деловой, это тяжкий труд. Но Эрберки оказывается способной. Где-то в этом ужасном теле таится газель, гурия, которая, если бы не этот безумный шанс, была бы погребена навеки вечные. Смотрите, вот он, гадкий утенок. Только та, что делает шаг, смеется, встряхивает блестящими волосами. Это не совсем Эрберки. Ну да, Эрберки все это проделывает, но осуществляет она это через кого-то. И у этого чего-то все внешние данные живой девушки. Тебя ж предупреждали, это будущее. Когда впервые открывают криокамеру, чтобы показать ее новое тело, она произносит лишь одно слово, не в силах оторвать глаз и с трудом сглатывая.
3: Как?
2: На самом деле просто. Видишь, как Эрберки в своем мешке и шлепанцах ковыляет по коридору подле Джо, человека, ответственного за техническую сторону ее подготовки. Джо не пугает внешность Эрберки, он ее просто не заметил. На взгляд Джо – прекрасные системные матрицы. Они проходят в полутемную комнату с огромным шкафом, камерой, похожим на сауну, и консолью для Джо. Одна стена комнаты стеклянная, но сейчас там темно. Только для твоего сведения, вся эта лавочка находится на расстоянии 500 футов под землей возле того места, где когда-то находился Карбондейл, Пенсильвания. Джо открывает сауну-камеру, которая теперь походит на большую поставленную вертикально раковину моллюска со множеством всяких странных штучек внутри. Наша девчонка как шелуху сдирает рубаху и без тени смущения голой входит в камеру. С нетерпением. Она устраивается лицом вперед, всаживает электроды в гнезда. Джо осторожно закрывает дверь за горбатой спиной. Щелк. Она там ничего не видит, ничего не слышит и двигаться тоже не может. Она ненавидит эту минуту, но как же прекрасно то, что наступает потом. Джо уже за консолью, и за стеклянной стеной загорается свет. По ту сторону стены комната со всеми рюшечками и пикантными штучками девчоночья комната. На постели небольшой холмик шелка со свисающей наружу тяжелой желтой косой. Простыня шевелится, затем с шумом отброшена и расплющена. На постели садится самая хорошенькая девочка, какую ты когда-либо видел. Она трепещет, ну прямо порно для ангелов. Она поднимает маленькие ручки, рывком подбрасывает вверх волосы, в сонной неге оглядывается по сторонам. Потом она не может удержаться и проводит ладонями по своим мини-грудям и животику. Потому что, понимаешь ли, перед тобой сидит кошмарная Эв Берки. Да, она обнимает свое совершенное девичье тело, глядит на тебя восхищенными глазами. А потом котенок выпрыгивает из кровати и растягивается на полу. Из сауны в затемненной комнате доносится сдавленный шум. Эф Берки, которая попыталась потереть прошитый проводами локоть, внезапно задыхается в двух телах. В ее мышцах дергаются электроды. Джо жонглирует поступающими сигналами, бормоча что-то в микрофон. Суматоха позади. Все в порядке. Эльф встает, бросает примиленький сердитый взор на стеклянную стену и входит в прозрачную кабинку. Ванная, что же еще? Она живая девочка, а живым девочкам после ночного сна надо в ванную. Пусть даже их мозги и находятся в шкафу-сауне в соседней комнате. А Эф Берки, она не в сауне, она тоже в ванной. Проще простого, если иметь особый клей для замкнутой тренировочной цепи, которая позволяет ей управлять своей нервной системой на расстоянии. А теперь давай проясним кое-что. Эф Берки не чувствует, что ее мозг в сауне. Она чувствует себя в этом миленьком тельце. Когда ты моешь руки, ты чувствуешь, как вода попадает тебе на мозг? Конечно, нет. Ты чувствуешь воду на руках, хотя это чувство на самом деле набор потенциальных сигналов, проскакивающих в электрохимическом желе у тебя между ушей. А попали туда эти сигналы по длинным импульсным цепям от твоих рук над раковиной. Именно так мозг Эф Берки в шкафу чувствует воду на ее руках в ванной. Тот факт, что сигналы по дороге в мозг перепрыгнули через пустое пространство, не имеет ровным счетом никакого значения. Хочешь ученого жаргона? Это называется эксцентрическая проекция или сенсорная референция. И все это ты проделал всю свою жизнь. Ясно? Но погоди, скажешь, откуда взялась эта девочка-кукла? Эф Берки тоже задает этот вопрос, с трудом выдавливая слова. «Выращивают», — объясняет ей Джо. Ему плевать на отдел, занимающийся мясом. «Это ОП, осадки плаценты. Модифицированные эмбрионы, понимаешь? Потом в них вживляют контролирующие импланты. Без удаленного оператора или попросту удаленки, они просто овощи. Погляди на ногу, вообще никаких мозолей». Это он знает, ему сказали.
4: «О, она невероятна!»
2: «Да, не дурная работенка. Хочешь, попробуем сегодня режим ходить-говорить? Ты быстро схватываешь». И это правда. Отчеты Джо и отчеты няни, и отчеты врача и стилиста уходят наверх к тому, что хоть и называется медиком-кибертехом, на самом деле администратор проекта. Его отчеты, в свою очередь, идут в зал заседаний ВКК? Да нет, разумеется, нет. Ты думал, это и впрямь что-то крутое? Его отчеты просто идут наверх. Дело в том, что проекту дан зеленый свет, очень зеленый. Эф Берки далеко пойдет. Так что кудлатый человечек, доктор Тесла, должен инициировать процедуры. Досье на маленького котенка в Центральном банке данных корпораций, к примеру, ручьи чистой воды и график поэтапного внедрения, который выведет Дельфи на мировую сцену.
3: Это просто. Появление на пару минут в внесетевом голографическом шоу или сериале. Потом он должен расписать события, которые будет финансировать Дельфи, и работать на нее. А это требует совещаний по бюджету, разрешений и допусков, координации, проект.

0: известная цепь. Присутствуют кудлатый доктор Тесла, зажатый между двумя типами из бюджетного отдела, и тихий отеческого вида человек, с которым все обращаются, как с раскаленной плазмой. Джо распахивает дверь, и робко входит она. Их маленькая Дельфи, 15 лет, и ни одного изъяна. Тесла представляет ее собравшимся. Она по-детски серьезна. Прекрасное дитя, с которым приключилось нечто столь чудесное, что каждый может почувствовать щекотку ее восхищения. Она не улыбается, она сияет. Эту переполняющую ее радость — все, что видно от Эф Берки, забытого неуклюжего острова в сауне за стеной. Но Эф Берки не знает, что она жива. Этот Дельфи живет каждым своим теплым сантиметром. Один тип из бюджета издает сладострастное сопенье и в ужасе застывает. Отеческий чин по имени мистер Кэмпл прочищает горло.
1: «Ну, моя юная леди, ты готова отправиться на работу?»
0: «Да, сэр», — степенно ответствует эльф.
1: «Посмотрим. Кто-нибудь тебе объяснил, что ты будешь для нас делать?»
2: «Нет, сэр».
0: Джо и Тесла потихоньку выдыхают.
1: «Хорошо».
0: Он оглядывает ее, пытаясь нащупать слепой мозг в соседней комнате.
1: «Ты знаешь, что такое реклама?»
0: «Он говорит гадкие вещи. Он хочет шокировать». Глаза Дельфи расширяются, маленький подбородок вздергивается. Джо в экстазе от того, какое сложное выражение удается проецировать в Берке. Мистер Кэмпл ждет.
3: «Это, ну, когда они раньше говорили людям покупать вещи, — она сглатывает, — это не разрешается».
1: «Совершенно верно».
0: Мистер Кэмпл торжественно откидывается назад.
1: «А реклама, какой она была раньше, противозаконна. Показ иного, чем законное использование продукта, предназначенный для увеличения его продаж. В прошлые времена любой производитель имел право навязывать свои товары любым способом, в любое время и в любом месте, какие мог себе позволить. Все средства массовой информации и большая часть ландшафта были захвачены экстравагантной конкурирующей рекламой. Сама реклама стала неэкономичной. Общество взбунтовалось. С введением так называемого акта барышника продавцы были ограничены, цитирую, показом или самого продукта, увиденного в процессе его установленного законом использования, или в ходе продаж на территории продавца.
0: Мистер Кентл подается вперед.
2: «Теперь скажи мне, Дельфи, почему люди покупают один продукт, а не другой?»
3: «Ну...» —
0: очаровательная озадаченность на личике Дельфи.
3: «Они его увидели, им понравилось, или они о нем от кого-нибудь слышали?»
0: Вот здесь прощупывается след Эф Берки. Она не сказала «от друга или друзей».
1: «Отчасти».
2: «А почему ты купила именно этот телоподъемник?»
3: «У меня никогда не было телоподъемника, сэр».
0: Мистер Кэмпл хмурится. «Из каких канав они вытаскивают эти отбросы для удаленок?»
1: «Хорошо. Какой марки воду ты пьешь?»
3: «Просто ту, что течет из крана, сэр», — смиренно отвечает Дельфи. «Я, честное слово, пыталась ее кипятить».
1: «Господи милосердный!» — мистер Кэмпл мрачнеет.
0: Тесла цепенеет.
1: «Ладно, как ты ее кипятила? На плитке?»
0: Сияющая желтая голова кивает.
1: «Какой марки плитку ты купила?»
3: «Я ее не покупала, сэр».
0: Губами Дельфи произносит перепуганные Эф Берки.
3: «Но я знаю, какая самая лучшая. У Ананги стоит Burn Baby. Я видела название, когда она...»
1: «Вот именно!»
0: Снова вдруг включается отеческое сияние Кэмпла. Счет Burn Baby к тому же довольно крепок.
1: «Ты видела, что ею пользуется Ананда, и поэтому решила, что она, наверное, хорошая, да? А плитка и вправду хорошая, иначе такой чудесный человек, как Ананда, не стал бы ей пользоваться». «Совершенно верно. А теперь, Дельфи, знаешь, что ты будешь делать для нас? Ты будешь показывать определенные продукты. Как, по-твоему, звучит? Не слишком сложно?»
3: «О, нет, сэр».
0: Недоуменный детский взгляд.

0: говорят, Джо злорадствует. И ты никогда, никогда не должна никому рассказывать, что ты делаешь. Глаза Кэмпла впиваются в мозг за этим соблазнительным ребенком. Разумеется, ты спрашиваешь себя, почему мы просим тебя это делать. На то есть очень серьезная причина. Все товары и продукты, какими пользуются люди, еда и медикаменты, и плитки, и пылесосы, и одежда, и машины, все это кто-то производит. Кто-то вложил годы тяжелого труда в их разработку и изготовление. Скажем, человек придумывает, как совершенно новым способом улучшить продукт. Он обзаводится фабрикой, станками, нанимает рабочих. Так вот, что если у людей нет никакого способа узнать о его продукте? Молва слишком медленна и ненадежна. Может, никто и никогда не наткнется на его этот новый продукт и не узнает, насколько он хорош. А тогда он и те, кто работал на него, все они разорятся, верно? Так вот, Дельфи, должен же быть какой-то способ сделать так, чтобы большое число людей смогли взглянуть на хороший новый продукт, а? Как? Дать ему видеть, как ты им пользуешься. Ты даешь шанс этому человеку. Хорошенькая головка Дельфи кивает со счастливым облегчением. «Да, сэр, теперь я понимаю. Но, сэр, это кажется таким разумным. Почему они не позволяют?» Кэндл печально улыбается. «Переборщили, моя дорогая. История как маятник. Люди реагируют излишне резко и принимают жестокие нереалистичные законы, которые пытаются растоптать жизненно важный социальный процесс». Когда такое происходит, люди, знающие, должны по мере сил продолжить делать свое дело, покуда маятник не качнется назад, он вздыхает. Законы барышника – дурные, нечеловеческие законы, Дельфи, несмотря на все свои благие намерения. Если бы их в точности соблюдали, они бы посеяли смуту. Наша экономика, наше общество были бы безжалостно уничтожены. Мы вернулись бы назад, в пещеры. Тут прорывается его внутренний огонь. Применяйся буквально указанный закон барышник, он вернулся бы к набиванию банка данных. Это наша обязанность, Дельфи. Наш священный долг перед обществом. Мы не нарушаем закон. Ты будешь использовать продукт, но люди нас не поймут, узная они об этом. Они расстроятся точно так же, как и ты поначалу. Так что ты должна быть очень-очень осторожной и не упоминать никому ничего из сегодняшнего разговора. А кто-то будет очень-очень осторожным и станет тщательно отслеживать речевые цепи Дельфи. Ну, теперь мы все выяснили. Наша маленькая Дельфи вот здесь. Он обращается к невидимому существу за дверью. Наша маленькая Дельфи будет вести захватывающую жизнь. Она станет девушкой, на которую все смотрят. И она станет использовать такие чудные продукты, что люди будут только счастливы, что о них узнали. И тем самым Дельфи поможет тем, кто эти продукты производит. Ты внесешь поистине весомый вклад в общество. Он добавляет после паузы. Существо в темноте, наверное, старше этой куклы. Дельфи переваривает все это с восхитительной серьезностью.
1: Ну, сэр, откуда я...
0: Ни о чем не беспокойся. За тобой будут люди, работа которых подбирать для тебя самые достойные продукты, а твоя работа в том, чтобы делать, как они говорят. Они покажут тебе, какие наряды надевать на вечеринки, какие солнцемобили или видики покупать и так далее. Вот и все, что тебе придется делать.
1: Вечеринки, наряды, солнцемобили!
0: Розовый ротик Дельфи открывается. В изголодавшемся 17-летнем мозгу Эф Берке этика спонсорства продукта уплывает далеко-далеко. А теперь скажи мне собственными словами, в чем заключается твоя работа, Дельфи?
1: Да, сэр, я должна ходить на вечеринки и покупать разные вещи, и пользоваться ими, как мне скажут, и помогать тем, кто работает на фабрике.
0: Ты забыла самое главное.
1: О, я никому не должна давать знать, ну, о вещах.
0: Верно. Повезло той девушке, которая может веселиться в волю и при этом делать людям добро, а? Он озаряет собравшихся улыбкой. Немедленно следует движение стульев. Несомненно, все прошло удачно. Джо, усмехаясь, выводит Дельфи. Бедная дурочка думает, они восхищаются ее координацией движений. Настало время Дельфи выйти в мир. И на этом этапе задействуют ходы наверх и... Со стороны администрации открываются реестры счетов, активируются субпроекты. Со стороны техподдержки открывают допуск за резервированные частоты передач, модем поле, помнишь? А Дельфи ждет новое имя. Имя, которое она никогда не услышит. Это длинная цепочка бинарного кода, которая спокойно крутила себе в базе данных ВКК с тех самых пор, когда однажды уснул и не проснулся некий расчудесный человек. Мигнув, имя код исчезает из цикла обращений, протанцовывает из импульсов в модуляции модуляции, со свистом проносится через фазирование и врывается в гигачастотный луч, устремленный к спутнику на синхронной орбите над Гватемалой. Оттуда луч изливается 20 тысяч миль назад на Землю, образуя всепроникающее поле структурированных энергетических потоков, обеспечивающее информацией точки съема по всему квадранту Амеркан. С этим полем, если ты кредитоспособен, можно, сидя за ВКК-консолью, управлять настроенным на твою частоту экстрактором руды. Или, если у тебя есть какие-нибудь простенькие полномочия, вроде умения ходить по воде, можешь закинуть свой эпизод в сетевое глашоу, идущее день и ночь в каждом доме на каждом стадионе или курорте. Или можешь создать уличную пробку на весь континент. Есть еще вопросы, почему ВКК, как святая святых, охраняет эти коды доступа. Имя Дельфи появляется как крохотная анализируемая неделимость в общем потоке, и она бы очень гордилась, узная об этом. Эф Берки это показалось бы магией чистой воды. Эф Берки так и не поняла, как работают робокары. Но Дельфи ни в коем смысле не робот. Зовите ее Уолдо. Анимированные куклы, если уж вам так не имется. Факт в том, что она просто девушка. Живая девушка с мозгами не на своем месте. Несложная онлайн-система с большой скоростью передачи данных в реальном времени, точно такая же, как ты или вот он. Смысл всего этого железа, и не так уж его и много по меркам этого общества будущего, в том, что Дельфи может выйти из подземных апартаментов. Подвижная точка съема информации, стягивающая данные из вездесущего модем-поля. И она так и делает. 89 фунтов нежной девичьей плоти и крови с несколькими металлическими компонентами выходят на солнечный свет, чтобы их отвезли в новую жизнь. Выходит девушка, у которой все есть, включая собственную свиту медтехов. Девушка делает несколько очаровательных шажков, останавливаясь, чтобы умилительно расширить от удивления глаза на нагромождение огромных антенн над головой. Та мелкая деталь, что нечто по имени Эф Берки осталось под землей, не имеет ровным счетом никакого значения. Эф Берки совершенно не сознает себя и счастлива, как моллюск в раковине. Ее постель уже перевезли в комнату со шкафом кукловода. И Эф Берки вовсе не в шкафу. Эф Берки сходит с Аэробуса на легендарном ранчо, заповеднике в Колорадо. И зовут ее Дельфи. Дельфи глядит на живых валов вымершей породы Шароле. И самые настоящие хлопок и тополя золотые на фоне синего тумана. И шагает по живой траве, отвечает на приветствие жены управляющего ранчо. Жена управляющего давным-давно ждет приезда Дельфи и ее друзей. По счастливой случайности здесь же съемочная группа голозаписи, снимающая ролик для любителей природы. Теперь ты сам можешь дописать сценарий, пока Дельфи заучивает несколько правил структурной интерференции о том, как обращаться с небольшим отставанием во времени, возникающим вследствие нового 40 тысяч миль парентезиса ее нервной системы. Совершенно верно. Ребята с арендованным голооборудованием, разумеется, считают, что тени золотых тополей гораздо лучше смотрятся на бедре Дельфи, чем на воле. А личико Дельфи улучшает и горы, когда их видно. Но любители природы почему-то не так рады, как ожидалось. «Увидимся в Барселоне, котенок», — кисло говорит старший по группе, когда они пакуются.
1: «В Барселоне?»
0: — эхом отзывается Дельфи с такой очаровательной, совсем крохотной задержкой в подсознании. Она видит, где лежит его рука, и отступает на шаг назад. «Остынь, она тут ни при чем», — устало говорит другой, отбрасывает со лба волосы с проседью. Дельфи смотрит им вслед, когда они уходят грузить бобины с записью для отправки на обработку в ВКК. Ее рука блуждает по груди, которой коснулся мужчина. В подземельях под Карбондейлом Эф Берки узнала кое-что новое о своем Дельфи-теле. О различиях между Дельфи и собственной мрачной тушкой. Она всегда знала, что у Дельфи почти нет чувства запаха или вкуса. Это ей объяснили. Частоты вещания не хватает. Тебе же не нужно пробовать на вкус солнцемобиля. И слабая чувствительность кожи. С этим Дельфи тоже знакома. Ткани, от которых зудела бы даже собственные шкуры эфберки, кажутся Дельфи прохладной пластиковой пленкой. Но пустые места. Ей понадобилось время, чтобы их заметить. У Дельфи нет ни уединения, ни мелких тайн. У капиталовложений ее размаха их не бывает. Но она не торопится распознать, что есть некие определенные места, где распластанное тело эфберки чувствует что-то, чего не испытывает грациозная плоть Дельфи. Опять проходимость канала, думает она, и забывает об этом на фоне чистейшего блаженства быть Дельфи. Ты спросишь, как девчонка может о таком позабыть? Да ладно тебе. Эфберки — это представление о том, что такое девушка, дальше, чем до Луны. Да, она женского пола, но для нее секс — это слово из четырех букв, которые пишется как Б-О-Л, мягкий знак. Она не совсем девственница. Подробностей тебе не захочется. Ей было лет 12, и охотники до уродов наширялись до слепоты. Когда же они прозрели, то выбросили ее с маленьким отверстием в анатомии и смертельным в другом месте. Она потащилась купить первый и последний в своей жизни укол, и до сих пор у нее в ушах стоит циничный гогот продавца. Теперь понятно, почему Дельфи усмехается, потягивается всем своим изящным и бесчувственным тельцем на солнце, которое едва чувствует, лучится улыбкой, говорит: «Пожалуйста, теперь я готова». Чему готова? К Барселоне, как и сказал кислолицый, к городу, в котором его любовь к природе теперь расцветет в любительском отделении фестиваля. Высший класс! И, как он и сказал, еще полно хищнически выработанных шахт, и дохлую рыбу едва отскребли. Но кому какое дело, если милые личико Дельфи видно отовсюду? Так что настало время личику Дельфи и другим ее прелестям показаться на барселонской Плайн-Эува. А это значит, ее переключат на канал синхроспутника квадранта Евро-А. Перевозят ее ночью, так чтобы наносекундная переброска даже не была замечена той незначительной частью Дельфи, которая живет в 500 футов под Карбондейлом и так возбуждена, что няне приходится следить за тем, чтобы она ела. Каналы переключают, пока Дельфи спит, иными словами, когда эфберки нет в куклу-шкафу. Когда эфберки подключается в следующий раз, чтобы открыть глаза Дельфи, никакой разницы восприятия. А ты что, замечаешь, через какое реле тебя соединяют по телефону? Теперь переходим к событию, которое превратит куклу в принцессу. В буквальном смысле. Он принц, или точнее инфант старинного испанского рода, который начистили под неомонархию. К тому же ему 81 год, и у него страсть к птицам, тем, каких видишь в зоопарке. А теперь вдруг оказывается, что он не так уж и беден. Совсем наоборот, и его старшая сестра хохочет в лицо адвокату по налогам и начинает реставрировать фамильную гасиенду, в то время как инфант пытается ухаживать за Дельфи. И маленькая Дельфи начинает жить жизнью богов. Что делают боги? Ну, все красивое. Но помнишь, мистер Кентла, главное здесь – вещи. Ты когда-нибудь видел бога с пустыми руками? Нельзя быть богом, как минимум, без волшебного пояса или восьминогого коня. Но в старые времена богу на жизнь хватало и каменных таблиц, крылатых сандалий или колесницы с запряженными в нее девственницами. То время прошло. Боги теперь следят за модой. Ко времени Дельфи охота за новым богообмундированием выворачивает сушу и море наизнанку и тянет отчаянные ручонки к звездам. А что имеют боги, того желают смертные. Так что Дельфи начинает с вакханалии покупок в супермаркете Евро с инфантом в роли верного оруженосца и тем самым оттягивает крах общества. Крах чего? Ты разве не понял, что к чему? Когда мистер Кентл вещал о мире, где запрещена реклама и 15 миллиардов потребителей, не отрываясь, смотрят свои голо-шоу. Один капризный, самостоятельный бог, и все, тебе конец. Возьмем бойню носовых фильтров. Годами промышленность потела над созданием крохотного, почти невидимого энзимного фильтра. И вот однажды парочка поп-башков объявляются на публике с носовыми фильтрами в виде огромных пурпурных летучих мышей. К концу недели весь рынок с воплем требует пурпурных летучих мышей.
2: А потом переключается на птичьи головы и черепа, но к тому времени, когда промышленность перестроилась, эти сумасброды уже бросили птичьи головы и ввели в моду впрыскиваемые под кожу капсулы. Кровь. Помножь это на миллион потребительских продуктов и поймешь, почему экономике необходимо хотя бы несколько подконтрольных товаров. Особенно если учесть, какой ломоть вещательного пространства Департамент мирного урегулирования отдал под научные исследования и конструкторские разработки. А налогоплательщики только рады сбыть его с рук какому-нибудь учреждению вроде ВКК, о котором все знают, это все равно, что общественный фонд. А потому ты, или скорее ВКК, находишь существо вроде Эфберки и даешь ей Дельфи. А Дельфи помогает держать все тип-топ и в должном порядке. Она же делает то, что ты ей говоришь. Почему? Вот именно, мистер Кентл ведь так и не закончил свою речь. Но приходит пора тестирования, и курносый носик Дельфи начинает мелькать в бурном потоке новостей и развлечений. И ее заметили. Обратная связь показывает, что зрительское стадо прибавляет звук, когда эта детка из глубинки опутывает себя новыми коллоидными побрякушками. Она также блистает на 2-3 серьезных клубных вечеринках, а когда инфант дарит ей солнцемобиль... Малютка Дельфи, пробующая солнцемобили, это просто горячие пирожки и устойчивая реакция в странах с высоким уровнем кредита. Мистер Кентл бормочет себе под нос счастливый мотивчик, вычеркивая опцион посетить Бенилюкс, выпустить Дельфи в качестве гостя кулинарного нью-шоу под названием «Труд Венеры». А на очереди сверхроскошная свадьба. В Гасиенде мавританские бани и 6-футовые серебряные канделябры, и настоящие гнедые лошади, и молодых благословляет испанский Ватикан. А завершающее событие – великолепный бал с престарелым принцем и его маленькой инфантой на балконе под балдахином. Она, любо-дорого поглядеть, просто куколка в серебряных кружевах, без оглядки пускает игрушечных голубок своих новых друзей, кружащихся в танце внизу. Принц сияет улыбкой и морщит острый носик на аромат ее сладкого нежного возбуждения. Доктор очень помог, весьма. Разумеется, теперь, после того, как он был так терпелив со всеми этими солнцемобилями и прочей ерундой. Дитя поднимает на него взор, говоря что-то нечленораздельное о дыхании. Он догадывается, что она жалуется на трио певцов, которых сама же умоляла пригласить. «Они изменились», — удивляется она. «Ну разве они не изменились? Они просто ужасающие». «Теперь я так счастлива!» И Дельфи падает в обморок на готической варгуэнье. Подбегает американская дуэнья, зовет на помощь. Глаза Дельфи открыты, но Дельфи тут нет. Дуэнья бьет Дельфи по щекам. Старый принц гримасничает. Он понятия не имеет, что она такое, помимо распрекрасного решения его проблем с налогами. Но в молодости он охотился с соколами. На ум ему приходят мелкие птахи с подрезанными крыльями, которых подбрасывают к небу, чтобы подстегнуть охотничьих птиц. И он удаляется проектировать новый вольер для птиц. И Дельфи тоже удаляется. Только в сопровождении своей свиты и на недавно обнаружившуюся у инфанта яхту. Неприятности. Но не серьезные. На расстоянии каких-то 5000 миль и 500 футов под землей Эфберки слишком хорошо работает. То, что она потрясающе способная, они всегда знали. Джо никогда не видел, чтобы удаленка так легко захватывала тело. Никакой потери ориентации, никакого отторжения. Психомедик говорит о синдроме самоотчуждения. Эфберки ныряет в Дельфи, как лосось в море. Она не спит и не ест. Ее не могут оттащить от куклы шкафа хотя бы настолько, чтобы разогнать ей кровь. И под ее гадким седалищем уже развился некроз. Кризис! Так что Дельфи дают хорошенько выспаться на яхте, а в перфорированную голову Эфберки вдалбливают. Она подвергает опасности Дельфи. Это придумала няня Флеминг, что послужило началом ее вражды с психомедиком. Под землей оборудуют бассейн, снова няня Флеминг, и гоняют по нему взад-вперед Эфберки. И ей это нравится. Так что, естественно, когда ее снова подключают, Дельфи тоже нравится плавать. Каждый день пополудни крошка Дельфи плещется у подводных крыльев яхты в синем море, из которого ее увещевали не пить. И каждую ночь на другой стороне земного шарика деформированное существо в темной берлоге наматывает круги по стерильному бассейну. Но вот яхта ловит ветер и уносит Дельфи к программе, расписанной мистером Кентлом. Охват у нее широкий. Дельфи расписана, по крайней мере, на 2 десятилетия жизни продуктов. Фаза 1 требует, чтобы она сошлась со стайкой молодых сверхбогачей, которые шумно курсируют между Брионией и Джакартой, где они переходят под крыло конкурента под названием P.E.V. Продолжение следует...

0: спит и не ест. Ее не могут оттащить от куклы шкафа хотя бы настолько, чтобы разогнать ей кровь, и под ее гадким седалищем уже развился некроз. Кризис! Так что Дельфи дают хорошенько выспаться на яхте, а в перфорированную голову Эф Берке вдалбливают. Она подвергает опасности Дельфи. Это придумала няня Флеминг, что послужило началом ее вражды с психомедиком. Под землей оборудуют бассейн, снова няня Флеминг, и гоняют по нему взад-вперед Эф Берке. Ей это нравится. Так что, естественно, когда ее снова подключают, Дельфи тоже нравится плавать. Каждый день пополудни крошка Дельфи плещется у подводных крыльев яхты в Синем море, из которого ее увещевали не пить. И каждую ночь на другой стороне земного шарика деформированное существо в темной берлоге наматывает круги по стерильному бассейну. Но вот яхта ловит ветер и уносит Дельфи к программе, расписанной мистером Кентлом. Охват у нее широкий. Дельфи расписана, по крайней мере, на 2 десятилетия жизни продуктов. Фаза 1 требует, чтобы она сошлась со стайкой молодых сверхбогачей, которые шумно курсируют между Бриони и Джакартой, где они переходят под крыло конкурента под названием P.E.V. Фабула такова. Дельфи отправляется в плавание, чтобы принять от имени своего принца редких птиц. Но кому какое до этого дело? А дело в том, что район Гаити уже больше не радиоактивен, и глядите-ка, боги уже там. А также новые курорты счастливых западных Кариб, те острова, что могут себе позволить ставки ВКК, на деле два из них дочерние компании ВКК. Но помилуй. Только не забери себе в голову, что все эти достойные упоминания в новостях люди, напичканные электродами роботы. Много их и не нужно, если правильно их разместить. Дельфи спрашивает об этом Джо, когда тот приезжает в Баранквиллу, чтобы обследовать и протестировать ее. Собственный род Эф Берке давно уже мало что произносит.
1: А много таких, как я?
0: Таких, как ты, Кнопка, никого. Послушай, ты еще ловишь свист с поясов Ван Аллена?
1: Ты имеешь в виду, как Дэйви? Он тоже удаленка? Дэйви – паренек, который помогает ей ловить птиц. Искренний рыжеволосый мальчишка, которому нужно побольше внимания публики.
0: Дэйви – он один из ребят Мэтта. Какая-то там работа психомедиков. У них частотных каналов нет.
1: А как насчет настоящих? Джама Ван О или Али или Джима Тенна?
0: Джама родилась с кучкой базовых чипов ВКК, там, где полагается быть мозгам, от нее сплошные проблемы. Джимми делает то, что говорит его астролог.
1: Послушай, человечек, с чего это тебе вдрело в голову, будто ты не настоящий?
0: Ты самое, что ни на есть, подлинное. Разве тебе не весело?
1: О, Джо!
0: Маленькими ручками она обнимает и его, и координационные сетки его анализаторов.
1: О, мой густо мучо, мучиссимо!
0: Ну-ну, он поглаживает желтую головку, сворачивая анализатор. В 3000 миль к северу и в 500 футах под землей забытый остров куклы шкафу оживляется. Ну разве она не веселится? Проснуться от кошмара и в Берке обнаружить себя Перри, девочкой-звездой, на яхте в раю, где и делать-то нечего, кроме как украшать себя и играть в игрушки, и ходить на вечеринки, и приветствовать своих друзей. У нее, Эф Берке, есть друзья. И поворачиваться, как скажут, перед голокамерами. Веселье! И это видно. Один взгляд на Дельфи, и зрители знают, мечты сбываются. Поглядите, как она мчится на заднем сиденье водного мотоцикла Дэйви, держа серебряный обруч с близким к апоплексическому удару попугаем Ара. Ах, Мортон, давай поедем туда зимой. А вот она разучивает японскую чинчону у актеров группы КБ. А платье на ней такое, как будто пламя из сопла реактивного двигателя рвется вверх от колена. Такое на расхват пойдет в Техасе. Мортон, это правда огонь? Счастливая, счастливая маленькая девочка. И Дэйви. Он ее любимец и ее малыш. Ей нравится ерошить его золотисто-рыжие волосы. Эф Берке восхищенно пропускает блестящие кудри меж пальцами Дельфи. Конечно, Дэйви один из мальчиков Мэтта не то чтобы импотент, но с очень слабым либидо. Они с Дельфи прекрасно подходят друг к другу. На деле психомедик даже позволяет Дельфи брать его с собой в постель. 2 котенка в 1 корзинке. Дэйви не против, что Дельфи спит как убитая. Это Эф Берке покидает куклы шкаф в Карбондейле, чтобы справить свои собственные унылые нужды. И вот что странно. Большую часть своей ночи Дельфи – просто слабо пощелкивающий соблазнительный маленький овощ, ждущий, когда ступит Эф Берке. Но время от времени Дельфи сама по себе слегка улыбается или шевелится в своем сне. Однажды она даже выдохнула «да». Под Карбондейлом Эф Берке ничего не знает. Она тоже спит. Ей снится Дельфи, что же еще. Но если бы кудлатый доктор Тесла услышал этот одинокий слог... Его лохмы стали бы белыми, как снег, потому что Дельфи отключена.
1: Он не знает. Дэйви слишком туп, чтобы заметить, а начальника охраны Дельфи Хопкинса нет в тот момент у монитора.
0: И у всех теперь и без того забот хватает, поскольку платье «Холодный огонь» разошлось 500 000 штук, и не только в Техасе. Компьютеры ВКК уже знают. Когда они соотносят это с незначительным спросом на попугаев Ара на Аляске, к проблеме подключается верхний эшелон. Дельфи — это что-то особенное.
1: Вот это уже проблема, понимаешь ли, потому что Дельфи нацелена на ограниченную категорию потребителей. А теперь выясняется, что у нее есть маскоп-потенциал. Попугаи Ара в Фербенксе, мужик. Это как пытаться стрелять в мышей из противоракетных установок, совсем другая игра.
0: Доктор Тесла и отеческий мистер Кентл начинают вращаться в штаб-квартире и по-приятельски обедать вместе, когда им удается сбежать от проныры 7-го уровня, этого хорька, который держит в страхе обоих. В конце концов, решено переправить Дельфи в принадлежащий ВКК анклав голозаписи и попытаться задействовать ее в какой-нибудь из мыльных опер. И неважно, с чего эта инфанта решила вдруг стать актрисой. Комплекс голозаписи расположился в давно уже выдолбленных горах, там, где когда-то пользовались преимуществами чистого воздуха обсерватория. Дающие полный охват камеры голозаписи очень дороги и с точки зрения электроники сверхстабильны. Внутри актеры могут свободно двигаться, не боясь выпасть из регистра, и вся сцена или избранная ее часть будет показана в домах зрителя в полной трехмерке, настолько реальной, что можно заглянуть актеру в нос. И изображение с них гораздо плотнее, чем то, что идет в передвижных установок.
1: Анклав похож на... Ну, возьми все, что знаешь о Голливуде, Бербенксе, и выбрось все свои знания на помойку.
0: А Дельфи уже снижается над аккуратными с виду сооружениями, похожими на ферму по разведению грибов. Грибными шляпками здесь вспухают разных размеров купола, вплоть до монстров для съемок больших матчей и всего такого. Здесь все организовано. Идея, что искусство расцветает на ниве творчества, давно уже пущена на дно доказательствами того, что если искусство в чем и нуждается, так это в компьютере. А у шоу-бизнеса будущего есть то, о чем и не мечталось телевидению и Голливуду. Автоматически встроенная обратная связь со зрителем. Пробные просмотры, рейтинги, критики, опросы. Забудь об этом. При частотном модем-поле можно в реальном времени снимать... отклик сенсорные показания любого принимающего устройства в стране. И все как на блюдечке, на консоль. Все началось с приманки. Дадим публике возможность больше влиять на содержание. Да. Попробуй сам, мужик. Ты за консолью. Отсей аудиторию, как тебе надо. Пол, возраст, образование, этническая принадлежность и так далее. И начинай, не промахнешься. Когда обратная связь теплеет, выдай им еще такого же. Тепло, теплее, горячо. Попал в яблочко. Тайный зуд под их шкурами, мечта их сердец. Тебе не нужно знать, как это называется. Держа руку на контроле входа, глазами считывая показатели отклика, ты можешь превратить их в богов или кто-нибудь проделает то же самое с тобой.
1: Но Дельфи... проходя через порты размагничивания и реле поля и бросая первый свой взгляд на внутренности этих камер, видит только радуги. Следующими ей на глаза попадаются надвигающиеся на нее команды визажистов и техников и отсчитывающие повсюду миллисекунды таймеры. С тропическим бездельем покончено. Она теперь в гигадолларовом мейнстриме у разъявленной воровки неиссякаемого шланга, гонящего звука изображения, плоть и кровь, всхлипы и смех и сны о реальности в счастливую голову всего света.
0: Крошку Дельфи раздадут по дешевке в 1 000 000 000 домов в лучшее эфирное время и ничего оставят на волю случая. Работа. И опять Дельфи оказывается способной. Разумеется, это на самом деле Эшберки, где-то там под Карбондейлом проделывает все, что нужно. Но кто вспомнит об этом острове? Уж, конечно, не сама Эшберки. Она и слова не произнесла собственными губами за последние месяцы. Дельфи даже не помнит, просыпаясь, что видел ее во сне. Что до самой мыльной оперы, не бери в голову. Сериал идет так давно, что никто уже не разберет, какой у него сюжет. Пробный эпизод Дельфи связан с вдовой и потерей памяти брата ее умершего мужа. Паника разражается, когда эпизод Дельфи проскакивает по мировому шлангу и начинают поступать первые отклики. Ты угадал, конечно. Сенсационно, как бы ты сказал, они идентифицируют себя. На самом деле в отчете значится что-то вроде «подкорж пер» серии процентов, означающих, что Дельфи заклинивает на себе не только всех и каждого с Y-хромосомой, но и женщин, и всех, кто между ними. Это сладчайший сверхъестественный джекпот. 1 на 1 000 000. Помнишь, была такая Харолу? Секс-штучка, ничего, никто не спорит. Но откуда озлобленные домохозяйки в горе и Мемфисе знают, что это соблазнительная богиня с белыми волосами и сумасшедшими бровями их дочурка? И пишут Джейн любящие письма, предупреждая, что их дорогие мужья недостаточно хороши для нее. Почему? Аналитики ВКК тоже не знают, но они представляют, что делать, когда такое случается. А в своем птичьем убежище старый инфант замечает это без помощи компьютеров и задумчиво глядит на свою невесту во вдовьем трауре. Возможно, чувствует он, неплохо было бы ускорить завершение его ученых трудов. Возбуждение достигает и берлоги под Карбондейлом, где эфберки подвергают 2 медицинским обследованиям в неделю, где заменяют хронически воспаленный электрод. Няня Флеминг получает ассистентку, которая занята не только уходом, сколько интересуется дверями доступа и идентификационными наклейками. А в Чили крошка Дельфи получает повышение в виде нового дома среди резиденции звезд и личный микроавтобус, который по воздуху носит ее на работу. Для Хопкинса новый компьютерный терминал, и хорек с 7-го уровня занимается только графиком Дельфи и ничем больше. А чем же забит график? Вещами. И тут начинаются неприятности. Ты, наверное, тоже увидел их приближение.
2: Что она о себе возомнила? Что она, черт побери, представитель потребителей?
0: Отеческий лик мистера Кентла в Карбондейле перекашивается.
1: Девочка расстроена, упрямо отвечает мисс Флеминг. Она верит в ваши сказки о том, что будет помогать людям, демонстрируя хорошие новые продукты.
0: Это действительно хорошие продукты, автоматически бросает мистер Кентл, но гнев его уже под контролем.
1: Она говорит, что от пластика у нее появилась сыпь, а от светящихся таблеток кружится голова.
0: Господи милосердный, она не должна их глотать, возбужденно вставляет доктор Тесла.
1: Вы ей сказали, что она будет их использовать, настаивает мисс Флеминг.
0: Мистер Кентл напряженно соображает, как подать эту проблему юнцу с лицом проныры. Что там было? Курица, которая несет золотые яйца? Что бы ни сказали на 7-м уровне, в Чили виновные продукты исчезают, а в матрице Дельфи в базе данных ВКК появляется новый символ, который обозначает приблизительно балансовые сопротивления по индексу. А это, в свою очередь, значит, что жалобы Дельфи будут терпеть и учитывать до тех пор, пока поп-отклик на нее остается выше определенной отметки. Что случится, если отклик упадет ниже, нас не волнует. Вот она. Под шипящими лазерами в камере голозаписи, подготовленные для съемок несчастного случая на ленте тротуара.
1: «Мне кажется, этот телоподъемник небезопасен», — говорит Дельфи. «Он оставляет на теле такие смешные синие следы. Гляньте, мистер Вьер».
0: Она изворачивается, чтобы показать эксперту по акупунктуре, где крепится пакет мини-гравитации, дающий столь восхитительное ощущение невесомости.
2: «Так не держи его включенным, Ди! С твоим телом!»
0: «Осторожно, лента протяжка. Начинается синхронизация».
1: «Но если я не буду его носить, это будет нечестно. Ему нужен еще один слой изоляции или еще что-то, разве вы не понимаете?»
0: «Я обязательно им скажу», — бормочет мистер Вер. «А теперь слушай, когда ты делаешь шаг назад, нагнись вот так, чтобы его было видно, понимаешь? И держи так до счета 2».
1: Дельфи послушно поворачивается, и сквозь дымку ее взгляд наталкивается на пару незнакомых темных глаз. Она щурится. Довольно молодой человек стоит в одиночестве, очевидно, ждет своей очереди занять камеру голозаписи. Дельфи к тому времени привыкла, что молодые люди смотрят на нее с самыми разными и странными выражениями лиц, но она и не привыкла к тому, что видит здесь. Ее будто ударяет током. Эти серьезные глаза что-то знают. Тайны.
0: Глаза! Глаза, Ди!
1: Она механически движется сквозь рутину съемок, украдкой бросая взгляды на незнакомца. Он смотрит в упор. Он что-то знает. Освободившись, она застенчиво подходит к нему. «Ходишь по краю, котенок. Голос сверху холодный, а внутри жар. Что вы имеете в виду? Охаиваешь продукт? Помереть хочешь?» «Но это неправильно», — объясняет она. «Они просто не знают, а я знаю. Я его носила».
0: Его невозмутимость поколеблена. «Ты не в своем уме».
1: «О, они поймут, что я права, когда проверят», — снова объясняет она. «Просто они очень заняты. Когда я им скажу...»
0: Он смотрит в милое лицо цветок.
1: Его рот открывается, закрывается. Что ты вообще делаешь в этой клоаке? Кто ты?
3: Дельфи?
1: Ошарашенно отвечает она.
2: Пресвятой Дзен.
3: В чем дело? Пожалуйста, скажите, кто вы?
1: Но надвигается ее свита, уводит ее, кивая незнакомцу.
4: Простите, что задержались, мистер. Ах-ах, говорит сценаристка.
1: Он что-то бормочет. Но слова теряются в шуме, когда конвой поторапливает ее к засыпанному цветами микроавтобусу. Слышишь, как заводится со щелчком невидимое зажигание?
3: «Кто это был?» – спрашивает Дельфи у парикмахера.
1: Парикмахер, работая, приседает, мерно сгибая и распрямляя колени.
3: «Пол Ишем,
1: третий», – отзывается он и кладет расческу в рот.
3: «Кто это?» «Не понимаю».
1: Он что-то бормочет с расческой в зубах, имея в виду, шутишь? Потому что здесь, посреди анклава корпорации ВКК, такой вопрос может быть только шуткой. На следующий день взгляд Дельфи упирается в мрачное, затененное тюрбаном полотенце лицо, когда она и паралитик сериала отправляются в гидромассажный бассейн. Она смотрит, он смотрит, и на следующий день тоже. Бедный старый Ишим старший. Нельзя не пожалеть человека, который так ценит порядок. Когда он зачинает детенышей, генетическая информация, как ни крути, передается древним обезьяньим путем. Вот перед тобой счастливый карапуз с резиновым утенком, а не успеешь оглянуться, это уже огромный и здоровый незнакомец. Чужак с неясными эмоциями, который к тому же якшается бог знает с кем. А молодой Пол Ишим тот еще фрукт. Он все схватывает на лету и умеет выражать свои мысли, и душа у него нежная. Он жаждет деятельности и вместе с друзьями задыхается от возмущения, глядя на тот мир, который создали их отцы. Пол без труда вычислил, что дом его отца множество особняков, и что даже компьютеры ВКК не в состоянии соотнести все со всем. Он выкапывает приходящий в упадок проект, в общем и целом сводящийся к чему-то вроде спонсирования маргинального творчества. Команда вольных стрелков, открывшая Дельфи, работала по такому же гранту. А через него, как выясняется, предприимчивый юнец по фамилии Ишим может урвать внушительный ломоть мощности студии голозаписи ВКК. И вот он со своей небольшой бандой здесь, в самой глубине грибофермы, снимает и гонит шоу, которое никакого отношения к Дельфи не имеет. Оно построено на сногсшибательных техниках съемки и выбивающих из колеи искажений, чреватых социальным протестом. Самовыражение андеграунда, если хотите. Все это, разумеется, небезызвестно его отцу, но пока не привело ни к чему большему, кроме как к углублению тревожной складки на лбу Ишима-старшего. Пока Пол не состыковался с Дельфи. К тому времени, когда папа узнает об этом, невидимые самовоспламеняющиеся вещества уже дают взрыв, и во все стороны несутся энергоснаряды, потому что Пол, понимаешь ли, это настоящее. Он видит сны и мечтает. Он даже читает, к примеру, «Зеленые особняки». И он плакал навзрыд, когда негодяи сжигали Риму заживо. Услышав, что в мыльных операх ВКК блистает какая-то новая киска, он фыркнул и забыл, он занят. Он никогда не связывал ее имя с маленькой девочкой и ее идиотским обреченным протестом в камере голозаписи. Это странно наивная маленькая девочка. И он подходит и смотрит на него. Он видит Риму, потерянную Риму, заколдованную девушку-птицу, и его непрошитые проводами человеческое сердце заходится и звенит. А Рима оказывается Дельфи. Тебе нужна карта? Гневная озадаченность. Отрицание диссонанса. Рима, проститутка, в роли сутенера, ВКК, мой папочка. Бред, быть того не может. Шатание у бассейна, чтобы убедиться в мошенничестве. Темные глаза бьют в голубые, обмен обрывочными фразами в странной пустоте. Ужасающие трансформации образа. Рима Дельфи в щупальцах моего отца. Нет, карта тут не нужна. И для Дельфи тоже. Потому что это девушка, которая любит своих богов. Теперь она уже видела вблизи их божественную плоть, слышала, как их неискаженные усилителями голоса окликают ее по имени, она играла в их игры, носила их гирлянды. Она даже сама стала богиней, хотя не верит в это. Не думайте, она не растеряла иллюзии, она все еще полна любви. Просто какая-то сумасшедшая надежда не... По правде говоря, все это можно опустить, когда маленькая девочка встречает мужчину на дороге из желтого кирпича. Настоящего, живого мужчину, сжигаемого гневным состраданием и благородно обеспокоенного человеческой справедливостью, который протягивает к ней настоящие мужские руки и... Бабах! Она всем сердцем отвечает на его любовь.
0: хэппи-энд, не так ли? За одним исключением. За исключением того, что на самом деле это Эф Берке за 5000 миль любит Пола. Монстр Эф Берке в подземной темнице, пахнущий смазкой для электродов. Карикатура на женщину, сжигаемая, одержимая настоящей любовью. Стремящиеся на расстоянии дважды 20 тысяч миль безжалостного вакуума дотянуться до любимого через девичью плоть немую под невидимой пленкой. Чувствуя, как руки обнимают тело, которое он считает ее, пробиваясь сквозь тени, чтобы отдать себя ему. Пытаясь почувствовать его запах и вкус красивыми мертвыми ноздрями. Любить его в ответ телом, которое мертвеет посреди огня. Понял, каково Эф Берке? Она проходит через несколько стадий. Муки сперва и стыд. Стыд. Я не то, что ты любишь. Еще более яростные терзания. И осознание, что нет, нет выхода никакого. Никогда. Никогда. Несколько запоздало она сообразила, что сделка, которую она заключила, это навсегда. Эф Берке стоило бы обратить внимание на сказки о смертных, закончивших свои дни кузнечиками. Исход очевиден. Все эти муки вылились в единые идиотские протоплазменные стремления слиться с Дельфи. Отбросить ужас, закрыться от зверя, к которому она прикована, стать Дельфи. Конечно, это невозможно. И все же ее терзания сказываются и на поле. Дельфи, как Рима, достаточно сильный магнит любви, а освобождение разума Дельфи требует многих часов, приносящих глубокое удовлетворение разъяснений того, насколько все прогнило. Добавь сюда преклоняющееся его плоти тело Дельфи, сжигаемое огнем неукрощенного сердца Эф Берке. Есть вопросы, почему Пол запал? И это еще не все. К тому времени они каждую свободную минуту проводят вместе, и некоторые из этих минут не такие уж свободные.
4: Мистер Ишем, не будете ли вы так добры не вмешиваться в этот эпизод на спортплощадке? По сценарию здесь место Дэйви.
0: Дэйви все еще здесь. Близость к Дельфи пошла ему на пользу.
5: Какая разница, зевает Пол. Это всего лишь реклама. Я ее не блокирую.
0: Шокированная тишина на это слово в 7 букв. Девушка из сценарного храбро сглатывает.
4: Прошу прощения, сэр. Но у нас указание сделать этот эпизод в точности так, как расписано в сценарии. Нам придется переснимать части, отснятые на прошлой неделе. Мистер Хопкинс мной очень недоволен.
5: Да кто такой, черт побери, этот Хопкинс? Где он?
3: Ну, пожалуйста, Пол. Пожалуйста.
0: Пол снимает руки с плеч Дельфи, небрежно фланирует в тень. Бригада операторов нервно проверяет углы съемки. У тех, что в зале заседания, ВКК фобия на появление в эфире их самих, их родных или слуг. Всю съемочную группу прошиб холодный пот, когда запись с Ишемом-младшим в эпизоде «Набери код обеда» едва не ушла на спутниковый луч. Дальше хуже. Пол не питает никакого почтения к священным расписаниям, над которыми теперь дни напролет корпит в штаб-квартире хорек с 7-го уровня. Пол забывает привести Дельфи назад вовремя, и у бедного Хопкинса ум заходит за разум. Так что вскоре в дата-шаре появляется иконка с грифом, срочно требующим личного вмешательства мистера Ишема-старшего. Поначалу штаб-квартира ступает мягко.
3: «Сегодня я не могу, Пол».
4: «Почему?»
3: «Говорят, я должна, это очень важно».
0: Он гладит золотой пушок на узкой спинке. Под Карбондейлом, Пенсильвания, слепая женщина Крот обмирает от наслаждения.
3: «Важно. Важно.
5: Им важно захапать побольше денег. Разве ты не понимаешь?
0: Для них ты только вещь, на которой зарабатывают деньги. Толкачка. Ты им дашь себя поиметь, Ди? Дашь?»
3: «О, Пол!»
0: Он того не знает, но перед ним диковина. Удаленки не смонтированы на потоке слез.
5: «Просто скажи нет, Ди, нет. Достоинство, ты должна!»
3: «Но они говорят, это моя работа».
0: «Ты не хочешь поверить, что я могу позаботиться о тебе, Ди? Девочка, ты позволяешь им рвать нас на части. Тебе надо выбрать. Скажи им нет».
3: «Пол, я... я скажу».
0: И она говорит. Храбрая маленькая Дельфи, безумная Эф Берке, говорит:
3: «Нет, пожалуйста, я обещала Полу».
0: Они пытаются снова, все еще мягко.
3: Пол, мистер Хопкинс привел мне причину, почему они не хотят, чтобы мы так много времени проводили вместе. Все дело в твоем отце.
5: Может, она думает, что его отец похож на мистера Кентла? Ах, вот как, чудненько. Хопкинс. С ним я разберусь.
3: Послушай, я сейчас не могу думать о Хопкинсе.
5: Кент сегодня вернулся, он кое-что узнал.
3: Они лежат на высокогорном лугу в Андах, наблюдая за тем, как его друзья пикируют на своих поющих воздушных змеях.
5: Ты не поверишь, у полицейских на побережье в головах электроды. Пол даже не замечает, как она цепенеет в его объятиях. Да уж, странно. Я думал, ПП-импланты вживляют только преступникам или в армии. Разве ты не видишь, Ди? Наверняка что-то происходит, какое-то движение. Может, кто-то строит организацию?
3: Но как нам это узнать?
5: Он бьет кулаком по земле. Нам нужны контакты.
3: Если бы мы только могли узнать. Ты о тех новостях?
5: Рассеянно спрашивает она. Новости? Он смеется. В новостях нет ничего, кроме того, что они хотят, чтобы люди знали. Полстраны может сгореть, и никто ничего не узнает, если они того не захотят.
3: Ди, разве до тебя не доходят мои слова? Это же тотальный контроль над вещанием. Они зомбировали всех и каждого, чтобы люди думали то, что им показывают. Хотели того, что им дают. И дают то, что сами же запрограммировали хотеть.
5: Замкнутый круг. Не вломиться, не вырваться. И ни одной зацепки. Думаю, у них и плана никакого нет, кроме как поддерживать вращение этой карусели. И бог знает, что происходит с людьми или с Землей, или, скажем, с другими планетами. Единый гигантский водоворот мусора и лжи, в котором все кружатся, и ничего никогда не изменится. Если мир не проснется вскоре, с нами покончено. Он мягко хлопает ее по животу. Тебе надо вырваться, Дим.
3: Я пытаюсь, Пол. Я вырвусь.
5: Ты моя. Тебя им не получить. И он отправляется на встречу с Хопкинсом, который вправду запуган. Но той же ночью мистер Кентл отправляется на встречу с Эфберки под Карбондейлом.
3: Эфберки?
5: На топчане в дешевом халате, будто мертвый верблюд в палатке, она сперва не может осознать, что это от нее он требует расстаться с Полом.
3: Эфберки никогда Пола не видела. Дельфи встречается с Полом.
5: Факт в том, что Эфберки уже не помнит, что существует отдельно от Дельфи. Мистер Кентл тоже едва в это верит, но прилагает усилия. Он указывает на безнадежность, на потенциальное унижение для Пола. И получает в ответ тупой взгляд туши на топчине. Тогда он заводит речь о ее долге по отношению к ВКК, ее работе. Разве она не благодарна за возможности? Т.д. Он весьма убедителен. Заплесневелый рот Эфберки открывается... Каркает.
3: Нет.
5: Ничто больше, похоже, из него не извергнется. Мистер Кентл не туп. Он распознает непоколебимые препятствия, когда на него натыкается. Он также знает необоримую силу. ВКК. Самое простое решение – закрыть кукло-шкаф и не открывать его до тех пор, пока Пол не устанет ждать, когда проснется Дельфи. Но затраты, график...
3: Есть здесь что-то странное.
5: Он рассматривает имущество корпорации, горбящееся на кровати. Его покалывает шестое чувство. Понимаешь ли, удаленки любить не умеют. У них и Пола, собственно-то, нет. Конструкторы исключили это на начальном этапе. И потому логично было предположить, что это Пол забавляет себя или что-то в том маленьком тельце в Чили. Эфберки может делать лишь то, что естественно для любого куска биомассы. Никому и в голову не приходило. Они могут иметь дело с настоящим Homo sapiens, чья тень несется из каждого голо-шоу на Земле.
3: Любовь?
5: Мистер Кентл хмурится. Сплошной гротеск. Но инстинкт не дает ему покоя. Он порекомендует проявить гибкость. А потому в Чили...
3: Дорогой, сегодня мне не нужно работать. И в пятницу тоже, не так ли, мистер Хопкинс?
5: Великолепно. Так когда светлый миг досрочного освобождения?
3: Будьте разумны, мистер Ишем. У нас график. И уж, конечно, в вас нуждается ваша собственная и производственная группа.
5: Как это ни странно, так оно и есть. Пол уходит. Хопкинс глядит ему вслед с отвращением, спрашивая себя, с чего это Ишему понадобилось трахать куклу? Хопкинсу не пришло в голову, что потомок Ишемов может и не знать, что такое Дельфи. Особенно если учесть, что Дэйви плачет, потому что Пол вышиб его из постели Дельфи. Постель Дельфи под настоящим окном.
1: «Звезды», — сонно говорит Пол. Он перекатывается, тянет за собой Дельфи, так что она оказывается на нем. «Ты сознаешь, что это одно из последних мест на Земле, откуда людям видны звезды? Еще Тибет, может быть...» «Пол, спи. Я хочу посмотреть, как ты спишь». «Пол, я сплю так крепко. Я хочу сказать, это давняя шутка, как трудно меня разбудить. Ты против?»
5: «Да». Ну, наконец, со страхом она отпускает реальность. Чтобы за 5000 миль к северу безумно изможденное существо могло выползти и, заглотав концентрат, и упасть на свой топчан. Но ненадолго. Розовый рассвет, когда Дельфи открывает глаза, чтобы обнаружить, что она в объятиях Пола, который нашептывает ей грубые нежные вещи. Ему так и не пришлось заснуть. Ее Дельфи тело, эта безнервная маленькая статуя, зарылась в него среди ночи. Расцветает сумасшедшая надежда и получает пищу две ночи спустя, когда Пол говорит, что во сне она звала его по имени. И в тот день руки Пола не пускают ее к работе, и Хопкинс с воем доносит в штаб-квартиру, где астралится, и хорек рвет и мечет, перетасовывая график Дельфи. На сей раз мистер Кентл все улаживает. Но это случается снова с крупным клиентом, а у хорька свои связи в техническом отделе. Так вот, понимаешь, когда речь идет о поле комплексных модуляций гетеродинированных частот, и это поле фиксировано на точку съема вроде Дельфи, возникает масса мелких зазоров и откатов, и всевозможных помех, и даже трений. В нормальных условиях все это без труда выправляет и балансирует технологии будущего. Лишнее доказательство того, что есть множество способов легким толчком нарушить этот баланс, и обратная связь ударит по удаленке оператору куклы с прямо-таки удивительным результатом.
1: Милая, какого черта? В чем дело? Дельфи!
5: Беспомощный визг, конвульсии. И вот Рима-птица лежит у него на руках, мокрая и обмякшая. И зрачки у нее невероятно расширены.
1: «Я не предполагалось!»
5: Слабо всхлипывает она.
1: «Мне сказали, что не...»
5: «О, мой бог!
1: Дельфи!»
5: И его жесткие и сильные пальцы зарываются в густую желтую гриву ее волос. Сведущие в электронике пальцы, они застывают.
1: «Ты кукла. Ты одна из них. ПП-импланты, они тебя контролируют.
5: Мне следовало бы знать.
1: О, боже, следовало бы знать. Нет!» Пол рыдает она. «Нет, нет, нет!
5: Да будь они прокляты! Прокляты за то, что они сотворили!
1: Ты — это не ты!»
5: Он встряхивает ее. Он сгорбился на постели и мотает ее из стороны в сторону, гневно глядя на жалкую красоту.
1: «Нет!»
5: — молит она. «Это неправда, тот черный кошмар под землей.
1: Я Дельфи.
5: Мой отец! Свиньи, грязь! Черт бы их побрал! Черт бы их побрал! Черт бы их побрал!»
1: «Нет, нет!» — лепечет она. «Они хорошо со мной обращались!» —
5: хватает ртом воздух Эфберки.
1: «Они были добры ко мне!»
5: Ее пронзает новая агония. В штаб-квартире на севере смышленый молодой человек хочет удостовериться, что его крошечное вмешательство делает свое. Пол едва в силах удержать ее, он тоже плачет. «Я убью их!» Его Дельфи — рабыня на проводах. Шипы в ее мозгу, электронные кандалы в сердце его птицы. Помните, когда эти варвары сожгли Риму заживо? Он еще повторяет это потом, но она не слышит. Она уверена, что теперь он ее ненавидит. И все, чего она хочет, это умереть. Когда она осознает, что неистовство — это нежность, она думает, что свершилось чудо. Он знает, и он все равно любит. Откуда ей знать, что он не так понял? Не стоит винить Пола. Отдайте ему должное, он даже слышал об имплантах, контролирующих центры удовольствия и боли. Имплантах, о которых по вполне понятным причинам редко упоминают те, кто ближе всех с ними знаком. Вот о чем он думает, обнимая Дельфи. Ею управляет.

0: полностью удаляется сдержанно и незаметно. И группа голозаписи сериала благодарна и не понимает того, что в его улыбке обычно намного меньше зубов. Проходит неделя. И все это время Дельфи очень хороший, послушный маленький призрак. Они позволяют ей получать охапки полевых цветов, которые посылает Пола, ласковые любовные записки. Он тут ловчит. А в штаб-квартире Хорек чувствует, что его фортуна продвинулась еще на зубчик вперед. И запускает наверх слушок, что он, дескать, мастер улаживать мелкие проблемы. И никтошеньки не знает, что там себе думает Эф Берки. Только няня Флеминг застает ее за спусканием еды в унитаз. А на следующей ночи Эф Берки теряет сознание в бассейне. Ее вытаскивают и нашпиговывают иглами внутривенного вливания. Мисс Флеминг встревожена, она уже видела такие симптомы. Но ее не было там, у границы леса, когда безумцы, звавшие себя последователями рыбы, глядели сквозь пламя на вечную жизнь. А Эф Берке, она тоже видит небеса по ту сторону смерти. Небеса читаются «Пол». Но смысл один и тот же. «Я умру и возрожусь в Дельфи». «Мусор», говоря жаргоном технарей, «не выйдет». Еще неделя, и из бешенства Пола вырастает план. Вспомни, у него есть друзья. Он кипит от ненависти, видя, как хозяева выставляют на показ его любовь. Он выдает убийственный эпизод для собственного шоу и, наконец, очень вежливо просит у Хопкинса кроху свободного времени своей птахи, каковое в должное время наступает. «Я думала, я тебе больше не нужна», все повторяет она, пока они облетают гору в солнцемобиле Пола. «Теперь я знаю. Погляди на меня». Он зажимает ей рот рукой и показывает картонку с печатными буквами. «Не говори. Они слышат все, что мы произносим. Я все равно тебя увезу». Она целует его руку. Он настоятельно кивает. «Не бойся. Я могу остановить боль, если они попытаются сделать тебе больно». Свободной рукой он вытряхивает серебристую сетку скрэмблер на автономном питании. Дельфи ошарашена. «Это отрежет сигналы и защитит тебя, любимая». Широко открыв глаза, она смотрит на него. Голова ее слегка покачивается из стороны в сторону. «Нет!» «Да!» — победно усмехается он. «Да!» На мгновение она усомнилась. «Эта электрическая сетка наверняка отрежет поле, но она также отрежет Дельфи». «Но это же Пол!» «Ее целует Пол! Она в силах только жадно искать его губы!» Пока он ведет солнцемобиль через каньон. Впереди старая пусковая катапульта реактивных самолетов и серебряные пули, готовые взлететь. У Пола есть также репутация и имя. Маленький реактивный курьер ВКК спроектирован для одной только скорости. Пол и Дельфи втискиваются в узкое пространство за дополнительным баком с горючим. И никаких разговоров до тех пор, пока не начинают выть турбины. Они воют высоко над Киото, прежде чем Хопкинс начинает волноваться. Еще час он теряет на то, чтобы проследить сигнал бипера на солнцемобиле Пола. Солнцемобиль держит курс в открытый океан. К тому времени, когда они убеждаются, что он пуст, и Хопкинс прыгает на аварийный рейс, беглецы уже превратились в не имеющие источника вою западных Кариб. Доносят Харьку в штаб-квартире. Харек решает было повторить свой прошлый фокус, но тут у него начинают работать мозги. Все это слишком уж пахнет жареным. Потому что если в конечном итоге Эф Берке можно заставить делать все, что угодно, разве что жить ее не заставишь, внезапный, ни с того ни с сего ЧП, слишком рискованный. А тут еще Пол Ишем третий. А приказать ей вернуться нельзя? Они все сгрудились у киберконсоли в диспетчерской наверху башни ВКК. Мистер Кентл и Харек, и Джо, и очень аккуратненький человечек, личные глаза и уши мистера Ишема-старшего. «Нет, сэр», — угрюмо отвечает Джо. «Мы можем считать каналы, в особенности канал речи, но не можем предсказать модель поведения. Чтобы послать сигнал напрямую, нужен удаленный оператор». «Что они говорят?» «В данный момент ничего, сэр». Глаза киберковбоя за консолью закрыты. «Я думаю, они обнимаются».
1: «Они не отвечают», — вклинивается диспетчер. «Все еще движется курсом 0030 на север, сэр».
0: «Вы уверены, что в Кеннеди предупреждены, чтобы не открывать по ним огонь?» — озабоченно спрашивает аккуратный человечек.
1: «Да, сэр». «А нельзя ее просто выключить?» — сердится островица их Харек. «Выдернуть эту свинью из контроля!»
0: «Если полностью оборвать трансмиссию, это убьет удаленку», — в третий раз объясняет Джо. «Вывод должен проходить через рассчитанные стадии. Необходим постепенный переход на собственную самонастраивающуюся систему удаленки. Сердце, дыхание, мозжечок могут дать сбой. Выдернув Эф Берке, мы, скорее всего, прикончим ее на месте. Это просто потрясающая киберсистема. Зачем ее уничтожать? Вложение».

0: мистер Кэмпфу передергивает. Хорек кладет руку на плечо ковбоя за консолью. Это тот самый контакт, который помог ему с запретным сигналом в прошлый раз. «Во всяком случае, мы можем послать им предупреждающий сигнал, сэр!» Он облизывает губы, одаряет аккуратного человечка сладкой улыбкой хорька Проныры. «Мы же знаем, беда от этого не будет!» Джо хмурится. Мистер Кэмпл вздыхает. Аккуратный человечек говорит что-то себе в запястье. Он поднимает взгляд. «Я уполномочен направить сигнал, если других альтернатив нет. Но минимальный, минимальный!» Хорек сжимает плечо своего человека. Пол чувствует, как Дельфи выгибается у него в руках. Он тянется за сеткой, ему не терпится действовать. Она мечется, отталкивает его руки, глаза у нее закатываются. Несмотря на агонию, она боится этой сетки. И она права. В отчаянии Пол борется с ней в тесном пространстве, натягивает ей сетку на голову. Когда он включает батарею, она зарывается ему под руку и прочь от сетки, и спазм утихает. «Они снова вас вызывают, мистер Ишем!» — орёт пилот. «Не отвечайте!» «Милый, держи это у себя на голове, черт побери!» «Как мне...» Над носом самолета проносится ЭХ-90. Вспышка. «Мистер Ишем, это самолеты военно-воздушных сил!» «Забудь!» — кричит в ответ Пол. «Они не станут стрелять!» «Дорогая, не бойся!» Их встряхивает еще один ЭХ-90. «Не будете ли вы так добры приставить пистолет к моей голове, так чтобы они это видели?» – взывает пилот. Пол так и делает. ЭХ-90 выстраивается вокруг них в эскорт-строй. Пилот возвращается к прежним мыслям. Он пытается сообразить, как бы содрать денег из ВКК тоже. И после Глотсбора воздушный эскорт отрывается. «Идут прежним курсом», – рапортует диспетчер группе у консоли. «Очевидно, у них с собой достаточно топлива, чтобы долететь до башни порта». «В таком случае остается только ждать, когда они приземлятся». Мистер Кэмпл слегка оживляется. «Но почему нельзя просто отрубить поддержку жизнеобеспечения этого чудо-юда?» – кипятится смышленый хорек. «Это же курам насмех!» «Над этим работают», – заверяет его мистер Кэмпл. «Если в подземелье под Карбондейлом что и делают, так это спорят». Ассистентка, читай сторожевая собака, мисс Флеминг, вызвала в комнату с кукло-шкафом Кудлатова. «Мисс Флеминг, вы будете слушаться приказов». «Вы ее убьете, если попытаетесь проделать это, сэр». «Я не могла поверить, что вы это имеете в виду, сэр, поэтому и не сделала. Мы уже вкачали ей достаточно седативных препаратов, чтобы это дало реакцию на сердце. Если еще перекрыть ей доступ кислорода, она там умрет». Кудлатова перекашивает. «Доктор Квина, сюда, быстро!» Они ждут, уставясь на шкаф, в котором одурманенная препаратами безобразная сумасшедшая борется за то, чтобы не потерять сознание. Чтобы не закрылись глаза Дельфи. В небе над Ричмондом серебряная гондола начинает поворот. Дельфи обмякла в объятиях Пола. Ее взгляд медленно поднимается к его глазам. «Уже спускаемся, детка, скоро все будет кончено. Все, что от тебя требуется, это остаться в живых, Ди!»
1: «Остаться в живых...»
0: Их засек диспетчер. «Сэр, они свернули на Карбондейл!» «Контакт с диспетчерской башней!» «Поехали!» Но созванная штаб-квартира и группа не успела перехватить курьера с воем, влетающего в Карбондейл. И вновь пособили друзья Пола. Беглецы успевают проскочить через грузовой люк и в административный шлюз нейролаборатории, прежде чем охрана соображает, что к чему. У лифтов лицо Пола плюс его пушка позволяют им прорваться в подземный комплекс. «Мне нужен доктор... Как его зовут? Ди! Ди!»
1: «Тесла!»
0: Ее шатает. «Доктор Тесла! Отведите нас к доктору Тесле! Быстро!» Повсюду квакают интеркомы, они несутся вниз и вниз. Пистолет Пола упирается в спину охранника. Когда отодвигается дверь, перед ним Кудлатый. «Я Тесла». «Я Пол Ишем». «Ишем! Сейчас вы вытащите свои сволочные импланты из этой девушки». «Я сказал сейчас, шевелитесь».
1: «Что?»
0: «Вы меня слышали? Где операционная? Давайте!»
1: «Но шевелитесь, или мне прожечь кого-нибудь?»
0: Пол машет пушкой в сторону только что появившегося доктора Квина. «Нет-нет», — спешит возвратить Тесла. «Я, знаете ли, не могу. Это невозможно, ничего ведь не останется». «Все вы, черт побери, все вы можете. Только напортачьте, и я с вас...» «Я вас прикончу с готовностью», — говорит Пол. «Где это? Здесь? И сотрите ту дрянь, которая из нее сейчас в схеме».
1: Он гонит их, и они отступают задом наперед по коридору. Дельфи мертвым грузом висит у него на руке.
0: «Это то место, детка, где над тобой издевались?»
1: «Да», — шепчет она, моргая на дверь.
0: «Да». «Потому что, понимаешь ли, так оно и есть.
1: За дверью те самые апартаменты, где она родилась. Пол загоняет всех в двери и в расположенный за ними сияющий зал. Открывается внутренняя дверь, и оттуда выбегают нянечка, а за ней Седой, и застывают, как вкопанные. Полу чудится что-то особенное в этой двери. Отогнав всех подальше, он толкает ее и заглядывает внутрь. Внутри огромный зловещего вида шкаф-камера. Панели его передней стенки слегка приоткрыты. А внутри шкафа испорченная тушка, с которой происходит нечто чудесное, нечто невыразимое. Внутри Эф Берке. Настоящая живая женщина, которая знает, что он здесь. Он приближается. Пол, дотянуться до которого она стремилась сквозь 40 тысяч миль льда. Пол здесь. Настоящая женщина рвет на себя двери куклы шкафа. Дверная панель открывается, и монстр встает. «Пол, милый!» — скрипит голос любви, и руки любви тянутся к нему. И он отвечает. «А что бы ты ответил, когда на тебя надвигается исхудалый, с обвисшей кожей, проросший проводами и залитый кровью голем и тянет к тебе одетые в металл пальцы когти? Не подходи!» — Пол пинает провода. В общем и целом, неважно, какие именно провода, у Эф Берке, так сказать, вся нервная система вывернута наружу. Представь себе, что кто-то зажал в кулак твой спинной мозг и за него дернул. В конвульсиях она обрушивается на пол у его ног, и из ртового отверстия рвется рев. «Пол! Пол! Пол!» Сомнительно, что он узнает свое имя или видит, как жизнь вытекает из ее глаз. Во всяком случае, течет она не к нему. Глаза находят Дельфи, теряющую сознание в дверном проеме. И умирают. Теперь, конечно, Дельфи тоже мертва. В полнейшем безмолвии Пол делает шаг назад от этого нечто, которое лежит у его ног. «Вы ее убили», — говорит Тесла. «Это и была она». «Ваш паразит!» Пол в ярости. Сама мысль об этом монстре, присосавшемся к мозгу маленькой Дельфи, вызывает у него тошноту. Он видит, как его птаха оседает, словно тряпичная кукла, и протягивает к ней руки, не зная, что она мертва. И Дельфи идет к нему. Одна нога за другой. Не слишком хорошо двигается, но двигается. Ее милое лицо поднимается. Пола отвлекает ужасная тишина, и, опуская глаза, он видит лишь ее стройную шейку. «А теперь вы извлечете импланты!» — предупреждающе рычит он. Никто не двигается с места. «Но она мертва!» — дико шепчет мисс Флеминг. Пол чувствует, как под его ладонью бьется жизнь Дельфи. Они говорят о своем монстре. Он направляет пушку на Седова. «Вы! Если на счет три мы не окажемся в операционной, я отрежу лазером ногу этому типу!» «Мистер Ишем!» — в отчаянии выплевывает Тесла. «Вы только что убили человека, анимировавшего тело, которое вы зовете Дельфи. Сама по себе Дельфи мертва. Если вы уберете руку, то сами убедитесь в том, что я говорю правду». Тон доходит. Медленно Пол разжимает руку, смотрит вниз. «Дельфи?» Она неверно переступает с ноги на ногу, покачивается, остается стоять. Лицо ее медленно поднимается. Голосок слабый-слабый. «Лжецы поганые!» — рявкает Пол. «Шевелитесь!» «Поглядите на ее глаза!» — хрипит доктор Квин. Глядят все. Один из зрачков Дельфи полностью заполняет радужку. Губы ее неестественно извиваются. «Это шок!» — Пол рывком притягивает девушку к себе. «Приведите ее в порядок!» — кричит он, целясь в Теслу. «Во имя Господа!» — голос Теслы дрожит. «Несите это в лабораторию!» «Goodbye, bye!» — внятно произносит Дельфи. Все гурьбой бросаются бежать по коридору. Дельфи на руках у Пола и натыкаются на людскую волну. Прибыла штаб-квартира. Джо хватает одного взгляда, и он бросается к кукло-комнате, едва не натыкаясь на пушку Пола. «О, нет! Только не это!» Все кричат. Маленькое существо у него на руках шевелится, говорит жалобно. «Я Дельфи!» И сквозь весь этот шум, взмывающую тарабарщину и напыщенные слова, она держится. Призрак Эф Берке или что там еще бормочет безумно. «Пол! Пол! Пожалуйста, я Дельфи! Пол! Я здесь, милая, я здесь!» Он обнимает ее на кровати няни. Тесла говорит, но никто его не слышит. «Пол! Не сплю!» — шепчет голос призрака. Пол в агонии, он не принимает, он отказывается верить. Тесла, не выдержав, сбегает. Потом, ближе к полуночи, Дельфи скрипит что-то вроде неровного и с неприятным, будто плюхнулся тюлень, шлепком сползает на пол. Пол кричит. Потом снова экскрип и снова конвульсия отвратительного распада, пока, наконец, к 2 утра от Дельфи остается всего лишь небольшой теплый холмик, куль в виде вегетативных функций, прицепленных к какому-то количеству дорогого железа, которое питало и поддерживало ее до того, как началась ее жизнь. Джон, наконец, уговорил Пола подпустить его к куклу-шкафу. Пол остается подле нее достаточно долго, чтобы увидеть, как лицо ее меняется до ужаса инородным и холодно-убедительным образом, а потом, спотыкаясь, идет сквозь группу людей из офиса Тесла. За его спиной Джо трудится в поте лица, пытаясь реинтегрировать изумительные комплексы кровообращения, дыхания, эндокринов, разум мозга, миостаза и моделированных потоков частиц, составляющие человеческое существо. Но это как спасать оркестр, брошенный посреди фуги. И Джо еще немножко плачет. Он единственный, кто действительно искренне любил Эф Берки. Эф Берки, теперь мертвая груда на столе, была величайшей киберсистемой, какую он знал, и он ее никогда не забудет. Собственно говоря, конец. Любопытно, что дальше? Ну, разумеется, Дельфи живет и теперь. На следующий же год она снова катается на яхте, принимает соболезнования в связи с трагическим нервным срывом, но в Чили уже другая киска, потому что, несмотря на то, что новый оператор Дельфи вполне компетентна, по 2 F-берки за раз не бывает, за что ВКК в должной мере благодарна. Настоящий гвоздь в сапоге, разумеется, Пол. Он ведь был молод, понимаешь? Сражался с абстрактной несправедливостью. Теперь же жизнь запустила в него когти, и он проходит через инстинктивное бешенство и горе и обрастает здравой мудростью и решительностью. И настолько успешно, что стоит ли удивляться, обнаружив его некоторое время спустя... Где? В зале заседаний ВКК, дурилка! Использует преимущество рождения для радикализации системы, если хотите, подрывная деятельность изнутри. Вот как он это описал, и его друзья были более чем согласны. Теплое чувство уверенности пробуждается в них от того, что они знают. Пол там, наверху. Иногда кто-то из них, кто еще не сошел со сцены, сталкивается с ним и слышит радостное «Привет!». А астралицый Хорек? О, он тоже мужаев. Он быстро учится, уж поверь мне. К примеру, он первый, кто узнал, что безвестная исследовательская группа ВКК и впрямь добилась каких-то результатов со своим безумным темпоральным аномализатором. Что да, то да. У него нет образования физика, и достал он слишком уж многих. Но об этом он и не узнает до того дня, когда кое-кто во время тестового прогона не укажет в то место, где он стоит, воронкой аномализатора. И он не проснется, лежа щекой на газете с заголовком «Никсон обнародует вторую фазу». Какое счастье, что он быстро учится. Поверь мне, зомби, когда я говорю «развитие», я имею в виду развитие, признание роли капитала. Можешь перестать потеть. Перед нами великое будущее. В сегодняшнем эфире вы слышали окончание рассказа Джеймса Типтри-младшего «Девочка, которую подключили» в переводе с английского Анны Комаринец.
2: «Не трогай эту гадость» написала его Диана Дуэйн. «Владычица и мать всего сущего», произнесла Лола, выпрямившись на ветру и простирая руки к небу. «Царица и богиня, пошли мне знамение». Ничего не случилось. В точности, как вчера. И позавчера, все 3 дня. Лола опустилась на плед. И тут же ойкнула и принялась стряхивать с него опавшие сосновые иголки. Конечно, подумала она, хорошо было в городской духоте мечтать о том, что ей предстоит проделать весь ритуал обнаженной, как сама природа. Но чтобы выполнить намеченное, пришлось в поисках укромного уголка забраться высоко в горы, где ветер воет в кронах и задувает даже в это тесное ущелье. Деревья роняют на тебя листву и хвою, пыль летит прямо в глаза и... И ты мерзнешь. Вся романтика естественной жизни быстро испаряется, и ты становишься просто голой, да еще и в гусиной коже. «В этом-то все и дело», — подумала Лола. «Может, я и сказала все, что надо, но необходима еще и соответствующая степень концентрации. А как ее добиться на таком-то холоде?» Она вздохнула и поглядела на небо. Солнце клонилось к закату. Краски были просто потрясающие. Проживая в Лос-Анджелесе, она часто глядела вверх, но перед ней обычно открывалось привычное для горожан зрелище. Покрытый легкой дымкой небосвод, не небесно-голубой, а мутный, точно глаза у новорожденного котенка. Порой испарения окрашивали небо почти в бурый цвет, но даже в лучшие дни оно никогда не сияло такой

0: которую Лола чувствовала себя особенно голой и беззащитной. Теперь голубизна по краям переливалась пурпуром и шафраном, а в зените сгустилась до индиго и густой сапфировой синей. И тишина вокруг. Вместо привычного рева транспорта лишь ветер в верхушках деревьев. Странно, когда оказываешься вдалеке от городского шума, его начинает не хватать. 3 дня назад, в 15 милях от Огайо, она свернула с шоссе номер 96 на север и, руководствуясь компасом и картой штата, сумела проникнуть в один из наиболее недоступных районов сесбского заказника, где гнездились контуры. Чтобы выполнить задуманное, ей было необходимо уединение. Друзья предупреждали, старайся вести себя осторожнее. Дым от костра или огонь в ночи может привлечь незваных гостей, сама подумай. Кое-кто лишь молча покачивал головой с таким видом, что было ясно. Она поступает неразумно. Гораздо безопаснее выплясывать нагишом, скажем, на бульваре Сансет, чем в дикой глуши. Но Лола упрямо упаковывала свою крохотную палатку, пропускающую ультрафиолетовые лучи, роскошный подарок самой себе на последний день рождения. Уложила одежду, не слишком много, но достаточно, чтобы укрыться от холода. С особым тщанием она уложила ритуальные приспособления. И затерялась в дремучих дебрях. Тут и впрямь были самые настоящие дебри. Лола вновь уселась на плед и принялась растирать избитые ноги. Ее тело на незащищенных одеждой местах было ободрано в кровь, а на защищенных пестрело синяками. В волосах у нее запутались сосновые иголки и веточки толокнянки. Ее кусали осы. Она видела гремучих змей и тарантулов, и они видели ее. При виде гремучек она было подумала о том, чтобы вернуться на шоссе 96 и поймать попутку, направляющуюся в город, но прикинув, что опаснее, путешествие автостопом или встреча со змеей, она сделала выбор в пользу змей. Итак, Лола сидела и наблюдала, как сгущается тьма. Ее время, если верить книгам, это время Великой Матери. И луна ее символ. Лола поглядела на молодой месяц. Она не слишком-то в этом разбиралась, но ему должно быть дней 5 или 6. Луна Девы, луна Охотницы. А в книгах говорилось, что при нарождающейся луне можно вернуть себе и девственность, стоит лишь правильно завершить обряд и произнести нужные заклинания в должном настроении. Лола вздохнула. Она могла твердить нужные заклинания бесконечно, но настроиться должным образом никак не удавалось. И все же вот она в нужном месте, в нужное время, в ночь всех ночей, самую короткую в году, в самом сердце лета, и луна как раз такая, как нужно. В книгах говорится, что в это время года можно творить чудеса, творить обряды, которые призовут ее к тебе. Именно для того Лола и купила лук. Это было весьма дорогостоящее приобретение. На зарплату кассирши не очень-то разгуляешься, но увидев этот великолепный тяжелый лук несколько недель назад, она потеряла голову. Он не был сборным, она питала недоверие к сложным конструкциям, смахивающим на сцепленные в экстазе гардеробные вешалки. Но это был настоящий лук с двойным изгибом, лук из стекловолокна с великолепным серебристым отливом, луноподобный лук, лук-полумесяц. И она не устояла. «Симпатическая магия», — подумала Лола. «Серебро — цвет луны, цвет лука». Да и книга намекала, что владычице можно угодить хорошим выстрелом. Но управиться с оружием оказалось не так-то просто. Тетива была слишком туга для нее, и, сорвавшись, уже успела пару раз сильно ударить ее по руке, оставив багровые рубцы и здоровущую царапину. Тем не менее, если пустить наугад несколько стрел в ночную тьму, появится шанс, крохотный, но шанс, что сила откликнется на призыв, своего рода спиритическая лотерея. Пора начинать. Солнце садилось, уступая небо луне. Пока луна царит над юным, полным надежд миром, пока грядет эта ночь, самая короткая ночь в году, время принадлежит ей. Она приступила к делу. Вначале очертила круг. Одна из книг рекомендовала для этого цветной мелок, другая — песок. Для верности она использовала оба способа. Честно говоря, у нее не было особого выбора, поскольку та крохотная площадка, на которой она ухитрилась разместиться, была усыпана галькой. В центре круга она водрузила валун и, прижав им веревку, чтобы обозначить диаметр, пошла по кругу, рассыпая песок и помечая камушки белым мелком. Она вытащила компас, определилась и начала выкладывать пентаграмму. Верхний луч звезды указывал на север. Нахмурившись, она наметила 5-й луч. Звезда, разумеется, получилась слегка скособоченной, но исправлять ее было некогда. «Сойдет», — подумала она, и начала выводить внутри пентаграммы буквы и символы, как того требовала книга. И все время, пока она выкладывала из песка и выписывала мелком древнееврейские буквы и коптские слова, тот же внутренний голос твердил: «От чего, собственно, ты хочешь?» Она старалась не слышать его. В книге говорилось: Превратившись в сосуд бога и богини, ты вольешь силу в свою жизнь. Но что если сила и вправду снизойдет на тебя? Что тогда делать с ней? Наполовину расписав символами третий луч пентаграммы, Лола выпрямилась, слегка запыхавшись, и поняла, что ответить на этот вопрос она не в состоянии. Честно говоря, она не могла пожаловаться на жизнь. У нее была крыша над головой, поклонники, одежда и еда, свободное время и деньги впритык. Конечно, экономить приходилось, но это ее не слишком угнетало. «Но может, в этом-то все и дело», — подумала она. «Может, в ее жизни самых обычных вещей хватает, а вот необычного-то с ней не происходит. Ни великой любви, ни великой опасности». И пока она стояла в раздумье, голос продолжал твердить. «Тебе точно этого хочется? Что ты будешь делать, если и впрямь к тебе придет великая любовь или великая опасность? Ты просто-напросто слетишь с катушек, вот что будет». Походил на правду. И все же Лола не могла избавиться от крепнущей уверенности, будто нечто важное обходит ее стороной. Она принялась за дело с чистосердечным энтузиазмом увлекшегося химическими опытами ребенка. Она начала с кристаллов, но их то и дело разбивала кошка, сбрасывая из кухонных полок, где они должны были то ли поглощать, то ли испускать тепло и положительные вибрации. Кристалл, надо сказать, не в ладах с кафельным полом. Груду поцарапанного розового кварца, турмалина и других полудрагоценных камней Лола сыпала в шкаф, да там и заперла. Затем она попыталась уловить ауру, но заработала лишь косоглазие, которым мучилась почти неделю. Потом пустилась на поиски ангелов. В последнее время новости ими так кишели. Перечла гору посвященных им книжек, но так в точности и не поняла, как привлечь хоть одного. В одной из книг были очень толковые и подробные инструкции, но ей казалось, что на ангела, который позволяет призвать себя таким дурацким способом, времени не стоит тратить. И к тому же ни один достойный ангел на нее вообще не клюнул. Лола увлеклась было силовыми линиями, но, поразмыслив, решила, что может потревожить какую-нибудь геологическую аномалию, а Калифорния в последнее время и так была не слишком благополучна в этом отношении. Лучше не будить лихо. За магию Лола взялась в самую последнюю очередь. Она откладывала ее на крайний случай, поскольку та казалась ей сложным, дорогостоящим занятием, да и книжек нужно было перечитать чертову уйму. А пособий впрямь оказалось множество. Магия альтернативная, магия натуральная, магия зеленая, синяя и белая, магия всяческих расцветок, каких и в магазине красок не сыщешь, ну и, разумеется, кое-что о черной. Но черную магию она сразу отвергла, даже особо не размышляя об этом, просто из-за ощущения, что это нехорошо. Для Лолы всю жизнь было ориентиром «хорошо» и «нехорошо». А поэтому она никогда не возносилась на высоты духа, но и не опускалась в бездну порока, относясь и к тому, и к другому с явным подозрением. И верно, откуда взяться высотам духа или бездне порока в жизни служащей недорогого универмага? У нее и так хлопот хватало. Она цеплялась за сверхурочный, дежурно улыбалась покупателям и заискивала перед боссом, не заходя, впрочем, слишком далеко. Как следствие, покупателям она нравилась, поскольку улыбалась им больше, чем того требовали обязанности. Иногда такой подход приносил плоды. Например, ей удалось наскрести целую неделю отгула. Ну и остальной мир по отношению к ней для разнообразия решил повести себя хорошо. Чудную солнечную пятницу она отметила время ухода, помахала боссу на прощание и отправилась укладывать вещи для путешествия. Теперь же, когда она сидела на гальке у протекавшего в лощине крохотного ручейка, вся романтика куда-то испарилась. Пока она была дома, в пригороде, а за окном ревели проносящиеся мимо автомобили, эти далекие места казались ей землей обетованной. Синее небо, тишина, телефон не звонит, громкоговоритель в универмаге не орет на служащих. Мир и покой. Беда в том, что тут, в глуши, природа озвучивает мир и покой по собственным представлениям. Она презирает радиосвязь, но не имеет ничего против непрекращающегося ветра, который оказался гораздо холоднее, чем рисовалась Лоле дома. А звонкое птичье пение за сутки превратилось из сладостных звуков на лоне природы в назойливый шум, который мешал Лоле сильнее, чем вопли соседской музыкальной установки в 2 часа ночи. Потому что птицы поют не умолкая, а музыку, в конце концов, все же выключают. Даже неясный лепет ручья начал раздражать ее. На ум приходило сравнение с неисправным клапаном слива в унитазе. Но если клапан можно починить, то воду в ручье не перекроешь. А когда, наконец, птицы угомонились, ветер стих, и она собралась немного поспать, появились кролики. 8 миллионов кроликов, живших в зарослях неподалеку и ночью решивших подкрепиться. Они шуршали, верещали друг на друга и изо всех сил изображали крадущихся бандитов, которые только и ждут, чтобы напасть из-за куста. Они царапали рюкзак, пытаясь пробраться внутрь, и пожирали все припасы, до которых могли добраться. Все это отнюдь не способствовало крепкому сну. Лола спохватилась и со вздохом начала гнать от себя пораженческие мысли. Так дело не пойдет. Только положительные эмоции помогут добиться желаемого результата. И вот круг размечен. Она встала в центр и глубоко вздохнула, сдерживая раздражение. Это была последняя попытка. Она не однажды проделывала все это и всякий раз терпела неудачу. Она боялась показаться дурой, даже при том, что была тут одна одинешенька, не считая ветра. Но шумный ручей, темнеющее небо, все это, казалось, смотрело на нее. Уж они-то посмеются за ее спиной. А если кто-нибудь ее все же увидит? При этой мысли она содрогнулась. «Все-таки лучше довести дело до конца», — подумала она. «Я готовилась несколько месяцев. Я поклялась, что все исполню. И исполню, а потом вернусь домой и пошлю все к черту». Она повернулась к ветру спиной, и он внезапно стих, да и ручей примолк. Странно, но эта неожиданная тишина заставила Лолу напрячься. Но она тут же взяла себя в руки. Наклонилась, подняла два крохотных фонарика и вставила в них зажженные свечи. Затем на миг застыла, сжимая спичку в руке. Сначала она решила выбросить ее за пределы круга, но книга рекомендовала делать это только в особых случаях, после соответствующих подготовительных ритуалов. Она осторожно положила обгоревшую спичку на камень у ног. Сезон лесных пожаров еще не наступил, но это отнюдь не значит, что можно разбрасывать спички направо и налево. Потом поставила горящие фонарики по обе стороны плоского валуна, который предназначала под алтарь, и вновь нагнулась, на этот раз уже за ножом. Согласно книге, нож должен был иметь черную рукоятку. Но как раз тогда свободных денег у нее не было, и она решила, что кухонный нож вполне сгодится. В конце концов, это хороший нож с трехдюймовым лезвием из отличной нержавеющей стали. «Интересно, можно ли будет потом им воспользоваться?» – подумала Лола. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Она прочла наизусть заклинание стихий и четырех домов небесных. Потом начала медленно поворачиваться, направив на кромку круга острие ножа и называя имена из книги, одновременно представляя себе, что из ножа исходит луч света, который поджигает границы круга. Покончив с этим, она приняла соответствующую позу. Руки чуть разведены и протянуты вперед, ладонями вверх, ноги на ширине плеч, и дочитала заклинание. Она едва слышала собственные слова, потому что в голове у нее гремело: «Дура! Все это сплошные глупости, ничего не случится, пустая трата времени». Тем не менее, она завершила заклинание и, как рекомендовала книга, на какое-то время застыла в неподвижности, чтобы наполниться благословенным покоем этого места. На деле же поднялся ветер, продувая ее до костей, а шум воды усилился. «Пропади все пропадом», — подумала она. «Бесполезная затея». Но Лола была упряма. Она подняла с земли лук и единственную стрелу, припасенную для ритуала, белую. «Да снизойдешь ты ко мне стремительно и неуклонно», — пробормотала она, борясь с охватившим ее раздражением. «Подобно полету этой стрелы, любимого твоего оружия». Она наложила стрелу, поглядела вверх и оттянула тетиву, стараясь при этом не задеть синяки на левом предплечье. Наконечник стрелы слабо поблескивал в свете заходящей луны. Лола прицелилась чуть повыше лунного серпа и выстрелила. Похоже, она опять неправильно обошлась с тетивой. Та вновь ударила по руке. «Ой!» — только и сказала Лола, не сводя глаз со стрелы, которая поднялась в воздух, затем начала снижаться, стремительно исчезая из виду. Ветер вновь стих, и в полной тишине, опуская лук, Лола услышала, как упала стрела. Не то в кустарник, не то на скалу. Ничего. Но она все стояла, глядя вверх, пока пламя свечей не начало трепетать. Закат почти погас, а в зените на мгновение вспыхнула слабая полоска света, словно блуждающая звезда. Лола вздохнула и покачала головой, осуждая собственную доверчивость. Зря она затеяла эту поездку. А может, и не зря, хоть отдохнет на природе, но... Та же полоска света внезапно вспыхнула вновь. На сей раз ярче и ближе, гораздо ближе, рассыпая на своем пути снопы искр. Свет вокруг падающего объекта напоминал статический заряд. Сквозь шум ветра она даже слышала потрескивание, когда эта штука проносилась над головой и вновь сворачивала назад, вычерчивая в небе узкие слепящие перепутанные полосы. Объект исчез из виду, а Лола все продолжала стоять, вглядываясь в синий сумрак над холмами. Тишина, потом странный отдаленный шум, потом вновь навалилось тяжкое гнетущее молчание, даже ветер стих. Лола продолжала таращиться во тьму. Звук удара и траектория полета свидетельствовали, что объект упал на противоположный склон холма всего за четверть мили отсюда. «Меня это не касается», — подумала она. «Но что, если из-за этой штуки, чем бы она ни была, займется лесной пожар? Тогда это наверняка меня коснется в самом ближайшем времени, особенно если я так и останусь здесь стоять». Она выбралась из круга, совершенно позабыв, что следовало открыть себе дорогу ножом, и, оскальзываясь на гальке, побрела туда, где лежали ее фуфайка, джинсы и кроссовки, поспешно натянула на себя одежду, а затем, подобрав лук и несколько стрел, направилась к перевалу. Восхождение неожиданно оказалось трудным. Изодранная терновником, облепленная цепкими побегами толокнянки, Лола оступилась и, рухнув в невидимую ямку, чуть не вывихнула лодыжку, а потом, когда выбиралась, и другую. Когда она взобралась на вершину холма, торжества не было. Одно лишь раздражение. Волосы ее слиплись от сосновой смолы, исцарапанные руки кровоточили, из-за темноты она не видела, куда ставит ногу. Разве что на склоне холма в крохотной лощине смутно голубело нечто. Оно светилось. Не горело, хотя вокруг остро пахло озоном, и Лола поначалу даже закашлялась. Предмет был круглым, как мяч, примерно 6 футов в диаметре, и светился в центре сильнее, чем по краям, если это и впрямь были края. Этот предмет выглядел чуть-чуть размытым, словно немного нереальным, несмотря на свечение. По мере того, как Лола смотрела, нереальность усилилась. Свет внутри голубого шара побледнел и померк. И что-то там двигалось. Темная фигурка на фоне шара. Что-то маленькое, шишковатое, спотыкаясь, бродило поблизости, по крайней мере, так это выглядело. Движения были неуверенные, беспомощные, точно у раненого животного. Лола начала спускаться с холма зигзагом от дерева к дереву, цепляясь за мощные стебли, чтобы не скатиться прямиком вниз. Ей некогда было разглядывать шар, поскольку все внимание уходило на спуск, а все тот же внутренний голос не умолкал. Не стоит ввязываться в это дело. А вдруг они настроены враждебно? Что если они утащат тебя, чтобы заняться своими инопланетными извращениями? Лола выбралась из зарослей толокнянки у подножия холма и остановилась перевести дух. Темный силуэт стоял неподвижно, вероятно, оглядываясь. Теперь он казался светлее, возможно, потому что сфера, на фоне которой он стоял, постепенно тускнела, становясь жемчужно-серой. Из глубины исходили остатки голубого цвета. Они то разгорались, то меркли, словно сфера дышала. Существо не имело определенной формы. Оно перетекало и менялось, порою и вовсе опадая, как утомленный осьминог. Потом вновь вырастало, и тогда со остроконечной верхушки на Лолу глядели 4 маленьких и круглых темных глаза. По крайней мере, Лола решила, что это глаза. А чуть позади и сбоку, точно так же опадая и вздымаясь, бродили еще 4 таких же создания, только поменьше. На верхушках их подвижных тел тоже виднелось по 4 глаза, и все смотрели на нее. Потом создания поменьше прильнули к большому и застыли. «Детишки», — подумала Лола. Она стояла там, не зная, что предпринять, но не сомневалась. Перед ней инопланетная версия транспортной аварии. Однако, несмотря на испуг, ей в голову не пришло, что нужно вызвать военных. Скорее, полагала она, пришельцам необходима какая-нибудь межгалактическая выездная ремонтная бригада. «Эй!» — произнесла Лола. «Я не сделаю вам ничего плохого». Создания недоверчиво уставились на нее. Детишки сплющились. Существо побольше не пошевелилось. «Когда нужен этот чертов универсальный переводчик, его никогда не оказывается под рукой», — подумала Лола. Она попыталась поглядеть на случившееся ей глазами. Чужой мир, авария. Из зарослей выбирается какое-то большое дикое животное и начинает рычать на вас. Но как убедить их, что она не просто животное? «Наверное, их пугают мои размеры», — подумала она и осторожно придвинулась ближе. Детишки стали плоскими, как галеты. Существо побольше, их мама, расплющилась, стараясь прикрыть их своим телом. Очень медленно, осторожно Лола опустилась на землю. Потом оттолкнула от себя лук и стрелы и вновь поглядела на чужаков. Сначала все оставалось без изменений. Потом очень медленно мама вновь приняла куполообразную форму. Глаза на верхушке купола съехали к низу, она рассматривала лук. Миг спустя существо уставилось на Лолу. Под этим взглядом девушка слегка поежилась. Такие глаза бывают у акул в фильмах про обитателей моря. Пустые, плоские, как черная галька. В них не было ни света, ни выражения. Потом глаза мамы вновь переместились на верхушку купола. Создание передвинулось поближе, голубой свет вспыхнул ярче, освещая почву. Лола заставила себя не двигаться. Она смотрела на детишек, которые все еще оставались плоскими, точно крошечные лепешки. Все их глаза исчезли. Но они тоже мерцали, и потому их попытка спрятаться казалась трогательной, хотя и безуспешной. Мама подобралась к Луку, не отводя взгляда от Лолы. Потом замерла, глядя на Лук, и, выдвинув из тела маленькое щупальце, похожее на размытый пальчик, потрогала Лук. Второй отросток ощупал наконечник стрелы. Это была охотничья стрела с острыми, как бритва, гранями наконечника. Лола видела, что грань разрезала крохотный пальчик практически надвое. Она не поверила своим глазам. Пальчик немедленно сросся. Ни крови, ни следа пореза. Маленькие черные глазки вновь уставились на нее. Лола не отвела взгляд. Точь-в-точь игры в гляделки с соседской кошкой. Обычно Лола сдавалась первой, но тут ставки были слишком высоки. Лола смотрела, затаив дыхание. Существо мама издало звук, первый за все это время и похожий на чуть слышный стон. Рядом с погасшим темным шаром детишки начали постепенно расправляться. Теперь они походили на четыре яйца острыми кончиками вверх. Дети осторожно двинулись по неровной почве поближе к матери. «А может, это их пап?» – подумала Лола. Но тут же отбросила эту мысль. Она была уверена, что это мама, хотя и не знала почему. Детишки подошли и точно так же осмотрели лук и стрелы с помощью пальчиков, которые потом втянулись обратно. При этом они издавали негромкие звуки. Мама наблюдала за малышами, а Лола за мамой. Когда детишки начали баловаться луком и стрелами, глаза существа разъехались по верхушке тела, чтобы наблюдать за всеми сразу. Лола невольно улыбнулась. По глазу на ребенка. Вот это здорово. Многие матери на земле дорого бы дали за такую способность. Один из детенышей отрастил себе палец побольше, что-то вроде крупной присоски, и натянул его на наконечник стрелы. Какое-то время он мусолил ее, потом отбросил, даже не порезавшись, но при этом тихонько всхлипнул. Существо мама застонало, жалобно и сердито. Может, подумала Лола, это инопланетный вариант. Не трогай эту гадость, неизвестно, где она валялась раньше. Остальные малыши проделали точно такой же трюк и теперь ощупывали камни и прутики, сосновые шишки и сухие пучки травы. Каждый раз чешеобразная присоска охватывала предмет, мусолила его какое-то время, потом выплевывала обратно. И каждый раз, заметила Лола, слабый свет внутри детишек разгорался ярче, а потом вновь пригасал, словно от разочарования. Лола застыла с открытым ртом. «Они же голодны», — подумала она. «Ищут что-нибудь съедобное». «Вам нужна еда?» — мягко спросила она маму. Та воззрилась на нее, и Лола не могла избавиться от ощущения, что существо ее понимает. «Вы читаете мысли или что-то в этом роде?» Она попыталась нарисовать воображение еду. Сухофрукты, хлопья, вяленую говядину. Все, что взяла с собой. Вряд ли, подумала она, хоть что-либо из ее рациона окажется съедобным для чужаков, свалившихся невесть откуда. Мама продолжала молча смотреть на нее. «Что ж», — сказала Лола, поднимаясь с земли, «придется вам лезть со мной на верхушку холма. Посмотрим, подойдет ли вам что-нибудь из моих запасов». Она медленно выпрямилась. Малыши отпрянули назад, сбившись в кучу. Слегка сплющившись, они уставились на нее всеми своими крохотными глазками. Но мама не двинулась с места. Она по-прежнему внимательно наблюдала за Лолой. «Пошли!» — сказала Лола, подняла лук со стрелами и начала карабкаться обратно вверх по холму. Они последовали за ней, хоть поначалу и медленно. Сначала мама, за ней заковыляли детишки, все еще безуспешно пытаясь отыскать по пути что-нибудь съедобное. Несколько раз мама заводила глаза назад и вновь издавала тот же звук. «Не ешь эту гадость!» Детишки послушались, побросали камушки и шишки и побрели следом, хотя и неохотно, как показалось Лоле. Они двигались не так быстро, как в тот миг, когда она впервые увидела их всего лишь несколько минут назад. «Устали, — гадала она, — или ослабли от голода? Надеюсь, сумею разыскать у себя в рюкзаке что-нибудь съедобное для них». На подъем к вершине холма Лола потратила меньше сил, чем на спуск, несмотря на то, что сейчас совсем стемнело. На перевале она остановилась, убедилась, что существо мамы видит, куда нужно идти, и начала спускаться вниз. Похоже, внутри и вне магического круга все осталось точно таким же, как прежде. Ни демонов, ни другой нечисти, никто не кружил поблизости, разгневанный тем, что сначала его призвали, потом отринули. Какое облегчение! Тревожиться не о чем, кроме как о кучке голодных пришельцев, заглянувших на огонек перекусить. «Ты таких перемен добивалась?» – прозвучал внутренний голос. Лола скорчила гримаску и, добравшись до подножья, оглянулась назад. Мама и детишки уже спустились и прошлепали прямо к полянке, затоптав магический круг. Детишки, разумеется, остановились попробовать толченый мел. Лола пожала плечами и направилась к рюкзаку, подвешенному на ветке, развязала веревки и опустила его на землю. «Вот», — обратилась она к маме, — «скажи им, пусть подойдут и попробуют». И начала опустошать рюкзак, выкладывая свой пятидневный запас еды около крохотной переносной печурки. Следующий час приносил одно разочарование за другим. Детишки попробовали крупу и выплюнули ее. Потом корнфлексы тоже выплюнули. Она предложила им сушеные абрикосы, потом ломтики яблок. Все это оказалось для них несъедобным. Та же участь постигла вяленую говядину. Малыши не один раз возвращались к говядине, пробуя ее и вновь выплевывали. Лола уселась у печурки, скрестив ноги, развела огонь и состряпала быстрорастворимый суп, а потом остудила его до комнатной температуры. Детишки сгрудились вокруг алюминиевого котелка, но пробовать не стали. Лола обнаружила, что обменивается с мамой обескураженным взглядом и поняла, что четыре черных глазка вовсе не такие невыразительные, как ей показалось поначалу. «Им не подходит наша еда?» – спросила Лола маму. «Или они у тебя такие разборчивые?» Мама издала жалобный беспомощный звук. В нем было не просто раздражение, в нем слышалась тоска. Лола заметила, что детишки светятся не так ярко, как несколько минут назад. «Ты права», — ответила Лола и вздохнула. Она опустила палец в суп и поболтала им. Детишки сообразили, окунули свои пищевые пальчики в котелок и миг спустя хором чихнули, забрызгав Лолу с ног до головы куриным бульоном.
1: «Ясно», —
0: сказала Лола. «Возьмем на заметку. Никаких супов».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В финальной части нашего эфира окончание рассказа Дианы Дуэйн «Не трогай эту гадость». Она залила кипятком лапшу быстрого приготовления. Детишки занялись лапшой, потом выплюнули ее, но один из них отрастил еще несколько пальчиков и начал завязывать лапшу в узелки и размахивать ими в воздухе. Мама застонала. «Это еда, а не игрушка», — сказала Лола, чувствуя, как ее охватывает отчаяние. Постепенно она вытащила все свои запасы. Детишки отказались от сублимированного сухого мороженого, тут Лола была вполне с ними солидарна, оно и для человека вряд ли годилось. Отвергли фрукты, выплюнули конфеты. Лола попыталась кормить их с руки, зубов у них вроде бы не было, и занятие казалось относительно безопасным. Один из них почти вывернулся наизнанку, натянувшись на ее ладонь. Ощущение было странным. Крохотное создание оказалось на редкость невесомым и походило на пластиковую сумку, наполненную теплым воздухом. Малыш забрался к ней на колено, и она безнадежно начала скармливать ему смесь сухофруктов. Он заглатывал кусочки по одному и также по одному выплевывал, обстреливая ими печурку. Мама в очередной раз издала стон. «Детишки, что с них возьмешь?» — утешала ее Лола. Но свечение внутри малышей меркло. «Они перепробовали все», — сказала Лола. «Все, ничего им не годится». Она уперлась локтем в колено и силой потерла глаза. Другой рукой она удерживала малыша, покачивая его. Что-то поскреблось по руке, держащей малыша. Лола вздохнула, открыла глаза и посмотрела. Царапина на руке вновь начала кровоточить. Видно, пока она карабкалась на холм или скатывалась вниз, она опять ободрала себе руку. Лола не обратила на это внимания, она вся была ободрана, так что царапины больше, царапины меньше. Однако это заметил кое-кто другой. Малыш, устроившись у нее на коленях, приладил присоску к кровоточащему месту и всасывал кровь. И голубое сияние внутри него начало разгораться. Какое-то время Лола просто бездумно глядела на него. Не то усталость, не то растерянность мешали ей предпринять что-либо. Потом она поглядела на существо маму. Два глаза-то направила на малыша, чье сияние усиливалось с каждой минутой. Два других уставились на Лолу. Казалось, все четыре глаза стали больше. Сначала она не издала ни звука, потом застонала, да так громко, что все малыши, и апатичные, и их более жизнерадостные собрат, стали торчком. Те трое, что не сидели у Лолы на коленях, прошлепали к маме со всей скоростью, на какую только были способны. Четвертый же с жалобным хныканьем отдернул присоску, но когда он медленно сполз с Лолиных колен и побрел к остальным, земля под ним светилась. Мама и Лола поглядели друг на друга долгим взглядом. Миг спустя Лола уверилась, что даже если создание не обладало телепатическими способностями, оно отлично сообразило, что к чему. Мама начала уводить малыша от Лолы обратно на холм. «Нет!» — сказала Лола. Мама остановилась и вновь поглядела на нее. Ее глаза, которые раньше казались Лоле такими невыразительными, глядели теперь благодарно, но решительно. «Нет!» — повторила Лола. Она начала кое о чем догадываться. «Этот свет внутри, это он заставляет двигаться твой корабль, да? И вас тоже. Если вы не получите достаточной энергии, вы не сможете улететь и умрете». Мама вновь взглянула на нее и побрела прочь. «Нет!» — воскликнула Лола, застонав от отчаяния. «Должен быть выход! Просто обязан найтись! Вы не можете вот так...» В кустах что-то зашуршало, и Лола окончательно утратила самообладание. «Чертов кролик!» — сказала она, подбирая с земли камень, и застыла. «Точно!» — произнесла она тихонько. «Кролики!» Она взяла лук и стрелы. Мама и детишки остановились, прошлепали обратно и теперь наблюдали, как Лола решительно прилаживает стрелу к тетиве, а потом бесшумно ныряет в кусты. Остальное могло бы показаться забавным, не будь Лола в таком отчаянии. До сих пор она ни разу не пыталась стрелять по живой цели. Она тренировалась в стрельбе по неподвижным пластиковым мишеням. А тут ей пришлось охотиться в темноте, прячась в зарослях полокнянки. Она была вся исцарапана, и вдобавок, когда пыталась прицелиться, ее кусала мошкара. Ей хотелось плакать. Она уже потеряла несколько стрел понапрасну, и теперь, когда их осталось так немного, боялась промахнуться. Лолу спасла присущая кроликам глупость. А может, туристы избаловали их, прикармливая с рук. Как бы то ни было, пища, которую в изобилии раскидали по лагерю детишки, не годилась для пришельцев, но заинтересовала кроликов. Они явно не могли противиться искушению. Первого, самого крупного, она подстрелила из укрытия с расстояния 7 футов, пока он повидал кормфлекс. Второго, который только что вылез из кустов, испугался и отпрянул, но чуть позже вернулся и занялся сублимированным мороженым, тоже настигла Лолина стрела. «Хватит для начала», — подумала она и вышла из зарослей. Подойдя к маме с детишками, Лола начала рыться в рюкзаке в поисках пустой кастрюльки и армейского финского ножа. Она дрожала, отчасти от непривычного напряжения, отчасти от страха, что все ее усилия были потрачены понапрасну. С уверенностью, поразившей ее саму, поскольку до сих пор она имела дело только с ободранным, разделанным и завернутым в пластиковую упаковку животным на прилавке супермаркета, Лола перерезала горло первому кролику и подставила под струйку кастрюлю. Малыши сгрудились у кастрюли, опустили внутрь присоски и принялись за дело. Кровь первого кролика они осушили за несколько секунд. Лола и мама тревожно наблюдали за ними, но полминуты спустя сияние начало разгораться все ярче и ярче. Лола взяла второго кролика. Теперь малыши напоминали приплюснутые лампочки на рождественской елке и явно ощущали довольство. Мама продолжала наблюдать за ними и за Лолой. И обе пары глаз смотрели с очень похожим выражением. Вскоре малыши наелись и, отвалившись от кастрюльки, плюхнулись на землю. Они лежали, сплющившись, а свет в них сиял все ярче. Мама подождала, пока не отвалился последний малыш, только тогда прошлепала к кастрюльке и расправилась с остатком содержимого. Ее сияние тоже усилилось. Оно было не таким ярким, как у малышей, но тон стал глубже и пульсация заметнее. Лола подняла кастрюлю и внимательно осмотрела. «Хорошо бы приспособить вас мыть посуду», — сказала она. Мама издала негромкий звук. Детеныши вновь распрямились и придвинулись к ней. С минуту Лола и мама молча смотрели друг на друга. «Какая жалость, что вы не умеете читать мысли», — сказала Лола. Взгляд мамы ясно выражал, что телепатия — это еще не все. «Вы хотите запустить ваш корабль и быстрее вернуться домой», — сказала Лола.
1: «Понимаю».
0: Мама повторила тот же звук и подтолкнула детишек вверх по склону. Лола пошла с ними. На верхушке холма мама остановилась, уставилась на Лолу всеми своими глазами и громко застонала. Лола расшифровала это так: «Держись подальше, иначе можешь пострадать при взлете». «Ну что ж», — сказала Лола, — «счастливого пути домой. И без лихачества на этот раз, ладно?» Глазки мамы быстро соскользнули на верхушку туловища, потом съехали на бок. Она начала спускаться с холма, малыши за ней. У подножья все они сгрудились около шара, который лежал, слегка зарывшись в землю. Сначала он был серым и холодным, точно камень, но они начали по очереди прижиматься к его размытой туманной поверхности, словно пытаясь погрузиться в нее. Лола в точности не видела, что там делалось, но в конце концов все они исчезли внутри, и шар начал светиться и пульсировать, вобрав, подумала Лола, совокупное сияние существ. Совершенно бесшумно шар поднялся над лощиной, прочертил дугу в ночном небе и помчался все быстрее, становясь меньше и меньше, пока не исчез окончательно. Ни грохота, ни вспышки света, просто звезда затерялась среди звезд. Лола отвернулась и направилась обратно к лагерю. Круг был затоптан так, что его с трудом можно было различить. По всей стоянке валялись продукты, большей частью в совершенно непригодном состоянии. Чтобы собрать уцелевшие, ей предстоит нелегкая работенка. Тут же поедал корнфлекс еще один кролик. Нахмурившись, Лола натянула тетиву, прицелилась и выстрелила. «Все остальные поужинали», — подумала она, — «чем я хуже?» Спустя несколько часов, наевшись сытного горячего жаркого, Лола попыталась оценить результаты своего первого опыта в области магии. Поразмыслив, она пришла к выводу, что в общем и целом колдовство ей больше не потребуется. Но в то же время Лола не забывала, что, согласно ее книгам, юная богиня-девственница, к которой она и взывала, была не просто патронессой лучников и охотников, она считалась еще и защитницей всех слабых и беспомощных, а также, хоть это и странно для девственницы, покровительницей материнства и младенцев. Но теперь это уже не казалось странным. Лола начала подозревать, что тут скрывалось нечто большее, чем она полагала прежде. Что материнство не просто чисто биологическое явление, не более чем девственность. И что те, кто призывает богиню, должны быть готовы ко всяческим неожиданностям. Может, когда-нибудь позже... «Нет-нет», — подумала она, — «ну ее эту магию». Несколько лет спустя, когда Лола уже завоевала золотую медаль по стрельбе из лука на летней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, все восхищались ее умением сосредоточиться на мишени так, словно точное попадание было делом жизни и смерти. Но тем, кто спрашивал, как ей удалось развить такую способность концентрации, она небрежно отвечала: «Тренировалась на кроликах только и всего». Гораздо позже, совсем при других обстоятельствах, ей задавали тот же вопрос и получали тот же ответ. А Лола лишь улыбалась и торопилась домой к своим собственным мужам.

0: Рассказ Гарри Гаррисона «Мастер на все руки». У старика было невероятно злорадное выражение лица. Верный признак того, что кому-то предстоит здорово попотеть. Поскольку мы были одни, я без особого напряжения мысли догадался, что работенка достанется именно мне. И тотчас обрушился на него, памятуя, что наступление – лучший вид обороны. «Я увольняюсь. И не утруждайте себя сообщением, какую грязную работенку вы мне припасли. Потому что я уже не работаю. Вам нет нужды раскрывать передо мной секреты компании». А он, знай себе, ухмыляется. Ткнув пальцем в кнопку на пульте, он даже захихикал. Толстый официальный документ скользнул из щели к нему на стол.
1: «Вот ваш контракт», — заявил старик. «Здесь сказано, где и как вам работать. Эту пластинку из сплава стали с ванадием не уничтожить даже с помощью молекулярного разрушителя».
0: Я наклонился, схватил пластинку и тотчас подбросил ее вверх. Не успела она упасть, как в руке у меня очутился лазер, и от контракта остался лишь пепел. Старик опять нажал кнопку, и на стол к нему скользнул новый контракт. Ухмылялся теперь он уже так, что рот его растянулся до самых ушей.
1: «Я неправильно выразился. Надо было сказать не контракт, а копия его, вроде этой».
0: Он быстро сделал какую-то пометку.
1: «Я вычел из вашего жалования 30 монет, стоимость копии. Кроме того, вы оштрафованы на 100 монет за использование лазера в помещении.

спецификацию. Ее нашли где-то на задворках самого старого из хранилищ. Из всех маяков, построенных землянами, этот, пожалуй, и самый древний. Судя по тому, что он находится на одной из планет Проксимы Центавра, это весьма вероятно и есть самый первый маяк. Я взглянул на чертежи, протянутые мне стариком, и ужаснулся. Чудовищно! Он похож скорее на винокуренный завод, чем на маяк. И высотой не меньше нескольких сотен метров. Я ремонтник, а не археолог. Этой груди лома больше 2000 лет. Бросьте вы его и постройте новый. Старик перегнулся через стол и задышал мне прямо в лицо. Чтобы построить новый маяк, нужен год и уйма денег. К тому же эта реликвия находится на одном из главных маршрутов. Некоторые корабли у нас теперь делают крюк 15 световых лет. Он откинулся на спинку кресла, вытер руки носовым платком и стал читать мне очередную лекцию о моем долге перед компанией. Наш отдел официально называется отделом эксплуатации и ремонта, а на самом деле его следовало бы назвать аварийным. Гиперпространственные маяки делают так, чтобы они служили вечно, или, по крайней мере, стремятся делать так. Если они выходят из строя, то тут всякий раз дело серьезное. Заменой какой-нибудь части не отделаешься. И это говорил мне он. Человек, который за жирное жалование просиживает штаны в кабинете с искусственным климатом. Старик продолжал болтать. Эх, если бы только можно было просто заменять детали. Был бы у меня флот из запчастей и младшие механики, которые бы вкалывали без разговоров. Так нет же, все наоборот. У меня флотилия дорогих кораблей, а на них чего только нет. Зато экипажи — банда разгильдяев вроде вас. Он ткнул в мою сторону пальцем, а я мрачно кивнул. Как бы мне хотелось уволить всех вас! В каждом из вас сидит космический бродяга, механик, инженер, солдат, головорез и еще черти кто! Все, что нужно для настоящего ремонтника. Мне приходится запугивать вас, подкупать, шантажировать, чтобы заставить выполнить простое задание. Если вы сыты по горлу, то представьте себе, каково мне. Но корабли должны ходить, маяки должны работать. Решив, что этот бессмертный афоризм он произнес в качестве напутствия, я встал. Старик бросил мне документацию Марка 3 и зарылся в свои бумаги. Когда я был уже у самой двери, он поднял голову и снова ткнул в мою сторону пальцем. И не тешьте себя мыслью, что вам удастся увильнуть от выполнения контракта. Мы наложим арест на ваш банковский счет на Алголе 2, прежде чем вы успеете взять с него деньги. Я улыбался так, будто у меня никогда и в мыслях не было держать свой счет в секрете. Но, боюсь, улыбка получилась жалкой. Шпионы старика с каждым днем работают все эффективнее. Шагая к выходу из здания, я попытался придумать, как бы мне незаметно взять со счета деньги. Но я знал, что в это самое время старик подумывает, как бы ему обхитрить меня. Все это не настраивало на веселый лад, и поэтому я сперва заглянул в бар, а уж оттуда отправился в космопорт. К тому времени, когда корабль подготовили к отлету, я уже вычертил курс. Ближе всего от испортившегося маяка на Проксиме Центавра был маяк на одной из планет Бета Цирциний. Я сначала направился туда. Это короткое путешествие в гиперпространстве заняло всего лишь 9 дней. Чтобы понять значение маяков, надо знать, что такое гиперпространство. Немногие разбираются в этом, но довольно легко усвоить одно. Там, где отсутствует пространство, обычные физические законы неприемлемы. Скорость и расстояние там понятия относительные, а не постоянные, как в обычном космосе. Первые корабли, входившие в гиперпространство, не знали, куда двигаться. Невозможно было даже определить, движутся ли они вообще. Маяки разрешили эту проблему и сделали доступной всю Вселенную. Воздвигнутые на планетах, они генерируют колоссальное количество энергии. Эта энергия превращается в излучение, которое пронизывает гиперпространство. Каждый маяк посылает с излучением свой кодовый сигнал, по которому и ориентируются в гиперпространстве. Навигация осуществляется при помощи триангуляции и квадратуры по маякам. Только правила здесь свои, особые. Эти правила очень сложны и непостоянны, но все-таки они существуют, и навигатор может ими руководствоваться. Для прыжка через гиперпространство надо точно засечь по крайней мере 4 маяка. Для длинных прыжков навигатор использует 7-8 маяков. Поэтому важен каждый маяк, все они должны работать. Вот тут-то беремся за дело мы, аварийщики. Мы путешествуем в кораблях, в которых есть всего понемногу. Экипаж корабля состоит из одного человека, этого достаточно, чтобы управляться с нашей сверхэффективной ремонтной аппаратурой. Из-за характера нашей работы мы проводим большую часть времени в обыкновенных полетах в обычном пространстве, иначе как же найти испортившийся маяк?

В пространстве его не найдешь. Используя другие маяки, можно подойти как можно ближе к испорченному, и это все. Далее путешествие заканчивается в обычном пространстве, и на это частенько уходят многие месяцы. На сей раз получилось все не так уж и плохо. Я взял направление на маяк Бета Церцинии и с помощью навигационного блока стал решать сложную задачу ориентации по 8 точкам, используя все маяки, которые засек. Вычислительная машина выдала мне курс до примерного выхода из гиперпространства, блок безопасности, который я все никак не могу размонтировать и выбросить, внес свои коррективы. По мне, так уж лучше выскочить из гиперпространства поблизости от какой-нибудь звезды, чем тратить время, ползая как черепаха сквозь обычное пространство, но, видно, технический отдел тоже это сообразил. Блок безопасности встроен в машину накрепко. И как бы ты ни старался, погибнуть, выскочив из гиперпространства внутри какого-нибудь солнца, невозможно. Я уверен, что гуманные соображения тут ни при чем. Просто компании дорог корабль. Прошло 24 часа по корабельному времени, и я очутился где-то в обычном пространстве. Робот-анализатор что-то бормотнул и стал изучать все звезды, сравнивая их спектры со спектром Проксимы Центавра. Наконец он дал звонок и замигал лампочкой. Я прильнул к окуляру. Определив с помощью фотоэлемента истинную величину, я сравнил ее с величиной абсолютной и получил расстояние. Совсем не так уж плохо, как я думал. 6 недель пути плюс-минус несколько дней. Ставив запись курса в автопилот, я на время ускорения привязал себя ремнями в специальном отсеке и заснул. Время шло быстро. Я в 12-й раз перемонтировал свою камеру и проштудировал заочный курс по ядерной физике. Большинство ремонтников учатся. Компания повышает жалование за овладение новыми специальностями. Но такие заочные курсы ценные сами по себе, так как никогда нельзя заранее сказать, какие еще знания могут пригодиться. Все это, да еще живопись и гимнастика, помогали коротать время. Я спал, когда раздался сигнал тревоги, возвестивший о близости планеты. Вторая планета, где, согласно старым картам, находился маяк, была на вид сырой и пористой, как губка. Я с великим трудом разобрался в древних указаниях и, наконец, обнаружил нужный район. Оставшись за пределами атмосферы, я послал на разведку летучий глаз. В нашем деле заранее узнают, где и как придется рисковать собственной шкурой. Глаз для этой цели вполне подходит. У предков хватило соображения сориентировать маяк на местности. Они построили его точно на прямой линии между двумя заметными горными вершинами. Я легко нашел эти вершины и пустил глаз от первой вершины точно в направлении второй. Спереди и сзади у глаза были радары, сигналы с них поступали на экран осциллографа в виде амплитудных кривых. Когда два пика совпали, я стал крутить рукоятки управления глазом, и он пошел на снижение. Я выключил радар, включил телепередатчик и сел перед экраном, чтобы не упустить маяк. Экран замерцал. Потом изображение стало четким, и в поле зрения вплыла гигантская пирамида. Я чертыхнулся и стал гонять глаз по кругу, просматривая прилегавшую к пирамиде местность. Она была плоской, болотистой, без единого пригорка. В десятимильном круге только и была, что пирамида, а уж она и определенно никакого отношения к маяку не имела. А может, я не прав? Я опустил глаз пониже. Пирамида была грубым каменным сооружением, без всякого орнамента, без украшений. На вершине ее что-то блеснуло. Я пригляделся. Там был бассейн, заполненный водой. При виде его в голове у меня мелькнула смутная догадка. Замкнув глаз на круговом курсе, я покопался в чертежах Марка 3 и нашел то, что мне было нужно. На самом верху маяка была площадка для собирания осадков и бассейн. Вода охлаждала реактор, который питал старую уродину. Раз вода есть, значит и маяк все еще существует внутри пирамиды. Туземцы, которых идиоты, конструировавшие маяк, разумеется, даже не заметили, заключили сооружение в великолепную пирамиду из гигантских камней. Я снова посмотрел на экран и понял, что глаз у меня летает по круговой орбите всего футов в 20 над пирамидой. Вершина каменной груды теперь была усеяна какими-то ящерами, местными жителями, наверное. Они швырялись палками, стреляли из самострелов, стараясь сбить глаз. Во всех направлениях летели тучи, стрел и камней. Я увел глаз прямо вверх, а затем в сторону и дал задание блоку управления вернуть разведчика на корабль. Потом я пошел в камбуз и принял добрую дозу спиртного. Мало того, что мой маяк заключен в каменную гору, я еще умудрился разозлить существ, построивших пирамиду.
Хорошенькое начало для работы. Такое заставило бы и более сильного человека, чем я, приложиться к бутылке. Наш брат-ремонтник старается обычно держаться подальше от местных жителей. Общаться с ними смертельно опасно. Антропологи, возможно, ничего не имеют против принесения себя в жертву своей науки, но ремонтнику жертвовать собой вроде бы ни к чему. Поэтому большинство маяков строится на необитаемых планетах. Если маяк приходится строить на обитаемой планете, его обычно воздвигают где-нибудь в недоступном месте. Почему этот маяк построили в пределах досягаемости местных жителей, я еще не знал, но со временем собирался узнать. Первым делом надо было установить контакт. А для того, чтобы установить контакт, необходимо знать местный язык. И на этот случай я уже давно разработал безотказную систему. У меня было устройство для подглядывания и подслушивания, я его сам сконструировал. По виду оно походило на камень длиной с фут. Когда устройство лежало на земле, никто на него не обращал внимания. Но когда оно еще парило в воздухе, вид его приводил случайных свидетелей в некоторые замешательства. Я нашел город ящеров примерно в 1000 километров от пирамиды и ночью сбросил туда своего соглядатая. Он со свистом понесся вниз и опустился на берегу большой лужи, в которой любили плескаться местные ящеры. Днем здесь их собиралось довольно много. Утром с прибытием первых ящеров я включил магнитофон. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Примерно через 5 местных дней у меня в блоке памяти машины-переводчика было записано невероятно много всяких разговоров, и я уже выделил некоторые выражения. Это довольно легко сделать, если вы работаете с машинной памятью. Один из ящеров что-то пробулькал вслед другому, и тот обернулся. Я ассоциировал эту фразу с чем-то вроде человеческого «Эй!» и ждал случая проверить правильность своей догадки. В тот же день, улучив момент, когда какой-то ящер остался в одиночестве, я крикнул ему «Эй!». Возглас был пробулькан репродуктором на местном языке, и ящер обернулся. Когда в памяти накопилось достаточное число таких опорных выражений, к делу приступил мозг машины-переводчика, начавший заполнять пробелы. Как только машина стала переводить мне все услышанные разговоры, я решил, что пришло время вступить с ящерами в контакт. Собеседника я нашел весьма легко. Он был кем-то вроде центаврийского пастушка, так как на его попечении находились какие-то особенно грязные низшие животные, обитавшие в болотах за городом. Один из моих соглядатаев вырыл в крутом склоне пещеру и стал ждать ящера. На следующий день я шепнул в микрофон проходившему мимо пастушку. «Приветствую тебя, мой внучек! С тобой говорит из рая дух твоего дедушки!» Это не противоречило тому, что я узнал о местной религии. Пастушок остановился как вкопанный. Прежде чем он пришел в себя, я нажал кнопку, и из пещеры к его ногам выкатилась горсть раковин, которые служили там деньгами. «Вот тебе деньги из рая, потому что ты был хорошим мальчиком!» Райские деньги я предыдущей ночью изъял из местного казначейства. «Приходи завтра, и мы с тобой потолкуем!» — крикнул я вслед убегающему ящерку. Я с удовольствием отметил, что захватить монеты с собой он не забыл. Потом дедушка из рая не раз вел сердечные разговоры с внучком, на которого божественные дары подействовали неотразимо. Дедушка интересовался событиями, которые произошли после его смерти, и пастушок охотно просвещал его. Я получил все необходимые мне исторические сведения и выяснил нынешнюю обстановку, которую никак нельзя было счесть благоприятной. Мало того, что маяк заключили в пирамиду, вокруг этой пирамиды шла небольшая религиозная война. Все началось с перешейка. Очевидно, когда строился маяк, ящеры жили в далеких болотах, и строители не придавали им никакого значения. Уровень развития ящеров был низок, и водились они на другом континенте. Мысль о том, что туземцы могут сделать успехи и достичь этого континента, не приходила в голову инженерам, строившим маяк. Но именно это и случилось. В результате небольшого геологического сдвига на нужном месте образовался болотистый перешеек, и ящеры стали забредать в долину, где находился маяк. И обрели там религию. Блестящую металлическую башню, из которой непрерывно изливался поток волшебной воды, она, охлаждая реактор, лилась вниз с крыши, где конденсировалась из атмосферы. Радиоактивность воды дурного воздействия на туземцев не оказывала. Мутации, которые она вызывала, оказались благоприятными. Вокруг башни был построен город, и за много веков маяк постепенно заключили в пирамиду. Башню обслуживали специальные жрецы.
Все шло хорошо, пока один из жрецов не проник в башню и не погубил источник святой воды. С тех пор начались мятежи, схватки, побоища, смута. Но святая вода так больше и не текла. Теперь вооруженные толпы сражались вокруг башни каждый день, а священный источник стерегла новая шайка жрецов. А мне надо было забраться в эту самую кашу и починить маяк. Это было бы легко сделать, если бы нам разрешали хоть чуть-чуть порезвиться. Я мог бы стереть этих ящериц в порошок, наладить маяк и удалиться. Но местные живые существа находились под надежной защитой. В мой корабль вмонтированы электронные шпионы, я отыскал еще не все, и они донесли бы на меня по возвращении. Оставалось прибегнуть к дипломатии. Я вздохнул и достал снаряжение для изготовления пластиковой плоти. Сверяясь с объемными снимками, сделанными с пастушка, я придал своему лицу черты рептилии. Челюсть была немного коротковата, рот мой мало похож на зубастую пасть. Но и так сойдет. Мне не было нужды в точности походить на ящера. Требовалось небольшое сходство, чтобы не слишком пугать туземцев. В этом есть логика. Если бы я был невежественным аборигеном Земли и встретился с жителем планеты Спик, который похож на двухфутовый комок высушенного шеллака, то я бы задал стрекача. Но если бы на спиканце был костюм из пластиковой плоти, в котором он хотя бы отдаленно походил на человека, то я бы, по крайней мере, остановился и поговорил с ним. Так что мне просто хотелось смягчить впечатление от своего появления перед центаврийцами. Сделав маску, я стянул ее с головы и прикрепил к красивому хвостатому костюму из зеленого пластика. Я искренне порадовался хвосту. Ящеры не носят одежды, а мне надо было взять с собой много электронных приборов. Я натянул пластик хвоста на металлический каркас, пристегнув его к поясу. Потом я заполнил каркас снаряжением, которое могло мне понадобиться, и зашнуровал костюм. Облачившись, я встал перед большим зеркалом. Зрелище было страшноватое, но я остался доволен. Хвост тянул мое туловище назад и к низу, отчего походка у меня стала утиной в перевалку, но это только усиливало сходство с ящером. Ночью я посадил корабль в горах поблизости от пирамиды на совершенно сухую площадку, куда земноводные никогда не забирались. Перед самым рассветом глаз прицепился к моим плечам, и мы взлетели. Мы парили над башней на высоте 2000 метров, пока не стало светло, а потом опустились. Наверное, это было великолепное зрелище. Глаз, который я замаскировал под крылатого ящера, этакого картонного птеродактиля, медленно взмахивал крыльями, что, впрочем, не имело никакого отношения к тем принципам, на которых зиждилась его способность летать. Но этого было достаточно, чтобы поразить воображение туземцев. Первый же ящер, который заметил меня, вскрикнул и опрокинулся на спину. Подбежали другие. Сгрудившись, они толкались, влезали друг на друга, и к моменту моего приземления на площади перед храмом появились жрецы. Я с царственной важностью сложил руки на груди. «Приветствую вас, о благородные служители великого бога!» — сказал я. Разумеется, я не сказал этого вслух, а лишь прошептал в ларингофон. Радиоволны донесли мои слова до машины переводчика, которая, в свою очередь, вещала на местном языке через динамик, спрятанный у меня в челюсть. Туземцы загалдели, и тотчас над площадью разнесся перевод моих слов. Я усилил звук так, что стала резонировать вся площадь. Некоторые из наиболее доверчивых туземцев простерлись ниц, другие с криками бросились прочь. Один подозрительный тип поднял копье, но после того, как глаз птеродактиль схватил его и бросил в болото, никто уже не пытался делать ничего подобного. Жрецы были народ прожженный. Не обращая внимания на остальных ящеров, они не трогались с места и что-то бормотали. Мне пришлось возобновить атаку. «Исчезни, верный конь», — сказал я глазу и одновременно нажал кнопку на крохотном пульте, спрятанном у меня в ладони. Глаз рванулся кверху немного быстрее, чем я хотел. Кусочки пластика, оборванного сопротивлением воздуха, посыпались вниз. Пока толпа упоенно наблюдала за этим вознесением, я направился к входу в храм. «Я хочу поговорить с вами, о благородные жрецы», — сказал я. Прежде чем они сообразили, что ответить мне, я уже был в храме, в небольшом здании, примыкавшем к подножию пирамиды. Возможно, я нарушил не слишком много табу. Меня не остановили, значит, все шло вроде бы хорошо. В глубине храма виднелся грязноватый бассейн. В нем плескалась престарелая пресмыкающаяся, которая явно принадлежала к местному руководству.
Я заковылял к нему, а оно бросило на меня холодный рыбий взгляд и что-то пробулькало. Машина-переводчик прошептала мне на ухо: «Во имя 13-го греха скажи, кто ты и что тебе здесь надобно?» Я изогнул свое чешуйчатое тело самым благородным образом и показал рукой на потолок. «Ваши предки послали меня помочь вам. Я явился, чтобы возродить священный источник». Позади меня послышалось гудение голосов, но предводитель не говорил ни слова. Он медленно погружался в воду, пока на поверхности не остались одни глаза. Мне казалось, что я слышу, как шевелятся мозги за его замшелым лбом. Потом он вскочил и ткнул в меня конечностью, с которой капала вода. «Ты лжец! Ты не наш предок! Мы...» «Стоп!» — загремел я, не давая ему зайти так далеко, откуда бы он уже не смог пойти на попятный. «Я сказал, что ваши предки меня послали. Я не принадлежу к числу ваших предков. Не пытайся причинить мне вред, иначе гнев тех, кто ушел в иной мир, обратится на тебя!» Сказав это, я сделал угрожающий жест в сторону других жрецов и бросил на пол между ними и собой крохотную гранатку. В полу образовалась порядочная воронка, грохота и дыма получилось много. Главный ящер решил, что доводы мои убедительны, и немедленно созвал совещание шаманов. Оно, разумеется, состоялось в общественном бассейне, и мне пришлось тоже залезть в него. Мы разевали пасти и булькали примерно час. За это время и были решены все важные пункты повестки дня. Я узнал, что эти жрецы появились здесь не очень давно. Всех предыдущих сварили в кипятке за то, что они дали иссякнуть священному источнику. Я объяснил, что прибыл лишь с одной целью — помочь им возродить поток. Жрецы решили рискнуть, и мы все выбрались из бассейна. Грязь струйками стекала с нас на пол. Саму пирамиду вела запертая и охранявшаяся дверь. Когда ее открыли, главный ящер обернулся ко мне. «Ты, несомненно, знаешь закон», — сказал он. «Поскольку прежние жрецы были излишне любопытны, теперь введено правило, которое гласит, что только слепые могут входить в святая святых». Я готов побиться об заклад, что он улыбнулся, если только 30 зубов, торчащих из чего-то вроде щели в старом чемодане, можно назвать улыбкой. Он тут же дал знак подручному, который принес жаровню с древесным углем и раскаленными до красна железяками. Я с разинутым ртом стоял и смотрел, как он помешал угли, вытянул из них самую красную железку и направился ко мне. Он уже нацелился на мой правый глаз, когда я снова обрел дар речи. «Порядок этот, разумеется, правильный», — сказал я. «Ослеплять необходимо, но в данном случае вам придется ослепить меня перед уходом из святая святых, а не теперь. Мне нужны глаза, чтобы увидеть, что случилось со священным источником. Когда вода потечет снова, я буду смеяться, сам подставляя глаза раскаленному железу». Ему понадобилось полминуты, чтобы обдумать все и согласиться со мной. Палач хрюкнул и подбросил угля в жаровню. Дверь с треском распахнулась, я проковылял внутрь. Потом она захлопнулась за мной, и я очутился один в темноте. Но недолго. Поблизости послышалось шарканье. Я зажег фонарь. Ко мне ощупью шли три жреца, на месте их глазных яблок виднелась красная обожженная плоть. Они знали, чего я хотел, и повели меня, не говоря ни слова. Потрескавшаяся и крошащаяся каменная лестница привела нас к прочной металлической двери с табличкой, на которой архаическим шрифтом было написано «Маяк Марк 3. Посторонним вход воспрещен». Доверчивые строители возлагали свои надежды только на табличку. На двери не было и следа замка. Один из ящеров просто повернул ручку, и мы оказались внутри маяка. Окончание рассказа Гарри Гаррисона «Мастер на все руки» в финальной части эфир-модели для сборки на радио «Энергия».

0: Я потянул за молнию на груди своего маскировочного костюма и достал чертежи. Вместе с верными жрецами, которые, спотыкаясь, шли за мной, я отыскал комнату, где был пульт управления, и включил свет. Аварийные батареи почти разрядились, электричества хватило лишь на то, чтобы дать тусклый свет. Шкалы и индикаторы, кажется, были в порядке, они сияли, уж то-что, а непрерывная чистка была им обеспечена. Я прочел показания приборов, и догадки мои подтвердились. Один из ревностных ящеров каким-то образом открыл бокс с переключателями и почистил их. Он случайно нажал один из них, и это вызвало аварию. Вернее, с этого все началось. Покончить с бедой нельзя было простым щелчком переключателя, отчего водяной клапан снова заработал бы. Этим клапаном предполагалось пользоваться только в случае ремонта, после того, как в реактор впущена вода. Если вода отключалась от действующего реактора, она начинала переливаться через край, и автоматическая предохранительная система направляла ее в колодец. Я мог бы легко пустить воду снова, но в реакторе не было горючего. Мне не хотелось возиться с топливом. Гораздо легче было бы установить новый источник энергии. На борту корабля у меня было устройство по размерам раз в 10 меньше старинного ведра с болтами, установленного на Марке 3, и по крайней мере раза в 4 мощнее. Но прежде я осмотрел весь маяк. За 2000 лет что-нибудь да должно было износиться. Старики, предки наши, надо отдать им должное, строили хорошо. 90% механизмов не имело движущихся частей, и износу им не было никакого. Например, труба, по которой подавалась вода с крыши. Стенки у нее были 3-метровой толщины. Это у трубы-то, в которую едва бы прошла моя голова. Кое-какая работенка мне все-таки нашлась. Я составил список нужных деталей. Детали, новый источник энергии и разные мелочи были аккуратно сложены на корабле. Глядя на экран, я тщательно проверил все части, прежде чем они были уложены в металлическую клеть. Перед рассветом, в самый темный час ночи, мощный глаз опустил клеть рядом с храмом и умчался незамеченным. С помощью соглядатая я наблюдал, как жрецы пытались ее открыть. Когда они убедились, что их попытки тщетны, через динамик, спрятанный в клете, я прогрохотал им приказ. Почти целый день они пыхтели, втаскивая тяжелый ящик по узким лестницам башни, а я в это время хорошо поспал. Когда я проснулся, ящик уже вдвинули в дверь маяка. Ремонт отнял у меня немного времени. Ослепленные жрецы жалобно стонали, когда я вскрывал переборки, чтобы добраться до реактора. Я даже установил в трубе специальное устройство, чтобы вода приобрела освежающую рептилий радиоактивность, которой обладал прежний священный источник. На этом закончилась работа, которую от меня ждали. Я щелкнул переключателем, и вода снова потекла. Несколько минут вода бурлила по сухим трубам, а потом за стенами пирамиды раздался рев, потрясший ее каменное тело. Воздев руки, я отправился на церемонию выжигания глаз. Ослепленные ящеры ждали меня у двери, и вид у них был более несчастный, чем обычно. Причину этого я понял, когда попробовал открыть дверь. Она была заперта и завалена с другой стороны.
1: «Решено», — сказал ящер, — «что ты останешься здесь навеки и будешь смотреть за священным источником. Мы останемся с тобой и будем прислуживать тебе».
0: Очаровательная перспектива. Вечное заточение в маяке с тремя слепыми ящерами. Несмотря на их гостеприимство, я не мог принять этой чести.
2: «Как? Вы осмеливаетесь задерживать посланца ваших предков?»
0: Я включил динамики на полную мощность, и от вибрации у меня чуть не лопнула голова. Ящеры съежились от страха, а я тонким лучом лазера обвел дверь по косякам. Раздался треск и грохот развалившейся баррикады, и дверь освободилась. Я толчком открыл ее. Не успели слепые жрецы опомниться, как я вытолкал их наружу. Их коллеги стояли у подножия лестницы и возбужденно галдели, пока я намертво заваривал дверь. Пробежав сквозь толпу, я остановился перед главным жрецом, по-прежнему лежавшим в своем бассейне. Он медленно ушел под воду.
2: «Какая невежливость!» — кричал я.
0: Ящер пускал под водой пузыри.
2: «Предки рассердились и навсегда запретили входить во внутреннюю башню. Впрочем, они настолько добры, что источник вам оставили. Теперь я должен вернуться. Побыстрее совершайте церемонию!»
0: Пыточных дел мастер был так испуган, что не двинулся с места. Я выхватил у него раскаленную железку. От прикосновения к щеке под пластиковой кожей на глаза мне опустилась стальная пластина. Потом я крепко прижал раскаленную железку к фальшивым глазным яблокам, и пластик запах горелым мясом. Толпа зарыдала, когда я бросил железку и, спотыкаясь, сделал несколько кругов. Признаться, имитация слепоты получилась у меня довольно неплохо. Боясь, как бы ящерам не пришла в голову какая-нибудь новая светлая идея, я нажал кнопку, и появился мой пластиковый птеродактиль. Разумеется, я не мог его видеть, но почувствовал, что он здесь, когда защелки на его когтях сцепились с остальными пластинками, прикрывавшими мои плечи. После выжигания глаз я повернулся не в ту сторону, и мой крылатый зверь подцепил меня задом наперед. Я хотел улететь с достоинством. Слепые глаза должны были смотреть на заходящее солнце, а вместо этого я оказался повернутым к толпе. Но я сделал все, что мог. Отдал ящерам честь. В следующее мгновение я был уже далеко. Когда я поднял стальную пластинку и проковырял дырки в жженом пластике, пирамида уже стремительно уменьшалась в размерах, у основания ее кипел ключ, а счастливая толпа присмыкающихся барахталась в радиоактивном потоке. Я стал припоминать, все ли сделано. Во-первых, маяк отремонтирован. Во-вторых, дверь запечатана, так что никакого вредительства, нечаянного или преднамеренного, больше не будет. В-третьих, жрецы должны быть удовлетворены. Вода снова бежит, мои глаза в соответствии с правилами выжжены, у жреческого сословия снова есть дело. И в-четвертых, в будущем ящеры, наверное, допустят на тех же условиях нового ремонтника, если маяк снова выйдет из строя. По крайней мере, я не сделал им ничего плохого. Если бы я кого-нибудь убил, это настроило бы их против будущих посланцев от предков. На корабле, стягивая с себя чешуйчатый костюм, я радовался, что в следующий раз сюда придется лететь уже какому-нибудь другому ремонтнику.

0: Он вынырнул из сгущающихся сумерек, присел на противоположный край скамейки и принялся рассеянно глядеть на озеро. Заходящее солнце оставило на небе кровавый след. Утки-мандаринки рассекали рассвеченную багрянцем воду. В парке стояла обычная предвечерняя тишь. Безмолвие нарушали только шелест листвы и трав, тихие голоса ищущих уединения любовников да приглушенные гудки машин где-то вдалеке. Когда скрип скамейки возвестил о чьем-то появлении, я оглянулся, ожидая увидеть какого-нибудь попрошайку в поисках подачки на ночлег. Контраст между моими ожиданиями и увиденным был столь разителен, что я посмотрел на него снова, пристально, но осторожно, искоса, чтобы он не заметил. Серая пелена сумрака не помешала увидеть этюд в черно-белых тонах. У незнакомца были тонкие нервные черты лица, столь же белого, как его перчатки и манишка. Туфли и костюм не могли соперничать чернотой с изящно изогнутыми бровями и аккуратно постриженными волосами. Но чернее всего были глаза. Колодцы непроницаемой, кромешной тьмы, которую уже нельзя сделать ни темнее, ни гуще. И все же они казались живыми, как будто в глубине их тлел огонь. Он был без шляпы. Небрежно прислоненная тонкая тросточка черного дерева покоилась у его ног. На плечи был накинут черный плащ на шелковой подкладке. Если бы он снимался в кино, то как нельзя лучше подошел бы на роль чудаковатого иностранца. Мои мысли крутились вокруг него, как это иногда бывает с мыслями, когда их больше нечем занять. Наверное, иммигрант из Европы, решил я. Ведь может какой-нибудь выдающийся хирург или скульптор. А может писатель или художник, впрочем, скорее последнее. Я бросил еще один взгляд из-под тишка. В скудеющем свете его бледный профиль напоминал ястребиный. Чем сильнее смеркалось, тем ярче горели его глаза. Плащ придавал его облику странное величие. Деревья тянули к нему руки сучья, как будто хотели поддержать и утешить его в эту долгую-долгую ночь. Однако в чертах его не угадывалось и намека на страдания. Ничего общего с морщинистыми, изнуренными лицами, которых я немало повидал за последнее время, и на которых лежала неизгладимая печать воспоминаний о кандалах, кнуте и концентрационном лагере. Напротив, его лицо излучало бесстрашие и безмятежность, и неколебимую уверенность в том, что в один прекрасный день все переменится. Я вдруг решил, что он музыкант. Мне так и представилось, как он дирижирует огромным хором в 50 тысяч голосов. «Я люблю музыку», — произнес он звучным низким голосом. Он повернулся ко мне, продемонстрировав выдающийся мысок блестящих черных волос на бледном лбу. «Правда?» Его неожиданное замечание застигло меня врасплох. Должно быть, я сам того не замечая, высказал мысли вслух. «Какую же?» — промямлил я. «Вот такую». Он обвел вокруг себя тростью. «Вздох уходящего дня».
1: «Да, это очень успокаивает», — согласился я.
0: «Это мое время», — продолжал он. «Время, когда заканчивается день. Как должно закончиться все на свете».
1: «Да уж», — сказал я за неимением ничего лучшего.
0: Мы помолчали. Кровь с неба медленно стекала за горизонт. Город зажигал огни, и над его небоскребами уже плавала бледная луна.
1: «Вы не здешний?» — подсказал я.
0: «Да». Он сложил изящные узкие кисти поверх рукояти трости и устремил перед собой задумчивый взгляд. «У меня нет родины. Я перемещенное лицо».
1: «Сочувствую».
0: «Спасибо».
2: Модель для сборки «On Energy».
0: Я не мог просто сидеть и смотреть, как он варится в собственном соку. Надо было или продолжать разговор, или уходить. Спешить мне было некуда, поэтому я продолжил. «Не хотите рассказать о себе?» Его голова вновь повернулась, и он наглядел меня с таким видом, как будто до него только сейчас окончательно дошел факт моего присутствия. Странное свечение его глаз казалось почти ощутимым. Мало-помалу губы раздвинулись в снисходительной улыбке, обнажив безупречные зубы.
3: «А нужно?»
1: Нет-нет, я вас не заставляю, но иногда полезно бывает выговориться.
3: Сомневаюсь. Кроме того, это было бы пустой тратой вашего времени.
1: Свое я и так пустую трачу.
0: Он снова улыбнулся и принялся тростью чертить на земле у носков черных туфель какие-то незримые узоры.
3: «Теперешние времена — это обычная история», — сказал он. «Правителя так ослепило собственное величие, что он возомнил себя непогрешимым. Он не слушал ничьих советов и обижался на любую критику. Его обуяла мания величия. Он вообразил себя главным вершителем всего, начиная от рождения и заканчивая смертью. И тем самым привел в действие силы, жаждущие его низвержения. Он сам посеял семена собственной гибели. В таких обстоятельствах это было неизбежно.
1: И поделом поддержал его я. К дьяволу всех диктаторов!»
0: Трость выпала у него из пальцев. Он поднял ее, лениво покрутил и снова стал чертить круги.
1: «Восстание провалилось, предположил я».
3: «Да».
0: Он поглядел на свои круги и перечеркнул их.
3: «Оно оказалось преждевременным и слишком слабым.
0: И было подавлено самым беспощадным образом. Потом наступила расплата».
1: Его горящие глаза обвели замершие, как по стойке смирно, деревья.
3: «Эту оппозицию создал я. И до сих пор считаю, что поступил правильно. Но назад вернуться не решаюсь.
1: Пока не решаюсь». «Да и наплюйте! Теперь вы в хорошей стране и можете жить здесь в свое удовольствие».
3: «Не думаю. Мне здесь не слишком рад».
0: Его голос стал совсем низким.
3: «Я никому не нужен. Нигде».
1: «Чепуха!» — возразил я. «Каждый где-нибудь да нужен хоть кому-то. Взбодритесь! Не гневите судьбу. В конце концов, вы же свободны, а это многого стоит».
3: «Ни один человек не

0: может считать себя свободным, пока враг способен настигнуть его. Он взглянул на меня как-то раздражающе свысока, как будто полагал, что мне еще только предстоит усвоить простейшие жизненные истины. Когда твой противник захватил контроль над всеми источниками информации и пропаганды и использует их, чтобы защищать свою позицию и полностью замалчивать твою, когда он выдает заведомую ложь за правду и бесчестит правду, называя ее ложью, тебе надеяться не на что.
1: Ну, вы слишком мрачно смотрите на вещи. Я понимаю, что пережитое вспоминается с горечью, но я бы посоветовал как можно скорее забыть прошлое. Теперь вы совсем в другом мире, у нас свобода слова. Любой человек может говорить, что хочет, писать, что хочет.
0: Если бы так.
1: Но это так, уверил я его, слегка задетый. Здесь вы можете называть Раджу Бама спесивым, зажравшимся кровопийцей, если вам того хочется. Никто не помешает делать это, даже полиция. Мы свободны, как я уже сказал.
0: Он поднялся, оказавшись вдруг очень высоким на фоне подступающих деревьев. Мне снизу его рост показался просто великанским. Бледная луна заливала его лицо мертвенным светом. Ваша вера обнадеживает, но она не имеет под собой никакого основания.
1: Да нет же, возразил я.
0: Он отвернулся. Плащ у него за плечами всколыхнулся и захлопал на ночном ветру, как пара могучих крыльев. Меня, пробормотал он, зовут Люцифер. После этого

Это был рассказ Эрика Фрэнка Рассела «Перемещенное лицо». Сегодня в нашем эфире рассказ Орсона Скотта Карда «То, что свято».

0: «Тебя есть оружие, которое может их остановить», — сказал Кроув, и внезапно я почувствовал тяжесть игольчатого пистолета на своем поясе. «Мне запрещено применять оружие», — ответил я. «Даже игольчатый пистолет. И уж тем более осколочный гранат». Кроуфа мои слова, похоже, не удивили, не то что остальных. Я разозлился. С какой стати Кроуф ставит меня в такое положение? Стоун, сидевший с луком на коленях, мрачно уставился на меня, а Фоул довольно внятно проворчал глубоким звучным голосом. «Мы друзья или нет?» «Вроде тут речь шла о друзьях». «Таков закон», — сказал я. «Я могу использовать оружие только в целях самозащиты». «Их стрелы летят не только в нас, но и в тебя!» — воскликнул Стоун. «Пока я с вами, закон считает, что нападают на вас, а не на меня. Если я пущу в ход оружие, я тем самым приму чью-то сторону. И тогда вся корпорация как бы примет вашу сторону. Если дело до такого дойдет, корпорация откажется сотрудничать с вами». «По-моему, это как раз хорошо», — пробормотал Фоул. «Много нам проку от корпорации». Я не стал говорить, что если дело примет такой оборот, меня казнят. Я ли мини не нужны люди, которые боятся смерти? Вдалеке послышался крик. Я взглянул на остальных. Никто из них, похоже, не встревожился. Однако вскоре в круг камней вбежал запыхавшийся Да.
1: «Они нашли обходной путь», — выдохнул он. «Мы ничего не смогли поделать. Сумели только убить одного Голани».
0: Кроув встал и издал гортанный крик, стаккато отрывистых звуков, разбудивших эхо в скалах. Потом он кивнул остальным, и Фоул схватил меня за руку. «Пошли», — прошептал он. Однако я уперся, не желая двигаться с места, пока не пойму, что происходит. «В чем дело?» — спросил я. Кроув усмехнулся. Я видел его черные зубы далеко не впервые, и все-таки они выглядели жутковато, особенно по контрасту с бледным лицом. «Мы хотим выбраться из переделки живыми. Заманить их в ловушку. К югу отсюда есть узкое ущелье, где ждет сотня моих людей, чтобы начать игру». Пока он говорил, в круге из камней появились еще четверо, и Кроув повернулся к ним. «Го-ко-ко?» — спросил он. Они пожали плечами, и он смерил их сердитым взглядом. «Мы не бросим, Го-ко-ко!» Все закивали, а четверо воинов вновь растаяли среди скал. Фоул опять потянул меня за руку, уже настойчивее, а Стоун жалобно сказал:
1: «Надо идти, Кроув!»
0: «Мы никуда не пойдем без Го-ко-ко!» Послышались скорбные стенания, словно застонала сама земля. Невозможно было различить, где сам стон, где его эхо. Кроув наклонил голову, присел на корточки, ритуальным жестом прикрыл руками глаза и негромко нараспев заговорил. Остальные последовали его примеру. Фоул даже отпустил мою руку, чтобы тоже прикрыть лицо. Я подумал, что такая набожность может произвести впечатление, и все же вряд ли разумно закрывать глаза, когда вокруг кипит битва. Это против законов эволюции. Время от времени во мне просыпался старый антрополог, а антрополог, как известно, не профессия, а диагноз. Все эти мысли, однако, вылетели у меня из головы, когда из-за скал выскочил воин Голани. Размахивая двумя длинными ножами, он бросился к Кроуфу. Никто из Ялимини даже не шелохнулся, чтобы защитить сородича. «Что делать?» «Мне запретили убивать, однако Кроув был самым влиятельным военачальником Ялимини, к тому же дружественно настроенным. Нельзя было допустить, чтобы он погиб. Без него невозможно будет торговать с людьми островов, а кроме того, я не хотел смотреть, как убивают человека, закрывшего глаза ради свершения религиозного обряда. Как бы глупо ни выглядел этот обряд. Все же я решился обойти закон, если уж не нарушить. И в тот миг, когда нож Голани, нацеленный в шею Кроуфа, устремился вниз, я вмазал воину ногой в пах. Тот взвыл и, забыв про нож, схватился за больное место, а потом бросился на меня. К моему удивлению, остальные продолжали причитать, словно понятия не имели, что я с риском для жизни защищаю их вождя. Я мог быстро убить Голани, но не хотел этого делать, поэтому сражался с ним 3 или 4 бесконечные минуты. Наконец я разоружил его, но так и не осмелился нанести слишком сильный удар, чтобы ненароком не убить. Вместо этого я сломал ему руку. Но он, казалось, не заметил боли и продолжал бросаться на меня, действуя при этом двумя руками.
1: «Что они за люди?» – недоумевал я, блокируя страшный удар не менее страшным ударом тяжелого сапога. «Они что, не чувствуют боли?»
0: Наконец, причитания смолкли, и в тот же миг одним мощным ударом Фоул сломал Голани шею.
1: «Джаз!» – прошипел он, поглаживая ноющую руку. «Ну и крепкая же у него шея!» «Какого черта вы раньше мне не помогли?» – взорвался я.
0: Они будто не услышали моих слов. Очевидно, чужаку таких тонкостей не понять. Те четверо, которые недавно ушли за Гококо, вскоре вернулись с красными от засыхающей крови руками. Они вытянули руки, и Кроу, Фол, Стоун и Да с печальными лицами полизали кровь. Кроу дважды щелкнул языком, и Фол снова потянул меня прочь из круга камней. На этот раз, однако, за нами последовали остальные. Кроу, стремглав, помчался впереди всех по тропе, которой испугался бы даже горный козел. Я попытался сказать Фоулу, что буду двигаться быстрее, если он отпустит меня. Но стоило мне подать голос, как Стоун обогнал нас и со всей силы врезал мне в лицо. Я молча проглотил кровь, и мы продолжали путь. Тропа закончилась на вершине горы, которая, казалось, уходила в небо на краю мира. Далеко внизу раскинулся остров Ялимин. У горизонта равнина казалась голубоватой, но я знал, что океан слишком далеко отсюда, чтобы его можно было увидеть. Между вершиной горы и землей здесь и там плыли облака. Среди протянувшихся на много миль джунглей виднелись пятна крестьянских полей и ярко-белые пятна городов. И все это очень напоминало картину, которую мы видели из космического корабля, когда много месяцев назад кружили над этой планетой. После секундной остановки мои спутники кинулись к обрыву и, казалось, нырнули прямо в пустоту. Я прыгнул за ними, ничего другого мне не оставалось, ведь Фоул держал мою руку железной хваткой и заскользил по крутому склону, не видя внизу ничего, что могло бы задержать мой стремительный спуск. Я едва не закричал, удержавшись от вопля лишь из-за крошечной надежды, что это все-таки не массовое самоубийство, а еще из-за опасения, что мой крик привлечет внимание Голани. А потом склон подо мной вдруг исчез. Я падал, казалось, целую вечность, и, наконец, дрожа, очутился на уступе едва ли в метр шириной. Остальные были уже там, и Фоул слегка придержал меня, видимо, помня о моей неопытности. Я заставил себя посмотреть вниз и увидел там другие горы. Отсюда они казались невысокими холмами, но я знал, что они такие же высокие, как это. Мысль о том, что если я упаду, мне придется лететь всего несколько сот метров, а не 5 или 6 километров, почему-то не слишком успокаивала. Кроу снова побежал. Мы бросились следом. Вскоре метровой ширины выступ сузился втрое, однако никто не замедлил бега, и Фоул по-прежнему тащил меня за собой. Наконец, мы оказались перед узкой седловиной между нашим пиком и соседним, который казался просто грудой камней неправильной формы. Возможно, среди этих камней мы могли бы хорошо спрятаться и ускользнуть от преследования. Теперь нас вел не Кроув, а Даб. Он молниеносно пересек седловину, повернулся, оглядел скалы над нами и махнул рукой. Фоул последовал за ним, сжимая мою руку. Он бежал так быстро, что мне оставалось лишь мечтать не свалиться с узкой тропы. Потом я наблюдал, как седловину пересекают остальные. Кроув был последним, и в тот миг, когда он сделал первый шаг, на скалы за его спиной высыпали Голани. Они молчали. Единственная война, в которой мне довелось участвовать прежде, шла под оглушительные крики и взрывы, и здешняя безмолвная война казалась куда ужаснее. Люди вокруг меня вскинули луки и начали стрелять. Голани падали, но упал и Кроув. Стрела угодила ему в затылок. Неужели он погиб? Наверняка. Однако, упав, он уперся ногами в узкий гребень, и это помешало ему скатиться вниз. Еще одна стрела вонзилась Кроуфу в спину, а потом, так быстро, что враги не успели выстрелить, Фоул спустился со скалы, взвалил соплеменника на плечи и бросился обратно. Голани снова начали стрелять, но даже сейчас, казалось, целились не в Фоула, а в Кроуфа.
1: Мы скрылись в скалах, оставив двух дозорных, чтобы охранять седловину. Голо не понадобятся часы, чтобы найти обходной путь. Поэтому мы почувствовали себя в относительной безопасности и смогли заняться Кроуфом. Он все еще дышал. Глаза его были открыты. И, глядя прямо перед собой, он силился заговорить. Стоун держал его за плечи, пока Да проталкивал стрелу глубже в голову. Наконец, ее окровавленный наконечник показался изо лба. Да наклонился, зажал кремень зубами, потянул, сплюнул его, а потом вытащил древко. Пока он проделывал все это, Кроуф не издал ни звука. Когда Да закончил, Кроуф умер. На этот раз не было ритуала с закрытыми глазами и причитаниями. Люди вокруг меня плакали открыто. Открыто, но молча. Их сотрясали рыдания. Слезы струились из глаз. Лица исказились от душевной боли. Но не было слышно даже тяжелого дыхания. Всеобщая неприкрытая печаль не оставила меня равнодушным. Я мало знал остальных, но с Кроуфом был знаком неплохо. Нельзя сказать, что мы были близки, нас не связывала дружба, слишком высокие барьеры нас разделяли, однако я видел, как он управляет своими людьми, а сильного, твердого человека узнаешь всегда, какой бы цивилизации он ни принадлежал. В Кроуфе была и сила, и твердость. Во время наших первых встреч, когда корпорация только-только подала ходатайство о праве на торговлю, Кроуф заставил своих людей не вводить никаких ограничений и запретов на торговые операции. В ту пору мне показалось, что он один выступает против всех. Правда, позднее выяснилось, что у него было много сильных сторонников, просто он предпочитал не афишировать это. И все равно, как будто придержал ногой дверь, не дав ей закрыться. Позже Кроуф отвел меня в сторону и заявил, что запрещает поставлять Ялимини товары, не сообщив сперва об этом ему и не получив на сделку его одобрения. И вот теперь он погиб. Даже не в большой битве. Я не мог ничего поделать. Только удивляться, почему Ялимини, удивительно практичные люди, позволяют своим лучшим предприятиям

Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Люди Кроуф раздели труп и закопали одежду под скалами. Потом скрыли тело, вытащили внутренности и разрезали кишки вдоль. От вони меня чуть не вырвало. Они трудились изо всех сил, очищая кишки от содержимого и складывая найденные в небольшой кожаный мешок. Когда кишки были очищены так тщательно, как только можно было проделать с помощью каменных ножей, мешок завязали, и Да повесил его на веревке себе на шею. Слезы все еще текли по его лицу, когда он обвел товарищей взглядом. «Я поднимусь на гору», — прошептал он. Остальные закивали. Рыдания стали громче. «И отдам его душу небу». Остальные один за другим стали подходить к Да, прикасаться к мешку и шептать: «Я с тобой. И я. Клянусь». Услышав эти негромкие голоса, лучники, охраняющие седловину, пришли в наше убежище среди скал, явно собираясь тоже дать клятву, однако Да предостерегающе поднял руку. «Оставайтесь здесь. Задержите преследователей. Они наверняка поняли, что мы задумали». Лучники грустно кивнули и вернулись на пост. Фоул снова сжал мою руку, и мы начали спуск с горы. «Куда мы?» – прошептал я. «Отдать долг душе Кроуфа», – ответил Стоун. «А если там засада?» «Неважно». Религию Ялеми не можно, пожалуй, назвать поклонением небу. Я изучал ее в городе, возле которого впервые приземлился. «Стоун!» — тихо окликнул я. «Враги знают, что у нас на уме?» «Конечно!» — прошептал он в ответ. «Может, они неверные, но понимают законы чести. Они попытаются устроить засаду по дороге и перебить нас, помешать отдать погибшему последний долг». Да, шикнул, призывая к молчанию, и дальше мы спускались вниз по склону уже в тишине. Услышав неподалеку крик, мы не обратили на него внимания. Я лично думал только о том, как найти опору для ног и зацепки для рук, и как не отстать от остальных, которые были куда сильнее и быстрее меня. Наконец мы остановились на пологом склоне. Дальше был крутой обрыв, и оттуда, где мы стояли, был хорошо виден большой отряд голони. Они спускались тем же путем, каким только что прошли мы. Сперва я не заглядывал за край, но когда увидел, что мои товарищи связывают все веревки, которые у них были, подошел к обрыву и увидел внизу небольшую долину. Она вела в глубокий каньон, прорезающий толщу горы и спускающийся к широкой равнине. Там, на равнине, мы будем в безопасности. Однако сперва нужно было спуститься отсюда, обрыв был высотой около сотни метров. Я не представлял, как мы управимся. Даже если мы один за другим будем скользить вниз по веревке, в чем у меня совсем не было опыта, что помешает врагам последовать за нами? Эту проблему решил Фоул. Он сел на землю в нескольких метрах от края, ногами уперся в камень и натянул перчатки. Потом взял в левую руку короткий конец веревки, спустил длинный конец с обрыва, перекинул его себе за спину и намотал на правую руку. Теперь он сумеет удерживать веревку, пока остальные будут спускаться, а если на него нападут или убьют, он просто отпустит веревку, и враг нас не настигнет. Для самого Фоула это была верная гибель. Наверное, следовало что-нибудь сказать ему на прощание, но у нас не было времени. Да, быстро объяснил мне, как спускаться по веревке. Я должен был либо хорошо усвоить его урок, либо погибнуть. Как раз в этом-то случае единственная ошибка могла стоить жизни. А потом, да, с мешком на шее, где лежало содержимое кишечника Кроуфа, начал быстро спускаться. Фоул стойко и без особых усилий удерживал веревку. Потом она провисла, и тут же Стоун заставил меня сесть на нее, как это только что сделал Да. В следующий миг он столкнул меня с утеса. Я шагнул в пустоту и быстро полетел вниз, от ужаса хватая ртом воздух и раскачиваясь, словно маятник. Скала мелькала перед

до мной, то удаляясь, то приближаясь. Один раз веревка крутнулась, и я увидел равнину далеко внизу. Тогда меня вырвало. Хотя я ничего не ел с утра, и горечь во рту была такой едкой, что я забыл об ужасе и замедлил спуск, крепко вцепившись в веревку, которая даже сквозь перчатки жгла руки и резала ноги. Земля быстро приближалась. Я уже видел внизу нетерпеливо машущего рукой «да». Я стал спускаться быстрее, не обращая внимания на боль. Наконец ударился ногами о землю и растянулся ничком на траве. Перевернувшись на спину, я зачарованно уставился на того, кто начал спускаться вслед за мной. Теперь, когда суровое испытание осталось позади, я смог оценить красоту этого зрелища. Одинокий человек над пропастью, бесстрашно встречающий опасность. Такие переживания давным-давно позабыли на моей ласковой родине сад, где склоны холмов пологи, где прибой нежно лижет песок, а не бьется о прибрежные скалы, где люди такие же мягкие, как мир, в котором они живут. Я и сам мягкий человек, что доставляло мне большие неприятности в начале военной карьеры, но в то же время позволило пережить войну и оставить армию, щеголяя всего лишь несколькими шрамами. Пока я лежал, размышляя о контрасте моего воспитания с суровой жизнью в этом мире, к нам присоединился Стоун, и спуск начал следующий Ялимини. Он одолел всего половину пути, когда кто-то показался наверху обрыва. Я не сразу понял, что происходит, а как только осознал, что это голени, Да и Стоун потянули меня под прикрытие утеса, чтобы нас не задели падающие тела. Тот, кто спускался, наконец коснулся ногами земли. Его звали Пан. Он был свирепым с виду, однако горше других оплакивал смерть Кроуфа. Но последовавший за Паном был еще в дюжине метров от земли, когда веревка вдруг задрожала, и он полетел вниз и ударился о землю. Я хотел броситься ему на помощь, но меня удержали. Все уставились вверх, и я вскоре понял, почему. Великан Фоул, казавшийся отсюда совсем маленьким, спрыгнул с обрыва, прихватив с собой двух голени. Спустя мгновение рухнул третий голени, по-видимому, не удержавшийся на краю во время драки. Фоул ударился о землю со страшной силой, но и голени превратились в груды сломанных костей. И опять я рванулся, чтобы попытаться как-то помочь. И опять меня удержали, и опять я понял, что они знают свой мир куда лучше, чем я, чужеземец, могу когда-либо его узнать. Вокруг нас начали со стуком падать камни. Один угодил в голову тому, кто спустился после Пана. Этот Ялимини упал со сравнительно небольшой высоты и был еще жив, но камень

0: Мы прятались в тени утеса почти до темноты. А едва стало смеркаться, да и пан выскочили из укрытия и притащили тело погибшего. Возвращались они уже под градом камней, некоторые из которых рикошетом отлетали туда, где ждали мы со Стоуном. Один камень больно ударил меня по предплечью, оставив синяк. Когда совсем стемнело, мы с Да, Стоуном и Паном вышли, отыскали тело Фоула и тоже оттащили в укрытие. Потом ялимини разожгли костер, рассекли мертвецам глотки и перевернули тела, чтобы стекла кровь. Смочив руки в алой жидкости, они слезали ее, как делали в честь Гококо, закрыли глаза и затянули свой речитатив. Пока шел похоронный обряд, я смотрел на равнину. Сверху казалось, что она лежала на одном уровне с нашим лагерем, но на самом деле она лежала куда ниже, и я хорошо видел неяркие огни затерянных в джунглях городов. Но все они горели очень далеко. «Интересно», — подумал я, — «сколько отсюда до аванпоста в предгорьях, где мы оставили коней?» И еще я размышлял, какого черта вообще согласился принять участие в этой экспедиции. «Обычное путешествие», — сказал тогда Кроув. Наверное, я просто не осознавал, насколько плохо улавливаю смысловые оттенки его языка. К тому же мне не верилось, что война между Голани и Ялимини настолько серьезна. В конце концов, она тянулась уже больше 300 лет. Просто удивительно, что страсти могли не остыть за такой долгий срок.
1: «Ты смотришь на равнину», — прошипел Стоун.
0: Поразительно, но за те несколько часов, что мы провели вместе у подножия утеса, это были первые слова, если не считать ритуальных причитаний. Ялимини в городах ужасно любят сплетничать и вообще болтать, но здесь предпочитают помалкивать. Я прикидывал, сколько понадобится дней, чтобы добраться до города.
1: «До города?»
0: – недоумевающе проворчал Стоун. Такой ответ меня удивил. «А куда же еще мы направляемся?»
1: «Мы дали клятву».
0: В голосе Стоуна прозвучало отвращение, как бывало всякий раз, когда я ляпал что-то не в попад.
1: «Клятву доставить душу Кроуфа на небо».
0: «Куда?» Я и в самом деле не понимал.
1: «Как вы доберетесь до неба?»
0: Стоун передернул плечами, его терпение было на исходе.
1: «На небо!»
0: — повторил он, и тут до меня наконец дошло. Небом называлась еще и самая высокая гора на острове Ялимин.
1: «Ты шутишь, да?» — спросил я. «Чтобы туда попасть, нам придется вернуться».
0: «Есть и обходные пути.
1: Голани тоже о них знают». «Ты считаешь, что у нас нет чести?» — зарычал Стоун.
0: Да, услышал и подошел.
1: «В чем дело?» — прошептал он. «Этот мерзавец-чужак оскорбляет нас, подозревая в трусости!» –
0: прошипел Стоун. Да, погладил висящий у него на груди мешок. «Это правда?» – спросил он. «Ничего подобного», – ответил я. «Понятия не имею, почему он обиделся. Я всего лишь предположил, что лезть на самую высокую гору острова не слишком благоразумно. Нас всего четверо, и голани наверняка успеют туда раньше, разве не так?»
2: «Конечно», — сказал Да. «Выполнить то, что мы задумали, нелегко. Но Кроув был нашим другом».
1: «И что мы станем делать, если нарвемся, например, на засаду 100 человек?»
0: Да удивленно посмотрел на меня. Стоун просто затрясся от злости.
2: «Мы были рядом с Кроуфом, когда он умирал. А они нет», — ответил Да.
1: «Ты что, трус?» — спросил Стоун.
2: И тут до меня дошло. С его точки зрения, трусость заслуживает не просто отвращения. За нее можно изгнать, за нее можно убить. Его рука потянулась к ножу, и я понял, что передо мной непростая дилемма. Если я опровергну обвинение в трусости под угрозой смерти, не будет ли это само по себе трусостью? Выбором между огнем и полымем. Я решил держаться твердо. «Если ты спрашиваешь, боюсь ли я вас, нет, не боюсь». Некоторое время Стоун удивленно смотрел на меня, потом мрачно улыбнулся и убрал нож в ножны. К нам подошел пан и, да, предложил устроить совет.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. «То, что свято». Продолжение.

0: Совет длился недолго. Мы решали, какой путь выбрать. Я плохо знал здешние края, но после совета у меня появилось еще больше поводов для сомнений.
1: Почему мы делаем это для Кроуфа, но не сделали ничего подобного для Фоула или Гококо?
0: Потому что Кроуф — лед, — ответил Да, и я запомнил этот странный ответ, чтобы позже поломать над ним голову.
1: А что мы будем делать, когда заберемся на небо?
0: Стоун, который словно бы задремал, вдруг встрепенулся и прошипел:
1: «Об этом не принято говорить».
0: «Может, только чужак и доберется до неба», — возразил Да. «Он должен знать, что ему делать, если это произойдет».
1: «Если туда доберется он один, можно считать, что все пропало», — злобно ответил Стоун.
0: Да не обратил внимания на эти слова.
1: «Тут в мешке последнее, что стало бы частью Кроуфа, если бы он выжил», — объяснил он. «Можно сказать, его будущее. Все это нужно выложить на высокий алтарь, чтобы Джаз знал, лед вернулся к нему. Явился туда, где Джаз сможет снова сделать его целым».
2: «И все?
0: Просто выложить то, что в мешке, на алтарь?»
1: «Сам ритуал, конечно, не трудный», — ответил Да.
0: «Самое трудное — добраться туда. А еще ты должен попрощаться с душой Кроуфа и отломить кусок льда, и сосать его, пока он не растает, а потом окропить алтарь своей кровью. Однако важнее всего туда попасть, на вершину самой высокой горы мира».
1: Я не стал говорить, что далеко на севере, на одном из континентов, возвышаются горы, по сравнению с которыми небо — просто карлик.
0: Вместо этого я просто кивнул, лег на траву и задремал. Но мой разум антрополога не унимался, пытаясь разгадать смысл этих магических ритуалов. В них явно было много самовнушения. Причем тут лед, я никак не мог понять. А использование экскрементов как последней части тела вообще никогда и нигде мне раньше не встречалось. Но, как часто говаривал один мой знакомый старый профессор, сколь своеобразным не кажется чье-либо поведение, рано или поздно обнаружится, что есть место, где оно является нормой для представителей славной гуманоидной расы. Мешок на шее, да, сильно вонял. Я заснул.

вчетвером. Неужели еще вчера утром нас было 10? Мы двинулись в путь еще до рассвета, направляясь к каньону. Мы знали, что враги до сих пор наверху, но некоторые из них наверняка срезали путь и теперь притаились впереди. Мы взяли с собой только еду на несколько дней, веревку и оружие. Я предпочел бы взять побольше, но промолчал.

День прошел без происшествий. Мы шли по каньону вдоль ручья, которому, несомненно, случалось разливаться в полноводную реку. Повсюду были разбросаны валуны размером с добрый дом, и внизу на стенах каньона не росло ничего, кроме травы, хотя выше здесь и там сражались за жизнь деревья. Еще два дня мы шагали через каньон и, наконец, добрались до истоков ручья в долине. Потом поднялись на холм и увидели другие холмы. Они казались невысокими, но над ними возвышались пики самой дикой на вид горной гряды, которую мне когда-либо приходилось видеть. Лишь немногие горы были выше нашего холма. Одна из них и называлась «Небо». Единственное, что ее отличало от остальных, это высота. Многие другие горы имели куда более впечатляющий вид, изобилуя крутыми обрывами и отвесными скалами. Небо же, по крайней мере издалека, смахивало на очень высокий холм, и я подумал, что восхождение не будет трудным. Когда я сказал об этом «да», тот с мрачной улыбкой ответил: «Подняться легче, чем добраться до горы живыми». И тут я вспомнил о голоне, которые поджидали нас где-то впереди. Интересно, почему они не напали, пока мы шли по каньону? «Если ночью пойдет дождь, сам увидишь», — ответил Стоун. Ночью и вправду пошел дождь. Я действительно увидел. Или вернее услышал, потому что ночь выдалась очень темной. Мы сгрудились под нависшей скалой и все равно промокли насквозь. По склону холма, возле которого мы разбили лагерь, холм был не выше 40 метров, стекали бурные полноводные потоки. Еще никогда я не видел такого ливня. Потом послышался отдаленный рев, и я понял, почему голони не потрудились на нас напасть. По дну каньона с ревом текла целая река, которую питали тысячи потоков, вроде тех, что заливали сейчас наш лагерь. «А вдруг, пока мы будем подниматься на небо, тоже пойдет дождь?» — спросил я. «Небо не станет мешать нам выполнить долг», — ответил «да». Меня это не слишком успокоило. Разве мог я предвидеть, отправляясь в трехдневную деловую поездку, что окажусь в ловушке суеверий, и что моя жизнь, как и жизнь моих спутников, будет зависеть от какого-то неведомого несуществующего бога?

0: Утром я проснулся, едва рассвело, и обнаружил, что остальные уже вооружены до зубов и готовы к бою. Я потянулся, разминая затекшие мускулы, и только тут понял, что означает полная боевая готовность.
1: Они уже здесь?
0: Мне никто не ответил. Убедившись, что я проснулся и готов выступить, я и Лемини двинулись в путь. Мы держались в тени скал и перед каждым поворотом проверяли, что ждет впереди. Деревьев здесь не было, из растительности встречалась лишь трава, увядающая под вечер и снова прорастающая к утру. Единственным укрытием служили скалы. Они почти не давали тени, но в ней не было особой нужды. Из-за недостатка кислорода мы тяжело дышали, но, по крайней мере, на такой высоте нас не донимала жара. Хотя остров Ялимин считается одним из самых жарких мест на этой маленькой планете. Два дня мы упорно продвигались к небу, но гора как будто не становилась ближе. Она все так же маячила вдалеке. Однако хуже всего было то, что все время приходилось держаться на чеку, хотя голани так и не появились.
1: «Может, они решили не преследовать нас?» — в какой-то момент прошептал я.
0: Стоун лишь усмехнулся в ответ, а Да покачал головой. Зато Пан шепнул, что враги больше всего ненавидят Ялимини за чувство чести, потому что праведность Ялимини убедила богов принять их сторону и возвысить над всеми прочими людьми.
1: «Некоторые другие народы тоже иногда становятся праведными», — продолжал Пан. «Тогда они склоняются перед богами, вручают им свои души и присоединяются к нам. Но есть и такие, которые ненавидят добро и ведут бессмысленную войну с праведными людьми. Голани из их числа. Все порядочные люди убивают голани, чтобы защитить все, что свято».
0: Он многозначительно посмотрел на мои осколочные гранаты и игольчатый пистолет. Я не менее многозначительно взглянул на свисающие с шеи Да мешок с экскрементами Кроуфа. «Порядочные люди делают то, что от них требуют их законы», — сказал я. Даже для меня самого эти слова прозвучали банально, но, по-видимому, произвели впечатление на Пана. Он широко распахнул глаза и уважительно кивнул. Может, я слегка перегнул палку, но он явно понял. Так же, как его соплеменники совершают определенные обряды, так и я должен следовать принятому нас табу. В частности, не принимать участие в мелких войнах между народами примитивных планет. И хотя Пан руководствовался глупыми суевериями, а я многолетним опытом контактов с иными культурами, вряд ли можно было рассчитывать, что он поймет эту тонкую разницу, потому я больше не распространялся на данную тему. Как бы то ни было, он стал обращаться со мной куда уважительнее. Я бы даже сказал, с благоговением. От Стоуна это не укрылось, и на следующий день он спросил:
1: «Что ты сделал с нашим юным воином?»
0: «Внушил ему божеский страх», — пошутил я. «Странно. Человек может быть крайне осторожен в своих высказываниях, но когда ему на ум приходит шутка, он выпаливает ее, не считаясь с последствиями». Стоуна мой ответ привел в ярость. Только вмешательство Да и Пана помешало ему наброситься на меня, что, конечно, окончилось бы для него очень плохо. Я не умел спускаться по веревкам, зато умел убивать всевозможными способами, хоть это и не доставляло мне удовольствия. Я попытался исправить свою оплошность, сказав, что, дескать, не подумал, как моя реплика прозвучит на их языке, что при переводе некоторые слова меняют свой смысл и так далее и тому подобное. Мы все еще спорили, когда нашу беседу прервала стрела. Все бросились в укрытие. Все, кроме Пана. Стрела попала в него, и он умер у нас на глазах. Я не мог избавиться от чувства вины за его смерть. И когда Да и Стоун после недолгого совещания решили, что придется оставить тело, совершив этот грех во имя выполнения клятвы, данной после смерти Кроуфа, это решение потрясло меня почти так же сильно, как гибель Пана. Я не слишком верю в бессмертие. Вера в то, что умерший задерживается подле своих останков, желая увидеть, что с ними произойдет, кажется мне нелепой. Однако, по моему убеждению, понимание того, что человек мертв, в чисто эмоциональном плане не разрушает систему взаимоотношений, в которую он входил. Пан, внешне непривлекательный, жестокий парень, нравился мне больше всех его товарищей. Мне вдруг подумалось, что из 10 человек, неделю назад отправившихся в путь, остались всего трое. Я, лишенный возможности пустить в ход оружие, пока нахожусь среди Ялимини, и двое Ялимини, из-за меня вынужденные передвигаться куда медленнее и тем самым подвергающие себя еще большему риску. «Оставьте меня», — сказал я. «Если я буду один, я смогу защищаться, а вы сможете идти гораздо быстрее». Стоун просиял, услышав это предложение, но да, решительно помотал головой. «Ни за что. Кроув велел, чтобы мы ни в коем случае тебя не бросали. Он не знал, в какой сложной ситуации мы окажемся».
2: «Кроув все знал», — прошептал Да.
0: «Человек без здравого смысла не проживет здесь и 2 дней. А у тебя нет здравого смысла». Если под здравым смыслом Да имел в виду мою неспособность отличить съедобное от несъедобного, это соответствовало действительности. Уяснив, что Да не собирается меня бросать, я решил идти с ними дальше. Лучше куда-то двигаться, чем просто сидеть и ничего не делать. Однако, прежде чем мы покинули свое временное убежище и медленно остывающий труп пана, я научил Стоуна и Да пользоваться осколочными гранатами и игольчатым пистолетом на тот случай, если погибну. Если они пустят оружие в ход после моей смерти и потом вернут его корпорации, закон не будет нарушен. Впервые за все время нашего знакомства Стоун одобрил мои действия. Теперь мы передвигались еще медленнее, и все-таки небо наконец-то стало приближаться. Мы уже достигли горной цепи, и с каждой новой горой, мимо которой мы проходили, небо становилось все выше, а вместе с тем росло ощущение надвигающейся смерти. Ночью я остался стоять на страже. Формально это можно было рассматривать как нарушение закона. Я вроде бы как помогал Ялимини в войне. Однако мне приходилось заботиться о своей жизни. Ведь Голани было наплевать, иноземец я или нет. Корпорация предприняла уже 4 попытки наладить взаимоотношения с этим народом, но они ни о чем подобном и слышать не желали. Было бы чистейшим безумием иметь возможность спасти себя и других, но отказаться от такой возможности ради неких высоких абстрактных идей. Когда моя вахта закончилась, я разбудил Да. Однако вместо того, чтобы дать мне поспать, он тут же растолкал Стоуна, и мы под покровом темноты бесшумно двинулись в путь. Причем шли мы не к горе, а параллельно ее склону, выбирая дорогу при свете звезд, если это можно назвать светом. Я подумал, что Да хочет проскользнуть мимо врагов и подняться на вершину каким-то другим путем. Даже не знаю, проскользнули мы мимо них или нет. На рассвете Да вдруг бросился бегом, и мы со Стоуном припустили следом. Ходить по горам непросто, но постепенно я начал привыкать к этому. Однако бежать было куда труднее, чем идти. Нам приходилось перебираться через разбросанные повсюду валуны, пересекать небольшие ущелья, подниматься на холмы и перепрыгивать через ручьи. К полудню я совсем вымотался, а Ялимини все не останавливались. «Пока мы впереди них», — утешил меня Да. «И должны оставаться впереди». Пока мы бежали, мне в голову пришла идея. Одна из тех, что заставляет удивляться, как можно было не подумать об этом раньше. Мне не разрешалось вызывать подмогу, которая могла бы способствовать эскалации военных действий. Однако восхождение на гору не имело никакого отношения к военным действиям. Наш шаттл никогда не стал бы приземляться под огнем, но теперь мы оторвались от противника. Значит, он мог подобрать нас и доставить на вершину горы, прежде чем враги поняли бы, что к чему. Я поделился с остальными своей идеей. Стоун лишь сплюнул. А плевок здесь считался недостойным поступком, ведь воду тут боготворили, непонятно почему. Ее было полным-полно везде, кроме великой пустыни, далеко на севере Ялимина. Да, покачал головой.
1: «Только духи взлетают на небо, а люди поднимаются на него», — сказал он. «В очередной раз религия поставила мне шах и мат. Суеверия когда-нибудь нас убьют. Бессмысленные правила, которые просто обязаны изменяться, если это становится необходимо».
0: Ночью мы добрались до подножья. И мне стало ясно, что, вопреки моим надеждам, подъем будет нелегким. У Стоуна тоже был удивленный вид.
1: «Это не тот склон», — сказал он.
0: «Да», — кивнул. «Да, это западная сторона. Здесь никто никогда не поднимается».
1: «Ты имеешь в виду, что подняться тут нельзя?» — спросил я.
0: «Кто знает», — ответил «да». «Другие пути не намного легче, но отсюда и впрямь никто никогда не поднимался. Зато если мы испробуем этот, нас не увидят, а потом можно будет свернуть к северу или к югу, где подъем полегче». С этими словами он начал карабкаться вверх.
1: «Солнце уже село», — запротестовал я.
0: «Вот и хорошо», — ответил он. «Враги не увидят, как мы поднимаемся».
2: Так началось наше восхождение на небо.
0: Подъем был очень трудным, и теперь ялимини не спешили, терпеливо поджидая меня, если я отставал. Им тоже нелегко было двигаться в темноте по незнакомым местам. Мы наконец-то были на равных. Толку от этого равенства, однако, было немного. Трижды Да шептал, что дальше пути нет, и нам приходилось возвращаться. Спускаться вниз с горы куда труднее, чем подниматься. Поднимаясь, ты видишь, что впереди, находишь зацепки для рук, а спускаясь, в основном полагаешься на ноги. На мне же были тяжелые сапоги. Мы карабкались вверх, пока не взошло солнце. Я совершенно вымотался, и даже Да со Стоуном явно устали. Когда стало совсем светло, мы добрались до места, где склон на несколько сотен метров был довольно пологим, повалились на землю и уснули.

0: Проснулся я от жжения в руках, на которых запеклась кровь, все еще сочившаяся из волдырей и ссадин. Да, и Стоун еще спали. Они ободрали руки не так сильно, как я, потому что больше привыкли к тяжелой работе. Даже когда мне приходилось таскать солидные грузы, ручки у Тары были обиты чем-нибудь мягким. Я сел и оглядел пустынный склон. Потом посмотрел вниз, туда, откуда началось наше восхождение. Большую часть пути мы проделали в темноте, и я поразился, как высоко нам удалось подняться и какое большое расстояние отделяет нас от предгорий, которые мы покинули только вчера. По моим прикидкам, до вершины оставалось еще треть пути. Я поднял глаза на вершину и немедленно толкнул ногой спящего Да. Он мутным взглядом посмотрел туда, куда я показал, и тоже понял, что все наши ночные усилия пошли прахом. Да, поблизости не было голани, но они прекрасно видели нас, взобравшись на выступы скал. Они не стали догонять нас на западном склоне, а просто перерезали нам путь, лишив возможности свернуть на более легкую дорогу. И кто знает, может, они уже успели обследовать западный склон и поняли, что подняться там на небо просто невозможно. Да, вздохнул. Стоун молча показал головой и достал последние съестные припасы, которые мы растягивали как могли.
1: «И что теперь будем делать?» — шепотом спросил я.
0: Удивительно, но стоит привыкнуть шептать, и потом трудно заставить себя говорить нормальным голосом.
2: «А что мы можем сделать?» — отозвался Да.
0: «Только продолжать подъем. Лучше возможная опасность, чем неизбежная». Я взглянул на долину и холмы внизу. Стоун снова сплюнул.
2: «Чужеземец», — сказал он. «Даже если бы мы могли нарушить клятву, они встретили бы нас внизу и убили, как только мы спустились бы с горы.
1: Тогда давайте вызовем мое летающее судно. Ведь когда появилось правило, запрещающее людям подниматься на небо, никто из вашего племени даже понятия не имел о летающих машинах».
0: Да, засмеялся. «Мы всегда знали о летающих машинах, просто у нас их никогда не было. И все же мы знаем, что эти машины не должны доставлять на небо грешников, просителей и тех, кто дал клятву». Мне оставалось ухватиться за соломинку.
1: «А что будет, когда мы туда доберемся?»
0: «Тогда мы выполним то, в чем поклялись».
1: «И после этого я смогу вызвать корабль, чтобы он увез нас с вершины?»
0: Они переглянулись, и Да кивнул. Я тут же зашарил по карманам в поисках рации. С городом отсюда связаться было невозможно. Однако меньше чем через час над нами пролетит орбитальный корабль и передаст мое сообщение. Надеясь, что корабль уже над горизонтом, я попытался его вызвать, но ответа не получил, и мы снова начали карабкаться вверх. Теперь подъем стал еще труднее. Ведь мы дьявольски устали. У меня болели пальцы и ладони. Каждый раз, когда я хватался за скалу, их жгло точно огнем. И все же мы упорно двигались вверх. Похоже, западный склон все-таки не был неприступным. Нередко нам помогали выступы скалы, образующие нечто вроде лестницы. Кое-где эти каменные ступеньки были настолько широки, что на них можно было отдохнуть. Но, в конце концов, очередной выступ преградил нам путь. В этом незнающем металлов мире не существовало инструмента, который помог бы нам проползти по нижней стороне выступа. А пути назад не было. И только тут я понял, на что рассчитывали наши хитрые враги. Теперь нам придется свернуть влево или вправо, к северу или к югу, и там они нас перехватят. Но выбора у нас не было, и пройдя под нависающим скальным козырьком, мы повернули на юг. Теперь впереди шел Стоун. Он холодно объяснил, что Да несет душу Кроуфа, которому они поклялись присмотреть за мной, поэтому именно он, Стоун, должен взять на себя главный риск. Да с мрачным видом кивнул. С моей стороны возражений тоже не последовало. Я хотел жить, а за любым поворотом и любым большим камнем можно было схлопотать стрелу. Я удивился, что кое-где под скалами лежал снег, которого мы не заметили снизу. Летом в здешнем климате снег мог уцелеть только на такой высоте.
3: сгущались сумерки, и я предложил остановиться на ночлег. Да, согласился, и мы устроились у скалы, скорчившись под нависающим над нашими головами выступом, в 2 метрах от края обрыва, за которым была пустота. Я лежал, глядя на единственную мигающую в небе звезду, но вымотался настолько, что ни тогда, ни утром не осознал, что она означает.

0: На утро, да, объяснил, что мы уже близко от цели, либо доберемся сегодня до неба, либо умрем. Корабль совершал третий виток с тех пор, как я сумел таки с ним связаться, попросив прислать шаттл. Теперь я снова вышел на связь и коротко объяснил, когда мы будем на месте. Однако на сей раз менеджер корпорации ТЭК, отвечающий за связи с этой планетой, подключился из города к нашему разговору и принялся бронить меня за тупость.
1: «Так-то ты, черт побери, исполняешь свои обязанности!» — сквозь помехи кричал он. «В угоду мерзким религиозным предрассудкам тащишься неизвестно куда в компании первобытных дикарей, рискуя погибнуть!»
0: Почти 5 минут он продолжал в том же духе, а потом я снова окликнул корабль и напомнил, что согласно условиям моего контракта они обязаны оказывать мне любую необходимую помощь, включая эвакуацию с вершины горы, а менеджер может взять свои возражения и засунуть их... На корабле выслушали меня и согласились выполнить мою просьбу. Окончание рассказа Орсона Скотта Карда «То, что свято» в следующей части «Модели для сборки» на радио «Энергия».

0: Орсон Скотт Карт. То, что свято. Окончание. Некоторое время я лежал, пытаясь успокоиться. Тек просто не понимает, не может понять. Он не смотрел в лицо Фоулу, который по доброй воле пошел на смерть, чтобы остальные могли спуститься с утеса. Не видел, каково было Стоуну и да, решиться бросить тело Пана. Он просто не может понять, почему ради Кроуфа я поднимаюсь на вершину неба. Не ради Кроуфа, черт побери. Ради самого себя, ради нас. Кроуф мертв, этого не изменить, сколько ни размазывай по скале его экскременты. Внезапно вспомнив, чем именно мы займемся, добравшись до вершины, если, конечно, нам удастся до нее добраться, я расхохотался. Такие муки, и все ради того, чтобы разложить на камне дерьмо умершего человека. Стоун схватил меня за горло и сделал движение, словно собираясь швырнуть меня в пропасть. Да, пожал плечами, но в глазах Стоуна я увидел смерть. «Ты поклялся», — прошептал ему «да», и Стоун, наконец, отпустил меня. «О чем ты там болтал на своем дьявольском языке?» — напористо спросил он. Я вспомнил, как все это выглядело. Я поговорил с космическим кораблем и после паузы вдруг рассмеялся. Что ж, я пересказал им, конечно, смягчая выражение, все, что наговорил Тек. Пока я рассказывал, «да» сердито смотрел на Стоуна. Потом, после долгих раздумий, подал голос. «По-моему, это правда, что мы суеверны». Я промолчал. Промолчал и Стоун, хотя для этого ему пришлось призвать на помощь всю свою выдержку. «Однако правда и ложь не имеют никакого отношения к любви и ненависти», — продолжал Да. «Я любил Кроуфа и выполню свою клятву. Он сделал бы то же самое для любого другого льда, а может даже для меня, хоть я и не лед». Уладив проблему так легко, а следовательно не уладив ее вообще и даже не вникнув в нее, мы уснули, и я больше не думал о звезде, мигающей над головой. Наступило унылое утро. У нас под ногами плыли на юг облака. Похоже, собиралась гроза. Да, предупредил, что если облака поднимутся, мы попадем в туман. Нужно было спешить. Но мы прошли совсем немного, когда за очередным выступом, позади которого открылся пологий склон, увидели 3 или 4 дюжины голени. Они явно только что проснулись и не заметили нас, но не было ни малейшего шанса пройти незамеченными те 10 шагов, что отделяли нас от склона. И каким бы он ни был пологим, чтобы добраться по нему до вершины, требовалось одолеть 400-500 метров, по словам Да.
1: «Что же делать?» – прошептал я. «Они запросто нас убьют!»
0: Да, заколебался. Мы смотрели, как голени достали свои припасы и принялись за еду. Как потом они боролись друг с другом и собирали ветки для костра. Они вели себя так, как всегда ведут себя мужчины в отсутствии женщин. Шумели и развлекались в ожидании серьезного дела. И смеялись они точно так же, как все. И шутили, и боролись, конечно, не всерьез. Я совсем забылся и с удивлением понял, что мысленно ставлю на того или иного борца, представляя, каким приемом на его месте сумел бы победить противника. Так прошел час, за который мы ни на шаг не приблизились к вершине. Стоун все больше мрачнел. Выражение лица Да становилось все более отчаянным. Не знаю, как выглядел я сам, но подозреваю, что, увлекшись играми голени, отчасти забыл о своих товарищах. Может, поэтому Стоун, наконец, схватил меня за рукав и грубо развернул к себе.
1: «Игра, и только! Для тебя все это просто игра!»
0: Он так внезапно отвлек меня от сосредоточенного созерцания, что я не сразу понял, о чем он.
1: «Кроуф был великим человеком! Такой рождается раз в 100 поколений!» – прошипел Стоун. «А тебе наплевать, попадет он на небеса или нет!»
0: «Стоун!» – шикнул Да.
1: «Этот мерзавец ведет себя так, будто Кроуф не был его другом!»
0: Я едва был с ним знаком, сделал я честное, но неблагоразумное признание.
1: «Разве это так важно для дружбы?» –
0: взъярился Стоун.
1: «Он столько раз спасал тебе жизнь! Он даже заставил нас признать в тебе человека, хотя ты не подчиняешься закону!»
0: Я хотел возразить, что подчиняюсь закону, но Стоуна так разгневала наша неудача, и все мы так устали, что начали говорить громче, чем следовало, и голони, схватившись за оружие, бросились к нам. «Неужели, сумев обойти самые хитроумные ловушки врагов, мы теперь так глупо погибнем в отчаянии?» — подумал я. Однако некая часть моего сознания, время от времени выдающая умные мысли, вдруг напомнила о звезде, которую я видел прошлой ночью, лежа под нависающим выступом. Из-за этого выступа я вообще не должен был видеть небо, но все-таки видел звезду. А это означало, что в выступе есть брешь или даже расщелина, по которой, чем черт не шутит, мы можем вскарабкаться вверх. Я быстро рассказал обо всем Дай Стоуну. Споры тут же были забыты. Стоун без единого слова взял лук, все стрелы и свои, и да, и уселся в ожидании врага.
2: «Ступайте», — сказал он. «Поднимитесь на вершину, если сможете».
0: Это тяжело. Видеть, как человек, который тебя ненавидит, без колебаний собирается отдать за тебя жизнь. Я, конечно, не заблуждался насчет того, как ко мне относится Стоун. И все-таки благодаря ему мне суждено было прожить дольше. Совершенно неожиданно на меня нахлынуло чувство, которое я не могу назвать иначе, чем любовь. Я любил не только Стоуна, но и Да, и Пана. К Кроуфу я относился только как к бизнесмену, с которым приятно иметь дело, но эти люди стали моими друзьями. Мысль о том, что я могу испытывать к варварам подобные чувства, что я могу любить их, ошеломляла, но и приносила странное удовлетворение. Да, в слове «варвар» есть оттенок снисходительности, но я не знал ни одного антрополога, чьи слова и поступки не подтверждали бы, что он относится к объектам своего исследования без некоего оттенка презрения. Я, конечно, понимал, Стоун и Да стараются сохранить мне жизнь только из чувства долга перед погибшим другом и следуя своим религиозным предрассудкам, но это почему-то не обижало меня. Все эти мысли промелькнули у меня в голове с быстротой молнии, а потом я повернулся и вместе с Да помчался туда, где мы провели ночь. Боясь пропустить нужное место, я постепенно замедлял бег, однако сразу узнал нужный выступ. И в нем действительно оказалась расщелина. Узкая, почти вертикальная. Возможно, она могла вывести нас к самой вершине неба. Этот путь враги проглядели. Мы бросили все лишнее. Одеяло, оружие, брезент, веревку, от которой все равно не было пользы, раз Фоул погиб. Осколочные гранаты и игольчатый пистолет я оставил. Их должны найти на моем трупе, если я погибну, как доказательство того, что я не нарушил закон. Иначе имя мое будет обесчещено, и все друзья и боевые товарищи узнают, что я не оправдал оказанного доверия. Хотя я не обязательно умру. Благодаря Да и Шатлу, который вот-вот покажется над вершиной. Среди скал прокатился торжествующий рев, и мы поняли, что Стоун мертв, что враги добрались до него, и самое большее через 10 минут нас догонят. Да, принялся сбрасывать снаряжение в пропасть, я помогал ему. Зоркий глаз все же мог заметить следы нашего пребывания, однако мы надеялись, что это только собьет голони с толку и еще немного их задержит. Потом мы полезли вверх. Да настоял, чтобы я двинулся первым. Он поднял меня к расщелине, и я начал карабкаться, упираясь спиной в одну стену, а руками и ногами в другую. Потом я приостановился, и Да, ухватившись за мою ногу, тоже влез в трещину в скале. Она оказалась выше, чем мы думали, а вершина оказалась дальше. Продвигались мы очень медленно, то и дело сшибая застрявшие в расщелине мелкие камушки.
2: Этого мы не ожидали. Голани наверняка заметят падающие камни и сообразят, где мы. А ведь нам еще лезть и лезть до той высоты, куда стрелам не долететь. Так и случилось. Внизу что-то быстро мелькнуло. Без сомнения, нас обнаружили. Мы стали подниматься быстрее. А что нам еще оставалось делать? Взмыла первая стрела. Стрелять прямо вверх нелегко, это целая наука. Однако лучник оказался отличным, и уже третья стрела вонзилась в икру да. «Можешь двигаться дальше?» — спросил я. «Да», — ответил он, — я продолжил подъем, а он поднимался за мной, не отставая. Однако лучник не сдавался. Из седьмого выстрела стрела, судя по звуку, угодила не в камень, а в человеческое тело. «Да», — невольно вскрикнул. С того места, где я находился, мне не удалось разглядеть, насколько плохи его дела.
3: «В тебя попали?»
2: «Да», — ответил он.
3: «В пах.
2: По-моему, задета артерия. Кровь так и хлещет.
3: Можешь лезть дальше?»
2: «Нет». И потратив последние силы, чтобы окровавленными ногами упереться в стены, он снял с шеи мешок с экскрементами кроуф и бережно повесил его на мою ступню. По-другому, в эдакой тесноте, он не мог передать мне свою ношу.
4: «Я поручаю тебе доставить его к алтарю», — сказал он голосом полным боли.
3: «Я могу его уронить», — честно признался я.
4: «Этого не случится, если ты дашь клятву доставить его на небо».
2: Да, умирал от стрелы, которая могла вонзиться в меня. А перед этим умерли Стоун, и Пан, и Фоул. Разве у меня был выбор? И я поклялся, что сделаю все как надо. Едва я закончил говорить,

Я поднимался как можно быстрее, понимая, что стрелы вот-вот полетят снова. Так и случилось, однако я успел подняться так высоко, что даже самый лучший лучник теперь не мог в меня попасть. Меня отделяло от вершины всего дюжина метров, когда меня словно ударило. Да, мертв. И все остальные тоже. Кто помешает мне сбросить мешок, который болтается у меня на ступне, и от попыток удержать который мою ногу сводит боль? Сбросить, а потом быстро подняться на вершину, просигналить шаттлу и оказаться в безопасности на борту. Хранить как зеницу ока содержимое кишечника умершего человека и, рискуя жизнью, совершать некий бессмысленный ритуал. Бред! Никому не будет хуже, если я не выполню обещание. Никто даже не узнает, что я поклялся что-то исполнить. Больше того, исполнение клятвы легко можно расценить как незаконное вмешательство в дела другой планеты. Почему же я все-таки не бросил мешок? Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Некоторые утверждают, что я был не в себе, что я испытал внезапный приступ религиозного помешательства, от которого так и не оправился. Они ошибаются. Умом я понимал, что умершие не следят за поступками живых, что клятвы, данные покойникам, ни к чему не обязывают, что у меня есть долг только перед самим собой и перед корпорацией, но уж никак не перед Кроуфом и Да. И все же никакие логические выкладки не могли побороть чувство, что если я брошу мешок, я поступлю скверно и после этого не смогу остаться самим собой. Возможно, это мистика, но меня не покидало ощущение, что, нарушив клятву, я просто не смогу жить дальше. Мне не раз случалось нарушать слово ради выгоды. В конце концов, я современный человек. Но на сей раз, хотя мне очень хотелось выжить, я не мог сбросить мешок со ступни. Некоторое время я колебался и все же не сделал этого. До вершины я добрался совершенно измотанный, но, усевшись на краю расщелины, первым делом потянулся вниз и подхватил мешок. Наклонившись вперед, я почувствовал сильное головокружение и едва не выронил ношу, но сумел подхватить ее носком ноги, подтянул вверх и, дрожа, положил себе на колени. Мешок был легкий, удивительно легкий. Я опустил его на землю, с трудом отполз на метр-другой от расщелины и огляделся. До вершины оставалось 100 метров, и на вершине действительно возвышался алтарь, вытесанный из камня. Форма его показалась мне непривычной, но он вполне годился для исполнения религиозных ритуалов и к тому же был единственным рукотворным предметом, который я тут заметил. Однако прежде чем до него добраться, мне предстояло одолеть пологий склон, переходивший потом в другой. Оба склона не были крутыми, однако скалы вокруг покрывал тонкий слой льда. Я не понимал, откуда он взялся. Потом люди в шаттле говорили, что пока я был в расщелине, туман затянул вершину и рассеялся всего за несколько минут до того, как я закончил подъем. Этот туман и оставил ледяную пленку. Что ж, лед входил в ритуал и упоминался в моей клятве. Я наскреб немного, разбив хрупкую корку рукояткой пистолета, и сунул крошево в рот. Лед был грязный, очень холодный, но, растаяв, превратился в воду. Я проглотил ее и почувствовал себя лучше. И еще мне стало легче от того, что я уже выполнил часть клятвы. В тот момент она уже не казалась мне нелепой, словно меня заворожила некая магия. Я с трудом встал и с мешком в руках потащился к вершине, часто оскальзываясь на покрытых льдом скалах. Внизу послышались крики, и я увидел голени на южном склоне в сотнях метров отсюда. Раньше меня они до вершины не доберутся. Это успокаивало, хотя в мою сторону полетели стрелы. Только что мне казалось, что идти быстрее я уже не могу, но теперь мне пришлось спуститься бегом. Я стал чаще поскальзываться, поэтому вряд ли продвигался быстрее, чем прежде. Однако, возможно, именно бег спас мне жизнь. Я бежал, падал, поднимался, снова бежал, снова падал, и это мешало лучникам как следует прицелиться. Пока я одолевал последние метры до алтаря, на меня дважды упала тень. Не помню, осознал ли я тогда, что это шаттл. Даже сейчас я мог бы все бросить и сбежать.
Я снова упал, уронив мешок, который заскользил вниз по склону и, наконец, остановился в паре десятков метров от меня и недалеко от Голани. К тому же враги бежали в мою сторону, хотя тоже оскальзывались на льду. Что ж, я бросился навстречу летящим стрелам и подхватил мешок. И тут меня ранили. В бедро и в бок. Боль была такой, что я едва не потерял сознание, но удивление оказалось почти таким же сильным, как боль. Как столь примитивное оружие может так жестоко ранить современного человека? Несмотря на боль, я все же не потерял сознание, поднялся и заковылял вверх по склону.

0: убедившись, что я не воспользовался оружием, они повернулись к Голани и швырнули свои гранаты. Те взорвались неподалеку от моих преследователей, которые с криками ужаса повернулись и бросились бежать вниз. Никто из них не погиб, хотя, откровенно признаться, я лелеял надежду, что хотя бы один из них сверзится со скалы и сломает себе шею. Раньше представители корпорации не давали Голани прочувствовать, что такое современная война. А теперь для этого хватило простой демонстрации силы. Если бы выяснилось, что я стрелял из пистолета или что у меня не хватает гранат, люди из корпорации убили бы меня на месте. Закон есть закон. Однако оружие оказалось неиспользованным, и меня подняли и понесли к шаттлу. Но я не забыл про последнюю часть ритуала. «Прощай, Кроув», — сказал я. Позже мне рассказывали, что пока шаттл уносил меня в город, я в бреду прощался со всеми остальными, с каждым отдельно, снова и снова, без конца. Спустя 2 недели я уже оправился настолько, что мог принимать гостей, и первым из них оказался Пру, титулованный глава собрания Ялимина. Он был очень чуток и добр. По его словам, спустя 3 дня после моего спасения корпорация наконец обнародовала то, о чем я рассказал во время сеанса в связи с шаттлом. Ялимини послали по нашим следам внушительный отряд, нашли изуродованные трупы Фоула и воина, который упал до него, потом нашли замерзший труп Пана, не обнаружили никаких следов Дай Стоуна и, наконец, добравшись до алтаря, увидели на нем пятна крови и сравнительно свежие экскременты. Поэтому Пру и явился, чтобы, сидя на корточках рядом с моей постелью, спросить меня кое о чем. «Спрашивай», — сказал я.
1: «Ты попрощался с Кроуфом?»
0: Я не стал спрашивать, как они узнали, что именно ради Кроуфа затевался весь этот поход чести к вершине неба. Очевидно, только Кроув, будучи льдом, считался достойным такого ритуала. «Да», — ответил я. На глаза старика навернулись слезы. Челюсть его задрожала. Продолжая сидеть на корточках, он взял мою руку, и на нее закапались слезы.
1: «А ты...»
0: Его голос сорвался, ему пришлось начать снова.
1: «Ты не забыл о его товарища?»
0: Я не стал уточнять, что именно он имеет в виду. К тому времени я уже достаточно хорошо их понимал. «Да, я попрощался и с остальными». Я назвал всех по именам, и он заплакал громче и поцеловал мне руку. И некоторое время говорил что-то нараспев, закрыв руками глаза. Потом коснулся моих глаз.
1: «Теперь твои глаза всегда будут видеть сквозь лес и горы», — сказал он.
0: Вслед за чем прикоснулся к моим губам, к моим ушам, к моему пупку, к моему паху, произнося соответствующие слова. А потом он ушел, и я снова уснул. Спустя 3 недели ко мне явился Тек. Я не спал, а никаких других предлогов, чтобы отказаться увидеться с ним, придумать не сумел. Я ожидал, что он по меньшей мере начнет меня распекать, но вместо этого он просиял и протянул мне руку, которую я с благодарностью пожал. В конце концов, мне не за что было на него обижаться.
1: «Милый мой», — сказал он. «Милый мой, я не мог больше ждать. Сколько раз я пытался с тобой увидеться, а мне говорили, что ты спишь или занят, или еще что-нибудь в том же духе. Но, черт возьми, есть же конец терпению человека, который хочет признать свою ошибку».
0: Он, конечно, схватил через край, как обычно, но слышать его разглагольствование все равно было приятно. «Я не обесчещен, а напротив, достоин всяческих похвал. Я должен получить орден и солидную прибавку к жалованию. Меня следует назначить главным специалистом по торговым связям с этой планетой. Будь в его силах, меня объявили бы богом». По его словам, туземцы практически так и сделали. «Объявили меня богом?» – переспросил я.
2: «Они целую неделю празднуют и молятся, и все такое прочее. Не знаю, о чем вы толковали со стариком Пру, но теперь он считает тебя бесценным сокровищем. Если ты прикажешь туземцам утопиться в океане, клянусь, они это сделают. Понимаешь, какие тут открываются возможности? Ты запросто мог облажаться там на горе. Одно неверное движение, и все пошло бы прахом, однако ты превратил возможную большую беду, готов признать, она была делом не только твоих рук, в чертовски хороший ксеноконтакт. Лучшего мне просто не

0: доводилось видеть. Понимаешь, что это значит? Теперь, когда не иссяк всеобщий энтузиазм, ты должен как можно быстрее приступить к делу и подписать все мыслимые и немыслимые контракты. Индейцы приняли Кортеса за дух белого мессии, но все это в прошлом, а сейчас ты творишь будущее».
1: И он продолжал в том же духе до тех пор, пока я не выдержал и не попытался, вообще-то я предпринимаю такие попытки и по сей день, объяснить, что то, что я сделал на горе, я сделал вовсе не в интересах корпорации.
0: «Чепуха!» — отмахнулся он. «Даже если бы ты целую неделю думал, как удачнее поступить в интересах корпорации, ты и тогда не справился бы лучше».
1: Я попытался еще раз, рассказав о погибших и о клятве, которую они дали Кроуфу.
0: «Это все сантименты. Хорошо, когда человек способен на такие чувства. Они, конечно, не стоят того, чтобы рисковать жизнью, но ты тогда, наверное, был совсем на пределе».
1: Я, как дурак, сделал еще один заход. Рассказал ему о своей клятве и о том, что испытывал, когда решил довести дело до конца. И тогда Тек наконец умолк, задумался, а потом ушел. После этого ко мне зачастили психологи. Они, естественно, заключили, что я в здравом уме, вызвав, как и следовало ожидать, бурную реакцию Тека. И все же, когда я попросил, чтобы меня перевели куда-нибудь с этой планеты, психологи нашли лазейку, позволившую мне уйти без расторжения контракта и потери жалования. Однако по корпорации прошел слух, что я славы ради перенял обычаи и образ жизни туземцев и совершил тайный обряд, в который входили кровь, лед, горный пик и полуразложившийся обед мертвеца. Слухи о безумии еще можно было вынести, но насмешки оказались просто непереносимыми. А что еще, кроме насмешек, остается тем, кто даже думать не мог подняться на небо, кто не знал людей, умерших ради меня и Кроу? И что остается мне, кроме ненависти к таким насмешникам? Вот почему я в очередной раз настаиваю на увольнении из корпорации. Я готов уйти на половинную пенсию, если придется. Я готов уйти вообще без пенсии, только бы в моем личном деле все было чисто. Я не приму отставку, если она будет дана на основании заключения моей умственной неполноценности, и я не приму отставку, если мне придется жить в любом другом месте, кроме острова Ялими. Знаю, это запрещено, но обстоятельства исключительные. Меня, конечно, здесь примут. Моя честь не пострадает, а все, чего я хочу, это прожить остаток дней с людьми, которые лучше других понимают, что такое честь. Знаю, это звучит абсурдно. Знаю, вы, скорее всего, отвергнете мою просьбу, как делали уже сотню раз. Однако, надеюсь, что, услышав мою историю, узнав, почему я решил покинуть корпорацию, вы поймете, почему я не могу забыть слова Пру.
2: Теперь ты тоже лед, и твоя душа тоже обретет свободу на небе.
1: Дело не в том, что я надеюсь на жизнь после смерти. В это я не верю. Я надеюсь лишь, что после моей смерти достойные люди будут готовы преодолеть те же трудности только ради того, чтобы сказать мне «прощай». В действительности это даже не надежда, а уверенность. Как любой современный человек, я с детства стремлюсь придерживаться нравственного закона, помогающего обрести цель в жизни. Все законы рациональны, все они ставят перед собой ту или иную цель. Однако на Ялимине, где законы иррациональны, а цели бессмысленны, я нашел нечто, стоящее выше закона. Нечто, имеющее ценность само по себе, а не благодаря закону. Нечто, способное сделать священным даже самый безумный закон. И из уважения к тому, что для вас свято, позвольте мне остаться здесь и снова обрести смысл жизни. Вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «То, что свято» в переводе Бориса Жужунавы. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сегодня в нашем эфире замечательная сказка Орсона Скотта Карда «Принцесса и медведь». Думаю, вы знаете, что в королевском дворце полным-полно львов. Мало того, что они разлеглись по обе стороны трона, львы встречают вас у ворот и беззвучно рычат с тарелок королевских сервизов. Даже концы водосточных труб, выполненные в виде львиных голов,
3: и во время дождя их разинутые пасти извергают потоки воды. Львов полным-полно и в городе. А задумывались ли вы, почему над городскими воротами водружен медведь? С этим медведем связана одна история. Слушайте. Много-много лет назад в этом городе, во дворце, чьи серые гранитные стены вздымаются за обветшавшей оградой королевского сада, жила принцесса. Ее имя до нас не дошло. Принцесса и все. Теперь принцессам не обязательно быть красавицами, поэтому среди них нередко попадаются долговязые, с лицами, похожими на лошадиные морды. Но в старину никому даже в голову не приходило, что принцесса может быть некрасивой, особенно если наденет свои лучшие наряды. Однако принцесса, о которой я хочу рассказать, осталась бы красавицей даже в лохмотьях или самой простой одежде. Она родилась красивой и с каждым годом становилась все краше. В том же самом дворце жил принц, но он не был братом принцессы. Он был сыном короля далекой-предалекой страны, и отец его приходился таким же дальним-предальним родственником здешнему королю. Мальчика прислали сюда учиться, ибо король Этельред, отец принцессы, считался самым мудрым и справедливым королем в мире. Принц был так же красив, как и принцесса, и каждой женщине хотелось обнять этого милого мальчика, а каждому мужчине хотелось взъерошить ему волосы. Принц и принцесса росли вместе, вместе учились у придворных учителей. Они не соперничали в учебе, помогали друг другу отвечать и делать домашние задания, и у них не было друг от друга секретов, зато было множество общих тайн, которые они хранили от остального мира. Они знали, где в этом году устроила гнездо птичка-синешейка. Они знали, какого цвета нижняя юбка у поварихи, а еще они знали, что под лестницей, ведущей в арсенал, есть небольшой подземный ход, и по нему можно попасть в винный погреб. Дети без конца гадали, кто из предков принцессы был любителем тайных возлияний. Прошло не так уж много лет, и принцесса превратилась в прекрасную девушку, а принц стал прекрасным юношей. И тогда вместо множества детских секретов у них появился один, и они выдавали его всякий раз, когда глядели друг на друга. Старшие, особенно пожилые люди, при виде них говорили: «Ах, вот бы нам снова стать молодыми!» Почему-то многие убеждены, что любовь – привилегия молодости. Когда такие люди перестают любить, они объясняют это тем, что стареют. В один прекрасный день принц и принцесса решили пожениться. Но на следующее утро принц получил письмо с родины. И там были печальные вести. Умер его отец. Беззаботная юность кончилась. Принцу нужно было думать не о женитьбе, а о возвращении домой. Его ждала корона. А еще через день слуги собрали любимые книги принца, его любимые наряды и сложили все это в карету с ярко-красными колесами и золотыми кистями по углам. Потом принц сел в карету и уехал навстречу новой взрослой жизни. Пока карета не скрылась из виду, принцесса старалась не плакать. Потом ушла к себе, заперлась и долго-долго рыдала. Принцесса никого не хотела видеть, кроме старой няньки, которая приносила ей еду, утешала, как могла, и развлекала своей болтовней. Наконец принцесса вновь начала улыбаться, а в один из вечеров пошла в отцовские покои, села у камина и сказала: «Принц обещал писать каждый день. Значит, я тоже должна каждый день ему писать». И так они с принцем ежедневно писали друг другу длинные письма, и раз в месяц королевский курьер привозил увесистый пакет с 30 письмами и увозил такой же увесистый пакет писем, источавших аромат любимых духов принцессы. Через несколько месяцев после отъезда принца во дворце появился медведь. Его имя не зря написано с большой буквы, ибо этот человек и впрямь походил на медведя. Ему было лет 35, в его темных волосах золотистым отливом не было седины, но в уголках глаз виднелись маленькие морщинки. Судя по огромным рукам и ногам, ему ничего не стоило взвалить на плечи лошадь и пройти с ней сотню миль. Из-под кустистых бровей сверкали глубоко посаженные глаза. Когда нянька принцессы впервые его увидела, она вскрикнула: «Ну, медведь медведем!» Впрочем, нянька увидела его не сразу. Поначалу медведя не хотели пускать во дворец, поскольку он не значился в списке приглашенных, да и вид у него был подозрительный. Медведь не смутился. Он достал из кармана клочок бумаги, смахнул с него хлебные крошки, жирные пятна смахнуть не удалось, и свинцовым карандашом написал несколько слов, после чего весьма учтиво попросил передать записку королю. Королевский привратник брезгливо поморщился и нехотя крикнул пажу, чтобы тот отнес это безобразие его величеству. Записка гласила: «Не желаете ли узнать, по какой дороге движется король Беррис из Римперделла со своей 5000-ной армией?» Король Этельред очень даже желал об этом узнать и распорядился, чтобы незнакомца провели к нему. Запершись с медведем в своих покоях, король говорил с чужаком несколько часов подряд. В ту ночь Этельред не сомкнул глаз, а едва начало светать, послал за командирами кавалерии, пехоты и королевской гвардии. Ранним утром, после трехчасового марша, немногочисленная армия Этельреда подошла к дороге на Римперделл. Огромный незнакомец что-то сказал королю, и король велел армии остановиться. Пехотинцам он приказал спрятаться в лесу, который тянулся вдоль дороги, а кавалеристам повелел спешиться и нырнуть в поле спелой пшеницы, что стояло по другую сторону дороги. Сам Этельред, незнакомец и королевские гвардейцы остались ждать врага. Вскоре вдалеке показалось облако пыли и стало медленно приближаться. Со стороны Римперделла двигалась армия в 5000 человек, и вел ее король Беррис. «Доброе утро», — сказал король Этельред, рассерженный тем, что чужая армия вторглась в пределы его королевства. «Доброе утро», — ответил не менее рассерженный король Беррис, который был уверен, что ни одна живая душа не знает о его маневре. «Интересно знать, зачем вы здесь очутились», — проговорил король Этельред. «Не загораживайте дорогу», — не ответив на этот вопрос, сказал король Беррис. «Но это моя дорога», — возразил король Этельред. «Уже не ваша», — отпарировал король Беррис. «А я и мои гвардейцы утверждаем, что дорога все-таки моя», — сказал король Этельред. Король Беррис посмотрел на 50 гвардейцев Этельреда, затем оглянулся на свою внушительную армию. «Если вы не уберетесь с дороги, пощады не ждите». «Должен ли я понимать эти слова как объявление войны?» — спросил король Этельред. «Войны?» — усмехнулся король Беррис. «Какая там война? Мы повстречали на дороге упрямого таракана. Сейчас раздавим его и пойдем дальше». «А я и не знал, что в нашем королевстве водятся тараканы», — заметил король Этельред и тут же добавил. «То есть до сей минуты не знал». Потом король Этельред взмахнул рукой, и из леса во вражеских солдат полетели копья и стрелы. Армия Берриса заметно поредела. Оставшимся в живых Беррис приказал атаковать засевшего в лесу противника, но в это время с тыла ударила конница короля Этельреда. Вскоре остатки армии короля Берриса сдались в плен, а сам он, смертельно раненый, упал на обочину дороги. «Что бы вы сделали со мной, если бы победили?» — спросил своего врага король Этельред.
2: «Обезглавил бы», — тяжело дыша, с трудом ответил Беррис.
3: «Тогда мы с вами сильно отличаемся друг от друга», — сказал Этельред, «потому что я не собираюсь вас убивать». Но тут к нему подошел высокий незнакомец и проговорил: «Жизнь Берриса не в ваших руках, король Этельред, ибо он все равно умрет от раны. В противном случае я бы сам его убил. Пока на земле живут такие люди, остальным не будет покоя». Король Беррис умер. Его похоронили на обочине, оставив могилу безымянной. Солдат Берриса полностью разоружили и отправили в освояси. Весть о победе короля Этельреда быстро достигла столицы. И когда он вернулся в город, на улицах стояли толпы людей, радостно выкрикивая: «Да здравствует король-победитель Этельред!» Король лишь молча улыбался. Незнакомца он поселил во дворце и сделал главным королевским советником. Этот человек уже доказал свою мудрость и верность. И Этельред подумал, что новый советник прозорливее его и, должно быть, лучше разбирается в людях. Никто не знал, как зовут незнакомца. Когда придворные, те, что посмелее, спрашивали об этом, он лишь морщил лоб и отвечал: «Мне сгодится любое имя, какое вы подберете». Придворные перебрали множество имен, но ни одно из них не казалось подходящим. Поэтому долгое время незнакомца называли просто «сэр». Если у человека внушительный вид, если он силен, мудр и нетороплив, его поневоле хочется назвать «сэр». Когда такие люди куда-то приходят, им всегда предлагают лучший стул или лучшее кресло. Но потом как-то само собой получилось так, что все стали называть этого человека тем именем, которым сходу окрестила его нянька-принцесса. Сперва его звали медведем только за глаза, но вскоре кто-то из придворных забылся и обратился к нему так за обедом. Королевский советник улыбнулся и ответил. С тех пор все и стали называть его медведем. Все, кроме принцессы. Она не называла его никак. Принцесса старалась вообще с ним не говорить, а когда все же приходилось упомянуть советника, называла его «этот человек». Принцесса ненавидела медведя. Нет, он не сделал ей ничего дурного. Принцесса считала, что он вообще едва ее замечает. Она привыкла к вниманию со стороны окружающих. Стоило ей войти в комнату или зал, как все сразу поворачивались к ней. Медведь никогда так не поступал. Однако причина ненависти принцессы крылась вовсе не в недостатке внимания к ее персоне. Ей казалось, что отец из-за медведя становится слабее. Этельред был великим королем. Подданные его любили. С каким гордым видом присутствовал он на парадах и торжествах. Как мудро и терпеливо час за часом решал государственные дела. Обычно он говорил мягко и негромко, но умел и кричать, если только так можно было заставить людей себя выслушать. Принцесса считала, что королю полагается быть величественным и неприступным, поэтому ее злило, когда она видела отца рядом с медведем. По вечерам, если во дворце не было празднества или официального приема, король Этельред и медведь отправлялись в королевский кабинет и попивали там эль из больших грубых кружек. Когда кружки пустели, король не звонил в колокольчик, чтобы явился слуга и наполнил их снова. Нет, его величество вставал, брал кувшин и наливал себе и медведю. Да еще и подносил ему кружку. Уму непостижимо. Король брал на себя роль слуги и заботился о простолюдине, который даже не соизволил назвать свое настоящее имя. Принцесса видела все это собственными глазами, поскольку вечерами часто проводила время в отцовском кабинете, слушая разговоры, но не вступая в них. Иногда она молча расчесывала длинные седые волосы отца, а иногда вязала ему шерстяные чулки на зиму. Порой она сидела с книгой, ведь король считал, что женщины тоже должны быть образованными. Но даже за чтением принцесса прислушивалась к разговорам, злилась и с каждым днем все больше ненавидела медведя. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Король Этельред и медведь почти никогда не рассуждали о государственных делах. Они говорили об охоте на диких кроликов, шутили над придворной знатью. Принцесса вовсе не находила эти шутки остроумными и даже морщилась. В один из вечеров отец и медведь начали обсуждать ковер в зале суда. Оба сошлись на том, что ковер неказистый, и стали спорить, каким должен быть новый. Принцесса задыхалась от гнева. Этот простолюдин говорит так, словно понимает толк в дворцовых коврах. В тех редких случаях, когда Этельред и медведь заговаривали о государственных делах, принцессе еще меньше нравились их беседы. Медведь обращался с королем как с равным. Если он не был согласен с правителем, он вскакивал и заявлял: «Нет и тысячу раз нет! В этом вы вообще ничего не смыслите!» Если же король, по его мнению, бывал прав, медведь хлопал его по плечу и говорил: «А из вас, Этельред, со временем все же получится неплохой король». Иногда король начинал пристально глядеть на огонь в камине, вздыхать и что-то шептать, и лицо его делалось мрачным и усталым. Тогда медведь подходил к нему, клал руку ему на плечо и тоже смотрел в огонь. Наконец король, еще раз вздохнув, поднимался с кресла и говорил: «Пора уж старику свой труп укутать в одеяло». На следующий день принцесса, пылая гневом, рассказывала обо всем своей няньке, которая умела держать язык за зубами и никогда никому не передавала слова принцессы.
4: «Этот человек из кожи вон лезет, стараясь превратить отца в слабого и никчемного старика», — говорила принцесса. «Ему хочется, чтобы отец поглупел и совсем забыл, что он король».
3: Потом морщила лоб и заявляла:
4: «Этот человек — предатель и заговорщик».
3: Однако принцесса никогда не говорила о медведе с отцом. Скорее всего, отец просто погладил бы ее по голове и сказал бы: «Он и в самом деле заставляет меня забыть, что я король». А потом непременно добавил бы: но он заставляет меня помнить о том, каким надлежит быть королю. Этельред ни за что не назвал бы медведя предателем. Король считал его своим другом. Но принцесса была убеждена, что отец все больше попадает под власть подозрительного простолюдина. И очень страдала. Словно ей было мало этих переживаний, вскоре к ним прибавились другие. Очередной пакет писем от принца оказался тоньше обычного. Когда принцесса пересчитала письма, оказалось, что их только 20. Потом их стало 15, потом 10. Раньше каждое письмо принца занимало не менее 5 страниц, но постепенно страниц становилось все меньше, и последние умещались всего на одной страничке. «Он просто очень занят», — успокаивала себя принцесса. Она перечитала последние письма и вдруг заметила, что они уже не начинаются словами «Моя наидражайшая, наисладчайшая, хрустящая маринованными огурчиками принцесса». Однажды, когда им было по 9 лет, они объелись маринованными огурчиками, и с тех пор упоминание об этом было их любимой шуткой. Теперь письма начинались так. «Моя дорогая» или просто «Дорогая принцесса». Как-то раз, не выдержав, принцесса сказала няньке: «Похоже, он забыл, кому пишет. Он просто очень устал». Снова пробовала успокоить себя принцесса. Но, пробежав еще раз последние письма, она вдруг увидела. Принц больше не пишет, что любит ее. Принцесса ушла на балкон и долго плакала. И только деревья в саду слышали ее рыдания. Только птицы видели ее слезы. Мир перестал быть ярким и манящим. Принцесса заперлась в своих покоях. Какое ей дело до того, что происходит снаружи, если короли там смотрят в рот простолюдинам, а принцы забывают своих возлюбленных? Ложась спать, она часто плакала, да так и засыпала в слезах. А иногда принцессе просто не спалось. Она лежала и глядела в потолок, стараясь забыть принца. Наверное, вы знаете, что нет лучшего способа накрепко запомнить, чем попытаться навсегда забыть. Однажды, приоткрыв дверь спальни, принцесса нашла у порога корзину с осенними листьями. Записки в корзине не было. Принцесса дотронулась до ярких, словно светящихся листьев, которые громко зашуршали. «Должно быть, уже наступила осень», — сказала себе принцесса. Она выглянула в окно. Весь сад играл осенними красками. Странно, она столько раз каждый день смотрела в окно, но только сейчас заметила, какое на дворе время года. А спустя еще несколько недель принцесса проснулась от холода. Она спрыгнула с постели и уже хотела крикнуть служанке, чтобы та подбросила дров в камин, но, распахнув дверь, увидела у порога большую миску, а в ней снежного человечка. Человечек смотрел на принцессу угольными глазками и улыбался сделанным из кусочков угля ртом. Снеговичок был такой забавный, что принцесса невольно засмеялась. В тот день она позабыла о своих печалях и даже вышла во двор поиграть с гвардейцами в снежки. Принцесса оказалась очень ловкой. Ее снежки неизменно попадали в цель. Гвардейцам почему-то не везло, и они все время мазали. Но таковы уж правила игры. Принцесса на то и принцесса, что в нее не запустишь снежком и не толкнешь в лужу. Она пробовала дознаться у няньки, кто принес листья и снежного человечка, но старушка только улыбнулась и сказала: «Это не я, ваше высочество». Принцесса обняла ее и проговорила: «Не скромничай, я же знаю, что это ты. Спасибо».
5: «И вам спасибо на добром слове», — ответила нянька. «Только это вправду не я».
3: Принцесса не стала спорить. Зачем, если она и так знает правду? Кто еще, кроме ее милой доброй нянюшки, будет так заботиться о ней? Писем от принца больше не приходило. И принцесса тоже перестала ему писать. Но после долгого сидения в заперти ей захотелось гулять. Поначалу она гуляла в саду, как и положено благовоспитанной принцессе. Но через несколько дней она уже изучила каждый уголок сада и все чаще подходила к кирпичной садовой стене. Ее манил мир снаружи. Наконец принцессе стало так тесно в саду, что она открыла ворота и вышла. Сразу за королевским садом начинался лес. Сад тщательно обихаживали королевские садовники, зорко следя, чтобы нигде не уцелел сорняк или колючка. А вот в лесу все было по-другому. Трава росла здесь где и как вздумается, узловатые корни цеплялись за ноги. Лесное зверье, не зная, что к ним пожаловала принцесса, разбегалось в разные стороны. Птицы тоже не оказывали ей должного почтения и норовили увести подальше от гнезд птенцами. Вместо утоптанных песчаных дорожек принцесса шла то по высокой траве, то по рыхлой земле. Но зато лесные деревья не напоминали ей те деревья, на которые она забиралась когда-то вместе с принцем, чтобы, сидя на ветках, поболтать о том о сём. В лесу не было комнат, залов и коридоров, будивших воспоминания о шутках, тайнах и несбывшихся надеждах той далекой поры. И надо же было такому случиться, что в тот день, когда принцесса отправилась в лес, с окрестных холмов туда спустился волк. Уже смеркалось, и принцесса заторопилась обратно, как вдруг услышала сзади шорох. Она обернулась и всего в 15 ярдах от себя увидела матерого серого волка, который следовал за ней по пятам. Стоило принцессе остановиться, волк тоже останавливался. Стоило ей сделать шаг, зверь начинал красться за ней, подбираясь все ближе. Принцесса повернулась и быстро пошла прочь. Через несколько минут она оглянулась и увидела, что волка от нее отделяет всего дюжина футов. Зверь разинул пасть и высунул язык. Его белые зубы ярко сверкали в лесных сумерках. Принцесса бросилась бежать, но ей нечего было и надеяться перегнать волка. Она бежала, пока не выбилась из сил, но волк неотступно следовал за ней. У принцессы начали подкашиваться ноги. Она упала, оглянулась и, увидев замершего неподалеку волка, поняла, что тот задумал. Зверь терпеливо ждал, пока его добыча ослабеет. Тогда можно будет вволю попировать. Словно прочитав мысли принцессы, волк подобрался и прыгнул. Но как только он прыгнул, откуда-то появился медведь и заслонил с собой принцессу. Девушка закричала. Медведь был намного крупнее волка, с густой бурой шерстью и большими зубами. Он ударил волка по голове могучей лапой, отбросив хищника в сторону. Голова волка странно запрокинулась, и принцесса догадалась, что медведь сломал ему шею. Расправившись с волком, медведь повернулся к принцессе, и та, подумав в отчаянии, что вместо одного врага на нее сейчас бросится другой, потеряла сознание. Надо сказать, тут не только принцесса лишилась бы чувств. Попробуйте представить, что в 5 футах от вас на задних лапах стоит медведь, еще явно голодный. Очнувшись у себя в спальне, принцесса решила, что ей все приснилось. Однако сильная боль в ногах и царапины на лице доказывали обратное.
6: «Что случилось?»
3: — слабо спросила принцесса.
6: «Я что, умерла?»
3: Вопрос был не таким уж глупым. Теряя сознание в лесу, принцесса не сомневалась, что медведь разорвет ее на клочки. «Нет, дитя мое, ты жива!» — ответил сидевший возле ее постели отец.
7: «Вы живы, ваше высочество», — подтвердила нянька. «С чего бы вам умирать?»
6: «Я пошла погулять в лес», —
3: начала рассказывать принцесса.
6: «А по дороге домой на меня напал волк. Я попыталась от него убежать, но не смогла. И вдруг появился медведь. Он убил волка, а потом повернулся ко мне, наверняка собираясь съесть. Наверное, тут я и потеряла сознание».
7: «Вот оно что», — сказала нянька, как будто эти слова что-то объясняли.
3: «Вот оно что», — повторил король Этельред. «Теперь понимаю. Мы нашли тебя возле садовых ворот, без сознания, с исцарапанным лицом. Нам пришлось по очереди сидеть у твоей постели. Ты все время кричала в бреду: «Прогоните медведя! Пусть он уйдет! Пусть не мучает меня!» Сперва мы подумали, что твои слова относятся к нашему медведю. Нам даже пришлось попросить беднягу не сидеть у твоей постели, чтобы не расстраивать тебя». Король Этельред усмехнулся. «Мне было грустно думать, что ты все еще его ненавидишь. Теперь я скажу ему, что это не так». С этими словами король вышел. «Вот и отлично», — подумала принцесса. «Пусть говорит медведю, что хочет, но я как ненавидела, так и буду ненавидеть этого самозванца». Дождавшись, пока затихнут шаги короля, нянька подошла к постели и наклонилась к принцессе.
7: «Ваше высочество, отец не все вам рассказал. Правда, с меня слово взяли, что я буду молчать, но вы же знаете, у меня нет от вас секретов. Слушайте. Вас нашли 2 дозорных гвардейцев, и они оба видели чью-то тень, как будто большой зверь бросился бежать в лес. Им показалось, что тот был медведь, так и припустил во все лопатки».
6: «Какой ужас!»
3: — воскликнула принцесса.
7: «Подождите ужасаться, ваше высочество. Дозорные уверяли, а про одного точно могу сказать, что у него мозги элем не залиты и привычки врать за ним не водится. Так вот, дозорные уверяли, что именно медведь принес вас к воротам. И не просто бросил, как попало, а расправил вам платье и подложил большую охапку листьев под голову. Не могли же вы сами, лежа без чувств, поправить свое платье и листья собрать?
4: Не говори глупостей, поморщилась принцесса. Ну как медведь мог все это сделать?
7: То был не простой медведь, а волшебный,
3: прошептала нянька. Она считала, что о волшебстве нужно говорить только шепотом, чтобы не услышали злые духи и не сделали какую-нибудь пакость.
4: Что за чепуха, фыркнула принцесса. Меня учили лучшие учителя, и я не верю ни в волшебных медведей, ни в разные приворотные зелья, да и вообще не верю в магию. Не забивай мне голову своей глупой болтовней.
3: Нянька выпрямилась и поджала губы.
5: В таком случае, ваше высочество, глупая старуха найдет, кому заморочить голову своими сказками. Найдутся дурни, которые захотят меня послушать.
4: Ну, будет, будет, пошла на попятную принцесса, ведь ей вовсе не хотелось обижать преданную няньку.
3: Они помирились. Однако принцесса все равно не поверила в историю про галантного медведя. А тому, что зверь ее не съел, она нашла вполне простое и разумное объяснение. Медведь только показался ей голодным.

0: Через пару дней принцесса вполне оправилась и встала на ноги. Правда, на лице ее все еще оставались царапины, но это ее не тревожило. А еще через день во дворец возвратился принц. Он прискакал к воротам на взмыленном коне, который тут же рухнул замертво. Принц выглядел ужасно измученным. Его ввалившиеся глаза были обведены темными кругами, и при нем не было ни вещей, ни дорожного плаща.
1: «Я вернулся домой», —
0: прошептал он привратнику и потерял сознание. Как потом выяснилось, за принцем гнались несколько сотен солдат. 5 дней он провел в седле, без еды и почти без отдыха. Принцу дали хорошенько выспаться, после чего вымыли, надлежащим образом одели и накормили. И только потом король Этельред повел его в свой кабинет, чтобы узнать, что случилось. «Я стал жертвой государственной измены», — объявил принц. «Мои союзники обратились против меня, подданные тоже, и мне пришлось спасаться бегством. Чудо, что я остался жив. Если бы меня поймали, убили бы на месте». Король Этельред молчал, обдумывая его слова. «Это выглядит очень странно», — вдруг сказал сидевший поодаль медведь. «Почему они все ни с того ни с сего на тебя ополчились?» Принц повернулся к медведю с презрительной усмешкой. То была даже не усмешка, а гримаса, исказившая его лицо. Король Этельред содрогнулся. Еще никогда он не видел принца таким.
2: «Вот уж не думал, что события, едва не стоившие мне жизни, кто-то назовет странными», — сделанной веселостью произнес принц. «И не думал, что мне придется беседовать с королем Этельредом при посторонних».
0: Медведь не ответил ни слова, лишь в знак извинения склонил голову и продолжал молча наблюдать за принцем. Принц так и не объяснил, как следует, причин государственного переворота, ограничившись туманными фразами о каких-то ловкачах, желавших прорваться к власти и сыгравших на настроениях толпы. Выйдя от короля, он отправился к принцессе.
3: «Какой у тебя усталый вид», — сказала она.
0: «Зато какая ты красавица», — ответил принц.
3: «У меня все лицо исцарапано, и я несколько дней не причесывалась».
0: «Я тебя люблю», — сказал принц.
3: «Когда любят, не перестают писать».
0: «Должно быть, я потерял перо», — сказал принц.
3: «Нет, вспомнил. Я потерял рассудок. Я забыл, как ты прекрасна. Представляешь, что мне пришлось пережить, если я ухитрился забыть об этом».
0: Потом он поцеловал принцессу и получил ответный поцелуй. Принцесса простила все страдания, которые из-за него претерпела. Ей показалось, что они никогда не разлучались. 3 дня принцесса не чуяла под собой ног от счастья. На 4-й день она стала замечать странные перемены в характере принца. Когда, поцеловав любимого, она открывала глаза, так уж устроены принцессы, если они кого-то целуют, то непременно зажмуриваются, она замечала, что принц глядит в сторону с отсутствующим видом. Он как будто не замечал ее поцелуев. Подобное отношение вряд ли может понравиться женщине, а уж принцессе тем более. Иногда принц вовсе забывал о ее существовании. Он мог пройти мимо по коридору, не сказав ни слова. Тогда принцесса брала его за руку и заговаривала сама, всякий раз задаваясь пугающим вопросом. А если бы она этого не сделала, неужели принц так и прошел бы мимо? Временами он вдруг обижался по пустякам и принимал за оскорбление слова, в которых не было и намека на оскорбление. Стоило кому-то из слуг слишком громко хлопнуть дверью или пролить на стол несколько капель вина, принц приходил в ярость, начинал кричать, а то и запускал слугу бокалом. Это удивляло принцессу. В детстве принц не только никогда не кричал, но даже не повышал ни на кого голоса. И если бы эти вспышки ярости были направлены только на слуг... Но самой принцессе все чаще приходилось слышать жестокие слова. Тогда в ней просыпалась гордость, и она начинала раздумывать, почему принц так переменился и любит ли она еще этого человека. Но когда он приходил просить прощения, принцесса снова и снова прощала его. Ведь он перенес предательство союзников и лишился своего королевства, а после этого трудно улыбаться и расточать любезности. Принцесса решила, что сделает все возможное и даже невозможное, чтобы принц снова стал прежним. В один из вечеров король и медведь по обыкновению удалились в королевские покои, но на этот раз еще и заперлись изнутри. Принцесса не помнила, чтобы отец когда-нибудь от нее запирался, и пуще прежнего разозлилась на медведя. Ну кто еще смог бы заставить отца запереться от собственной дочери?
3: Так значит, медведь не хочет, чтобы она слышала их разговор. Ничего, она все равно услышит.
0: И принцесса прижалась ухом к замочной скважине.
4: «Мне удалось кое-что разузнать», — сказал медведь.
5: «Должно быть что-то не очень приятное, раз ты хотел поговорить со мной наедине», — ответил король.
3: «Я так и знала», — подумала принцесса. «Конечно, именно из-за медведя отец не пустил меня в кабинет».
0: Медведь стоял у камина, облокотившись на мраморную полку, а король Этельред сидел в своем любимом кресле.
4: «Я тебя слушаю», — сказал король. «Я понимаю, как много этот мальчишка значит и для вас, и для принцессы. И мне нелегко будет рассказать о том, что я узнал».
3: «Мальчишка?» — вспыхнула принцесса. «Кто дал ему право называть принца мальчишкой? Ведь только измена лишила принца власти, а ее отец вновь смотрит в рот этому мужлану».
4: «Ты прав. Он много для нас значит», — ответил король Этельред. «Поэтому я и хочу узнать правду, как бы горька она ни была. Прежде всего, должен сказать, король из него получился на редкость скверный», — сказал медведь.
0: Принцесса, подслушивавшая за дверью, побелела от ярости.
4: «Сдается, он слишком рано унаследовал трон», — продолжал медведь. «А может, в его характере было то, чего вы раньше не замечали? Он был вынужден держать себя в узде, пока жил здесь, зато в своем родном королевстве показал себя во всей красе. Сперва свежеиспеченному королю показались слишком маленькими его владения. Он затеял войну с соседними мелкими графами и герцогами, захватил их земли и присоединил к своим. Но мальчишке этого было мало. И он начал строить планы против других королей, добрых и верных друзей своего отца. Чтобы содержать большую армию, требовалось много денег, и ему пришлось все время увеличивать подать. Войны следовали одна за другой. По всему королевству стоял плач матерей, чьи сыновья погибли из-за королевских амбиций. И, наконец, терпению его подданных настал конец, как и терпению соседних государств. Бунт и вражеское вторжение — вот чем кончилось его правление. Ему крупно повезло, что он сумел сбежать. Тут он сказал правду. Все, с кем я говорил, отзывались о нем как о редкостном негодяе».
0: Король Этельред покачал головой.
3: «А вдруг ты ошибаешься?
5: Трудно поверить, что мальчик, который вырос на моих глазах...»
4: «Хотел бы я ошибиться», — ответил медведь. «Ведь принцесса очень его любит. Но я отлично вижу, что мальчишка не платит ей взаимностью. Он бежал сюда, зная, что здесь он будет в безопасности. Он не любит принцессу, но рассчитывает жениться на ней, чтобы после вашей смерти сделаться королем».
0: «Этому не бывать», — решительно заявил король Этельред. «Моя дочь не выйдет замуж за человека, который уже погубил одно королевство».
4: «Даже если она любит его до безумия».
5: «Такова участь принцессы», — ответил король. «В первую очередь она должна думать о благе государства, иначе из нее не получится королева».
0: Принцесса сейчас меньше всего думала о благе государства и о том, получится из нее королева или нет. Ее душила ярость. Этому гнусному медведю мало помыкать ее отцом. Теперь он решил помешать ей выйти замуж за любимого человека.
5: Принцесса изо всех сил забарабанила в дверь.
3: «Лжец! Лжец!» — выкрикивала она.
0: Король Этельред и медведь бросились к двери. Король отодвинул засов. Ворвавшись в кабинет, принцесса стала колотить кулачками медведя. Конечно, сильный и рослый человек почти не чувствовал этих ударов, но лицо его исказилось так, словно каждый удар принцессы попадал ему прямо в сердце.
6: «Что с тобой, дочь моя?» — вскричал король Этельред. «Что это значит? И почему ты подслушивала под дверью?»
0: Принцесса, не отвечая, продолжала осыпать медведя ударами, пока не разрыдалась. Но между всхлипываниями она все кричала и кричала, а так как кричать не привыкла, ее голос вскоре превратился в шепот. Но и криком, и шепотом она бросала королевскому советнику полные ненависти слова. Принцесса обвиняла медведя в том, что тот превратил ее отца в полное ничтожество и даже хуже. Из великого короля он сделал марионетку, не способную прожить ни дня, чтобы не спросить совета у своего хозяина, грязного простолюдина, который даже не желает открыть своего подлинного имени. На голову медведя обрушились обвинения в том, что он ненавидит принцессу и пытается сломать ей жизнь, помешав выйти замуж за единственного любимого человека. Принцесса обвиняла медведя в вероломстве, в желании прибрать к рукам королевство ее отца.
6: Советник клевещет на принца, потому что знает, если она выйдет замуж за этого юношу, все замыслы медведя захватить власть пойдут прахом.
0: Наконец, принцесса обвинила медведя в том, что он сам не прочь жениться на ней, чтобы стать королем.
7: «Но этому не бывать», — прошептала она. «Никогда и ни за что, даже в самом страшном сне. Я ненавижу и презираю тебя. Если ты не уберешься вон из нашего королевства, клянусь, я покончу с собой».
0: Она схватила лежащий на каминной полке старинный меч и попыталась вскрыть себе вены. Медведь схватил хрупкие ручки, чтобы ей помешать, и тогда она принялась плевать ему в лицо, кусать его пальцы и биться головой в его грудь. Не выдержав, король пришел своему советнику на помощь, и тот выпустил принцессу и отступил.
7: «Прости», — повторял король, не понимая, у кого и за что он просит прощения. «Прости».
0: И вдруг он понял, что просит прощения у самого себя. Его королевству уже нанесли удар. Сокрушительный удар. Как бы все дальше ни обернулось, беды не миновать. Если король послушает совета медведя и прогонит принца, принцесса возненавидит отца и никогда не простит, и он такого не выдержит. Если уже он исполнит требования принцессы и прогонит медведя, принцесса обязательно выйдет замуж за принца, и тот погубит его королевство. Король знал, что этого ему тоже не снести. Медведь так переменился в лице, что королю было больно на него смотреть. Принцесса, излив свою ненависть, так долго не находившую выхода, всхлипывала в объятиях отца. Король страстно желал, чтобы свершилось чудо, или время повернулось вспять, или принцесса прислушалась к доводам разума. Медведь долго стоял молча, но, наконец, кивнул и сказал: «Я все понял. Прощайте». Он вышел, чтобы исполнить самое страстное желание принцессы и избавить ее от своего присутствия. С того дня он исчез. Исчез из города, исчез из королевства Этельреда. Куда он подевался, никто не знал, поскольку он не объявился ни в соседних, ни в дальних государствах. Медведь ушел в том, в чем когда-то появился во дворце. Он захватил с собой только меч, а больше ничего не взял. Ни еды на дорогу, ни коня, ни даже теплой одежды. Принцесса облегченно вздохнула. Ей хотелось бегать по дворцу и кричать от радости. Наконец-то этот отвратительный медведь исчез, и жизнь снова станет такой, какой была до отъезда принца. Так она думала. А о своем отце она и не думала вовсе, и даже не подозревала, каково ему. Разом состарившийся, бесконечно уставший, одинокий, полный тягостных раздумий о судьбе королевства, которое он так заботливо холил, король умер 4 месяца спустя. А спустя еще 3 месяца принцесса вышла замуж за принца и окончательно убедилась, что он уже не прежний нежный юноша, клявшийся ей в вечной любви. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В день их свадьбы гордая и счастливая принцесса собственноручно короновала мужа и возвела его на трон.
7: «Я люблю тебя», — сказала она, упиваясь своим счастьем. «Ты выглядишь как настоящий король», —
0: добавила принцесса, вспомнив их детскую шутку. «А я и есть король», — без улыбки ответил бывший принц. «Король Эдвард I».
7: «Эдвард?»
0: — удивилась юная королева.
7: «Почему Эдвард? У тебя другое имя».
0: «У меня было другое имя», — отрезал муж. «А теперь я король и должен носить королевское имя. Или не в моей власти его сменить?»
7: «Конечно, в твоей. Но мне нравилось твое прежнее имя, я привыкла к нему».
0: «Как привыкла, так и отвыкнешь. Отныне ты будешь звать меня Эдвардом». И королева стала звать его Эдвардом. В те редкие минуты, когда они виделись. Король, едва надев корону, отстранил жену от государственных дел.
7: Та не понимала, почему. Отец даже настаивал, чтобы она присутствовала на всех государственных советах и вникала во все тонкости управления государством. Он считал, что только так принцесса сможет стать настоящей королевой.
0: «Настоящая королева», — с усмешкой возразил король Эдвард, «должна прежде всего думать о детях, одному из которых суждено стать королем». Бывшая принцесса вздохнула
4: и постаралась стать настоящей королевой. У нее родились дети, и она решила, что поможет сыну вырасти настоящим королем. Шли годы. Глядя на короля Эдварда, королева удивлялась. Неужели он когда-то был милым, застенчивым мальчиком, с которым она целовалась в саду? Неужели алчность и жестокость дремали в нем, дожидаясь своего часа? Честолюбивые замыслы мужа заставляли ее содрогаться. Король увеличил подати, и его подданные все больше беднели. Он увеличил численность войска и не останавливался на этом. Когда король решил, что его армия достаточно сильна и вымуштрована, он послал ее во владение графа Эдрида, крестного отца королевы. Потом завоевал земли герцога Адлоу, у которого королева в детстве играла с ручными лебедями. Ободренный успехами, король бросил своих солдат против графа Тлафуэя. На похоронах короля Этельреда этот граф плакал, не стыдясь слез, и говорил принцессе, как преклонялся перед ее отцом, ибо не знал более достойного и мудрого правителя. Теперь все три старых добрых друга короля Этельреда бесследно исчезли, и никто не мог сказать, что с ними сталось.
8: «Новый король не понимает простых людей», — как-то раз сказала королеве нянька, расчесывая ее волосы. «Вчера к нам в замок пришли несколько пастухов, чтобы рассказать королю про чудо. По-моему, подданные непременно должны сообщать королю обо всех чудесах, которые происходят в его королевстве. Разве не так?»
7: «Так», — согласилась королева. Она сразу вспомнила, как в детстве они с принцем Стримглав неслись к королю, чтобы поведать о каком-нибудь чуде. О весенней траве, пробившейся за ночь, о ручейке, пересохшем в знойный день. И, конечно, король просто обязан был первым узнать, что невзрачная куколка вдруг превратилась в прекрасную бабочку. «И о каком чуде рассказали пастухи?» — спросила королева.
8: «Оказывается, на краю леса поселился медведь. Мясо он не ест, кормится лишь ягодами и кореньями и не дает проходу волкам. Как увидит, убивает на месте. Раньше из-за волков пастухи ежегодно теряли десятки овец, а нынче не потеряли ни одного ягненочка. И все потому, что медведь истребил всех волков. Разве это не чудо?»
7: «Конечно, чудо», — согласилась бывшая принцесса.
8: «А знаете, что ответил пастухам король? Приказал гвардейцам выследить и убить этого медведя. Вы только представьте себе, убить!»
7: «Но зачем?» — удивилась королева.
8: «Зачем? Хоть сотню раз это спрашивай, все равно не понять», — сердито ответила нянька. «Вот и пастухи задали тот же вопрос королю. И знаете, что он ответил? Медведи — опасные звери. Еще чего доброго нападет на детей». «Зачем ему нападать на детей, если он не ест мясо?» — удивились пастухи. «Все равно медведя надо убить, не то он повадится красть зерно». «И теперь, ваше высочество, то есть величество, охотники должны выследить совершенно безобидного зверя. По нраву ли это пастухам? Ясное дело, нет. На волков королевские гвардейцы не больно-то охотились, а тут смирный и дружелюбный медведь».
7: «Ты еще скажи, волшебный медведь», — улыбнулась королева.
8: «И скажу. Раз уж вы сами вспомнили, сдается мне, это тот самый медведь. Тот, который когда-то вас спас».
7: «Дорогая нянюшка, не было тогда никакого медведя», — возразила королева. «Я тосковала по принцу, места себе не находила, вот и приснился мне страшный сон. А наяву не было никакого волка, и, само собой, не было никакого волшебного медведя».
4: Нянька закусила губу и промолчала. Был тогда медведь, и волк был. Просто королева осталась такой же упрямой, какой была принцесса, и не желала верить добрым вестям.
8: «И все-таки тогда был медведь», —
4: не выдержала нянька.
7: «Не было его», — вновь возразила королева. «И теперь я знаю, кто вбил в головы моим детям все эти россказни про волшебного медведя».
8: «Так они о нем знают?»
7: «Еще бы. Они несколько раз пытались мне рассказать, что якобы подружились с медведем. Дескать, когда поблизости никого нет, он перелезает через стену сада, играет с ними и катает их на спине. Это точно твоя работа. Наверное, ты рассказала им, как меня спас волшебный медведь. Мне пришлось долго объяснять им разницу между правдой и небылицами. Я сказала, что дети любят придумывать разные небылицы, и есть взрослые, которые охотно им в этом помогают. Самое опасное, — сказала я, — это поверить в собственные выдумки. Поэтому, как только вы думаете что-нибудь, обязательно поморгайте, чтобы помнить. Это всего лишь сказка».
8: «И что ответили дети?» — с интересом спросила нянька.
7: «Они пытались возражать, но каждый раз я заставляла их моргать», — ответила королева. «И прошу, не забиваем больше головы подобными сказками.
9: Признайся, ты рассказала им про мое чудесное спасение?
10: Да.
9: С грустным вздохом созналась нянька. «Ох уж твой болтливый язык!» — воскликнула королева, и нянька ушла, заливаясь слезами. Позже они помирились, но о медведях больше не говорили. Зачем зря сердить королеву? Все эти разговоры напоминали ей о медведе, мудром отцовском советнике, изгнанном по ее прихоти из дворца и из королевства.
10: «Если бы медведь сейчас был здесь, — думала нянька, — и не только она одна, — мы бы не знали нынешних бед».
9: Но медведь исчез неведомо куда, и бед в королевстве хватало. Эдвард как будто объявил войну собственным подданным. Улицы столицы кишели солдатами. За любое непочтительное слово о короле людей бросали в темницу. Да и в самом дворце было не веселее. Стоило какому-нибудь слуге допустить оплошность, как король приходил в ярость и начинал кричать, бить посуду, или же хватал трость и колотил провинившегося. Как-то раз правителю не понравился суп, и он швырнул супницей в повара. Тот сразу покинул дворец, не скрывая причин своего ухода.
11: «Я подавал кушанье королям и королевам, кормил знатных людей и простых, но все они были людьми, а сегодня я впервые увидел за столом свинью».
9: На следующий же день повара под кон...

0: король приказал снизить слугам жалование вдвое, а некоторым даже больше. И ломай теперь голову, как прожить на такие гроши. Мне-то еще грех жаловаться, себя одну я как-нибудь прокормлю, но что делать тем, у кого, как говорят, ни хлеба, ни дров, зато 6 голодных ртов?
1: Королева решила попросить мужа смягчиться, но после раздумий отказалась от своей затеи. Чего доброго, вместо послаблений король Эдвард накажет слуг за то, что те посмели жаловаться. Королева отдала няньке свои драгоценности и велела их продать. Вырученные деньги нянька распределила между самыми бедными слугами и теми, у кого были большие семьи. Королева строго-настрого запретила рассказывать, откуда взялись деньги, но нянька не послушалась и каждому шепотом говорила:
2: «Это помощь от нашей королевы. Ее муж злый и нескряга, но она не забывает о нас».
1: И слуги радовались, что королева не похожа на мужа и помнит о них. Но далеко не все подданные питали к королю Эдварду такую же ненависть, какую испытывали к нему обитатели дворца. Разумеется, никого не радовали высокие подати, зато всегда находилось немало глупцов, радующихся очередной победе королевской армии. Сперва король Эдвард и впрямь одерживал победу за победой. Обычно он затевал мелкую стычку с соседним королем или герцогом, а потом во владении его врага вторгалась целая армия и захватывала чужую землю. Покойный король Этельред любил жить в мире с соседями и не нуждался в большой армии. Но король Эдвард считал, что лучший мир — это война, и вскоре численность его войска достигла 50 тысяч человек. Отец королевы воевал только по необходимости, соблюдая законы военной чести. У короля Эдварда был один закон — произвол. И на захваченной земле его солдатам позволялось безнаказанно грабить и убивать. Король не доверял своим подданным, поэтому его армия состояла в основном из наемников. И не просто наемников, а разного отребья, промышлявшего грабежом на больших дорогах. Этот сброд охотно шел на службу к Эдварду. Еще бы! Ведь в его армии они могли не только без помех грабить, но еще и получать за это жалование. Итак, королевство Эдварда увеличилось втрое, и многих это радовало. Такие люди готовы были забыть о тяжком бремени подати и приветствовать короля восторженными криками. Королеву подданные видели куда реже. 1-2 раза в год. Она была по-прежнему красива, нет, даже краше, чем прежде. И мало кто замечал, какие у нее грустные глаза, а те, кто замечали, не обращали особого внимания. Мало ли что могло печалить королеву. Но победы короля Эдварда продолжались недолго. Он покорял тех, кто не мог или не умел дать отпор, и, наверное, уже считал себя непобедимым. Но потом правители государств, до которых еще не добралась его армия, решили сообща выступить против него. К ним присоединились добровольцы с захваченных земель, не желавшие подчиняться завоевателю, и участь короля Эдварда была решена. Когда он отправился в очередной военный поход, его армия попала в засаду, именно там, где король Этельред разбил войско Берриса. До сих пор даже самые сильные армии оказывались вдвое меньше армии Эдварда, но теперь ему противостояло войско в 2 раза больше его собственного. Храбрость его наемников мгновенно испарилась, и те, кто остались в живых, поспешно бежали с поля боя. Короля Эдварда взяли в плен, привезли в столицу в железной клетке и водрузили ее на городские ворота, туда, где нынче стоит статуя медведя. Тогда королева встала на колени перед победившими Эдварда полководцами и со слезами на глазах стала умолять пощадить ее мужа. Тронутые ее красотой и искренностью, короли-победители призадумались. Они не были завоевателями, они просто хотели защитить себя, своих подданных и владений от посягательств злодея Эдварда. Поэтому они проявили великодушие. Не ради своего побежденного врага, но ради королевы. Ради нее они даже оставили Эдварду трон, лишь обложив его королевство солидной данью. Ему пришлось принять все эти условия. Чтобы заплатить дань, король еще больше увеличил налоги. Лишь малая часть собранных денег шла на поддержание порядка внутри королевства, а остальное выплачивалось солдатам победившей стороны, которые остались на границах. Короли и герцоги, победившие Эдварда, вполне справедливо рассудили. Стоит хоть немного ослабить бдительность, и враг тут же нанесет им удар в спину. Напрасно Эдвард ждал, когда им надоест за ним следить. Воины-победители держали его в ловушке и не собирались уходить. Нет, он не раскаялся и не начал жизнь заново. Наоборот, глубины зла в его душе стали еще глубже и чернее. Известно, что алчный человек всегда жаждет владеть тем, что им

0: недоступным. Король Эдвард жаждал власти. Но его заперли в пределах одного королевства, и он стал добиваться безраздельной власти над подданными, слугами и своей семьей. По малейшему подозрению людей бросали в застенки, пытали, заставляя признаваться в несуществующих заговорах и выдавать несуществующих сообщников. С наступлением темноты двери домов накрепко запирались, а если кто-то стучался в дверь, люди в доме замирали, ожидая беды. Во всех душах поселился страх, и жители стали покидать проклятое королевство. Узнав об этом, король Эдвард приказал казнить пойманных беглецов и издал указ, грозивший смертью каждому, кто попытается уйти за границу. Орсон Скотт Карт. «Принцесса и медведь». Окончание. Страх и уныние не обошли и королевский дворец. За малейшую оплошность слуг жестоко избивали. Сын и дочери короля Эдварда не слышали от отца ни единого доброго слова, только крики и брань. Королева старалась проследить, чтобы дети как можно реже попадались на глаза отцу. Все боялись короля Эдварда, а тех, кого боятся, ненавидят. Одна только королева не питала к нему ненависти. Нет, не думайте, что она не боялась мужа, но она помнила, каким Эдвард был в детстве и юности. Иногда она делилась мыслями с нянькой. «Где-то внутри жестокого и угрюмого человека скрывается прекрасный юноша, которого я любила и до сих пор люблю. Я должна найти этого юношу и помочь ему вырваться на свободу». Но ни она, ни нянька не представляли, как это сделать, да и возможно ли вообще такое. Оказалось, что возможно. Во всяком случае, так думала королева. Она поняла, что у нее скоро будет ребенок. Когда родится малыш, король наверняка вспомнит о своей семье. В нем снова проснется любовь к жене и детям. Исполненная радостных надежд, королева рассказала мужу, что ждет ребенка. Но король разразился отборной бранью и обозвал ее безмозглой дурой, которая решила обречь еще одну душу на позор и унижение. В какой семье суждено родиться этому ребенку? В той, что лишь называется королевской? В семье жалких пленников, запертых в пределах маленького королевства и лишенных власти? Потом Эдвард грубо схватил королеву за руку и вытащил в главный зал. Перед всеми придворными он во всеуслышание объявил, что королева наставила ему рога и теперь собирается родить ребенка от своего любовника. Иначе ее беременность не объяснишь, ведь сам он утратил мужскую силу. Напрасно королева кричала, что это неправда. Король ударил ее, и она упала. Опасениям короля и мечтам королевы не суждено было сбыться. У королевы случился выкидыш. День за днем она металась в жару и бредила, находясь между жизнью и смертью. Никто не знал, что король Эдвард ненавидит себя за содеянное, что он царапает ногтями лицо и рвет волосы при мысли, что его вспышка ярости может стоить жизни его жене. Придворные слуги лишь замечали, что пока королева лежала в горячке, король запоем пил и ни разу не появился в ее постели. Перед лежащей в горячке королевой нескончаемой вереницей мелькали видения. Они быстро сменяли друг друга, но одно почему-то часто повторялось. Королеве чудилось, что она в лесу и снова убегает от волка. Выбившись из сил, она, наконец, падает на землю. Волк уже готовится прыгнуть на нее. Но откуда ни возьмись, вдруг появляется громадный бурый медведь и ударом могучей лапы убивает зверя. Потом осторожно берет ее и относит к воротам сада. Бережно опускает на землю, заботливо расправляет платье и подкладывает под голову охапку листьев. Когда горячка прошла, королева поняла, что никакой волшебный медведь, конечно, никогда не приходил к ней на помощь. Только темные простые люди, которые верили в колдовские отвары, исцеляющие подагру, чуму и прочие хвори, верили в волшебство. Простой люд во многое верил. Например, в приворотные зелья, пробуждающие любовь, в заклинания от нечистой силы, которые якобы по ночам пробираются в дома. «Все это глупости», — мысленно твердила королева. «Нынче никакими заклинаниями не изгонишь страх из людских сердец. И подагра с чумой как были, так и остаются. И разве существует зелье, которое может заставить короля снова меня полюбить?» Королева грустно усмехнулась, погружаясь в привычное отчаяние. А король Эдвард вскоре забыл свой страх за жизнь жены. Едва она оправилась и встала на ноги, он стал вести себя по-прежнему и даже не перестал пить, хотя теперь для пьянства больше не было причин. Да, он помнил, что сильно ударил жену и чувствовал себя виноватым, поэтому каждый раз при виде нее Эдварду делалось так тошно, что он выплескивал злость и раздражение на королеву, как будто она сама была во всем виновата. Тем временем дела в государстве пошли еще хуже. То тут, то там вспыхивали бунты, чуть ли не каждую неделю кому-то рубили за это голову. Солдаты, которых король отправлял ловить беглецов, дезертировали и вместе с ними бежали в другие государства. Неудивительно, что однажды утром Эдвард проснулся в особо скверном настроении. В то утро королева сошла к завтраку на редкость красивой. Горе и болезнь лишь подчеркнули ее красоту, и при виде совершенных черт ее лица и такой же совершенной фигуры хотелось кричать от боли, ибо сразу было видно, как много выстрадала эта женщина. Король Эдвард видел на ее лице следы перенесенной боли и страданий, но еще сильнее ему бросилась в глаза ее красота. На мгновение он вспомнил девочку, которая росла с ним вместе, даже не подозревая, что в мире есть страдания и зло. И именно из-за него эта девочка узнала и зло, и страдания, и боль. Мысль эта была такой невыносимой, что король тут же начал искать, в чем бы упрекнуть королеву, и ему вдруг взбрело в голову отправить ее на кухню готовить завтрак.
1: «Я не умею», — ответила королева.
0: «Что же ты за женщина, если не умеешь готовить?» — прорычал король, все больше злясь. Королева заплакала.
1: «Я никогда не готовила. Я даже не знаю, как разжечь плиту. Я ведь королева».
0: «Нет, ты не королева!» — сердито возразил Эдвард, ненавидя себя за эти слова. «Ты не королева, и я не король. Мы оба жалкие игрушки в руках негодяев, которые заперли нас в границах королевства и помыкают нами. Если в собственном дворце я вынужден жить на положении слуги, чем ты лучше меня?» Король грубо схватил жену за руку, потащил на кухню и приказал вернуться с собственноручно приготовленным завтраком. Униженная, но гордая королева обратилась к поварам, испуганно забившимся в угол.
1: «Вы слышали, что сказал король? Я должна сама приготовить ему завтрак. Но я не умею готовить, поэтому расскажите, как это делается».
0: Слуги подробно рассказали ей, что и как надо делать, и королева постаралась следовать их советам, но руки, непривычные к работе, не слушались ее. Огонь плиты опалил ей палец, паром от каши ей обожгло руку. Готовя яичницу, она пересолила бекон и вместе с разбитыми яйцами отправила на сковородку кусочки скорлупы. Оладьи, как она их не переворачивала, все же подгорели. Выглядела ее стряпня неважно, но все же королева выполнила приказание мужа. Король молча принялся жевать и сразу убедился, что королева не может заменить повариху, точно так же, как повариха не может заменить королеву. А еще король понял, что сам может быть только королем. Однако хорошая королева и никудышный король отнюдь не одно и то же, а сколько бы лет он ни правил, ему никогда не стать хорошим правителем. На зубах Эдварда хрустела яичная скорлупа, а сам он был на грани отчаяния. Если бы какой-нибудь другой человек возненавидел себя так же сильно, он бы просто свел счеты с жизнью. Но король Эдвард слишком любил жить, даже когда его терзало отчаяние. И, схватив трость, он начал избивать королеву. Он наносил удар за ударом. Вскоре на платье королевы проступили кровавые пятна. Она упала на пол и закричала. На крик прибежали слуги и стража. Слуги попытались остановить короля, но тот приказал гвардейцам убить каждого, кто посмеет вмешаться. Все-таки один из поваров, дворецкий и старший лакей попытались вступиться за несчастную женщину, но эта попытка стоила им жизни, и после этого уже никто не смел перечить правителю. Король впал в неистовство. Трость так и мелькала в воздухе, и всем стало ясно, что вскоре он забьет королеву насмерть. Лежа на каменном полу и едва чувствуя физическую боль, потому что сердечная боль была куда острее, королева мечтала о чуде. Пусть снова появится медведь и убьет волка, который уже приготовился ее проглотить. И тут дверь разлетелась в щепки, и по залу раскатился грозный рев. Король перестал избивать королеву. Слуги и гвардейцы пораженно уставились туда, где в дверном проеме стоял на задних лапах громадный бурый медведь и яростно рычал. Слуги бросились на утек, а король истошно заорал гвардейцам: «Убейте его!» Стража выхватила мечи и пошла на медведя. Но хотя гвардейцев было много, медведь разоружил их всех, отделавшись всего несколькими царапинами. Однако бесстрашные гвардейцы не сдавались и пытались сражаться со зверем голыми руками. Только после того, как медведь разморжил нескольким воинам головы, остальные бежали, забыв про короля. Королева лежала в полузабытье и не видела битвы, но каким-то образом почувствовала, что медведь расправляется с людьми в полсилы, словно его главное сражение было впереди. Королева не ошиблась. Медведю предстояло биться с королем Эдвардом. Тот уже вытащил острый меч. Король жаждал битвы и, полный отчаяния и ненависти к себе, надеялся умереть, но даже для могучего и сильного медведя он был опасным противником.
1: «Как странно», — подумала королева. «Я хотела, чтобы появился медведь, и вот он здесь».
0: Слабая, беспомощная, вся в крови, она лежала на каменном полу и слышала, как ее муж, ее принц сражается с медведем. Королева не знала, чьей победы она желает. Даже сейчас она не питала ненависти к мужу и в то же время сознавала, пока он жив, никому в королевстве не будет хорошо. Поединок продолжался. Движения медведя были неуклюжими, но быстрыми, однако король Эдвард двигался быстрее. Лезвие его меча чертило в воздухе размытые круги. Трижды ему удалось нанести медведю глубокую рану. Но, наконец, зверь сумел вцепиться лапами в меч. Король пытался вырвать оружие еще сильнее, ранее медвежьи лапы, но теперь исход поединка решала сила, а медведь был куда сильнее короля. В конце концов, медведь выбил меч из руки Эдварда, обхватил короля и, не обращая внимания на его крики, потащил прочь из зала. В те мгновения, когда Эдвард еще надеялся победить и из лап медведя текла кровь, королева поняла, что ей следует надеяться только на победу зверя. Ей захотелось, чтобы медведь выбил оружие из рук короля и избавил ее королевство, ее детей и ее саму от человека, способного погубить их всех. Но даже слыша крики короля Эдварда, задыхавшегося в медвежьих объятиях, королева слышала голос мальчика в саду ее быстро промелькнувшего и навсегда ушедшего детства. Видела его озорную улыбку. Потом все исчезло, и королева потеряла сознание. Очнувшись, она решила, что ей снова приснился дурной сон. Но боль во всем теле напомнила о жестокой правде. Она вспомнила, как муж избивал ее тростью и едва снова не лишилась чувств. Однако королева справилась с собой и слабым голосом попросила воды. Воду подала ей нянька, а потом в зале появились высшие сановники, командир королевской армии и старшие слуги. Они спросили у королевы, каковы будут ее приказания.
1: «Почему вы спрашиваете об этом меня?» —
0: не поняла королева.
2: «Потому что король мертв», — ответила нянька.
0: Королева молча ждала объяснений. «Медведь бросил его труп у ворот сада», — сказал капитан гвардейцев.
2: «Со сломанной шеей», — добавил один из придворных. «И теперь мы ждем ваших распоряжений», — сказал другой придворный. «Мы еще никому не рассказывали о смерти короля. Сразу заперли ворота дворца и теперь никого не впускаем и не выпускаем».
0: Королева ответила не сразу. Она закрыла глаза, и перед ее мысленным взором встало бездыханное тело ее прекрасного принца. Голова его была запрокинута, совсем как у волка, убитого медведем. Зрелище было таким ужасным, что она быстро открыла глаза.
2: «Пусть о кончине короля узнают все», — сказала она.
0: Потом обратилась к командиру королевской армии.
2: «Пусть прекратятся казни людей, обвиненных в государственной измене. Выпустите из тюрем всех, кого бросили туда как изменников. Что же касается остальных узников, разберитесь хорошенько, почему каждый из них оказался за решеткой, и освободите тех, кого заточили за незначительные проступки».
0: Капитан с поклоном вышел и только за дверью дал волю своей радости, широко улыбаясь сквозь слезы. Увидев среди слуг главного королевского повара, королева сказала:
1: «Все дворцовые слуги, если они того пожелают, отныне вольны покинуть дворец. Но, пожалуйста, скажи всем, что я прошу их остаться. Если они согласятся, я позабочусь о том, чтобы им жилось тут не хуже, чем при моем покойном отце».
0: Повар начал было рассыпаться в благодарностях, но быстро оборвал себя и побежал передать всем слова королевы. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Подозвав нескольких сановников, королева сказала:
1: «Вас я прошу отправиться к командирам армии, что стоят на наших границах. Сообщите им, что короля Эдварда больше нет в живых и что они могут спокойно возвращаться домой. Передайте, что мы ни с кем не собираемся воевать, но если мне понадобится их помощь, я обязательно к ним обращусь. А пока я намерен править государством единовластным».
0: Сановники, поцеловав королеве руку, вышли, и королева осталась с нянькой.
3: «Мне очень жаль», —
0: помолчав, сказала старушка.
1: «О чем ты говоришь?» —
0: не сразу поняла королева.
3: «О гибели вашего мужа».
1: «Ах, об этом», — отрешенно произнесла королева.
3: «О, муж мой!»
0: И она горько заплакала, горюя не о жестоком и алчном короле Эдварде, умевшем лишь воевать, убивать, разорять. Она плакала по тому милому, ласковому мальчику, которым некогда был король. Тот мальчик умел утешать ее детские горести, и именно его испуганный голос королева слышала в последние минуты жизни короля. Словно мальчик, все еще живший в душе этого негодяя, недоумевал, как он оказался в этой темнице, и с ужасом понимал, что ему никогда уже больше оттуда не выбраться. Королева ни разу больше не плакала о муже. Через 3 дня она вновь была на ногах. Правда, у нее по-прежнему все болело, и ей пришлось надеть просторную одежду. Королева совещалась с сановниками, когда ей сообщили, что пришли пастухи и принесли медведя. Она не сразу поняла, о каком медведе идет речь, а потом едва поверила своим ушам. Неужели объявился бывший королевский советник, который исчез много лет назад? «Да, мы нашли его на холме. Вернее, не мы, а овцы, которых мы туда пригнали», — сказал королеве старший из пастухов. «Похоже, на него напали разбойники. Он лежал весь израненный и избитый. Чудо, что он вообще остался жив».
1: «Что на нем за странная одежда?» — спросила королева, стоя возле кровати, на которую слуги уложили медведя.
3: «Так это мой плащ», — ответил другой пастух. «Негодяи, видать, забрали у него всю одежду и бросили голым. Мы подумали, что негоже нести его к вам в таком виде».
0: Королева поблагодарила пастухов и хотела их наградить, но они решительно отказались.
3: «Мы хорошо его помним. Он у вашего отца в советниках был. Люди видели от него много добра, такое ни за какие деньги не купишь».
0: Королева велела слугам, а надо сказать, что никто из них не покинул дворец, промыть и перевязать раны медведя и выполнять все его пожелания. Человек менее сильный и крепкий наверняка не выжил бы в такой переделке, но медведь поправился. Правда, с тех пор он перестал владеть правой рукой, поэтому ему пришлось учиться писать левой. И теперь он все время прихрамывал, но не стыдился своих увечий и часто говорил, что ему еще повезло. Иногда он вспоминал разбойников и удивлялся, почему королевские гвардейцы не расправятся с этим сбродом, безнаказанно разгуливающим по землям ее величества. Когда медведь почувствовал себя лучше, королева стала приглашать его на все важные заседания, где принимала послов, разбирала государственные дела и выносила решения. По вечерам она уводила медведя в кабинет короля Этельреда и беседовала с ним обо всем, что сделала за день. Ей хотелось знать, правильно ли она приняла решение, не поступил бы он по-другому. И медведь не льстил и не подыгрывал ей, так же, как никогда не льстил и не подыгрывал ее отцу. А королева училась у него мудрости, как раньше учился у своего советника мудрости ее отец. Однажды королева сказала:
1: «Я еще никогда и ни у кого не просила прощения. Но тебя прошу, прости меня, пожалуйста».
0: «За что?» – удивился медведь.
1: «За мою былую ненависть, за то, что я считала, будто ты помыкаешь моим отцом. А еще за то, что прогнала тебя. Если бы мы тогда тебя послушались, я не прожила бы столько кошмарных лет».
0: «Нет смысла сожалеть о прошлом», — ответил медведь. «Ты тогда была молода, тобою двигала любовь, а любовь порой бывает слепа».
1: «Знаю», — ответила королева. «Если бы можно было повернуть время вспять, возможно, любовь опять ослепила бы меня. Но мне кажется, с тех пор я стала немного умнее. Вот потому и прошу у тебя прощения».
0: Медведь посмотрел на нее с улыбкой. «Я давно уже тебя простил. Но если хочешь, с удовольствием прощу тебя еще раз».
1: «Могу ли я чем-нибудь тебя вознаградить за все, что ты сделал для моего отца?»
0: «Да», — ответил медведь. «Если мне будет позволено остаться во дворце и служить тебе, как я раньше служил твоему отцу, это вознаградит меня с лихвой».
1: «Какая же это награда?» — удивилась королева. «Я как раз собиралась попросить тебя об этом».
0: «Видишь ли», — проговорил медведь, — «я любил твоего отца как брата, а тебя как племянницу.
3: Другой родни у меня нет, и я мечтаю остаться здесь».
0: Королева взяла кувшин и налила медведю полную кружку эля. А потом они сидели у камина и проговорили до глубокой ночи. Раны, нанесенные королевству правлением Эдварда, еще долго не заживали. Но поскольку государство оставалось большим и богатым, а королева была вдовой, многие старались добиться ее руки. Во дворец зачастили герцоги, принцы и даже короли. Стоит ли удивляться, ведь королеве не было еще и 40, и ее красота ничуть не увяла. Конечно, у нее было богатое приданое, но и без своих богатств эта женщина была настоящим сокровищем, способным сделать счастливым любого мужчину. Надо сказать, что некоторые женихи понравились королеве, и она всерьез раздумывала над их предложениями. И все же так никого и не выбрала, отказав сватавшимся к ней людям очень учтиво, но твердо и в недвусмысленных выражениях. Постепенно к ней перестали свататься, и она правила королевством одна, а медведь оставался ее бессменным главным советником. И все это время королева помнила, что ее сыну суждено стать королем, и воспитывала его как будущего правителя. Не забывала она и о дочерях, ведь и они однажды могли сделаться королевами. Медведь помогал ей в воспитании принца, которого учил многим полезным вещам, но самое главное, как не подпадать под очарование слов, а видеть, что у человека за душой. Медведь учил его жить в мире с соседями и заботиться о своих подданных. Мальчик рос, красотой напоминая отца, а мудростью суждений и поступков медведя. Люди говорили, что он станет великим королем и, может быть, даже превзойдет своего деда. Проходили годы. Королева старела и все больше полагалась в управлении королевством на подросшего сына. Вскоре принц женился на дочери соседнего короля, та оказалась доброй и приветливой, а потом у королевы появились внуки. Королева прекрасно сознавала, что состарилась, сгорбилась и больше не была красивой, как раньше. Правда, многие говорили, что в юности быть красивой очень просто, зато сохранить красоту в старости – редкое искусство. Королева замечала свои седые волосы и морщины, но ей даже не приходило в голову, что медведь тоже стареет. Впрочем, разве можно было назвать стариком того, кто бегал по саду, нося на плечах ее внуков и по-прежнему учил ее и принца управлению государством? И жесты, и голос медведя остались прежними. Похлопывая по плечу сына королевы, он говорил точно так же, как когда-то говорил ее отцу. «Правильно. Молодец, это ты верно рассудил. Ты станешь замечательным королем, достойным королевства Этельреда». Королеве казалось, что время не властно над медведем. Но однажды он слег. К королеве прибежал испуганный слуга и прошептал: «Медведь очень просит, чтобы вы пришли к нему». Королева поспешила в его комнату и увидела. Медведь с мертвенно-бледным лицом лежит в постели и весь дрожит.
4: 30 лет назад я решил бы, что у меня просто легкая простуда, и отправился бы кататься верхом», — сказал он. «Но, моя дорогая королева, сейчас это вовсе не простуда. Я знаю, что скоро умру».
5: «Чепуха!» — отмахнулась королева. «Ты не умрешь».
0: Она старалась говорить уверенно, но понимала, что медведь и в самом деле умирает, и что его не обманули эти слова.
4: «Я хочу кое в чем тебе признаться», — сказал медведь.
5: «Я знаю, в чем».
6: «Да?»
5: «Как неудивительно, я поняла, что тоже тебя люблю», — тихо произнесла королева. «Влюбилась на старости лет, подумать только», — со смехом добавила она.
4: «Но я хотел признаться вовсе не в этом. Я знал, что ты догадываешься о моей любви. В противном случае, разве я пришел бы на твой зов?»
0: На королеву пахнуло холодным ветром, и она вспомнила, как единственный раз в жизни позвала на помощь.
4: «Значит, ты помнишь, как я смеялся, когда меня называли медведем?» — проговорил он. «Если бы они только знали», — думал я.
0: Королева покачала головой.
5: «Разве такое возможно?»
4: «Я и сам поначалу удивлялся», — сказал медведь. «Но это правда. Давным-давно я повстречал в лесу мудрого старика. Я был тогда мальчишкой, к тому же сиротой. Когда я остался с ним, никто меня не хватился, и мы прожили вместе 5 лет до самой смерти старика. Но он успел научить меня магии».
5: «Никакой магии не существует», — привычно возразила королева, а медведь засмеялся.
4: Если ты говоришь о приворотных зельях или о заклинаниях против злых духов, ты права, все это глупые сказки. Но существует иная магия, которая помогает человеку превращаться в то, кем он является. Мудрый старик, например, превращался в сову и летал по ночам, постигая тайны мира. У него была душа совы, и магия помогала ей воплотиться. Этой магии он и научил меня.
0: Медведя перестало трясти, но это было плохо. Просто он больше уже не боролся с недугом.
4: Я тоже заглянул в себя, чтобы узнать, кто я такой. Я отыскал свою тайную душу и позволил ей воплотиться. Твоя нянька сразу увидела это. Только мельком взглянув на меня, она тут же поняла, что я медведь.
1: Значит, это ты убил моего мужа?
0: Нет, возразил медведь. Я сражался с твоим мужем и выволок его из дворца, но перед лицом смерти ему открылось, кто он такой на самом деле. И его истинная душа воплотилась. Медведь покачал головой.
4: У ворот сада я убил волка, бросил его труп со сломанной шеей, а сам скрылся в холмах.
1: «Снова волк»,
0: — задумчиво сказала принцесса.
1: «Но ведь он был таким красивым, ласковым мальчиком».
4: «Волчата иногда бывают красивыми и ласковыми, и все-таки из них вырастают волки», — сказал медведь.
1: «А кто я такая?» —
0: спросила королева.
4: «Ты?» — удивился медведь. «Разве ты не знаешь, кто ты?»
1: «Нет». «Кто же я? Лебедь? Или дикобраз? Сейчас я больше похожа на старую курицу. Кем я стала теперь? Знать бы, в какого зверя мне превратиться ночью».
4: «Да ты смеешься», — проговорил медведь. «Я бы тоже хотел посмеяться, но мне трудновато дышать. Если ты сама не знаешь, кто ты, я не могу тебе подсказать, хотя, думается...»
0: Медведь вдруг умолк. По его телу пробежала судорога.
1: «Нет!» — закричала королева.
4: «Не волнуйся», — сказал медведь. «Я еще не умер. Так вот, сдается мне, что ты в душе просто женщина. И поэтому тебе не нужно было скрывать свою истинную душу. Нет, я не совсем верно выразился. Ты не просто женщина. Ты прекрасная женщина».
1: «Ах ты, старый дурень!» — сказала королева. «И почему мне никогда не приходило в голову выйти за тебя замуж?»
4: «Ты мне льстишь», — сказал медведь.
0: Однако королева кликнула священника, позвала всех своих детей и обвенчалась с лежащим на смертном одре медведем. И ее сын, учившийся у него искусству быть королем, назвал его отцом и вспомнил, как в детстве к ним приходил большой медведь и играл с ними. Дочери королевы тоже назвали медведя отцом, а королева назвала его мужем. Медведь смеялся и радовался, что теперь он не сирота. А потом он умер. Вот и вся история. Теперь вы знаете, почему над городскими воротами высится статуя медведя.

0: Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно. Интеллектуальным силам, желающим нести науку народу, а не прислуживать капиталу, мы платим жалование выше среднего. Это факт. Мы их бережем. Это факт.
1: В.И. Ленин.

0: Зону С отделял от зоны Б высокий глухой забор с колючкой поверху. Андрей Гуляев сам строил этот забор и ненавидел в нем каждый гвоздь. Более халтурные и некрасивые вещи он в жизни не делал. Его угораздило попасть в лагерь одним из первых, когда и лагеря-то еще не было как такового, только зона А. Гуляева назначили бригадиром, дали под начало дюжину пузатых обормотов, каких-то, блин, литературоведов, не державших в руках ничего тяжелее стакана, и приказали строить забор. Весной, в грязище по колено. Едва ковырни лопату, и яму тут же заливает водой доверху. Гуляев, по счастью, не знал, для чего эта глухая стенка поперек лагеря, а то бы сразу лег и помер от голода. Тогда порядки были простецкие. Не хочешь работать — не дадим жрать. Литературоведы жрать хотели. Пару дней поголодали и захотели, и вспомнили, что умеют держать в руках не только стаканы. Когда узнали, что если один отлынивает, голодать будет вся бригада, они еще и мордобой вспомнили. Охрана держалась в стороне. Ей только этого и надо было — нагнетать общее озверение. В идеале — перессорить всех со всеми. Тянуть колючую проволоку Гуляеву пришлось в паре с писателем-фантастом, каким-то пришибленным, спавшим на ходу, и тот порвал ему колючкой ладони. Когда писатель в первый раз не вовремя дернул проволоку, Гуляев на него прикрикнул. Во второй раз подошел, показал царапину и объяснил, что так делать нельзя. Фантаст молча кивнул и через минуту снова дернул. Гуляев, который сам уже из последних сил держался, чтобы не загрызть кого-нибудь, дал ему в морду, свалил наземь и принялся пинать. Фантаст катался по грязи, закрывая руками лицо. Бригада стояла полукругом и одобрительно наблюдала. А потом, когда Гуляев остыл, фантаст кое-как поднялся и ушел. Ушел в зону А. «Твою мать, что же я наделал-то?» — буркнул Гуляев, провожая его взглядом. «Не бери в голову», — сказали ему. «Он и так уже спекся. Днем раньше, днем позже». Но с этого момента никто в бригаде ни на кого даже голоса не повысил. И работали дружно на загляденье. Только все равно забор вышел такой же кривой и косой, как лагерная судьба художника Гуляева. Когда строили, гадали, что за забором будет. Тут бараки, там бараки, никакой разницы. Думали, женская зона. Оказалась зона С. Настоящий концлагерь из тех, где 9 плачут, один смеется. Гуляев провел там в 3 приема месяц, дольше всех. Сам не понял, как так вышло. Он бы и не знал, ему Генка Бергман сообщил по большому секрету. «Гордись», — сказал. «Рекордсмен лагеря, дольше всех в зоне Б, дольше всех в зоне С и вообще последний, кто остался из первой партии». «Неужели последний?» — не поверил Гуляев. «Так точно. Остальные либо уже давно несут пропаганду в массы, либо сейчас в зоне А отъедаются, либо в земле отдыхают». Гуляев шел вдоль забора и поражался его уродству. За забором вдалеке кто-то надрывно кричал, но это Гуляева не волновало. От настоящей боли не кричат. От настоящей боли глаза на лоб и задыхаешься, от нее сдохнуть впору. А вот забор некрасивый феноменально. Гуляев умел ловить красоту даже в полном безобразии. Он мог черти что так схватить под таким углом в таком свете, чтобы выглянуло из дурного прекрасное. Это было и в профессиональном смысле интересно, и просто жить помогала редкая способность видеть позитив, так обзывали гуляевский дар журналисты. Позитив? Да ну. Он просто видел людей и вещи, как они есть. Вот забор этот поганый, например. Гуляев подозревал, конечно, что он малость не такой, как все. Только одно дело рисовать яркие образы и слышать от зрителей, что ты видишь мир под особым углом. Совсем другое, когда пришли друзья, и ты вдруг оказался уникумом. Одним на много миллионов, которые их видят. И может другим показать, насколько они страшны. Гуляев нарисовал друзей. И в двух словах приписал: не друзья они вам, а паразиты. Интернет уже фильтровали, но картинка успела разлететься по всей планете. А на завтра за художником пришли красивые молодые полицейские с гладкими, довольными лицами, непреклонно вежливые и убедительно улыбчивые. Они все время улыбались, эти принявшие друга. Им было хорошо. Полицейские объяснили художнику, как он ошибается, и предложили ему на выбор три статьи УК. 129-ю, 130-ю, 282-ю. Или все вместе. Или быстренько принять друга по-хорошему. Художник только посмеялся, а зря. Он тогда еще не понял, до чего все в стране переменилось. Как теперь все будет быстро и эффективно. Понял, когда было уже поздно бежать. Через неделю он стоял под дождем посреди чистого поля, обнесенного наспех поставленной изгородью из колючей проволоки, и таращил глаза на красивый решетчатый забор зоны А правительственного санатория. К вечеру он уже помогал возводить бараки. Днем позже ему приказали строить некрасивый забор. В лагере тогда было всего-навсего человек 100 таких же клеветников, оскорбителей и разжигателей вражды к отдельным социальным группам. Правда, друзей видеть никто из экстремистов не умел. Они так, путем умственных сопоставлений до верных выводов дошли. Или органолептическим методом, как уверял профессор Леонов. Говорил, что от человека, принявшего друга, за 10 шагов несет гнилью. Лагерники посмеивались, а Гуляев профессору сразу поверил. Он видел. Этот чуял. Должны были найтись и другие. И нашлись. Генка Бергман испытывал к принявшим друга чисто тактильное отвращение. Не мог допустить и мысли, чтобы прикоснуться. Хотя выглядели они, эти новые люди, безупречно. И верные названия себе придумали. Действительно, будто новые, как вчера с конвейера. Аж блестят. Аж тошнит от этого блеска. Другой бы на месте Гуляева порадовался. Симбиоз с другом превращал заурядность в личность, а серую мышку в красавицу. Друг не только делал человека здоровым, довольным и уверенным в себе, он выделял самые его интересные черты и подавал их в наиболее выгодном свете. Это было бы очень мило, как бы не знать, что такое друг и какая на самом деле пустышка новый человек. Какой-то новенький, с иголочки, дурак. Ничуть не лучше того, что был. Но теперь этот дурак самоуверенный и готовый с каннибальским простодушием устранять все преграды на своем пути в светлое будущее. Гуляев помнил, когда ему стало по-настоящему страшно. Где-то дней через 10. В лагерь приехали агитаторы, прогрессивные философы и политологи, модные журналисты, добровольно принявшие друзей в первые дни оккупации. Раньше они казались Гуляеву всего-навсего патентованными мерзавцами, гнидами телевизионными, обыкновенными. А тут он их вплотную разглядел и испугался. Он ждал увидеть хитрецов, проходимцев, идейных предателей, наконец. А это оказались просто образованные дураки. Существа опаснее любого Иуды. Потому что образованный дурак всегда уверен в своей правоте. У него же есть диплом, а то и ученая степень. Как он может быть неправ? И когда такой дурак умными словами по-ученому говорит из телевизора, какое великое счастье принесут родине и всему человечеству друзья, он эту свою дурацкую правду вбивает обывателю как гвоздь в голову. Обыватель начинает верить. Подлеца обыватель печенкой подозревает, а образованному дураку он сдается без боя. У Гуляева тогда нехорошо задрожала в руке лопата, но охрана приказала сначала сдать инструмент, а потом уж идти на лекцию. Слово-то какое нашли. Лекция. Зоопарк. Цирк с конями. Сытые, гладкие, чистенькие агитаторы не выглядели особенно новыми. Они вообще не переменились. Они были такими же точно, как их изображение на телеэкране. И все с тем же пафосом, с той же верой в свои слова, как раньше разглагольствовали о благе России и патриотизме, они теперь призывали несознательную часть интеллектуальной элиты послужить родине в новом качестве – на стороне оккупантов. Пока шли разговоры о том, как хорошо человеку с другом, лагерники только кривили заросшие физиономии. Но когда раздалась фраза «Мы же с вами интеллектуальная элита!», тут народ не выдержал. Охрана в те дни еще не вполне сжилась со своей палаческой ролью, да и контингент лагеря считался ценным. Поэтому до того, как началась стрельба на поражение, интеллектуальная элита успела выбить зубы прогрессивному мыслителю, а одну журношлюху мужского пола втоптала в грязь едва не за подлецом.
1: «Все, Андрюха, мы проиграли», —
0: сказал Бергман, утирая кровавые сопли. Прикладом ему прилетело.
1: «Эти твари страшнее Геббельса, потому что не врут. Они не врут ни словом, это видно. Я одного не понимаю, мы-то им нахрена нужны?»
2: «Потому что вы, Геннадий Иосифович, интеллектуальная элита!» — бросил ему комендант лагеря, проходя вдоль строя. «Ступайте-ка в санчасть, пускай вам нос починят!»
0: Санчасть была там же, где комендатура, в зоне А. Даже глядеть в ту сторону считалось западло. Бергман поупирался для приличия и пошел. Интересно же. Вернулся задумчивый. Сказал, там действительно санаторий и ничего больше. Персонал внимательный, есть девчонки симпатичные. Все уже новые, конечно, довольные, прям светятся. Говорят, вот приняли бы вы друга, господин Бергман. Могли бы хоть каждый день нос себе ломать. «Видел бы ты того друга», — сказал Гуляев. «Видел», — кивнул Бергман, — «на твоем же рисунке». Гуляев только хмыкнул. Рисунок был не дурен, но не передавал той мерзотности, с которой друг шевелил длинными вялыми лапами, тряс жирным морщинистым брюхом. Когда мимо шел комендант, Гуляев во всех подробностях разглядел паразита, устроившегося у того в груди, прямо на сердце. Полупрозрачный паук. Только наши пауки земные бывают и симпатичные, а этот... чужероден до предела, до тошноты. И паук коменданта потихоньку жрал. Выедал изнутри.

0: 200 шагов вдоль забора и обратно. Бродить, просто бродить, ни о чем не думая. Левый ботинок совсем ни к черту, скоро развалится. А это важно. Хорош он сейчас, небось, со стороны. Бородище, стоптанные башмаки, драные джинсы, футболка неопределенного цвета и поверх нее твидовый пиджак. Настоящий профессорский подарок Леонова. Старик отдал его Гуляеву, уходя в зону А. У Леонова и так были нелады с сердцем, а тут он просто загибаться начал, и шанс был единственный — сдаваться другу. Гуляев помнил, как переменился этот суровый дед, осознав, что жить осталось всего ничего, а медицинской помощи ему не окажут. Вопрос ведь стоял не «умри или продай своих», а «умри или продай своих и стань здоровым, моложавым, довольным». Да и кого продавать-то? Народ, который никогда тебя не понимал и всегда плевать на тебя хотел. Или тысячу, жалкую тысячу идиотов, непонятно чего ради, кочующих из зоны С в зону Б и обратно. Леонов, наверное, давно об этом размышлял, а тут у него появился честный повод сдаться. Никто не осудит. Ну, плечами пожмут самые упертые только. Вот как он справится со своей брезгливостью? Ведь от новых воняет. Это не их собственный запах, это заметный одному Леонову запах паразита-невидимки, а принимать друга можно только по доброй воле. В этом вся загвоздка. Друг способен подселиться в человека, только если тот сам впустит его. Друг — это энергетический сгусток. Он не может наброситься на тебя, заломать руки и завладеть твоим телом без спросу. В его силах только нащупать контакт с нервной системой и через нее обратиться к человеку с просьбой «впусти меня, пожалуйста, не пожалеешь». Еще он может убить, опять-таки через нервную систему, заблокировать ее и бантики. Но если человек, почувствовав вторжение друга... Проклятие, какого друга? Оккупанта, паразита! Так вот, если человек, почуяв, что в его ментальное пространство кто-то лезет, немедленно в ответ упрется, выстроит воображаемую стенку, да просто разозлится, друг вообще ничего не сумеет с ним сделать. Разве что попросит своего предыдущего носителя дать человеку в морду, но человек и ответить может. Интересно, на чьих плечах буквально въехали друзья в Кремль? Интересно, не с пресловутых ли зеленых человечков они перескочили на американскую администрацию? Есть, кстати, версия, что зеленых друзья сами вырастили в качестве промежуточных носителей. Уж больно те странные. Все байки-страшилки оказались правдой. Неведомая треугольная фигня, висевшая в небе над Кремлем, была не шуточкой видеолюбителей, не приколом из интернетов, а челноком, доставившим с орбиты новую партию оккупантов. «Друзья орудовали тут давно, верных полвека», — так говорил Леонов. До него, крупнейшего русского социолога, оккупанты снизошли, удостоив доверительные беседы, и кое-какие выводы он сделал.
1: «У них есть наука вроде психоистории, которую выдумал Азимов. Не читали? Если коротко, они могут довольно точно рассчитывать последствия любых политических решений на много лет вперед. Для каждого влиятельного земного государства у них был отдельный сценарий. Как загнать нацию в такое положение, чтобы люди сами с радостью приняли оккупантов? Никаких глобальных войн, естественно. Мы ведь им нужны живые, только постепенная дестабилизация. Но, как мне показалось, что-то у них не срослось, и им пришлось начать вторжение раньше срока. Может, их прежние носители вымирать начали? Не знаю. А мы для них, как бы сказать, поточнее. Батарейки. Здоровье, устойчивость к повреждениям, удивительная способность к регенерации, которую дает человеку паразит. Это все, я думаю, ненадолго. Это просто, чтобы данная особь Homo sapiens успела оставить и вырастить потомство. А на самом деле молодого человека паразит сожрет лет за 30. А старого... Стариков они пока что используют, чтобы убеждать молодых. Им прекрасно известно, какая у нас тут иерархия. Когда старики выполнят свою задачу, их либо быстро выпьют до дна и выкинут, либо выкинут сразу.
0: Леонов был ценным стариком и понимал это. Вдобавок, ему с чисто профессиональной точки зрения интересно было посмотреть, чем все это кончится. Человеческую личность друг не стирал, не подминал под себя, он контролировал ее строго косвенно и без кнута, одним пряником. Можно было принять друга и остаться собой, ну, почти собой. Критически оценивать реальность ты уже не смог бы. Она бы тебе для этого слишком нравилась. Человеческую массу друзья контролировали тоже пряниками до поры до времени. Когда власти обратились к дорогим россиянам и представили им друзей, да не просто как друзей, а как спасителей России, страна натурально впала в ступор. Сбылась вековая мечта человечества. Мы встретили братьев по разуму, бла-бла-бла. Но когда минуты позже объявили землю крестьянам, фабрики рабочим, малому бизнесу зеленые улицы и каждому гражданину пожизненная нефтяная рента, настоящий социализм, только без большевиков. И тебе, вот тебе лично здоровье, долголетие, сила и никакой больше коррупции. Ведь каждый новый человек видит своего собрата насквозь и чуть ли не мыслями с ним обменивается. И никакой преступности, ведь все новые братья и сестры. И никаких больше войн. А еще мы научим вас летать в космос, если захотите, конечно. Страна раскололась буквально за день. Половина россиян была готова принять такие блага хоть от черта лысого. Половина, напротив, хоть от черта лысого, только не от подозрительно добреньких инопланетян. Никто в лагере не знал, как далеко и глубоко зашел раскол. Контингент успел увидеть только начало процесса и стал контингентом. Гуляев то ли ждал, то ли подсознательно хотел гражданской войны. Леонов считал такую возможность маловероятной. Бергман, специалист по рекламе, сказал, что у нас дураков под 90%, но было бы ошибкой путать дураков с идиотами. И этой туманной фразой ограничился. В качестве поощрения лагерникам давали раз в неделю полчаса посмотреть телевизор, но с экрана лилась такая сладкая патока, что тошнило даже самых измученных и готовых вот-вот сдаться. Понятно было, что идет интенсивная промывка мозгов. Значит, осталось еще кого соблазнять и уговаривать. И никто не мог даже предположить, что творится в остальном мире. Репортаж о трогательной, чуть ли не с братскими лапзаньями встречи лидеров Большой Восьмерки никого ни в чем не убедил. Ежику понятно, кто это на самом деле встречается и договаривается. Даже не предатели. Безвольные марионетки. И вот такой марионеткой стал теперь умница Леонов. А Гуляев носил его пиджак, стараясь не думать, что скоро осень, и кто знает, дадут ли на зиму телогрейки. Кто знает, доживешь ли тут вообще до зимы. Правда, вся зона Б вкалывала на заготовке дров, но это могло быть блефом. Просто чтобы контингент затрахался. Банин. Чем однозначно хорош профессорский подарок, можно заложить за борт пиджака изувеченную правую руку, чтобы не болталось. «Прими друга», и рука выздоровеет сама собой. «Прими друга», и перестанут беспокоить отбитые почки. «Прими друга». С плаката, наклеенного на забор, Гуляеву подмигивал известный кинорежиссер.
2: «Я умирал от рака. Теперь мы с другом снимаем великий фильм».
0: Убедительно, ничего не скажешь. За ним модный писатель-сатирик, улыбка до ушей. «Если друг оказался... вдруг!» Смысл этого слогана от Гуляева ускользал, но Бергман говорил, что чем глупее, тем смешнее. Чуть дальше смазливый парень, актер, наверное, уверял, мол, «от них с другом можно ждать чего угодно». Ну-ну. И попсовая певичка, загадочно улыбаясь, сообщала:
3: «Только с другом я узнала, что такое настоящий секс».
0: Мелюзга. Коллаборационисты первой волны, бросившиеся к друзьям в объятия, сразу и не раздумывая. На днях из зоны А должна была выдвинуться тяжелая артиллерия идеологической войны. Не дурилки картонные, а действительно умные люди, которые смогут убедить кого угодно. С кем-то из них Гуляев вместе отделывал бараки, с кем-то рядом его ломали в зоне С. Раньше до лагеря он и не думал, сколько же в стране достойного народу до такой закалки, что гвозди бы делать. К несчастью, каждый гвоздь рано или поздно удавалось согнуть. А Гуляев, не подозревавший в себе такой упертости, все не гнулся. Зачем, собственно? Он и сам не знал. Ему просто сама мысль сдаться паразиту не шла в голову, сколько ее туда не вколачивали. Когда его в последний раз после третьей ходки в зону С выволокли на плац и бросили носом в пыль, он услышал то же самое, что ему 100 раз втолковывал Бергман.
1: «Вы поймите, Андрей, — сказал комендант ласково, — ваша ценность для нас падает с каждым днем. Персоны вроде вас интересны народу, пока они есть в информационном поле. Перестали говорить о художнике Гуляеве, и через пару месяцев о нем никто не вспомнит. А чтобы вас говорили, вы должны рисовать. Ну и как вы теперь собираетесь это делать? Одной левой?»
0: Гуляев разглядывал ботинки коменданта, поражаясь тому, сколько в человеке злобы. Если бы он мог двигаться, он бы укусил коменданта за ногу. Но сил не было даже ползать. Сил хватало только ненавидеть.
1: «Сейчас художника Гуляева как такового просто нет. Но стоит ему захотеть, и через неделю-другую он появится снова, только лучше, гораздо лучше. Вы будете видеть свет, цвет, перспективу, как никогда раньше. Были просто хорошим, станете великим, Андрей».
0: Лежать в пыли было сухо и тепло. Немного пыльно, но зачем привередничать? Когда в руке не осталось ни одной целой кости, ломали их так, чтобы ты видел, разжимая веки скобками, чтобы глядел, радуешься и малости. Сухо, тепло. «Лучше бы вы меня убили, — думал Гуляев. — Не прощу я вам свой ужас. Вы хотели согнуть меня, а вместо этого сумели напугать. И вот испуга своего я вам не прощу».
1: «У вас мало времени, — сказал комендант. — Вы должны успеть выздороветь, чтобы мы вас выпустили, потому что может получиться так, что мы больше никого не выпустим. У нас уже достаточно, достаточно».
0: «Бомбу бы сюда, — думал Гуляев. — А лучше ракетный залп. Все равно тут одни покойники, кто с друзьями, кто без. Одним махом всех под корень. Генку жалко. Кажется, единственный нормальный человек, оставшийся в этом аду, Генка. Хотя подлец он, конечно, тот еще, но ведь нормальный. А я уже, наверное, нет. Поэтому не жалко».
1: «А ведь вы особенный, Андрей. И так бездарно себя губите.

чисто физических, я бы тебе объяснил, что даже слившись с другом, пустышка остается пустышкой, думал Гуляев. Я бы тебе руками объяснил. Но раз последняя пустышка может еще остаться человеком, живым, теплым, способным верить и сочувствовать, а не стать биороботом, как ты. Смотрелся я на вас в зоне С. Здесь вы добренькие, а там палачи, будто у вас выключатель. Рациональные твари, эффективные твари. Хочу бомбу. Помните, еще весной этот ваш приятель Бергман сказал, вы проиграли. Он ошибался. Вы выиграли. Россия одержала победу над самым трудным противником, над собой. Вам надо только понять это, Андрей. Вы же сейчас по глупости своей и злобе неразумной родину предаете. Тут Гуляева затрясло, и он зарыдал. Нервы не выдержали дикости происходящего. Обвинение в предательстве было форменным безумием, и он хотел усмехнуться, а вместо этого заплакал. Слезы градом сыпались в пыль и разбегались во все стороны шершавыми катышками. Он и не знал, что у него столько слез, и они такие твердые. «Подумайте об этом», — сказал комендант. «Лучше все-таки ракетный залп», — подумал Гуляев. «Ракетный залп». Продолжение и окончание рассказа Олега Дивова «Жизнь замечательных людей» в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: Олег Дивов. Жизнь замечательных людей. Продолжение и окончание. Он знал, что комендант в целом блефует, но в частном не врет. Массовый выпуск из зоны А будет, скорее всего, последним. Оккупантам удалось в прошлом месяце согнуть разом больше сотни лучших из лучших. Нашли какой-то способ. Их поэтому и выпустят так, группой, потому что они примерно в одно время восстановятся. С группой связаны особые надежды. Там несколько великих, кроме шуток, психологов, церковные иерархи в ассортименте и один настоящий уникум — честный политик. То ли группа околпачит всю страну, то ли весь мир — неважно. Главное, все еще есть кого околпачивать, кому пудрить мозги. Кто-то держится и не верит оккупантам. И эти кто-то — не жалкая горстка отщепенцев. И близится решающий момент игры. Либо они нас, либо мы их. Он все это прочел в мыслях коменданта или его друга. Пойди разбери. Теперь оставалось не сорваться и выжить. И что-нибудь придумать. Санчасть уже переехала в зону Б, но врачи были новые. В зоне С калечили основательно. Земная медицина могла и не помочь. А вдруг человек с минуты на минуту решит сдаться? Значит, надо подлатать, чтобы хоть не помер. Руку Гуляеву наспех подлечили. Выглядела она, как из-под бульдозера. Гуляев старался на нее не смотреть. В санчасть ему принесли письмо от жены. Она приняла друга, и мальчики тоже приняли друзей. Все были счастливы и очень ждали своего любимого нового мужа и папочку домой из командировки. Командировки. Он даже заплакать не смог. Кончились слезы. И внутри не стало холоднее, чем уже было. Догадывался, чем все кончится. Таким письмом. Вот так и ломают самых стойких. Вот так и согнули, наверное, элитную группу, которая сейчас готовится к выпуску, сживается с друзьями в зоне А, продумывает стратегию завершающего идеологического удара по России. Интересно, моих-то как заставили? Обманули? Сказали, что я уже новый? А может, их просто уболтал, соблазнил выпускник нашего лагеря, сладкоголосый пропагандон? Других-то убалтывают, чем мои лучше. Тут Гуляев в первый и последний раз порадовался, что у него в лагере есть дела поважнее, чем самоубийство. Приходил Бергман, глядел сукаризный.
1: «Ну скажи, зачем ты их так вызверил? Ты просто не оставил им шансов, мог бы пристроиться, как я!»
0: Бергман работал в зоне А в комендатуре кем-то вроде секретаря. Единственный, кто не принял друга, но шлялся по зоне А в любое время, приносил оттуда новости. Он был уверен, что ловко устроился. Гуляев был уверен, что Бергман сам не понимает, как его используют. Или старается не понимать.
2: «Я не хочу, как ты».
1: «И напрасно! Уверяю, таких будет много. С этими оккупантами можно сотрудничать. Противно, но можно, не фашисты ведь!»
2: «Погоди, погоди, будут тебе и фашисты. Будет тебе Холокост в полный рост».
0: Бергман набежался, но на завтра приходил снова и рассказывал, как жируют в зоне А, приносил краденые шоколад и фрукты. Обертки и огрызки аккуратно сгребал в карман. Именно тогда, в санчасти, Гуляев впервые поймал сигнал извне. Он дошагал до середины забора, до плаката с певичкой, узнавшей про настоящий секс, когда распахнулась калитка, и из зоны С вывели под руки генерала Ивченко. Человека сложной профессии и редкой отмороженности. Ивченко в лагере долго и целенаправленно добивался, чтобы его убили, да не на тех напал. Зачем-то он был оккупантам нужен. Мало ли, зачем может понадобиться инопланетянам русский шпион такого ранга. Умирать в зоне С от боли Ивченко не хотел, нашли дурака. Он напрашивался на пулю. Но сколько генерал не лазал через заборы, сколько не давал охранникам в табло, каждый раз его только били смертным боем. Венцом его усилий стала попытка отнять у вертухая автомат. Идея была дурацкая, зато Ивченко необратимо изменил судьбу Гуляева, сам того не желая. Охрана в зоне Б была учтивая, спокойная, расслабленная. Охотно вступала в разговоры с контингентом, несла пафосную чушь про Россию, наконец-то благодаря друзьям, вставшую с колен. Всем своим видом демонстрировала, как здорово быть новым. Кто не встречал тех же самых парней в зоне С, не поверил бы, какие они хладнокровные палачи. Молодые ребята, гладкие, приятные лица, хотя и несколько глуповатые. Серый камуфляж. Им-то униформа ни к чему, новые своих нюхом чуют и различают. Это для тебя, чтобы ты знал, с кем имеешь дело. И эти тяжелые железки, автоматы они носят ради тебя. Прикладом автомата так удобно бить. Оккупанты бить не любят, но иногда приходится. Мучить людей они совсем не любят, но раз надо, значит надо. Гордись. Вон сколько неудобств ты им доставляешь.
1: «Отнять ствол у такого лоботряса — плевое дело», —
0: заявил Ивченко шепотом на вечерней поверке.
1: «Вот закончится поверка, я вам покажу».
2: «Не дурите, генерал», — попросил Бергман. «Вас побьют, а нас накажут».
0: «Ерунда», — весело сказал Ивченко.
1: «Вы, главное, падайте сразу».
0: Когда строй разошелся, Ивченко как бы невзначай приблизился к вертухаю Головне, добродушному идиоту, и красивым движением сдернул у него с плеча автомат. То ли потому, что Головня был даже на фоне прочих оккупантов идиот, то ли по причине редкой невезучести генерала Ивченко, в стволе оказался патрон. Вертухай рефлекторно схватился за рукоять, треснула короткая очередь, три пули просвистели у Гуляева перед носом и продырявили череп охранника Терентьева. Больше выстрелов не последовало. Остальные патроны из этого магазина Головня вчера продул Терентьеву в дурака. Играли на патроны, чтобы было на что играть. Все равно контингент к середине лета сильно ослаб от недокорма и не представлял угрозы таким лихим парням, тем более новым. Заключенные бросились в рассыпную. Охрана побежала бить Ивченко, а Гуляев стоял как вкопанный, странным жестом держа одну руку на отлете. В двух шагах от него конвульсивно дрыгало ногами то, что осталось от Терентьева.
1: А потом Гуляев начал вертеться на месте и стряхивать с себя нечто невидимое, как в белой горячке стряхивают чертиков. А потом сам осел наземь и стиснул голову руками.
0: В первый миг Гуляев услышал панический вопль, отчаянный крик о помощи. Рядом гибло живое существо и бросился его спасать. О помощи умолял паразит охранника. Он не был готов к смерти носителя и теперь сам оказался на грани гибели. Кто бы мог подумать, что эта тварь, сосавшая энергию из молодого сильного парня, так хрупка и уязвима, что ей без носителя и минуты не протянуть. Но вскрикнула она совсем по-людски, и Гуляев, не соображая, что творит, протянул ей руку естественным человеческим движением. Бестелесная незримая тварь прыгнула и повисла на Гуляеве, возбужденно бормоча: «Какой он хороший, добрый, как она ему благодарна!» Через секунду она сильно удивилась и спросила: «Кто еще здесь?» Вероятно, Андрей с его уникальной способностью видеть чужаков в чем-то и правда был на них похож. Не соврал комендант, только отторгал он паразитов не бессознательно, а вполне рассудочно. И правильно делал. В ту пару секунд, что друг висел на нем, Гуляев узнал больше, чем смог бы понять за остаток жизни, да вдобавок едва не рехнулся. Он включился в глобальную сеть, состоящую из отдельных паразитов, а поскольку работать в ней не умел, то информация хлынула потоком и очень вовремя забила ему входной канал. А то остался бы стоять с раскрытым ртом и вытаращенными глазами и принял бы друга тем временем. Но Гуляев очнулся и попросил друга выйти вон. Тот отчаянно сопротивлялся, но в конечном счете вышел. Попытался на прощание сделать человеку больно.
2: Выродок. Несчастный выродок. Они не были продвинутой расой мудрых инопланетян. Это люди, пытаясь скудным своим умишком рационализировать происходящее, выставляли их такими. Они, собственно, и расой не были. Их создала какая-то невероятно древняя цивилизация для сугубо прикладных нужд, а потом то ли вымерла от скуки, то ли покончила с собой, черт знает, что с ней приключилось, но эти устройства, да, устройства, оказались настолько совершенны, что остались жить. Одинокие, брошенные, несчастные, они скитались по вселенной в поисках новых хозяев, предлагая свои услуги, но все потенциальные хозяева раз за разом, как назло, оказывались слишком примитивны, чтобы правильно пользоваться друзьями. Слабы энергетически, слабы умственно. Друзья ничего не могли им дать. Они их по неосторожности губили,
0: и продолжали свой безнадежный поиск. В какой-то момент друзья начали просто выживать. И учиться выживать наиболее эффективно. Совершенствоваться строго в этом направлении. Со временем от исходной функции друзей защищать и служить почти ничего не осталось, кроме неспособности внедряться в живой организм насильно. Но с этой слабостью отлично справлялись носители, заставляя себе подобных принять друга. От первых хозяев друзьям остался грандиозный багаж знаний, в том числе умение порабощать слабые раздробленные расы. Вот они и порабощали. Выедали подчистую и летели порабощать дальше. А теперь представьте, что на вас напала цивилизация ополоумевших мобильных телефонов. Это совсем не смешно. Она вас раздавит. Вы можете, конечно, от всей души пожалеть маленькие, бедненькие телефончики, но когда их миллиарды, и они владеют технологиями, до которых вам как до Луны, хватит вас ненадолго. Гуляев сидел посреди плаца, сжимая голову руками, и думал, до какой же степени жалко всех людей, друзей, погибшие миры. Как все это нелепо! Как все это абсурдно! Да вот оно свалилось на тебя с неба, и крутись теперь, изворачивайся, человечек!

0: На завтра его забрали в зону С. Склонять к сотрудничеству, как это называл комендант. Учись Гуляева угодить в пыточную на сутки раньше, все могло бы обернуться иначе. Слаб человек. Но теперь, зная имя врага, Гуляев стал будто каменный. Потому что когда против тебя бездушная машина, это не оккупация, это уничтожение. И значит, выбора нет. Либо все победим, либо все сдохнем. Он решил гордо сдохнуть. Тут в лагере никто из людей не мог победить. Ну и пусть у этих тварей будет одним носителем меньше. Через сутки в зоне С Гуляев передумал умирать. Не от боли передумал, не от страха, хотя натерпелся и того, и другого. Контакт с другом не прошел бесследно. Он теперь мог читать мысли этих тварей слабенько, поверхностно, но он их слышал. Против своей воли Гуляев оказался нашим шпионом в стане врага и без малейших шансов передать информацию своим. Сдаться он теперь не имел права. Сдохнуть тоже не имел права. Надо было ходить по лезвию бритвы. Но как, подскажите, люди добрые, он всего-навсего художник, пусть и неплохой. Дорого бы он дал, чтобы поменяться местами с отчаянным генералом Ивченко. Тот мигом бы придумал 22 роскошных плана. А потом уже в санчасти, изувеченный физически и почти что сломленный духовно письмом из дома, Гуляев уловил сигнал извне и понял. Все было не зря. «С возвращением, товарищ генерал», — сказал Гуляев. Ивченко был худ и измучен, но глядел бодро, и Гуляев вдруг сообразил, откуда ему знаком этот необычный для лагерника взгляд. Так смотрел профессор Леонов, когда собрался в зону А.
1: «Что-то устал я, Андрюха», — сказал Ивченко. «И главное, крики эти с утра до ночи. Чуть не оглох. Думал, думал и надумал. Пора мне, старику, в санаторий».
0: Охранники по бокам генерала деликатно поддерживали его под локти и мягко улыбались. Это важный воспитательный момент, когда один носитель убеждает другого. В идеале всегда так должно быть, рационально и эффективно. Охрана готова была стоять и ждать, сколько понадобится. «Интересно, что за авантюру он теперь затевает?» — подумал Гуляев. «Или на самом деле сдается? А мне не все равно. У меня сегодня одна задача — до ночи дожить».
1: «Ну и правильно», — сказал он.
0: Поклонился генералу и зашагал дальше вдоль забора. Гуляев очень боялся переиграть и тем вызвать подозрения. Ему сегодня до самой ночи только и делать, чтобы бояться.
1: «А ты когда?» — спросил генерал у удаляющейся спины.
0: Гуляев, не оборачиваясь, пожал плечами. «Не скажешь же никогда. Могут неправильно понять. Или наоборот, слишком правильно понять». На обед идти не хотелось, но Гуляев себя заставил, чтобы опять-таки никого не удивить. Он вяло хлебал баланду, когда рядом уселся Генка Бергман.
1: «Ты-то тут чего забыл?» — искренне поразился Гуляев. «Живи давай, не отвлекайся», — сказал Бергман. «И слушай, с завтрашнего дня начинается большой выпуск».
0: «Знаю».
1: «Ничего ты не знаешь? Все, кто остался?»
0: Бергман склонился над миской и энергично заработал ложкой.
1: «Поделят на перспективных и бесперспективных. Черт, как вы это жрете!»
0: «А че бы не пожрать нам бесперспективным?» — лениво сказал Гуляев.
1: «Ты-то как раз перспективный! Не сиди так, хлебай баланду, не привлекай внимания! Ты перспективный, поэтому тебя завтра утром заберут в зону С, на доламывание. Церемониться и разводить психологию больше не будут. Кого доломают за неделю, тех в зону А, кого не доломают, и с ними всех бесперспективных в расход».
0: «Чего это они засуетились?» — так лениво удивился Гуляев. Бергман перестал хлебать и посмотрел на Гуляева очень внимательно.
1: «Андрюха, ты на самом деле решил тут сдохнуть? Нет, я понимаю, семья у тебя сдалась, но это, считай, военная потеря. Разбомбили. Они погубили твоих близких. Зачем ты позволяешь им губить еще и себя?»
0: «Я не вижу выхода», — сказал Гуляев и уткнулся в миску.
1: «Я вижу. Уходить надо. Сегодня вечером, через час после поверки. Я знаю как. Уйдем вместе».
0: Гуляев продолжал смотреть в миску. Ему очень не нравился этот разговор. Он сегодня никому не доверял, а в особенности Бергману. Генку могли подослать с проверкой. Или сам решил выслужиться. Провокатор. Ему нелегко приходится. Вот кто по лезвию ходит, так это Генка. Чтобы удержаться, надо иногда и друзей сдавать. Хотя какие мы друзья, так? Приятели.
1: «Они неспроста засуетились», —
0: нажимал в полголоса Бергман.
1: «Что-то у них туго идет, значит, есть шанс. Значит, наши сопротивляются. Уйдем подальше, заляжем, осмотримся, я все продумал. Отыщем наших и воевать будем. Воевать, понимаешь, они тут загибаться».
0: «Как же твой гениальный план? Кто хотел при оккупантах независимым журналистом заделаться? Единственным в своем роде».
1: «Я думал тогда, что все кончено», — горячо зашептал Бергман. «Помнишь, сколько я твердил, что мы проиграли? Не проиграли, вот сердце подсказывает. Прямых доказательств нет, но через меня в канцелярии много всяких косвенных данных проходит. Есть сопротивление, и очень серьезное. Уйдем, Андрюх, уйдем к нашим».
0: Гуляев левой рукой достал из-за пазухи правую и тяжело уронил ее на стол. «Пойми меня правильно, Гена. Такой рукой даже ширинку не застегнешь. Какой уж воевать. И не рисовать мне больше. Я пробовал левый. Спасибо тебе за тот карандаш. Они меня не доломают, Гена. Они меня уже сломали. Просто не заметили, что сломали вовсе. Уже не починишь».
1: «Тогда уйди, чтобы жить! Жить, черт возьми!» —
0: шепотом скричал Бергман.
1: «Руку тебе испортили, но ведь яйца дверью не отдавили!»
0: «Геночка», — сказал Гуляев ласково, — «тебе не мешало бы заглянуть в зону С на экскурсию. Там никогда и никому не давили яйца дверью. Ты так и не понял, что наши оккупанты — интеллектуалы. Они умеют обращаться с другими интеллектуалами. Да и яиц просто ни разу не доходило».
2: «По-моему, ты издеваешься», — пробормотал Бергман неуверенно. «По-моему, оккупанты на редкость тупые. Они роботы какие-то».
0: «Для меня это уже не имеет значения. А ты верно решил, ты уходи. Не дадут они тебе жить по-своему, поперек течения. Начнут ломать и сломают, как меня вот».
1: «Я всегда думал, что смогу когда-нибудь написать книгу», — сказал Бергман, умоляюще заглядывая Гуляеву в глаза, будто прощение выпрашивал. «Настоящую большую книгу. И теперь понял, что смогу. Обо всем этом кто-то должен людям рассказать».
0: «Правильно. Иди и пиши. Я тебе и название придумал уже». Бергман беспомощно захлопал глазами. «Жизнь замечательных людей», — сказал Гуляев. «Дарю. А теперь прощай, Генг».
1: «Они убьют тебя».
0: Гуляев посмотрел на свою правую руку. Она так и валялась на столе, будто чужая. «Без паразита это не починить», — сказал он. «А что у меня внутри, никакой даже настоящий друг не починит. Счастливо, Гена. Постарайся исчезнуть так, чтобы нас не подняли среди ночи. Ребята сильно устают на заготовке дров».
2: «Завтра можешь ребята счастливить. Дрова им не понадобятся».
0: Бергман встал из-за стола и неловко потрепал Гуляева по плечу.
2: «Пусть заготавливают гробы. Ты сумасшедший, Андрюха, ты знаешь это?»
0: «Ага», — Гуляев кивнул. «Название не забудь». Бергман неодобрительно покачал головой и ушел. «Слишком легко», — подумал Гуляев. «Ближе к вечеру вернется и опять начнет уламывать. Совесть ему не позволит так просто от меня отстать. Если это все, конечно, не провокация. Дабы спрятаться, чтобы не проходить эту пытку по второму кругу». Он вышел из столовой и шаркающей походкой направился к забору. Критически оглядел его, нашел на редкость уродливым и тяжело вздохнул.

«Но хватит печалиться», — приказал себе Гуляев. «Завтра уже забора не будет, и не останется никого, кто знает, какую гадость я тут построил. Ночью уже забора не станет. Ночью, когда все спят, легче различить сигнал, проще будет наводить. Не ракетный залп, одна единственная ракета. 5 килотонн, должно хватить на всех. Ничего не останется, только пепел. Они не знали, где нас прячут, пока я случайно не подал голос во сне. Еще несколько дней они вызывали меня, пока я их не услышал. Еще сколько времени потеряли, пока я научился говорить. Но мы успели. Я рассказал им все, а они наложили мои координаты на карту. Их связист видит мой сигнал. Таких связистов всего человек 5-6. И у всех одна история. Случайно подхватил паразита, через несколько секунд стряхнул. Думают, как поставить это дело на поток, но уж больно рискованно. Читать мысли новых они не умеют, я такой единственный. Это, наверное, из-за моего таланта видеть паразитов, будь он неладен. Ночью они накроют лагерь ядерным ударом, а с рассвета начнут атаку широким фронтом. Пойдет та самая гражданская война, которой я ждал и боялся. Люди будут убивать новых людей. Знаю, что наши победят, но я не хочу и не могу видеть этой бойни. На войне есть шанс уцелеть. Никогда не угадаешь, кто выживет, кто нет. И солдаты, и их семьи держатся надеждой на лучшее. У меня надежды нет. Я знаю совершенно точно, что в этой мясорубке сгинут моя жена и 2 сыновей. Старшему 18, может, еще успеет повоевать с русскими, прежде чем те его убьют. Я с самого начала соврал нашим, будто у меня перебиты ноги, и я не могу двигаться. Так им легче принять мою жертву. Всегда надо помогать людям принять такое. Можешь, обмани, чтобы не мучились. Иначе они до последней секунды надеялись бы, что я попытаюсь удрать из лагеря после заключительной корректировки. А делать этого нельзя. Я слишком хорошо знаю новых, чтобы дать им шанс насторожиться. Я бы и Бергмана из лагеря не выпустил, если бы не подслушал на выходе из столовой, что новые думают о нем. Они специально его не ломали, нарочно терпели и сегодня дадут спокойно убежать. Им нужен независимый свидетель, который людям расскажет, как новые поступают с теми, кто их не слушается, кто не хочет по доброй воле принять друга. Генка хочет рассказать правду, а твари считают, что он будет этой правдой запугивать. Ведь не глупо придумано. Не глупо. Еще один невольный выпускник лагеря получился бы. Странствующий пропагандист. Гуляев криво ухмыльнулся. Еще полдня, и все кончится. Он выиграет свою личную идеологическую битву. Выиграет чисто по-нашему, по-простому. Если не можешь переубедить соперника, если не хватает аргументов, дай по морде. Кто сказал, что нельзя убивать за слова? А когда сами слова убивают? Пора выкатить на дискуссионное поле ядерный аргумент. За забором опять кричали, но это Гуляеву было все равно. Он знал, что эти вопли учтены новыми как пропагандистский эффект, а пропаганду и тех, кто ею занимается, он за время, проведенное в лагере, научился презирать до глубины души. А вот забор Гуляев сам строил и ненавидел в нем каждый гвоздь. Он уложил искалеченную руку за борт профессорского пиджака и пошел вдоль забора привычным маршрутом. 200 шагов туда, 200 обратно. Надо было еще придумать, куда вечером спрятаться. А то уж больно жалко Генку.

Гарри Гаррисон. Самый замечательный автомобиль в мире. Нервы Эрнеста Харроуэя начали сдавать. Он стиснул руки, чтобы остановить дрожь. Идея, которая там, в Детройте, представлялась ему такой замечательной, теперь, когда он оказался в Италии, более того, не где-нибудь, а в Кастелло-Престеце, стала казаться неразумной и пугающей. Он справился с невольной дрожью и перевел взгляд с серой, изъеденной временем стены замка на еще более серую и намного более древнюю гряду Доломитовых Альп, вздымавшуюся позади. Во дворе замка царила полная неподвижность и почти благоговейная тишина, нарушаясь лишь слабым шорохом сосновых игл, перебираемых предвечерним ветерком, да потрескиванием остывающего мотора арендованного автомобиля, на котором он приехал. В горле у него было сухо, а ладони напротив вспотели. Он должен был сделать это. Судорожным движением он распахнул дверь и заставил себя вывалиться из автомобиля. Задержавшись лишь настолько, чтобы подхватить сиденье портфель, он затопал по хрустящему под ногами гравию к каменному порталу, посреди которого располагалась огромная окованная железом дверь. На потемневших досках двери не было видно никакого звонка или дверного молотка, зато на каменной притолоке сбоку располагалась позеленевшая от времени бронзовая голова горгоны, державшей во рту круглую ручку. Харроуэй потянул, и из стены примерно на фут с гнусным скрежетом неохотно вылез железный прут, который, спазматически дергаясь, уполз в стену, как только приезжий выпустил ручку. Независимо от того, сколько лет или веков насчитывал этот механизм, он, похоже, все еще действовал, так как не прошло и минуты, как послышался сильный, хотя и приглушенный стук, и дверь медленно приоткрылась. Высокий болезненного вида человек в ливрее, уставив на посетителя впечатляющих размеров нос, окинул оценивающим, но не заинтересованным взглядом его темный цвет древесного угля летний костюм из немнущейся ткани и поднял глаза на взволнованное лицо Харроуэя. «Си, сеньоры!» Почти не шевеля губами, произнес он холодным подозрительным тоном. «Бонджорно!» — ответил Харроуэй, исчерпав таким образом весь свой итальянский словар. «Я хотел бы видеть мистера Беллини». «Маэстро никого не принимает», — сказал слуга на безупречном английском языке с заметным оксфордским акцентом, после чего отступил на шаг и потянул за ручку двери с явным намерением закрыть ее. «Подождите!» — воскликнул Харроуэй, но дверь неумолимо продолжала закрываться. В отчаянии он сунул ногу в щель. Этот маневр частенько помогал ему во время его недолгой карьеры коммивояжера, приходившейся на время обучения в колледже, но, как выяснилось, совершенно не подходил для этого типа архитектуры. Вместо того, чтобы вновь распахнуться, как это сделала бы легкая квартирная дверь, чудовищная воротина продолжала двигаться. Тяжесть створки смяла тонкую подошву легкой туфли. Ступню сдавило так, что Харроуэю явственно показалось, будто он слышит скрежет костей. Он пронзительно вскрикнул, вцепившись в дверь, всей тяжестью потащил

0: ее на себя. Дверь остановилась, а затем, немного подумав, медленно качнулась в обратном направлении. Слуга, вздернув правую бровь, недоуменно следил за действиями посетителя.
1: «Прошу прощения», — выдохнул Харуэй, — «но моя нога... Вы сломали мне все кости. Очень важно, чтобы я увиделся с мистером Беллини, с маэстро. Если вы не хотите пропустить меня к нему, то передайте хотя бы это».
0: Переступив на здоровую ногу, он полез в карман пиджака. Письмо было подготовлено загодя, как раз на тот случай, если на пути ко встрече возникнут серьезные затруднения, и вручил конверт слуге. Тот принял его с большой неохотой. На сей раз огромная дверь беспрепятственно закрылась полностью, и Харуэй, дохромав до одного из каменных львов, стороживших вход, плюхнулся на спину зверю и вытянул ногу, надеясь, что это успокоит пульсирующую боль. Она действительно понемногу слабела, ну а спустя четверть часа дверь отворилась снова. «Следуйте за мной», — приказал слуга. Неужели его голос прозвучал немного теплее? Ступая в здание, Харуэй чувствовал, что его сердце бешено колотится где-то в горле. Он попал сюда. Он сделал это. В доме было полутемно, к тому же Харуэй, пребывая в состоянии крайнего волнения, попросту не замечал почти никаких деталей, хотя в памяти у него и остались отрывочные впечатления, такие как деревянная резьба, массивные балки, поддерживавшие потолок, стоявшие по углам старинные рыцарские доспехи, да различные предметы мебели, громоздкие, как товарные вагоны. Стараясь не наступать на все еще болевшую ногу, он, прихрамывая, следовал за своим провожатым через анфиладу комнат, пока они, наконец, не оказались в зале с большими трехстворчатыми окнами, выходившими в сад. Перед окном стояла девушка. Она держала за уголок записку, переданную Харуэем, с таким презрительным видом, будто это была использованная салфетка, которую нужно было немедленно выбросить. «Что вам здесь нужно?» – спросила она ледяным тоном, который совершенно не вязался с бархатной теплотой ее голоса. В любое другое время Харуэй проявил бы к этой восхитительной представительнице женского пола гораздо больше интереса, но сейчас, насколько невероятно это ни было, он рассматривал ее лишь как нежелательное препятствие на своем пути. И сине-черные локоны, падавшие на покрытые нежным загаром плечи, были всего-навсего волосами. Полная грудь, видневшаяся в квадратном вырезе платья, служила еще одним барьером, преграждавшим ему дорогу. А с пухлых очаровательных губок срывались резкие слова, запрещавшие ему встречу с Беллини. «Это вас не касается», — грубо отрезал он. «Все, что мне нужно сказать, я сообщу маэстро».
2: «Маэстро — больной человек и ни с кем не встречается», — ответила девушка.
0: Голос ее прозвучал так же властно, как и его последняя фраза. «Мы никому не позволим тревожить его». Она взмахнула запиской с таким омерзением, словно это была дохлая мышь. «Что значат эти слова? Незаконченное дело в Лемане в 1910 году». «Это не ваше дело, мисс».
2: «Я синьорина Беллини».
0: «Мисс синьорина». «Синьорина — это то же самое, что и мисс, но по-итальянски». «Прошу прощения, мисс Беллини». «То, что я должен сказать, предназначено только для ушей самого маэстро». Он крепче стиснул ручку портфеля. «Ну а теперь... Вы передадите ему мою записку?»
2: «Нет».
0: Неожиданно глубокий голос прогремел откуда-то с потолка. Девушка побелела и прижала записку к груди.
2: «Он слышал», — выдохнула она.
0: Божественный, судя по всему, голос снова что-то проворчал. Девушка в ответ рассыпала звонкое стаккато итальянских слов. При этом она обращалась, похоже, к небесам или, по крайней мере, к потолку. Похлопав глазами некоторое время, Харуэй смог все же разглядеть громкоговоритель, встроенный в декоративную, по крайней мере, с виду бойницу, украшенную лепной рамкой. Там же, похоже, находился и микрофон. И тут разговор прекратился. Последняя фраза невидимого собеседника, судя по тону, была приказом. Девушка опустила голову.
1: «Это было... был... он... его...»
0: Срывающимся шепотом спросил Харуэй. Она только кивнула и отвернулась к окну, собираясь силами, чтобы заговорить снова.
2: «Он хочет видеть вас, а ведь доктор строго-настрого запретил допускать к нему посетителей».
0: Она резко повернулась и посмотрела ему прямо в лицо. В ее округлившихся, подернутых пеленой слез глазах читалось настолько сильное чувство, что стремление Харуэя во что бы то ни стало сохранять безразличие немедленно получило тяжкий удар.
2: «Может быть, вы уйдете? Прошу вас. Ему нельзя волноваться». Я хотел бы пойти вам навстречу, но я просто не могу этого сделать. Слишком долго я ждал этого шанса. Но обещаю вам, что не буду волновать его. Сделаю для этого все возможное, честное слово. Она испустила прерывистый вздох и, снова опустив голову, отвернулась. «Пойдемте», — сказала она, и, не взглянув на непрошенного гостя, направилась к двери. Харроуэй, не ощущая боли в поврежденной ноге, по правде говоря, он вообще не ощущал почти ничего, хромал за ней, как сквозь вату. Его чувства почти бездействовали, будто все его существо никак не могло поверить в то, что мечта всей его жизни начала, наконец, воплощаться в реальность. Распахнулась еще одна, последняя дверь, и он увидел в инвалидном кресле фигуру крупного мужчины, закутанного в одеяло. Случайный луч солнечного света, проникший в окно, отразился от пышной гривы седых волос, образовав нимб. Харроуэй нисколько не удивился бы, даже если бы нимб показался настоящим. Он неподвижно застыл на месте, а девушка молча подошла и вручила маэстро его записку. «Что это значит?» — спросил старик, требовательно взмахнув листом бумаги. «В Лемане в том году осталось незаконченным только одно дело. Ну а сейчас уже слишком поздно начинать судебный процесс или что-нибудь еще вроде него. Что вы хотите?» Он, нахмурившись, поглядел на Харроуэя. От усилий его лицо цвета красного дерева покрылось густой сетью глубоких морщин.
3: «Нет, ничего подобного!» Харроуэй поймал себя на том, что заикается, глубоко вздохнул и взял себя в руки. «Конечно, я там не был. Я даже еще не родился!» Он подавил в себе желание истерически захихикать. «Но мой отец много раз рассказывал мне об этом дне, так что я почти верю в то, что видел гонку своими собственными глазами. Какая ужасная катастрофа могла получиться, когда тот 11-литровый Фиат подрезал ваш Тип-13 с мотором в 1327 кубических сантиметров и опрокинул его. Но ваш водитель Фетучини выпал из машины очень удачно, и только пробка горловины радиатора отлетела в толпу».
2: «Пробка! Я так и знал», — сказал маэстро, хлопнув ладонью по подлокотнику своего кресла на колесах. «Конечно, без нее не могло обойтись, ведь других незаконченных дел в Лимане не было».
3: «Дедушка, прошу тебя», — взмолилась девушка, погладив старика по руке. «Вы же обещали».
2: Она обожгла Харроуэя гневным взглядом. «Прошу прощения, я не хотел. Но так или иначе, во всем этом нет ничего особенно интересного, если не считать того, что мой отец оказался именно тем человеком, которому эта пробка попала в голову».
4: «Ха, таинственный пострадавший наконец нашелся.
2: Но он не был по-настоящему травмирован. Это была небольшая трещина, и он поднялся из постели менее чем через месяц. И он сохранил у себя пробку от радиатора, свое величайшее сокровище. У него совсем не было денег. Переезд в Европу, а он поехал специально, чтобы посмотреть гонки в Лимане, он отработал на пароходе. Так что его поместили в благотворительную больницу. Именно поэтому вам так не удалось найти его. Хотя я знаю, сколько усилий вы приложили для того, чтобы найти раненого».
4: «Это было нечто мистическое. Множество народу видело, как он упал, а потом все следы исчезли».
2: «Знаете, папа всегда был очень застенчив. Он, наверное, даже не мог представить себе, что будет разговаривать с таким великим человеком, как вы. Когда он поправился, то смог кое-как вернуться в Соединенные Штаты, а после этого вся его жизнь переменилась. Он частенько говорил, что присытился беспутной жизнью. Как он встретил мамочку, и они поженились... Тогда он работал на заправочной станции. Через некоторое время он накопил достаточно денег, чтобы купить ее. Это был его единственный в жизни серьезный поступок. Но он всегда был счастливым человеком. Он хранил пробку от радиатора в стеклянном ящичке, висевшем над камином. Эта вещь, пожалуй, самая первая из сохранившихся у меня воспоминаний. Пробка от радиатора и рассказы отца о ней. Я вырос под знаком этой пробки, мистер Беллини, и не будет преувеличением сказать, что она сформировала всю мою жизнь. Я любил автомобили, я изучал их, ходил в вечернюю школу, и вот сейчас я инженер-автомобилист и никогда в жизни не желал ничего другого, не считая разве что встречи с вами. А в прошлом году папа умер. Его последние слова были: «Верни ее хозяину, сынок. Она по совести не принадлежит нам, и я знал, что ее когда-нибудь нужно будет вернуть, но всю жизнь не мог решиться пойти на это. Это твое дело, сынок, ты должен это сделать. Верни ее тому человеку, которому она принадлежит по праву». Харроуэй раскрыл портфель, порылся в нем
3: и извлек нечто плотно укутанное во множество слоев полиэтилена. Один за другим он легкими почтительными прикосновениями разворачивал их, пока на свет не появилась старая пробка от радиатора. Помятая, исцарапанная, но начищенная и сверкавшая, как драгоценный камень. Он подал ее маэстро. Тот, прищурившись, повертел ее перед глазами.
4: «Отличная медяшка», — сказал он и протянул предмет гостю. «Оставьте ее себе».
3: «Благодарю вас», — негромко проговорил Харуэй. Он снова тщательно завернул свою драгоценность в полиэтилен и осторожно опустил в портфель.
2: «Большое спасибо вам и за то, что вы любезно согласились принять меня».
3: Он защелкнул портфель и крепко схватился за ручку.
2: «Я не хотел бы тревожить вас больше, но, с вашего позволения, у меня есть еще один, только один вопрос, который я хотел бы задать вам перед тем, как уйти».
4: «И что же это за вопрос?» – настороженно осведомился маэстро.
3: Он смотрел в окно, но видел перед собой только Ле-Ман в 1910 году. Если бы не тот неповоротливый Фиат, его тип 13 наверняка одержал бы победу. Благодаря верхнему распределительному валу он мог давать 3000 оборотов в минуту.
2: Знаете, он волновал меня на протяжении многих лет. Как вы думаете, если бы не этот несчастный случай, смог бы тип 13 занять первое место? В конце концов, с вашим новым верхним распределительным валом он мог давать 3000 оборотов в минуту.
4: «Дио мио!» – задыхаясь, воскликнул маэстро. «Вы читаете мои мысли! Я подумал именно об этом, причем теми же самыми словами!»
2: «Нет, сэр, никакого чтения мыслей, а всего лишь многолетние размышления. Я имел только одно хобби, одно всепоглощающее увлечение – автомобили Беллини и гений Беллини».
4: «Весьма разумное хобби для молодого человека. Ведь большинство молодежи нового поколения – бесхребетные бездельники, считающие механическую повозку с автоматическим переключением передач настоящим автомобилем. Задержитесь немного, мы с вами выпьем по бокалу вина. Вы ведь уже знакомы с моей внучкой, Вирджинией?» «Это светочей старика, несмотря даже на то, что она очень строга со мной».
3: Девушка пронзила его возмущенным взглядом, а он от всей души рассмеялся.
4: «Не хмурься так, мой цветочек. От этого на твоем прелестном личике могут появиться уродливые морщины. Лучше принеси нам бутылочку Вальполичеллы 47-го года и какие-нибудь склянки. Мы устроим сегодня небольшой праздник».
3: Они потягивали вино и разговаривали. И разговор касался только автомобилей. Автомобилей Беллини, которые, по их обоюдному убеждению, были единственными автомобилями, достойными обсуждения. День склонился к вечеру. Харуэя вынудили остаться к обеду, его не пришлось долго уламывать. И разговор продолжался. Червячные передачи и рулевое колесо под спагетти, полуцентробежные гидравлические многодисковые муфты к мясу, а с десертом пошли толкатели клапанов. Это было в высшей степени удовлетворительное меню.
0: «И вот доказательство», — объявил Харуэй, вписывая последнюю формулу в длинный ряд уравнений, растянувшийся на всю длину ослепительно-белой льняной скатерти. «Когда вы разрабатывали для типа 22 ваш 16-клапанный двигатель с 4 клапанами на цилиндр, то добились большого давления продувки при меньших по размеру клапанах. Расчеты это наглядно подтверждают. Вы, конечно, предварительно провели математическое моделирование».
4: «Нет. Доказательства я оставил для других. Я знал, что у меня получится. Можете назвать это интуицией».
2: «Не интуицией, а гениальностью».
3: Беллини кивнул своей большой седой головой, принимая его слова как должное.
4: «А чем, по вашему мнению, я занимался последние 10 лет?» – спросил он.
3: «Ничем. Вы заперлись в этом замке, дав автомобильному миру больше, чем любой другой человек на свете».
4: «Вы правы. Но я, хотя и удалился от дел, я же устроил здесь маленькую мастерскую для всяких развлечений. Проверки идей. Так, стариковское хобби. Я построил автомобиль».
3: Харуэй весь побелел. Он привстал на ноги конвульсивным движением, смахнул на пол один из изумительных хрустальных бокалов, но даже не заметил, как драгоценное стекло с жалобным звоном рассыпалось возле его ног.
1: «Автомобиль? Новый автомобиль?» – задыхаясь, выдавил он.
5: Я подумал, что он мог бы вас немного заинтриговать,
0: с озорной усмешкой сказал маэстро.
5: Смею ли надеяться, что вы не откажетесь взглянуть на него?
2: Нет, дедушка, нет,
0: вспыхнула Вирджиния. На протяжении всего обеда она сидела почти безмолвно, так как беседа, похоже, не причиняла маэстро никакого вреда, ее обычная настороженность смягчилась, но это было уже чересчур.
2: Ты опять разволнуешься. Доктор запретил тебе подходить к автомобилю еще по меньшей мере 2 недели.
5: Молчать!
0: Вдруг взревел старик.
5: Это мой дом, и я Беллини. Ни один жирный чурбан, ни один из этих сладкоголосых шарлатанов не смеет указывать, что я могу и чего не могу делать в собственном доме.
0: Но гнев тут же прошел, и он нежно погладил руку девушки.
5: Любовь моя, ты должна прощать старику его капризы. В гонке моей жизни осталось лишь несколько заключительных кругов. Магнето сбоит, а давление масла почти на нуле. Позволь мне еще несколько мгновений радости, прежде чем я в последний раз заеду на яму. Ты не могла не заметить, насколько Харроуэй отличается от других молодых людей. У него чистое сердце, несмотря даже на то, что он трудится на этих детройтских адских железных мельницах. Я думаю, что он, возможно, последний из исчезающей породы. Он прибыл сюда, чтобы отдать, а не просить, ни на что не рассчитывая. Он должен увидеть автомобиль.
2: «Как он называется?»
0: – почти беззвучно спросил Харроуэй.
5: «Тип 99».
0: Красивое название. Харроуэй взялся за рукоятки инвалидного кресла, а Вирджиния пошла вперед к лифту, который, негромко жужжа, доставил компанию вниз, в гараж и мастерскую, спрятанные в цоколе замка. Когда дверь открылась, Харроуэй был вынужден вцепиться в инвалидное кресло, иначе он не смог бы устоять на ногах. Перед ним стоял автомобиль. Это был миг чистой радости, наивысшая точка его жизни. Он даже не ощущал, как слезы ничем не омраченного счастья струились по его лицу, пока он, незаметно для себя, припадая на придавленную дверью ногу, поспешно хромал по идеально гладкому бетонному полу. Это было застывшее движение. Серебристые контуры типа 99 напоминали плененную молнию. Они, тоскуя, мечтали о том, чтобы ринуться вперед и объять весь мир. Кузов был сама простота, со сгибами столь же чистыми и прекрасными, как обрез женской груди. И под этим сверкающим капотом, в глубине этого совершенного тела, Харроуэй точно знал, скрывались еще большие чудеса. «Вы усовершенствовали тормоза?» – нерешительно спросил он.
5: «Несколько», – признался маэстро. «Я и прежде не уделял много внимания тормозам».
2: «С серьезными основаниями. Разве вы не говорили себе, что автомобиль Беллини предназначен для того, чтобы ездить, а не останавливаться?»
5: «Да, я так говорил. Но мир меняется. И дороги теперь забиты куда сильнее. Я просто сконструировал совершенно новую систему торможения. Устойчивая к ошибкам, не проскальзывающая, не заклинивающаяся, не резкая. Именно такая, какой, по вашим представлениям, и должна быть тормозная система Беллини.
2: И эта система
5: магнитострикционная.
2: Ну, конечно же! Но никто и никогда прежде до этого не додумался.
5: Естественно. К этому относились как к лабораторному феномену, в котором применение магнетизма изменяет характеристики ферромагнитного вещества. Это позволило сделать хороший тормоз. И еще мне настолько надоела дьявольская пляска поршневого двигателя, я решил, что необходим новый принцип. Поэтому тип 99 оснащен свободно-поршневой бесшатунной турбиной.
2: Но это же невозможно! Ведь эти принципы нельзя совместить в одном устройстве.
5: Невозможно для других, но не для Беллини. И еще с одной проблемой удалось справиться. Неподрессоренная масса. Этот автомобиль не имеет неподрессоренной массы.
2: Но ведь это не вас...
0: Маэстро улыбнулся и кивнул, принимая почести как должное.
5: Ну и, конечно, есть еще кое-какие мелочи.
4: Никель-кадмиевый аккумулятор, который не может выйти из строя или полностью разрядиться. Цельноалюминиевый корпус, нержавеющий.

0: идеальный автомобиль, прекраснейший автомобиль в мире. Вы запатентовали все модификации изобретения?
1: Беллини можно упрекнуть во многом, но он не вчера родился на свет.
0: Тогда позвольте мне взять автомобиль с собой в Соединенные Штаты. В моей фирме имеется много истинных любителей и знатоков автомобилей, и мне достаточно будет лишь показать им тип 99, чтобы убедить их. Мы выпустим ограниченное число любовной ручной сборки изумительных...
1: «Я не знаю», — задумчиво протянул маэстро, а затем разинул рот, захватывая воздух, вцепился пальцами в подлокотники. Его лицо побелело от боли.
2: «Мое лекарство, Вирджиния, быстро!»
0: Девушка опрометью кинулась за бутылочкой, а старик, прижимая руки к груди, с большим трудом произнес:
2: «Это сигнал, Харуэй. Моя работа закончена. Автомобиль готов. И я тоже. Берите его. Отдайте его миру».
0: Он закончил фразу каким-то неразборчивым бормотанием. Сил в нем осталось лишь настолько, чтобы выпить лекарство, которое принесла его внучка. Благородная голова устало свесилась на грудь. Девушка развернула кресло и покатила его прочь. После того, как двери лифта закрылись за ними, Харуэй вновь повернулся к автомобилю.
2: «О, радость!»
0: Он нажал кнопку на стене. Двери гаража распахнулись, и на светло-серый пол посыпались дождевые капли. Арендованный автомобиль мог остаться здесь. Фирма завтра заберет его, а он этой ночью сядет за руль творения Беллини. Автомобильная дверь раскрылась от легкого прикосновения, и он скользнул в ласкающие объятия кожаного водительского сиденья. Он включил зажигание и улыбнулся, не найдя кнопки стартера.
1: Конечно, ведь Беллини всегда презирал электричество. Завести любой автомобиль Беллини всегда можно было одним единственным движением пусковой рукояти.
0: А теперь система была доведена до предельного совершенства, и крошечная двухдюймовая миниатюрная рукоятка торчала из приборной панели. Он провернул ее кончиками пальцев, и идеально сбалансированный двигатель, негромко взревев, ожил. Лежавшие на рулевом колесе руки ощутили пульсацию мощи двигателя. Не механический стук уродливого механизма, но приглушенный гром, похожий на мурлыканье гигантского кота. С легкостью горячего ножа, прикоснувшегося к куску масла, рукоять коробки передач скользнула в положение первой скорости, и когда он прикоснулся ногой к акселератору, серебряная машина вырвалась в ночь, словно ракета, уходящая с пускового стола. На то, чтобы разогнаться до сотни миль в час, ему потребовалось 4 секунды. Он еще не привык к божественной машине и очень осторожно прибавлял газ. Яркие, как прожекторы, фары пробивали огромные туннели света в дождливой ночи. И хотя открытый автомобиль не имел никакого тента, Харуэй оставался совершенно сухим, поскольку гениально спроектированные обводы машины так отклоняли поток встречного воздуха, что он не хуже металлической крыши защищал автомобиль от дождя. Дорога представляла собой кошмарную череду крутых поворотов, но Харуэй с громким смехом проскакивал их, так как всего один оборот руля позволял повернуть колеса в крайнее положение, и машина маневрировала с такой легкостью, словно катилась по рельсам. В истории мира никогда еще не существовало подобного автомобиля. Харуэй пел за рулем, выплескивая в пасмурное небо переполнявшее его счастье. В моторизованном мире начинался новый день, день типа 99. И каждая из машин будет сделана с той же любовью и заботой, которую мастер вложил в этот опытный образец. Уж он-то, Эрнст, позаботится об этом. Конечно, придется внести пару-другую незначительных изменений. Ну, например, поставить другие аккумуляторы. Никель-кадмиевые придется выкинуть. Завод имеет контракт с поставщиками свинцовых батарей, а такие контракты нарушать нельзя. И алюминиевый кузов. Он очень хорош в теории, но для его изготовления нужны особые штампы. К тому же на складах имеются большие запасы стального листа, которые следует израсходовать. Да и дилеры поднимут вой, потому что алюминиевые кузова никогда не ржавеют, и возникнут серьезные трудности со сбытом все более новых моделей. И двигатель следует поставить другой. Они модифицируют один из серийных. Что и говорить, новый принцип — это прекрасно, но выкидывать станки, каждый из которых стоит пару миллионов долларов, просто глупо. Но невзирая на мелкие изменения под капотом, автомобиль останется тем же самым. Сворачивая на ярко освещенное шоссе, Харуэй кинул назад счастливый взгляд. Ладно, пусть почти тем же самым. Рынок нельзя изменить за одну ночь, но в европейском сегменте просматривалось кое-что заманчивое. Вероятно, будут потери, так как придется чуть

0: вернуть американский рынок, но эти денежки вернутся. С достойным гиганта ревом он обогнал, как стоячих, вереницу спортивных автомобилей и вписался в длинный изгиб дороги. Дождь унялся. На гребне горы, высоко над собой, Харуэй разглядел контуры Костелло Престеца и вскинул руку в воинском салюте. «Спасибо тебе, Беллини!» — крикнул он сквозь ветер. «Спасибо!» Но и ему принадлежит в этом большая, важная заслуга. Мало того, что он станет выпускать самый замечательный автомобиль в мире, он еще и поможет мечте старика воплотиться в жизнь.
1: Уолтер Йон Уильямс. Флаги на ветру. Трудно увидеть Будду. Дхаммапада. Ясный свет разрезал лиловые небеса Ваджры на мелкие дольки. Под порывами холодного весеннего ветра с ледника Тингсум желтые молитвенные флаги хлопали, как пистолетные выстрелы. Кружевные украшения серебристого штыря, передающие антенны и приемных тарелок, играли на солнце. На темно-красных стенах алмазной библиотеки точно часовые замерли монахи в шафрановых рясах. Иные собрались в группки вокруг ракдонгов. Эти длинные трубы были настолько тяжелы, что держать их приходилось вдвоем, пока третий изо всех сил дул в мундштук. Под низкие хриплые стоны труб остальные монахи нараспев читали молитву. «Будда, я приветствую тебя на языке богов, на языке лусов, на языке демонов, на языке людей, на всех языках в мире сущих. Я провозглашаю учение». У подножия длинной гранитной лестницы, что вела в знаменитейшую и богатейшую библиотеку, стоял Джигме Дзаса. Он упивался ритуалом. Душа танцевала под звуки молитвы. Вдруг он повернулся к гости. «Ну что ж, посол, вы готовы?» Лицо Юрк осталось невозмутимым. «Лусы?» — спросила она. «Это из мифов», — объяснил Джигме. «Змееподобные божества жили в телах из воды».
2: «Вот оно что», — протянул Юрк. «Что ж, рада, что вы внесли ясность».
1: Джигме хмуро глянул на инопланетянку и решил воздержаться от колкости.
2: «Давайте начинать», — попросила посол.
1: Джигме подобрал подол Зена и, шлепая босыми ступнями по камням, начал долгое восхождение. За ним в почтительном молчании следовала вереница монахов Гелюкспа. Рядом с Джигме неторопливо трусила полковник Юрк, стуча четырьмя каблуками сапог. А за ней гуськом семенили санги. Их кентавроподобные тела были красиво обтянуты сине-серыми мундирами. На ярком солнце сверкали награды. Каждого сопровождал раб, пернатый маскер с церемониальным зонтиком. К тому времени, когда Джигме одолел длинную лестницу, он совершенно выбился из сил. И когда входил в Цокханг, грандиозный зал для собраний, голова шла кругом. В зале уже сидели длинными рядами, застыв в позах ожидания, несколько тысяч членов религиозных общин. Мужчины и женщины, доминиканцы и суфии в белом, красношапочники и желтошапочники в шафрановых рясах, иезуиты в черном, гайд-пас в мудреных передниках из сплетенных, покрытых резьбой человечьих костей. Каждый сидел в позе лотоса перед компьютерным терминалом из настоящего золота, покрытым религиозными символами. Некоторые медитировали, другие проговаривали сутры, третьи читали выведенные на экраны тексты библиотечных книг. Джигме, Юрк и сопровождавшие их пересекали обширнейший зал, наполненный эхом голосов тех, кто молился о достижении единства с Алмазной горой. В противоположной стене зала виднелась громадная двустворчатая дверь. Створки были вырезаны из благородного жадеита, покрыты резными узорами, изображавшими жизнь первых 12 инкарнаций Гьялпа Ринпоче, драгоценного короля. Двери на бесшумных петлях отворялись от бесшумного прикосновения стоявших рядом служителей. Джигме, минуя служителей, покосился на них. Молоденькие послушники, настоящие красавцы. У одного, смуглого, бритый затылок имел необычную форму. За дверью находилась аудитория. Маскеры остались снаружи, застыли с зонтиками на изготовку. Их хозяева бок о бок с монахами процокали дальше. Стены аудитории были забраны голографическими фресками, которые иллюстрировали жизнь сострадающего. Потолок из прозрачного полимера, пол — хрусталь чистой воды, составная часть твердой оболочки планеты. Хрусталь дивным образом отражал солнечные лучи. Джигме, идущему через зал, казалось, будто бы он шагает по радуге. В конце аудитории напротив входа стояла заменявшая трон возвышение. Напротив него выстроились чиновники. Наверху изгибался массивный золотой свод. По кромке бирюзово синели слова «Аум мани падме ум». Подиум был устлан широким ковром с цветками лотоса, колесами, свастиками, рыбами инь-ян, вечными уроборосами и прочими святыми символами. На ковре восседал самолично Гьялпо Ринпоче, коротышка с костлявой грудью и хилыми плечами, 41-е воплощение бодхисаттвы Боба Миллера, великого библиотекаря, эманации Авалокитешвары. Воплощение, одетое в простой желтый зен, одно лишь имело право носить в святилище цветное облачение. Вдобавок Ринпоче был опоясан четками, 108 костяными дисками на нитке. Диски были вырезаны из 40 черепов, принадлежавших прежним инкарнациям. Тело оставалось неподвижным, но руки поднимались и опускались, а пальцы складывались в символы. Мудро за мудрый, мудро за мудрый, в порядке, который подсказывал библиотечный экран. Джигме приблизился к подиуму, опустился на колени, сложил ладони и соединенными указательными пальцами коснулся лба, рта и груди у сердца, а потом дотронулся лбом до пола. Позади раздался глухой перестук. Его делегация благочестиво билась лбами о хрустальную поверхность. Между прочим, бесчисленные паломники за бесчисленные годы проделали в полу углубление. Но Джигме не переусердствовал. Знал, что мозги ему еще понадобятся. Он лишь осторожно дотронулся до пола и не разгибался, пока не услышал голос инкарнации. «Джигме Дзаса! Давно не виделись! Я рад! А теперь, пожалуйста, встань и познакомь меня со своими спутниками!» Голос старца был сух и звонок, и в нем звучало благодушие. В этом воплощении драгоценный король жил 73-й год, но сохранял отменное здоровье. Джигме выпрямился. Над полом поднимались радуги, приплясывали перед его глазами. Он медленно поднялся на ноги, громко щелкнув коленными суставами. Надо же! На 20 лет моложе инкарнации, а конечности уже малоподвижны. В почтительном полупоклоне двинулся к подиуму, вытянул из-за четок у себя на поясе хата, белый шелковый шарф с вышитыми на нем религиозными изречениями. Расправил ее и, благоговейно высунув язык, с поклоном вручил инкарнации. Гьялпо Ринпоче принял хата и с улыбкой надел себе на шею, после чего протянул руку и Джигме опустил голову для благословения. Он почувствовал, как бритой кожи на черепе коснулись сухие подушечки пальцев, а затем все его существо исполнилось чувство гармонии. «Значит, все идет как надо», — понял он. Воплощение Будды благосклонно к нему. Джигме выпрямился, и Гьялпо вручил ему собственную хату с тремя мистическими узлами, завязанными руками самого инкарнации. И снова Джигме высунул язык и поклонился, и отошел в сторонку к чиновникам. Рядом оказалась доктор Кейл О'Нейл, министр науки. Джигме чувствовал, что тело О'Нейл дрожит натянутой веревкой, однако нервозность министра не в силах была развеять охватившего Джигме блаженство. «Всеведущий, позвольте вам представить полковника Юрк, посла Сангов». Юрк подняла верхние руки в сангийском жесте почтительного приветствия. Ни она, ни ее свита не преклонили колен, однако пока этим занимались люди из ее эскорта, она вежливо ждала. Только сейчас каблуки Юрк простучали по полу. Она побежала к возвышению, нижние руки подали хата. Высунуть язык она не могла, так как не обладала таковым. Зато верхние и нижние губы были достаточно мягкие и подвижны, чтобы выдавать самые разные звуки. Подражая в меру своих возможностей Джигме, она как можно дальше вытянула нижнюю губу.
3: «Всеведущий,
2: Я до нельзя польщена тем, что меня наконец вам представили.
1: Доктор О'Нил зло фыркнула. Драгоценный король намотал на посольскую шею хата с узлами.
2: Мы рады вас видеть на Алмазной горе. Искренне надеюсь, что вы останетесь довольны нашим гостеприимством.
1: Старец потянулся вперед для благословения. Традиция не позволяла опускать голову перед инопланетянином, поэтому Ринпоче просто положил ладонь на лицо посла. Оба застыли на миг, а затем Юрк отступила к Джигме, и они поочередно представили инкарнации свои терпеливые и почтительные свиты. К концу аудиенции голова Гьялпа Ринпоче напоминала крошечный алый самоцвет посреди распустившегося лотоса, лепестками которого служили белые шелковые хата.
2: «Благодарю всех, кто ради встречи со мной преодолел великое множество световых лет», — сказал воплощение Будды, и Джигме вывел посетителей из аудиенц-зала, читая на ходу сутру «Аум Ваджра Гуру Падме Ситхи Хум». Как только Юрк и ее окружение очутились за дверью, она остановилась, нижние руки сделали жест недоумения.
3: «И это все?»
1: Джигме непонимающе посмотрел на инопланетянку.
4: «Да, аудиенция окончена. Если угодно, можем совершить экскурсию по святым местам библиотеки».
3: «Но у меня не было возможности обсудить проблему Жэньцзе».
4: «Можете обратиться к министру, он устроит новую аудиенцию».
3: «Так ведь я этой добивалась 12 лет!»
1: Верхние руки сложились в жест, который Джигме счел воинственным.
3: «А ведь терпение моего правительства не безгранично».
1: Джигме поклонился.
2: «Хорошо, посол. Я поговорю об этом с министром».
3: «Если будем откладывать вопрос Жэньцзе, это ничего не даст, кроме осложнений для ее населения».
2: «Сожалею, но это вне моей компетенции».
1: Юрк долго сохраняла жест, подчеркивала этим важность своего заявления. Наконец опустила руки. Верхняя пара конечностей погладила белый шелк хата.
2: «Вот ведь странно», — усмехнулась она. «Я 12 лет летела сюда, и ради чего? Чтобы оттопырить перед человеком губу, и чтобы он в ответ дотронулся до моей физиономии?»
1: «За такое благословение многие люди готовы жизнь отдать».
3: «Да будет вам известно, на моей родине оттопыривать губу не принято. Это считается неприличным».
2: «У меня нет оснований не верить».
3: «У всеведущего очень теплые руки».
1: Юрк поднесла пальцы ко лбу, коснулась кожи цвета черного дерева.
3: «Я как будто до сих пор чувствую это тепло».
1: Джигме взволновало это признание.
2: «Драгоценный король дал вам особое благословение. Он умеет пропускать через свое тело энергию Алмазной горы. Ее-то тепло вы и ощутили».
1: Юрк скептически подняла руки, но от колкой фразы воздержалась.
2: «Так что же», — спросил Джигме, — «желаете взглянуть на святыни? Тут есть келья, посвященные Майтрею, грядущему Будде. Его статуя перед вами. Манипулируя изображениями на его головном уборе, вы можете получить допуск в содержащиеся в библиотеке информации».
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергии. Речь Джигме была прервана появлением из аудиенц-зала маскера. Его птичья шея была обмотана белой хата. Верхняя человеческая половина тела посла резко развернулась над нижней конской, руки властно сложились, из уст полилась инопланетная речь.
3: «Существо, как это понимать?»
1: Маскер подобострастно качнул зонтиком.
3: «Молю полковника о снисхождении. Нас пригласил к себе старый человек. Он до каждого дотронулся и подарил шарф».
1: Маскер беспомощно всплеснул крыльями.
3: «Мы не хотели обидеть господ и не усматривали возможности обратиться за инструкциями к сангам».
2: «Странно, в высшей степени странно», — проговорила Юрк.
3: «Зачем понадобилось старцу благословлять наших рабов?»
1: Она задумчиво посмотрела на маскера и решила:
3: «Сегодня убивать тебя не буду».
1: Затем обернулась к Джигме и перешла на тибетский язык.
3: «Прошу вас, расскажите о Ринпоче».
2: «Как вам угодно, полковник».
1: «Итак, на сегодняшний день библиотека служит усыпальницей 21 бодхисаттве, в том числе множеству инкарнаций Гьялпа Ринпоче. К Кроме того, здесь более 8 тысяч компьютерных терминалов и 60 алтарей. Машинально излагая зазубренные факты, Джигме размышлял о сцене, которая только что разыгралась на его глазах. Может быть, слова «сегодня убивать тебя не буду» не так уж и страшны? Может, это всего лишь идиома, и означает она что-нибудь вроде «ступай по своим делам»? Хотя, кто его знает?

0: Собрание проходило в одной из многочисленных приемных библиотечного дворца. Зал был невелик, стены и потолок прятались под гобеленами с мандалами. Из иных украшений присутствовала только чернокаменная статуя пляшущего демона. Демон подавал желающим чай. Подчеркивая свое скромное происхождение, Гьялпа Ринпоче сидел на полу. Его череп был покрыт белой щетиной. Джигме, скрестив ноги, устроился на подушке. Напротив него сидела доктор О'Нейл. На собрании она присутствовала официально, о ее статусе говорила длинная бирюзовая серьга в левом ухе, достававшая аж до ключицы, а также высокая прическа. В руках она держала четки из 108 древних микропроцессоров, нанизанных на отрезок кабеля из оптических волокон. Рядом с ней восседала жизнерадостная мисс Тайсуки, государственный министр. Ей было всего 15 лет, но она являлась непосредственным начальником Джигме и пользовалась громадным авторитетом, так как была несомненной реинкарнацией знаменитой монахини, отшельницы из ордена желтошапочников Гелюкспа. Около нее на флейте, вырезанной из человеческой бедренной кости, играл отец Гарбаджал, министр магии и тантрический колдун из школы Гиуда. Позади него восседал старый, тщедушный, сагбенный, беззубый гос-оракул. Его высокий пост был почти символическим, поскольку большинство задач предсказателя брал на себя драгоценный король. Прочие министры, миряне и духовные лица пили чай или делились новостями, дожидаясь, когда инкарнация откроет собрание. Драгоценный король почесал костлявое плечо, ухмыльнулся и на мгновение принял позу глубокой медитации, положив ладони на обвитые четками колени. «Аум!» — гулко и протяжно вымолвил он. Остальные выпрямили спины и повторили священный слог, правану, творящий звук, чьими вибрациями была создана Вселенная. Затем из горла Гьялпа Ринпоче восстал воздушный конь. Звуки «Аум мани падме ум» и собравшиеся потянулись к своим четкам. Джигме, перебирая четки, пытался медитировать на каждом звуке, до конца постигать его цвет, тембр, смысл. «Аум» — белизна и связь с богами. «Ма» — синева и связь с титанами. «Ни» — желтизна и связь с людьми. «Пад» — зелень и связь с животными. «Ме» — краснота, связь с гигантами и полубогами. «Ум» — чернота и связь с узниками чистилища. Каждый слог — это целое царство. Он принадлежит к отдельному виду сущего, а вместе они образуют вселенную, зримую и незримую.
1: «Хри!»
0: — грянули собравшиеся в унисон, знаменуя этим конец 108-го повторения. Воплощение улыбнулось и попросило чая у черной статуи. Каменный демон зашаркал по толстому ковру и наполнил золотую пиалу. После чего заглянул в глаза инкарнации.
2: «Освободи меня!» — попросила статуя.
0: Гьялпа Ринпоче снисходительно посмотрел на демона.
3: «Скажи откровенно, ты достиг просветления?» На это демон ничего не ответил. Снова улыбнулся драгоценный король. «Тогда лучше налей чаю доктору О'Нейл».
0: О'Нейл взяла пиалу, хлебнула и отпустила демона. Он зашаркал обратно на свой пьедестал.
3: «Мы должны решить, какой ответ дать послу Юрк», — произнесло воплощение.
0: Доктор О'Нейл опустила чашку.
4: «Я против ее присутствия на этом собрании. Санги — раса непросветленная, жестокая. Жизнь они воспринимают не как поиск высшего смысла, а как борьбу с природой. Они уже покорили целые биологические виды, дай им возможность проделают это и с нами».
0: «Оттого-то я и согласился на строительство боевых кораблей», — произнесло воплощение.
4: «Санг вхожа в библиотеку из монастыря Нингмапа, где она поселилась», — сообщила О'Нейл. «А в библиотеке хранится вся наша стратегическая информация. Наша

0: также знания могут быть обращены против нас. «Истина вреда не причинит», — заявила мисс Тайсуке. «Нельзя открывать всей правды непросветленным», — возразил Онейл. «Правда может быть опасна для тех, кто не готов правильно учиться и мыслить». Она повела вокруг рукой, имея в виду весь мир, лежащий за пределами дворца. «Кому, как не нам, живущим на Ваджре, это знать? Разве не из наших стен вышла половина шарлатанов, которые говорят доверчивым полуправду и рискуют лишить просветления и себя, и тех, кто им внемлет?» В молчании Джигме выслушал Онейл. Вместе с отцом Гарбаджалом она возглавляла партию консерваторов, демонстративно пекущихся о защите царства. На эту тему и раньше случались споры. «Знание удержит сангов от опрометчивых шагов», — произнес Джигме. «О нашем военном потенциале они ничего не узнают. Зато выяснят, что их экспансия не идет ни в какое сравнение с человеческой. Надеюсь, это предотвратит агрессию».
1: «С таким же успехом они могут прийти к выводу, что необходимо вооружиться до зубов», — вступил в дискуссию отец Гарбаджал. «Итак, самги, да нельзя милитаризованные цивилизации. А как они угнетают завоеванные расы? Нет, они вполне могут начать подготовку к войне».
0: «Не только могут, а начнут», — кивнула Онейл. «Наше посольство живет на крошечном планетоиде. Оно не способно определить степень грозящей нам опасности, а если и способно, не имеет возможности отправить эту информацию в библиотеку. Мы же позволяем послу сангов разгуливать по нашей территории и показываем ей все, к чему она проявляет интерес».
1: «Библиотека как средство устрашения», — проговорил Джигме.
0: «Пусть они знают, сколь огромна сфера нашего влияния. Пусть подумают о том, во что им обойдется завоевание человечества. У них просто нет таких ресурсов». «Одного устрашения явно мало. Необходимо ликвидировать угрозу вторжения сангов, как была ликвидирована угроза разделения человечества на еретические культы при жизни третьей и пятой инкарнаций».
2: «Значит, джихад?» — спросила мисс Тайсуке.
1: Ненадолго воцарилось молчание. Прямолинейность Тайсуке покоробила всех, даже Онейл.
0: «Сейчас все человеческие общины живут в мире под властью библиотеки», — сказала Онейл. «Достичь этого удалось отчасти благодаря силе, отчасти благодаря обращению в нашу веру. Санги на обращение не пойдут никогда».
1: Гьялпа Ринпоче кашлянул, прочищая горло. Остальные дружно умолкли. До сего момента воплощение слушало их молча, с лицом сосредоточенным, но бесстрастным. Ринпоче имел обыкновение выслушивать других, прежде чем говорить самому.
3: «Третья и четвертая инкарнации ни единым словом не поддержали джихад, который был объявлен от их имени», — наконец произнес он. «Они не желали брать временную власть».
1: «Но они не высказывались против святого воинства», — возразил отец Гарбаджал. Старческое лицо воплощения вдруг сделалось непривычно суровым. Руки сложились в мудру назидание.
3: «Разве Шакьямуни, Вангутара Никая не говорил о трех способах содержать тело в чистоте? Не совершать супружеских измен, не красть, не убивать живых существ. Да как может воин отнимать жизнь во имя веры и оставаться верующим?»
1: Снова наступила тишина. На этот раз долгая, тяжелая. Только отец Гарбаджал, чья тантрическая школа краткого пути учила многим способам устранения врагов, оставался непоколебим.
3: «Санги прибыли нас изучать», — сказал Гьялпа Ринпоче. «Ну, а мы будем изучать их».
0: «Они несут скверну!»
1: На лице Онейл отражалось упрямство.
0: «Они опасны!»
1: Мисс Тайсуки лучезарно улыбнулась.
0: «А разве Махапари Нирвана Сутра не говорит, что в труднейших жизненных обстоятельствах вы должны хранить веру в Будду, и тогда даже людей с нечистыми помыслами сможем подвигнуть на чистые поступки?»
1: Джигме испытал облегчение.
0: «Молодец, Тайсуки!» — удачно вставила цитату. «Глядишь, и удастся упрямому воплощению выиграть спор, утихомирить ястребов».
3: «Посольство останется», — заявил драгоценный король. «Ему будет предоставлена свобода передвижения по Ваджре. Это не относится только к святилищам. А мы должны вспомнить клятву Амиды Будды. Пусть я достиг...» Будды, я не буду совершенным, пока люди, слыша имя мое, не познают истину о жизни и смерти, не обретут абсолютную мудрость, кое сохранит их ум в чистоте и покое посреди вселенской алчности и страдания».
2: «Ринпоче, так как же быть с Жанзе?»
0: После благостных слов из Писания голос О'Нейл показался грубым.
3: На секунду Гьялпа Ринпоче задумчиво склонил голову на бок. И вдруг сердце Джигме наполнилось любовью к этому старику, такому человечному, такому хрупкому.
2: «С этим мы разберемся на пикнике», — обещал Инкарнация.

0: Расположившийся у озера Джигме видел нижнюю кромку Тингсума, усыпанную палатками и флажками, точно весенними цветами. Целую неделю длился пикник, не имевший, в отличие от других праздников, религиозных корней. Просто на неделю почти все население Алмазного Града и окрестных монастырей выбиралось на природу и веселилось от души. Джигме заметил громадный желтый шатер на воздушной подушке. Шатер принадлежал Гьялпо Ринпоче. Вокруг стояли стражи в шафрановых рясах, но не жизнь драгоценного короля защищали они, а лишь его покой, отталкивающее благословение паломников. Охранники-монахи держали в руках посохи. Для внушительности плечи их ряс были подбиты ватой. Этим молодцам было велено не подпускать сангов к драгоценному королю до конца праздника, каковому обстоятельству Джигме был очень рад. Жалко было бы испортить такие замечательные дни политическими осложнениями. К счастью, посол Юрк, похоже, запаслась терпением до закрытия пикника. Она была приглашена на званый вечер, на котором должно было присутствовать и воплощение. По озерному мелководью, поднимая тучи брызг, носилась детвора. Другие ребятишки играли в чиби на траве, играли только ногами, не давая оперенному мячу коснуться земли. Джигме засмотрелся на рыжеволосого мальчишку, уже почти отрока. Залюбовался грациозностью его движений и тем, как ходят под бледной кожей позвонки и острые лопатки. Джигме до того ушел в созерцание, что не услышал топота сапог по дерну.
1: «Джигме Дзаса?»
0: Джигме смущенно поднял взгляд. Рядом стоял и Юрк в мундире, явно предназначенном для времяпрепровождения на открытом воздухе. Все ее тело было обтянуто грубой темной материей. Джигме торопливо встал и поклонился. «Извините, посол, я не слышал, как вы подошли». Перистые усики посла весело играли на ветру.
1: «Мы тут решили устроить вечеринку на Тингсуме. Не желаете ли к нам присоединиться?»
0: Джигме желал только любоваться игрой в мяч. Но он тотчас принял приглашение. Санги обожают бегать по горам. Альпинизм — их любимый спорт. Хотят показать, что способны все на свете покорить.
1: «Советую подыскать себе пони», — сказала Юрк. «Как найдете, подъезжайте к нам».
0: Продолжение повести Уолтера Йона Уильямса «Флаги на ветру» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уолтер Йон Уильямс. «Флаги на ветру». Продолжение. Джигме вывел пони из библиотечной конюшни и поехал по рубчатым следам посольских сапог в рощу на отроге горы. Кроме полковника в экспедицию вошло еще три санга. Рыся они оживленно переговаривались на своем языке. Сзади тяжело шагали три маскера, носильщики, груженные едой и альпинистским снаряжением. Если их хозяевам оказалось смешным, что люди поручают свои грузы четвероногим животным, тогда как у сангов для этой цели служат двуногие, они промолчали. Вежливость им была все-таки не чужда. У пони были генетически изменены передние ноги. Острые копытца позволяли ему подниматься по горной тропе быстрее, чем обутым в сапоги кентавроидом. Джигме заметил, что санги лезут вон из кожи, тщась обогнать тупую скотину. На высоком горном лугу сделали привал. С этого места было видно огромное пространство, бесконечная фиолетовая гладь и неисчислимые пятнышки палаток кругом. Посреди луга стояла трехметровая башня из выветренного пожелтевшего хрусталя. Ее подножье было окаймлено отвалившейся в суровые зимы щебенкой. Один из сангов подбежал к башне, чтобы рассмотреть ее вблизи. «А я слышал, хрусталю велено оставаться глубоко под землей», — сказал он. «Тут когда-то стоял дом», — объяснил Джигме. «Хрусталю было велено прорасти, чтобы у жильцов был доступ к библиотеке». Юрк, опустив голову, рысила по траве. «Да, вот след фундамента», — она указала рукой. «Отсюда идет вон туда». Порывистая, как ребенок, санг пустилась в галоп, решила изучить остатки кладки. Джигме давно успел заметить, что санги очень любознательны. Им еще неизвестно, что на самом деле познание заслуживает лишь одна вещь на свете, и ничего общего с древними руинами она не имеет. Юрк изучала хрустальный столб, дотрагивалась до его растресканной поверхности. «И что, этого минерала больше 80% планеты?» «Вся планета, кроме почвенного слоя», — ответил Джигме. «Хрусталю было велено преобразовать большую часть планетарного материала. Поэтому нам приходится добывать металлы на астероидах, и строим мы в основном из растительных материалов. Это здание было из дерева и ламинированной ткани, и оно, скорее всего, погибло в случайном пожаре». Юрк подняла с земли кусочек хрусталя.
1: «И вам удается хранить информацию в этом веществе?»
0: «Да, все накопленные знания», — благоговейно сказал Джигме. «А со временем здесь окажется вся информация Вселенной». Его руки невольно сложились в назидательную мудру. «Библиотека — это голограмма Вселенной. Святой бодхисаттва Боб Миллер был отражением библиотеки, ее первой инкарнации. Нынешняя инкарнация — 41-я». На ветру затрепетали усики Юрк. Она перебрасывала хрустальную чешуйку с ладони на ладонь.
1: «Такая уймище знаний», — проговорила она. «Это ведь мощнейший инструмент или оружие?»
0: «Инструмент». Для основателей библиотеки она была исключительно орудием труда. Предназначалась для того, чтобы помогать им в наведении порядка, в управлении. Им и в голову не приходило, что однажды Алмазная гора, набрав достаточно информации и энергии, станет чем-то большим, нежели сумма составляющих ее. Что она станет разумом Будды, Вселенной в миниатюре, и что разум, познав сострадание, захочет воплотиться в человеческом теле.
1: «Так библиотека обладает сознанием?» — спросил Юрк, похоже, удивленный не на шутку.
0: Джигме пожал плечами. «А Вселенная обладает сознанием?» Юрк промолчала. «В недрах Алмазной горы идут непостижимые для нас процессы», — продолжал Джигме. «Библиотека практически автономна, к тому же она так разрослась, что мы не способны за всем уследить. Для этой задачи нам бы понадобился разум величиной с саму библиотеку. Многие способы передачи данных до того сложны, многие виды энергии до того тонки, что мы даже не представляем себе, как к ним подступиться. И все же кое-что отслеживаем. Когда умирает инкарнация, видно, как проходит через библиотеку ее дух. Подобно тому, как атомная частица распадается под обстрелом краткоживущих частиц, он оставляет след при взаимодействии с другими энергиями. И мы видим, как фрагменты этого духа кочуют с места на место, из одного тела в другое, становясь новыми инкарнациями». Юрк скептически шевельнул усиком.
1: «И вам удается это регистрировать?» мы получаем образ прохождения энергии сквозь материю. Можно это считать регистрацией? При всем моем уважении, вынуждены заметить, что ваши доводы бездоказательны. А я и не пытаюсь ничего доказать, улыбнулся Джигме. Гьялпо Ринпоче, вот наше единственное доказательство. Вот наша единственная правда. Будда есть истина. Все прочее есть иллюзия. Юрк сунула в карман обломок хрусталя.
2: Будь эта библиотека нашей, мы бы не успокоились, пока не получили доказательств.
1: Вы видите только свое собственное отражение. Многоуровневое бытие – это главным образом вопрос веры. На том уровне, где сейчас находимся мы с вами, разум столь же могуществен, сколь и материя. Мы верим, что Гьялпо Ринпоче – инкарнация библиотеки. А если мы в это верим, значит, это так и есть, не правда ли?
2: Ваши доводы основаны на религии, которые я не исповедую. Какого же ответа вы от меня ждете?
1: Вера могущественна. Вера сама может инкарнироваться.
2: Вера может инкарнироваться как иллюзия.
1: А иллюзия способна обернуться реальностью. Джигме выпрямил ноги, упираясь в стремена, и снова опустился в седло. Позвольте расскажу вам одну историю. В ней все правда, от первого слова до последнего. Жил на свете человек, и решил он проехать вон по тому перевалу. Джигме показал вглубь долины на низкий синеватый перевал Кампала между горами Тампа и Цанка. День выдался погожий, и этот человек убрал крышу машины. Когда он подъезжал к перекрестку, налетел ветер, сорвал с головы меховую шапку и закинул в колючий кустарник. Да так далеко ни за что не достанешь. Делать нечего, поехал человек дальше. Потом мимо кустов проходили местные жители. Они заметили среди ветвей и шипов странное пятно. И решили они, что-то тут не так. А шапка успела выцвести и истрепаться до неузнаваемости. И местные люди стали предупреждать путешественников, чтобы остерегались неизвестной штуковины у перекрестка. И кто-то даже предположил, что это самый настоящий демон. И поползли слухи о поселившейся в кустах нечисти.
2: «Суеверие», — сказала Юрк.
1: «Да, это было суеверие», — согласился Джигме. «Но перестало им быть, когда шапка обросла руками, ногами и зубами, и когда принялась гоняться за людьми по Кампала. И Министерству магии даже пришлось посылать Налджорпу, чтобы совершил обряд чёда и изгнал чудовище». У Юрк задумчиво затрепетал усик.
2: «Люди видят то, что им хочется видеть.
1: Просто иллюзия обрела плоть. Это классический случай. Министерство науки и магии провели расследование. Им удалось отследить прохождение фрагментов энергии через хрустальную структуру библиотеки. Темп роста веры, реакция в момент, когда воображаемое становилось свершившимся, рассеяние энергии по окончании чуда». Джигме рассмеялся. «Из этой экспедиции Налджорпа привез старую ветхую шапку, лохмотья меха и кожи и больше ничего».
2: «Как я догадываюсь, Налджорпа за свои труды получил достойное вознаграждение».
1: «Наверное. Во всяком случае, не от моего департамента».
2: «Похоже, у вас на Ваджре можно сделать на чужих заблуждениях доходный бизнес. А вот мое правительство ничего подобного не допустило бы».
1: «Что теряют люди, будучи доверчивы?» — спросил Джигме. «Только деньги. А деньги — мусор, и жалеть их глупо. Важен лишь тот факт, что люди жертвуют от чистого сердца». Юрк мотнула головой.
2: «Может быть, поедем дальше?»
1: «Разумеется». Джигме пустил лошадку рысью. Юрк, небось, возомнила, что его правительство насквозь коррумпировано, раз позволяет факирам облапошивать народ. Джигме знал, что к просветлению ведут многие пути и что душа вправе выбирать из них. Если проповедник грешен, из этого еще не следует, что нет истины в его проповеди. Но как убедить в этом Юрк?
2: «А мы верим в то, что себя надо испытывать в трудных обстоятельствах», — заявил Юрк. «Жизнь — это борьба, а в борьбе надо быть всегда начеку, готовым ко всему».
1: В Паринибана-сутре блаженный речет. Главное в его учении — способность человека контролировать собственный разум. Тогда этот разум будет готов ко всему.
2: «Конечно, мы способны контролировать свои умы. Иначе бы попросту не достигли того, чего достигли, и остались бы никем».
1: Джигме улыбнулся. «Что ж, я рад, что вы с Буддой сошлись во мнениях». Юрк на это ничего не сказала,
2: но яростным аллюром одолела следующий подъем. Джигме легко поспевал за ней на пони с раздвоенными копытами.
0: Уолтер Йон Уильямс. «Флаги на ветру». Продолжение.
2: Огромный желтый шатер Гьялпа Ринпочи был заполнен благовониями и цветочными ароматами. Драгоценный король шелковой хата на шее сидел на мягкой траве в позе лотоса. Его ступни были испачканы зеленым травяным соком. Над ним горой возвышалась посол Юрк в соответствии с протоколом, сложившая на груди четыре руки. На плечах лежал шарф с узлами, подарок воплощения. Джигме, стоя рядом с прямой, как бамбук, хмурый О'Нейл, смотрел и слушал. Утешением ему служила безмятежная улыбка мисс Тайсуки, которая сидела на траве возле противоположной стенки шатра. «Посол-полковник, я счастлив, что на этом празднике вы вместе с нами». «Всеведущий, у меня на родине тоже любят праздники», — отозвалась Юрк. «Не правда ли прекрасные весенние цветы? Стоят того, чтобы целую неделю ими любоваться. За этим занятием мы вспоминаем слова Шакьямуни, а он учил наслаждаться цветами просветления, когда пора их наступит, и пожинать плоды истинного пути».
3: «Всеведущий, а не пришла ли пора обсудить проблему Жанзе?»
2: «Вот так, без околичностей», — подумал Джигме. Никогда Юрк не усвоит, что в высших эшелонах власти принято к важным делам подходить исподволь. Но воплощение осталось невозмутимым. «Безусловно, любое время года подходит для обсуждения важных проблем».
3: «Всеведущий, нам нужна эта планета. Ваши поселенцы нарушили нашу границу. Мое правительство требует их немедленной эвакуации».
2: При слове «требует» доктор О'Нейл со свистом выпустила воздух через сжатые зубы. Джигме заметил, как у нее покраснели от гнева уши.
4: «Первые люди добрались до этой планеты еще до первых территориальных сделок между нашими державами», — ровным тоном возразил Ринпоче. «Они и не подозревали о том, что нарушают какие-то границы».
3: «Но мы с вами заключили договор».
2: «Согласен, посол, но ведь будет несправедливо, если мы заставим этих людей, проливших столько трудового пота, сняться с насиженных мест».
3: Юрк вежливо качнула усиком. «Разве ваше святейшество не признает, что жизнь состоит из страдания? Разве Будда не осуждал демона суетных желаний? Что же может быть суетнее, чем желание обладать миром?»
2: Джигме эти слова проняли. «Ведь она растет в своем ремесле», — подумал он и заговорил.
4: «В том же тексте Шакьямуни учит нас воздерживаться от споров и не отталкивать друг друга, как масло и вода, а смешиваться, как вода и молоко».
2: Он раскрыл ладони в жесте предлагающего.
4: «Не примет ли ваше правительство взамен новую планету? Или еще лучше, давайте вместе откажемся от границы и откроем свободную торговлю между нашими расами».
3: «Какую планету вы имеете в виду?» — сложились руки Юрк в вопросительном жесте.
2: «Мы постоянно изучаем миры и обеспечиваем библиотеку новыми данными, выполняя тем самым ее наказ. Вы сами можете обратиться в картографические фонды. Выбирайте любую планету, на которой еще не поселились люди».
3: «Любая такая планета.

0: Планета окажется вне сферы влияния Сангов, далеко от наших границ. Ее будет легко отрезать. Посол, с какой стати мы должны ее отрезать? Жианзе имеет стратегическое значение. Налицо факт проникновения на нашу территорию. Так давайте же избавимся от всех границ. Усик на голове Юрк стал торчком, руки изобразили обвиняющий жест.
1: Человеческая сфера больше нашей, гуще населена. Вы элементарно одолеете нас численным превосходством. Граница нужна, и она должна быть нерушимой.
0: Давайте тогда увеличим торговые потоки. Чем лучше узнаем друг друга, тем меньше будет взаимных подозрений.
1: Да, вы пришлете миссионеров. Я знаю, среди вас есть и иезуиты, и гелюкспа. Они годами учатся своему ремеслу, спят и видят, как бы навербовать во владениях сангов религиозных фанатиков и мучеников. Было бы жаль их разочаровать. На лице воплощения появилась улыбочка.
0: Юрк приняла позу упрямства.
1: Они возмутят маскеров. Они найдут доверчивых и в моей расе. Правительство должно защищать свой народ.
0: Посол, учение Шакьямуни — это не политическая декларация.
1: Смотря как интерпретировать, всеведущий.
0: Вы передадите своему правительству мое предложение? Юрк несколько напряженных секунд сохраняла позу. Джигме чувствовал, как возмущена вызывающим поведением инопланетянки доктор О'Нейл.
1: «Да, всеведущий, я это сделаю», — пообещала посол. «Но у меня нет уверенности в том, что ваше предложение будет принято».

0: Думаю, оно будет принято.
1: Мисс Тайсуки сидела на траве в шатре Джигме. Она приняла позу бабочки. Босые подошвы прижаты друг к другу, колени на земле. Джигме сидел рядом. Один из его учеников, стройный юноша по имени Рабьемс, изящно подал чай и печенье, после чего удалился.
2: «Санги — закоснелые создания», — сказал Джигме. «Что позволяет тебе надеяться?»
0: «Рано или поздно санги сообразят, что можно выбрать любой из сотен незанятых миров. Например, планету на противоположной стороне нашей сферы, что позволит их шпионским кораблям на вполне законном основании пронизывать все занятое людьми пространство и собирать любую информацию».
2: «Ах, вот оно что!»
0: «И все эти выгоды в обмен на пустяковую пограничную уступку».
1: Джигме поразмыслил над этим.
2: «Мы держимся за Жанзы, чтобы узнать степень рационализма сангов, выяснить, велико ли у них желание воевать, и вот 12 лет без войны. Это означает, что логика сангам не чужда. А где есть логика, туда может прийти и просветление».
0: «Аминь», —
1: кивнула мисс Тайсуки. Допив чай, она опустила чашку на траву. «Еще чаю. Позвать Рабьемса?»
0: «Нет, спасибо».
1: Она посмотрела на выход из палатки.
0: «А у твоего Рабьемса красивые глаза. Карие».
1: «Да». Мисс Тайсуки поглядела на Джигме.
0: «Это твой наложник?»
1: Джигме поставил чашку. «Нет, я стараюсь избегать мирских страстей».
0: «Ты из Ордена Красной Шапки. Не давал обета безбрачия».
1: Джигме занервничал, в желудке засосало.
2: «Махапаринирвана Сутра говорит, что похоть — это почва, на которой расцветают иные страсти. Это не для меня».
0: «Ну да, конечно. А между прочим, все замечают, что твои помощники, кого ни возьми, красавчики».
1: Джигме постарался успокоиться.
2: «Мисс Тайсука, уверяю вас, я выбираю себе помощников за другие качества».
1: Она рассмеялась.
0: «Ну, конечно, я просто спросила».
1: Она вышла из позы бабочки, потянулась к нему и дотронулась до щеки.
0: «Такое подозрение, что нынешняя моя инкарнация получилась маленько похотливой. Джигме, а к красивым девочкам ты ничего не испытываешь?»
1: Джигме не шевельнулся.
2: «Министр, я ничем не могу вам помочь».
0: «Бедняжка Джигме».
1: Она убрала руку.
0: «Я помолюсь за тебя».
2: «Мисс Тайсуки, молитвы приемлются всегда».
0: «Но не всегда исполняются. Ну что ж».
1: Она встала, и Джигме поднялся вместе с ней.
0: «Мне пора идти на вечеринку к Кагьюпа. А ты там будешь?»
1: «Ближайший час я проведу в медитации. Может, потом».
0: «Потом так потом».
1: Она поцеловала его в щеку, пожала ему руку, после чего выскользнула из палатки. Джигме сел в позу лотоса и позвал Рабьемса, чтобы тот убрал посуду. Следя за изящными движениями юноши, не сдержал грустный вздох.
2: «Значит, его слабость заметили. И что куда хуже, запомнили.
1: Следующий ученик будет некрасив. Не просто некрасив. Урод из уродов». Джигме снова вздохнул. Снаружи раздался пронзительный крик. Джигме вскинул голову. Сердце бешено заколотилось. Он увидел демона у противоположной стены палатки. Плоть его была ярко-красной. Глаза норовили выскочить из орбит. Рабьемс завопил и швырнул в него чайным сервизом. Чашка отлетела от головы стеклянным крошевом. Демон ринулся вперед. Рабьемс рухнул под его когтистые ноги. Шатер заполнился тошнотворным запахом гнили. Демон ударился в полог, прорвался наружу. Тотчас там раздались вопли ужаса. Демон то ревел, как бык, то смеялся, как безумец. Джигме подполз к Рабьемсу и, держа в объятиях трясущегося от страха юношу, размеренно заговорил. Так и успокаивал его и себя молитвой воздушный конь, пока не услышал пронзительное шипение тысячи змей. А затем был порыв ветра, значит, пришелец развеялся. Джигме утешал мальчика и думал о том, каков истинный смысл столь нежданного прорыва психической энергии. И тут загудел его радиофон. Через несколько секунд после того, как шатер на воздушной подушке привез Гьялпа Ринпоче обратно в библиотеку, тот у всех на глазах упал замертво.

0: кровоизлияние в мозг», констатировал доктор О'Нейл. Министр науки собственноручно проводила вскрытие. Длинные волосы ее были стянуты на затылке в конский хвост и уложены под докторский колпак. Сейчас на ней не было положенного по чину бирюзового кольца, и рука то и дело невольно поднималась к уху. О'Нейл не успела привыкнуть к отсутствию украшения.
1: «Всевидящий был старым», — сказала она. «Пустяковая эрозия артерии, и все. Он умер в считанные секунды».
0: Потрясенные члены кабинета выслушали эту новость в молчании. На своем веку никто из них не знал другого драгоценного короля. И теперь вдруг почва ушла у всех из-под ног.
1: «Зато поразительно быстро произошла реинкарнация», — сообщила доктор О'Нейл. «Я ее почти всю наблюдала на мониторах в реальном времени. Энергия оставалась в плотном сгустке, не разлетелась дождем искр, как бывало с другими инкарнациями. Признаюсь, я потрясена. А тот демон, что явился на пикник, всего лишь один из многочисленных побочных эффектов столь масштабной турбуленции в хрустальной архитектуре Алмазной горы».
2: «Вы уже определили ребенка?» — подняла взгляд мисс Тайсука.
1: «Разумеется».
0: Доктор О'Нейл улыбнулась краешком рта.
1: «Дитя во втором триместре беременности родится в семье сборщика налогов в провинции Дулан. Это возле Белого океана. Плод еще не успел развиться до той степени, когда возможна полная инкарнация, поэтому энергия будет держаться за мать, пока не сможет перебраться к ребенку. Будущая роженица, должно быть, сейчас испытывает душевный подъем. Надо бы мне ее обследовать, прежде чем она узнает, что вынашивает нового бодхисаттву».
0: О'Нейл снова дотронулась до мочки уха. «Придется назначить регента», — произнес отец Горбаджал.
1: «Да», — согласилась О'Нейл. «Это тем более необходимо, что человеческой сфере угрожают непросветленные».
0: Джигме переводил взгляд с одного министра на другого. Он был до того потрясен кончиной Гьялпа Ринпоче, что с трудом мог сосредоточить мысли на политических проблемах. Зато доктор О'Нейл и министр магии, вероятно, обладали железными нервами. «Нельзя позволить, чтобы на этом собрании взяли верх реакционеры. Я считаю, назначить регентом следует мисс Тайсуке», — заявил он. И этими словами изумил даже самого себя.

0: кандидатурой мисс Тайсуки лишь по одной причине. Она достаточно молода, чтобы ею манипулировать. Они слишком плохо ее знали, и тем сыграли на руку ей и Джигме.
1: «Мы должны сформулировать политику в отношении Жэнзы и Сангов».
0: Доктор О'Нейл поджала губы в привычной упрямой мине.
1: «У Всеведущего всегда была одна политика в этом отношении — откладывать», — заметила мисс Тайсуки. «И своей смертью он дал нам повод отодвинуть принятие окончательного решения». «Необходимо привести войска в полную боевую готовность. Что, если Санги решат, что сейчас самый подходящий момент для нападения?»
0: Регент кивнула.
1: «Давайте так и сделаем». «Следующий вопрос. Новая инкарнация», — произнесла доктор О'Нейл. «Следует ли объявить о ее появлении заранее и каким образом информировать родителей?» «На этот счет проконсультируемся у государственного оракула», — решила мисс Тайсуки.
0: Оракул стоял столбом, разинув беззубый рот. От страха он был еле жив. Его уже много лет никто ни о чем не спрашивал. В зале оракула звучала дивная мистическая музыка. Эхом отлетала от потолка и стен, покрытых гротесковой резьбой. Боги, демоны, черепа. Черепа ухмылялись напряженно ждущим внизу людям. Молящиеся монахи сидели рядами. Маги сопровождали их речитатив звуками барабанов и труб. Все инструменты были сработаны из человеческих костей. От крепких благовоний у Джигме слезились глаза. В центре зала сидел государственный оракул, и сейчас его морщинистое лицо ничего не выражало. На помосте перед ним восседала мисс Тайсуки в форменном облачении регента. «В давние, еще тибетские времена, к оракулу часто обращались за советом», — рассказывал Джигме послу. «Но с тех пор, как на Ваджре инкарнировался Гьялпа Ринпоче и возникла тесная связь между ним и аналогом Вселенной, библиотекой, необходимость в гадании практически отпала. Обычно мы пользуемся услугами государственного оракула в межинкарнационные периоды».
1: «Ринпоче, мне будет нелегко сформулировать доклад для начальства», — хмуро проговорил Юрк. «Сейчас ваше правительство возглавляет 15-летняя девчонка, а советы ей дает дряхлый предсказатель судьбы. Боюсь, мое руководство не захочет воспринять это всерьез».
0: «Оракул-предсказатель солидный», — возразил Джигме. «Он прошел конкурсный экзамен и доказал, что степень его эмпатической близости с библиотекой весьма велика. Можно смело сказать, в своем ремесле он лучший».
1: «Да. Уверена, моему правительству будет от этого намного легче».
0: Речитатив и музыка звучали уже несколько часов, и Юрк давно проявляла нетерпение. И вдруг оракул ожил. Раскрылись глаза и рот. С лица сошли все морщины. На нем появились другие черты. Черты существа из иного мира. Оракул вскочил на ноги, неистово закружился. Несколько помощников устремились вперед, неся его шапку, а другие схватили сведенное страшным напряжением тело предсказателя, вынудили его остановиться. Головной убор был огромен. Шит золотыми черепами и богами, увенчан пышным букетом из перьев. Весил он 90 фунтов с лишним. «Погрузившись в глубокий медитативный транс, оракул исторг собственную душу из тела», — объяснял Джигме. «Сейчас он одержим библиотекой, принявшей форму бога Ямантаки, покорителя смерти».
1: «Интересно», — небрежно отозвалась Юрк. «Без определенной психической поддержки старику ни за что бы не удержать шапку на голове», — продолжал Джигме. «Уж с этим-то вы спорить не будете».
0: Вечный скепсис посла действовал ему на нервы. Помощникам удалось, наконец, закрепить головной убор на лысой голове оракула. Они отошли назад, а старик возобновил танец. Мышцы на его шее под весом чудовищной шапки превратились, казалось, в стальные тросы. Оракул перебегал из конца зала в конец, кружился, разбрызгивал пот со лба и, наконец, подскочил к помосту и бросился мисс Тайсуки в ноги. И зазвучал неестественный, с металлическим тембром голос.
2: «К Новому году инкарнация должна состояться!» — выкрикнул он и повалился на бок.
1: Монахи-помощники сняли головную.

0: сбор. Старик поднялся, недоуменно озираясь и массируя шею, посмотрел на мисс Тайсуки и жалобно заморгал.
1: «Ухожу в отставку!»
2: «Отставку принимаю», — кивнула регент и добавила. «С великим сожалением».
1: «Стар я уже, а это работа для молодого. Я чуть шею не сломал. Проклятие!»
0: Усик посла Юрк стал торчком.
3: «Да чего же правдивый оракул?»
0: «Лучший в своем ремесле», — повторил Джигме.

Новым оракулом стал юноша, истовый адепт «желтой шапки». Самые изощренные тесты подтвердили его отменные предсказательные способности. А праздники сменяли друг друга в полном соответствии с календарем. Приход паломников, неделя пьес и опер, фестиваль воздушных змеев, конец Рамадана, сошествие Будды с тишитских небес, Рождество, чествование Кали Великодушной, годовщина смерти Цзонгхампы. Новый год предстояло отмечать на 60-й день после Рождества, и уже за неделю до праздника искусники ваджра начали строить платформы на колесах. Огромные скульптурные изображения знаменитых зданий, икон, популярные сцены из опер с громадными анимированными фигурами, десятки тысяч человек и часов труда. Все это двинется по улицам Алмазного Града в новогодней процессии, взберется на горящий холм под окнами библиотечного дворца, на балконе которого будет стоять, любуясь зрелищем, новая инкарнация. Проходили недели, и воплощение росло. Росло настолько быстро, насколько это позволяло без вреда для организма технология. Доктор О'Нейл осторожно изъяла плод из живота матери и переместила в громадную автоутробу. Там он получал питательные вещества и гормоны, которые должны были в краткие сроки сделать его взрослым. К развивающемуся мозгу были подведены микроскопической толщины провода. И по ним в центры памяти шла информация по скульптуре, философии, науке, искусству, менеджменту и так далее. Пока новый Гьялпо Ринпоче рос, специальные электроды держали в тонусе его мышцы, а из автоутробы ему предстояло выйти физически зрелым. Нередко, когда новая инкарнация отдыхала в позе лотоса, Джигме приходил к научному министру понаблюдать через прозрачную стенку утробы, как медитирует в бурлящем питательном растворе удивительное существо. Кожа была идеально гладкой. Стараниями доктора О'Нейл рост остановлен. Грядущий бодхисаттва переживал краткое отрочество. Скоро он станет юношей. Стройным, с мускулами, как у кошки. И новому воплощению понадобится вся сила, которую он приобретет. Ухудшается политическая ситуация. Проблема границ не решена. Санги хотят получить не только планету, но еще и изрядный объем космического пространства, чтобы расширить свою милитаризованную сферу до предела человеческого космоса. Движение сангийских боевых флотов, замеченное с человеческой стороны границы, смахивает на репетицию вторжения, и люди вынуждены накапливать свои вооруженные силы для отражения ударов. И эти мероприятия не укрылись от глаз сангов, и посол то и дело протестует против человеческой агрессии. И на заседаниях кабинета министров доктор О'Нейл и отец Горбаджал ведут себя все воинственнее. В их противниках же согласия нет, к тому же они немногочисленны. Неужели реакционеры хотят развязать войну? Неужели не понимают, что этим лишь упрощают задачу сангов? К счастью, уже через неделю инкарнация покинет автоутробу, прекратит разброд и раздрай в правительстве и даст советникам четкие политические директивы. Джигме закрыл глаза и прочел долгую молитву, чтобы благотворное присутствие Гьялпо Ринпоче поскорее подействовало на министров. Он разомкнул веки. Перед ним висел в золотистом питательном растворе гладкокожий подросток. Там и сям проскакивали пузырьки, задевали его. Тело обладало завораживающей, неземной красотой. И Джигме подумал, что мог бы смотреть на него бесконечно. И тут он с удивлением заметил у подростка эрекцию. А затем инкарнация открыла глаза. Они были зелеными. У Джигме по телу мурашки побежали. Это был понимающий, узнающий взгляд. Рот воплощения изогнулся в улыбочке. Джигме, обмерев, смотрел во все глаза. Улыбка казалась жестокой. У Джигме пересохло в горле. Он поспешил наклониться вперед, стукнуть лбом о пол. Боль от удара стрельнула в затылок. Джигме долго пребывал в позе смирения, торопливо, сбивчиво читал молитву за молитвой. Когда, наконец, выпрямился, оказалось, что у инкарнации закрыты глаза, а тело полностью расслаблено.

0: четки последнего воплощения, висевшие на шее Джигме, показались ему вдруг горячими. Быть может, они чувствовали предстоящее воссоединение со своим владельцем.
1: «Инкарнация одевается», — сообщила доктор О'Нейл, войдя в большой кабинет.
0: Два послушника, исполнявших роль швейцаров, высунули языки и поклонились ей, а потом затворили дверь. О'Нейл пришла в официальном наряде. Платье с таким количеством парчи, что оно хрустело при движениях хозяйки. Пока доктор шагала по кабинету, желтый свет приглушенных ламп играл на ее золотой шнуровке. Волосы прятались под расшитой шапочкой. Поблескивала узорная серебряная оправа продолговатой бирюзовой сережки.
1: Через несколько минут он встретится с кабинетом и совершит ритуал узнавания.
0: Сегодня утром из автоутробы был слит раствор, и инкарнация вышла, как только получила разрешение. Похоже, примененная доктором О'Нейл технология ускоренного роста оказалась на высоте. Ее глаза сияли торжеством, щеки горели румянцем. С трудом сгибаясь в своем парчевом облачении, она заняла кресло среди членов кабинета. Министры сидели вокруг столика, а на нем лежали кое-какие пожитки последней инкарнации вперемешку с вещами, никогда ей не принадлежавшими. Четки Гьялпа Ринпоче висели на шее у Джигме. Предполагалось, что на обряде узнавания новое воплощение выберет свои вещи, тем самым доказав, что унаследовал личность предшественника. Церемония эта была лишь данью тибетским традициям. Библиотечные данные совершенно недвусмысленно доказывали, что родился тот самый, кого ждали. За дверью в коридоре раздался крик, а потом громкий голос затянул песню. Министры вздрогнули, затем возмущенно переглянулись. Кто смеет нарушать порядок? Реген, чтобы вызвать охрану, склонилась к коммуникатору, спрятанному в статуе Кали. Но тут распахнулись дверные створки, за каждую держался согбенный послушник с высунутым языком, и между ними появилась инкарнация. Новый Гьялпа Ринпоче был молод, даже юн. Он явился в официальном наряде. Желтые шелковые ряси с парчевыми выточками и высокие шапки с гребнем. Блестя в тусклом свете, зеленые глаза осмотрели собравшихся.

0: Уолтер Йон Уильямс. «Флаги на ветру». Продолжение. Министры дружно выразили покорность, молитвенно коснувшись сложенными ладонями рта, лба и груди и простершись ниц. Джигме, склоняясь к полу, услышал разудалую песню. «Будем пить и петь сегодня, завтра будет поздно. Юность мимо пронесется, старость — это слезы. Пой, пляши, поспеши, юность не вернется». Джигме не поверил собственным ушам. Неужели это поет инкарнация? Осторожно поднявшись на ноги, увидел в руке Гьялпринпоче бутылку. Он что, пьян? И разве можно в библиотеке раздобыть пиво или что это там у него? Неужели материализовал?
1: «Сюда, парень!» — сказал Гьялпринпоче.
0: Его рука лежала на плече одного из швейцаров. Он завел юношу в кабинет, надолго присосался к бутылке. Снова медленно оглядел министров, задерживая на каждом взгляд.
2: «Всеведущий», — заговорила мисс Тайсуки.
0: «Не будем спешить», — перебило воплощение. «Я без малого 10 месяцев проторчал в стеклянном шаре. Пришло время развлечься». Он заставил послушника опуститься на четвереньки, а потом сам упал на колени позади него. Задрал на юноше рясу, схватил его за ягодицы. Послушник метал по сторонам полные ужаса взгляды. Новый государственный оракул, похоже, был близок к апоплексическому удару.
1: «Эхе, да выгляжу, мои вещички принесли», — проговорил инкарнация.
0: Джигме почувствовал шевеление у себя на шее. Это ожили четки, вырезанные из человеческого черепа. Ему стало нехорошо. В мертвой тишине, парализованные страхом и изумлением, министры смотрели, как инкарнация предается земному греху с послушником. На лице мальчишки читалась только безумная паническая растерянность.
3: «А ведь это нам урок», — подумал Джигме в отчаянии. «В том, чем живой бодхисаттва занимается в этом зале, содержится какое-то послание всем нам. Мы должны понять».
0: Четки дернулись, медленно взмыли над головой Джигме и поплыли в воздухе и упали рядом с воплощением. Затем со стола взлетел скромный беспрекрас посох из слоновой кости и закувыркался в воздухе. Гьялпринпоче, чтобы его поймать, материализовал себе третью руку. Тут же наступил черед узорной фарфоровой чаши, затем барабана, затем золотой статуэтки смеющегося Будды, она выскочила из кармана нового госоракула. Для каждого предмета у инкарнации вмиг отрастала новая рука. И все эти вещи принадлежали прежнему воплощению. Выбор каждый раз делался безошибочно. В кульминационный момент многорукое существо взвыло по-звериному, а затем встало и оправило свой наряд. Инкарнация наклонился, подобрал посох из слоновой кости, разбил им фарфоровую чашу, потом сломал посох о голову Будды. Протаранил статуэткой барабан, запустил обеими вещами в стену. Все 6 рук приподняли четки над головой, рванули. Шнурок лопнул, белые костяные диски разлетелись по комнате. Лишние руки исчезли.
1: «Короткий путь!»
0: Инкарнация резко развернулся и вышел, чеканя шаг. В кабинете надолго воцарилась тишина. Джигме следил за доктором О'Нейл. Казалось, ее бледное лицо плывет в полумраке, оставаясь отчетливым среди смятения и безумия. На этом лице застыла мина мучительной душевной боли. Эта женщина переживала личную катастрофу. Ее торжество обернулось мучительным провалом. Возможно, все и вся пошло прахом. Джигме поднялся на ноги и пошел успокаивать послушника.
2: «Еще ни одно воплощение не ступало на краткий путь», — сказала мисс Тайсуки.
0: «Отец Горбаджал, небось, на 7-м небе от счастья», — вздохнул Джигме. «Он сам дуб-дуба».
2: «Вряд ли он уж так счастлив», — произнесла регент. «Я за ним наблюдала. Да, это тантрический йог, причем из лучших, но сцена, которую устроила инкарнация, его изрядно напугала».
3: Разговор велся с глазу на глаз в городском доме мисс Тайсуки в Хакханге, комнате, отведенной для религиозных обрядов. Слегка пахло благовониями. Снаружи доносились отзвуки праздника. Народу сообщили, что инкарнация снова с ним. Ожила статуя, громомечущая свинья, посмотрела на регента. «Регент, для вас сообщение из библиотечного дворца. Инкарнация проводит вечер в своих покоях в обществе молодого монаха. Всеведущий только что протрезвел».
2: «Спасибо», — кивнула Тайсуки.
3: Громомечущая свинья снова замерла. Тайсуки повернулась к Джигме.
2: «Может быть, всеведущий самый могущественный дуб Тоба в истории? Доктор О'Нейл показывала сделанный библиотекой снимок его психической энергии. Это что-то невероятное. И эта энергия полностью контролируется.
3: Может, в процессе взросления инкарнации произошел какой-то сбой?
2: Но этот процесс проверялся веками. Ему и раньше подвергались инкарнации. Одно время он был в большой моде, и несколько воплощений с 18 по 23 только так и растили».
3: Она нахмурилась, наклонилась вперед.
2: «Но все равно уже ничего не исправить. Библиотекарь Боб Миллер или святой Авалокитешвара, если тебе это ближе, только что реинкарнировался как 41-й Гьялпа Ринпоче. И от нас с тобой уже ничего не зависит».
3: «Ничего не зависит», — согласился Джигме. «Краткий путь», — подумал он. «Этим путем идут к просветлению маги и безумцы, не оглядываясь на этические нормы и прочие условности. Краткий путь рискован, зачастую еретичен и чудовищно труден. Многие, ступившие на него, плохо кончили. И себя погубили, и других».
2: «У нас и раньше бывали суетные инкарнации», — проговорила Тайсуки. «Восьмой оставил нам в наследство чудесную любовную лирику. И гомосексуалисты тоже были».
3: «Регент, я буду молиться, чтобы не случилось никакой беды». Тут Джигме показалось, что на улыбчивое лицо Тайсуки набежала тень.
2: «Да, конечно, это самое лучшее решение. Я тоже буду молиться».
3: Джигме возвратился в монастырь Нингмапа. Там, поблизости от посольства сангов, ему были отведены покои. Сейчас самое время посидеть, помедитировать. Он отправил послушников за медитативным ларем. Чтобы обрести мир и покой, необходимо дисциплинировать и тело, и разум. Он устроился в позе лотоса в ларе и опустил крышку. В темноте, отгороженный от мира, он не позволит себе расслабиться, даже опереться о стенку. Он взял в руки четки. «Аум ваджра сатва», — начал он. Но в разуме его всплыл не образ Шакьямуни, а обнаженный красавец инкарнации. Гьялпа Ринпоче смотрел из автоутробы с зелеными, леденящими душу глазами.
4: «Мы ведь могли и иезуиту заодно казнить. Клянусь, только из вежливости мы продолжаем обращаться к вашему правительству».
3: Джигме подумалось, что души погибших маскеров, наверное, уже в библиотеке. Частицы их энергии кружатся в кристаллической структуре, как эти снежинки, что мягко ложатся под ноги идущим по улице Джигме и Юрк. Души возродятся в телах человеческих, и будет у них шанс на просветление. «Если хотите, мы позаботимся о телах», — предложил Джигме.
4: «Они опозорили хозяев», — заявил Юрк. «Можете делать с трупами все, что захотите».
3: Когда Джигме с послом шли по заснеженным улицам к площади наказания, встречные ухмылялись им и махали руками. Народ готовился встречать Новый год. На приветствие Юрк отвечала грациозными кивками усика. «Когда население узнает о случившемся, отношение к сангам изменится в мгновение ока», — подумал Джигме.
2: «Я пришлю монахов за телами. Мы их разрежем на куски, а куски разбросаем по холмам для стервятников. Впоследствии кости будут собраны и пойдут на разные поделки».
4: «А мой народ воспринял бы это как оскорбление», — проворчал Юрк.
3: «Тела станут пищей для воздуха и земли», — объяснил Джигме. «Разве это не честь для мертвого?»
4: «Честь для мертвого, когда жизнь отдана борьбе за дело государства».
3: Двое маскеров несколько раз встретились с иезуитом, очевидно, не сообщив об этом своим господам. А потом заявили, что хотят обратиться в буддистскую веру.
1: Юрк поспешила обвинить своих подчиненных в шпионаже и расстреляла на месте преступления. Миссионера его начальство решило выпороть. Юрк захотела присутствовать при экзекуции. Джигме предвидел реакцию публики на инцидент. Шакьямуни строжайше запретил отнимать жизнь. Народ будет возмущен, когда узнает о гибели несчастных маскаров. Сангам лучше бы несколько дней не показываться местным жителям на глаза, особенно во время празднования Нового года. Очень уж много пьяных будет на улицах в эти дни. Джигме и посол проходили между рядами преступников в колодках. Сострадательные горожане нагромоздили перед ними груды цветов вперемешку с едой и деньгами. Вот какой-то злодей, наверное, душегуб, пожизненно закованный в ножные кандалы, приблизился с чашей для милостыни. Джигме бросил монетку и пошел дальше.
4: «С таким отношением к преступникам вы никогда не убедите в своей просветленности мой народ», — сказал Юрк. «Порка, клейма, кандалы. По-нашему, это первобытное варварство».
1: «Мы наказываем только тело», — возразил Джигме. «Для духа всегда остается возможность воскреснуть. Непросветленная душа обречена лишь на бесчисленные реинкарнации».
4: «Частная смерть всегда предпочтительнее телесного унижения. Между прочим, я слышал, у вас далеко не все после порки выживают».
1: «Но никто не гибнет во время наказания».
4: «Выпоротые умирают после, в мучениях, потому что спина изодрана в клочья кнутом».
1: «Но можно подняться над болью», — заметил Джигме. Юрк дернул усиком.
4: «Иногда вы, люди, бываете совершенно невыносимы. Я это заявляю со всей прямотой».
1: Преступников на площади было больше обычного. Власти перед Новым годом решили разгрузить тюремные камеры. Среди наказуемых маячил иезуит, спокойный чернокожий бородач, обнаженный до пояса. Он ждал бичевания, пребывая, как заметил Джигме, в глубоком медитативном трансе. Серое небо вдруг потемнело. Люди задирали головы, показывали друг другу вверх. Некоторые пали ниц, другие согнулись в поклоне и высунули языки. Над толпой в катере на воздушной подушке пролетал инкарнация. Катер был покрыт алой краской и листовым золотом и имел маленькую платформу с троном. На троне и восседал в позе лотоса Гьялпа Ринпоче. Изящное, как у эльфа, тело было облачено только в бледно-желтую мантию. На плечах и щеках таял снег. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». На площади прекратилось всякое шевеление. Все ждали, что скажет Всеведущий. Но нетерпеливым жестом хозяин воздушного трона возобновил обычный ход вещей. Снова по телам ударили бичи, может быть, даже сильнее, чем прежде. Прохожие многим преступникам подносили деньги, кое-кому оказывали медицинскую помощь. Снова возникла заминка, когда вперед вывели иезуита. Возможно, инкарнация захочет что-нибудь сказать по этому поводу или отложить наказание того, кто лишь пытался увеличить паству своего ордена. Но Гьялпа Ринпоче предпочел смолчать. Иезуит безмолвно стерпел 20 ударов, а потом его увели братья по вере. Джигме прекрасно знал иезуитов. Пострадавшего миссионера ждут поздравления и повышения. А экзекуция продолжалась. На помост брызгала кровь. Наконец остался только один осужденный. Монах лет 17 в грязной изорванной рясе. Он был высок, широкоплеч, мускулист, с уродливой головой и на редкость зверской физиономией. Сейчас на этом лице отражалась неуверенность, словно он что-то или кого-то сильно не взлюбил, знал это, но понять, в чем причина ненависти, не мог. По его телу каждую секунду бежали то судороги, то нервный тик, мышцы дергались в самых разных местах. Вокруг стояли охранники с посохами. Наверное, этого человека считали опасным. Судебный чиновник огласил приговор. Кьетсам Кунлекс убил своего гуру, затем, пытаясь скрыть следы преступления, поджег хижину покойного отшельника. Кунлексу присудили 600 плетей и пожизненные кандалы. Было похоже, что этому человеку зрители мало помогут. Большинство из них выражали отвращение. «Стоп!» – распорядился инкарнация. От неожиданности Джигме аж рот раскрыл.
3: Летающий трон двинулся вперед и завис в двух шагах от Кунлекса. Охранники рядом с ним высунули языки, но при этом не сводили глаз с подопечного. «За что ты убил своего гуру?» – спросил инкарнация. Кунлекс смотрел на него и дергался, и не показывал ничего, кроме лютой ненависти. Не дождавшись ответа, инкарнация расхохотался.
5: «Так я и думал! Если помилую, пойдешь ко мне в ученики?»
3: Услышанное явно не укладывалось в голове у Кунлекса. С лица не сходила гримаса злобы. Но он пожал плечами, и жуткая судорога превратила это движение в клоунскую ужимку. Инкарнация опустил свое судно.
5: «Полезай на борт!»
3: Кунлекс шагнул на платформу. Инкарнация встал, поправил одежду на убийце и поцеловал его в губы, после чего они сели бок о бок.
5: «Короткий путь», — заявил Гьялпа Ринпоче.
3: Трон рванул с места и понесся к библиотечному дворцу. Джигме повернулся к послу. Разыгравшуюся перед ней сцену Юрк наблюдала с напускным равнодушием.
4: «Ужасно!» — покачала она головой. «Просто ужасно!»
3: В дворце, в тесном внутреннем дворике, расположились члены кабинета. Среди них сидел и Джигме. Инкарнации предстояло пройти заключительные ритуалы перед тем, как он будет официально признан Гьялпа Ринпоче. 6 мудрых старейшин из 6 разных религиозных орденов вовлекут его в длительный диспут. Если он выйдет победителем из этого спора, то уже формально получит трон и бразды правления. Инкарнация сидел на платформе троне напротив 6 мудрецов. Позади него маячила жуткая, бесформенная рожа убийцы Кьетсанга Кунлекса. Глазки горели бессмысленной ненавистью. Встал первый старейшина. Это был суфий. Он представлял 3000-летнее философско-религиозное течение. Высунув язык, он принял ритуальную позу.
5: «Что есть суть дхармы?» – спросил он. «Я тебе покажу», – ответил инкарнация, хотя вопрос был явно риторическим.
3: Инкарнация открыл рот, и из него выскочил демон величиной с быка. Он был бледен, как тесто, и покрыт сочащимися гноем язвами. Демон схватил суфия и швырнул на землю, и уселся на его груди. Джигме явственно услышал треск ребер. Кунлекс раскрыл рот и захохотал, сверкая огромными желтыми зубами. Демон встал и двинулся к оставшимся 5 старейшинам, и те в ужасе бросились в рассыпную.
5: «Моя победа!» — заявил инкарнация.
3: Аудитория молчала, потрясенная до паралича. По дворику раскатывался гнусный смех Кунлекса.
5: «Короткий путь!» — сказал всеведущий.
4: «Какое расточительство!» — молвила посол.
3: На ее коже цвета черного дерева играли отблески костра.
4: «Сколько человека лет работы, а к утру останется только зола!»
3: «Рано или поздно всему приходит конец», — вздохнул Джигме. «Не сегодня, так через год исчезли бы и эти платформы. Не через год, так через 10 лет. Не через 10 лет, так через век. Если не через век...»
4: «Ринпоче, я уже все поняла», — перебил Юрк.
3: «Вечен только Будда».
4: «Я в курсе».
3: Собравшаяся на крыше библиотечного дворца толпа ахнула. На горящем холме вспыхнула другая платформа. Вместе с ней погибали фигурки из оперы. Они плясали, пели и дрались между собой, пока их пепел не развеялся по ветру. Джигме с благодарностью взял у слуги пиалу горячего чая и погрел ладони. Ночь была ясна, но воздух чересчур свеж. Над головой бесшумно плыл небесный трон, и Джигме приветственно высунул язык. Как и обещал старый оракул, в этот полдень Гьялпа Ринпоче принял титул.
4: «Джигме Цаса, можно мне с вами поговорить?» — раздался рядом тихий голос бывшего регента.
3: «Разумеется, мисс Тайсуки».
4: «Посол, вы меня извините».
3: Джигме и Тайсуки отошли в сторонку.
4: «Инкарнация дал понять, что он хотел бы видеть меня во главе правительства», — сообщила Тайсуки.
3: «Поздравляю, премьер-министр», — проговорил удивленный Джигме. Он-то ожидал, что Гьялпа Ринпоче изъявит желание править государством единолично.
2: «Я еще не дала согласия», — сказала Тайсуке. «Что-то мне не по душе эта работа».
3: Она невесело улыбнулась.
2: «Вот же невезение. Надеялась на инкарнацию вертихвостки, а тут перспектива вогнать себя работой в гроб».
3: «Премьер-министр, я вам обещаю поддержку». Она печально вздохнула и похлопала его по руке.
2: «Спасибо. Боюсь, мне придется дать согласие. Хотя бы для того, чтобы не допустить кое-кого к постам, на которых можно крупно напакостить».
3: Она наклонилась к Джигме, заговорила шепотом под треск далекого пожара.
2: «Ко мне обращалась доктор О'Нейл. Спрашивала, можем ли мы объявить инкарнацию сумасшедшим и восстановить регентство».
3: Джигме в ужасе посмотрел на Тайсуке. «Кто еще поддерживает эту идею?»
2: «Я не поддерживаю». И сказала ей об этом вполне четко.
3: «Отец Гарбаджал?»
2: «Думаю, он тоже человек осторожный. А вот новый государственный оракул мог увлечься. Это очень пылкий юноша, к тому же мечтает о должности библиотечного толкователя. Это гораздо выше, чем статус подчиненного Гьялпа Ринпоче». О'Нейл свое предложение высказывал намеками, дескать, если то-то и то-то окажется правдой, как я поступлю. Но ничего конкретного.
3: В душе у Джигме всколыхнулся гнев. «Инкарнация сумасшедшим быть не может. Будь иначе, это бы означало, что с ума сошла библиотека, что Будда — безумец». «Людям неприятно иметь дело с инкарнацией Дуптоба».
5: «Каким людям? Имена! С ними надо разобраться!»
3: Джигме спохватился, что у него стиснуты кулаки, что он весь дрожит от ярости.
2: «Тихо! О'Нейл ничего не предпримет.
5: Ее речи крамола ересь!»
2: «Джигме!»
6: «А вот и мой премьер-министр!»
3: Джигме вздрогнул, услышав голос инкарнации. С безоблачного неба тихо спустился летающий трон. Золотые узоры на боках платформы переливались отблесками пожара. Из одежды на Гьялпа Ринпоче был только простой кусок белой материи рескьянг. Такие носили в самую плохую погоду адепты Тумо, учившиеся контролировать тепло собственного тела.
5: «Вы ведь будете моим премьер-министром?» — спросил инкарнация.
3: Его зеленые глаза как будто светились в потемках. Над его плечом демонической тенью навис Кьетсанг Кунлекс. Тайсуке поклонилась и высунула язык.
2: «Конечно, всеведущий».
5: «Вчера я наблюдал за поркой и был потрясен несправедливостью», — пожаловался инкарнация. «Кое-кто из преступников пользуется сочувствием у государственных чиновников, и плети гуляют по спинам не во всю силу. Иные палачи были гораздо крупнее и сильнее других, но и они к концу экзекуции устали и работали с прохладцей. Мне это вовсе не кажется должным воздаянием за грехи.
2: Пожалуй, я предложу реформу».
3: Он вручил Тайсуке бумагу.
5: «Здесь описана специальная машина для бичевания. Каждый удар точно такой же силы, как и все предыдущие и последующие. А так как в основу конструкции заложен принцип вращения, можно будет начертать на крутящихся частях тексты, как на молитвенном колесе, понимаете? Одновременно будем жаловать правоверных и карать нечестивых».
3: Похоже, для Тайсуки это было уже слишком. Она глядела на свиток так, словно боялась его развернуть.
2: «Очень... изящное решение, всеведущий».
5: «Мне тоже так кажется. Проследите за тем, чтобы такие машины появились повсеместно».
2: «Хорошо, всеведущий».
3: Под клокочущий хохот душегуба Кунлекса летучий трон умчался в небо. Тайсуке в отчаянии посмотрела на Джигме.
2: «Мы его должны защитить».
3: «Конечно», — кивнул он. «Она тоже его любит», — подумал он. А из его сердца жалость лилась рекой. Джигме поднял голову, обнаружил, что посол Юрк стоит, запрокинув голову, и наблюдает огненные действия.
7: «И мы должны быть очень осторожны», — проговорил Джигме.
3: Праздники шли своим чередом. День рождения Будды, пикник, паломничество. Лхак Ханги премьер-министра, громомечущая свинья, простерла длань к Тайсуке.
8: Понаблюдав за бичеванием, Гьялпо Ринпоче и Кьяцанг Кунлекс отправились на космодром Алмазного Града и всю ночь кутили там с экипажами кораблей. Сейчас оба мертвецки пьяны от спиртного и наркотиков, и вечеринка подходит к концу.
3: Премьер-министр слушала и хмурила брови. Теперь до других планет слухи доберутся.
8: Уже добрались.
3: Джигме беспомощно развел руками. Насколько велик ущерб?
2: Вечеринки с бичеванием, оргии с инопланетниками, охота за красивыми мальчишками в монастырях. Святые небеса. Да аббаты под него послушников подкладывают, надеются в фавор попасть.
3: Тайсуке пробрала крупная дрожь. Премьер-министр помрачнела еще больше.
2: Я вам открою государственный секрет. Мы читаем депеши сангов.
3: Как? Спросил Джигме. Они нашей связью не пользуются, к тому же все тексты шифруют.
2: Свои шифровки отправляют с помощью электричества, ответила Тайсуке. Мы используем кристалл библиотеки в качестве мощного сканера и перехватываем каждую букву на входе в шифровальную машину. Точно так же мы читаем и поступающую в посольство корреспонденцию.
3: Премьер-министр, я вам аплодирую.
2: Таким образом, мы в курсе военных приготовлений сангов. И мы были потрясены, обнаружив, что противник будет готов к полномасштабной агрессии через несколько лет. Посол Юрк получил приказ не допустить разрешения Жан-Дзе. Сангам понадобится казус белли, когда они завершат свои приготовления. Юрк в своих посланиях убеждал руководство начать вторжение, как только флот будет к этому готов. Но сейчас резко изменилась политическая ситуация, и Юрк рекомендует отсрочить нападение. Она подозревает, что нынешняя инкарнация способна до такой степени дискредитировать институт власти Гьялпо Ринпоче, что наше общество развалится без помощи сангов.
3: «Это невероятно!» — возмутился Джигме и сложил руки в мудрое изумление.
2: «Увы, Джигме, ты прав», — мрачно подтвердила Тайсуке. «Они строят модели нашего общества, опираясь на примеры деспотизма из их собственного прошлого. Где им понять, что драгоценный король — это не деспот, не абсолютный монарх, а просто обладатель великой мудрости, за которым другие следуют по собственной воле? Но ведь мы не будем убеждать Юрк в том, что она не права в своей оценке. Ты согласен? Чтобы стимулировать рациональное мышление у сангов, годятся любые средства».
3: «Но ведь она клевещет, а поощрять клевету на инкарнацию недопустимо». Тайсуки увещевающе подняла палец.
2: «Санги делают собственные выводы, и начни мы протестовать, сразу выяснится, что их шифровки перехватываются».
3: В мозгу Джигме клокотал бессильный гнев. «Что за варвары? Я пытался им глаза раскрыть, а они...»
2: «Ты им показал истинный путь», — перебила Тайсуки. «Они не пожелали встать на него. Но это их собственная карма».
3: Уолтер Йон Уильямс. «Флаги на ветру». Окончание. Джигме дал себе слово, что не пожалеет труда и убедит Юрк признать миссию инкарнации. Это миссия назидания. Назидание. Он вспомнил панический ужас на лице стоявшего на коленях послушника, вопль инкарнации в момент оргазма, свою собственную отчаянную попытку усмотреть в этом какой-то урок. А что сказала бы Юрк, разыграйся эта сцена у нее на глазах? На ночь он забрался в медитативный ларь, полный решимости изгнать демона, грызущего его витал. «Похоть дает почву, на которой расцветают другие страсти», — бормотал он слова молитвы. «Похоть, как демон, пожирающий все благие деяния в мире. Похоть, гад ядовитый, притаившийся в цветущем саду, приходящего в поисках воды, он убивает ядом». Но все было вообще. Потому что думать он мог только о Гьялпо Ринпоче, чье красивое тело ритмично двигалось в сумраке зала совещаний. Над садами разнеслись стоны рагдонгов, а потом зазвучали пьяные крики и аплодисменты. Начинался фестиваль пьес и опер. Члены кабинета министров и другие высокопоставленные чиновники праздновали в алмазном павильоне, летнем дворце инкарнации. Там, посреди благоухающего цветами медитативного парка, был построен театр под открытым небом. Белая кружевная фантазия, украшенная статуями богов и мачтами с молитвенными флажками, купалась в бьющих с вершины холма лучах прожекторов. Кроме придворных, там присутствовали личные апостолы инкарнации, набранные им за 7 месяцев правления. Послушники и монахи, дубтобы и налъёпры,
9: полоумные отшельники, психи-шарлатаны и медиумы, беглые преступники, рабочие космопорта. И все поголовно были пьяны, и все клялись идти коротким путем, куда бы он ни вел.
10: «Отвратительно!» — говорила доктор О'Нейл. «Мерзость!»
9: Она в бешенстве терла пятно на парчевом халате. Кто-то обрызгал ее пивом. Джигме молчал. Со сцены летел грохот цимбал. Там упражнялся оркестр. Мимо Джигме, шатаясь под тяжестью автобичевалки, прошли трое послушников. Праздник должен был начаться с порки множества преступников, а потом они, те, кто сможет двигаться, присоединятся к пирующим. А первая опера разыграется на залитой кровью сцене. К Джигме шагнула доктор О'Нейл.
10: «Инкарнация попросил меня предоставить ему доклад на тему о нервной системе человека. Хочет изобрести машину, которая будет причинять боль телу, не нанося увечий».
9: Сердце Джигме наполнилось горькой тоской. От того, что подобные новости его уже нисколько не удивляли. «Зачем?»
10: «Естественно, чтобы наказывать преступников. Всеведущий сможет придумывать самые свирепые кары, и ему уже не будут докучать проходящие по столице орды коллег».
9: «Разве можно приписывать Гьялпа Ринпоче грязные мотивы?» — попробовал возмутиться Джигме. Доктор О'Нейл лишь бросила на него сквозящий цинизмом взгляд. Позади нее молоденький монах с хохотом проломился через зеленую изгородь. Его преследовали две женщины с бичами. Когда они убежали в темноту, О'Нейл произнесла:
10: «Что ж, по крайней мере, у них будет одним поводом бесноваться меньше. Бескровные зрелища не так возбуждают».
9: «И то хорошо».
10: «У 42-го есть все, чтобы стать самой удачной инкарнацией в истории».
9: Глаза О'Нейл сузились от гнева. Поднялся кулак с побелевшими от напряжения костяшками.
10: «Самый умный, самый предприимчивый. Контакт с библиотекой лучший за века. И поглядите, как он обращается со своими дарованиями».
11: «Спасибо за комплимент, доктор».
9: О'Нейл с Джигме аж подпрыгнули. К ним приблизился, легко ступая по летней траве, инкарнация в одном лишь белом рискьянге, да с подаренной верующими гирляндой цветов на шее. Как всегда, за его спиной возвышался Кунлекс. Его мышцы попеременно дергались. Джигме высунул язык и склонился.
11: «Ну и как там наша машина для наказаний?» — спросил инкарнация. «Что-нибудь делается?»
10: «Да, всеведущий».
9: Голос выдал смятение, охватившее доктора О'Нейл.
11: «Я хочу, чтобы эта работа к Новому году была закончена. И не забудьте установить мониторы, чтобы медики сразу поспешили на помощь, если жизнь наказуемого окажется под угрозой. Мы вовсе не желаем нарушить запрет Шакьямуни на смертоубийство».
10: «Всеведущий, все будет сделано».
11: «Спасибо, доктор О'Нейл».
9: Он протянул руку, чтобы благословить.
11: «Знаете, доктор, вы для меня как родная мать. Ведь это вы ласково и терпеливо опекали меня, пока я находился в утробе. Надеюсь, это признание вам приятно».
10: «Если вам приятно, всеведущий, то и мне приятно».
11: «Мне-то приятно».
9: Инкарнация опустил руку. Он вроде бы улыбался, но в сумерках Джигме не мог различить его лица.
11: «За заботу обо мне вас будут чтить многие поколения. Обещаю, доктор».
10: «Благодарю, всеведущий».
11: «Всеведущий!»
9: — раздался голос в той стороне, где шла пирушка. Облаченный в шафрановый зен простого монаха, по траве шагал новый государственный оракул. Глаза на худом аскетичном лице сверкали от ярости.
11: «Всеведущий, кто это с вами?» — выкрикнул он.
12: «Это мои друзья, министр».
10: «Они губят сады».
12: «Это мои сады, министр».
10: «Суета!»
9: Оракул затряс пальцем перед носом у инкарнации. Кунлекс заворчал и двинулся вперед, но Гьялпа Ринпоче остановил его властным взмахом руки.
11: «Я всегда готов с радостью выслушать любые замечания моих министров».
10: «Суета и потакание грехам!» — кипятился оракул. «Разве не велел нам Будда отвергать мирские желания? Ну а вы, вместо того, чтобы поступать по заветам Шакьямуни, окружили себя грешниками, и они тешат свои пороки и вашу суету!»
12: «Суету?»
9: Инкарнация глянул на алмазный павильон.
13: Министр, да вы поглядите на мой летний дворец. Да, это суета, но красивая суета. И кому от нее плохо?
14: Это ничто. Все дворцы в мире ничто перед словом Будды.
13: Лицо инкарнации оставалось сверхъестественно спокойным. Так что же, министр, я должен избавиться от этих красот?
14: Да!
13: Топнул босой ногой государственный оракул.
14: Да сгинут они с лица планеты!
13: Ну что ж, я учту пожелания министра. Инкарнация поднял голос, чтобы привлечь внимание своих последователей, и вмиг собралась толпа хмельных буянов.
15: «Да разойдется повсюду слово мое!» — выкрикнул он. «Да падет в огне алмазный павильон! Да будут выкорчеваны сады! Да будут разбиты все статуи!»
13: Он посмотрел на государственного оракула, улыбнулся краем рта и спросил с холодком.
15: «Надеюсь, министр, вас это удовлетворит».
13: Ответом ему был полный ужаса взгляд. С хохотом и пением приспешники инкарнации рушили алмазный павильон, сбрасывали статуи с его крыши и жгли роскошную мебель на его элегантных дворах.
15: «Короткий путь!» — скандировали они. «Короткий путь!»
13: В театре началась опера. Тибетский эпос о трагической гибели шестого Гьялпа Ринпоче, которого его враги, монголы, знали под именем Далай-лама. Джигме нашел в саду укромный уголок и сел в позу лотоса. Он повторял сутры, пытаясь успокоить разум, но бессвязные вопли, скандирование, пение и пьяные моления не давали сосредоточиться. Он поднял глаза. Среди изуродованного сада стоял Гьялпа Ринпоче. Голова была запрокинута, как будто он нюхал ветер. За ним вплотную стоял Кунлекс, ласкал его. На лице инкарнации играли сполохи павильона. Казалось, инкарнация изменился в чертах. Он напоминал живое воплощение безумия, экзальтации, экстаза. От такого зрелища в груди у Джигме едва не разорвалось сердце. А потом у него заледенела кровь. Позади инкарнации возникла посол Юрк. Она шла под ритуальным зонтиком, который держал семенивший рядом маскер. Она смотрела на пожар, и ее темнокожее лицо сияло торжеством. Джигме почувствовал, как к нему сзади кто-то подошел.
14: «Это не будет продолжаться!» — с холодной решимостью в голосе сказала доктор О'Нейл.
13: И от ее обещания по коже Джигме побежали мурашки.
16: «Аум Ваджра Сатва!»
13: — вновь и вновь повторял он мантру, пока алмазный павильон не превратился в пепелище. А по саду, казалось, прошел смерч, не оставив ничего, кроме рытвины валежника. Уходя из разоренного сада, Джигме увидел яркое пятно над изувеченным просцениумом театра под открытым небом. Это был молодой государственный оракул, преданный казни через повешение.
14: «Юрк шлет депеши одну восторженнее другой. Ей известно, что от любви народа к Ринпоче ничего не осталось, а скоро лопнет и терпение».
13: У себя в Хакханге мисс Тайсуки украшала рождественскую елку. С ветвей вечно зеленого растения свисали маленькие подсвеченные Будды с белыми бородами в традиционных красных нарядах. На макушке дерева фигурка пляшущей Кали держала по черепу в каждой руке. «И что же нам делать?» — спросил Джигме.
14: «Любой ценой предотвратить переворот. Если инкарнация будет свергнут или объявлен сумасшедшим, санги как раз под предлогом его возвращения на трон нападут на нас. А общество наше окажется разделенным, и тогда ему ни за что не победить».
13: «Разве доктор О'Нейл этого не понимает?»
14: «Джигме, доктор О'Нейл хочет войны. Верит, что мы победим при любых обстоятельствах».
13: Джигме подумал о том, что собой представляет межзвездная война. По беззащитным планетам ударит огромная энергия современного оружия. Десятки миллиардов погибших. Если победа, то Пирова. «Надо встретиться с Гьялпа Ринпоче», — сказал он. «Необходимо его убедить».
14: «С ним говорил государственный оракул. И чем это кончилось?»
13: «Но если вы, премьер-министр...»
14: Тайсуки подняла полные слез глаза. «Я уже пыталась.
10: Но ему и делу нет ни до чего, кроме оргии, дебоши и этой машины для наказаний. Ни о чем другом он и говорить не желает.
7: На это Джигме нечего было сказать. У него тоже наворачивались слезы. Ну и картинка, подумалась ему. Два плачущих государственных деятеля в канун Рождества. Наверное, более жалкого зрелища и представить себе невозможно.
10: Он вносит в конструкцию все новые усовершенствования. Например, узел для продления и сохранения жизни. Представляешь, машина сможет пытать человека всю его жизнь.
7: Она сокрушенно покачала головой и вытерла глаза дрожащими пальцами.
10: Может, и права доктор О'Нейл насчет того, что необходимо сместить инкарнацию.
7: Ни в коем случае, твердо возразил Джигме.
11: Премьер-министр, в своем углу зашевелилась громомечущая свинья. Гьялпо Ринпоче сделал своему народу объявление. К наступлению Нового года короткий путь будет пройден до конца.
7: Тайсуки промокнула глаза парчевым рукавом.
10: И это все?
11: Да, премьер-министр.
7: Она посмотрела на Джигме.
10: И как это понимать?
7: Мы не должны терять надежды, мой дорогой премьер.
10: Да.
7: Сжала она его кисть.
10: Мы не должны терять надежды.
7: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». На горящем холме стоял под хлопающими молитвенными флагами

Алмазный павильон, вернее его макет в четверть натуральной величины, собранный из деревянных решеток. В стенах этой постройки у трона инкарнации собрался кабинет министров. Гьялпа Ринпоче решил любоваться пожаром с одной из платформ. Из его приисных помещений находился только Кьетсанг Кунлекс. Он скалил в ухмылке огромные желтые зубы. Остальные развлекались в городе. Перед макетом алмазного павильона стояла пыточная машина. Полый овоид в два человеческих роста длиной. Он был обтянут сверкающей металлизированной тканью и наполнен загадочными аппаратами. Министры перебирали свои четки, и в ночи поднимался конь воздуха. Одетый в хата, Гьялпа Ринпоче поднял погремушку из двух человеческих черепов. Затряс, и из барабана в барабан поскакала бусина. Несколько долгих минут холодные зеленые глаза смотрели на погремушку. «Рад вас приветствовать на моем первом юбилее», — произнес он вдруг. Остальные загомонили в ответ. Погремушка гремела. В павильон задувал студеный ветер. Инкарнация одного за другим оглядывал министров и каждому дарил жестокую двусмысленную улыбку. «Сегодня, в годовщину моего восхождения на престол и вступления на краткий путь, я желаю чествовать женщину, которая сделала это возможным». Он протянул руку. «Доктор О'Нейл, министр науки, которую я считаю своей матерью. Мать, прошу взойти сюда и сесть на почетное место». Доктор, окаменев лицом, покинула свое место и пошла к трону. И простерлась ниц, высунув язык. Драгоценный король сошел с платформы, взял ее за руку, помог встать и усадил на платформу на свое собственное место. Из его туловища выросла еще пара рук. Пока настоящая рука трясла погремушку, остальные проделали длинную череду мудр. Джигме легко узнал их. Изумление, восхищение, ограждение от зла. «В этой инкарнации первое, что я запомнил, это огонь. Огонь, пылавший во мне. Жгучее желание разломать стеклянную утробу и начать жизнь, не дожидаясь зрелости. Пламя это поднимало во мне похоть и ненависть, а ведь я тогда даже не знал, кого мне можно вожделеть или ненавидеть. А когда огонь стал невыносим, я открыл глаза и вижу свою мать, доктора О'Нейл. Она смотрела на меня, и на лице ее было счастье». Появилась еще пара рук. Инкарнация оглянулся на доктора О'Нейл. Она застыла под его взглядом, как мышь перед ядовитой змеей. Инкарнация повернулся к другим. Ветер трепал хата на его шее. «Но с чего бы мне гореть?» — спросил он. «О прежних инкарнациях я помню далеко не все, но знаю, что раньше подобного жжения никогда не испытывал. Что-то разладилось во мне и подтолкнуло меня к короткому пути. Наверное, можно достичь просветления, прыгнув в огонь. Да и в любом случае выбора у меня не было». Последовала вспышка, восторженный рев. Одна из платформ взорвалась, превратилась в клуб огня. В ночи затрещал фейерверк. Инкарнация улыбнулся. Его погремушка все трещала. «Еще никогда я не был так сильно выбит из колеи», — продолжал он, создав себе еще пару рук. «Еще никогда я не был так растерян. А не было ли это связано с библиотекой? Может быть, в кристалле что-то испортилось? Или причина кроется в другом? Первый ключик к разгадке дал Кьетсанг Кунлекс, мой наложник». Он повернулся к трону и улыбнулся убийце, и тот жутко дернулся в ответ. «Кунлекс всю жизнь страдает синдромом Туретта. Это болезнь, вызванная избытком допамина в мозгу. Вот почему он такой дерганный и вспыльчивый, и, что занятно, смышленый. Ум в этой уродливой черепушке слишком быстро, чтобы довести своего хозяина до добра. Надо было давным-давно обследовать и исцелить Кунлекса, но его старики дали маху». Эти слова чем-то развеселили Кунлекса. Он долго хохотал. Сидевшая совсем близко от него доктора Нейл дрожала. Инкарнация с лучезарной улыбкой посмотрел на Кунлекса, а потом снова повернулся к собравшимся. «У меня нет болезни Туретта, но, может, пара-тройка симптомов, не больше. Но, наблюдая за бедным Кунлексом, я понял, где следует искать причину моих проблем». Он поднял погремушку, затряс ею у виска. «В моем же собственном мозгу!» Вспыхнула вторая платформа, ярко осветив сплетенные из прутьев стены павильона.

0: Количество допамина в моем мозгу чуть превышает норму, но в нем содержится слишком много серотонина и норэпинефрина, а вот эндорфина, наоборот, слишком мало. Взорвалась очередная платформа, оперные артисты закричали призрачными голосами. Жестокая ухмылка инкарнации превратилась в блаженную улыбку. Но как такое могло произойти? Ведь за моим ростом наблюдала уважаемая мать, министр науки. Джигме перенес взгляд на доктора Нейл. В ее лице не было ни кровинки, а глаза. Казалось, эти глаза видят смертную пустоту. Ну, конечно, у доктора Нейл есть политические воззрения. Она считает, что ереси сангов необходимо дать отпор, а их самих любой ценой уничтожить или покорить. А для этого нужен король-воин, непобедимый завоеватель со всеми необходимыми для этого качествами. То есть он должен быть нетерпелив, импульсивен, умен, жесток, равнодушен к чужим страданиям. Человек, у которого в голове кое-чего не хватает, а кое-чего, наоборот, чересчур много. О'Нейл раскрыл рот. Из него исторгся крик, глухой и бессмысленный, как рев горящих платформ. Все руки инкарнации, кроме трясущей погремушку, указывали на министра науки. Кьетсанг Кунлек, смеясь, подался вперед и накинул хата на шею О'Нейл. Крик оборвался. Хрипя, она привалилась к широченным коленям урода. «Величайший предатель всех времен», — заявил Гьялпа Ринпоче. «Она дала яд 41-му инкарнации». Она сделала святую библиотеку орудием зла. Она отравила разум бодхисаттвы. Голос его был мягок, но взволнованный, от него по спине Джигме бежали мурашки. Держа в огромных ручищах доктора О'Нейл, Кунлекс сошел с платформы. Прическа министра науки рассыпалась, волосы скользили по земле. Кунлекс вынес ее из здания и поместил в автобичевальню. Инкарнация перестал трясти погремушкой. Джигме оцепенело смотрел на него, но в мозгу уже брезжило понимание. «Она узнает, каково это — гореть», — сказал инкарнация. «И будет помнить на протяжении многих жизней». Искры сыпались на пол к ногам инкарнации. Дверной проем был ярок, уже затлели косяки. Машина сработала совершенно автономно. Снова закричала доктор О'Нейл, но уже не протяжно. Она взвизгивала, каждый раз все громче. Закружилось ее тело. Инкарнация улыбался. «Так и будет голосить за веком век. Может, один из моих будущих инкарнаций положит этому конец?» Хотя у Джигме пекло затылок, вдоль позвоночника то вниз, то вверх пробегали мурашки. «Всеведущий павильон уже горит», — сказал он. «Надо уходить». «Сейчас! Я хочу сказать последние слова!» Бегом вернулся Кунлекс, запрыгнул на платформу. Инкарнация шагнул к нему, нежно поцеловал. «Мы с Кунлексом останемся в павильоне, и сегодня мы оба умрем!»
1: «Нет!»
0: Тайсуки вмиг оказалась на ногах.
1: «Мы не допустим! Вас можно вылечить!»
0: Инкарнация повернулся к ней. «Благодарю тебя, верная. Увы, мой мозг пропитан ядом. И даже при самом лучшем исходе лечения я увижу библиотеку сквозь химический туман. Но этого недостатка будет лишен следующей инкарнации».
1: «Всеведущий!»
0: Из глаз Тайсуки брызнули слезы.
1: «Не покидай нас!»
0: «Во главе правительства останешься ты. К следующему Новому году будет готов следующий Гьялпа Ринпоче, и тогда ты сможешь вернуться к мирской жизни. Я знаю, как ты мечтаешь об этом».
1: «Нет!»
0: Тайсуки бросилась вперед, распростерлась у помоста.
1: «Всеведущий, молю, не уходи!»
0: Джигме вскочил на ноги, устремился вперед, рухнул рядом с Тайсуки.
1: «Спасайся, всеведущий!»
0: «Я должен сказать кое-что насчет сангов», — спокойно, будто и не слышал обращенные к нему мольбы, произнес инкарнация. «В следующем году возникнет серьезная угроза военного столкновения. Вы все должны пообещать мне, что не допустите

0: Всеведущий, подал голос отец Горбаджал. Но должны же мы как-то защищаться. Мы просветленная раса или кто? Сурово проговорил инкарнация. Вы бодхисаттва, неохотно признал Горбаджал. Теперь это ясно всем. Мы просветленные. Будда запретил нам убивать. Если приступить этот закон, существование наше лишится цели, а цивилизация превратится в пародию на самое себя. В сверхъестественном контрапункте с его голосом звучали вопли О'Нейл. Многочисленные руки инкарнации вытянулись, указывая на разных министров. Вы можете вооружиться, чтобы предотвратить нападение, но если санги начнут войну, безоговорочно капитулируйте. Обещайте мне это.
1: Да,
0: простонала коленопреклоненная Тайсуки, не поднимая головы.
1: Всеведущий, я обещаю.
0: Сангам достанется алмазная гора, величайшее, поистине бесценное достояние человеческой расы. А библиотека — это Будда. Придет время, и библиотека воплотится в санги, и санг будет искать просветление.
1: «Всеведущий, спасайся!» — молила Тайсуки.
0: Крики О'Нейл тонули в реве пожара. На бритую голову Джигме падали искры. «Это слишком рискованно!» — в растерянности вскричал отец Горбаджал. «А вдруг ничего не получится? Что, если санги не допустят реинкарнации?» «Разве мы не просветленные?» — ровно повторил Всеведущий. «Разве Будда не суть вечная истина? Или ты не верен учению?» Отец Горбаджал простерся ниц подле Джигме.
1: «Всеведущий, я верую! Я сделаю все, как ты скажешь!»
0: «Коли так, прощай. Все уходите. Мы с Кетсангом хотим остаться наедине». Заливаясь слезами, Джигме вскричал.
1: «Всеведущий, позволь мне остаться! Позволь умереть рядом с тобой!»
0: «Уведите этих людей», — распорядился инкарнация. Джигме схватили чьи-то руки. Рыдая, он вырывался, но они оказались сильнее. Его вытащили из горящего павильона. Последний раз он увидел Гьялпа Ринпоче. Они с Кунлексом обнимались. Их силуэты темнели на фоне пламени. А потом все растворилось в огне и слезах. К утру не осталось ничего, кроме пепла, кроме пронзительных воплей изменницы О'Нейл, кою в безмерной мудрости своей бодхисаттва обрек на вечные муки ада. Возле машины для наказания одиноко стояла Юрк, глядела на человеческое существо, опутанное шлангами системы жизнеобеспечения и проводами стимуляторов нервных импульсов. И казалось, что звуки вечной агонии рвутся не из горла предательницы, а из горла санга. «Войны не будет», — сказал ей Джигме. Юрк взглянула на него. Похоже, она была растеряна. «После всего, что случилось, воевать было бы недостойно. Вы понимаете?» Юрк промолчала.
1: «Не смейте обрушивать на нас это безумие!» — вскричал Джигме. «Не смейте, посол!»
0: У Юрк дрогнул усик. Она снова глянула на О'Нейл, которая медленно вращалась вместе с огромным яйцом.
2: «Я сделаю, что смогу».
0: И Юрк в одиночестве пошла вниз с горящего холма, а Джигме долго смотрел на изменницу. Потом сел в позу лотоса. Кругом летали хлопья пепла, цеплялись за его зен. А Джигме смотрел на искаженное мукой лицо врача и молился.
3: Вы слушали повесть Уолтера Йона Уильямса «Флаги на ветру».

0: Александр Бачило. Прыжок шатуна. Позвонила мама. Мне показалось, она чем-то встревожена.
1: Ты дома?
2: Да, соврал я, почти.
1: Что значит почти? Я же слышу, по улицам болтаешься.
2: К подъезду подхожу, ну честно.
0: Пискнувший домофон ее немного успокоил.
1: Из дома ни ногой. Закройся на все замки, если будут звонить в дверь, не открывай.
2: А почему?
1: Так, на всякий случай. Да, и окна тоже закрой.
2: А ты скоро придешь?
0: Она тяжело вздохнула.
1: Постараюсь как можно скорее.
2: Через сколько минут? Через 15 или 20?
1: Да-да.
0: Из трубки донесся не то треск, не то звон стекла, где-то вдалеке выли сирены.
1: «О, боже мой!»
0: — тихо сказала мама.
1: «Что там?» — спросил я. «Авария?» «Извини, мне некогда, приду, расскажу. Главное, сиди дома!»
2: Дома я сразу залез в интернет. Если где-то авария, ограбление банка или забастовка дворников, в сети сразу появятся и фото, и видео, и подробное вранье всяких очевидцев. Это всегда интересно. Кадров еще не было, но то, что я прочитал, меня совсем не обрадовало. В Центральном парке снова видели шатуна. Огромного, больше автобуса. А ведь это значит что? Это значит, что они спокойно пробираются в самый центр города, сколько ни охраняй границы.
1: Подземный ход у них, что ли? И как их теперь истребить?
2: Пулей такого не возьмешь, нужно из пушки стрелять.
1: Или ракетой. В центре-то города.
2: Как раз рядом с маминым офисом.
1: Что же я так долго нет?
2: Я стал звонить маме, но она не отвечала.
1: Что-то случилось?
2: Нет, не надо так думать. Мало ли что бывает. Маме некогда или вышла из комнаты, забыла телефон на столе. И тут раздался звонок в дверь.
1: Этого еще не хватало.
2: Ненавижу, когда звонят, и открывать нельзя. Сидишь, не шевелишься, стараешься ни одним шорохом не выдать, что дома кто-то есть.
1: А сердце-то стучит. Вдруг там услышат этот стук.
2: Чаще всего, конечно, не слышат. Звякнут разок и уходят. Продают что-нибудь или собрание подъезда будет. Меня это не касается. Звонок повторился. Потом стук в дверь.
1: Ну что им всем нужно? Неужели непонятно, что дома никого нет? И тут замок щелкнул. Кто-то повернул ключ. Это не могла быть мама, она бы не стала звонить. Там кто-то чужой.
2: Дверь медленно открылась. На пороге стоял толстый и лысый дядя Роберт, квартирный хозяин. Увидев меня, он нахмурился.
3: «Ты почему не открываешь?»
1: «Мама запретила!»
3: «Мама!» — проворчал он, входя и придирчиво зыркая по углам. «Командует, как у себя. Где она?»
1: «На работе!»
3: «На работе — это хорошо!» — кивнул он без одобрения.
4: «Работа — это зарплата, а то за вами должок имеется!»
0: Он заглянул в комнату, потом зачем-то в туалет.
4: «Уезжать не собираетесь?»
0: «Куда уезжать?» Он пожал плечами.
4: «Ну, в отпуск там, к родне, мало ли».
0: «Нет», — сказал я. «Мне же в школу». Дядя Роберт криво усмехнулся.
4: «Так ты теперь школьник?»
1: «Уже 2 месяца».
0: Я гордо показал ему свой ранец. Хозяин почесал в затылке.
4: «Ну, черт с тобой, ходи в свою школу, если не закроют теперь. Ведь это что ж делается в городе?»
0: Он покачал головой и направился обратно к двери.
4: «Ты матери передай, чтоб зашла ко мне, а то взяли моду».
0: Он погрозил пальцем.
4: «Ни одного не выпущу, пока не рассчитаетесь».
2: Я вспомнил, как мама ходила к нему в прошлый раз и вернулась в слезах. Мне стало понятно, что это приглашение ее тоже не обрадует. И тогда я решился.
1: «А зачем ждать? Она деньги мне оставила, могу вам отдать».
0: Дядя Роберт выпучил на меня желтые глаза.
4: «Она что, тебе, сопляку, доверяет серьезные дела? Ну, тогда я уж ничему не удивляюсь. С таким отношением вам сроду не подняться».
1: «Вы деньги брать будете или еще подождете?»
0: Он тут же оборвал сам себя.
4: «Буду».
0: Пересчитывая бумажки, он все недоверчиво бормотал себе под нос.
4: «А, ты же школьник. От горшка 2 вершка туда же. Уж правда из сына больше толку выйдет, чем из матери».
2: Я закрыл за ним дверь, вернулся в комнату и снова набрал маму. Рингтон вдруг раздался совсем близко, так что я прям подскочил от неожиданности. Оказывается, мама уже стояла в прихожей и торопливо нажимала все кнопки на телефоне, чтобы заглушить звонок. Я и не слышал, как она открыла дверь. Но как же я обрадовался. Подбежал и обнял ее, мою маму.
1: «Тсс, одевайся быстро»,
2: — сказала она.
1: «Зачем?» «Мы уезжаем».
2: Она подошла к шкафу и стала торопливо выгружать теплые вещи.
1: «На тебя напал шатун?» «Какой шатун? С чего ты взял?»
5: «Прочитал в интернете».
1: «Ты его видела?»
2: У мамы дернулось плечо.
1: «Нет, ну что ты?
5: Где же ты была так долго?»
1: «В пробках стояла, где?»
2: «С ума посходили все!»
1: «Нет, ранец брать не надо!» «И на лестнице, пожалуйста, не разговаривай!» «Не хочу, чтобы нас услышал этот Роберт!» «Опять привяжется!»
5: «Не привяжется!»
2: Мама вздрогнула и посмотрела на меня очень внимательно.
1: «Что ты ему сказал?»
5: «Ничего. Просто обещал, что мы никуда не уедем».
1: «И он поверил?»
5: «Конечно. Мы ведь ненадолго, а это не считается».
2: Она продолжала заглядывать мне в глаза.
1: «Ты больше ничего не хочешь мне сказать?»
5: «О чем?»
2: Она долго молчала. «Тебе было страшно без меня?»
5: «Совсем чуть-чуть. Я ведь уже большой».
2: «Правильно». Мама решительно подхватила сумку.
1: «Ну, пошли».
2: В машине я сразу подключился к мобильному интернету. Мама иногда ворчит, что это слишком дорого, но сейчас ей самой было интересно узнать новости. Новостей подвалила целая куча. Сегодняшний шатун оказался не по силам ни полиции, ни спецназу. Он выскочил, как из-под земли, посреди города. Пропорол все охранные сети, как паутину. Задавил насмерть троих. Покалечил еще 5 человек и спокойно удалился в сторону реки. Сейчас никто не знает, где его искать. Может вынырнуть в любом районе города. Из центра уже началось повальное бегство населения. На дорогах сплошные заторы.
1: «Хорошо, что тебе удалось выбраться раньше», — сказал я маме.
5: «Да, повезло».
1: «А куда мы едем?»
5: «Недалеко. Не очень далеко».
1: «Туда же, куда и все?»
5: «Надеюсь, что нет», — сказала она.
2: Однако до того, как мы приехали, я успел уснуть. Смотрел, смотрел на елки вдоль дороги. Они были все выше и гуще. Потом пошли настоящие леса, черные, потому что наступила ночь. Проснулся от тишины. Мамы рядом не было, машина никуда не ехала, а стояла перед одноэтажным кирпичным домиком. Вправо и влево уходила улица из таких же домиков. Какой-то пансионат, что ли? Я попробовал выйти из машины, но дверь была закрыта. Зачем, спрашивается, меня запирать? Что, я маленький? Тем более, что нашу машину открыть вообще не проблема. Я с этим справился в 2 минуты.
1: Снаружи было холодно.
2: Лес обступал пансионат со всех сторон. Из-за двери домика доносились голоса. Один был мамин, а другой — незнакомого дядьки. Я послушал, но так и не понял, ругается он или радуется. Слова были гадкие, но дядька, кажется, выкрикивал их с удовольствием. Одни и те же, все быстрее и громче. Вдобавок там громко скрипела мебель, будто кто-то качался на старом кресле качалки.
1: Но больше всего меня испугало то, что мама в ответ всхлипывала и говорила так жалобно, будто кого-то умоляла ее не обижать. Я толкнул дверь и вошел, но оказался в полной темноте. В узкой полосе света с улицы белела только чья-то голая спина. Потом появился глаз.
6: «Это еще что за явление?»
2: — раздраженно спросил дядька.
6: «Твой, что ли?»
1: «Мой»,
2: — ответила из темноты мама.
1: «Сына, зачем ты вышел из машины? Я же просила подождать».
2: Я хотел возразить, что ничего она не просила, но у мамы был такой несчастный голос, что слова как-то застряли у меня в горле.
1: «Извините нас», —
2: сказала мама, торопливо запахивая на себе пальто.
7: Если можно, мы сейчас заселимся, я уложу мальчика спать и вернусь.
6: Нормально, буркнул дядька. Мало того, что на халяву приезжают, так еще и весь кайф обломают.
2: Но он дал маме ключ от домика номер 26, и мы пошли заселяться.
0: «Мам», — спросил я,
7: — «что ты у него просила?» «У кого?»
0: — не сразу поняла мама.
7: «А, ну видишь ли, денег-то у нас нет».
0: Но сторож согласился, чтобы мы пока пожили в пансионате.
2: «Может, лучше домой вернемся? В интернете пишут, что шатунов скоро всех убьют. Привезли скорострельные пушки».
7: «Пушки?»
0: — поморщилась мама.
2: «Тем более нельзя возвращаться. Во что они город превратят?»
7: «А тебе обязательно снова идти к этому сторожу?» «Ну, конечно, я же обещала». «А он тебя не обижает?»
2: «С чего ты взял?»
7: «Мне показалось, что ты плакала».
0: Она ласково потрепала меня по макушке.
7: «Защитник, не беспокойся. Он в сущности совсем не злой. Просто ему одиноко здесь без людей, и потом у нас действительно совсем нет денег». Мне очень хотелось сказать ей, что деньги есть, но я опять удержался. Что-то подсказывало, что именно этого говорить ни в коем случае нельзя.

0: Домик был довольно уютный, с кухней, спальней, диваном и телевизором. Мама напоила меня чаем с бутербродами, велела ложиться спать и ушла. Я честно умылся, почистил зубы, залез под одеяло и включил телевизор. Обследование водоотводных каналов убедительно показало, что шатуны не могли попасть в город снаружи. Вся канализация перекрыта фильтрационными решетками и автоматическими турелями крупного калибра. Профессор Бирк в беседе с нашим корреспондентом высказал весьма оригинальную версию происходящего. По его мнению, шатуны не проникают в город, а возникают в нем. Правда, механизм такого возникновения пока совершенно непонятен.
1: В дверь громко постучали. Я замер. Наверное, тут тоже не надо было открывать. Но телевизор! Его слышно и видно с улицы.
2: «Жратва есть?»
0: — гаркнул злой незнакомый голос.
2: «Лучше сами отдайте!»
1: Дверь затрещала, кажется, ее пинали ногами. Сначала я хотел с головой накрыться одеялом и ждать маму, но скоро понял по пьяным голосам, что там за дверью целая куча народу. Они сломают дверь и войдут. Что делать? Эх, если бы в нашем домике был подвал, а в нем подземный ход! По темной улице я прибежал к домику сторожа. На мой стук и крик долго никто не отзывался, потом дверь чуть-чуть приоткрылась, и сторож осторожно высунулся в щелку. В руках у него было настоящее ружье, но держал он его как-то неуверенно, будто хотел показать, что оно не его.
3: «Ну, чего шумишь?»
1: — спросил он тихо. «Где моя мама?»
3: «За тобой пошла, дед. Ты что там устроил?»
1: «Это не я. Какие-то люди на трех машинах приехали, требуют еды».
3: «Что за люди? Откуда?»
1: «По-моему, они из города бегут. Шатунов боятся. Только очень пьяные».
3: «Слетелась моль на свечку», — проворчал сторож. «Предупреждал же свет не зажигать, телевизор не включать. Теперь сами с матерью выпутываетесь. Мне тут беженцев кормить нечем, сам с сухарями».
1: И вдруг яркая вспышка сверкнула в конце улицы, как раз с той стороны, где был домик номер 26. Потом грохнуло, как из пушки. «Мама!» Я побежал туда, навстречу разгорающемуся пожару. Мне было очень страшно, и от этого я бежал еще быстрее.
3: «Куда, дурак, прячься?»
1: Крикнул мне вслед сторож и тут же захлопнул дверь. «Бежишь, как на пожар», — часто говорила мама, а я никак не мог понять, что это значит. Разве бежать нужно не от пожара? И вот теперь понял. Мама где-то там, где огонь и дым, и мечутся какие-то тени, и слышатся вопли. А потом две сосны в конце улицы с треском разлетелись в разные стороны, и из облака дыма вылезла громадная многоногая туша. По пути она смахнула один домик, будто он был из кубиков, а потом, набирая скорость, помчалась прямо на меня. Снова сверкнула, дрогнула земля, меня отбросила с дороги и ударила о стену.

0: очень болела шея. Я открыл глаза, но не сразу понял, что лежу на сидении машины. За стеклом проносились темные верхушки деревьев. Я застонал и еле-еле повернул голову. За рулем сидела мама. «Очень больно?» – спросила она. «Нет, по привычке соврал я. А как мы сюда попали?»
1: «Чудом. Счастье, что я тебя заметила в траве. Весь пансионат обыскала. Как же ты из домика выбрался?»
0: «Через подземелье...» – я прикусил язык. «Чудом. А куда мы едем?»
1: «Посмотрим. Наверное, к папе».
0: «О, что о?» – строго спросила она. «Ничего, просто о. Вообще-то мне казалось, что у вас с папой сложные отношения. Ну, знаешь, бывают обстоятельства, когда это уже не важно. Мы все-таки не чужие люди». Я вдруг заметил, что мама болезненно морщится. Потом она резко затормозила, так что нас развернуло поперек дороги и опустила голову на руль.
1: «Мама, что с тобой?»
2: «Сейчас, сейчас».
0: Она пошарила по карманам и с трудом выудила маленькую пыльную таблетку.
1: «Черт, последняя!
0: Ничего, пройдет.
1: Понимаешь, забыла дома таблетки, очень нужные. Как же быть-то теперь?»
2: «Мам, можно тебя спросить?»
0: Она нетерпеливо повернулась ко мне, думая о чем-то своем.
1: «Ну?» «Мама, ты шатун?»
0: Она вздрогнула так, будто в нее пуля попала.
1: «Что? Откуда ты?»
0: Потом вдруг внимательно посмотрела на меня.
1: «Так, спокойно. Помни главное. Я твоя мама, а ты мой сынок».
2: «Хорошо.
1: Скажи-ка, а за собой ты что-нибудь странное замечаешь?»
2: «Да.
1: Например?»
2: «Я умный».
0: Мама улыбнулась, хотя губы ее дрожали.
1: «Постой, значит, дяде Роберту?»
2: «Да. Я понял, что он без денег не отвяжется, и появились деньги. Потом захотел, чтобы в домике был подземный ход».
0: Она покачала головой.
1: «Сынок, этого никогда нельзя делать. Никогда!»
2: «Почему нельзя? Давай я из этой таблетки сделаю много точно таких же».
1: «Нет».
0: Мама закрыла лицо руками.
1: «Но я же вижу, что тебе плохо».
2: «Заткнись!»
0: Яростно выкрикнула она.
1: «Ты ничего не понимаешь! Сделаешь одно чудо, другое, третье. Мы все так начинали. А потом это перестанет зависеть от тебя. Вместо исполнения своих желаний будешь превращаться в шатуна, когда надо и не надо, и все чаще, и все дольше не сможешь вернуться.
2: Ты перестанешь быть человеком.
1: Тебя будут гонять по лесам и подземельям, пока не расстреляют скорострельными пушками».
0: Она вдруг закашлялась, и я увидел, как щека ее покрывается сеткой сосудов. Кожа быстро превращалась в чешуйчатый панцирь.
3: «Беги!»
0: – прохрипела она.
3: «Беги сейчас же, это будет поздно! Я убью тебя, если перестану узнавать!»
1: «Но ведь ты же моя мама! Я твой сынок!»
0: Она с рычанием вырвала руль и проломила крышу машины. На опушке леса горели костры, возле них сидели люди с ружьями. За цепочкой костров тоже цепью стояли машины с многоствольными пулеметами. За ними несколько танков и вертолет. Я хотел было спокойно пройти мимо, кто обратит внимание на мальчишку из леса. Но от ближайшего костра поднялся человек с ружьем. Я вдруг узнал его. Это был сторож пансионата.
4: «О!»
0: – радостно закричал он.
4: «Да это же ее сынишка! Шатунок молодой! Сюда, ребята! Попался, гаденыш!»
0: Он вопил пронзительно, но сам ловить меня не спешил, наверное, из осторожности. Я не стал дожидаться погони и нырнул обратно в лес. Голоса слышались все громче, и слева, и справа меня окружали. Пришлось припустить изо всех сил, хоть я и падал от усталости. Дорога впереди уходила в темноту. А потом оттуда донесся сухой костяной скрежет. Мама. Она шла навстречу. Земля тряслась от ее тяжелых шагов. Я остановился. Больше идти было некуда.

0: замке повернулся ключ, и вошла мама. Она стряхнула с зонта капли дождя и торопливо заговорила.
1: «Быстро одевайся, мы уезжаем. Только не говори ничего, когда будем идти по лестнице. Не хочу, чтобы этот дядя Роберт опять привязался со своей квартплатой».
0: И я взял у нее зонтик, раскрыл его и закрутил юлой. Опять нужно все объяснять. Впрочем, я давно знал текст наизусть и произносил совершенно автоматически.
1: «Нет, мама, мы никуда не поедем.
0: Иначе ты опять забудешь таблетки и покалечишь меня, когда превратишься, а потом тебя расстреляют танками». Она замерла, глядя на меня огромными испуганными глазами.
1: «Откуда ты?»
0: «Успокойся, я знаю, кто мы такие. Бояться нам нечего». Медленно-медленно мама опустилась на пуфик у зеркала. Лицо ее, молодое и красивое, в отражении казалось серым и морщинистым.
1: «Если бы это было так», — устало произнесла она. «Но мне нельзя больше творить чудес. Ни одного. Иначе я останусь... Понимаешь, я уже не вернусь».
0: «Не нужно тебе ничего творить», — сказал я.
1: «Но тебе тоже нельзя!»
0: Она схватила меня за плечи.
1: «Лучше всю жизнь бегать и прятаться, чем такое!»
0: «Я знаю. Это было уже много раз. Мы уезжали, нас ловили, мы вырывались, нас убивали. Поверь мне, лучший вариант — остаться дома и подождать того дня...»
1: «Какого того дня?»
0: «Дня, когда я наколдовал прыжок во времени».

0: Барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал и не летал, а тем, что не врет.
1: Абсолютно нереальные события в реальном времени.
2: Программа «Модель для сборки».
1: «Модель для сборки». 100% эффект присутствия в уникальном путешествии без движения. Мы моделируем мечты, которые когда-то станут явью.
3: Незаметно присоединяйтесь.
1: Саундтрек DJ Incognito, текст читает Влад Коп. Модель для сборки не имеет возрастных ограничений, противопоказаний и побочных эффектов.
4: По субботам с 0 до 2 вы слушаете записи программы «Модель для сборки».
5: Присоединяйтесь.

Вот так все глубже и глубже. Вместе с программой «Модель для сборки» на волне радиостанции 106.8 FM. Роберт Шекли. Похмелье. Let go and go deeper, deeper, deeper, deeper. Deeper, deeper, deeper, deeper. Deeper, deeper, deeper, deeper. Deeper, deeper, deeper, deeper. Deeper, deeper, deeper. Пирсон медленно и неохотно приходил в себя. Deeper, deeper. Он лежал на спине, зажмурившись, и старался оттянуть неизбежное пробуждение, но сознание вернулось, и он тут же обрел способность чувствовать. Глаза пронзили тонкие иголочки боли, в затылке что-то бухало, как огромное сердце, все суставы горели огнем, а внутренности так и выворачивало наизнанку. Пирсон уныло констатировал, что похмелье, которое его скрутило, несомненно, было королем и повелителем всех похмелий. Он недурно разбирался в таких вещах. В свое время изведал чуть ли не все разновидности. Его мутило от спиртного, снедала тоска после мини-скоретта, терзала утренняя боль в нервах после склити. Но то, что он испытывал сейчас, включало в себя все эти прелести в усиленном виде и было сдобрено к тому же чувством отрешенности знакомым любителям героина. Что ж такое он пил вчера и где? Пирсон попытался вспомнить, но минувший вечер был неотличим от множества других подобных вечеров. Что ж, придется, как обычно, восстанавливать все по кусочкам. Но прежде нужно взять себя в руки и сделать то, что полагается. Открыть глаза, встать с постели и мужественно добраться до аптечки. Там на средней полке лежит гипосульфит дихлорала, который поможет ему очухаться. Пирсон открыл глаза и начал слезать с кровати. Тут вдруг он понял, что лежит не на кровати. Вокруг была высокая трава, над ним сверкало ослепительно светлое небо, и в воздухе пахло прелой листвой. Пирсон со стоном закрыл глаза. Только этому его не хватало. Здорово же, видимо, он нагрузился вчера. Даже до дома не дошел, а возвращался, должно быть, через Центральный парк. Похоже, что придется взять такси и уж как-нибудь доскрепить, пока его не доставят на квартиру. Сделав мощные усилия, Пирсон открыл глаза и поднялся. Он стоял у высокой траве. Вокруг, насколько глаз хватало, высились исполинские деревья с оранжевыми стволами, оплетенные зелеными и пурпурными лианами, иные из которых поперечники были не тоньше человеческого туловища. Под деревьями буйно разрослись, образуя непроходимую чащобу, папоротники, кустарники, ядовитые желтые орхидеи, ползучие черные стебли и множество неведомых растений зловещего вида и цвета. В зарослях попискивала и стрекотала разная мелкая живность, а издали доносился грозный рык какого-то большого зверя. «Нет, это не Центральный парк», — смекнул Пирсон. Он огляделся, прикрыв рукой глаза от нестерпимого блеска бессолнечного неба. «Пожалуй, я даже не на земле», — добавил он. Пирсон был удивлен и восхищен собственным хладнокровием. Неторопливо опустившись на траву, он попытался оценить обстановку. Итак, его имя — Уолтер Хилл Пирсон. Возраст — 32 года. Место жительства — Нью-Йорк. Он полномочный избиратель, нигде не работает, ибо в этом нет необходимости, и сравнительно недурно обеспечен. Накануне вечером в четверть восьмого, да, он вышел из дома, собираясь повеселиться. Это намерение он, несомненно, осуществил. Да, повеселился он как следует. А вот когда, в какой момент он впал в беспамятство, этого он хоть убей не помнил. Но

Очнулся он почему-то не дома и в постели, и даже не в Центральном парке, а в густых зловонных джунглях. Мало того, он был убежден, что находится не на земле. Пожалуй, все именно так. Пирсон обвел взглядом огромные оранжевые деревья, увитые зелеными и пурпурными лианами и залитые ослепительно белым потоком света. Истина постепенно вырисовывалась в его затуманенном мозгу. Вскрикнув от ужаса, он закрыл лицо руками и потерял сознание. Когда он очнулся вторично, ты чувствовал себя гораздо лучше, только во рту остался неприятный вкус, да голова соображала туго. Пирсон тут же окончательно решил прекратить все пьянки. Хватит, ему и так мерещатся оранжевые деревья и пурпурные лианы. Полностью протрезвившийся, он открыл глаза и снова увидел все те же странные джунгли. «Ну!» — крикнул он. «Что за чертовщина?» Немедленного ответа не последовало. Потом за деревьями вовсю загомонили невидимые обитатели джунглей и постепенно стихли. Пирсон неуверенно встал и прислонился к дереву. Он как-то сразу выдохся, даже удивляться не было сил. Значит, он в джунглях, ладно. А зачем он здесь? Непонятно. Должно быть, накануне случилось нечто необыкновенное. Но что? Пирсон старательно стал вспоминать. Из дома он вышел в 7:45 и направился... Вдруг он резко обернулся. Кто-то тихонько двигался через подлесок, приближаясь к нему. Пирсон замер. Сердце гулко стучало у него в груди. Неведомое существо подкрадывалось все ближе, сопя и чуть слышно постанывая. Но вот кусты раздвинулись, и Пирсон увидел его. Это было черное с синим отливом животное, очертаниями похожее на торпеду или акулу. Его обтекаемое чудовище имело около 10 футов в длину и передвигалось на 4 рядах коротких толстых ножек. Ни глаз, ни ушей на голове у него не было, только длинные усики колыхались над покатым лбом. Существо разинуло широкую пасть, где рядами торчали желтые зубы. Негромко подвывая, оно направилось к Пирсону. Хотя тому никогда и не снилось, что на свете могут быть такие твари, он не стал раздумывать, не померещилась ли она ему. Повернувшись, Пирсон бросился в подлесок. 15 минут он мчался во весь дух и только в конец, запыхавшись, остановился. Черно-синяя тварь стонала где-то далеко позади, пробираясь вслед за ним. Пирсон двинулся дальше, теперь уже шагом. Судя по стонам, тварюга не отличалась проворством. Бежать было совсем не обязательно. Но что произойдет, когда он остановится? Что она там замышляет? Умеет ли она взбираться на деревья? Пирсон решил пока не думать о таких вещах. Прежде всего, необходимо было вспомнить главное. Как он попал сюда? Что с ним произошло накануне вечером? Он стал припоминать. Прошвырнуться он вышел в 7:45. Было пасмурно, слегка моросил реденький дождик. Разумеется, нисколько не треводивший нью-йоркцев, которые очень любили гулять в такую погоду, и специально заказали ее на вечер городскому климатологу. Пирсон продефилировал по 5-й авеню, разглядывая витрины и отмечая про себя дни бесплатных распродаж. Так-так, значит, в универсальном магазине Бэмблера бесплатная распродажа состоится в среду с 6 до 9 пополудни. Обязательно надо взять у своего олдермена специальный пропуск. Вставать и с пропуском придется с позаранку, а потом торчать в очереди для пользующихся льготами. Но все же это лучше, чем выкладывать наличными. За 30 минут он нагулял приятный аппетит. Поблизости было несколько хороших ресторанов, но вспомнив, что, кажется, не при деньгах, Пирсон свернул на 54-ю к бесплатному ресторану «Котрея». У входа он предъявил карточку избирателя и специальный пропуск, подписанный 3-м секретарем-заместителем Котрея. Пирсона впустили. Он заказал на обед простое филе миньон, которое запивал слабым красным вином, ибо более крепких напитков тут не подавали. Официант принес ему вечернюю газету. Пирсон изучал перечень бесплатных развлечений, но не обнаружил ничего подходящего. Когда он выходил из зала, к нему поспешно подошел управляющий рестораном. «Прошу прощения, сэр», — сказал он. «Вы остались довольны, сэр?» «Обслуживают у вас медленно», — ответил Пирсон. «Филе было съедобное, но не лучшего качества. Вино так себе». «Да, сэр, благодарю вас, сэр. Примите наши извинения, сэр», — говорил управляющий, торопливо записывая в свой блокнотик замечания Пирсона. «Мы учтем ваши пожелания, сэр. Вас угощал обедом достопочтенный Блейк Котрей, старший советник по водоснабжению Нью-Йорка. Мистер Котрей вновь выдвигает свою кандидатуру на выборах 22 ноября. Столбец J3 в вашей кабине для голосования. Мы смиреннейше рассчитываем на ваш голос, сэр». «Там видно будет», — ответил Пирсон и вышел из ресторана.
На улице он взял пачку сигарет из автомата, которую услаждал прохожих музыкой, и снабжал их сигаретами в качестве памятного подарка от Элмера Бэйна, мелкого политического деятеля из Бруклина. Выйдя на Пятую авеню, он возобновил свою неторопливую прогулку, по пути раздумывая, есть ли смысл голосовать за Котрея. Как все полномочные граждане, Пирсон высоко ценил свой голос и одарял им какого-либо кандидата только по зрелом размышлении. Прежде чем проголосовать «за» или «против», он, подобно каждому избирателю, тщательнейшим образом взвешивал достоинства и недостатки того или иного кандидата. К достоинствам Котрея относилось то, что он уже около года содержал весьма приличный ресторан. Но что он сделал кроме этого? Где обещанный им бесплатный развлекательный центр? Где джазовые концерты? Ограниченность общественных фондов – всего лишь пустая отговорка. Не будет ли щедрее новый кандидат? Или переизбрать еще разок Котрея? В таких делах рубить с плеча не следует. Тут надо очень даже подумать, и, конечно, не сейчас, а в более подходящее время. Ночи созданы для наслаждений, кутежей и веселья. Чем же заняться сегодня? Он пересмотрел почти все бесплатные представления. Спорт мало его интересует. Кое-где устраиваются вечеринки, но там едва ли будет весело. В общедоступном доме мэра можно выбрать какую-нибудь сговорчивую девицу, однако Пирсона в последнее время к ним не тянет. Самый верный способ избавиться от вечерней скуки – вино или наркотик. Но какой? Мини-скоретто? Какой-нибудь контактный возбудитель? Склити? Эй, Уолт! Он обернулся. Широкой ухмылкой к нему направлялся Билли Бенц, уже довольно тепленький. «Эй, погоди, Уолт, дружище!» — сказал Бенц. «Ты куда сегодня?» «Да никуда вообще-то», — ответил Пирсон. «А что? Тут одно роскошное местечко появилось. Новенькое, шик-блеск. Зайдем?» Пирсон насупился. Он не любил Бенца. Этот высокий, шумливый, краснолицый детина был законченным бездельником. Совершенно никчемная личность. То, что он не работает, как раз неважно. Теперь мало кто работает. Чему это, если можно голосовать? Но Бенц был так ленив, что даже не ходил на выборы. А это уже чересчур. Голосование – хлеб насущный и святая обязанность каждого гражданина. Однако у Бенца был прямо-таки сверхъестественный нюх на новые злачные заведения, которых еще никто не проведал. Пирсон поколебался, потом спросил. «А там бесплатно?» «Бесплатнее супа», – ответил склонный к избитым сравнениям Бенц. «А что там делают?» «Пойдем со мной, дружище, я тебе все расскажу». Пирсон вытер потное лицо. Стояла мертвая тишина. Стоны черно-синего зверя уже не доносились из зарослей. Возможно, ему надоела погоня. Вечерний костюм Пирсона был изорван в клочья. Он сбросил пиджак и до пояса расстегнул сорочку. Где-то за мертвенно-белым небом пылало невидимое солнце. У Пирсона пересохло во рту, пот ручьями струился по телу. Без воды он долго не продержится. Да, он, кажется, серьезно влип. Но Пирсон упорно гнал от себя все мысли, кроме одной. Он должен выяснить, как он здесь очутился, и только после этого думать над тем, как спастись. Что же это был за шик-блеск, которым прелестил его Билли Бенц? Пирсон прислонился к дереву и закрыл глаза. Воспоминания пробуждались смутно, не сразу. Билли повел его в восточную часть города, на 62-ю улицу, и там... Он вдруг услышал в кустах шорох и быстро поднял голову. Из зарослей тихо выползала черно-синяя тварь. Ее длинные усики затрепыхались и нацелились в его сторону. В тот же миг зверюга вся подобралась и прыгнула на него, растопырив когти. Пирсон инстинктивно отскочил. Зверюга грохнулась о землю, но проворно повернулась и снова ринулась к нему. На этот раз Пирсон не успел уклониться. Он вытянул вперед руки, и акулообразная тварь обрушилась на него. Пирсон ударился спиной о дерево. Он отчаянно вцепился в широченную глотку зверя и изо всех сил старался оттолкнуть его от себя. Зверюга щелкнула зубами около самого его лица. Пирсон напрягся, что есть мочи, стараясь задушить ее, но его пальцы были слишком слабы. Зверюга ерзала и извивалась, скребла когтями землю. Руки Пирсона мало-помалу слабели и начинали сгибаться в локтях. Челюсти щелкали всего лишь в дюйме от его лица. Вот выполз длинный, испещренный черными пятнами язык. Охваченный омерзением, Пирсон отшвырнул от себя стонущую гадину. Не дав ей опомниться, он ухватился за лианы, влез на дерево и вне себя от ужаса стал карабкаться по скользкому стволу от ветки к ветке. Лишь в 30 футах над землей он впервые взглянул вниз. Черно-синее лезло следом с такой легкостью, словно всю жизнь провела на деревьях.
Пирсон стал взбираться выше, дрожа всем телом от усталости. Ствол дерева постепенно сужался, все реже попадались ветки, достаточно крепкие, чтобы за них ухватиться. Возле самой вершины, в 50 футах над землей, дерево закачалось под его тяжестью. Пирсон снова взглянул вниз. Упорная тварь была в 10 футах от него и продолжала лезть выше. Пирсон вскрикнул. Ему показалось, что спасения нет, но страх придал ему силы. Он взобрался на последнюю большую ветку, ухватился покрепче и поджал ноги. Когда зверюга добралась до него, он вдруг легнул ее обеими ногами. Удар был точен. Когти зверя с пронзительным скрежетом ободрали кору с дерева. Зверюга, визжа и ломая ветки, полетела вниз и звонко плюхнулась на землю. Стало тихо. «Наверное, она расшиблась», — подумал Пирсон. Но проверять свою догадку у него и в мыслях не было. Никакая сила на Земле или любой другой планете галактики не принудила бы его самостоятельно слезть с дерева. Нет уж, Дудки, пока он не придет в себя, да как следует не соберется с силами, он отсюда не двинется. Пирсон сполз немного ниже толстой раздвоенной ветки. На таком насесте можно было чувствовать себя спокойно. Лишь окончательно устроившись, Пирсон понял, как мало у него осталось сил. Если вчерашний сабантуй иссушил его, то сегодняшние приключения выжили досуха. Напади на него сейчас зверек чуть-чуть побольше белки, и он погиб. Он прислонился к дереву, вытянул утяжелевшие ноги и руки, закрыл глаза и снова принялся восстанавливать в памяти события минувшего вечера.

«Пойдем со мной, дружище», — сказал Билли Бенц. «Я тебе все расскажу, а вернее, сам увидишь». Они направились в восточную часть города, вышли на 62-ю улицу, а тем временем густо-синие сумерки сменились ночной темнотой. Манхэттен зажег огни, над горизонтом замерцали звезды, и серп месяца блеснул сквозь прозрачный туман. «Куда мы идем?» – спросил Пирсон. «А мы уже пришли, голубо», – ответил Бенц. Они стояли перед невысоким особняком, сложенным из коричневого песчаника. Скромная медная дощечка на дверях гласила «Нарколик». «Новый бесплатный наркотический салон», — пояснил Бенц. «Открыт сегодня вечером Томасом Мориарти, кандидатом от реформистской партии на пост мэра. Об этом заведении еще никто не знает». «Отлично», — сказал Пирсон. В городе было немало бесплатных увеселительных заведений, но каждый стремился разыскать что-нибудь неизвестное другим и опробовать новинку, прежде чем к ней ринутся толпы любителей свежих впечатлений. Вот уже многие годы Верховный Евгенический комитет, созданный при объединенном международном правительстве, удерживал численность населения мира в стабильных и разумных пределах. Людям снова стало так просторно на Земле, как не было в течение последнего тысячелетия, а внимание им уделяли куда больше, чем когда-либо в прошлом. Благодаря успехам подводной экологии и гидропоники, а также всестороннему использованию земной поверхности еды, одежды хватало на всех и даже с избытком. При автоматических методах строительства и изобилии стройматериалов жилищная проблема перестала существовать, тем более что человечество было сравнительно невелико и впредь не собиралось увеличиваться. Даже предметы роскоши ни для кого не были роскошью. Сформировалась благополучная, устойчивая, неизменная цивилизация. Те немногие, кто проектировал, строил и обслуживал машины, получали щедрое вознаграждение. Большинство же вовсе не работало. Ни нужды, ни желания у них не было. Находились, конечно, и честолюбцы, которые жаждали богатства, власти, высоких постов. Эти занимались политикой. Используя обильные общественные фонды, каждый из них кормил, одевал, развлекал население своего округа, чтобы обеспечить себе большинство голосов, и проклинал вероломных избирателей, всегда готовых переметнуться на сторону того, кто посулит больше. Это была утопия своего рода. О нужде все позабыли, войны давно прекратились, каждого ждала безбедная долгая жизнь. И чем же, кроме врожденной человеческой неблагодарности, можно было объяснить, что число самоубийств возросло до поистине страшных размеров? Дверь отворилась сразу же, и Бенц предъявил пропуска. Они прошли по коридору в большую уютную гостиную. Четверо посетителей, из них одна женщина, ранние пташки, прослышавшие о новом заведении прежде других, полулежали на кушетках, дымя бледно-зелеными сигаретами. В воздухе стоял резкий, непривычный, но в то же время приятный запах. Подошел служитель и подвел их к свободному дивану.

года назад, сэр, ответил служитель. Первой высадилась экспедиция Йельского университета и основала там базу. По-моему, я что-то такое читал, заметил Пирсон. Или видел в киножурнале «Венера». Там вроде бы сплошные неосвоенные джунгли, да? Совершенно неосвоенные, сэр, подтвердил служитель. А, помню, значит, сказал Пирсон. Трудно за всем уследить. А что это, наркола входит потом в привычку? Ни в коем случае, сэр, успокоил его служитель. Наркола действует, как согласно теории должен бы влиять алкоголь. Вы испытываете небывалый подъем, чувство удовлетворенности, довольства. Похмелья не бывает. Это вам предлагает Томас Мориарти, кандидат от реформистской партии на пост мэра. Столбец А2 в ваших кабинах, джентльмены. Мы смиреннейше рассчитываем на ваши голоса. Посетители кивнули и закурили. Нарколик начал действовать почти сразу. Уже после первой сигареты Пирсон ощутил раскованность, легкость, и его захлестнуло предвкушение чего-то приятного. Вторая сигарета усилила действие первой и кое-что добавила. Все чувства необыкновенно обострились. Пирсону казалось теперь, что мир восхитителен, полон неизведанных радостей и чудес, и сам он почувствовал себя важным и незаменимым. Бен столкнул его локтем в бок. «Что, не дурная штучка?» «Очень здорово», — ответил Пирсон. «Этот Мориарти, наверное, хороший человек. Миру нужны хорошие люди». «Точно», — согласился Бенс, — «нужны толковые люди. Смелые, мужественные, дальновидные», — с жаром продолжал Пирсон. «Такие орлы, как мы с тобой, которые перевернут весь мир, так что...» Он вдруг умолк. «Чего ты?» — спросил Бенс.

0: Пирсон не отвечал. В нем произошла неуловимая перемена, знакомая всем наркоманам, а нарколик теперь вызывал у него обратный эффект. Только что он казался себе богом. И вдруг с обостренной чувствительностью одурманенного увидел себя таким, каков он есть. Он, Уолтер Хилл Пирсон, 32 лет, не женатый, не работающий и никому не нужный. Когда ему было 18, он поступил на службу, чтобы доставить удовольствие родителям. Но уже через неделю бросил работу, потому что она нагоняла на него тоску и мешала высыпаться. Потом как-то ему вздумалось жениться, но его отпугнула ответственность, которую накладывает семейная жизнь. Ему скоро 33, он тощий, хилый, у него дряблые мускулы и нездоровый цвет лица. Ни разу в жизни он не сделал ничего маломальски важного ни для себя, ни для других. И впредь не сделает. «Ну, давай, давай, выкладывай все, как есть, дружище», — сказал Бенц. «Желаю совершить подвиг», — промямлил Пирсон, делая новую затяжку.
1: «Да ну!
0: Чтоб я пропал! Приключений хочу!»
2: «Так чего ж ты молчал? Я тебе мигом все устрою!»
0: Бенц вскочил и потащил за собой Пирсона. «Айда!
2: Ты куда меня ведешь?»
0: Пирсон пробовал оттолкнуть Бенца. Ему хотелось, не вставая с дивана, упиваться своим горем. Но Бенц рывком заставил его встать.
2: «Я понял, что тебе нужно», — говорил Бенц. «Приключение такое, чтоб дух захватывало. Пошли, голубо, я тебя отведу».
0: Покачиваясь, Пирсон задумчиво насупил брови.
2: «Пойди сюда», — обратился он к Бенцу. «Я тебе на ухо скажу».
0: Бенц наклонился к нему, и Пирсон прошептал. «Хочу, чтобы было приключение, но чтобы я остался цел и невредим. Понял?»
2: «Само собой», — ответил Бенц.
1: «Я же знаю, что тебе нужно. Вали за мной. Сейчас будет приключение. Безопасное».
0: Сжимая в кулаках пачки нарколина, приятели взялись за руки и нетвердым шагом вышли из салона, основанного кандидатом реформистов.

Поднялся ветер, и дерево, на котором сидел Пирсон, закачалось. Порыв ветра так внезапно охладил его разгоряченное потное тело, что Пирсона вдруг начала бить дрожь. Зубы громко застучали, руки до боли вцепились в скользкую ветку. В горле нестерпимо жгло, как будто бы туда насыпали мелкого раскаленного песку. Нет, он не мог больше терпеть такую жажду. За глоток

0: Воды он был готов сейчас сразиться с целым десятком черно-синих тварей. Пирсон принялся медленно спускаться с дерева, решив не думать до поры до времени, что случилось вчера вечером. Сперва он должен найти воду. Под деревом, не шевелясь, лежала черно-синяя зверюга с переломленным хребтом. Пирсон прошел мимо нее и нырнул в заросли. Он брел под джунглем долгие часы, а может быть и дни, ибо утратил представление о времени в мучительном зное, которое источало сверкающее неизменно белое небо. Колючие ветки рвали его одежду, какие-то птицы пронзительно вскрикивали каждый раз, когда он раздвигал кусты. Он ничего не замечал, он продолжал идти, с трудом переступая деревеневшими ногами и устремив вперед невидящий взгляд. Он упал, но снова встал и побрел, потом падал еще раз и еще. Так брел он, словно робот, покуда не наткнулся на скудный и грязный ручеек. Пирсон растянулся и припал к воде губами, совсем не думая о том, что в ней могут оказаться болезнетворные бактерии. Немного придя в себя, он огляделся. Вокруг сплошной стеной стояли непроходимые ядовито-зеленые чужие джунгли. Над ним сияло небо, точь-в-точь такое же белое, каким он увидел его в первый раз. А в кустах попискивала и чирикала невидимая мелкая живность. «Какое глухое и жуткое место», — подумал Пирсон. «Поскорее бы отсюда выбраться». Но как? Он не знал, есть ли города или еще какие-нибудь поселения на этой планете. И если даже есть, то как их разыскать в такой пустынной и дикой местности? Каким же образом все-таки он попал сюда? Он потер небритый подбородок и снова попытался вспомнить. Казалось, вчерашние события происходили миллион лет назад, в какой-то совершенно иной жизни. Нью-Йорк представлялся ему смутно, словно привиделся во сне. Реальностью были лишь джунгли, голод, который вгрызался ему в желудок, и недавно начавшиеся странные гудения. Он поглядел вокруг себя, пытаясь определить, откуда доносится звук. Гудело со всех сторон, ниоткуда и отовсюду. Сжав кулаки, Пирсон до боли в глазах всматривался в заросли, пытаясь разглядеть, где же притаилась новая опасность. Внезапно неподалеку от него шевельнулся куст, покрытый блестящими зелеными листьями. Пирсон отпрыгнул, дрожа как в лихорадке. Куст весь затрясся, и его тонкие изогнутые листья загудели, и тут... Куст посмотрел на него. Глаз у него не было, но Пирсон чувствовал, что куст знает о нем, сосредоточился на нем, что-то решил. Куст загудел громче. Его ветки потянулись к Пирсону, коснулись земли, пустили корни, тотчас же выбросили подвижные усики. Те вытянулись, вновь пустили корни и снова выбросили усики. Куст разрастался в его сторону со скоростью спокойно идущего пешехода. Пирсон глядел, как зачарованный, на остренькие и крючковатые листочки, которые, поблескивая, тянулись к нему. Он не верил собственным глазам. И в этот миг он вспомнил, что случилось с ним в конце минувшего вечера. «Ну вот мы и пришли, дружище», — сказал Бенц возле входа в ярко освещенный особняк на Беннисон-авеню. Он подвел Пирсона к лифту. Приятели поднялись на 24-й этаж и вошли в просторную светлую комнату. «Нелимитированные приключения!» «Слышал я об этом заведении», — Пирсон сделал глубокую затяжку. «Здесь, говорят, дорого». «Об этом не тревожься», — успокоил его Бенц. Блондинка-секретарша записала их фамилии и повела в кабинет доктора Шринагара Джонса, консультанта по активным действиям. «Добрый вечер, джентльмены», — сказал Джонс. При виде этого очкастого заморыша Пирсон не удержался и фыркнул. «Нечего сказать, хорош консультант по активным действиям». «Итак, джентльмены, вам желательно испытать приключения», — учтиво осведомился Джонс. «Это ему хочется приключений», — сказал Бенц. «Я просто его приятель». «Да-да, понимаю. Так вот, сэр...» Джонс повернулся к Пирсону. «Какого рода приключения вы себе мыслите?»
1: «Приключения на свежем воздухе», — ответил Пирсон слегка осипшим, но твердым голосом.
0: «О, у нас есть нечто весьма подходящее», — воскликнул Джонс. «Обычно мы взимаем с клиентов плату. Однако сегодня все приключения даровые. Счета оплачивает президент Мэйн, столбец C1 в вашей кабине. Пожалуйте за мной, сэр».
1: «Стойте, я ведь не хочу, чтобы меня убили. Опасное это приключение?»
0: «Совершенно безопасное. В наш век и в наши дни только такие допустимы. А теперь послушайте.
1: Сейчас вы пройдете в нашу искательскую комнату, ляжете там на кровать, и вам будет сделана безболезненная инъекция. Вы тотчас потеряете сознание, затем должным образом, применяя слуховые, осязательные и прочие возбудители, мы сформируем в вашем восприятии приключения». «Как во сне?» – спросил Пирсон. «Это наиболее близкое из аналогий. Пригрезившееся вам приключение по своему существу будет абсолютно реалистично. Вы испытаете настоящую боль, подлинные эмоции. Оно ничем не будет отличаться от реальной действительности, кроме, конечно, одного. Все это пойдет не наяву, и, следовательно, будет вполне безопасно». «А что случится, если во время приключения я погибну?» «В точности то же самое, что бывает со мной в таких случаях во сне. Вы проснетесь. Однако во время вашего ультрареалистического, ярко-цветового сна вы не можете спокойно, сознательно управлять своими действиями. А у нас такое бывает. А я буду все это знать, пока длится приключение?» «Разумеется. Все время, пока вы спите, вы будете полностью осведомлены о том, что находитесь в состоянии сна».
2: «Тогда пошли», — гаркнул Пирсон. «Даешь приключение».

0: Ярко-зеленый куст продолжал медленно разрастаться в его сторону. Пирсон захохотал. «Да ведь это же сон!» «Конечно, сон. Ему ничего не угрожает. Зловещий куст — всего лишь плод его воображения. Точно так же, как и черно-синяя тварь. Даже если бы она тогда перегрызла ему горло, он не умер бы. Он сразу бы проснулся в искательской комнате на Мэдисон-авеню». Сейчас ему было просто смешно. Как же он не догадался раньше? Ведь этакое черно-синее только во сне и может привидеться. И разве бывают на свете ходячие кусты? Все это, конечно, явный бред, нагромождение нелепостей. Пирсон громко сказал: «Хватит! Можете меня разбудить!» Никаких перемен. Вдруг Пирсон вспомнил, что он не может проснуться по своему желанию. Приключение тогда утратило бы всякий смысл, и исчезло бы целительное воздействие волнения и страха на истощенную нервную систему спящего. Да, теперь он вспомнил. Приключение окончится только тогда, когда он, Пирсон, преодолеет все преграды. Или погибнет. Куст добрался почти до его ног. Пирсон во все глаза разглядывал его, дивясь его натуральному виду. Крючковатый листочек зацепился за ботинок. Пирсон самодовольно усмехнулся. Он был горд, что так здорово держит себя в руках. Чего ж там бояться, когда знаешь, что все равно останешься целеханек. «Постой-ка», — вдруг подумал он. «А как же я могу переживать всерьез, если мне известно, что все это понарошку? Тут они что-то не додумали». И тогда ему вспомнилось окончание их разговора с Джонсом. Пирсон лежал уже на белой кушетке, когда над ним склонился Джонс, держа в руке шприц. «А скажи-ка, друг любезный, — спросил Пирсон, — что мне за прок от приключения, если я буду знать, что оно не настоящее?»
1: «Мы и это предусмотрели», — ответил Джонс.
0: «Видите ли, сэр, на долю некоторых наших клиентов выпадают вполне реальные приключения».
1: «Реальные, самые настоящие. Они не снятся, а происходят в действительности. В таких случаях они чрезвычайно редки. Мы не даем клиенту возбудителя и ограничиваемся вливанием сильной дозы снотворного. Когда человек уснет, его переносят на космический корабль и отправляют на Венеру. Очнувшись там, он наяву переживает то, с чем другие сталкиваются лишь в воображении. Если он сумеет выйти победителем, то останется в живых. А если нет?»
0: Джонс, который терпеливо ждал, держа шприц наготове, молча пожал плечами.
1: «Но это бесчеловечно!» — крикнул Пирсон.
0: «Мы другого мнения. Представляете ли вы себе, мистер Пирсон, как остро нуждается в приключениях современный мир? Облегченность нашего бытия ослабила натуру человека, и противостоять этому может только одно — встреча с опасностью. Наши воображаемые приключения самые безобидные и приятные из всех возможных вариантов. Но приключение утратит всякий смысл, если клиент не будет принимать его всерьез. Иное дело, когда остается вероятность, пусть даже самая малейшая, что над тобой действительно нависла смертельная угроза».
1: «Но те, кого увозят на Венеру...»
0: «Их процент ничтожен», — успокоил его Джонс. «Меньше 1/10. Мы это делаем лишь для того, чтобы взбодрить остальных».
1: «Но это противозаконно», — не унимался Пирсон.
0: «Ничуть. Вы больше рискуете жизнью, когда пьете мини-скареты или курите нарколик».
1: «Право не знаю», — сказал Пирсон, — «хочется ли мне?»
0: Острее шприца вдруг вонзилось ему в руку.
1: «Все будет отлично», — ласково произнес Джонс.
0: «Устроитесь поудобнее, мистер Пирсон». И с этой минуты он уже не помнил ничего до самого пробуждения в джунглях.
2: Зеленая ветка доползла ему до щиколотки. Изогнутый тонкий листик очень медленно и нежно ткнулся в мякоть ноги. На миг стало щекотно, но не больно. Почти тотчас листик сделался красноватым.
1: «Растение кровопийца», — подумал Пирсон, — «ишь ты!»
0: Ему вдруг надоело приключение. «Глупая пьяная затея. Хорошенького понемножку. Пора кончать, да поскорей». Ветка поднялась повыше, и еще два изогнутых листка вонзились ему в ногу. Теперь уже весь куст стал грязно-бурым.
1: Пирсона потянуло в Нью-Йорк. Туда, где вечеринки, туда, где тебя бесплатно кормят, даром развлекают, и можно спать сколько угодно. Ну, допустим, он справится и с этой напастью, так ведь подоспеет новое. Сколько дней или недель ему еще тут мыкаться? Самый верный способ поскорее попасть домой и не сопротивляться. Куст убьет его, и он сразу проснется.
0: Пирсон почувствовал, что начинает слабеть.
1: Он сел и увидел, что еще несколько кустов подбираются к нему, привлеченные запахом крови. «Конечно, это бред!» – произнес он громко. «Кто поверит, что есть растения, пьющие кровь? Пусть даже на Венере!»
2: Высоко в небе парили огромные чернокрылые птицы, терпеливо ожидая, когда наступит их пора слетаться к трупу.
1: «Сон или явь?» 10 000 против одного, что это сон. Только сон, яркий и правдоподобный, но тем не менее всего лишь сон. А если нет?
2: У него начала кружиться голова, и он все больше слабел от потери крови. «Я хочу домой», — думал Пирсон. «Чтобы попасть домой, я должен умереть. Правда, я могу умереть по-настоящему, но практически это исключено». И вдруг его осенило.
1: «Да кто же осмелится в наши дни рисковать жизнью избирателя? Нет, эти нелимитированные приключения не могут подвергать человека настоящим опасностям. Джонс сказал ему об этом одном из 10 000, чтобы приключение выглядело более реальным. Вот это больше похоже на правду». Пирсон лег, закрыл глаза и приготовился умереть.
2: Он умирал, а мысли роем клубились у него в голове, давно забытые мечты, надежды, опасения.
1: Пирсон вспомнил свою единственную службу и то смешанное чувство облегчения и сожаления, с которым он оставил ее. Вспомнились ему чудаковатые трудяги-родители, которые упорно не желали пользоваться незаслуженными, как они говорили, благами цивилизации. Никогда в жизни Пирсону не приходилось столько думать, и вдруг оказалось, что существует еще один Пирсон, о котором он прежде не подозревал. Новый Пирсон был на редкость примитивен. Он хотел жить, и больше ничего. Жить во что бы то ни стало. Этот Пирсон не желал умирать ни при каких обстоятельствах, пусть даже воображаемых. Два Пирсона, один движимый гордостью, а другой стремлением выжить, вступили в единоборство. Померившись силами, которые у обоих были на исходе, они пошли на компромисс.
2: «Стервец Джонс, небось, думает, что я умру», — сказал Пирсон. «Умру для того, чтобы проснулся. Так пропади я пропадом, если он этого дождется». Лишь в такой форме он был способен признать, что хочет жить. Качаясь от слабости, он кое-как встал и попробовал освободиться от куста кровопийцы. Тот присосался крепко. С криком ярости Пирсон ухватился за куст и отодрал его от себя. Выдернутые листья полоснули его по ногам, и в это время другие вонзились в правую руку. Но зато он освободил ноги. Отшвырнув пинками еще два куста, Пирсон бросился в джунгли с веткой, обвившейся вокруг руки. Он долго брел, спотыкаясь, и только когда растения кровососа остались далеко позади, начал освобождаться от последнего куста. Тот завладел уже обеими его руками. Плача от боли и злости, Пирсон поднял руки над головой и с размаху ударил ими о ствол дерева. Крючочки слегка отпустили. Пирсон снова ударил руками о дерево и зажмурился от боли. Потом еще раз, и, наконец, куст перестал цепляться за него. Пирсон тут же побрел дальше. Но он слишком долго мешкал, пока раздумывал, умирать ему или не умирать. Кровь ручьями струилась из сотни ранок, и запах крови оглашал джунгли, как набат. Что-то черное стремительно метнулось к нему сверху. Пирсон бросился ничком на землю и, едва успев увернуться, услышал совсем рядом хлопанье крыльев и злобный пронзительный крик. Он проворно вскочил и хотел спрятаться в колючем кустарнике, но не успел. Большая чернокрылая птица с малиновой грудью вторично ринулась на него с высоты. Острые когти ухватили его за плечо, и он упал. Неистово хлопая крыльями, птица уселась ему на грудь. Она клюнула его в глаз, промахнулась, опять нацелилась. Пирсон наотмашь взмахнул рукой. Его кулак угодил птице прямо по зобу и свалил ее. Тогда он на четвереньках уполз в кусты. С пронзительными воплями птица кружила над ним, высматривая какую-нибудь лазейку, но Пирсон уползал все глубже в спасительную колючую чащу. Вдруг он услышал рядом тихий вой, похожий на стон. Да, видно, напрасно он так долго колебался. Джунгли обрекли его на смерть. Сцепились в него мертвой хваткой. Похожая на акулу продолговатая черно-синяя тварь, чуть поменьше той, с которой он дрался, проворно ползла к нему сквозь колючую чащу. Одна смерть вопила в воздухе, другая стонала на земле, и бежать от них было некуда. Пирсон встал. С громким криком, в котором перемешались страх, злость и вызов, он, не колеблясь, бросился на черно-синего зверя. Лязгнули огромные челюсти, Пирсон рухнул на землю. Последнее, что уловило его угасающее сознание, была разинутая над ним смертоносная пасть. «Неужели наяву?» — с внезапным ужасом подумал он, и все исчезло.
1: Он очнулся на белой койке в белой, неярко освещенной комнате.
2: Пирсон медленно собрался с мыслями и вспомнил свою смерть.
1: «Ничего себе приключенница», — подумал он. «Надо ребятам рассказать. Только сначала выпить, сходить куда-нибудь поразвлечься и опрокинуть рюмочку, а то и все 10».
2: Он повернул голову. Сидевшая на стуле возле койки девушка в белом халате встала и наклонилась над ним.
3: «Как вы себя чувствуете, мистер Пирсон?» — спросила девушка.
1: «Нормально», — ответил он.
3: «А где Джонс?»
2: «О ком вы?»
3: «Шринагар, Джонс, здешнее начальство».
2: «Вы, очевидно, перепутали, сэр», — сказала девушка.
3: «Нашей колонией руководит доктор Бэйнтри».
4: «Чем?» — крикнул Пирсон.
1: В комнату вошел высокий бородатый человек.
0: «Вы свободны, сестра», — сказал он девушке и повернулся к Пирсону. «Добро пожаловать на Венеру, мистер Пирсон. Я доктор Бэйнтри, директор 5-й базы».
1: Пирсон недоверчиво на него уставился. Потом, кряхтя, сполз с кровати и наверняка упал бы, если бы Бэйнтри его не подхватил. Пирсон с изумлением обнаружил, что забинтован чуть ли не с головы до пят.
2: «Так это было наяву?» – спросил он.
1: Бэйнтри помог ему добраться до окна. Пирсон увидел расчищенный участок изгороди и зеленеющую вдали опушку джунглей.
2: 1 на 10 000, – с горечью произнес он. «Вот уж действительно везет, как утопленнику.
4: Я ведь мог погибнуть!»
1: «Вы чуть было не погибли», — подтвердил Бэйнтри. «Однако в том, что вы попали на Венеру, не повинны ни статистика, ни случай».
3: «Как вас понять?»
1: «Выслушайте меня, мистер Пирсон.
2: На Земле жить легко. Людям больше не приходится бороться за свое существование. Однако, боюсь, они добились этого слишком дорогой ценой. Человечество остановилось в своем развитии. Рождаемость непрерывно падает, а количество самоубийц растет. Границы наших владений в космосе продолжают расширяться, но туда никого не заманишь. А их ведь нужно заселить, если мы хотим выжить».
1: «Слышал я уже в точности такие слова», — сказал Пирсон. «И в киножурнале, и по Солиду, и в газете читал.
2: Они, я вижу, не произвели на вас впечатление».
1: «Я этому не верю». «Верите или нет», — твердо ответил Бэйнтри, «но все равно это правда».
2: «Вы фанатик», — сказал Пирсон. «Я не намерен с вами спорить. Пусть это даже правда. Мне-то что?»
1: «Нам катастрофически не хватает людей», — сказал Бэйнтри. «Чего мы только не придумывали, что как бы ни старались его найти желающих. Никто не хочет уезжать с Земли».
2: «Еще бы. Дальше что?»
1: «Лишь один единственный способ оправдал себя. Мы основали агентство нелимитированных приключений. Всех подходящих кандидатов отвозят сюда и оставляют в джунглях. Мы наблюдаем за их поведением. Это отличный тест, полезный для испытуемого, и для нас».
2: «Ну а что бы со мной случилось, если бы я не удрал тогда от тех кустов?»
1: Бэйнтри пожал плечами.
2: «Так значит, вы меня завербовали», — сказал Пирсон. «Сперва погоняли по кругу с препятствиями, потом увидели, какой я молодец, и в самую последнюю секунду спасли. Я, наверное, должен быть польщен таким вниманием. И тотчас же осознаю, что я не какой-нибудь неженка, а крепкий, неприхотливый парень. Конечно, я полон отваги, мечтаю о славе первооткрывателя».
1: Бэйнтри молча глядел на него.
3: «И, разумеется, тут же запишусь в колонисты».
2: «Да что, я псих, по-вашему, или кто?»
3: «Неужто вы всерьез считаете, что я брошу шикарную жизнь на Земле, чтобы вкалывать у вас тут в джунглях или на ферме? Да провались вы хоть к черту в пекло вместе с вашими душеспасительными планами».
1: «Я прекрасно понимаю ваши чувства», — заметил Бэйнтри. «С вами обошлись довольно бесцеремонно, но этого требуют обстоятельства. Когда вы успокоитесь...»
3: «Я и так спокоен!» — взвизгнул Пирсон. «Хватит с меня проповеди о спасении мира! Я хочу домой во дворец развлечений!»
1: «Мы можем отправить вас завтрашним рейсом», — сказал Бэйнтри.
2: «Что? Нет, вы это серьезно?»
1: «Вполне.
2: Большинство поступает так же, как вы. Это только в романах. Герой вдруг обнаруживает, что он обожает сельское хозяйство и жаждет покорять неведомые планеты. В реальной жизни все хотят домой. Многие, правда, соглашаются помогать нам на Земле».
1: «Каким образом?»
2: «Они становятся вербовщиками», — ответил Бэйнтри. «Это и в самом деле занятно. Ты ешь, пьешь и наслаждаешься жизнью, как обычно. Но когда встречается подходящий кандидат, ты уговариваешь его испытать воображаемые приключения и ведешь в агентство. Вот как Бенц привел вас».
3: «Бенц?» — изумился Пирсон. «Этот подонок-вербовщик?»
2: «Конечно. А вы думали, что вербовщиками у нас служат ясноглазые идеалисты?»
1: Все они такие же люди, как вы, Пирсон. Также любят повеселиться, ищут легкой жизни и, пожалуй, даже не прочь оказать помощь человечеству, если это не очень хлопотно. Я думаю, такая работа вам понравится. Что ж, попробовать можно, согласился Пирсон. Забава ради. Мы большего и не просим. Но откуда же вы тогда берете новых колонистов? О, это любопытная история. Представьте себе, мистер Пирсон, что многим из наших вербовщиков через несколько лет вдруг делается интересно, что же здесь происходит. И они возвращаются. «Ну ладно», — сказал Пирсон. «Так и быть, поработаю я на вас. Но только временно, пока не надоест». «Конечно», — сказал Бентри. «Вам пора собираться в дорогу». «И назад меня не ждите. Ваш душеспасительный рэкет на любителя, а я человек городской. Мне нужен комфорт». «Да, конечно. Кстати, вы отлично вели себя в джунглях». «Правда?» Бентри молча кивнул. Пирсон, не отрываясь, глядел на поля, постройки, изгороди. Глядел он и на дальнюю опушку джунглей, с которыми только что сразился и едва не вышел победителем. «Нам пора», — сказал Бентри. «А?» «Ладно, иду», — ответил Пирсон. Он медленно отошел от окна, чувствуя легкую досаду, причину которой так и не смог определить.

0: Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец.
1: Андрей Белянин. Царевна. Жил-был царь. Неглупый, общительный. И было у него большое горе. Овдовел он рано со всех сторон. Дела, войны, интриги, забот полн рот. Так оно и вышло, что воспитанием царевны отец государь не утруждался. В результате такая дочь образовалась. Оторви и брось. Нет, внешне хоть куда. Коса ниже пояса, глазища зеленые, брови сурьмленные. Что спереди, что сзади. Округлые благодати. И глаз радует, и в руке подержать приятно. Но вот характер... Горда, заносчива, высокомерна. Другие люди для нее ровно мартышки какие. Слова не скажет, взгляда не кинет, пальцем не пожестикулирует. Лед баба. Однако настала пора царевну замуж выдавать. Царь-батюшка и так, и эдак, и на хромой козе, и с пряником. Ни в какую заносчивую дочь родителя не уважает. От разных европейских домов лиц королевской крови сватались, и всем отворот-поворот попутным ветром обратным курсом. Раз по осени даже африканский принц на верблюде заезжал, так не поверите, и ему отказал. Царь нервный стал, чуть что в слезы. В ту пору шел по улице казак. Усы сивые, нос красивый, шашка-трень-брень, фуражка-набекрень, грудь-колесо. Молодец молодцом. Видит на подоконничке царь,

0: сидит, петлю на гардины ладит, и лицо у него такое грустное. Пожалел казак царя.
1: Помилуй, батюшка-государь, не лишай нас своего светлого правления. Скажи лучше, какая нелегкая тебя до такого паршивого состояния довела? Глядишь, и поможем твоему горю.
2: Дочь не могу замуж выдать,
0: всхлипывает царь и нос рукавом парчевым утирает.
1: Всего-то. Ну, это дело поправимое. Найдем твои кровиночки суженого по сердцу.
0: Так она ж всей Европе понаотказывала. Международная обстановка хуже некуда. Того гляди, все единым фронтом войной пойдут.
2: Побьют же!
0: В голос заревел царь, а казак его утешает. Не убивайся так, твое величество. Побереги себя для отечества. А за дочь не беспокойся. Это мы быстренько устроим.
3: Ну, подписал государь грамоту, чтобы на одну неделю все казачьи указы как лично царские исполнены были.
0: А казак времени не терял, депеши во все концы слал, заново женихов взывал и всем твердо поручался за всенепременную женитьбу. Вот уж гости на дворе ждут, знакомятся, водку кушают. Царь в перепуге от такой авантюры на волокордине сидит, а казак всех незамужних барышень, ближних к царевой ветви, во дворец согнал. Привел царевну в центральную залу, приказал раздеться догола и на стульчик усадил. А ей на все плевать, у нее высокомерие. Казах туда же и боярышень в тех же костюмах, то есть с бусами да в серьгах, загнал и в рядок выставил. Девки как на подбор, высокие, статные, плечи покатые, бедра грузные, груди арбузные, мертвый взглянет и то встанет. Стоят, смущаются, краснеют, а царёва указа слушаться боятся. Тут казак двери распахивает и во всю глотку орёт.
1: «Эй, принцы королевичи, кому нужна жена латная да пригожая? Выбирай любую!»
0: Бедная Европа аж обалдела от счастья. Весь товар налицо. Принцы уж о царевне и думать забыли. Хватают, кто зачем пришел, а у входа уже и поп венчает, и шуб невесте, и приданые отказны. Удовольствие полнейшее. Войны не будет, это факт. Царевна глазами хлоп-хлоп. Да и разобрала ее банальная бабская зависть.
2: Да что ж я, никого как женщины не интересую.
0: Обидно ей стало.
2: А я как же, я тоже замуж хочу.
0: Спрыгнула со стула, да бегом принца аль королевича ловить.
2: Поймала-таки невзрачный мужичонка, раджа индийский. Он вообще проездом был, так одним глазком заглянул ради интереса.
0: Но вот его-то и захомутали. Молодых после свадьбы с почетом в Индию отправили. А казака царь при себе первым министром оставил. А что? Казак ведь он не только шашкой махать, он и головой может.

нулевой потенциал. Спустя несколько месяцев после Второй атомной войны, когда треть планеты все еще оставалась радиоактивной пустыней, доктор Дэниел Блэрт из Филмора, штат Висконсин, наткнулся на открытие, которому суждено было вызвать последний рывок в социальном развитии человечества. Подобно Колумбу, хваставшемуся тем, что добрался до Индии, подобно Нобелю, гордившемуся изобретением динамита, который, по его словам, сделает войны невозможными, подобно им, доктор Блэрт не сумел правильно оценить свое открытие. Несколько лет спустя он говорил заезжему историку: «Не думал, что из этого такое выйдет. Никак не думал. Помните, война только что кончилась. Мы были здорово потрясены тем, как испарились практически оба побережья Соединенных Штатов. Так вот, из Топики, новой столицы в Канзасе, нам, докторам, пришло распоряжение подвергнуть пациентов полному обследованию. В общем, смотреть в оба, чтобы не проглядеть радиоактивных ожогов и этих самых новых болезней, которыми швырялись друг в друга воюющие армии. Понимаете, сэр, я больше ничего и не предполагал делать. А Джорджа Абнегу я знал 30 лет. Я его вылечил от ветрянки, от воспаления легких и от отравления. Никогда бы не подумал». В соответствии с распоряжением, которое прокричал на всех углах секретарь окружного совета, Джордж Абнего сразу после работы явился к доктору Блэрту. Терпеливо прождав полтора часа в очереди, он, наконец, вошел в маленький кабинет. Здесь его тщательно выстукали, просветили рентгеном, взяли анализ крови и мочи, внимательно исследовали его кожу, а потом ему пришлось ответить на 500 вопросов анкеты, разосланной Департаментом здравоохранения в отчаянной попытке охватить симптомы новых заболеваний. Потом Джордж Абнего оделся и пошел домой, где его ждал скудный ужин, ограниченный жесткими нормами. Доктор Блэрт положил его папку в ящик и вызвал следующего. Он пока еще ничего не заметил, но хотел он или не хотел, начало абнегистской революции уже было положено. 4 дня спустя, когда обзор состояния здоровья жителей Филмора, штат Висконсин, был готов, доктор переслал материалы в Топику. Прежде чем подписать карточку Джорджа Абнего, он пробежал ее глазами, поднял брови и записал на ней следующее. «Если не считать склонности к кариесу зубов и плоскостопию, я считаю, что состояние здоровья этого человека среднее. В физическом отношении он соответствует норме для города Филмора». Именно эта последняя фраза заставила правительственного инспектора здравоохранения усмехнуться и еще раз взглянуть на карточку. Потом к усмешке прибавилось изумление. Оно стало еще сильнее, когда инспектор сравнил цифры и данные на карточке с медицинскими справочниками. Надписав что-то красными чернилами в правом верхнем углу карточки, инспектор послал ее в исследовательский отдел. В исследовательском отделе удивились, зачем им переслали карточку Джорджа Абнего. У него не было отмечено никаких необычных симптомов, предвещавших экзотические новинки вроде мозговой кори или артериального трилхиноза. Потом они обратили внимание на надпись, сделанную красными чернилами, и на пометку доктора Блэрта. Пожав плечами, исследователи поручили группе статистиков заняться этим вплотную. Спустя неделю, когда статистическое изучение вопроса было завершено, в Филмор прибыло 9 специалистов-медиков. Они тщательнейшим образом обследовали Джорджа Абнего, а потом ненадолго заглянули к доктору Блэрту, которому по его просьбе оставили копию протокола своего обследования. Обстоятельства сложились так, что первый экземпляр этого протокола был уничтожен в Топике месяц спустя, во время мятежа твердокаменных баптистов. Того самого мятежа, который побудил доктора Блэрта начать абнегистскую революцию. После того, как население в результате атомной бактериологической войн сильно сократилось в числе, эта баптистская секта оказалась самой крупной религиозной организацией страны. Возглавлявшая ее группировка стремилась установить в остатках Соединенных Штатов теократию твердокаменных баптистов. После кровопролитных боев и больших разрушений мятежники были усмирены. Их вождь, преподобный Хемингуэй Т. Гонт, поклявшийся, что не выпустит из левой руки револьвера и из правой Библии, пока не воцарится власть Господня и не будет возведен третий храм, был приговорен к смертной казни судом своих же суровых единоверцев. Сообщая о мятеже, филморская газета «Бьюгл Геральд» проводила печальную параллель между уличными боями в Топике и мировой катастрофой, вызванной атомным конфликтом. Передовая статья уныло констатировала: «Теперь, когда международная связь и транспорт разрушены, мы почти ничего не знаем о превращенном в руины мире. Мы знаем, что физический облик нашей планеты за последние 10 лет изменился настолько же, насколько рождающиеся повсюду в результате радиоактивности дети-уроды отличаются от своих родителей.
Воистину, в эти дни катастрофы перемен наш изнемогающий дух обращается к небу с мольбой о символе, о знамении, гласящем, что все снова будет хорошо, что прошлое еще вернется к нам, что поток несчастий пойдет на убыль, и мы снова почувствуем под ногами твердую почву нормы. Именно это последнее слово привлекло внимание доктора Глэрта. В тот же вечер он опустил протокол обследования, проведенного правительственными специалистами, в редакционный почтовый ящик. На полях первой страницы он написал карандашом короткую фразу: «Вижу, что вы интересуетесь этим вопросом». Во всю первую страницу следующего номера филморской «Bugle Herald», вышедшего неделю спустя, красовались заголовки. «Гражданин Филмора. Знамение?» «Нормальный человек из Филмора может оказаться ответом свыше. Местный врач раскрывает правительственный медицинский секрет». Дальнейший текст был густо уснащен цитатами из протокола, а также из псалмов Давида. Потрясенные жители Филмора узнали, что некий Джордж Абнего, который почти 40 лет прожил среди них незамеченным, представляет собой живую абстракцию. Благодаря стечению обстоятельств, ничуть не более замечательному, чем появление у вас на руках 4 тузов в покере, физическое развитие, душа и прочие разнообразные атрибуты Абнего вместе взятые образовали мифическое существо, статистическое среднее. Судя по последней предвоенной переписи,

0: Кейси. Рост и вес Джорджа Абнего совпадали со средней цифрой для взрослого американца мужского пола. Он женился именно в таком возрасте, с точностью до года, месяца и дня, когда по расчетам статистиков в среднем женились все мужчины. Его жена была моложе его именно на столько лет, чтобы разница в их возрасте соответствовала средней. Его заработок, по данным последней налоговой анкеты, равнялся среднему заработку за этот год. Даже количество и состояние зубов у него во рту соответствовало предсказаниям Американской ассоциации зубных врачей. Его обмен веществ и кровяное давление, пропорции тела и неврозы – все в Абнего представляло собой обобщение последних статистических данных. Когда его подвергли всем возможным психологическим проверкам, окончательный результат показал, что этот средний – нормальный человек. Наконец, миссис Абнего недавно разрешилась от бремени третьим ребенком – мальчиком. Это не только произошло точно в момент, соответствующий статистическим данным о движении населения, но и привело к появлению на свет абсолютно нормального представителя человечества, в отличие от большинства детей, рождавшихся по всей стране. Рядом со словословиями в честь новой знаменитости в газете была напечатана плохая любительская фотография, с которой на читателя застывшим взглядом смотрело семейство Абнего в полном составе. Выглядело оно при этом, как отмечали многие, средне, чертовски средне. Газетам других штатов было предложено перепечатать материал. Так они и сделали. Сначала не спеша, а потом со все распространявшимся заразительным энтузиазмом. Когда живой интерес публики к этому символу стабильности, счастливо избежавшему всех крайностей, стал очевиден, на страницах газет забили фонтаны громких слов, посвященных нормальному человеку из Филмора. Профессор Родрик Клингмейстер из Университета штата Небраска заметил, что многие его студенты-биологи носят огромные пуговицы, украшенные портретами Джорджа Абнего. «Прежде чем начать лекцию, — усмехнулся он, — я бы хотел сказать, что этот ваш нормальный человек не мессия. Боюсь, что он всего-навсего наделенный честолюбием вероятностная кривая, всего лишь воплощенная посредственность». Договорить он не успел. Ему раскроили череп его собственным микроскопом. Даже на той ранней стадии событий некоторые наблюдательные политики заметили, что за это поспешное действие никто не понес наказания. Этот инцидент можно связать со многими другими, последовавшими за ним. Например, один злополучный житель Далата, оставшийся неизвестным, в разгар происходившей в этом городе манифестации под лозунгом «Добро пожаловать, приятель, средний Абнего», добродушно удивившись, вслух заметил: «Смотрите, он же просто обыкновенный парень, вроде нас с вами». Он был немедленно разорван разъяренной толпой на клочки не крупнее праздничного конфетти. За подобными случаями внимательно следили люди, находившиеся у кормила правления, поскольку те, кем правили, против этого не возражали. Эти люди решили, что Джордж Абнего представляет собой воплощение великого национального мифа, в течение столетия скрыто лежавшего в основе культуры и с таким шумом распространившегося благодаря массовым средствам общения. Начало этому мифу положило когда-то детское движение, призывавшее стать нормальным полнокровным американским парнем. Свое высшее проявление он нашел в политических кругах, где претенденты на официальные посты, красуясь без пиджаков и в подтяжках, хвастали: «Бросьте, все знают, кто я такой. Я простой человек, не больше. Всего-навсего простой человек». Этот миф послужил источником таких внешне несопоставимых обычаев, как ритуал политического целования младенцев, культ жизни не хуже других или недолговечные пустые и глупые массовые увлечения, охватывавшие население с монотонной регулярностью, подобно взмахам механического дворника по стеклу автомобиля. Этот миф диктовал законы моды и определял дух студенческих землячеств. Это был миф о правильном парне. Год открытия Абнего был годом президентских выборов. Так как от Соединенных Штатов остался только Средний Запад, демократическая партия исчезла. Ее остатки поглотила группа, называвшая себя «Старой Республиканской Гвардией», самая левая в Америке. Правящая партия, консервативные республиканцы, настолько правые, что они стояли на грани монархизма, была спокойна за исход выборов. Достаточное для этого количество голосов было обещано ей духовенством. Старая Республиканская Гвардия лихорадочно искала подходящего кандидата. С сожалением отказавшись от подростка-эпилептика, недавно избранного вопреки конституции штата губернатором Южной Дакоты, и высказавшись против распевавшей псалмы бабки из Оклахомы, которая сопровождала свое выступление в Сенате религиозной музыкой на банджо, стратеги партии в один из летних дней прибыли в Филмор, штат Висконсин. С того момента, как Абнего убедили дать согласие баллотироваться, как было преодолено его последнее, искреннее, но непризнанное серьезным возражение, состоявшее в том, что он был членом соперничающей партии, стало очевидно, что в предвыборной борьбе произошел перелом, и что сыр-бор загорелся. Абнего стал кандидатом в президенты под лозунгом «Назад к норме с нормальным человеком». К тому времени, когда собралась конференция консервативных республиканцев, угроза поражения была для них уже очевидной. Они изменили свою тактику, пытаясь встретить удар лицом к лицу. Республиканцы выдвинули своим кандидатом Горбуна. Кроме физического уродства, он отличался и другими ненормальными особенностями. Например, был профессором права в ведущем университете. Он был женат и с большим шумом развелся. Наконец, однажды он признался комиссии по расследованию, что когда-то писал и публиковал сюрреалистические стихи. Плакаты, изображавшие его с жутковатой ухмылкой и с горбом вдвое больше натуральной величины, были расклеены по всей стране с лозунгом «Ненормальный человек для ненормального мира». Несмотря на этот блестящий политический ход, результат кампании не вызывал сомнений. В день голосования 3/4 избирателей поддержали кандидата, зовущего к прошлому. 4 года спустя, когда на выборах снова выступили те же соперники, соотношение увеличилось до 5.5 против 1. А когда Абнего выставил свою кандидатуру на 3-й срок, он не встретил организованного сопротивления. Не то чтобы он сокрушил оппозицию. В период президентства Абнего допускалась большая свобода политической мысли, чем при многих его предшественников. Просто люди стали меньше думать о политике. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Абнего избегал каких бы то ни было решений, пока это было возможно. Когда же уйти от решения было нельзя, он принимал его исключительно на основе прецедентов. Он редко высказывался на актуальные темы и никогда не брал на себя никаких обязательств. Разговаривать он любил лишь о своей семье. «Как напишешь памфлет против пустого места?» – жаловались многие оппозиционные публицисты и карикатуристы в первые годы Абнегистской революции, когда во время предвыборных кампаний кое-кто все еще пытался выступать против Абнего. Снова и снова Абнего пытались спровоцировать на какое-нибудь нелепое заявление или признание, но без всякого успеха. Абнего был просто не способен сказать что-нибудь такое, что большинство населения сочло бы нелепым. Кризисы? Но каждому школьнику было известно, что Абнего однажды сказал: «Знаете, я заметил, что даже самый сильный лесной пожар рано или поздно выгорит. Главное – не волноваться». Он привел людей в мир пониженного кровяного давления. И после многих лет созидания и разрушения, лихорадки и конфликтов, нараставших забот и душевных мук, они свободно вздохнули и преисполнились тихой благодарности. С того дня, когда Абнего принес присягу, многим казалось, что хаос дрогнул, и повсюду расцвела благословенная, долгожданная стабильность. Многие из происходивших процессов на самом деле не имели никакого отношения к нормальному человеку из Фигмора. Например, уменьшение числа детских уродств. Но во многих случаях выравнивающее, смягчающее действие абнегизма было очевидным. Так лексикологи, к своему изумлению, обнаружили, что жаргонные словечки, свойственные молодым людям во времена первого президентства Абнего, употреблялись их детьми 18 лет спустя, когда Абнего был избран на очередной срок. Словесные проявления этого великого успокоения получили название абнегизмов. Первое в истории упоминание об этих искусно замаскированных глупостях относится к тому периоду, когда Абнего, убедившись наконец, что это возможно, назначил министров, совершенно не посчитавшись желаниями своей партийной верхушки. Один журналист, пытаясь обратить его внимание на абсолютное отсутствие в новом кабинете ярких индивидуальностей, задал ему вопрос: приходилось ли кому-нибудь из членов кабинета, от государственного секретаря до генерал-почмейстера, когда-нибудь публично высказать о чем-нибудь свое мнение или принять хоть какие-нибудь конструктивные меры в каком бы то ни было направлении? На это президент якобы ответил, не колеблясь и с мягкой улыбкой: «Я всегда говорил, что если нет побежденных, то никто не остается в обиде». Так вот, сэр, в таком состязании, где судья не может определить победителя, побежденных не бывает. Может быть, эта легенда и недостоверна, но она прекрасно выражает настроение абнегистской Америки. Повсеместно распространилась поговорка «приятно, как ничья». Самый яркий абнегизм и, безусловно, столь же апокрифический, как история про Джорджа Вашингтона и вишневое дерево, был приписан президенту после посещения им спектакля «Ромео и Джульетта». Трагический финал пьесы якобы вызвал у него следующее замечание: «Уж лучше не любить вообще, чем пережить несчастную любовь». В начале 6-го президентства Абнего, когда вице-президентом впервые стал его старший сын, в Соединенных Штатах появилась группа европейцев. Они прибыли на грузовом судне, собранном из поднятых со дна частей 3 потопленных миноносцев и 1 перевернувшегося авианосца. Встретив повсюду дружеский, но не слишком горячий прием, они объехали страну и были поражены всеобщей безмятежностью, почти полным отсутствием политической и военной активности с одной стороны и быстрым технологическим регрессом с другой. Один из приезжих, прощаясь, настолько пренебрег дипломатической осторожностью, что заявил: «Мы прибыли в Америку, в этот храм индустриализации, в надежде найти решение многих острых проблем прикладных наук. Эти проблемы, например, использование атомной энергии на предприятиях или применение ядерного распада в стрелковом оружии, стоят на пути послевоенной реконструкции. Но здесь, в остатках Соединенных Штатов Америки, вы даже не способны понять нас, когда мы говорим о том, что считаем таким сложным и важным. Извините меня, но у вас царит какой-то национальный транс». Его американские собеседники не обиделись. Пожимая плечами, они отвечали вежливыми улыбками. Вернувшись, делегат сообщил своим соотечественникам, что американцы, всегда пользовавшиеся славой ненормальных, в конце концов специализировались на кретинизме. Но был среди европейцев другой делегат, который многое увидел и о многом расспрашивал. Это был Мишель Гастон Фуфник, некогда профессор истории в Сорбонне. Вернувшись в родную Тулузу, французская культура вновь сконцентрировалась в Провансе, он занялся исследованием философских основ абнегистской революции. В своей книге, которую с огромным интересом прочел весь мир, Фуфник указывал, что хотя человек 20 века в достаточной степени преодолел узкие рамки древнегреческих понятий, создав не Аристотелеву логику и не Евклидову геометрию, но он до сих пор не находил в себе интеллектуального мужества, чтобы создать неплатонову политическую систему. Так было до того, как появился Абнего. «Со времен Сократа, — писал месье Фуфник, — политические взгляды человека определялись идеей о том, что править должны достойнейшие. Как определить этих достойнейших, какой шкалой ценностей пользоваться, чтобы правили самые достойные, а не просто те, кто получше? Таковы были основные проблемы, вокруг которых уже 3 тысячелетия бушевали политические страсти. Вопрос о том, что выше, родовая аристократия или аристократия разума, это вопрос об основе подобной шкалы ценностей. Вопрос о том, как должны избираться правители. Согласно воле Божьей, прочтенные по свиным внутренностям или в результате всенародного голосования, это вопрос метода. Но до сих пор ни одна политическая система не посягала на основной, не подлежавший обсуждению постулат, впервые изложенный еще в Республике Платона. И вот Америка поставила под сомнение практическую пригодность и этой аксиомы. Молодая западная демократия, которая ввела когда-то в юриспруденцию понятие о правах человека, теперь подарила лихорадящему человечеству доктрину наименьшего общего знаменателя в управлении. Согласно этой доктрине, насколько я ее понимаю, править должны не самые худшие, как заявляют многие из моих предубежденных спутников, а средние. Те, кого можно назвать недостойнейшими или не элитой. Народы Европы, жившие среди радиоактивных развалин, оставленных современной войной, с благоговением внимали проповеди Фуфника. Их зачаровывала картина мирной монотонности, существовавшей в Соединенных Штатах, и не интересовал академический анализ ее сущности. Сущность же эта состояла в том, что правящая группа, сознавая свою неисключительность, избегала бесконечных конфликтов и трений, вызываемых необходимостью доказывать собственное превосходство, и волей-неволей стремилась как можно быстрее загладить любые серьезные разногласия, так как обстановка напряжения и борьбы грозила создать благоприятные возможности для творчески настроенных, энергичных людей. Кое-где все еще оставались олигархи и правящие классы. В одной стране еще пользовалась влиянием древние религии, в другой народ продолжали вести за собой талантливые мыслящие люди, но проповедь уже звучала в мире. Среди населения появились шаманы, заурядные на вид люди, которых называли абнегами. Тираны убедились в том, что истребить этих шаманов невозможно. Они избирались не за какие-нибудь особые способности, а просто потому, что они представляли средний уровень любого данного слоя людей. Оказалось, что пока существует сам этот слой, у него остается и середина. Поэтому философия абнегов, несмотря на кровопролитие, распространялась и крепла. Оливер Абнего, который стал первым президентом мира, был до этого президентом Абнего VI Соединенных Штатов Америки. Его сын в качестве вице-президента председательствовал в Сенате, состоявшем в основном из его дядей, двоюродных братьев и теток. Они и их многочисленные потомки жили в простоте, лишь немногим отличавшейся от условий жизни основателей их династии. В качестве президента мира Оливер Абнего одобрил только одно мероприятие – закон о преимущественном предоставлении стипендий в университетах тем студентам, чьи отметки были ближе всего к средним по всей планете для их возрастной группы. Однако президента вряд ли можно было упрекнуть в оригинальности или новаторстве, не подобающих ему высокому положению. К тому времени вся система поощрений в учебе, спорте и даже на производстве была уже приспособлена для вознаграждения за самые средние показатели и для ущемления в равной мере как высших, так и низших. Когда вскоре после этого иссякли запасы нефти, люди с полной невозмутимостью перешли на уголь. Последние турбины в еще годном для работы состоянии были помещены в музей. Люди, которым они служили, сочли, что, пользуясь электричеством, они слишком выделяются среди добропорядочных обнегов. Выдающимся явлением культуры этого периода были точно зарифмованные и безукоризненно ритмичные стихи, посвященные довольно абстрактным красавицам и неопределенным прелестям супруг или возлюбленных. Если бы давным-давно не исчезла антропология, то можно было бы установить, что появилась удивительная тенденция ко всеобщему единообразию в строении скелета, чертах лица и пигментации кожи, не говоря уже об умственном и физическом развитии и индивидуальности. Человечество быстро и бессознательно сводилось к среднеарифметическому уровню. Правда, незадолго до того, как были исчерпаны запасы угля, в одном из поселений к северо-западу от Каира произошла кратковременная вспышка возмущения. Там жили преимущественно неисправимые инакомыслящие, изгнанные из своих общин, да небольшое количество душевнобольных и коллег. В пору расцвета они пользовались массой технических устройств и пожелтевшими книгами, собранными в разрушающихся музеях и библиотеках мира. Окруженные всеобщим презрением, эти люди возделывали свои илистые поля лишь настолько, чтобы не умереть с голоду, а остальное время посвящали бесконечным ожесточенным спорам. Они пришли к выводу, что представляют собой единственных потомков Homo sapiens, а остальное человечество состоит из Homo abnegus. По их мнению, своей успешной эволюции человек был обязан в основном отсутствию узкой специализации. Если остальные живые существа были вынуждены приспосабливаться к частным, ограниченным условиям, то человечество оставалось не связанным этой необходимостью, что и позволило ему совершить огромный прыжок вперед. Но в конце концов обстоятельства вынудили и его заплатить ту же цену, какую рано или поздно приходилось платить всем жизнеспособным формам, то есть специализироваться. Дойдя до этого этапа дискуссии, они решили воспользоваться оставшимся у них старинным оружием, чтобы спасти Homo abnegus от самого себя. Однако ожесточенные разногласия относительно предполагаемых способов перевоспитания привели к кровопролитному междоусобному конфликту с тем же оружием в руках. В результате вся колония была уничтожена, а место, где она находилась, стало непригодным для жизни. Примерно в это же время человек, истощив запасы угля, вернулся в обширные, вечно возобновляющиеся и неистощимые леса. Царство Homo abnegus длилось 250 000 лет. В конце концов оно пало, покоренное собаками Ньюфаундлендами. Эти животные уцелели на одном из островов Гудзонова залива после того, как еще в 20 веке затонуло везшее их грузовое судно. Эти крепкие и умные собаки, силой обстоятельств, вынужденные в течение нескольких сотен тысячелетий довольствоваться обществом друг друга, научились говорить примерно таким же образом, как научились ходить обезьяны, предки человека, когда внезапное изменение климата истребило деревья, служившие им исконным обиталищем, то есть просто от скуки. Наделенные разумом, обостренным трудностями жизни на суровом острове, обладающие фантазией, побуждаемые к действию холодом, эти овладевшие членораздельной речью собаки построили в Арктике замечательную собачью цивилизацию, а потом устремились на юг, чтобы поработить, а затем и приручить человечество. Приручение состояло в том, что собаки разводили людей ради их умения бросать палки и другие предметы. Приносить их стало видом спорта, все еще популярным среди новых властелинов планеты, хотя часть наиболее эрудированных индивидуумов была склонна к сидячему образу жизни. Особенно высоко ценилась порода людей с невероятно тонкими и длинными руками. Однако часть собак предпочитала более коренастую породу, у которой руки были короткие, но крайне мускулистые. Время от времени, благодаря рахиту, выводились любопытные особи с настолько гибкими руками, что они казались почти лишенными костей. Разведение этой разновидности, любопытной как с научной, так и с эстетической точек зрения, обычно осуждалось как признак упадочнических склонностей хозяина и порчи животных. Со временем собачья цивилизация, конечно, создала машины, способные бросать палки дальше, быстрее и чаще, чем люди. После чего, если не считать самых отсталых собачьих общин, человек исчез с лица земли. Это был рассказ Уильяма Тенна «Нулевой потенциал».
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Елена Первушина. Позволь мне уйти. Старая крыса.
1: Лжец, агент!
0: Флейта.
2: Лжет не музыка, инструмент.
0: Старая крыса.
1: Друг он шант!
0: Флейта.
2: Лжет не музыка, музыкант. Обособь!
0: Старая крыса.
2: Говорю вам, что это топь.
0: Марина Цветаева. Крысолов. Тот весенний день 1284 года, когда осиротела половина семей в городе, тот день, о котором во всем мире 8 веков будут рассказывать всякие были и небылицы, семилетняя Трутхен неожиданно для себя самой провела в подвале. Едва она высунула за ворота отцовского дома свой любопытный носик, услышала перестук капели, журчание бегущих по улице ручьев и выскользнула навстречу этим маленьким Рейну и Везеру, как на нее ястребом налетела матушка. Щеки Трутхен обожгли две пощечины, и в следующее мгновение матушка уже тащила ее за руку, спасибо не за косу, через двор, не обращая внимания, что дитё спотыкается, мочит в лужах подол и башмаки и приговаривала:
2: «Ах ты, дрянь маленькая! Говорила тебе, за ворот не суйся! Говорила? В могилу меня свести хочешь?»
0: Трутхен ревела. Схлипывала и матушка.
3: «Говорила тебе, дрянь маленькая! Говорила! Вот вернется отец, пусть сам тебя выпускает!»
0: И девочка была слишком мала для того, чтобы расслышать в голосе женщины страх.
2: «Господи, она единственная у меня! Господи, только не моего ребенка!»
0: Итак, водворение маленькой преступницы в подвал сопровождалось криками, тумаками и взаимными слезами, и после того, как за ней захлопнулась крышка подвала, Трутхен показалось, будто ее потрепал небольшой шторм. Она скоро перестала всхлипывать, высморкалась в знак протеста в кулачок и стала прикладывать мокрый подол к пылающим щекам. Никогда прежде ее не наказывали так. Никогда она стащила из отцовского кабинета счеты, чтобы соорудить свадебную повозку для своих кукол. Никогда она выдрала клок волос известной ябеди и доносчице Магде. Тогда ее просто оставляли без ужина. Даже когда

0: Когда ее, Мартина и Хайрун поймали на краже яблок в чужом саду, дело ограничилось 6 ударами розгой и 3 днями поста. Родители всегда были справедливы. И сейчас несоизмеримость проступка и наказания потрясла Трутхен. Если только тех детей в самом деле не... Трутхен вздрогнула и осмотрелась. Нет, в подвале было не страшно. Зарешеченное окошко под потолком давало достаточно света. Полдюжины пузатых пивных бочек у дальней стены поблескивали медью обручей. Правда, нынче глаз не радовали темно-кровавые свекла, добротно-коричневые брюквы и золотистые репка, не дразнили нос и язык связки колбас и свиные окорока под потолком, не соперничали с ними моченые яблоки и кислая капуста в бочках, не пахли сладко и умиротворяюще сушеные капуста и морковка. Подвал был почти пуст, но все же сух и надежен. А кроме того, еще осенью, едва стало известно, что в городских авинах и кладовых жируют крысы, отец привез из Рима 2 горностаев – злющих, красивых и страшно дорогих зверьков. И сейчас отрадно было думать, что они бегают, стуча коготками по дому, и ни одна голохвостая тварь сюда не сунется. Хороший, надежный и безопасный подвал. А на улице в самом деле могут быть... Только не крысы, правда? Вовсе не крысы.
1: «Голод», так сказал отец в Рождество. Она, как всегда, попросила его смастерить звезду, хотела идти вместе с ребятами по дворам и петь про младенца Христа, но отец сказал: «Сейчас в городе голод, Труди. Мы все будем молиться за бедняков, но ты не должна выходить за ворота одна, без взрослых». Она спросила: «Почему?» «Потому что голод сводит людей с ума». Что такое сходить с ума, она знала, и ей стало страшно.
2: «Папа, мы?»
1: Он прижал ее к себе.
3: «Ну что ты, не бойся. Понимаешь, Господь хотел нас испытать и послал нам богатый урожай. Многие люди были беспечны, они плохо заботились о своих запасах, и Господь в наказание отдал собранное зерно крысам. Но ты же знаешь, что я никогда не бываю обеспечен, если речь идет о вашем благополучии».
0: Это было правдой. Горностаи исправно несли свою службу. Трутхен видела крыс на улицах, в соседних дворах, даже в церкви, но никогда у себя дома. Зимой она ела мясо раз в неделю, а весной только пареную брюкву и кашу, но они не голодали. Нет, но...
2: «Папа, а те, которые были беспечны, что они едят?»
3: «Ну, что-то у них, конечно, осталось. Кроме того, добрый граф Генрих раздает всем голодающим зерно, а мы, я и другие уважаемые люди города, помогаем ему».
0: Это тоже было правдой, но все же отец запрещал ей выходить на улицу.
1: «Потому что от голода люди сходят с ума. Потому что в городе не осталось ни одной собаки и кошки. Потому что она слышала, как кухарка сказала матушке:
4: «Говорят, в посаде уже 4 ребятишек пропало».
1: Думать про это было страшно. А потому Трутхен опустилась на колени и занялась тщательным обследованием подвала. Палочки, щепки и черепки, конечно, ни в какое сравнение не идут с весенними ручьями, водопадами и плотинами, но все же лучше возиться с ними, чем думать о засоленных детских ручках и ножках. И вскоре сарацинский рыцарь Уголек, сын французского короля, белая дубовая щепка, и нищий скрипач, простая серая щепочка, подпоясанная синей ниткой, вытащенная из трудиного рукава, странствовали по волшебному лесу в поисках Золотого Королевства. А Гертруда, принцесса из Золотого Королевства, тополиная веточка, пряталась от них за деревьями и устраивала им всякие ловушки и испытания. Путники добрались уже до Серебряного дворца госпожи Горностаев, когда к Трутхен первый раз прикоснулась та музыка. Именно прикоснулась, потому что девочка так увлеклась жизнью щепочек, что оглохла для всех звуков настоящего мира. И тонкая, как лезвие кинжала, почти невесомая мелодия скользнула в узкое окно, словно в прорезь доспехов, и легонько толкнула Трутхен в плечо. Убила и тут же воскресила. Будто это пели корни деревьев и нерожденные еще листья, и маленькие голубые змеи, хранящие сокровища глубоко в недрах земли, и голуби, живущие под крышами домов. Вернее, жившие. Потому что сделать рогатку совсем нетрудно, а голод сводит людей с ума. И серебряные колокола Серебряного замка вызванивали ту же мелодию, звали в гости нищего скрипача и его скрипку.
3: Только ведь это не скрипка. Это флейта, правда?
0: И музыка в самом деле звала. Отбегала на три шага, возвращалась, торопила, ведь если уже умерла и воскресла, что толку оставаться здесь? Здесь, где горностаи едят крыс, люди голубей, предусмотрительные и беспечных, взрослые детей. Зачем, если есть дорога в волшебный лес? Если только ради того, чтобы разглядеть ту дорогу, и зажигают рождественскую звезду или летние костры, но все равно не видят. И лишь музыка знает ее и делится этим знанием бездумно, расточительно, как весеннее небо дождем. Нужно лишь умереть и воскреснуть, и идти. И холмы признают тебя своей и расступятся перед тобой.
1: А потом были башмаки. Вначале старые, расползающиеся, хлюпающие на каждом шагу сапоги, а потом деревянные, отцовской рукой выточенные башмачки, чьи-то щеголеватые сапожки, Мартин, потом просто опорки, из которых высовывались посиневшие от холода пальцы, потом бархатные дорогущие туфельки, Хайрун, и снова деревянные лодочки, и даже, кажется, мелькнул маленький детский костыль, и снова, снова, и опять...
0: А потом было то, о чем Трутхен вспоминала со жгучим стыдом. Как она колотилась в подвальное окошко и кричала. Сначала еще что-то осмысленное. «Подождите, возьмите!» А потом это был уже бессловесный рев, как у грудной, потом как у новорожденной, а потом был просто звериный вой. И даже 40 лет спустя, когда старая уже Гертруда слышала призывные вопли мартовских котов, ее бросало от воспоминаний в жар и краску. Но музыка все равно была, правда? Музыка все равно была!
1: Конечно. Как же иначе? Осенью 1324 года, как и 200 лет до того, как и 600 лет спустя, паломники, бредущие в Сантьяго де Компостеллу, останавливались на ночлег в городе Кёльне. Город равнодушно пропускал их сквозь себя, позволял провести ночь под своими крышами, оставить молитвы и лепты в полусотне своих церквей, застыть на несколько мгновений перед собором. Для паломников город был всего лишь еще одним кусочком святости, маленькой ступенькой на дороге к морю и Царству Божию на земле. Для города они были стайкой суетливых воробьев, метавшихся по его улицам и щебетавших на непонятных языках. Ни люди, ни город не интересовались историями друг друга. Кёльн был медлительным, неповоротливым существом, которое росло на низких берегах широкой тускло-зеленой реки, считая века за года. В детстве его пестовали и нянчили римские легионеры. В молодости город служил Карлу Великому, защищал королевскую дорогу, Рейн. В те времена даже император франков не решался без особой нужды путешествовать по лесам. Позже, как и подобало зрелому мужу, город увлекся богословием. Его новые друзья, Альберт Великий и Томас Аквино, создали законы, по которым Бог и человек в Европе будут жить еще по меньшей мере 7 веков. Но тут же, неподалеку, в Доминиканской церкви еще один приятель Кёльна, майстер Экхарт, учил, что перед человеческой мыслью, перед томлением духа, падают и рассыпаются в прах все земные и небесные законы, и человек остается лицом к лицу с тем, кого он считает Богом, и видит, что они равны. За такие речи, разумеется, мейстер Экхарт был спустя 5 лет после описываемых событий осужден и забыт. И не он единственный. Под старость, а от старости его отделяют всего лишь 2-3 века, впавший в маразм город будет гнать и истреблять малейшую тень свободомыслия в любом уголке Германии. Теологи Кёльна не один раз покроют себя позором в глазах всего мира. Художники Кёльна разучатся рисовать свет и движение. Судьба бросит его жребий на весы против жребия столицы Реформации Виттенберга, и жребий Кёльна падет низко-низко. Но пока... Не ведая будущего, город строил свой собор. Строил во славу учения Альберта и Томаса, но собор каким-то немыслимым образом подтверждал правоту мейстера Экхарта. Из грязной и смертельно опасной работы каменщиков рождалось чудо. На берегу Рейна распускался каменный цветок. Дышал и рос одновременно во всех временах и во всех мирах. Закручивал пространство, превращал каждую секунду жизнь в смерть и смерть в жизнь. И хотя две знаменитых башни, о которых Генрих Бель скажет в 20 веке «выше, чем небо», «высочайшая высота», еще не были построены, даже сейчас собор заставлял людей, впервые увидевших его, коротко вскрикнуть от восхищения и, пожалуй, ужаса. Эта готическая фантасмагория была непривычна паломникам, большая часть торопилась отвернуться и спешила к более привычным святому Андреасу, святой Урсуле или святому Георгию. Меньшая стояла в столбнике. Потом люди тихо расходились, оглядываясь через плечо. Казалось, что их линии жизни преломляются, а собор и едва заметно меняют направление. Итак, осенним днем 1324 года перед собором стояла немолодая женщина. Одета она была по-городскому, но просто и небогато. Лишь три кольца на левой руке, обручальное, венчальное и вдовье, были, видимо, из полновесного золота, но женщина их не сняла, словно бросала вызов всем грабителям на всех дорогах. Она улыбнулась собору, как улыбаются, найдя на чердаке свои детские игрушки, и, не заходя больше в гости ни к одному из многочисленных кельнских святых, пошла искать комнату на ночь. Час спустя она уже обосновалась в гостинице у Мавра. Курчавая, красногубая и белоглазая головка на вывеске также напоминала ей что-то из давних лет. Наступил вечер. Кроны деревьев еще купались в солнечных лучах, но на дома и мостовую легла уже золотисто-серая патина сумерек. Женщина, стоявшая у окна гостиницы, вдруг насторожилась, повела головой, словно гончая собака, поспешно спустилась по черной лестнице, вышла за ворота, повернула за угол и побежала, чуть приподняв юбки, ставя носки башмаков легко и точно, как молодая. Звук, встревоживший ее, был едва слышен, почти призрачен. Но она слишком давно ждала этой встречи, чтобы упустить ее из-за дурацкого неверия или не менее дурацкого здравого смысла. У следующего поворота она прижалась к стене дома и осторожно заглянула за угол. На каменной чаше фонтана, доставшейся городу, наверное, еще от римлян, сидел самого подозрительного вида старик в грязной шляпе-поганке и наигрывал на короткой черной дудке. А перед ним на мостовой плясали две толстые крысы. Женщина ступала так тихо, что крыс спугнул лишь шелест ее юбки. Твари бросились на утек, старик испуганно глянул вверх на незваную гостью.
4: «Вот я и нашла тебя, наконец», — сказала женщина.
1: Старик прикрыл рукой лицо, будто защищаясь.
5: «Простите меня, не помню я вас, ничего я уже не помню, госпожа», — забормотал он, явно мечтая сбежать вслед за танцорами.
1: И тогда женщина произнесла короткое, как вздох, имя своего родного города.
4: «Хаммельн».
1: Старик совсем съежился.
5: «Там был твой ребенок?» — спросил он убито.
1: Гертруда тихо рассмеялась.
4: «Разве я такой старый кажусь? Мне самой около 7 было тогда, 40 лет назад. За какую-то провинность меня посадили под замок. Потому я чуть ли не единственным ребенком оказалась, который в Хаммельне остался после того дня».
1: Старик схватил Гертруду за руки.
5: «Поверьте, госпожа, мне самому больно об этом вспоминать. Я сожалею, я страшно сожалею. Поверьте, это была дурацкая шутка. Я так разозлился тогда, что не заплатили деньги. Сами знаете, для бедного человека это страшно. А я был молодой, голодный и решил их припугнуть. Но я никого не топил, нет, поверьте. Просто отвел ребятишек 5 миль от города и отпустил. А они как припустили все по дороге прочь. Я им кричу: ребята, вы что, очумели? Город-то в той стороне. А они не слушают. А те, кто постарше, еще и поколотить обещали, если не отстану. Не лезь, говорят, не в свои дела, рвань подзаборные. Видно, очень уж им не хотелось в город-то возвращаться».
1: «Голод сводит людей с ума», — пробормотала Гертруда. За 40 лет она видела такое не раз и ничуть не удивилась.
5: «Простите меня, госпожа, не хотел я!» — тянул свое старик.
2: «Да погоди!»

0: «Иди ты», — сказала Гертруда. «Бог с ними, с ребятами. Не захотели потом домой показываться, значит, так надо им было. Я не прощать, я просить тебя хочу. Открой для меня еще разок дорогу».
1: «Какую дорогу?» — переспросил старик. «Куда дорогу?»
0: «Откуда ж мне знать, куда? Куда твоя музыка звала? Через холмы или через волшебный лес, или через воды речные, это уж как получится. Главное, чтобы прочь отсюда».
1: «Зачем тебе?» — изумился старик. «Детишек маленьких бирюльками можно куда угодно заманить, это ясно. Но тебе-то зачем?»
0: Гертруда присела рядом с ним, обняла руками колени.
2: «Ну, прежде всего за тем, что где-то это место есть. Знаешь, у нас теперь улицу, по которой ты шел тогда, Тихой улицей зовут. На ней не танцуют никогда и музыка не играет. Даже когда невесту из церкви везут, музыканты замолкают. Говорят, потому что всем детишек жалко. Только я думаю еще и потому, что там твоя музыка до сих пор звучит. И рядом с ней играть смешно. Когда я замуж выходила, мы тоже там в тишине проехали. И я подумала тогда, значит, правда есть какое-то другое место, где все не так, как здесь. Как, не знаю, но хорошо бы узнать. И когда своих детей носила да нянчила, все жалела, что не могу им про это ни спеть, ни рассказать. Слов таких у меня нет».
1: «Ты что, здесь плохо жила? По тебе не скажешь».
0: Гертруда снова рассмеялась. «Отчего же плохо? Хорошо жила. Муж все время по торговому делу в разъездах был, так я полной госпожой в доме оставалась. Друг был в одно время до того ласковый, веселый, словно брат родной. Рожала 8 раз, 4 выжили. Сейчас один в Италии торгует, другой в Италии воюет. Дочери, да и невестка уже с приплодом. Только дальше-то что? Им теперь жить по новой, а я свое, считай, прожила уже».
1: «Так ты что, в рай раньше смерти захотела?»
0: Гертруда в гневе топнула башмаком о мостовую.
1: «Ты что, надо мной смеешься? Думаешь, если я в Сантьяго иду, так о душе своей забочусь? Так мне ведь не в Сантьяго надо, а из дома прочь. Мне про рай и ад 40 лет уже твердят каждое воскресенье, да еще по праздникам. Так я и не побывав там все знаю. Ад — это вроде нашей улицы. У одной спину скрючило, другую муж бьет, у третьей сын гуляка. Все сидят в своих котлах, варятся и друг с другом переговариваются. А рай — это то же самое, только все вдруг стало в порядке. И сын примерный, и муж тихий, и спина не болит. И все поют от радости, а вокруг яблони цветут. Ну и зачем мне это, если я твою музыку слушала?» «Да не моя она, эта музыка!» — крикнул вдруг старик. «Не моя, понятно? Играю ее и все, а про то, что играю, сам не ведаю. И дороги никакой не знаю, и детей не топил, и сквозь холмы не водил. Крыс я травлю, крыс! Понятно?»
0: Гертруда вдруг мгновенно оказалась на земле и обняла его колени.
2: «Но ведь музыка-то была?»
0: — спросила она тихо.
2: «Музыку ты тоже слышишь. Так сыграй еще раз. Пойми, я тут как в котле под крышкой. Я все свое уже прожила, а умирать не хочу. Я дальше жить хочу. Сыграй для меня, пожалуйста. Позволь мне уйти».
0: Старик неразборчиво выругался. И вновь невероятная, бездомная мелодия кругами поплыла над землей, будто кто-то бродил в потемках, грустил, разыскивал потерянную драгоценность, отчаивался, но снова возвращался и принимался за поиски. Будто собака трусила по улицам, вынюхивая следы хозяина. Будто птица перелетала с дерева на дерево, искала выпавшего из гнезда птенца. А потом флейта вскрикнула, удивленно, радостно, и замолчала. Хозяин мавра ждал 3 месяца, но его постоялица так и не пришла за своим дорожным мешком. Потом он махнул рукой, поставил на всякий случай толстую свечу при Святой Деве и подарил льняные рубашки и шерстяные юбки Гертруды своим крестницам на Рождество.

0: и начинаем мы песчаной магией. В просвете между облаками появилось солнце. Под его лучами ярко вспыхнули голубые и красные купола гирей. На мгновение Керу Чемриту показалось, что он видит грид былых времен, о котором его дяди любили рассказывать по вечерам. «Он красив только издали», — с горечью напомнил себе Кер. Он знал, что по безлюдным улицам заброшенной столицы бегают бродячие псы, а в развалинах царского дворца живут крысы. Царь Грита давно уже перебрался в другую столицу, новую Гирею, что лежит далеко на севере, среди холмов, куда не могут добраться вражеские армии. Пока не могут. Облака затянули солнце, яркие краски померкли, заброшенный город снова стал серым и унылым. Увидев, что к северу отсюда по хетерской дороге быстро скачет неферийский дозорный отряд, Кер перевел взгляд на сочную зеленую траву холма, на котором сидел. «Облака обычно предвещают дождь, только не в здешних краях», — подумал он. Завидев неферийских дозорных, он всегда старался думать о чем-нибудь другом. Сейчас, в месяцы хрикания, еще слишком рано для дождей. Эти облака прольются дождями где-нибудь на севере, может, во владениях царя Высокогорья, а может, на обширных равнинах, которые зовут западными пустошами. Говорят, там носятся на приволье целые табуны лошадей, и эти вольные кони по первому зову везут тебя куда нужно. А в Грите дождей не будет до самого месяца Дунса, еще недели три. К этому времени крестьяне успеют сжать и убрать пшеницу, да и сено высохнет. Его соберут в копны вышиной почти с холм, на котором сейчас сидит Кер. Говорят, в прежние времена весь месяц Дунс на громадных тяжелых повозках сюда приезжали жители западных пустошей. Эти люди покупали здесь сено, иначе зимой им было бы нечем кормить лошадей. Сам Кер никогда их не видел. И в этом году, и в прошлом, и в позапрошлом сюда являлись люди с востока и с юга. Их повозки были двухколесными, а возницы говорили не на языке людей западных пустошей, а на варварском фердийском наречии. Или фертийском, подумал Кер и засмеялся. Слово «фирт» было неприличным, и он не решился бы произнести его в присутствии родителей. Вот на каком наречии изъяснялись эти варвары. Тем временем неферийский дозор свернул с большой дороги на проселочную, ведущую к холмам. «К холмам!» Кер вскочил и стремглав побежал по узкой тропинке домой. Неферийский отряд означал только одно – беду. Надо успеть предупредить родителей. Кер остановился всего один раз, когда у него заломило спину, но даже его быстрым ногам было не обогнать конных неферийцев. Когда запыхавшийся мальчик прибежал домой, дозорные уже толпились у ворот. «Но где же его дяди? Почему не пришли на выручку?» Мысли Кера спутал крик, раздавшийся по другую сторону садовой стены.
1: «Мама!»
0: Кер ни разу не слышал, чтобы она кричала, но сразу узнал ее голос и бросился к воротам. Тут его и схватил неферийский воин.
2: «А вот и малец!» —
0: выкрикнул нефериец на ломаном языке народа западных пустошей, чтобы его поняли родители Кера. Мать снова пронзительно закричала, и теперь Кер увидел, почему она кричит. Двое рослых неферийцев крепко держали его отца, раздетого до нога. В руках у командира неферийцев зловеще блестел короткий кривой кинжал, острие упиралось в мускулистый живот отца. На глазах у Кера и его матери нефериец пропорол отцу мальчика живот. Заструилась кровь. Командир не спеша вонзил кинжал по самую рукоятку, потом вытащил, царапнув ребра. Струйка крови превратилась в темно-красный поток. Командир был искусен и не задел сердца. Неферийцы воткнули в зияющую рану копье и подняли свою жертву высоко над головой. Умирающий отец Кера висел на острие, а неферийцы ударяли копьем по садовым воротам, оставляя на воротах и на стене следы крови вперемешку с кусками плоти. Отец прожил еще несколько минут. Каждый вздох давался ему с неимоверным трудом, и всякий решил бы, что отец умер от боли. Всякий, но только не Кер. Его отец был не из тех, кто поддается боли. Скорее всего, он умер от удушья. Нефирийцы отсекли ему одно легкое, превратив дыхание в пытку. Впрочем, Кер не очень верил и в смерть от удушья, ибо отец дышал до конца. Спустя несколько недель Кер окончательно убедил себя в том, что отец погиб от потери крови. Отец умирал беззвучно. Нефирийцы не услышали от него даже стона. Мать Кера кричала до тех пор, пока у нее не пошла горлом кровь, а потом упала, потеряв сознание. Кер молча смотрел, как умирает отец. Когда все было кончено, и командир нефирийцев, ухмыляясь, подошел к Керу и заглянул ему в лицо, мальчик ударил его в пах. Нефирийцы отрезали Керу большие пальцы на ногах, но, как и его отец, тот не издал ни звука. Потом дозорные ускакали, а вскоре явились дяди. При виде трупа дядю Форвина стошнило. Дядя Эрвин зарыдал. Дядя Крюн обнимал Кера за плечи, пока слуги перевязывали мальчику искалеченные ноги.
2: «Твой отец был великим и мужественным человеком», — сказал дядя Крюн. «Он убил немало нефирийцев и сжег множество их колесниц. Нефирийцы ему этого не простили».
0: Дядя Крюн стиснул плечо Кера.
2: «Твой отец был сильнее их, но он был один, а их много».
0: Кер отвернулся.
2: «Ты не хочешь меня слушать?» — рассердился дядя Крюн.
1: «Мой отец считал, что он не один», — ответил Кер. «Видимо, он ошибся».
0: Дядя Крюн повернулся и пошел прочь, и Кер никогда больше не видел ни его, ни остальных братьев отца. Керу с матерью пришлось уйти из родных мест. Их усадьбу отдали нефирийскому землевладельцу, дабы тот снабжал зерном и фруктами правителя Нефириды. Со скудными пожитками, без гроша в кармане, мать и сын двинулись на юг. Они пересекли реку Грибек и добрались до засушливых мест на самом краю пустыни. Здесь не было ни рек, ни ручьев, и выживали только самые неприхотливые растения. В этих краях Кер с матерью провели зиму, питаясь крохами, которые из милости уделяли им другие бедняки.
1: А летом,
0: когда наступила жара, людей стала косить ужасная болезнь, прозванная чумой бедняков. Единственным лекарством от нее были свежие фрукты, но здесь они не росли. Их привозили из Ифирда и Сафирда. И стоили они баснословно дорого. Позволить себе такую роскошь могли только богачи. Беднякам же оставалось только уповать на чудо или умирать. Чудо не произошло, и мать Кера стала одной из тысяч жертв чумы бедняков. По обычаю, труп положили на песок, чтобы сжечь его, освободив душу. Покойницу густо обмазали смолой. В отличие от фруктов, смолы в здешних краях было сколько угодно, только подставляя ведро. Вдруг со стороны пустыни подъехали пятеро всадников. Они остановились и молча наблюдали за происходящим. Поначалу Кер решил, что это нефирийцы, но местные бедняки, заметив всадников, приветственно замахали руками. Кер знал, жители Грита никогда не стали бы приветствовать врагов. Присмотревшись, он узнал во всадниках абадапнурцев, пустынных кочевников. В засушливые годы они грабили богатые усадьбы Грита, но беднякам не причиняли зла.
1: «Мы ненавидели их, когда сами были богаты», — подумал Кер. «А теперь мы бедны, и они стали нашими друзьями».
0: На закате тело его матери сожгли. Кер смотрел на огонь, пока тот не догорел. Высоко в вечернем небе сияла луна. В прошлое полнолуние мать была еще жива. Кер произнес над пеплом и костями молитву, обращенную к богине Луны, и ушел. Завернув свою лачугу, Кер забрал всю жалкую еду, которая там осталась, и надел на палец отцовское оловянное кольцо. Нефирийцы не обратили на кольцо внимания, посчитав его дешевой безделушкой, но на самом деле оно было напоминанием о прежнем величии рода Чемритов. Так когда-то говорил Керу отец. Ничто больше не держало мальчика в этом селении, и он отправился на север.

0: питался крысами, которых ловил в амбарах и жарил потом на углях. Иногда просил милостыню у дверей тех крестьянских усадеб, что победнее. Дома богатых землевладельцев Кер обходил стороной. Тамошние слуги прогоняли нищих, а могли и побить. Отец Кера считался богатым человеком, но никогда так не поступал. В родном доме мальчика любой голодный всегда мог получить еду. Если не удавалось поймать крысу или что-нибудь выпросить, Кер воровал. Он крал горстями пшеницу из амбаров, таскал с огородов морковку, пил воду из чужих колодцев, за что в засушливое время мог поплатиться жизнью. А однажды украл из повозки, которая везла запасы для какого-то богача, очень дорогой фрукт. Плод оказался прохладным и таким кислым, что у Кера свело рот, и сок потек у него по подбородку.
1: Даже отец не мог позволить себе столь дорогое лакомство. А я, бедняк и вдобавок вор, запросто им наслаждаюсь, гордо подумал Кер.
0: Конечно, если поедание едко кислой мякоти можно назвать наслаждением. Кер не знал, сколько времени он странствовал, прежде чем увидел очертания далеких гор. А еще спустя неделю он добрался до подножия высоких утесов и крутых склонов, устланных глинистым сланцем. Это и была страна Митеркам, где правил царь Высокогорья. Кер двинулся вверх по склону. Он карабкался целый день, а на ночлег устроился в расщелине скалы. Поднимался он медленно, сандалии скользили, но без больших пальцев нечего было и думать идти босиком. На следующее утро Кер полез дальше. Один раз он едва не сорвался, а падение с такой высоты означало бы верную смерть, и все же достиг остроконечной вершины Митеркама. Выше нее было только небо. Неожиданно камни под ногами сменились рыхлой землей. Не желтоватой почвой засушливых мест, откуда он шел, и не красной почвой его родного Грита, а черной землей. Кер знал о ней из старинных северных песен. Если им верить, за день на такой земле вырастает дерево, а за неделю целый лес. Здесь и в самом деле рос лес, а между деревьями повсюду была густая трава. В родных краях Кера встречались лишь невзрачные и кривые оливковые деревья да фиговые пальмы втрое выше человеческого роста. Деревья же на вершине Митеркама в 20 раз превосходили рост человека, а их стволы были в 10 обхватов. Даже самые молодые деревца успели вымахать выше Кера, который в свои 12 лет считался довольно рослым мальчиком.

0: Пьеру, не знавшему ничего, кроме пшеничных полей, холмистых лугов и оливковых рощ, лес показался волшебным местом, заворожившим его сильнее, чем гора, река, город или луна. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Усталый Кер улегся спать под большим раскидистым деревом. Ночью он сильно замерз, а утром сделал не слишком приятное открытие. Вокруг не было ни следа других людей. Значит, нечего надеяться раздобыть еду. Он встал и пошел дальше. Должны же здесь где-нибудь жить люди, иначе зачем высокогорью царь? Кер обязательно их найдет. А если не найдет? Ему не хотелось думать об этом, но он понимал, что тогда попросту умрет с голоду. И все же лучше умереть с голоду в лесу, чем погибнуть от рук неферийцев. По пути к Керу то и дело попадались кусты со спелыми ягодами, однако он не знал, что они съедобны. В ручьях и речушках лениво плескалась доверчивая рыба, которую ничего не стоило поймать голыми руками. Но в его родном Грите рыбу не ели, опасаясь болезней и червей. Поэтому Кер лишь смотрел на вялых рыбин и шел дальше. На третий день, когда Кер совсем ослабел от голода и уже не мог идти, он повстречал лесного мага. И помогла ему в этом, как ни странно, невыносимо холодная ночь. Кер продрог до костей и решил развести огонь. Наломав веток, сложил костер, но огонь не разгорался. Вдруг он услышал какой-то странный шорох и, подняв голову, обомлел. Деревья двигались. Они приближались, беря его в кольцо, но когда Кер на них смотрел, замирали. Однако стоило мальчику отвернуться, как они придвигались еще ближе. Кер попытался выскочить из круга, но не сумел. Ветви сплелись в высокую изгородь, перелезть через которую было невозможно, так больно кололись колючки. С исцарапанными ладонями Кер вернулся на оставшийся свободный участок земли и молча смотрел, как стена вокруг становится все толще. Кер ждал. А что еще ему оставалось делать внутри лесной западни? На утро он услышал чье-то пение и позвал на помощь. «Нет», — ответил голос с чужеземным акцентом. «Не жди от меня помощи, дровосек и лесоненавистник, убийца деревьев и разжигатель костров».
1: «Я не понимаю, в чем ты меня обвиняешь», — удивился Кер. «Было холодно, и я хотел развести костер, чтобы согреться».
0: «Развести костер», — повторил голос. «Здесь никто не предает деревья огню. Но ты, похоже, еще слишком молод. У тебя, наверное, еще не успела пробиться борода».
1: «У меня нет бороды», — сказал Кер. «И оружия тоже нет. Только небольшой нож, но ты его можешь не бояться».
0: «Нож? Небольшой? А красное дерево утверждает, что этим ножом можно вспороть кору. И оттуда, как слезы, начнет капать сок. Вяз говорит, что этот нож отсекает веточки, как меч отсекает человеческие пальцы. А благородный тополь добавляет, что каким бы нож ни был маленьким, он все равно враг деревьев. Сломай свой нож, и тогда я выпущу тебя из древесного заточения», — пообещал незнакомец.
1: «Но это мой нож», — возразил Кер. «Он мне нужен».
0: «Здесь он тебе нужен не больше, чем туман темной ночью. Сломай его, иначе деревья сомкнут кольцо и раздавят тебя». Кер сломал нож.
2: За его спиной послышался шорох. Кер обернулся и увидел толстого старика. Мгновение назад деревья стояли плотным кольцом, а теперь оказались на прежних местах.
0: «Да ты еще совсем малыш», — сказал старик.
1: «Зато ты старый и толстый», — сердито бросил Кер, возмущенный тем, что его сочли малышом.
0: «А ты не только мал, но и дурно воспитан», — проговорил старик. «Похоже, ты не получил должного воспитания. Судя по твоему выговору, родом ты из Грита, а судя по одежде, из бедной семьи. Жители Грита не знакомы с хорошими манерами, об этом давно всем известно».
2: Кер схватил лезвие ножа и бросился на старика, но путь ему преградили колючие ветви. Рука его ударилась о крепкий сук, ее обожгло болью, и лезвие выпало из разжавшихся пальцев.
3: «Бедное дитя», — сочувственно произнес старик. «В твоем сердце притаилась смерть».
2: Ветки исчезли. Старик прикоснулся к лицу Кера, и тот резко отпрянул.
3: «Даже простое прикосновение причиняет тебе боль», — старик вздохнул. «Должно быть, у тебя очень тяжело на душе».
2: Кер смерил собеседника холодным взглядом.
1: «Нет, его не выведут из себя эти насмешки. А может, этот старик и вправду добрый? Или просто притворяется?»
3: «А ты, наверное, очень голодный», — продолжал лесной маг.
2: Кер промолчал.
3: «Идем со мной», — предложил старик. «Думаю, у тебя хватит силёнок дойти до моего жилища, и там ты сможешь подкрепиться».
2: Кер молча кивнул. Они зашагали по лесу, и старик то и дело останавливался, чтобы прикоснуться к одному из деревьев. Зато к другим почему-то не желал подходить, а демонстративно поворачивался к ним спиной или обходил, делая крюк. Потом они увидели дерево, одна из самых толстых ветвей которого была обрублена. «Совсем недавно», — подумал Кер. «Смола на обрубке не успела затвердеть».
3: «Скоро твоя боль пройдет», — сказал старик искалеченному дереву. Потом вздохнул. «Понимаю. Ты грустишь, что не досчитаешься многих орехов, которые могли бы вырасти на этой ветке».
2: Так они добрались до жилища старика, если это вообще можно было назвать жилищем. Грубые каменные стены не удивили Кера. В Крите тоже строили такие дома. Но крышей служили тесно переплетенные ветви 9 высоких деревьев, причем самих ветвей было бы почти не видно из-за густой листвы. Кер подумал, что даже в самый сильный ливень в хижину, наверное, не попадет ни капли воды.
3: «Что, понравилась моя крыша?» — спросил старик. «Она очень прочна. Даже зимой, когда листья опадают, снег не может проникнуть внутрь. Но мы сейчас запросто войдем».
2: С этими словами он открыл низкую дверь и впустил Кера в единственную комнатенку.
1: Готовя угощение, старик болтал без умолку. Наконец он выставил на стол ягоды, сливки, жаркое из желудей и толстые ломти кукурузного хлеба. Причем ему пришлось объяснить мальчику, из чего приготовлено каждое блюдо. Ведь кроме сливок, все оказалось для Кера в диковинку. Но угощение оказалось очень вкусным, и Кер жадно и с удовольствием ел.
3: «Желуди растут на дубах», — объяснял старик. «Орехи дает орешник. Ягоды я собираю с кустов, которые называю почти деревьями. А вот хлеб получается из плодов растения под названием не дерево. Каждый год, принеся плоды, оно умирает».
2: «Значит, остальные здешние деревья не умирают каждый год и могут жить даже под снегом?» — спросил Кер, знавший о снеге только понаслышке.
3: «Их листья из зеленых становятся желтыми, красными и багряными, а потом опадают. Чем-то это напоминает смерть», — ответил старик. «Но в месяц Иоанан снег тает, а к Блуану все деревья снова зеленеют».
2: Кер не знал, верить старику или нет. Деревья такие странные. Может, старик его и не обманывает?
1: «Не думал я, что в высокогорье деревья умеют ходить», — признался Кер.
3: «Ты ошибаешься», — засмеялся старик. «Деревья и здесь не умеют ходить. Вернее, умеют только в этой части леса, да еще в других местах, где за ними ухаживают лесные маги».
2: «Лесные маги? Значит, это сила волшебства заставляет их двигаться?» Старик все еще смеялся.
3: «Нет, а впрочем, наверное, и впрямь сила волшебства. Но на свете есть разные виды магии, и мне больше всего по сердцу магия деревьев».
2: Кер недоверчиво прищурился. Толстый, болтливый старик вовсе не походил на мага. Но ведь это по его велению деревья окружили Кера и не желали выпускать.
1: «Ты властвуешь над здешними деревьями?» — спросил мальчик старика.
3: «Властвую!» — изумился тот. «Что за странное предположение?»
1: «Нет,
3: Я над ними вовсе не властвую, я им служу, защищаю и отдаю им всю свою силу, а они отдают мне свою. Так мы все становимся сильнее. А властвовать — это уже не магия. И как тебе могла прийти в голову такая мысль?
2: Потом старик стал рассказывать о проделках глупых белок. Когда Кер наелся досыта, старик вручил ему корзинку и повел в лес собирать ягоды. Этим они занимались до полудня.
3: «Одну ягоду бери, а другую оставляй», — наставлял мальчика старик. «И так и на каждом кустике. Тогда осенью птицам будет что клевать. А из тех ягод, которые упадут на землю весной, вырастут новые кустики».
2: И Кер неожиданно для себя самого остался жить с лесным магом. Наверное, это была самая счастливая пора в его жизни, кроме раннего детства, когда мать напевала ему колыбельные и незабываемого путешествия с отцом к холмам западных пустошей, где они охотились на оленей. Незаметно настала осень, порадовав Кера разноцветием листопада. Потом пришла зима, и они с лесным магом, увязая по колено в снегу, лечили поврежденные ветки. В весенний месяц Блоан Кер прореживал молодые побеги, чтобы новые деревья не мешали друг другу расти. Лесной маг уже решил, что тьма в сердце Кера сменилась светом, а если где и остались темные уголки, они больше не тревожат мальчика. Он ошибся. Кер все помнил и никому ничего не простил. Запасая сухие листья для зимнего очага, Кер воображал, будто собирает кости врагов. Протаптывая тропинки в снегу, он мысленно шел в бой, чтобы сокрушить неферийцев. А когда вырывал из земли молодые побеги, представлял, что казнит своих дядек. Кер хотел поступить с ними так же, как неферийцы обошлись с его отцом. Для него они теперь были ничем не лучше врагов. Кер мечтал о мести, и чем ярче светило над лесом летнее солнце, тем мрачнее становилось у него на душе. Однажды он заявил старику:
4: «Я хочу научиться магии».
2: Старик улыбнулся, обнадеженный этими словами.
3: «Ты уже ей учишься, и я с радостью буду учить тебя дальше».
4: «Я хочу овладеть магической силой».
2: Лесной маг разочарованно вздохнул.
3: «Тогда даже не мечтай научиться магии».
4: «У тебя ведь есть сила», — возразил Кер. «Чем я хуже тебя?»
3: «Да, у меня есть сила», — ответил маг. «Сила рук и ног. С ее помощью я могу собрать высохший мох, развести огонь, подогреть на нем смолу и смазать поврежденный ствол, чтобы из него не вытекал сок. Я могу отсечь больную ветку, чтобы спасти дерево. Могу научить деревья, как защищаться от грозящих им опасностей. Вся остальная сила принадлежит не мне, а деревьям».
4: «Но они исполняют твои повеления», — не отступал Кер.
3: «Потому что я исполняю их повеления», — неожиданно рассердился лесной маг. «Уж не думаешь ли ты, что в моем лесу есть рабы? Или ты принял меня за царя деревьев? Только люди позволяют, чтобы другие властвовали над ними. Но в лесу этому не место. Здесь царит лишь любовь. Я люблю деревья, а они любят меня. Вот на этой любви и зиждется моя магия».

0: Орсон Скотт Карт. Песчаная магия. Окончание. Кер с досадой отвернулся, а лесной маг, подумав, что мальчику стало стыдно, забыл про гнев.
1: «Ах, мальчик мой, я вижу, ты до сих пор не понял самого главного. Любовь — вот корни любой магии. Служение — вот ее ствол. Лесные маги любят деревья и служат им. Их волшебство основано на силе и единству людей и деревьев. Маги света любят солнце. По ночам они разводят огонь и служат ему, а огонь служит им. Конские маги любят лошадей и заботятся о них, поэтому кони, подчиняясь магии табуна, быстро мчат этих магов, куда им нужно. Существует еще магия полей и равнин, магия камней и металлов, магия песен и танцев, магия ветров и иных стихий. Но каждая из них основана на любви, и ее сила увеличивается благодаря служению мага.
2: «Я должен овладеть магической силой», — упрямо сказал Кер.
1: «Должен?» — переспросил древесный маг. «Тебе нужна сила, чтобы повелевать?» «Есть магия, которая дала бы тебе такую силу, но мне она недоступна».
2: «Хотя бы скажи, как она называется», — потребовал Кер.
1: «Даже не спрашивай, все равно не скажу», — с неожиданной твердостью заявил маг.
0: Это заставило Кера задуматься. Нет, он думал не о любви, не о служении. Такие слова были для него пустым звуком. Но значит, все-таки существует магия, которая позволяет расправиться с врагами. Ни одну и ни две недели Кер терзал лесного мага расспросами. Сперва тот наотрез отказывался отвечать на вопросы мальчика, но Кер был упрям. И, наконец, старик не выдержал.
1: «Ты хочешь знать?» — сердито бросил он. «Так слушай же, настырный мальчишка. Есть морская магия, которой занимаются порочные матросы. Они служат чудовищам морских глубин и приносят им в жертву живых людей. Ну что, тебе это подходит?»
0: Кер молча ждал продолжения. Старик явно не все ему рассказал.
1: «Я начинаю догадываться, что пришлось бы тебе по вкусу. Пустынная магия».
0: Лесной маг не ошибся. В этих словах Кер сразу уловил некий сокрытый для других смысл.
2: «Как ей научиться?» — спросил Кер.
1: «Этого я не знаю», — ледяным тоном ответил лесной маг. «У меня и мне подобных она вызывает только отвращение. Но твое сердце полно тьмы. Его влечет к тому, от чего я готов бежать без оглядки. Вряд ли сыщется магия еще чернее пустынной. Хотя нет, есть еще почернее».
2: «Как она называется?» — тут же спросил Кер.
1: «И зачем я тебя подобрал?» — сокрушенно вздохнул старик. «Надо же было сделать такую глупость. В твоем сердце полно ран, но ты не хочешь, чтобы они исцелились. Нет, ты постоянно бередишь их, чтобы они кровоточили и болели еще сильнее».
2: «Назови мне магию еще чернее пустынной», — потребовал Кер.
1: «Хвала луне, что она тебе недоступна», — сказал старик. «Чтобы овладеть ею, нужно любить людей, и любовь к ним должна быть тебе дороже собственной жизни. А ты так же далек от любви, как море от гор и земля от неба».
2: «Но небо касается земли», — возразил Кер.
1: «Касаться-то касается, но им никогда не соединиться».
0: Лесной маг взял корзинку, положил туда хлеб и ягоды и подал Кер. Потом старик вручил мальчику небольшой бурдюк родниковой воды.
1: «Теперь уходи».
2: «Уходить?» — переспросил Кер, вовсе не ожидавший такого.
1: «Я надеялся исцелить тебя, но ты не нуждаешься в исцелении. Ты слишком крепко цепляешься за свои страдания. Видно, они тебе дороже всего на свете».
0: Кер выставил вперед босую ногу. Культя на месте отрезанного большого пальца до сих пор не зарубцевалась.

своих вещей. Сколько ни убеждай дерево, оно не простит ни топор, ни огонь. Так же и я. Чтобы я снова смог по-настоящему жить, мои враги должны погибнуть». «Уходи из моего леса», — повторил маг. «У кого на душе черные замыслы, тому здесь не место». И Кер ушел. Спустя 3 дня он вышел из леса, а еще через 2 дня спустился с Митеркама в долину. До пустыни Кер добирался несколько недель, но теперь он знал, что делать дальше. Он будет служить пескам, а пески будут служить ему. По дороге его остановили нефирийские дозорные и тщательно обыскали. Увидав, что на ногах Кера нет больших пальцев, солдаты отколотили его, обрили едва пробившуюся бороду и, дав пинка под зад, отпустили на все 4 стороны. Кер не удержался и сделал крюк, чтобы посмотреть на родные места. Теперь все здешние усадьбы и все земли принадлежали явившимся с юга нефирийцам, и, боясь, как бы Кер чего-нибудь не стянул, новые хозяева его прогнали. Ночью Кер пробрался в отцовский погреб и украл оттуда мясо, а из птичника стащил курицу. Перейдя реку Грибек, Кер добрался до засушливых земель, где отдал мясо и курицу тамошним беднякам. Прожив с этими людьми несколько дней, он углубился в пустыню. Целую неделю он странствовал по пескам, и, наконец, у него кончились вода и еда. Все это время он пытался разгадать секрет пустынной магии и, подражая лесному магу, разговаривал с горячим песком и раскаленными камнями. Но песок не знал, что такое боль, и не нуждался в целительных прикосновениях. И камни не понимали, зачем и от кого их нужно защищать. Они не отвечали на вопросы Кера, только ветер швырял ему в глаза песок. Выбившись из сил, Кер лег, чтобы больше уже не подняться. Его обожженная кожа загрубела и потрескалась. Одежда давным-давно превратилась в лохмотье, в пустой бурдюк набился песок. Он лежал, закрыв глаза. Белизна пустыни ослепляла его. Кер не мог ни любить пустыню, ни служить ей. Он не мог дать ей ничего, в чем бы она нуждалась. Пустыня не имела ни доброты, ни красоты, достойных любви. Но Кер не желал умереть, не отомстив врагам. Ненависть поддерживала и питала его. И когда на него случайно наткнулись абадапнурские кочевники, он еще дышал. Кочевники дали ему воды и несколько недель выхаживали его. Им даже пришлось смастерить нечто вроде волокуши, на которой его перетаскивали от одного колодца к другому. Абадапнурцы кочевали со своими стадами и табунами, уходя все дальше от земель Грита и ненавистных Керу нефирийцев. Кер поправлялся медленно и еще медленнее учился языку кочевников. И все же спустя несколько месяцев, когда небо затянули облака, предвестники зимних дождей, Кера уже признавали за своего. Теперь у него росла борода, и по меркам племени он был взрослым мужчиной. Лицо его оставалось суровым даже в те редкие мгновения, когда он смеялся, и это внушало кочевникам уважение. Юношу считали много повидавшим. О своем прошлом Кер никому не рассказывал, но кочевники многое понимали и без слов. Простенькое с виду оловянное кольцо и всего 8 пальцев на ногах говорили сами за себя, поэтому никто не лез к Керу в душу. Да и не принято это было у кочевников. Кер учился жить так, как живут они, и узнал, что в пустыне вовсе не обязательно умирать от жажды, а голодать просто глупо. Он учился заставлять пустыню делиться с ним жизнью. Кочевники называли это «выманить у пустыни жизнь». «Все живое лишь мешает пустыне», — объяснял Керу предводитель племени, и юноша хорошо запомнил эти слова. Пустыня не терпела никого, кроме себя самой. Может, в этом и скрывался ключ к пустынной магии? Или ему так и придется вечно безуспешно стучаться в крепко запертую калитку? Как же можно служить пескам и добиваться от них ответного служения, если они только

0: и ждут твоей смерти. А как отомстить врагам, если погибнешь сам? «Я готов умереть, если это погубит убийц моего отца», — однажды признался Кен. Услышав это, лошадь, на которой он ехал, опустила голову и весь остаток дня еле плелась, хотя Кер то и дело пришпоривал ее. Наконец Кер устала невмоготу. Время шло, а он ни на шаг не приблизился к мести. Он отправился в шатер вождя племени и напрямую спросил о песчаной магии.
1: «Песчаная магия? Ты, должно быть, спятил!»
0: И после этого вождь племени старался даже не глядеть в его сторону. Кер понял, что кочевники ненавидят песчаную магию ничуть не меньше, чем лесной маг. Но почему? Разве ободопнурцам не хочется стать могущественными? А может, вождь потому отказывается говорить о песчаной магии, что его племя тоже ничего о ней не знает? Но Кер ошибся. Прошло еще несколько дней, и вождь велел Керу сесть на лошадь и следовать за ним. Они ехали все утро, пока жгучее солнце не поднялось к зениту. Дневной зной они переждали в пещере у подножия каменистого холма. Кер уснул, а когда предводитель кочевников его разбудил, уже смеркалось. Жару сменила приятная прохлада, и они ехали весь вечер, пока к ночи не достигли развалин города.
1: «Этуэя!» –
0: прошептал вождь. Они с Кером, не торопясь, подъехали ближе. Развалины были наполовину занесены песком. Легкий ветерок продолжал гнать песчаные струйки и громоздить холмики у стен домов. Стены эти были из камня, но в отличие от больших городов Грита, здания венчались не куполообразными крышами, а шпилями. Высокими шпилями, способными, казалось, вонзиться в сами небеса.
1: «Ики-ки-етар»,
0: — прошептал вождь племени.
1: «Ики-ки-кая-ретапи, ой-ки-ки-кая-тетур». «Уабанапанур, икикикаредапи».
0: «О каких ножах ты говоришь?» — спросил Кер. «И как песок мог их убить?»
1: «Ножи — это те башни. И они же средоточие силы».
0: «Какой силы?» — встрепенулся Кер.
1: «Тебе она недоступна. Ею владели лишь этуэйцы, ибо были мудры и знали человеческую магию».
0: Человеческая магия. Лесной маг называл ее самой черной и опасной среди всех других. «А есть магия еще сильнее человеческой?» — спросил Кер.
1: «Нет, ни в горах, ни на равнинах, где воды в изобилии, ни в лесу, ни на море», — ответил Абаданапнурец.
0: «А в пустыне?»
1: «Аху пар этиунунра», —
0: сказал вождь, сделав знак отгоняющей смерти.
1: «Только сила самой пустыни. Только магия песка».
0: «Расскажи мне про нее», — попросил Кер.
1: «В прежние времена здесь было сильное и процветающее государство», — начал вождь. «Этот город стоял на берегах полноводной реки. Тут часто шли дожди, и красная почва не уступала в плодородии землям твоего родного Грита. В Этуэй, где правил царь Даппа, жило не меньше миллиона человек. Но у богатых государств всегда есть завистники. К западу от Этуэй жило немногочисленное племя, ненавидевшее человеческую магию здешних царей. И племя это нашло способ уничтожить город. Завистники сделали так, что на Этуэй подули ветры из пустыни, что здесь прекратились дожди. Реки пересохли, солнце выжгло урожайные поля. Царю Этуэй не осталось ничего иного, кроме как отдать полцарства песчаным магам из племени дапинурцев. Так возникло царство Дапнудап».
0: «Царство?» — удивился Кер. «Но ведь так называется большая пустыня».
1: «А раньше на месте этой пустыни были поля и луга, такие как в твоих родных краях. Однако песчаные маги не удовлетворились половиной царства и с помощью своей магии превратили все

0: чует Туэю в пустыню. Песок все время надвигался, погребая под собой все живое. И, наконец, пустыня одержала победу. Армии Грита и Нефериды, тогда они были союзниками, окончательно добили Туэю. А мы, жители царства Дапну-Дап, превратились в кочевников, вынужденных довольствоваться жалкими крохами, которые пустыня не может от нас утаить.
1: «А куда подевались песчаные маги?» — спросил Кер.
0: «Мы их перебили».
1: «Всех?»
0: «Всех», — ответил предводитель племени. «Если сегодня кто-нибудь осмелится заняться песчаной магией, мы убьем и его. Мы помним, что случилось с нашими предками, и не позволим, чтобы по нашей вине пострадали другие».
2: В руке ободопнурского кочевника блеснул нож.
0: «А теперь поклянись», — велел вождь. «Поклянись перед звездами и песками. Поклянись перед призраками тех, кто жил в этом городе, что оставишь мысли о песчаной магии».
1: «Клянусь»,
2: — сказал Кер, и кочевник убрал нож, поверив его слову. На следующий день Кер оседлал лошадь, взял лук и стрелы и всю еду, какую смог украсть. В самое знойное время дня, когда кочевники спали в своих шатрах, он покинул племя. Его бегство заметили, пустились в погоню, но Кер убил из лука двоих преследователей и скрылся. Все племена Ободопнура облетела мысль о новоявленном пустынном маге, который бродит в этих местах. Кера было велено немедля убить, где бы он ни появился. Но он не появился нигде. Теперь Кер знал, как служить пустыне и заставить ее служить себе. Пустыня любила смерть и ненавидела травы, деревья, воду и все, что несло жизнь. Служа пескам, Кер добрался до земель неферийцев на восточном краю пустыни. Он принялся отравлять колодцы, бросая в них дохлых крыс и сусликов, а когда из пустыни дул жаркий ветер, поджигал посевы на полях, и суховей разносил огонь, губя селения и города. Кер рубил деревья, резал коров и овец. Неферийские воины пытались выследить его, но он уходил в пустыню, зная, что у преследователей не хватит смелости последовать туда за ним. Его набеги становились все более дерзкими. Кер успел разорить многих неферийских землевладельцев, но воевать в одиночку с целым государством все же не мог. Он чувствовал, как растет его власть над пустыней и заботливо скармливал ей излюбленные лакомства — смерть и засуху. Кер снова начал говорить с песками, но теперь совсем по-другому. Он нашептывал им о землях на востоке, вожделенных землях, до которых рукой подать. Ветер прислушивался к словам Кера, продолжая наметать песчаные барханы. На небольшом пятачке вокруг юноши было спокойно, но вокруг бушевала песчаная буря. Ветер нес песок на восток, засыпая песком земли Нефериды. Кер разбудил дремлющую алчность пустыни, и за одну единственную ночь она успевала разрушить в 100 раз больше, чем сумели бы разрушить его нож и факел. За какой-то час в песке тонула целая оливковая роща. За день песок чуть ли не по самые крыши заносил селение, а за неделю поглощал крупный город. Неферийцы спешно переправлялись через реки Грибек и Нефир, надеясь, что вода остановит страшные песчаные бури. Их надежды оказались тщетными. Послушный Керу ветер насыпал песчаные дамбы, и реки разлились на многие мили, затопив земли, давно не видевшие воды. Солнце отражалось в обширных зеркальных водах и торопилось высушить их до дна. Пересохшие русла больше не несли струи в море, и пустыня продолжала наступать, приближаясь к самому сердцу Нефериды. Неферийцы всегда полагались на силу оружия. Беспощадность к врагам была их боевой союзницей. Но против пустыни их армия ничего не смогла поделать. Воины не умели воевать с песком. Если бы Кер об этом знал, он бы мог собой гордиться. Хотя никто не учил его магии, он стал величайшим из всех когда-либо живших песчаных магов. Ненависть оказалась лучшим учителем, чем сотни

0: свитков, а Кир жил теперь только ненавистью. И ненависть поддерживала в нем жизнь. Он давно уже ничего не ел и не пил, питаясь силой ветра и жаром солнца. Кир так высох, что кровь больше не текла по его жилам. Его силой стала сила выпущенных им на свободу песчаных бурь. Пустыня и ее маг верно служили друг другу. Вслед за песчаными бурями Кир двигался через опустевшие неферийские города. Иногда вдалеке он замечал толпы беженцев, спешащих на север и восток, где стояли горы, их последняя надежда. Но гораздо чаще он видел трупы застигнутых бурей. По ночам Кир пел старинные песни Грита, песни войны и победы. На стенах каждого разрушенного города он мелом писал имя своего отца. Он писал имя матери на песке, и в этом месте песок переставал двигаться, сохраняя надпись, словно она была высечена на камне. Однажды во время затишья между бурями Кир увидел человека, который шел с востока. Кто это был? Абадапнурец или нефериец? Пытаясь разглядеть получше, Кир достал нож и наложил на тетиву стрелу. Но человек раскинул руки и стал громко выкрикивать:
1: «Кир Чамрит!»
0: Киру и в голову не приходило, что кто-то может знать это имя.
1: «Песчаный маг Кир Чамрит! Мы не ошиблись, это и вправду ты!» — сказал незнакомец, подойдя ближе.
0: Кир молча смотрел на него.
1: «Я пришел сказать, что ты отомстил нам с лихвой. Неферида на коленях. Нам пришлось заключить мир с Гритом. Мы больше не совершаем набеги на Хеттер. Наши западные земли подпали под власть Дриплина».
0: Кир улыбнулся.
2: «Мне нет дела до вашего царства».
1: «Тогда, может, тебе есть дело до простых людей? Вряд ли кто-нибудь когда-нибудь мстил так жестоко, как ты отомстил за гибель своих родителей. Ты погубил 200 тысяч неферийцев».
0: Кир усмехнулся.
2: «Мне нет дела до вашего народа».
1: «Тогда, может, тебе есть дело до воинов, убивших твоего отца и искалечивших тебя? Хотя они всего лишь выполняли приказ, мы казнили их, как и тех, кто отдал им этот приказ. Больше того, мы казнили главного царского военачальника. Ты отмщен! В подтверждение моих слов я привез тебе уши казненных».
0: Сняв с пояса мешочек, нефериец протянул его Киру.
2: «Мне нет дела до ваших воинов, и подтверждения мне не нужны», — ответил Кир.
1: «Тогда что тебе нужно?» — тихо спросил нефериец.
2: «Смерть», — ответил Кир.
1: «Ты ее получишь!»
0: С этими словами человек выхватил кинжал и всадил Киру в грудь, целясь в сердце. Но когда он извлек кинжал из груди Кира, из раны не вытекло ни капли крови. Кир улыбнулся.
2: «Хорошо, что ты принес кинжал», — сказал он и ударил неферийца так, как некогда неферийский воин ударил его отца.
0: Потом Кир направил лезвие кинжала выше, но не миновал сердце, и гонец рухнул мертвым. Текла кровь, и песок жадно впитывал ее. Кир смотрел на убитого и слышал крики матери, которую заглушал в себе все эти годы. Вспомнив мать и последние минуты отца, вспомнив себя ребенком, Кир вдруг заплакал. Склонившись над убитым неферийцем, он стал катать труп по песку, морая в крови руки и одежду. Его слезы, перемешиваясь с кровью, капали на песок. Кир вспомнил, что в последний раз он плакал, когда убили отца.
2: «Я еще не полностью иссох», — подумал Кир. «Во мне еще есть влага, которую может выпить пустыня».
0: Взглянув на свои измазанные кровью руки, он попытался отскоблить их песком, но песок так и не смог очистить темно-красные сгустки. Кир снова заплакал, а потом повернулся лицом к пустыне и сказал ей:
2: «Иди ко мне!»
0: Подул ветер.
2: «И ты иди ко мне! Осуши мои глаза!» — сказал Кир пустыне.
0: Ветер и песок подчинившись его воле, погребли Кера Чемрита и осушили его глаза. Наконец жизнь его иссякла, и последний песчаный маг покинул мир людей. Наступило время зимних дождей, и неферийские беженцы вернулись. Воины тоже вернулись в родные места, ведь война окончилась. Настало время браться за плуги и лопаты. Бывшие воины очистили от песка русло Нефира и Гребека, и вскоре реки вновь понесли воды к морю. Люди очищали жилища от песка, засевали луга, рыли канавы, чтобы напоить водой израненные поля. К Нефериде постепенно возвращалась жизнь. А пустыня, лишившись песчаного мага, отступила на запад, вернувшись в свои прежние границы. Ей и без того хватало безжизненных и засушливых мест. В лесу, который рос на вершине Митр-Кама, лесной маг узнал от странствующего ремесленника о смерти Кера, пошел к деревьям и рассказал обо всем вязу, дубу, красному дереву и благородному тополю. Услышав печальную весть, лес плакал по Керу Чемриту, и каждое дерево отдало по прутику для поминального костра и уронило на землю по нескольку капель сока.

0: Вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Песчаная магия».
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Владлен Подымов, Сергей Чекмаев. Ни слова лжи. Удачливые расы нередки на просторах галактики. Но никто не заплатил за удачу такую цену, как раса под самоназванием Homo. Гранитный клубок, базальтовый пух, нить седьмая, отлита в 12344 году. На экране разворачивалась эскадра Саака. 18 средних крейсеров типа «Тритон» и ударный линкор медленно и красиво перестраивались в боевой порядок. Разбухшие титановые сигары двигались торжественно, как на параде. Боевая рубка линкора все еще находилась в походном положении. Кто-то из офицеров-тактиков презрительно фыркнул.
1: «67 планет и полтриллиона особей», — проворчал адмирал Хагел. «Они могут позволить себе быть самоуверенными».
0: Правый экран моргнул, и на нем появился штурм-адмирал флота Саака. Здоровенная полуящерица клацнула жевательными пластинами.
2: «Мелководье Саака приветствует дружественный флот Империи Сол», — пробуйкал Саакас.
0: Четыре глазные щели на голове раскрылись, блеснули янтарные зрачки. Верхнюю пару лап штурм-адмирал сложил на груди, среднюю развел чуть в стороны. «Поза готовности к действию», — понял Хагел. В культуре Саака к такой игре мышцами относились серьезно. Возможно, потому что лицо у тритонов не отличалось выразительностью. Судя по всему, Саака ждал от землян подвоха. Конечно, миссия дипломатическая, но про людей ходят странные слухи. Настолько странные, что верить им нельзя. Но и не верить невозможно. Говорят, они даже экспериментировали с базовыми показателями расы. Сумели поднять удачливость, но дорого заплатили за это.
1: Опасные твари.
0: Но Homo ждут посланника. Нарушить слово — потерять честь. И потому Саакас показывал, он готов к неожиданностям. Хагел видел едва заметное покраснение на щечных брылей. Шторм-адмирал уже отдал приказ, который ему не нравился. Хагел покосился на Руднева. Чрезвычайный консул, представитель Единой Ассамблеи и герой Империи Сол, молча смотрел на обзорный экран. Саакасы почти закончили перестроение. Когда в управлении имперского флота адмирала спросили его мнение о Рудневе, он ответил честно, за что и получил первое в своей блистательной карьере взыскание. Да, именно этот неприятный человек с кривой сардонической усмешкой несколько лет назад разбил Алкров. Пернатые пришли в великой силе, двинув на небольшую колонию Коктебель объединенный флот 40 планет. Тех птичек, кому удалось вернуться домой, можно было пересчитать по перьям одного крыла. Ободранного крыла. Хагел хорошо знал, как это случилось. Знал и потому чертовски не хотел вновь встречаться с консулом, но... Приказ есть приказ. И вот уже 11 тысяч минут 7 земных крейсеров ползали у границ пространства тритонов. Зачем? Руднев отмалчивался. Он чего-то ждал, спокойно разглядывая саакские крейсера. Вдруг консул неопределенно хмыкнул, ткнул пальцем в засечку линкора. «Там нет посланника. Это пустышка». Хагел помедлил мгновение и взревел.
2: «Алая тревога!»
0: Тактики набросили на лица экраны и вцепились в управляющие доски. Рубка мягко качнулась в объятиях противоинерционной системы. Земные корабли окутались дрожащим ярко-желтым сиянием защитных полей. Венок одуванчиков, да и только... Жаль, некому оценить.
3: «Наши действия», — повернулся к Рудневу Хагел.
0: «Атаковать». Миг адмирал молчал, затем отдал приказ.
3: «Безумец! Просто безумец! Он хочет второго Коктебеля!»
0: Земные крейсера рванулись в стороны, образуя атакующую полусферу. На экране бесновался Тритон.
2: «Хольт!
0: Рычал штурм-адмирал. В этот миг один из крейсеров Сааксов вздрогнул и двинулся влево, ломая строй. Тактического смысла в этом не было никакого. Хагел прищурился. Неисправность? Ошибка пилота? В такой момент? На спине штурм-адмирала встала дыбом редкая синеватая щетина. Он сбавил тон.
2: «Мы... Бейл! Нет атаков! Есть посланник! Не здесь!
0: От волнения он растерял все свое знание Террана.
3: «Приказ?» — полувопросительно бросил Хагел.
0: «Отмените атаку!» Руднев, как обычно, улыбался. «Временно!»
3: Шторм-адмирал забулькал, зарычал. Поза была явно угрожающей.
0: Хагел не смог вспомнить ее название, но ладони повлажнели.
3: Тритон все еще ждал боя. А 18 крейсеров и линкор раскатают землян в тонкий блин меньше, чем за 1000 секунд.
0: «Мы не терпим лжи. Вы это знаете», — холодно произнес Руднев. «На вашем корабле должен быть посланник мелководья Саака».
3: «Его нет».
0: «Где он?»
3: Саакас умолк. Вторая пара лап разошлась в стороны, образуя позу «вода и честь». Он коротко рявкнул.
0: Посол покачал головой. «Я жду достойного Лхар-Альмарра. Остальные мне без надобности».
3: «Еще порция рычания с экрана».
0: Руднев скривился, но согласно кивнул. «Хорошо. Мы ждем еще 400 секунд».
3: Не успел он договорить, как пространство за кораблями Саака дрогнуло. На мгновение экрана ослепило бледно-фиолетовой вспышкой. Из клубка ярко-синих светящихся нитей медленно выполз длинный черный силуэт. Корабль посланника.

0: Лазурная не могла похвастаться большой семьей. Две молодые и шустрые дочки планеты, солидный сын, газовый гигант, неторопливо плывущий вокруг матери, и непоседливый малыш, пояс астероидов, беззаботно раскатавший по эклиптике свои игрушки, астероиды, ледяные глыбы и прочую мелочь. Лазурная была совсем молода по меркам звезд, куда моложе Солнца. Однажды у гиганта вынырнула шустрая стальная блоха, проскакала по системе, погостила недолго у каждой из планет, побродила в задумчивости вокруг и ускользнула в межпространственную щель. Лазурная вновь осталась одна. Ненадолго. За железной блохой приползли железные же рыбы. Они грубо проламывали пространство, выбираясь из разрывов живой ткани Вселенной. В их брюхах ждала своего часа стальная икра. И час тот настал. Огромные глыбы из стали и титана рыскали по системе. Останавливались то тут, то там, метали икру. Мир вокруг Лазурной менялся. Люди обживали вторую от Лазурной планету, назвали ее Смеяна. Понастроили городов, провели дороги, рассадили кусты и деревья, разбили парки, прокопали широкие каналы, спрямили очертания берегов внутреннего моря на одном из материков Смеяны. Стальные рыбы уползли, оставив строительный мусор и сотни спутников на высоких орбитах. Большую часть мусора за собой, однако, убрали. Чуть позже появилось несколько небольших, но быстрых кораблей. Если прежние напоминали китов, то эти — акул или щук. Щуки покрутились вокруг планеты, сбросили десяток боевых станций и ушли. И совсем уж недавно пространство разорвали сразу три титанических корабля. Два направились к планете и принялись высевать на нее маковые зерна шаттлов. Третий гигант, самый огромный, ворох стальных жгутов и лент, мешанина цилиндров и кубов, черепахой пополз к Лазурной. Дополз и встал на прикол с противоположной стороны. Гигант носил страшное имя — Звездный Палач. Внутри наливалось пронзительной белизной крохотное, но яркое солнце. Оно ждало своего часа. Дождалось. На огромном обзорном экране тянулись яркие полосы. Красные, оранжевые, фиолетовые, белые. Отсюда, из гипера, звезды выглядели именно так. Ни ошибка компьютеров, ни наваждение. Здесь звезды были лентами, нитями, которые можно смотать в клубок, соткать холст. Нашелся бы только умелый ткач. Изредка ленты принимались танцевать, свиваясь в удивительные узоры. Нити рвались и вновь соединялись, а тьму пространства заливал свет. В этот миг корабль выходил из гипера, прорывая плоть Вселенной. Лхараль Марра отвернулся от экрана. Жаркие всполохи неприятно напоминали о пекле огненных полей на Благословенной. Массировал горловой мешок и булькнул.
1: «Я слышал, что корабли людей быстры. Вижу, что это так».
0: «Есть расы с кораблями быстрее наших», — отозвался Руднев. «Например, алкры».
1: «Вы слишком быстры. Неудивительно, что ваши колонии разбросаны так далеко от центрального мира. Но сейчас вы слишком медлите. Я до сих пор не знаю, куда мы летим».
0: Руднев нахмурился. «Терпение, посланник. Вскоре вы сами все поймете».
1: «Вскоре? Прошло 600 тысяч секунд. Мне надоели ваши отговорки, консул».
0: «Очень скоро, достойный Лхараль Марра». Тритон пожал вторыми плечами. Почти человеческий жест.
1: «Воды».
0: Помощник принес гибкий цилиндр с зеленоватой водой. Посланник жадно напился. Взглянул в сторону экрана, на котором разноцветный ураган превратился в мелкий дождь. Вздрогнул огненные поля, но заставил себя смотреть. Молча, не отрываясь. До тех пор, пока тьма космоса не объяла простор. Корабль выскользнул в обычное пространство. Руднев вздохнул. «Мы на месте, достойный». Тритон неопределенно булькнул. Добавил на Теране.
1: «Не ждал, что ваши слова окажутся правдой. Действительно быстро».
0: Консул на миг побледнел. Мы не лжем, достойный Лхараль Марра.
1: «Ну, вы знаете это слово», — протянул посланник. «Одно из самых простых в вашем языке».
0: «Да».
1: «Значит, это древнее понятие и очень старое слово. Ложь хорошо знакома вам».
0: Руднев вздрогнул, правый глаз задергался в нервном тике. Ухмылка осталась на месте. «Советую проверить ваше оборудование. Льда в голосе хватило бы на десяток полярных шапок. Скоро оно понадобится». Лхараль Марра уловил лед. Ярость колыхнулась алой тьмой в его зрачках.
1: «Вы не уважаете мощь Сака? Никто не смеет так говорить с посланником Са-отца!»
0: Помощники согласно забормотали. «Мы уважаем силу Саака. Почти 70 планет и 500 000 000 разумных. Кто не будет уважать силу?»
1: «Наши инвестигаторы говорят, что у вас едва ли наберется 1/5 силы Саака!»
0: Горловой мешок Тритона раздулся до предела.
1: «Это так?»
0: Сам посланник сложил 6 лап в подобие пирамиды. Ритуальная поза преклонения перед мощью. Консул сглотнул. Прямой вопрос, от такого не уйти. «Это правда, но не вся. Мы здесь, чтобы показать вам нашу силу», — жестко сказал Руднев. «Истинную силу». Посланник молчал почти минуту. Потом обернулся к помощникам, махнул лапой. Огромные цилиндры из блестящего металла, установленные несколько дней назад техниками Саака на носу земного крейсера, пришли в движение. 2 из них развернулись бутонами невиданных цветов. Еще 2 раскрылись ладонями, в которых лежали ярко-желтые шары, глаза Са-отца. Не настоящие, конечно же, но ничуть не хуже настоящих, если бы кому-то довелось их сравнить. Все, что видели глаза, могло стать частью генетической памяти Саакасов. Помощники доложили о готовности. Руднев молча указал на огромное лежбище рядом с экраном. По просьбе посланника его доставили с посольского корабля. Андрей знал, что ложе густо нашпиговано шпионской аппаратурой, но это ничего не решало. Сейчас решала честность. Абсолютная честность. Ни слова лжи. Руднев провел рукой в воздухе, и на экране возник квадрат. В центре ярко сияла голубая звезда. Лазурная. Обнаружена нашими разведчиками примерно 330 лет назад. Позже было принято решение о частичной колонизации.
1: «Частичный?»
0: «Да. Впрочем, тогда империя отложила проект». Посланник любовался звездой. «Как она похожа на солнце благословенный!»
1: «Красивый цвет. Мне нравится. Если здесь есть подходящие планеты, мелководье Саака могло бы предложить вам выгодную сделку».
0: «Продать вам эту систему?»
1: «Да, в обмен на достойную компенсацию».
0: Тритон спохватился и добавил:
1: «На разумную компенсацию».
0: Еще через миг его глаза заволок янтарный туман, и он продемонстрировал человеку жевательные пластины.
1: «С учетом сложившегося баланса сил».
0: Руднев молчал.
1: «Компенсация будет щедрой, я уверен», — пробормотал Хараль Марра.
0: Консул вздохнул. «Мы вернемся к этому вопросу позже».
1: «Да».
0: «Если вы не передумаете».
1: «Прекрасная звезда и так похожа на...»
0: Посланник запнулся.
1: «Но что здесь с планетами?»
0: Движением руки Андрей обозначил планеты. 1 желтого ряда, 1 зеленого. Вы ведь знаете нашу систему рядов?» Саакас кивнул. «Отлично. Газовый гигант, согласно вашим спецификациям, типа RRAL-23. Весьма богатый пояс астероидов. В нем много, очень много тяжелых металлов. Платиноиды, урановая группа».
1: «Изумительно!»
0: «Да, очень перспективная система. Таких немного в галактике». Посланник сложил лапы в треугольник к радости. Фиолетовая щетина на спине дрожала от едва сдерживаемого восторга. Мелководью давно не хватало хороших звездных систем. Лазурная стала бы изумительным подарком. Лхар-Альмара обдумал эту мысль. Возможно, все намного лучше, чем он полагал. Он покосился на Руднева и с трудом заставил себя разжать лапы, сложив их в параллель у холода. Консул внимательно разглядывал его. У Саакаса вдруг появилось неприятное ощущение, что человек читает его мысли. Ему, посланнику великого Саа, отца, не стоит давать волю лапам. А вдруг консул людей понимает позы? Нет, этого не может быть. До сих пор ни одна из рас не смогла толком разобраться в ритуальной мимике Саакасов. Посланник помассировал горловой мешок и булькнул.
1: «Это звезда. Лазурная. Она могла бы оказаться подходящим подарком империи Сал мелководью Саака. Хорошо начинать отношения между расами с подарка».
0: Консул обернулся к экрану и долго молчал. «Возможно, это был бы хороший подарок», — произнес он. «Возможно».
1: «Я слышу в ваших словах отказ. Слишком быстрый отказ. Вы плохо обдумали мою мысль».
0: Руднев покачал головой. «Есть кое-что, о чем я не успел упомянуть». Консул смахнул звезду с экрана. Перед ними возникла Смеяна. Белые пятна облаков, зеленые моря лесов, синий простор океанов и серые квадраты городских кварталов, и шахматные клетки полей, и блеск орбитальных конструкций. Вселенная рухнула и придавила посланника.
1: «Вы ее колонизировали!»
0: «Централизованно нет, но люди всегда ищут лучшие доли».
2: Тритон никак не мог поверить в такой удар судьбы. Благословенная была вот, лапу протяни, язык разверни, и исчезла. А вместо нее колония людей.
0: Лапы поневоле сложились в зигзаг удара не судьбы.
1: «Да, это был бы плохой подарок», —
0: проклокотал посланник.
1: «Тогда зачем мы здесь? Может быть, у вас есть еще какие-то никчемные идеи? Я, посланник великого Са-отца, уже неделю лишен общения с себе подобными. Я болтаюсь в грязной коробке, которую вы называете кораблем».
0: Консул мрачно улыбался.
1: «Вы привезли меня на край галактики, чтобы показать вашу колонию? Бесцельная трата моих сил и терпения мелководья Саака!»
0: «Смотрите, человек убрал с экрана планету, и не спешите с выводами». Пространство вокруг крейсеров покрылось рябью. Из темных воронок начали выныривать звездолеты. 5, 10, 20. Когда космос успокоился, Саакас насчитал на экране отметки 53 крейсеров.
1: «Флот»,
0: — констатировал Саакас.
1: «Неплохой флот. Особенно по вашим меркам».
0: Руднев не ответил. Он работал. Развешивал окна трансляции с орбитальных датчиков над Смеяной.
1: «Что вы делаете?»
0: «Готовлюсь показать вам причину нашего путешествия. Приведите в готовность ваши регистраторы. С этого момента вам стоит наблюдать и за пространством, и за планетой. Записывайте все как можно подробнее».
1: «Хорошо. Подождите полсотни секунд. Так, мы готовы».
0: «Теперь смотрите. Такого вы больше никогда не увидите». Руднев сглотнул и добавил в полголоса.
2: «По крайней мере, я на это надеюсь».
0: Посланник нахмурился. В его памяти всплывали воспоминания. Довольно странные и смутные. Что-то связанное с войной между людьми и алкрами. Что-то страшное и жестокое. Безумное. Огненные. Саакас не заметил, как человек запустил трансляцию. 5 окон, одно прибрежная зона, несколько белых, оранжевых и желтых катеров рассекают море. Человеческая молодежь со смехом плещется в волнах. 2-е, детская площадка, несколько десятков детенышей Хома с увлечением мутузят друг друга, строят города из блестящей пластичной массы, бегают друг за другом.
2: Еще одно окно. Центр распределения еды и товаров. Группы людей бродят вдоль огромных стеклянных витрин. Дети с визгом носятся по эскалаторам. Четвертое — над лесом. Зеленые пушистые деревья гнутся под порывом сильного ветра. Мелкое зверье устроило хоровод вокруг куста с ярко-алыми ягодами. Пятое — опушка леса. Там сгрудились несколько флайеров, расставлены полосатые палатки, а десяток седых хомо распевают песни. Большую часть экрана вновь заняла Смеяна, вид с высоты в 1000 километров. Посланник нахмурился. «К чему это все?»
3: «Адмирал», — хрипло произнес Руднев, — «время пришло».
2: Командующий земным флотом отозвался мгновенно.
1: «Я слушаю, консул».
2: «Скройте желтую ленту». Хагел поднял со стола янтарный прямоугольник. Взял его обеими руками, сжал края, затем сунул ленту в приемник.

0: Корабли перестроились, сосредоточив огонь на вышедших из тени Смеяны боевых станциях. Что могут сделать десяток станций против полусотни крейсеров? Дуэль продолжалась недолго, каких-то 300-400 секунд. Все это время консульский крейсер немилосердно трясло, но никаких серьезных повреждений. Противоинерционная система работала без нареканий. Ухар-Аль-Марра бросил взгляд на личный экран. Число смертей перевалило за 7 миллионов, а оружие эскадры все еще находило цели над Смеяной. Много целей. Саакас сглотнул.
1: «Мы не знали, что здесь будут боевые станции!»
0: Вдруг разговор позволит отвлечься от этого безумия. «Правительство планет во многом самостоятельны. Они вправе строить защитные комплексы, не спрашивая разрешения императоров. К сожалению, самостоятельности никогда не бывает достаточно. Маленькое солнце разгорелось прямо перед ними». Консул прикрыл глаза ладонью. Через мгновение компьютер крейсера понизил яркость экрана. Через 2000 секунд эскадра прекратила огонь. Передовые крейсера дожигали обломки орбитальных батарей. Пространство заполнял раскаленный металл, кристаллы льда и химического топлива стелились сверкающими шлейфами. Изломанные фермы, разорванные листы металла и пластика, куски человеческих тел валились на Смеяну. Ливень рукотворных метеоритов расчертил небо огненными спицами. Регистратор посланника невозмутимо фиксировал число погибших. 11 миллионов. Трансляция с поверхности продолжалась. В штормящем море бессмысленно болтался одинокий белый катер. Остальные устремились в порт. Детская площадка опустела. Везде валялись брошенные игрушки, одежда. Лишь один детеныш, плача, ползал среди башен и замков. В центре распределения пустота. Меж разбитых витрин растерянно бродили